фактор, политический фактор личностный. Политический фактор таков. Вспомним международное положение тех дней. Значит, значение России как субъекта европейской политики резко возрастает. Соответственно, растет ее роль в разных династических европейских интригах. Россия активно пытается сажать своих кандидатов на разные европейские престолы. Тут «Игра престолов» по полной программе идет. Родственники Екатерины здесь в стороне не остались. Я напомню, что в самом начале царствования Елизаветы, 1741-1743 года, прошла очередная победоносная для России война с Швецией. В Швеции мы воевали практически весь 18-й, начало 19 века. Северная война – это только был первый этап. Потом шведы еще несколько раз нападали на Россию, каждый раз пытаясь получить реванш за поражение в Северной войне, и каждый раз лишались очередной части своей территории, платили контрибуции. Ну, и такая последняя попытка шведского реванша была предпринята буквально незадолго до войны 812 года. Вот с тех пор уже больше шведы к России вопросов не имели. 1741-43 год – это была очередная попытка. Результатом стало то, что еще несколько сот квадратных миль финской, то бишь шведской территории стали российскими. Одновременно были подтверждены все положения, соответственно, Ништадтского мира 1721 года, 300 лет которого в этом году отмечаем. И Россия, пользуясь случаем, пользуясь шведской слабостью, активно включилась в поиск своего лояльного кандидата на роль наследника шведского трона. Я напомню, что шведский король Фредерик I Гессенский был бездетен, и он умрет через несколько лет, не оставив наследника. Вот таким потенциально неплохой кандидатурой мог бы стать галштинский Карл Ульрих, но было поздно, к этому моменту он уже перешел в православие, принял имя Петр, и потом станет императором Петром III. Поэтому в 1743 году под нажимом России наследником шведского престола был избран Адольф Фредерик, родной брат Иванки Иоганны, мамы Екатерины. Елизавета посчитала так, что, ну, коли родственник, значит, будет придерживаться пророссийской линии. Ну, история показала, что все это не работает, но факт остается фактом. С 1751 и до своей физической смерти через 20 лет на шведском троне находился родной дядя Екатерины II. Не был сильным политиком, он делал то, что ему указывал парламент, но при этом был вполне доброжелательный человек, в отличие от своей сестры, непутевой мамы Екатерины, примерный семьянин. Россию, правда, он не любил, племянницу свою Екатерину всячески осуждал за излишне фривольное поведение. Как часто бывает, родственная ставка не сработала. Швеция была по отношению к России при дяде Екатерине весьма враждебна. Для межгосударственных отношений того времени и для Германии того времени, для любой абсолютно немецкой принцессы, переехать в Россию в каком бы то ни было качестве, не говоря уже в качестве невесты наследника престола, это счастье было немыслимое. Тогдашняя Германия бедная, страна несчастная, страна, разрезанная на 300 кусочков. Король Фридрих, Фридрих Великий, глава самого мощного германского государства, Пруссии, огромного, по немецким меркам, с присущим ему асексуальным цинизмом, говорил, что немецкие княжны – самый ходовой и популярный товар в Европе. Если девушке повезло выйти замуж за границей, это хорошо. Повезло еще и выйти замуж за русского, то это счастье вдвойне. Пожелания Елизаветы найти немецкую принцессу совпали с чаяниями ее будущего заклятого друга Фридриха Прусского. Они оба хотели видеть женой наследника престола принцессу, но не слишком знатную, из княжества, но самого-самого бедного. Фридрих при этом рассуждал так, что если Россия породнится с сильными странами, там, не дай бог с Францией, то Пруссия от этого будет нехорошо. Пусть лучше у нее будут не сильные родственные союзники. Ну и плюс, чем беднее княжна, тем больше она будет обязана Фридриху за такую свадебную рекомендацию. И он поэтому и активно предлагал императрице Елизавете Екатерину как, ну, симпатичную, но бедную. А у Елизаветы была логика другая. У нее была логика женская, не политическая. Она боялась взять невесту из большой, сильной, богатой страны. Ей казалось, что бедная будет более управляемая. Поэтому она последовательно отвергла сначала саксонскую принцессу, потом дочь польского короля, потом одну из французских принцесс. Ну и так или иначе, в итоге кандидатура Екатерины всех устроила. Получилось хорошо. В России тогда, кстати сказать, Фридрих высказывался со смесью уважения и цинизма. Я зацитирую. «Из всех соседей Пруссии русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная, самая сильная. Будущие правители Пруссии, читая Германию, должны искать дружбы русских варваров». Он же говорит.

Орел, что половина его шпионов работает в России, но половина имеется из всего состава службы внешней разведки Фридриха. Вот половина работает на русском направлении. И что он тратит на своих шпионов больше, чем на свою армию. Я думаю, в этом отношении, конечно, он привирал, потому что на свою армию, как считается, Фридрих тратил до 80% государственного бюджета Пруссии, то есть второй половины никак не оставалось. А вот что касается того, что половина шпионов работала, как бы сейчас сказали, в русском отделе, это, скорее всего, правда. В общем, так или иначе, Фридрих был свахой, поскольку он последовательно сосватывает в Россию аж трех императриц. Сначала будущую Екатерину II, а потом еще первую жену Павлу Петровичу, императору, потом вторую, когда первая жена его умрет. Итак, в 43-м году Фридрих предлагает Елизавете кандидатуру Софии Фредерике, давая ей следующую характеристику, цитата. «Молодая принцесса при ее живости и веселонравии одарена отличными качествами ума и сердца. К тому же он напомнил Елизавете вот о чем. На смертном одре мать Екатерина I завещала Елизавете, доченьке Лизе, выйти замуж за Галштинского принца. Галштинский принц был тоже родным братом мамы Екатерины Яганы. Таким образом, София Фредерика была племянницей потенциального жениха Елизаветы, принца Карла. Напомню, что Карл приехал в Россию, что там простудился, заболел, переел. Сложная история, там не поймешь, перепил. В общем, умер. Хотя Елизавете понравился. Вот это воспоминание о несостоявшемся своем замужестве с Карлом и то, что это Екатерина, это его племянница, лично сложилось с политическим. И таким образом выбор был остановлен на Екатерине. София Фредерика к тому моменту уже знает, кому ее будут показывать. И она уже видела один раз еще 10-летней девочкой давно своего будущего мужа в резиденции герцогов Гольштейнов. Тогда, конечно, они были совсем детьми, ни о каком браке, ни о каких планах и речи не шло. Ее просто по-родственному познакомили будущим Петром III. Они, кстати, тоже были дальними родственниками. Вот так в этих княжествах все было запутано и сплетено. Он приходился, надо посчитать, то ли троюродным, то ли там еще дальше четырехюродным братом. Впоследствии в своих воспоминаниях уже немолодая Екатерина написала, что я уже тогда маленькой девочкой слышала, как обсуждали моего будущего жениха, который еще не был ее будущим женихом. И вот тогда уже говорили, что молодой герцог Гольштинский склонен к пьянству. Приближенные не давали ему напиваться за столом. Ну, я напомню, что речь идет об 11-летнем мальчике. Все это известно исключительно со слов Екатерины, которая всю жизнь прилагала немалые усилия к тому, чтобы опорочить последствия своего свергнутого мужа. Так что не будем к этому слишком доверчивы. Выезжая в Россию в 1744 году, маленькая Фике, София Фредерика, стремилась не к своему жениху, не к мальчику, которого она, я думаю, смутно помнила. Она напишет: «Он был для меня совершенно безразличен, но не безразличная была для меня русская корона». И, похоже, это была правда. Отец Екатерины, генерал прусской армии, был против брака с русским царевичем. Как подобает снобу немецкому, считал, что Россия страна варварская, страна какая-то не христианская, православная – это что-то такое неправильное. Ну, в конце концов, с неизбежным он смирился, но дал дочери письменные, подробнейшие инструкции, что делать, чего не делать. Первым пунктом инструкции значилось «всегда оставаться лютеранкой, ни в коем случае не переходить в православие». Остальные наказы – быть бережливой, деньги экономить, ну, естественно, ни во что не вмешиваться, быть верной жениху и мужу и ни в коем случае не играть в карты. Что характерно, не было ни одного пункта из этой инструкции отеческой, которую бы Екатерина не нарушила сразу и без всяких колебаний. Действительно, она была самой русской из всех нерусских правительниц и правителей на нашем престоле. Кстати сказать, в карты играла ежедневно, потом уже будущей императрицей. Очень любила проигрывать. Похоже, даже проигрывала специально. Но всегда играла на очень маленькие ставки. Пригласительное письмо от Елизаветы было подкреплено векселем на дорожные расходы и экипировку. Елизавета разумно предполагала, что денег на дорогу у немецкой княжны просто нет. Когда Екатерина отправилась в Россию, весь ее багаж составлял 3 платья, 6 рубашек, которые она носила днем и в них же спала, также целых 6 носовых платков. Я думаю, что каждый из нас, собравшись на пару недель отдохнуть в Крым, берет с собой больше багажа. Зима выдалась суровая. 2 недели они под именами графинь Рейнбек тряслись на отвратительных по тем временам немецких дорогах
в холодной карете, ночевали в затрапезных гостиницах, кишащих клопами. Ну и тем разительнее был контраст, когда они прибыли в Ригу. Рига – это уже Россия. Рига – это областной центр, столица Рижской губернии. Здесь их приветствовали пушечной пальбой, барабанами, трубами. Камергер императрицы передал от имени Елизаветы роскошный подарок – две соборных шубы. Из убогой кареты она пересела в сани. Наконец-то сытный обед, наконец-то теплые протопленные комнаты. В общем, как вспоминала потом Екатерина, она попала в сказку. А это забавный штрих. В Риге, возле дома, в котором они остановились, командир роты почетного караула был барон Мюнхгаузен. Тот самый барон Мюнхгаузен, в ту пору обыкновенный ротмистр, капитан русской службы. Это еще один штрих, насколько было большим счастьем для немецкого офицера попасть на русскую службу. Он попал на русскую службу вместе с окружением мужа Анны Леопольдовны, Антона Ульриха, с большой командой немцев. Прослужил в России сначала в действующей армии под началом фельдмаршала Миниха, потом в гвардии. В боях участвовал один раз на территории современного Приднестровья, в настоящих боях, штурмах турецких крепостей. Там сейчас в Приднестровье памятник барону Мюнхгаузену стоит, только не сказочнику, а русскому офицеру. И уже потом, женившись, правда, не на русской, а на рижанке, немке, наверное, скорее всего, вернулся в Германию, прожил долгую жизнь, больше 70 лет. Занимался охотой, вечерами у него собирались друзья, среди которых и было пара известных писателей. И вот он им рассказывал, рассказчик он был замечательный, басни о жизни в России, к страшной, холодной стране, о своих ратных подвигах, как он сам на ядре летал в турецкую крепость и обратно, как стрелял он, когда кончились патроны, вишневыми косточками. И вот массу всех этих историй Мюнхгаузен рассказывал за кружками Рейнского. Страшно обиделся, когда потом книги были напечатаны. Даже нанял адвокатов, которые пытались найти этих писателей, пытались найти издателей и засудить. Потому что одно дело рассказ в дружеском кругу, а другое дело, как ему казалось, плохая слава вруна и сказочника. Потом в Европе книги пользовались бешеной популярностью, дополнялись, переиздавались. Уже ничего Мюнхгаузен с этим поделать не мог. На склоне лет, когда ему было там сильно за 70, он зачем-то, супруга у него давно уже скончалась, решил жениться на молодой. Молодой было 17. Мюнхгаузен верил, влюблена она в него по гроб. Влюблена она была, судя по всему, в его фамильное поместье, потому что сразу же ему изменила, там, то ли конюхом, то ли кучером. В общем, испортила бедняге старику жизнь. Был скандал, он пытался развестись, изгнать ее из дома. Она его проклинала. В общем, загнала его в гроб. Не совершил бы он такой ошибки, еще бы прожил лет 10 наверняка. Умер от сердечной недостаточности, в большом расстройстве, судясь с собственной супругой. А в тот момент это был молодой капитан русской армии, ротмистр. В 1744 году, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, невеста прибывает в Москву. В тот же день ее представляют императрице. Императрица ей очарована. Если верить самой Екатерине, она понравилась Елизавете, а Елизавета и Россия очень понравились ей. Вообще в России Екатерине нравилось все, за исключением только будущего супруга. Кто был еще в восторге от изменения образа жизни? Ну, конечно, непутевая мамаша Екатерины Ивановна, Йоганна. Она писала письма, как в России все здорово, как богато, как императрица ее ласкает, как все ее любят. Первая красавица при дворе. Ей к этому моменту 31 год. Она родила Екатерину, так если посчитать, наверное, в 16. Молодая совсем женщина. Вот она хочет стать звездой. Она хочет стать великосветской дамой. Она на балах. Она тусуется бесконечно. Мама Йоганна видит себя, как такая светская львица и первая красавица при дворе. И с головой в омут бросается в придворные интриги. Об этом надо писать роман. Вы знаете, вся история с подвесками королевы, Дюма – это детский сад, младшая группа. Это все отдыхает на фоне супершпионской интриги предельно бестолковой молодой женщины. В общем, с головой кинула шпионские интриги. Дело в том, что тот, кто, собственно, порекомендовал Екатерину, потенциальную хорошую невесту, Фридрих Прусский, делал это не за спасибо. Он таким образом хотел усилить свою партию при дворе и обзавестись как бы сетью агентов влияния и шпионов таких. В первую очередь он всячески мечтал склонить Российскую империю к союзу с Пруссией против Австрии. Что он только не делал. Он там подкупал
кого только мог, дипломатов, влиятельных царедворцев. Необычайно много сил и средств потратил на попытку подкупа канцлера Бестужева. Кстати, с Бестужевым никак у него не получалось. Дело в том, что подкуп, ну, по сути, почти открытый, по тем временам был совершенно обыденной дипломатической практикой. Но именно Бестужев приводил в отчаяние многих европейских монархов. Вот посмотрите фильм «Гардемарины». Там внешне не похож на него наш гениальный Евстигнеев, но очень ярко и, мне кажется, удачно передает суть этого видного политика той эпохи, суть его характера. Бестужев деньги брал от всех, не отказывался и никому ничего не делал. Взяв очередную взятку, подношение, он тут же шел к матушке императрице и говорил: «Вот такой-то пожаловал меня такой-то суммой, весьма несерьезной, хочет от меня того-то и того-то. Матушка, что делать?» Матушка говорила ему: «Ну, что делать? Ну, деньги оставь себе, конечно. Спасибо, что донес». То есть, таким образом, во-первых, деньги оставались у Бестужева, обязательства перед иностранцами обнулялись, а императрице он намекал весьма прозрачно, первое, что неплохо бы платить верному слуге побольше, а второе, какой он востребованный, нужный человек. Все хотят его купить, а он не подкупен. Но что касается Фридриха, то Фридрих в этом отношении в рейтинге взяткодателей Бестужева не занимал первое место, потому что Фридрих был немцем скуповатым. И вот на каком-то этапе, когда он понял, что купить канцлера ему не удается, он решил сменить тактику, решил его свалить. Своему послу в России он писал: «От низвержения Бестужева, буквально в кавычках, зависит судьба Пруссии и всего моего дома. Аналогичные инструкции предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы дискредитировать, подставить Бестужева, как-то его опорочить и добиться его отставки, были даны всем платным и бесплатным агентам Фридриха, среди которых видное место занимала Йоганна. Мать Екатерины уже в мечтах видела, как она в роли матери-наследницы престола сокрушает Российский союз с Австрией и кладет Российскую империю в качестве младшего союзника к ногам Фридриха». Ну, в общем, как поется в одной известной песне одного ирландского аристократа Криса де Бурга. Почему аристократа? Я не пошутил. Крис де Бург – прямой потомок Вильгельма Завоевателя. По-моему, барон. Так вот, как поется: «Шпионаж – it's a serious business». Особенно если в холодной стране, где только moonlight and водка. Шпионаж – дело для умных. А вот глупый шпион, он опасен в первую очередь тому, кто его послал. Я думаю, что Фридрих 100 раз проклял день и час, когда он сделал ставку на Йоганну, когда давал ей деньги и какие-то шпионские задания. Потому что эта женщина была совершенно не способна ни понять расстановку сил при дворе, ни, как сказать, сообразить, что к чему, ни почувствовать какие-то тренды, ни, в конце концов, просто соблюдать минимальные меры конспирации. В общем, простота хуже воровства. Йоганна бесконечно шлет Фридриху секретную информацию в рамках своего мироощущения. Кто как одевается, кто что ест, кто что пьет, какие сплетни при дворе, всякую галиматью. При этом, опять же, шлет это все не секретной почтой, не шифруясь. Вся переписка, естественно, при русском дворе периллюстрируется, Бестужев работает. И вот среди этой подобной галиматьи, абсолютно для Фридриха бесполезной, читается, что «Я первая красавица. Я всем превосхожу саму императрицу Елизавету. Вообще Елизавета сильно подурнела в последнее время, поправилась. У нее там прыщи появились». Вот это вот выдергивается, и эти письма кладутся на стол Елизавете. Ну, в общем, Бестужев мог долго говорить императрице о том, что Йоганна переписывается с Фридрихом, и что, может быть, пишет ему что-то лишнее, может быть, сообщает ему какие-то военные сведения. Все это нашу веселую Елизавету совершенно не трогало. Но письмо, где она написала, что Елизавета подурнела, взбесило ее до глубины души. Елизавета с трудом дождалась свадьбы Петра и Екатерины и тут же, через несколько дней, выслала несостоявшуюся Мату Хари из России на все 4 стороны. Все иностранцы, входящие в так называемый малый двор Екатерины и Петра, тоже были выдворены за пределы державы. Также был выслан и посол Фридриха. Мама ее потом жила в Цербсте. Сначала жила вместе с мужем, вернулась к мужу наконец-то. Потом уже после смерти мужа жила как регент малолетнего сына. Потом переехала в Париж. Ей вечно не хватало денег. Надо, кстати, отдать должное, что как матери жены наследника престола Елизавета назначила ей вполне приличную пенсию. Непонятно за что, правда. Пенсию она это тратила очень быстро. Писала потом слезные и даже истеричные письма с просьбами дать ей денег. Письма эти адресовала то дочери своей, то Елизавете.
В общем, в конце концов, скончалась довольно не старая по современным меркам женщина в 48 лет. Ну, вернемся к Екатерине. Как мы помним с вами, невеста своим женихом очарована совершенно не была. Но вот что удивительно, и что уж то, что и она тоже не понравилась Петру, вот как женщина, абсолютно. За то короткое время, которое Петр к моменту знакомства с Екатериной провел в России, у него уже сложились вполне определенные привязанности. И когда Екатерина к нему приехала, он сразу своей невесте заявил, что он влюблен. Он влюблен в придворную, в дочь Натальи Лопухиной. И как-то ты тут не кстати появилась, потому что я вообще-то собирался на ней жениться. Императрица решила, наверное, придется на тебе. Ну, давай как-то так. Иллюзий не испытывай никаких. Плохое начало для знакомства. Вот что касается влюбленности Петра в дочку Натальи Лопухиной, тут я совершу небольшой экскурс в историю, потому что она очень показательна для нравов того времени, и даже для милосердных нравов времен императрицы Елизаветы. Дело в том, что Лопухина приходилась племянницей Анни Монс, возлюбленной Петра, кто помнит. В годы царствования Анны Иоанновны Лопухина, тоже, видимо, как и мать Екатерины, женщина недалекая, вовсю распространяла слух, будто Елизавета не дочь Петра I, а дочь Вильяма Монса, любовника Екатерины, ну, предположительного. Однажды она даже очень жестоко разыграла молодую Елизавету. Ну, мы помним с вами, что Елизавета была страшной модницей и была вообще помешана на своей внешности, на по молодости очень стройной фигуре. Во что она одевалась? У нее после смерти 15 тысяч платьев, как написано во всех наших учебниках истории, было. Такая зацикленная на себе была девушка и на своем внешнем виде. И вот однажды к Лопухиной на бал в ее дворец прибыла сама императрица Анна Иоанновна с наследницей Анной Леопольдовной и блестящей свитой. Среди свиты была и дочь Петра Елизавета, тогда находящаяся в таком очень странном статусе члена семьи, без всяких прав, без ничего. Лопухина провела ее в гостиную, когда очень модно было дорого обивать стены дорогими материалами, не клеить обои, не красить. И вот гостиная, где специально все стены, все стулья, диваны, все обито материей одного цвета. Точно такой же материей, того же платья, в котором пришла дочь Петра Елизавета. Она входит, и ощущение, что ну, просто от дивана отрезали кусок и на нее одели. В общем, любая бы женщина, наверное, обиделась. А тут тебе представьте, Елизавета со всем еще своим пунктиком по поводу одежды оказывается в доме, где она одета в драпировку для дивана. Конечно, все это было подстроено заранее. Взрыв хохота. Громче всех хохочет императрица Анна, ну, которая вообще, как мы с вами помним, чувство юмора было своеобразное, мягко скажем. Елизавета буквально выбежала из дома Лопухиной, приехала домой, сорвала с себя платье, изрезала его ножницами, долго рыдала. Запомнила, конечно, это все. Помнила она про то, как Лопухина распространяла слухи, что она не дочь Петра, а это уже дело серьезное. Соответственно, ее мать была неверна Петру Первому. И когда Петр сказал Елизавете, что он не очень хочет жениться на этой немке, он влюблен в дочь той самой Лопухиной, тут Елизавета все сразу вспомнила и пришла в ярость, наорала на племянника, дала поручение тайной канцелярии разобраться, что там еще за Лопухиной числится. Тут же всплыли все старые дела, сплетни, разговоры. Лопухину старшую обвинили в заговоре с целью вернуть на престол Ивана VI Антоновича, напомню, заточенного в крепости. Ну что, дальше все в духе времени. Лопухину приговорили к четвертованию. Елизавета все-таки никого не казнила. Она милостливо смягчила наказание на ссылку в Сибирь, а дочерей в отдаленные деревни. Но есть нюанс. Перед ссылкой ее все-таки били публично кнутом, а так как главное обвинение было антигосударственные, порочащие императрицу разговоры, Лопухиной подрезали язык. Такие времена. В общем, Петру Федоровичу после этого шоу, которое ему устроили с мамой его девушки, возлюбленной, пришлось смириться с предстоящим браком и волей державной тетки покориться. Петр с самого начала внешне не понравился Екатерине, а потом вскоре, через некоторое время, он еще и заболеет оспой, лицо у него будет изуродовано. Он выживет. Тут многие будут думать, что он умрет, как и Петр II умер от оспы. Но он выживет. Вот Екатерина потом подробно в своих мемуарах описывала уродство своего мужа внешнее.
На портретах тогда, как вы понимаете, оспины не рисовали. Все было гладенькое такое. Вот. Но выглядел он нехорошо. Кстати сказать, интересная история вообще, болела ли оспа Екатерина. Есть взаимоисключающие свидетельства. Где-то написано, что она болела в детстве. Где-то пишут, что она болела в детстве, но очень легкой формой, может быть, даже ветрянкой. Поэтому следов оспы на лице не было. Я думаю, что если бы она болела настоящей оспой, точно бы она не была таким адептом прививочной кампании. Как мы помним, с вами она первая привила оспу в России и одной из первых, наверное, первой монархиней, привившей оспу в Европе. Но вот у Петра III с лицом были действительно проблемы, это тоже симпатии не добавляло. Но зато сама Екатерина Елизавете очень понравилась. Елизавета говорила, что она умная девушка, почтительная, приятная, вежливая. Очень хорошо говорит по-французски. Как мы помним с вами, Елизавета тоже хорошо говорила по-французски. И поэтому у них сразу нашелся общий язык. А сразу возник конфликт между Елизаветой и мамой Екатерины. Мама Екатерины вздумала тут заявить, что моя дочка останется лютеранкой. Елизавета сказала, что лютеранкой вы останетесь обратно у себя в Германии, в церкви. Вот прямо сейчас отворот-поворот. Только православная. Надо сказать, что Екатерина с легкостью приняла православие. Очень внимательно вместе с архимандритом Симоном Тодорским, известным просветителем церковным того времени, осваивала основы православной веры. Буквально вместе с ним вгрызалась в старославянский язык, знала наизусть многие молитвы, изучала очень старательно русский язык. И потом уже на протяжении своей жизни она не только хорошо говорила по-русски таким с легчайшим очаровательным акцентом. Она блестяще писала по-русски. Она писала по-русски и прозу, как мы знаем с вами, и пьесы, и стихи. Ну, стихи не такие хорошие. Все-таки не Державина. Вот. Но писала стихи. Вот. То есть для нее русский язык стал абсолютно родным. Говоря о ее религиозных взглядах, я не могу не сказать сразу, что к вопросам веры она была глубоко безразлична. Как-то один из наших православных иерархов упрекнул Екатерину в том, что она поддерживает дружескую переписку с главным безбожником Европы, самим Вольтером. Эта переписка дискредитирует русскую веру и церковь православную. Екатерина сказала публично митрополиту следующее. Вы знаете, безбожник Вольтер читается с вниманием при всех европейских дворах. Благодаря моей с ним переписке, он с большой симпатией относится к России и продвигает Россию и мои идеи повсюду. И от этого точно нет никакого вреда ни русской вере, ни русскому государству. А тогда, в молодости, изучая русский язык, она делала это столь страстно, занимаясь по ночам, сидя у открытого окна в своей комнате на морозном воздухе, что вскоре заболела, простудилась, заболела воспалением легких. Заболела Екатерина настолько тяжело, что было неясно, выживет ли она. И когда мама предложила ей привезти уже исповедоваться лютеранского пастора, Фике неожиданно отказалась, попросив послать за православным батюшкой. Надо сказать, что это резко повысило ее придворные ставки. Она сразу стала для русских своим человеком. Елизавета расчувствовалась, потребовала от врачей любой ценой вылечить такую сознательную невесту наследника. Проявляла о ней неподдельную тревогу, ежедневно ее навещала. В июле 1744 года Фике, София Фредерика Августа, переходит в православие и уже официально получает имя Екатерины Алексеевны. Такое же имя и отчество, как и у супруги Петра I, Екатерины I. В этот день Елизавета подарила ей бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей. Не считали деньги наши монархи, не считали. В те времена 150 тысяч рублей – это примерно стоимость Михайловского имения Александра Сергеевича Пушкина. Душ на 200 мужского пола. На следующий день в торжественной обстановке, в присутствии членов Сената, Синода и высших чинов, состоялось обручение Екатерины с будущим императором. Екатерина получила титул великой княгини императорского высочества. Ну и очередные подарки, естественно, всякие бриллиантовые браслеты, портреты императрицы в драгоценных камнях, ну и просто там 1030 на карманные расходы. Ну что такое 30 тысяч? 30 рублей – это месячное жалование офицера боевого. Как только Екатерине минуло 16 лет, состоялась по-имперски пышная свадьба. Елизавета, как мы помним с вами, любила праздники, любила поплясать. Она еще тогда молодая, весьма. Вот. Ну и надо было показать всему миру, что продолжается династия Петра I.
1745 год. Пушечный выстрел из Петропавловской крепости, войска шпалерами от Зимнего до Казанского собора. Везде разъезжают отряды гвардии, извещают население о великом-великом празднике. На Неву выводят, тогда появилась традиция, на Неву выводят знаменитый бочек Петра Великого, дедушку русского флота, вот как знак преемственности от Петра через дочь Елизавету, внуку будущему Петру Третьему. После венчания грандиозный бал. Тут начинается свадебная церемония. Вот все дальше, как в «Игре престолов». Вот везде в Европе были бестактичности к молодоженам, публичные процедуры доведения молодоженов от церкви до брачного ложа. Целый церемониал. Жениха с мужчинами удаляют для переодевания. Императрица сама снимает прилюдно с новобрачной платье княжескую корону. Потом на нее надевает специальную брачную рубашку. Отдельно молодого мужа тоже одевают специальную брачную рубашку. Кстати, подарок Фридриха. Напоминал, что он соавтор этого союза. Затем императрица приводит их вместе со свитой в спальню молодого мужа. Новобрачные встают перед ней на колени. Она их целует, благословляет. Вот, и уходит. Однако целая группа статсдам, гофмейстеров, там мама, все это на руках несут их, укладывают их в постель. В средневековой Европе еще и наблюдали за процессом, как сказать, лишения девственности. Обязательно должны были запротоколировать. У нас вроде уже к этому мы поцивилизованнее стали, поэтому все-таки удалились. Надо сказать, что после всех этих церемоний на протяжении всего дня с возлияниями, неудивительно, что у молодых могло в первую ночь ничего не получиться. Не до любви уже. В общем, мы не знаем, что произошло эту ночь. Екатерина потом напишет в своих записках, что как только двери закрылись, ее супруг повернулся к ней спиной и захрапел. Как это было или нет, мы не знаем. Но пройдет месяц, потом год, а брачных отношений все не возникает. Екатерина была абсолютным гением пиара. Я не могу привести сравнение столь удачной персональной пиар-стратегии по формированию мнения о себе в стране, мнения о себе в мире, мнения о России и мнения о себе у потомков. В отношениях вот Екатерина и ее муж Петр, здесь, конечно, она запудрила мозги всем историкам, школьникам и студентам, потому что сознательно, долго в своих записках, воспоминаниях, в записках и воспоминаниях своих придворных, которые, конечно, она контролировала. В записках и воспоминаниях современников, на которые, конечно, она влияла. Она создавала гипертрофированно идиотический образ своего супруга. Ну вот, на чем закончили. Брачная ночь, он отвернулся спиной к ней и уснул. Проходят годы, месяцы, брачные отношения не возникают. Что за этим стояло? Образ создан. Муж ее не любит. Муж ее в открытую изменяет. Муж относится к ней очень плохо. Муж ужасен, муж уродлив после оспы. Он асимметричен, он хил, он увлекается только солдатиками. Даже любовницы его какие-то страшные, одна страшнее другой. Все какой-то парад уродок какой-то. Потом появляется история, что муж вообще якобы ни с кем не имел никаких отношений, потому что у него был фимоз. Никаких здравых доказательств этому нету, потому что мы знаем о том, что, в общем-то, любовницы у него были. Какая кошка пробежала между ним и Екатериной? Она все время пишет, вот он приходил с охоты в Ботфорт, грязно, от него воняет потом, он в одежде падает на постель, а вслед за ним в нашу общую супружескую постель запрыгивают охотничьи собаки в грязи и возятся, и он с ними играется. Мне потом противно прикоснуться было к этим грязным простыням. Ну, такая трогательная сцена, особенно если учесть, что спали они на разных постелях и в разных комнатах. И никакой общей постели у них большую часть их супружеской жизни никогда не было. Вот он играл в этих оловянных солдатиков. Мы пришли, мы вместе легли на наше супружеское ложе. Я ждала его, а он достал из коробочки солдатиков, разложил их на одеяле и играл в них до 2 часов ночи. Те, кто играл в оловянных солдатиков, знают, что они падают. И играть в них довольно проблематично в супружеском ложе. Надо на чем-то твердом. Вообще есть мнение, что супружеские отношения изначально между ними были, но они были прерваны по инициативе Екатерины. Есть письма Петра к Екатерине, где он обвиняет ее в том, что она к нему холодна. Эти письма полностью переворачивают всю картину, созданную записками Екатерины о вонючем недоумке с фимозом, дурнопахнущем, с солдатиками ее супруги. В общем, все это очень запутано и очень не так.
о любовниках Екатерины. Первая ее влюбленность очень невинна, когда она только приехала, за ней стал ухаживать Чернышов, известнейший Дон Жуан придворный, будущий генерал. Тогда он был молодым парнем, ему там 20 с небольшим лет. Он волочится за Екатериной. Вот. И надо сказать сразу, что Петр ревнует. Петру это не нравится. Он называет Екатерину за глаза невестой Чернышова. Она еще невеста, его они еще не венчаны. Он жалуется Елизавете. Елизавета делает Екатерине выговоры. В итоге Чернышова отправляют куда-то там, на границу, по-моему, чтобы этот роман платонически сразу прервать в корне. Затем уже после свадьбы, когда проходит, как я сказал, месяцы и годы, нет детей и явно нету никаких отношений, Елизавета принимает решение, бог с ним, с любовью, нужен наследник. Или поимей наследника от Петра, или я закрою глаза, заведи себе любовника. Нам нужен наследник престола. Империи нужна стабильность. Империя должна знать, что обеспечена преемственность власти. Обеспечен преемник. Это успокоит элиты, это успокоит народ. Это даст стране нормально политически развиваться. Она скажет, что Елизавета в этом отношении совершенно права. Много слухов о том, кто, собственно, Павел I, чей он сын. Сын он Салтыкова, есть такие намеки. Если посмотреть на портреты, конечно, Павел сын Петра. Там такая генетика. И не только физиономистическая, там генетика характеров. И если бы он не был бы сыном Петра, наверное, бы к нему лучше бы относилась Екатерина. Как женщина она была несчастна. Она была несчастным ребенком, в несчастной семье она была несчастной женой. Да и потом как-то не особо складывалось у нее. С сыном отношений не было фактически. Ведь Павла у нее заберут с первого дня. То есть представьте себе мать, у которой сразу забрали сына. Павел воспитывался при дворе Елизаветы. Мать к нему фактически не допускали. Как у разведенных, по выходным повидать. Екатерина всю свою жизнь прожила без нормальной семьи. Екатерина вышла из неблагополучной семьи. И Петр, ее супруг, он тоже ведь, по сути, вырос сиротой. Ребенок не знал любви вообще. Два несчастных подростка, насильно которых женили. Ну, насильно женили Петра. Екатерина была готова на все. Не могла получиться счастливая семья. Петр воспитан при немецком дворе. Екатерина стопроцентная немка. И странные такие, знаете, европейские семейные ценности. Посравните с нашими. Долгорукие. Как они друг друга держались. Как они друг друга продвигали. Как они поддерживали. Вместе пойдут потом на плаху в Сибирь. Мы знаем Григория и Алексея Орловых. Одного самого знаменитого будущего любовника Екатерины, второго его младшего брата, сподвижника, умницу, крупного государственного деятеля. Вообще-то Орловых 5 братьев. Очень любят, почитают отца, новгородского губернатора. Стоят друг за друга горой. Братские отношения Орловых – это образец, как должны братья жить вместе. И потом, какая у них у всех по-разному, но яркая судьба. Ведь если Григорий Орлов умрет достаточно молодым, вкусив всего от этой жизни. Алексей Орлов, прославленный государственный деятель, долгая жизнь, доживет почти до войны 812 года. Его брат Федор, командующий частью нашей эскадры при Чесменской бухте, успешный военачальник, яркий человек, талантливый. Самый младший из братьев, я, наверное, все-таки отдельную какую-то расскажу историю про братьев Орловых, Владимир. Он проживет почти 100 лет, учился за границей, университет. Президент Академии наук, историк, яркая семья и очень близкие, близкородственные братские отношения. Вспомните отношения Екатерины с единственным родным человеком, с братом, с которым она вообще ни разу не общалась после переезда в Россию. Наследник в итоге появится. И когда он появится, для Екатерины ситуация значительно ухудшится. Она исполнит роль инкубатора, она родила наследника, наследника Павла у нее заберут, больше она не нужна. И дальше долгие-долгие годы ожидания. Ожидания непонятно чего, в странном статусе. Ожидания, когда придет их очередь. Подведем итоги. Екатерине досталось трудное детство, трудная юность. Она и в детстве, и в юности постоянно находилась среди людей, не любящих ее, людей равнодушных, людей неумных. По своим личным качествам, по умственным качествам гораздо слабее и хуже самой Екатерины. Чему она могла научиться при дворе Елизаветы? Ну, разве что придворным интригам, хитрости и лицемерию. Единственный человек, который к ней отнесся по-человечески в самом начале, это была сама Елизавета. Но и то, уже после рождения наследника, она к Екатерине охладеет. Постылая дочь стала постылой женой человека, который сам был ей постыл. Она прошла трудную и жестокую школу человеческих отношений. Она научится виртуозно использовать мужчин.
Сначала в личных целях, потом государственных. Это мы все еще увидим. Ну, собственно, на событиях этого года и заканчивается история бедной немецкой принцессы Софии Августы Фредерики Фике. Исчезает одинокая девочка из неблагополучной семьи, а на исторической сцене возникает их императорское высочество Екатерина Алексеевна. Вот об этом в следующем периоде ее жизни мы и расскажем в следующий раз. До следующей встречи.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные с Вадимом Валерьевичем Маринским. Сегодня он вам расскажет про коварных кровопийц с новым микрофоном. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про такую группу животных, про которую, ну, говорят про нее часто. Но, правда, когда про нее говорят, обычно вспоминают только буквально нескольких представителей. Дело в том, что, к сожалению, ну, для нас, к сожалению, для людей, среди этой группы беспозвоночных животных есть кровососущие, причем не просто кровососущие представители, а представители, которые при вот этом акте кровососания могут передать человеку очень опасные и даже смертельно опасные заболевания. Мы будем говорить про клещей. Но сразу хочу немножко забежать вперед, сказать, что клещи – это намного, ну, я бы сказал, даже, не побоюсь этого слова, невообразимо более разнообразная группа, чем можно было бы себе подумать. А разнообразие клещей не то, что не заканчивается на тех группах клещей, которые могут нападать на людей, я бы сказал, оно ими только начинается. Вообще, что уж, какие-то я дифирамбы начал петь клещам. Давайте все-таки я немножечко представлю вам эту группу. И, возможно, вам тоже покажется, что это впечатляющие организмы, а не просто пугающие. Да, забегая вперед, скажу сразу. Изначально был план за сегодняшнюю нашу встречу поговорить вообще о всех клещах, включая как раз вот тех, которые чаще, скажем так, чем другие, нападают на людей, но, скорее всего, мы не успеем. Поэтому, скорее всего, у нас этот рассказ будет разделен на две части. Как эти части будут поделены, я обязательно тоже сейчас расскажу. Ну что ж, давайте знакомиться с клещами. Ну, вообще, клещи относятся к классу паукообразные, типа членистоногие. Класс паукообразные – это очень большой класс членистоногих. Туда входит больше 100 тысяч описанных видов. Скорее всего, достаточно много еще не описанных. И стоит заметить, что около половины из них – это как раз клещи. Вообще, паукообразные – это очень разнообразная группа животных. Сюда относятся и, собственно, пауки. Вторая самая такая массовая по числу видов группа паукообразных вместе с клещами. И синокосцы, и скорпионы, и сальпуги, и ложноскорпионы, и телефоны, и фрины. Ну вот если про пауков точно все слышали, про скорпионов точно все слышали, синокосцев, я думаю, все гарантированно видели, но кто-то мог не знать, что это отдельный отряд внутри класса паукообразные. Да? Пауки, например, это всего только один отряд. Собственно, как и отдельный отряд скорпионы, так вот и отдельный отряд синокосцы. Про сальпуг, ну, возможно, кто-то их и видел, но многие могли слышать. Ложноскорпионы, телефоны и фрины, ну, это менее в широких массах известные группы паукообразных, но, тем не менее, часто про них как минимум слышали. А вот фринов, например, достаточно регулярно содержат любители экзотических беспозвоночных. Еще три группы паукообразных, пальпиграда, рецинулеи и шизомиды. Они небольшого размера и, в общем-то, честно могу сказать, кроме специалистов по паукообразным, обычно про них все забывают. Хотя это очень интересные группы, и, может быть, как-нибудь мы про них еще поговорим. Ну и, собственно говоря, целый подкласс клещи. Вот пауки, синокосты, скорпионы, сальпуги, ложноскорпионы, телефоны, фрины, пальпиграды, рицинулеи, шизамиды — это все отряды, да? То есть таксоны ранга отряда. А клещи — это таксон более старшего порядка. Подкласс, ну, соответственно, меньше класса, но больше отряда. Я напомню, классы в зоологии делятся на отряды. Что интересно, судя по всему, именно паукообразные являлись одними из первых, а, возможно, вообще первой группой животных, которые по-настоящему вышли на сушу из воды. Ну, про выход на сушу мы подробно говорить здесь не будем, хотя тоже очень интересная тема, тоже, может, как-нибудь поговорим. Так вот, и выйдя на сушу, они дали довольно впечатляющее разнообразие форм. Но абсолютное большинство их представителей – это хищники. Соответственно, для питания им нужны какие-то более мелкие животные. Другие паукообразные тоже вполне себе подходят. Поэтому здесь, конечно, возникает вопрос некоторый, да, что если паук, мы говорим, что паукообразные – одни из первых, а то и, может, даже первые животные, которые вышли на сушу. А кем же они тогда питались? Ну ладно, покрупнее паукообразные, паукообразными поменьше. А самые маленькие? Не могу сказать, что на этот вопрос есть четкий ответ, но если будем как-нибудь говорить про выход вообще беспозвоночных животных на сушу, а до выхода позвоночных на сушу вышли в процессе эволюции беспозвоночные животные, обязательно про это поговорим. Большинство групп паукообразных – это достаточно крупные существа, ну, кроме вот как раз пальпиград и рицинулей, которые перешли к обитанию скорее в верхнем слое почвы где-то, и поэтому немножко миниатюризовались. А вот представители подкласса клещи – это та эволюционная линия паукообразных, которая пошла по пути, ну, я бы сказал, экстремальной миниатюризации размеров тела. Вообще, да, опять же, если мы вспомним, как устроены паукообразные вообще, ну, в школьной программе со строением паукообразных знакомятся на примере строения пауков. Ну, давайте так и вспомним. Если знакомиться со строением паукообразных на теле пауков, ой, прошу прощения, на примере пауков, то получится следующее, что тело разделено на две части. Просому и опистосому. Ну, просому можно называть головогрудь, опистосому – брюшко. От головогруди отходят четыре пары ходильных ног, а также две пары околоротовых конечностей – хелицеры и педипальпы. Они преимущественно используются для употребления и ловли пищи, ну, хотя с педипальпами всякое бывает, впрочем, с хелицерами тоже. Также на головогруди находится, ну, если мы говорим про пауков, представителей отряда пауки, обычно несколько пар простых глазков. Что значит простые глазки? Это значит, что у них каждый глаз – это одна линза, ну, как у нас с вами, а не как у насекомых. На конце брюшка у пауков есть так называемые паутинные бородавки, тоже видоизмененные в процессе эволюции конечности. Но я напомню, у членистоногих вообще абсолютное большинство парных подвижных выростов на теле – это видоизменившиеся в процессе эволюции конечности, которые выделяют такое шелкоподобное вещество – паутин. На самом деле, да, ну вот они, хелицеры и педипальпы. Да, на всякий случай напомню, когда фотографируют пауков, то, что выглядит как зрачки, это, конечно же, не зрачки никакие, да, нет у них зрачков. Это просто так, собственно говоря, при фотографировании получается такой эффект. Вообще для паукообразных, как и для всех прочих эволюционных ветвей членистоногих, представителей типа членистоногих, характерен ряд, ну, я бы сказал, эволюционных тенденций. И одна из этих эволюционных тенденций – это, ну, такой специфический термин – олигомеризация тела. Олигос – мало, мерос – сегмент, часть. Означает это очень простую вещь, что в процессе эволюции у паукообразных обычно уменьшалось количество сегментов тела, они сливались в тагмы. Тагмы – это часть тела, собственно, у членистоногих. Вот у представителей отряда пауки осталось всего две тагмы – голова, грудь и брюшко, и никаких сегментов мы здесь вообще в этих тагмах не увидим. Ну, правда, есть совсем примитивные пауки, у которых есть следы сегментации, ну да ладно. Вот, например, у синокосцев мы можем увидеть сегментацию, скорпионов можем увидеть сегментацию, отсюда можем предположить, что это более древний отряд. Сальпук можем увидеть сегментацию, фринов, которые, несмотря на свой жутковатый вид, очень заботливые родители. Телефоны тоже очень заботливые родители. Ложноскорпионы, любители покататься на каких-нибудь насекомых, чтобы их перенесли. Но нас с вами интересует подкласс клещей. Как я уже упомянул, представители подкласса клещи пошли по эволюционному пути, ну, не побоюсь этого слова, экстремальной миниатюризации тела. Да, среди них есть достаточно крупные представители. Ну, если вы сейчас вспомнили эксодовых клещей, да, они крупные. Но большинство клещей – это существа, размер тела которых близок к микроскопическому или, честно говоря, просто микроскопический. То есть это существа, большинство клещей – это существа, которых в лучшем случае человеческий глаз сможет различить просто в виде ползущей куда-то точки, без каких бы то ни было выраженных деталей. Вообще, бытие маленьким, ну, может показаться, что, ну, как-то это не здорово. Зачем в процессе эволюции становиться маленьким? Ведь намного лучше быть большим. Большим действительно быть хорошо. На тебя сложнее охотиться, ты ходишь, ни на кого внимания не обращаешь, всех подавляешь, всех побеждаешь. Правда, минусы тоже есть. Нужно очень сложное внутреннее строение, чтобы обеспечивать кислородом и питательными веществами все вот внутренние органы, чтобы эффективно выводить продукты обмена веществ. Там куча сложностей. Плюс ко всему, чем ты больше, тем на самом деле тебе нужно нести больший вес твоего тела, и, соответственно, чем ты больше, тем ты пропорционально слабее, потому что у тебя ты и так уже тащишь большой вес. Здесь можно привести очень простой пример. Вот есть слон и есть человек. Кто сильнее? Хочется сказать, ну, конечно же, слон. В абсолютных величинах – да. Человек, такой вес, который может поднять хоботом слон, не поднимет. И на себе такой вес, который может тащить слон, тоже не утащит. Но если мы говорим про относительную силу, ведь человек может, ну, напрягшись, конечно, но поднять вес, равный собственному, а слон не может. Почему? Да потому что слон и так несет на себе колоссальный вес своего тела. Именно этим объясняется, в том числе этим объясняется, например, то, что там муравей может поднимать вес, ощутимо превосходящий его тело. То есть получается, что быть маленьким в чем-то удобно. Ты становишься настоящим силачом. Да, это действительно так. Помимо этого, быть маленьким удобно, потому что ты можешь упростить значительную часть систем внутренних органов. Ну, зачем тебе сложная дыхательная система, если

Выделительную есть много, будет очень сильно чесаться, и даже могут начать проявляться системные нарушения, там голова начнет болеть, тело ломить и так далее. В общем, неприятная ситуация, когда и клещ не поел, и человек пострадал. А вот эти товарищи, семейство демодоциды, демодес фолликулярум, есть у большинства смотрящих и слушающих нас сейчас. У меня тоже они с большой вероятностью живут на теле. Но не пугайтесь. После этого утверждения вам не нужно бежать к дерматологу. Не нужно говорить, что «ох, я услышал или услышала, что на мне живут клещи». Как же их извести? На самом деле, можно заметить, что у них довольно странное вытянутое тело. Русское название, собственно, демодекс фолликулярум. Железницы. Демодексы обитают в протоках сальных, в первую очередь, желез, ну, то есть обычно в волосяных фолликулах. Да. Питаются они там вообще-то тем, что выделяется из сальных желез, кусочками кожи, и никакого вреда человеку не приносят. Это один из компонентов, ну, нормального набора сожителей человека. Они есть, ну, понятно, рождается человек без них, да. Дальше в молодом возрасте они есть не у всех, причем иногда появляются, иногда исчезают, но чаще всего человек просто это не замечает. А вот у пожилых людей после 70 лет обычно они есть почти всегда. И есть даже предположение, что, возможно, изменение запаха тела у человека в старости в том числе связано с обитанием на нем, массовым обитанием демодексов. Правда, бывают ситуации, если у человека там нарушается что-нибудь с pH среды на коже, еще некоторые проблемы возникают, демодексы могут размножиться в слишком большом количестве и вызвать сильное раздражение, которое называется демодекоз. Но такое случается редко, поэтому не пугайтесь. Еще одно семейство клещей – это клещи-краснотелки, тромбидиды. Ну, я думаю, многие помнят таких существ. Особенно часто с ними в детстве люди на них обращают внимание, когда там где-нибудь совочком копают, что-нибудь, листики ворошат, и смотрят, там бежит что-нибудь вот такое красненькое. Они могут быть достаточно крупные, там до пары миллиметров в длину, заметные. Тромбидиды для людей совершенно не опасны, так что бояться их не стоит. Зато опасны внешне слабо отличимые от них тромбикулиды. Похожее на тромбидиид семейство, тромбикулиды. Во взрослом состоянии никакого, в общем, интереса не проявляет к человеку и другим животным. А вот их личинки питаются путем кровососания, причем питаются на теплокровных животных и могут кусать человека. И, к сожалению, они являются очень часто переносчиками бактерий, аренция цуцугамуши, которые вызывают лихорадку цуцугамуши. Очень неприятное заболевание. Оно может пройти почти бессимптомно, а может очень неприятно. Ну вот места, где регистрировалась лихорадка цуцугамуши, нетрудно заметить, что на территории России это единственное Дальний Восток. Какие из этого нужно делать выводы? Выводы довольно понятны. Если вы живете или оказались на Дальнем Востоке, вам нужно минимализировать вероятность укусов личинками тромбикулит. Что взрослые тромбикулиды, что личинки тромбикулит живут в листовом опаде, в верхнем слое почвы. Поэтому, ну, скажем так, в окрестностях Владивостока, в лесу, я бы, наверное,

0: верно, голым в лесной подстилке не валялся, а? И, соответственно, листьями бы не обсыпался, а ходил в лес, используя противоклещевые репелленты. Ну, там вообще это имеет смысл. В первую очередь даже не из-за тромбикулита, а из-за других клещей, про которых мы в следующий раз будем говорить. Ну и, в общем, на земле бы не валялся особо, потому что тромбикулиды, ну, собственно, переносимые ими лихорадка цуцугамуши, это неприятная вещь. Сюда же относится очень большая группа клещей. Сюда же, это я напоминаю, мы пока все говорили про отряд тромбидиоформные клещи внутри надотряда акариформные. Да? Опять же, приношу извинения за то, что вот так сыплю латинскими названиями, да, но ну, нет у них русских названий стандартных. Вот вообще нет. Поэтому, извините, я поэтому стараюсь периодически напоминать, про что мы говорим, чтобы не потерялась нить повествования. Так вот, последняя группа тромбидиоформных клещей, про которых мы сегодня поговорим, но не вообще последняя, это гидрахнидия или водяные клещи. Это большая группа, включающая около 5000 видов. Сюда входит много семейств, там порядка 50 семейств разных, большинство из которых обитают в пресных водах. Ну, их чаще всего...
1: Да, просим прощения, мы возвращаемся в эфир. Вадим, прошу, продолжайте. Ставьте лайки, подписывайтесь.
0: Да, прошу прощения за эту техническую заминку. Итак, уважаемые слушатели и зрители, напоминаю, что мы говорим про сейчас водяных клещей, последнюю группу внутри отряда тромбидиоформные клещи, да, внутри надотряда акариформные клещи, про которых мы упомянем сегодня. Я уже упомянул, что это большая группа семейств, там порядка 50 семейств разных, большинство из представителей которых обитают в пресных водах. Опознать их довольно просто. Если вы, купаясь в пруду, видите что-то небольшое, миллиметр, два, иногда три, ну, максимум там 3-4 миллиметра обычно. Скорее, со сферической формой тела, может быть красное, причем может быть ярко-красное, может быть какое-то серо-зеленое. И вот этот шарик смешно плывет, так размахивая восьмью ногами, это водяной клещ. Но не стоит пугаться. К человеку они не испытывают никакого интереса. Хотя личинки их, у многих их представителей, являются паразитическими, но паразитируют не на, ну, в смысле, присасываются и пьют содержимое, но паразитируют не на людях, а на существах, которые живут в воде постоянно, более того, на различных беспозвоночных животных, в первую очередь на личинках насекомых. Так что не пугайтесь. Эти клещи для нас совершенно не опасны. Более того, некоторые их представители и во взрослом состоянии живут внутри мантийной полости двустворчатых моллюсков, ну, то есть внутри раковины двустворчатого моллюска. Правда, при этом они, судя по всему, никакого вреда особого двустворчатому моллюску не причиняют, а просто там живут. У него. И, видимо, питаются тем, что он туда засасывает. Ну, в мантийной полости двустворчатых моллюсков в пресных водах, честно говоря, много какие животные обитают. И я думаю, мы как-нибудь обязательно сделаем отдельный эфир про как раз обитателей мантийной полости двустворчатых моллюсков пресноводных. Что еще интересно? Ну, вообще, когда говорят про класс паукообразные, ну, по умолчанию как-то считают, что это почти исключительно наземные организмы, ну, которые, видимо, паукообразные как класс как раз, ну, в том виде, в котором, по крайней мере, мы его знаем, сформировались на этапе выхода на сушу и выйдя на сушу, да, где было еще очень много свободных экологических ниш, поскольку они точно были одними из первых, если вообще не первыми животными, которые вышли на сушу из водной среды. Но часто вспоминают, говорят, что ну вот есть паук-серебрянка, один вид пауков, который живет в воде, и вроде все. На самом деле паукообразные прекрасно затем вторично вернулись в воду. Как я уже упомянул, водяных клещей около 5000 видов. Это только описанные, скорее всего, не описанных много. Они прекрасно живут в пресноводных экосистемах, являются важной частью пресноводных экосистем. Поэтому все у паукообразных хорошо с водными представителями, но только у клещей. Более того, водные клещи – это единственная группа паукообразных, некоторые представители которых, например, семейство понтарахнида, которые перешли к обитанию в морях. Причем в морях, ну, не где-то так, у берега совсем, да, а, например, представители семейства понтарахнида живут на коралловых рифах и рядом с коралловыми рифами до глубины 70 метров. То есть это настоящие морские обитатели. Поэтому получается, что если мы учитываем клещей, что паукообразными море получилось освоить вполне успешно, но только клещам. Итак, сейчас поговорили про отряд тромбидиоформные клещи, в надотряде акариформные клещи. Теперь мы с вами переходим к отряд саркоптиформные клещи, опять же, в надотряде акариформные клещи. Здесь мы, наверное, чуть-чуть ускоримся к отряду саркоптиформные клещи относится ряд не очень приятных представителей. Например, семейство саркоптиды, да, относится саркоптес скобиеи. Это так называемый чесоточный зудень. Это клещ, который живет в верхнем слое кожи, состоящем из отмерших клеток, в том числе человека. И, к сожалению, ну, собственно, вызывает чесотку, очень неприятное заболевание. С чесоткой большая проблема в том, что далеко не сразу обычно приходит в голову врачу проверить человека с симптомами там, покраснения, да, симптомами зуда, именно на паразитирование в нем саркоптесов. Ну, это ни в коем случае не камень в огород врачей, да? Просто чесотка сейчас, вызванная клещами, все-таки, особенно в развитых странах, встречается достаточно редко. Поэтому это далеко не первое, что приходит в голову врачу, на что имеет смысл проверить, когда человек приходит с покраснениями на коже и с тем, что он чешет. А здесь понятно, что, в общем, лечение должно быть направлено на избавление от вот этих неприятных паразитов. Причем, что тут интересно, обратите внимание, среди клещей вообще эндопаразитов, ну, то есть паразитов, обитающих внутри тел других организмов, некоторое количество есть. Но все эти эндопаразиты, они живут... Они на самом деле не совсем по-настоящему эндопаразиты. Ну, помните, мы уже познакомились с клещами, которые живут в трахеях пчел. А вот саркоптесы живут в верхнем слое кожи, представленном мертвыми клетками у человека. Но они не взаимодействуют с внутренней средой и не взаимодействуют, соответственно, с иммунной системой. Поэтому это такие, ну, я бы сказал, полуэндопаразиты, не залезшие туда, где тебя будут, где ты будешь жить, окруженный живыми тканями. Ну вот, собственно, взрослый чесоточный зудень, вот его личинка с шестью ногами. Раз уж заговорили про паразитов, есть такое семейство винтершмиттииды. Это организмы, клещи, которых часто можно найти на различных перепончатокрылых. Ну, собственно, осы, пчелы туда относятся. Но при этом, ну и кажется, что они с очевидностью на них паразитируют, раз сидят на поверхности их тела. Это не так. Питаются они совсем мелкими объектами, а на насекомых они перемещаются. Собственно, они используют насекомых. Возможно, они что-то там подъедают. Но заметного вреда точно не приносит, потому что совершенно точно используют насекомых для перемещения. И что очень интересно, есть виды, которые для перемещения используют предпочтительно блох. То есть блохи, помимо того, что сами являются эктопаразитами, на них еще и катаются такие вот автостопщики замечательные. Ну, важная тема. Семейство переглифиды, куда относится род дерматофагоидес, пылевые клещи. Ну, вообще, среди переглифид не все рода питаются остатками кожи, а, честно говоря, в первую очередь именно из человеческой кожи. В первую очередь состоит вот эта белесая домашняя пыль. Но вот, например, представители рода дерматофагоидес питаются. В каждой квартире, ну, практически в каждой, почти гарантированно, давайте так скажем, живут пылевые клещи. Они микроскопические, их незаметно. Оказывают ли они какое-то негативное воздействие на людей? Могут. Ну, просто в силу своих размеров и в силу того, что они кожей на человеке не интересуются никак, человеку они не вредят. Но если пыли в квартире много, это очень благоприятная среда для их размножения. А если они размножаются в большом количестве, они в большом количестве линяют. Как и всем уважающимся членистоногим, нужно линять, то есть сбрасывать старые покровы, чтобы расти. И оставляют экскременты. И вот на их линичные шкурки и экскременты, если их очень много, может развиваться аллергическая реакция у человека. И здесь на самом деле рекомендация очень простая. Вообще пылевые клещи – это главный аргумент в пользу влажной уборки квартиры и в пользу вообще борьбы с пылью в квартире. Если у вас в квартире нет чудовищного количества пыли, чудовищного количества линичных шкурок и экскрементов пылевых клещей, там тоже не будет. Все в порядке. Но еще единственное, нужно обращать внимание на старые одеяла и старые подушки, если у них внутри природный наполнитель, например, пух. Да? Вот в таких постельных принадлежностях они тоже могут размножаться. Ну, здесь надо не забывать их пылесосить, чтобы там мелких частичек не было пыли. Ну и вообще помнить, что все-таки подушки и одеяло, ну, раз не в несколько лет, лучше менять, чтобы вот таких товарищей там много не заводилось. Ну, либо хорошо стирать. Тоже вполне себе помогает. Но просто не забывать это делать. Еще одно семейство – акариды. Это микроскопических размеров клещи тоже, питающиеся на разных субстратах. Что интересно, клещи из этого семейства используются в производстве сыров. Ну, например, клещ Acarus syra. Он используется в производстве таких французских сыров, как мимолет и фромаж о артисон. Я честно могу сказать, у меня французский был последний раз в школе, вот, и в средней причем, поэтому я наверняка произнес это как-нибудь неправильно. Устоявшегося русского названия этого сыра я не нашел сходу, поэтому уж так. Клещи вида Acarus syra. Вот он по центру здесь, по центру и справа. Это вот клещи Acarus syra. Слева, соответственно, сыр мимолет, справа фромаж о Артисон. Они обитают на поверхности сыра и придают ему текстуру, а также особый аромат. В целом вкус действительно интересный. Они скорее на запах, честно говоря, влияют, чем на вкус, потому что, ну, понятно, что эту корочку как раз обычно не едят, а ее все-таки срезают. Но, тем не менее, интересные сыры. Будет возможность, будете во Франции, в общем, попробуйте. Их просто во многие страны запрещено вывозить. Ну и некоторые сыры еще производятся с помощью других клещей. Клещей Тирофагус казии. Вот они слева. Ну, в целом, похоже. На самом деле, даже разобраться детально, какие сыры с помощью каких клещей производятся, удалось только, когда их с помощью электронного микроскопа посмотрели, настолько они маленькие. Еще одно очень интересное семейство клещей, я напомню, мы сейчас, давайте напомню, говорим про отряд саркоптиформные клещи из надотряда акариформные клещи. Гистиостоматиды. Маленькие такие клещи, небольшие, но все-таки обычно не совсем микроскопического размера. Как можно заметить, у них какой-то совсем странный ротовой аппарат. Их ротовой аппарат предназначен для того, чтобы выцеживать бактерий с поверхностной пленки воды. Ну, можно заметить, что есть в нем что-то такое плавательное. Да, они обычно ползают по пленке поверхностного натяжения воды, в том числе есть виды, которые приурочены в первую очередь к пленке поверхностного натяжения, образующейся в воде в вот таких, например, кувшинчиках Непентеса, в ловчих органах хищных растений. Ну, понятно, туда много чего падает, соответственно, много бактерий, которые все это разлагают, и они тоже успешно этими бактериями питаются. Но не только, еще, в общем, в местах, где, например, много экскрементов летучих мышей тоже. Вот эти вот клещи семейства гистиостоматиды живут. Есть такие вот очень бронированного вида клещи семейства германииды. Они небольшие, питаются преимущественно грибами. Но вообще получается, что клещи – это такая группа членистоногих, которые вообще всем могут питаться. Есть вот такое семейство арибатритеиды, тоже такие достаточно бронированные, и семейство фтирокариды, вот это тоже из той группы семейств клещей, для которых характерно такое вот бронированное тело, питаются чем-нибудь тоже мелким, в том числе грибами. И последнее семейство, про которое я поговорю, это семейство нанархистиды. Ну, исходя из названия, вон размерная шкала 50 микрометров. Понятно, что это семейство, которое совсем экстремально пошло по эволюционному пути миниатюризации. Экстремальнее некуда. Такой миниатюрный размер позволяет им обитать в экстремальных условиях. Собственно, они встречаются в пустынях между песчинками, причем как в очень жарких пустынях, так и в очень холодных. Например, они встречаются в Антарктиде. Ну, вот такие вот замечательные создания, которые гипотетически могут жить в условиях, ну, скажем так, напоминающих марсианские. Итак, уважаемые слушатели и зрители, мы с вами поговорили сегодня про акариформных клещей, поговорили про разнообразие отряда тромбидиоформные, саркоптиформные. Конечно, все эти названия, они здесь не для того, чтобы вы их запомнили. Нет, если интересно, то, конечно, замечательно. Но в первую очередь мне хотелось показать, насколько это разнообразная группа беспозвоночных животных, что среди них есть и хищники, и те, кто питаются, прокалывая покровы животных, и те, кто питаются, прокалывая покровы растений, причем высасывая прям буквально по одной клетке, да? И те, кто живут на поверхности кожи человека, и те, кто могут жить в пресной воде, в морской воде, те, кто могут жить меньше, те, кто размеры тела которых меньше песчинки, и которые, кто может жить в пустынях, что в Сахаре, что в Антарктиде. существа, которые доедают наши за нами ошметки кожи, существа, которые используют других существ, даже блох, как средство передвижения. Ну, надеюсь, что какое-то представление об этом разнообразии у вас появилось. В следующий раз мы поговорим про, ну, наверное, все-таки более актуальную для нас именно в плане взаимодействия группу клещей, это отряд паразитиформные клещи. Что ж, спасибо большое за внимание. Я готов ответить на вопросы.
1: Вадим, большое спасибо. Перейдем к вопросам. И такое предложение-вопрос. Пора уже проводить классификацию по генетическому коду, а не по внешнему виду. Эта методика уже устарела. Почему так не делают?
0: Почему не делают? Делают. Собственно говоря, я же даже про это и говорил. Это в начале.
1: Вопросы вообще, с начала лекции. Да,
0: да, да. Да. Вообще, собственно говоря, делают, конечно же. И как раз та классификация, с которой мы сейчас пользовались, она в значительной степени основывается не только на каких-то общих чертах строения тех или иных групп клещей, а именно на анализе генетического кода. Да, но при этом важно понимать, что... молекулярные методы, позволяющие расшифровывать, прочитывать генетический код, это не волшебная палочка. Помните, я в самом начале сказал, что до сих пор остается вопрос большой. Вот эти две группы, акарифорные и паразитиформные клещи, они образуют единый класс клещей, то есть они являются друг для друга ближайшими родственниками или нет, или они раскиданы по классу паукообразные, а к некоторым сходным чертам строения пришли просто потому, что пошли по этому эволюционному пути миниатюризации. И именно молекулярные методы здесь противоречивы до сих пор. То есть за последние 5 лет выходили как статьи, подтверждающие одно предположение, так и другое. И это не потому, что кто-то делает лучше, а кто-то хуже, а потому что... в использовании генетического кода для классификации организмов очень много подводных камней на самом деле. И это замечательный метод, но это не волшебная палочка. Да. Да, следующие вопросы.
1: А есть клещи клещей или хотя бы клещи пауков? Вы, кажется, об этом рассказали. Но это вопросы с начала лекции.
0: Про клещей мне скорее, ну как бы, чтобы специализировались на клещах, нет, но в целом, собственно говоря, личинки каких-нибудь, например, как раз, личинки там, некоторых тромбидит, тромбикулит и еще некоторых организмов вполне могут. Я вернусь сюда только что. Да, вполне могут напасть на каких-то крупных клещей. То есть ничего это запрещать им не будет. Но как бы специализирующихся на клещах я вот так сходу не вспомню, наверное. Так, чтобы клещ строго специализировался только на питании на клещах. Да, следующий вопрос. А в теории могут, да. Ну, собственно, те, кто питаются на беспозвоночных.
1: Автор вопроса пишет: я думаю, клещей сюда завозят и здесь разводят. Они размножаются, и враги, наверное, враги надо поставить в кавычки, их разбрасывают в разных местах, в тех, которые не обрабатываются химией и так далее. А клещи начинают нападать на животных и мышей.
0: Мы про это поговорим в следующий раз, когда будем говорить про паразитиформных клещей. Поговорим обязательно. Про использование клещей в качестве биологического оружия мы поговорим. Как бы, насколько это возможно, оправданно и так далее, и так далее, и так далее. Вот прям именно про это поговорим. Да, следующий вопрос.
1: Угу. А правда, что в СССР ДДТ опушки лесов клещей поливали, а сейчас так не делают, поэтому так много клещей. И правда, что энцефалитные клещи потихоньку мигрируют к Москве с югов, Уралов и Востоков.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Где мы будем строить марсианские базы? Откуда у планет хвосты и как звезды превращаются в кристаллы? Обо всем этом говорим сегодня в внеземном подкасте с астрономом Владимиром Сурдиным. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Всем привет. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Начнем с Марса. Американские ученые выяснили, что на Марсе есть овраги, выяснили их происхождение и даже определили, могут ли в них находиться базы, которые пригодны будут для жизни исследователей этой планеты. Что это за проекты и что выяснили?
2: Ты знаешь, удивительно. Ну, овраг. Кто не видел оврагов, да? Течет вода, прорезает грунт, получается овраг у нас на Земле, а на Марсе? Вода течет, а кто-нибудь видел на Марсе текущую воду? Нет. А почему? Там холодно. Среднегодовая температура 60, минус 60 градусов. Какая вода? Она просто не потечет. Но даже если вы выльете на поверхность Марса там цистерну воды, она все равно далеко не утечет и оврага не сделает. Там же давление маленькое. При таком низком давлении, да, каждый, кто поднимался в горы, знает, да? Вода закипает при низкой температуре, тем более низкой, чем выше вы поднимаетесь. Ниже давления атмосферы, ниже точки кипения воды. А на Марсе такая разреженная атмосфера, такое низкое давление, что там вода закипает сразу при любой температуре. Если вы

0: вливаете на Марс ведро воды, сразу выкипает часть, в пар превращается, а вторая замерзает в виде льда. Никуда она не потечет. А тогда откуда овраги на Марсе?
1: Мы предполагали, по крайней мере, мы в школе предполагали, я помню эту тему с обсуждением, что когда-то на Марсе было теплее, потому что он был, возможно, ближе к Солнцу, возможно, там были какие-то потоки, ну и, соответственно, была атмосфера более плотная, ну и так далее.
0: Даже следы рек там есть, и даже следы морей больших есть, но все это было 3,5 миллиарда лет назад.
1: Давно.
0: А оврагам, овраги довольно хорошо умеют датировать геологи. Они так посмотрели сверху и говорят, да им не больше полумиллиона, не миллиардов, а полумиллиона лет. Ерунда, вчера это было. Откуда же на Марсе вода? Стали думать, а может не вода, а может углекислый газ, он при низкой температуре как раз замерзает, оттаивает, а на Марсе много углекислого газа, то, что мы называем сухой лед. Не получается, не течет углекислый газ. Он либо снег, ну, там, лед, либо пар.
1: А он расширяется при замерзании, как вода?
0: Примерно так же, как вода, чуть-чуть. Но дело не в том, что он расширяется. Он жидким не может быть, а овраг-то должен быть проделан потоком жидкости. И вот стали думать, а может быть, на Марсе все-таки время от времени бывает жидкая вода, а почему? А вот смотри, это модель планеты. У любой планеты есть ось вращения, у Земли тоже. И она наклонена к плоскости орбиты. Когда наша планета, я извиняюсь перед теми, кто это хорошо знает, но ведь не все это хорошо знают, в школе это как-то бегло объясняют. Планета движется вокруг Солнца, наклонив свою ось к плоскости орбиты. Полгода лучше освещается одно полушарие, например, южное, там лето, у нас зима. Вторые полгода ничего не меняется, наклон оси оставляем таким же, но меняем положение планеты относительно Солнца. Полгода лучше северное полушарие освещается, здесь лето, на юге же зима, понятно. Но наклон оси земной не очень большой, 24 градуса от вертикали. Поэтому зима, лето у нас не очень сильно меняют среднюю температуру. На Марсе сегодня точно такой же наклон оси, 24 там, с небольшим градуса. Но в отличие от Земли, Марс не сохраняет наклон своего вращения по отношению к плоскости орбиты. Земле повезло. У нас есть тяжелый спутник, Луна. И она как камень на веревочке движется и стабилизирует Землю. Наклон земной оси очень мало меняется. Спасибо Луне. У Марса нет большой Луны. У него два маленьких спутника, Фобос и Деймос. Они никакого влияния не оказывают на Марс. И у Марса ось вращения все время меняет свой наклон. Промоделировали. Когда наклон от 24 градусов смещается к 35, Марс начинает более сильные колебания годичной температуры показывать. Ну, действительно, давайте 90 градусов сделаем. Полгода лета на одном полушарии, полярное лето, да? Полгода зима на другом. Потом меняем ситуацию. А год там длинный. Год Марса – это два земных. Значит, когда он был сильнее наклонен, и модель это показывает, полушарие нагревалось хорошо, нагревалось до температуры около нуля примерно по Цельсию, да, все полушарие. Изгонялись запасы углекислоты. Они там сегодня лежат полярной шапкой, такой беленькой шапкой. Они нагревались, уходили в атмосферу, атмосфера становилась более плотной, парниковый эффект усиливался, и на эти полгода, в основном на этом полушарии Марса, становилось тепло, и вода могла течь. Ну, потом ситуация менялась. Вот такая история. То есть, теперь думаем о наших будущих путешественниках. Где им искать место для того, чтобы обосноваться на Марсе? Ну, там, где есть запасы воды. А где они есть? Там, где она текла, а потом замерзла. А где она текла? По оврагам. Значит, в оврагах наиболее привлекательное место для будущих марсианских баз. Но я бы уточнил. Вот американцы только на оврагах остановились. А я бы им посоветовал еще вспомнить про пещеры. Марсианские пещеры – еще более привлекательное место. Во овраге над вами чистое небо, с которого идет космическая радиация. Ну да, стенки оврага немножко закрывают вас от боковых потоков радиации, но с зенита она течет. А вот в пещере, где-нибудь в глубине под слоем грунта, и вода должна быть, и радиации нет. Там надо обосноваться первым исследователем Марса.
1: Что-то мне вспомнился грот имени Лермонтова. Вот очень удобное было бы укрытие. Такое можно найти в Пятигорске на Земле, а вот на Марсе, если что-то подобное есть, то, наверное, прям подошло бы.
0: А, кстати, этим пещерам никогда еще не давали имена. Надо бы тоже наших отечественных ученых и писателей привлечь к наименованию марсианских пещер.
1: Мы знаем, что небесные объекты искать и классифицировать уже давно можно без человеческого интеллекта, с помощью интеллекта искусственного. Но оказывается, искусственный интеллект, а также мобильные приложения, сайты, чат-боты можно создавать без навыков программирования и без написания кода. Этот метод называется «но-код-разработка». Спрос на услуги по разработке приложений будет расти в разы быстрее, чем возможности IT-компаний по их реализации. И как раз «но-код-разработчик» заполнят этот огромный пробел в IT-секторе. Компания Microsoft уверена, в ближайшие 5 лет из 500 миллионов приложений 450 миллионов будут созданы с помощью NoCode. Исследования показывают, 82% компаний не могут себе позволить держать в штате много обычных разработчиков. Поэтому они уже готовы создавать все условия для работы NoCode специалистов. А 47% работодателей не используют NoCode платформы только по одной причине – им не хватает квалифицированных кадров. Узнать о новом перспективном направлении IT можно на бесплатном вебинаре ведущего NoCode университета CodeBreakers. Вам расскажут, как без кода делать цифровые продукты уровня Tinder и Airbnb, где искать первые заказы, как зарабатывать на ноу-код серьезные деньги уже через 3 месяца. Вебинар проводит опытный ноу-код-разработчик и предприниматель Анна Радзиевская. Она работала в Яндекс, разрабатывала проекты для США и Европы, входит в список топ-30 диджитал-экспертов России. Такой эксперт – гарантия, что материал на вебинаре будет насыщенный и плотный. Узнайте о возможностях, которые раскрывает направление NoCode на бесплатном вебинаре университета CodeBreakers. Регистрируйтесь по ссылке в описании. Ну а теперь о громком событии, которое всколыхнуло научный мир и, может быть, приблизит наконец-то нас к пониманию природы черных дыр. Речь идет о детектировании низкочастотного гравитационного излучения. Давайте тут прям сразу несколько вопросов сразу задам, а вы на них подробно ответите. Как это стало возможным, какие перспективы это открывает перед учеными? Ну и вообще хоть чуть-чуть о том, что такое детектирование низкочастотного гравитационного излучения.
0: Ну вообще это сенсация. Это то, что в науке бывает раз в 10 лет. Я напомню, предыдущая сенсация тоже была связана с гравитационными волнами. Тогда 30 лет строительства гравитационно-волновых детекторов, такие длинные трубы, по которым лазерный луч бегает, зеркала, подвешенные на ниточках, чувствуют гравитационную волну. Тогда, в 2015-м, удалось его зарегистрировать. Впервые 100 лет с момента предсказания, как Эйнштейн создал свою теорию, до момента открытия гравитационных волн. Но это были очень коротковолновые, очень высокочастотные гравитационные волны, когда две черных дыры небольшой массы, там по 15-20 масс Солнца, близко-близко друг к другу подходят, и вот в тот момент, когда они сливаются и превращаются в одну черную дыру, от них сильно изменяется гравитационное поле, было 2, стало 1, идет гравитационная волна, и амплитуда ее резко нарастает, но потом, естественно, снижается. Она идет на частоте примерно звукового диапазона, поэтому такие гравитационные волны называют чирп, это как... Вот это вот писк птички, да, чириканье птички, так, с низкой на высокую частоту и обрывается. Их гравитационная волна на Земле регистрирует. А в рамках теории относительности был еще один прогноз, что должны быть очень медленные, очень длинноволновые гравитационные волны, и на Земле их невозможно зарегистрировать. У нас всегда антенна, прибор, его размер должен соответствовать размеру волны. Мы принимаем, например, радиоволны, радиоприемчик в метровом диапазоне FM. Какого размера антенна? Примерно метр, полметра, метр, но сравнимо, по крайней мере, с длиной волны. На нее невозможно принять волну километрового диапазона, она ее почти не заметит. Поэтому надо было что-то другое придумать. Придумали. Оказывается, когда гравитационная волна приходит, она начинает менять расстояние между объектами. У нее такое свойство. Она такая... Она меняет свойства пространства, практически расстояние между объектами. И надо какие-то объекты очень далекие друг от друга использовать, чтобы длинная волна смогла заметно его изменить. Где у нас такие объекты? На Земле их нет. Длина такой гравитационной волны, если она приходит от тоже от черных дыр, но огромных и медленно движущихся одна вокруг другой, там годы, например, занимает оборот, значит, с периодом в год будет идти эта гравитационная волна. Надо найти такие объекты. В Солнечной системе их тоже нет, значит, за пределами Солнечной системы. А что у нас там есть? А там есть прекрасные радиопередатчики. Микросекундные радиопульсары. Это нейтронные звездочки, которые вращаются с частотой 1000 оборотов в секунду, прямо вот очень быстро, и с такой же частотой радиоимпульсы посылают. И они к нам приходят прямо как часовые импульсы от атомных часов, идеально точно. Но если гравитационная волна начинает менять расстояние между Землей и пульсаром, менять его, то эти импульсы будут то запаздывать, то немножко опережать расписание, то опять запаздывать. Будет какой-то систематический ход. Но одного пульсара не хватит, и даже нескольких не хватит. Надо их наблюдать по всему небу много-много-много. Вот почему. Я напомню, волны, вот я тут запасся разными приборами, волны бывают разные. Бывают волны продольные. Когда мы говорим, мы толкаем воздух, и по нему идет продольная волна. Она толкает нашу барабанную перепонку, мы их слышим. Бывают волны поперечные на поверхности воды, да, или в радиоэфире. Это тоже электромагнитная поперечная волна. Но она либо в одну сторону все смещает, либо в другую. Вернусь к приемнику. Почему он принимает электромагнитную волну? В этой антенне много свободных электронов, проводник электричества, железка. Приходит электромагнитная волна, и она все электроны в одну сторону, потом все электроны в другую. И тут в основании то плюс, то минус. То плюс, то минус. Генератор есть, там переменного напряжения, смешивает сигнал, и он его фиксирует. А у гравитационной волны другое свойство. Она, как говорят, тензорный характер имеет. То есть она растягивает в одном направлении, сжимает в другом. Потом в этом растягивает, в другом сжимает. Значит, надо найти много-много объектов, которые бы показали, в этом направлении противоположно расположенные объекты уходят от нас, в этом направлении приближаются, потом в этом уходят, в этом расходятся.
1: А можно так сказать, что если обычные волны, они условно двумерные или трехмерные, то это волна многомерная?
0: Многомерная, ну, можно и так, да. Это поперечная тензорная волна, такая приливная. Вообще, честно говоря, вспомни, как на поверхности Земли прилив в море возникает. В двух направлениях море выпучивается, в остальных немножко отливает. Потом в этом направлении выпучивается и наверх и вниз в этих отливает. Вот такая же приливная волна приходит с гравитационной волной. Надо было как-то устроить наблюдение радиопульсаров, замечая то опаздывание, то вперед идущие их импульсы. Но для этого нужны были радиотелескопы по всему земному шару. Один же не может и туда, и сюда смотреть. Ему Земля мешает. Коллаборация, то есть содружество ученых соединилось между радиоастрономами США, Индии, Китая, Австралии. Их инструмент разбросан по всей Земле. И они долго, 15 лет, занимались этой работой. Кропотливейшая работа. Незаметные никому 15 лет. Они смотрели, как приходят радиоимпульсы от миллисекундных пульсаров. И вот несколько дней назад коллективно они собрались, чтобы никто там не выпячивал себя, одновременно опубликовали 5 статей. И в этих 5 статьях довольно убедительно показано, что к нам приходит смесь длинноволновых гравитационных волн. Смесь, потому что от многих источников. Во многих-многих-многих галактиках есть двойные сверхмассивные черные дыры. Они еще не так близко друг к другу, чтобы слиться, они еще далеко друг от друга. Поэтому периоды их обращения – это годы, гравитационная волна идет с периодом в годы, и вот 15 лет наблюдения показали, что Вселенная шумит, вот так вот гудит этими гравитационными волнами. Это замечательная история. Мы теперь думаем, а откуда они все-таки? Может быть, это двойные черные дыры? А может быть и нет, может, это какие-то новые объекты. Есть так называемая идея о космических струнах. Это такие топологические особенности пространства-времени, которые могли образоваться, когда Вселенная рождалась. Может быть, это гравитационные волны от первого вздоха нашей Вселенной, когда она только начала расширяться, в этот момент квантовые флуктуации маленькие рождали гравитационные волны, а потом Вселенная расширилась, и волны растянулись. В общем, это очень интересное новое направление такой вот современной астрофизики, многоэлементной, когда мы принимаем и гравитационные волны, и электромагнитные, и нейтринные, все на свете. И тут я вот о чем хочу вспомнить. Это замечательное открытие, и оно произошло вот буквально на днях. А если бы оно произошло на полгода раньше, я был бы намного более счастлив, как ученый и как человек, потому что предсказал эту методику мой друг, с которым мы около 70 лет дружим, буквально с детсадовского возраста, Миша Сажин, Михаил Васильевич Сажин. А он, будучи аспирантом МГУ, мы вместе с ним не только в детсад ходили, но и учились в МГУ, потом работали вот в течение 40 лет вместе в МГУ. А будучи аспирантом, он придумал эту методику – смотреть на разные радиопульсары и фиксировать запаздывание и опережение их импульсов для того, чтобы гравитационную волну зарегистрировать. 1978 год, его публикация, она первая в мире, эта идея за ним. К сожалению, он умер 2 месяца назад, и он не узнал об этом. Это было бы очень приятно, вот этот свой старинный прогноз увидеть исполненным в науке. Это каждому ученому вот просто самая большая радость жизни. Я очень опечален тем, что он не успел это узнать. Ну, бывает такое.
1: Все-таки прояснить для себя до конца. Я правильно понимаю, что детектирование – это просто обнаружение? И вот мне стало, кажется, понятно, когда вы привели пример с приливами и отливами. Uh-huh. То есть, если раньше мы детектировали, то есть обнаруживали вот эти короткие волны прилива, uh-huh. то теперь мы поняли, как работает сам прилив.
0: Медленные волны обнаружили, и они совсем от других объектов там приходят. И гравитационно-волновая астрономия, если раньше, ну вот если сравнить это с оптикой, например, если раньше мы с 2015 года наблюдали, ну, например, только в желтых лучах мир, вот попробуйте надеть на себя очки с желтыми фильтрами, и все будет желтое. Кое-что вы узнаете, увидите. Но голубых объектов вы не увидите, синих не увидите, зеленых не увидите, мир будет каким-то очень однообразным. Теперь мы расширили диапазон гравитационных волн, которые умеем принимать. Да? И мир гравитации стал разноцветным. Мы стали видеть другие объекты, другие процессы. Мы еще даже не догадываемся наверняка, что это за процессы, но мы уже принимаем их. Кстати говоря, сами ученые, которые опубликовали эту новость, долю сомнения выразили. Они не на 100, а только на 99,5% уверены в своем результате. Есть еще малая доля ошибки, ну, вот 0,5%, да, казалось бы, ерунда, но они говорят, дайте нам еще 1,5-2 года понаблюдать, мы накопим больше данных, и вот тогда, ну, со 100% вероятностью наше открытие, ну, никто не сомневается, что оно уже на самом деле совершилось, публикации идут, статьи публикуются, и тут сомнений никаких нет, 4,5 сигма, это 4,5 стандартных отклонения, ну вот при распределении ошибок. Это очень высокая вероятность правильного наблюдения. И дальше мы будем только развивать технологию в каком направлении. Пульсары – это хорошо, но уж очень медленно они работают. Нам бы нужен какой-нибудь более технологичный прибор, который бы такого типа волны принимал. Идея есть. Если на Земле малы размеры наших приемников, а Земля-то не такая уж и большая, надо в космос их запускать. Взять, например, 3 спутника на большом расстоянии друг от друга. Когда придет такая длинная волна, спутники начнут немножечко менять свое положение друг относительно друга. А если они это положение меряют, ну, например, лазерным лучом, они нам сразу об этом сообщат. К 1937 году намечен запуск 3 таких спутников. ЛИЗА – это лазерная интерференционная космическая система. Европейское космическое агентство занимается этим проектом. Уже был пробный спутник, работает технология. Ну, просто осталось денег накопить и сделать более такую сильную, более сложную систему. И они будут летать за земным шаром. будут преследовать Землю и все время мерить расстояние друг с другом и передавать Земле. А мы качнулись, значит, пришла гравитационная волна размером в миллионы километров. Вот такая новая технология на подходе. Друзья, если вы хотите еще больше узнать о строении Вселенной, подписывайтесь на наш неземной подкаст на платформах Boosty и Patreon. Там мы делаем специальные дополнительные выпуски. Ссылка внизу.
1: Вот еще одно событие, которое не так давно произошло. Мы обнаруживаем звезды в нашей галактике, которые движутся намного быстрее. Не все звезды движутся с одинаковой скоростью. Что это за быстрые звезды? Куда, откуда они движутся? И не могут ли они обогнать галактику, покинуть ее?
0: Гиперскоростные звезды – это очень интересная проблема. И это до сих пор проблема, я бы сказал. Дело в том, что галактика – это сотни миллиардов звезд, которые довольно организованно вращаются вокруг центра. Ну, как автомобили вот на круговом движении, все в одну сторону, и друг относительно друга, в общем, довольно медленно. Да и вокруг центра галактики довольно медленно. 200 километров в секунду – это такая нормальная скорость для звезд. А уж относительно друг друга вообще там 20-30 километров в секунду еле движется. И вдруг примерно 10 лет назад стали замечать то первую, то вторую, то третью звездочку, тогда очень редко они обнаруживались, летит со скоростью 1000 километров, 1500, 2000 километров в секунду. Откуда они и куда? Куда, можно сказать определенно. В нашей галактике такая звезда удержаться не может. Это все равно, что мы запускаем ракету со скоростью там, больше второй космической, там, 20 километров в секунду, и она уже на Землю не вернется. Земля ее не удержит своей гравитацией. Точно так же галактика наша, родная, не может удержать звезды, которые летят со скоростью больше 550-600 километров в секунду. А эти 1500-2000 километров, то есть они, кто-то их выстрелил, и они уже покинут галактику наверняка. Либо они залетели к нам со стороны, из других галактик. Но это тоже проблема. А как они их, те другие, там, туманность Андромеды какая-нибудь, ближайшая к нам галактика, как они их выстрелили? Вот этот вопрос. Кто выстреливает гиперскоростные звезды? Несколько идей есть. Самая очевидная идея – двойные звезды. Двойная звезда, ну, как планеты вокруг Солнца, так же и звезды друг относительно друга, относительно общего центра масс бегают. И чем ближе они друг к другу, тем, естественно, быстрее бегают. В нашей Солнечной системе ни одна планета, даже подойдя близко к Солнцу, быстрее там, 500 км в секунду не может двигаться. Солнце не такое уж мощное. Но если это две массивных, но очень компактных звезды, белые карлики, вот то, что остается после смерти звезд, похожих на Солнце, они могут ближе подойти друг к другу. И будут лететь со скоростью там, 3-4 тысячи километров в секунду, для них нормально. И представим себе, они подошли так близко, что одна у другой стала перетягивать вещество своей гравитацией, отрывать с ее поверхности газ. И становится все более массивным, массивным, массивным, не выдерживает своего веса, резко сжимается, начинается там термоядер, по сути, взрыв термоядерный, и от нее в мгновение ока, ничего не остается, бах, и нет звезды. А с этой что будет? Она же только что по орбите летела со скоростью 1000 км в секунду. А это вдруг раз и исчезло. Ну а та, что осталась, продолжает с этой скоростью лететь, куда летела. Только теперь ее ничего не удерживает. И она улетает, говорят, это механизм пращи. Помнишь, раскручиваешь камушек на ремне, а потом ремень отпускаешь, и камушек летит туда, куда ты его в последний момент направил. Вот это механизм гравитационной пращи, и главное, чтобы два белых карлика жили рядом. А таких пар довольно много. И вот это самый очевидный механизм. Есть еще более хитрый. Дело в том, что некоторые такие быстрые звезды, как мы видим, летят из центра галактики. Их там тоже могут вот эти двойные белые карлики рождать. А может быть и наша большая черная дыра тут причем. Когда двойная звезда подлетает к черной дыре, та своей гравитацией разрывает прилив, мы уже говорили об этом, разрывает между ними связь, растаскивает в разные стороны. И каждая из них оказывается сама по себе. А они только что быстро двигались по орбитам. Ну и улетает. Одна, конечно, может не улететь от черной дыры, будет ей съедена, а вторая, это уж как, в каком направлении они двигались.
1: В какой момент фазе застанет,
0: да,
1: разрыв?
0: Если одна двигалась к черной дыре, так она в нее и улетит.
1: Владимир Григорьевич, а что дальше произойдет с теми звездами, которые сейчас так движутся? Ну, они все покинут галактику?
0: Можно попрощаться с ними,
1: а
0: да.
1: А в каком направлении? Они движутся к краю галактики или они могут вылетать из галактики?
0: Совершенно
1: вверх
0: случайно.
1: Вниз,
0: вверх,
1: если есть верх и вниз
0: вверх,
1: галактики.
0: Вверх и вверх, да, понятно. Да, вверх и вверх.

0: стал. Как
1: учить на уроках физики, что прав был Ньютон, что первый, второй, третий законы Ньютона – это то, что надо, что инженеры этим пользуются, и это становится нашим опытом, так сказать, вторым нашим школьным опытом. И после этого все инженеры знают, что физика Ньютона абсолютно надежная, что приборы, механизмы, транспортные средства, сделанные по уравнениям Ньютона, они работают.
0: Да.
1: Это опыт. Это опыт.
0: Это правда.
1: Да. И тут приходит Эйнштейн и говорит, все не так. И вот это уже возникает какая-то какофония, какая-то, как это,
0: идиосинкразия.
1: Синкразия, да, в головах прежде всего инженеров. То есть опытных людей, способных делать механизмы. И говорит, как так? Да мы синхронизуем часы, у нас все компьютеры работают синхронно по всему. И тут какой-то Эйнштейн нам говорит, что нет, ребята, тот, кто летит в ракете, у него часы идут не так, как тот, который... остался на Земле. К этому вопросу мы еще вернемся. А тот, который остался на Земле, он ведь тоже не в вакууме, он на Земле, в гравитационном поле, где тоже темп течения времени... Но к этому вопросу мы еще
0: хорошо,
1: вернемся.
0: Давай, это замечательная история, которая говорит о том, что наши концепции нам подходят, пока они описывают наш опыт. Но заметь, что в самой первой замечательной части твоей истории, вот до Галилея, и, собственно, начиная с античности, у них же вообще не было идеи о том, что физический мир можно описывать количественно. Это прямо удивительно. Значит, люди интересовались геометрией, но не считали, что в природе... природе свойственны количественные соотношения.
1: А Птолемей? Движение звезд, движение планет?
0: Вот это вот механика, все аристотелевское, это качественное понимание и сознательный отказ от измерений. Галилей начал измерять. Аристотель не хотел ничего измерять, потому что он считал, что физический мир не может тебе дать никаких количественных, не может быть количественно описан. А как только Галилей начал измерять, он силой мысли, ведь что сделал? Он силой мысли убрал сопротивление воздуха, силой мысли сделал, там, изменял угол наклонной плоскости и в каком-то смысле на уровне мысленных экспериментов сказал, что было бы, если бы не было никакого трения, никакого сопротивления и так далее. И тогда выясняется, что то, что мы воспринимаем как естественное состояние, как отсутствие воздействия, это наличие воздействия, это сопротивление среды, это сопротивление воздуха, к которому мы здесь привыкли. Просто нужно осознать, что часть того, что мы вроде бы считаем само собой разумеющимся, это тоже фактор воздействия, которое, внимание, формирует наш опыт. Я это так понимаю для себя.
1: То есть уже Галилей не основывался на чистом опыте. Он додумывал, а как бы было, если бы опыт был еще более идеальным. Да?
0: И это просто его была очень сильная сторона Галилея. Он постоянно делал эти, он был первый. Он в этом смысле действительно отец, так праотец современного научного взгляда на мир, потому что он делал эти мысленные эксперименты, которые очищали ситуацию от того, от чего в реальности ее очистить нельзя.
1: Ну, например... Можно. Планеты движутся практически без сопротивления.
0: Ну, так, и так началось. Практически без сопротивления, а когда ты говоришь о том, почему две черные дыры, почему они все-таки сближаются, как не теряют угловой момент, ты тут-то вспоминаешь, ага, вот они движутся с такими скоростями, что есть среда, и они эту среду раскидывают, и они передают, с ней уходит угловой момент, и так далее, и так далее.
1: Но это уже более высокий уровень. Исааку Ньютону помогло то, что он уже знал о движении планет. У Галилея это были только первые шаги, да. Телескоп и так далее. До Ньютона уже прошло столетие, почти столетие, да? И за эти 100 лет астрономы хорошо выяснили тонкости движения планет, законы Кеплера.
0: Там появился Кеплер. Да, Ньютон родился через 12, что ли, лет после смерти, в год смерти Галилея, через 12 лет после смерти Кеплера. И это так три поколения хороших, как я понимаю. И для Ньютона был фактически экспериментальный факт. Планеты движутся по эллипсам, в фокусе находится Солнце, и выполнен там третий закон Кеплера. Второй закон Кеплера выполнен о скорости движения, и третий закон Кеплера выполнен. Заметь, вообще логически не связанные между собой утверждения. Мог бы быть четвертый, пятый закон Кеплера. Кеплер, кстати, искал там что-то еще, как известно, довольно безуспешно, потому что этого найти нельзя. И вдруг Ньютон говорит, значит, дорогие друзья, я предлагаю вот не иметь дела вот с этим вот опытными фактами. Они, конечно, хороши, и будем считать их верными. А я...

0: заменю это одним придуманным уравнением, ну, двумя. Законом движения и законом всемирного тяготения. И из них я математически это получу. Довольны? Довольны.
1: Друзья, сейчас будет реклама, но реклама, которая может оказаться полезной для многих из вас. Мы расскажем о Центральном университете. В нем готовят профессионалов в области IT.
0: Этот университет создали в партнерстве Тинькофф и другие крупные компании, которые сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров. Преподают там практики из сферы IT, а направления самые актуальные – разработка, искусственный интеллект, бизнес и аналитика.
1: В сентябре 2024 года Центральный университет запустит свою первую программу бакалавриата. Обучение очное, и на старших курсах вы сможете полноценно работать по специальности.
0: Отличная новость в том, что для талантливых абитуриентов университет предоставляет 50 грантов, покрывающих стоимость обучения по программе бакалавриата полностью. Еще есть неограниченное количество грантов, покрывающих 75% расходов на обучение. А еще к гранту прилагается стажировка в компании Тинькофф и других ведущих компаниях.
1: В конкурсе на грант могут принять участие ученики 11 классов и слушатели старших курсов колледжей. Чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше у вас шансов получить грант.
0: Смотрите, бесплатное образование по востребованной специальности – это, вообще-то говоря, редкость. Так что рекомендуем нажать на кнопку в описании и зарегистрироваться на конкурс для получения гранта.
1: Специальной подготовки для участия в конкурсе не требуется. Желаем всем удачи.
0: Удачи всем.
1: А во времена Ньютона математика уже была надежной опорой естественных наук, да? Уже ясно было, что без нее никакие утверждения, они зыбкие, да?
0: Смотри, на этот вопрос мне ответить, это хороший вопрос, но мне ответить немножко трудно. Сейчас скажу, вот почему. Нет, смотри, Галилей сказал, книга природы написана языком математики. Цитаты чуть длиннее, и специалист по Галилею меня сейчас поправит и скажет, что она как-то дальше продолжается, там еще какие-то дополнительные смыслы. Но этот смысл в ней не опровергается, он в ней действительно есть. А Ньютон что сделал? Он создал физическую картину мира, заодно создав дифференциальные исчисления, там можно обсуждать Лейбница, сейчас не будем в это даже вдаваться, заодно создав дифференциальные интегральные исчисления, которые нужны были для обслуживания вот этого, вот просто решения этих дифференциальных уравнений. Оказалось, что то, что происходит, описывается дифференциальными уравнениями второго порядка, точка. Как ты только что сказал, идеальное приложение этой всей этой вот машинерии, это небесная там, где сопротивления тела, да, практически конечно. Нету, космос, там они прекрасно летают, и там, как ты знаешь, все было очень точно, пока в движении Урана не появилась аномалия, ее объяснили на основе законов Ньютона.
1: И они стали еще более уважаемыми.
0: Еще более уважаемыми, потому что их как бы нарушение поставило вопрос о причине. Причиной оказалось, было предположено, что это невидимая планета, и используя эти законы в обратную сторону, удалось предсказать, где она находится, с не самой плохой точностью.
1: Там хорошая,
0: одно... идеальная точность. Ну, там нет. Адамс чуть хуже, Леверье чуть лучше, но, в общем, неплохо. Вот. А потом оказалось, к тому же Леверье через 15 лет в руки пошла еще одна планета, потому что возросла точность наблюдений, и Меркурий летал вокруг Солнца.
1: Не так.
0: Была аномалия. А какая? Сам эллипс поворачивался. Он как бы делал не совсем замкнутый виток. Чуть-чуть на 43 угловых секунды. В столетие на 43 угловых секунды.
1: Вот как хорошо астрономы измеряют движение планет.
0: Это потрясающе. Понять, что это происходит с эллипсом, сидя на движущейся Земле, глядя на небо, на эти самые плохо видимые точки, это меня абсолютно изумляет.
1: Особенно на Меркурии, который почти не видно.
0: Который почти не видно, потому что он близко к Солнцу.
1: Слушай, а ты знаешь, что на самом деле эллиптическая орбита Меркурия намного быстрее движется в пространстве? Движение ее оси происходит примерно на 550 секунд в столетие. Да. И надо было вычесть из них то, что понятно под действием притяжения к Венере, Венере, к Юпитеру, к Земле и так далее, и остается какая-то крошечка, там меньше 10% от этого движения. И все равно не успокоились, пока не объяснили.
0: Это удивительно, это верно. Я про это все время забываю, спасибо, что напомнил. Действительно, там примерно в 10 раз больше на самом деле расхождение, и его стали объяснять. И опять-таки по Ньютону объяснили влиянием других планет.
1: Одной другой планеты. Предположили, что...
0: Нет, знаю, вычли сначала, все вычли. Да, и потом капелька. Осталось что-то. Ну и тогда, естественно, предположить, что есть еще одна планета, которую мы не видим. Вот. А ответ, как
1: известно...
0: помнишь,
1: как она называлась?
0: Вулкан.
1: Да. А почему вулкан?
0: Потому что, ты знаешь что, на современном жаргоне это горячая суперземля. И таких планет сейчас дофига. Там 5 масс Земли, летающих близко к Солнцу, там чуть ли не за 3 дня оборот вокруг Солнца. Да. Их сейчас миллион. То есть ирония такая смешная состоит в том, что такая планета вполне могла бы быть. И мы видим кучу звездных систем, где такие планеты есть. Нет, Меркурий летал неправильно, ну, в кавычках, не из-за этого. И это удалось объяснить только Эйнштейну, но мы к общей теории относительно вернемся позже, наверное, но просто забегая вперед, когда он развил вот такую вот теорию, с такими формулами, там, извини, тензор на тензоре и все сложное, и когда это все свелось к вычислению, и он получил 42.99 угловых секунды в столетие, а там вот по измерениям было около 43, он, по его собственным словам, полтора дня находился вне себя от восторга. Ну, я не представляю, как себя должен чувствовать человек, который 7 лет создавал сложнейшую схему, делая ошибки, беря ложные пути, возвращаясь и так далее, и потом получил такой ответ.
1: Главное, что объяснил то, что никто, кроме него, тогда не мог объяснить, да? И непонятно было, зачем эта теория, кроме движения Меркурия, может понадобиться.
0: Ну, мы хотим сразу к общей прыгнуть, или мы хотим начать специально
1: обсуждать? Наверное, со специальной, да.
0: Со специальной. Просто давай поясним. Значит, что 1905 год – это вопрос о том, как специальная теория относительности, вопрос о том, как электродинамические явления, то есть распространение света, воспринимаются разными движущимися наблюдателями. И это произошло в 1905 году, там было много идей, часть из них была в воздухе, насколько я понимаю, и Эйнштейн сформулировал физические принципы, после чего была добавлена математика, потом было добавлено групповое понимание этого дела, потом появилось пространство Минковского, это все обросло таким вот современным языком. А после этого Эйнштейн лет 7-8 целенаправленно занимался одной задачей, как обобщить это на случай наличия гравитационных полей. И возникла теория гравитации, вот та, которая объяснила, что Меркурий притягивается к Солнцу не совсем по Ньютону, и из-за этого летает по-другому. И по историческим причинам эта теория гравитации называется общей теорией относительности.
1: Это правильное название, да?
0: Название какое есть, такое есть. Это современная теория гравитации, ее сейчас постоянно обсуждают. Мы все время вперед прыгаем. Ну что поделаешь, ты виноват, ты провоцируешь. Ну подожди, раз уж ты спросил. Да, сейчас все время обсуждается, и на это есть причина. Требуется ли в ней модификация, верна ли она на больших расстояниях.
1: При больших напряженностях полей.
0: При больших напряженностях полей квантовая — это отдельная история. Мы знаем, что она не верна, поэтому мы знаем часть ограничений, которым она удовлетворяет. То есть часть ограничений на нее, кое-где ей уже нельзя пользоваться. Это самое интересное, потому что это там сингулярности черных дыр. Они сингулярности поскольку просто уравнение общей теории относительности там сходит с ума. И мы сейчас изучаем, нет ли у нее других каких-то на другом конце, на больших расстояниях, необходимости ее как-то поправлять. Это вопрос про темную материю, это сложный, интересный вопрос, но мы об этом все время думаем. Просто на данный момент она по факту является нашей лучшей теорией гравитации.
1: А были ли в те годы альтернативы теории относительности? Были варианты, которые тоже неплохо предсказывали движение там света для разных наблюдателей?
0: Ты сейчас про 1905.
1: Да, специальная теория относительности.
0: Значит, еще раз, специальная теория
1: Относительности. Он в вакууме работал или он конкурировал?
0: Специальная теория относительности — это вопрос про то, как... вопрос, который задавал молодой Эйнштейн себе. Что увидит бегун, который бежит и держит перед собой зеркало, увидит он и бежит со скоростью света. Увидит он свое отражение в этом зеркале или нет? Ну, и ответ на этот вопрос оказался очень изящным. Такого бегуна не существует, потому что со светом нельзя связать систему отсчета. Но это был вопрос о том, как пересчитывать описание электродинамических явлений, а это вещь, которая к этому была, электрических и магнитных явлений, вещь, которая была хорошо понята к этому моменту, как их пересчитывать между движущимися наблюдателями. И это можно было делать по-разному. Можно было считать, что есть единая среда, вот этот вот эфир, что только в нем свет, в нем распространяется свет, и в нем скорость света вот такая. Вот.
1: Это так естественно.
0: Да, потому что мы... Да, это верно, потому что мы привыкли, что волны распространяются всегда в чем-то.
1: В чем-то.
0: Мы не привыкли... Звук. Да, вот звук через воздух, через среду. Это, знаешь, это продолжение твоей темы, которую ты задал. Что это наш опыт, который он сложился, и он кажется нам естественным. И это тоже казалось естественным. И тогда приходилось придумывать большое количество поправочных действий, поправочных факторов, которые говорили бы о том, что если я движусь относительно этого эфира, то вот я должен вот так-то применять вот такую-то математику.
1: Но были такие варианты, да?
0: Но были такие варианты, собственно, Лоренц придумал то, что сейчас неотъемлемая часть специальной теории относительности — это преобразование Лоренца. Это тот самый пересчет от одного движущегося наблюдателя к другому, но их придумал Лоренц до этого, они просто применяли для другого, и Эйнштейн их взял, провозгласив, что это не математический трюк, а это, как бы это выразиться, естественное состояние вещей, которое выражает равенство всех наблюдателей. Он провозгласил принцип: нет эфира, и все наблюдатели равны, потому что нету абсолютного ньютоновского пространства. Если ты движешься вот так, а я вот так, ну, в пустом пространстве, то нельзя предпочесть твою точку зрения моей точке зрения.
1: Но они будут отличаться.
0: Они будут отличаться, когда мы смотрим на одно и то же. Но, ты хочешь описать. Мы смотрим на какую-то систему, и мы хотим описать с помощью физических законов, что там происходит. Так вот, наши выводы о том, как эта физическая система себя ведет, должны быть одинаковыми, несмотря на то, что некоторые подробности, они различны. И я хочу сказать очень важную вещь. В теории относительности кое-что относительно, но она провозглашает, начинает с провозглашения абсолютности. Она провозглашает удивительную вещь, противоречащую опыту. Нашему вот тому самому житейскому опыту.
1: Предельную скорость.
0: Абсолютную скорость. Для начала абсолютную скорость. Она провозглашает, что если ты сидишь на месте, и в тебе светит луч света, ты измеряешь его скорость, ну, там, 299...
1: Что 300 там, километров в секунду.
0: 300 тысяч километров в секунду. Вот я при некотором напряжении могу вспомнить цифры. Там после запятой идет 458. Мне их почему-то легче запомнить. Значит, ты сидишь и измеряешь скорость света, и ты вот ее измерил. А меня ты послал в путь. Я лечу в сторону этого прожектора со скоростью, равной половине скорости света.
1: И все равно?
0: И я все равно измерю скорость этого света, меня падающего, точно такую же, какую измеряешь ты. А если ты попросишь нашего оператора улетать в противоположную сторону с половиной или с 0,9 скорости света, он измерит ее точно такую же. Это абсолютно точно противоречит нашему житейскому опыту про скорости. И должно, и это отсюда очень легко вывести логическое противоречие, и многие люди его немедленно выводят, если продолжать предполагать, что все остальное работает тоже так, как мы привыкли. Это обстоятельство вызывает к жизни другие эффекты, которые мы в обычной жизни тоже не наблюдаем. Если их учитывать, то все оказывается согласованным.
1: А были прямые опыты, чтобы один летел, другой сидел, и они измеряли скорость одного и того же луча света и убеждались, что она одинаковая?
0: Смотри, были опыты, которые Александров делал на ускорителе в Курчатнике. Там было вот как. Там
1: это академик Александров.
0: Да, академик, да? Александров. Да. Там они были поставлены с педагогической целью. Ну, чтобы давайте мы все-таки вот совсем напрямую измерим, убедимся в том, в чем, честно говоря, никто не сомневается. Когда электрон летит в ускоритель, он, во-первых, летит быстро, а во-вторых, он все-таки заворачивает, и из-за этого он излучает свет, синхротронное излучение. Ну, вот он летит там со скоростью 0,95 скорости света, например, вот, а излучает свет. И вот скорость света, которую он излучает, можно померить. То есть свет от движущегося источника. Ну, она такая же, как если бы он не двигался.
1: Неподвижно, да? То есть он не подталкивает свет.
0: Не-не-не. он не свет, это не старт ракеты с ракетой. Вот что важно, нужно сказать. Значит, дальше оказывается, что до этой скорости нельзя разогнать ни одно тело, которое вот может, вот эту чашку, например, которая может быть в покое, ее нельзя разогнать до этой скорости. Там энергетический баланс этому мешает. Вот. А ты мне говоришь, ну, как не может? Ну, давай я возьму
1: большую ракету,
0: которую разгоню до половины скорости света. Это, в принципе, можно? Я скажу, ну, можно. Ты скажешь, а с нее стартует другая ракета, которая летит с двумя третями скорости света. Получится больше скорость света относительно исходного космодрома? Ну, нет, не получится. Почему? Потому что другие вещи тоже работают не так. Скорости складываются по другому закону, и все, вся схема оказывается логически непротиворечивой. Да, противоречит житейскому опыту, потому что у нас слишком маленькие скорости.
1: Второй академик Кругляков на прямом эксперименте тоже измерил вот этот вот эффект, что не складывается скорость света со скоростью источника для того, кто наблюдает за этим со стороны. Это был недавно сделан опыт вот в течение последних 10 лет, насколько я помню, в Питере, в оптической системе, там, с движущейся средой, с водой, по-моему, и напрямую было доказано, что вот нет сложения арифметического, а есть вполне такое строгое сложение.
0: Там просто другая формула.
1: Да, другая формула, и она напрямую работает, да. Так что сомнений никаких нет. Меня удивляет, что до сих пор находятся люди, которые в этом сомневаются. А мне письма иногда приходят от людей, которые говорят, да нет, этого не может быть, Эйнштейн не прав, это все выдумано.
0: Знаешь, это, мне кажется, очень хороший задал в начале вот этот вот пример, что когда ты пользуешься чем-то, и ты убежден в том, что, с одной стороны, ты уже сделал некоторые усилия для абстракции, вот ньютоновская механика, это, ну, это такая математическая вещь, требующая определенной абстракции от, ну, вот от того, от совсем житейского опыта, да, вот, который, на самом деле, отлично описывает все наши машины, механизмы, спутники, все что угодно, полеты артиллерийских снарядов, ракет, полеты на Луну, планеты, ну, кроме Меркурия и так далее. И то, и Меркурий, в общем,
1: неплохо. Да и Меркурий.
0: Да и Меркурий неплохо, вот не считая совсем чуть-чуть, да, вот. Ну вот, и тут, значит, вдруг выясняется, что есть что-то этому опыту противоречие тебе, если ты с этим постоянно имеешь дело, и оно для тебя способ мышления, то ты невольно продолжаешь этот способ мышления дальше. Ну, а там другой опыт, там другой экспириенс. Эти большие скорости, они у нас недостижимы. Наша скорость нашего самого быстрого космического корабля... Слушай, скорость Земли по орбите — это 1/10 от скорости света. Ну, в общем, это... А скорость Земли по орбите — это в 3 раза больше, чем мы... Ну, там, чуть меньше, чем в 3 раза больше, чем можем разогнать наш космический корабль. У нас нет таких скоростей.
1: Но, тем не менее, это не маленькая скорость, 30 километров в секунду, и уже она позволила сделать опыт Майкельсона-Морли,
0: да.
1: Да, который тогда знал про него Эйнштейн или нет, я не знаю.
0: Это вопрос.
1: Да?
0: Это вопрос.
1: Но опыт-то был прямой, да?
0: Они доказали, что скорость распространения света не зависит от направления движения через предполагаемый эфир. То есть, предположив среду, ты не знаешь, с какой скоростью там, ты движешься относительно среды. Но если ты будешь измерять скорость вдоль движения Земли по орбите и поперек, и ты предполагаешь, что она движется относительно эфира, то тогда ты должен получить разные значения скорости света. И, честно говоря, они ставили этот опыт, чтобы получить разные, да. И это, надо сказать, это хорошее такое дело. Это такая вот честность экспериментаторов, которые говорят, вы знаете, мы вообще-то вот это хотели измерить.
1: Не получилось.
0: У нас глаза вылезли на лоб, но посмотрите, вот с такой-то точностью, вот за это мы отвечаем, мы измерили вот это. Кстати, другой вариант того же самого, он тебе должен быть так у тебя прямо на кончиках пальцев, это двойные звезды.
1: Да, действительно, да. Мы, измеряя моменты затмений звезд, они же движутся одна к нам, другая от нас, да, угу. Чувствуем, что они не подталкивают свет.
0: Свет.
1: Да, что вот тоже хороший эксперимент.
0: А это происходит постоянно, в куче обсерваторий, конечно, ежедневно, конечно, более-менее. Конечно. Но я уж не говорю о том, что ежедневно, не то же, а ежесекундно все ускорители мира, там, включая там большой адронный коллайдер и куча более мелких, они просто проверяют всю эту схему ежедневно, ежесекундно, и она у нас никаких сомнений не вызывает. Хотя, делались последние лет, ну, сейчас уже немножко эта острота спала, сколько-то лет назад, ну, предположим, 15, в Солнечной системе искали нарушение Лоренцевой инвариантности. Это было вызвано построением теории гравитации, но у нас нет хорошей квантовой теории гравитации.
1: Плохая есть? Никакой.
0: Никакой. Хорошо сказал, никакой нету. То есть вот общая теория относительности не квантуется. Вот у нас было бы немножко развязаны руки в построении теории гравитации, если бы мы не настаивали на том, что вот в плоском пределе, когда вот все, вот когда гравитации в общем практически нету, воспроизводится в точности фреймворк теории относительности, в точности схема специальной теории относительности. Вот те самые Лоренцевы преобразования Лоренца между движущимися наблюдателями. Если там позволить себе небольшое нарушение, маленькое-маленькое, на масштабах причем, на масштабах, ну вот порядка Солнечной системы, то тогда там в другой ситуации оно могло быть больше, и там у нас были бы развязаны руки в построении теории. Поэтому это дело искали. Прямо делали, я не могу сейчас дать подробности, но были довольно изощренные эксперименты.
1: Я, насколько помню, это радиоэксперименты были с удаляющимися от Земли зондами, угу, планетам-гигантам, угу, и радиосигналы, угу, от них принимали. Вот эти вот эксперименты он Шапира делал и так далее. Да, вот это как раз.
0: Вот, угу. Ну, в общем, вот не... То есть так, их специально искали вот для этой цели. Именно что, а нет ли тонких-тонких нарушений, ну и тогда мы прям получили бы новый взгляд на природу мира. Нет, их не нашли. Ни одна физическая теория, я прямо на это настаиваю, не является скрижалями навсегда и на все времена. Это обобщение наших опытных фактов, и мы их держим, эти теории, у себя в кармане, у себя на столе, до тех пор, пока они работают. Ну вот как было с Ньютоном. Прекрасно работал, перестал что-то описывать, мы пришлось изобрести новое. Другое дело, что когда мы изобрели новое, оно повело нас гораздо дальше. Мы поняли расширение Вселенной, мы лучше понимаем, как устроены там черные дыры, двойные черные дыры, гравитационные волны и так далее. Но, вообще говоря, мы, с одной стороны, довольно консервативны, мы придерживаемся того, что работает, но как, но все время думаем, а вот не дошли ли мы до границы?
1: Когда же оно перестанет? Когда же,
0: да? Ну, потому что это страшно интересно. Конечно. Когда оно перестанет работать, значит, туда-то тут же все и бросятся. Поэтому вот... Ты упомянул так, что люди тебе иногда письма пишут и так далее. Иногда люди пишут письма, высказывают мнение о том, что есть какой-то заговор, не заговор ученых, которым, значит, не велено, не хотят о чем-то там говорить, о чем-то рассказывать.
1: Ну, честно делают говоря, вид, что у них все хорошо. Да,
0: честно говоря, нет ничего более далекого от того, как устроена наука. Это конкурентная среда, где возможность заявить о себе таким вот образом. Ну, ты знаешь, извини, недавно был пример печальный. Люди настолько хотели прославиться, что заявили о сверхпроводимости корейской, совершенно из другой области, вот эти корейские исследователи, которые, в общем...
1: Высокотемпературные,
0: да. Которые, в общем, так, мягко говоря, не слишком подтвердилось. Но это прямо свидетельство того, что уж если что, то люди готовы броситься туда, где есть какие-то аномалии, нарушения, несогласия, именно потому, что там наука будет развиваться.
1: Но это был не обман, да? Это было заблуждение,
0: Я не знаю. Многие, я не знаю, ну, это отвлекает нас от темы, но там были комментарии, что, в общем, это была работа на уровне аспирантской, некоторые вещи просто были непромерены. А то, где упала проводимость,
1: Честная ошибка была.
0: Ну, то ли честная, то ли из-за некоторой... недостаток квалификации.
1: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Друзья, если вам понравилась наша беседа, поставьте лайк.
0: Ну и смотрите, если вы думаете, что мы еще раз можем о чем-нибудь интересном поговорить, то мы попробуем это сделать, но вы, пожалуйста, для этого подпишитесь. Спасибо.
1: А я напомню другую историю.
0: Давай.
1: Когда измеряли, прямо хотели измерить скорость движения нейтрино. Генерировалось нейтрино где-то во Франции на ядерном
0: реакторе. В ЦЕРНе, а в Гран-Сасо в Италии, да, под Альпами она проходила.
1: Там, где там километров 500 или, да, 600 расстояний. И вот прям момент запуска нейтрино, момент регистрации, расстояние известно. А время пролета регистрировали по GPS-часам, атомные часы, все хорошо. И получилось, что нейтрино со скоростью чуть чуть больше, там, на десятую долю процента скорости света летают. Это кошмар, вся физика рушится, да, но была публикация, им сказали, ну, ребят, ну, проверьте еще раз. Они проверили, большой международный коллектив работал. Сказали, нет, через полгода у них, значит, опять публикация в хороших журналах, нет, летают быстрее света, чем...
0: Да, это замечательная история, прямо очень-очень в тему. Действительно, это прямо нарушало то, что говорит теория относительности. Причем это летают нейтрино, трудноуловимые частицы, про которых есть белые пятна в том, что мы знаем, мы там их массы точно не знаем и так далее. Значит, сверхсветовые — это вообще странно, если у них массы есть. И немедленно, это можно найти в архивах, появились работы, которые разными способами пытались развить какую-то теоретическую схему, которая, из которой как-нибудь следовало бы объяснение, возможность объяснения и так далее. А экспериментат, а ведь как было дело? Это был очень экспериментальный, уважаемый коллектив с хорошей репутацией. И, насколько я знаю даже, перед публикацией коллектив немножко раскололся. Часть людей не хотела об этом заявлять, считая, что... Ну вот мы не уверены в том, у нас нет полной уверенности. А другая говорила, ну, посмотрите сами, все, что мы знаем, мы все померили, все. И свидетельствует о том, и мы должны честно заявить о том, что наши эксперименты дают, как Микельсон и Морли,
1: что увидели, о том и
0: рассказали. Они думали, что они измерят движение Земли относительно эфира, а они сказали, знаете, ребят, мы вот, извините, пожалуйста, но мы ничего не измерили. И эти в каком-то смысле поступили научно честно, сказавши, что, вы знаете, мы вот умеем измерять, мы измерили, посмотрите, скорость получилась больше скорости света. Ну, а дальше...
1: Они потеряли репутацию.
0: Да, это попало. Из-за чего? Это попало... Это не очень хорошая история. Ну, знаешь, любая деятельность, наука в том числе, не идеальна, там везде люди. И это очень сильно попало в прессу, и возникло такой шум и такое давление, что якобы они уже вот они... Фактически исходная статья была констатацией того, что мы наблюдаем. А из них, значит, сразу сделали неспровергатели. Плюс, наверное, этому немножко помогли теоретики, которые из желания, не хочется ни в кого показывать пальцами, хотя такие люди известны, которые из желания быстренько застолбить вот это вот новое, поучаствовать в новом развитии, сразу стали писать работы, в которых придумывали какие-то механизмы. Это до известной степени тоже такая нормальная реакция. Теоретик должен все время изобретать какие-то идеи, которые объясняют мир, а потом сравнить их с экспериментом. Короче, ты знаешь, чем все кончилось.
1: Ну, они неправильно измеряли моменты прихода сигналов, не туда воткнули...
0: Там оказалось, что один из кабелей воткнут вот так вот.
1: Антенна, которая спутниковые сигналы принимала, не так передавала
0: сигнал. Не такая поляризация у какого-то кабеля. Какой-то техник воткнул его вот таким вот образом. Знаешь, после этого психологически, конечно, уже укрепляется, если до этого были еще какие-то сомнения в этом утверждении, после такой как бы проверки психологически говорят, ну, слушай, ну, значит, вот действительно, это не доказательство, но психологически это укрепляет нашу убежденность в том, что нет скоростей больших скоростей.
1: И что ученые честный народ. Что они могут заявить о том, что видят, несмотря на то, что это противоречит общим представлениям, да?
0: Да, нет, ты знаешь, это, в этом, во всей этой истории был элемент некоторой каши, был элемент шумихи, и был элемент действительно немного вредящий, ну, просто там руководитель этой экспериментальной группы ушел с этого поста. Да, нет, наука не идеальна, но это механизм, который, вот это прямо очень важно, все ошибаются, но это механизм, в этой области деятельности есть механизм исправления ошибок.
1: Самоконтроль.
0: Есть механизм самоконтроля из-за того, что конкурентная среда тебя в общем, все время со всех сторон смотрит. Но история поучительная, в ней есть все моменты. И то, что ты говоришь, честность, и заблуждение, и дальше элемент шумихи.
1: И небольшие заговоры ученых тоже бывают.
0: Бывают.
1: Когда они хотят не шуметь, а сначала проверить свои результаты. Ну, вот граф-волн, например, открыли осенью 2015 года, заявили в начале 2016 года, молчали, секретили.
0: Слушай, у меня мой приятель, мы с ним общались и говорили в том числе о гравитационных волнах. Он участник Лайга Коллаборейшена. Он вообще не намекнул.
1: Молчал?
0: Вообще. Нет, не то, что молчал. Даже не было никакого, ну, никакого ни полунамека, ни что-то интересное. Дело... Ну, просто, просто, вот, просто могила. Это на меня потом, задним числом, произвело впечатление.
1: Но это заговор с целью не ошибиться, да? Не скрыть что-то, а просто представить надежный результат. Верно я говорю?
0: Да. Ну да, потому что нужно именно не подставиться. Не подставиться, нужно проверить. Да. Это часть репутации. Нет, ну смотри, я еще раз повторю. Наука – это не в башне из слоновой кости, это те же самые живые люди, но в ней есть механизмы, которые отсутствуют в некоторых других областях или менее выражены в некоторых других областях. Механизмы и
1: исправления. Ну хорошо, про моральные качества ученых мы поговорим.
0: Нет, это отдельная история.
1: Да. По сути, а общая теория относительности...
0: Вот общая это... или специальная?
1: Давайте теперь к общей перейдем.
0: Теперь общая. Да, общая – это то же самое, тоже не да. то же самое, а идея того, как пересчитывать из одного наблюдателя в другое, к другому, если есть гравитационное
1: если
0: поле.
1: Если есть гравитация, да? Если есть гравитация, либо движение быстрое, что тоже как-то в каком-то смысле... Ну, ускоренное движение, которое имитирует гравитацию, а может быть, не имитирует, а просто является ее полным аналогом, да? Так вот... Давай обсудим самый известный эксперимент мысленный, который парадоксом называют, парадокс близнецов. И вот о чем, как можно сформулировать? Нарисуй, пожалуйста, картину парадокса близнецов. Кто должен оставаться, в какой ситуации, кто должен лететь, потом возвращаться, чтобы этот парадокс в явном виде нам продемонстрировал. Вот он старик, а вот молодой, хотя они были братьями-близнецами. Как надо организовать этот мысленный эксперимент? На Земле или должен?
0: Ну, давай сначала я организую так, как мне легко его давай. Организовать. Раз уж ты мне дал свободу. Значит, имеется космодром.
1: На Земле.
0: Ну, зачем? Что сразу на Земле? Большой космодром, ну, на орбите, ну, вокруг Солнца, например.
1: Хорошо.
0: Летит себе космодром вокруг Солнца. Вот, движется по геодезической. Это не значит, что никакие силы не действуют. Но летит, заметь, по геодезической.
1: То есть под действием только гравитации.
0: Под действием одной только гравитации. Вот. Оттуда стартует ракета. Ну, давай мы тебя пошлем.
1: Мы близнецы.
0: Ну, давай.
1: Давай. Родились в один момент,
0: вот, живем... И вообще похоже.
1: Ну, да.
0: Вот. Значит, я остаюсь, я тебе говорю, пока. Ты сел в ракету, ну, такую быстренькую, и нажал на хороший газ. Не знаю, где ты такую ракету.
1: И с постоянным ускорением.
0: Да, бог с ним с ускорением, просто разогнался. Ну, разогнался. Тебе нужно разогнаться. Дальше ты можешь лететь, можешь постоянно разгоняться. И утверждается, что у тебя время течет по-другому, чем у меня.
1: Угу. А как это проверить?
0: Надо... Ну, мы можем радиосигналы посылать, я увижу, что от тебя радиосигналы приходят так, что время у тебя на корабле течет медленнее, чем у меня, а ты будешь от меня получать радиосигналы. И будешь видеть, что у меня на космодроме время течет медленнее, чем у тебя. И вроде бы это парадоксально, на самом деле ничего парадоксального, пока мы не встретимся.
1: Расстояние увеличивается, сигнал надо
0: пройти. Да нет, ну, у нас просто два разных наблюдателя. Смотри, если я поставлю между нами, вот пример Мартина Гарднера, поставлю такую лупу огромную, которая уменьшает, то я буду видеть, что ты меньше меня, а ты будешь видеть, что я меньше тебя. Здесь, правда, никакого парадокса
1: никакого
0: нет.
1: Парадокса.
0: Никакого парадокса да. здесь нет. Это примерно то же самое. Ну и летел бы ты себе и летел, но потом ты захотел вернуться.
1: Повернул.
0: Ты, значит, там, заметь, включил моторчик, или повернул, или остановился,
1: притормозил,
0: и полетел, или притормозил. Да, в космосе тормозить то же самое, что разгоняться, тот же самый реактивный двигатель. Надеюсь, ты топливом запасся нормально, иначе там будешь иметь бледный вид, и мы никогда не встретимся. Прилетаешь.
1: В момент отлета наши часы были синхронизованы.
0: Да? Прилетаешь, но дело плохо. Там у тебя там 5 лет на борту прошло, а я там на 15 постарел. Вот. Ну, там, в идеале, в известном фильме, ты там видишь свою дочь сильно старой женщиной.
1: Фильм «Интерстеллар».
0: Да, или там, может, других, уж не знаю, в каком кино прилетело, там все уже давно умерли, все кого-то знаешь, и цивилизации вообще нет, и так далее. Ну, ты просто такой ракету не построишь. Ну вот, ну что, вроде близнецы, а вроде время оказалось различным.
1: В чем же различие было между нами?
0: Мы находились в разных системах, и пока ты просто летел мимо меня, ну, например, предположим, что просто мимо меня пролетает Оумуамуа. И тогда это вот издалека прилетающий, прилетевший к там астероид. Тогда, если на нем сидят человечки и шлют мне радиосигналы, и мы договорились, уж не знаю, каким образом заранее, у нас общевселенская договоренность о том, что мы шлем радиосигналы вот с таким вот интервалом, то я буду видеть, что относительно меня у них время течет медленно. Они будут видеть, что относительно их у меня время течет чуть медленно.
2: Равноправие.
0: Скорость... Да, равноправие. Вот это принцип относительности. Равноправие. Это часть специальной теории относительности. Вот. Тот самый пересчет между различными наблюдателями. Но когда мы, кто-то из нас полетел и вернулся, ты подвергал себя перегрузкам, то есть ускорению и замедлению. Ты изменил систему отчета. Дальше можно по-разному описать, в какой момент у тебя произошло вот это вот относительно меня. Скушалось время. Ведь важно только то, что произошло в момент совпадения. Когда ты прилетел сюда, мы встретились, ты остановился, вот мы встретились, и, блин, ну, извини, не сходится. Поэтому одно из, можно считать, наверное, разные объяснения дают немножко разные объяснения. В этом ничего странного нету. Разные способы рассуждений. Можно считать, что это происходит тогда, когда ты включал двигатель, ты находился в условиях перегрузки, то есть тебя прижимало там к полу или к креслу твоего корабля, а, внимание, Эйнштейн начал построение общей теории относительности с того, что он считал самой счастливой мыслью своей жизни, что ускорение и гравитация — это не просто похожие вещи, а это, внимание, одно и то же. Это одна и та же вещь. То есть у тебя из-за этого ускорения, из-за работы твоих двигателей, время текло медленнее.
1: Потому что у тебя как бы гравитация там была высокая, а оставшаяся... Я тут же этот эксперимент модифицирую, и вот именно это я и не понимаю. Представь себе, что один близнец не болтался в вакууме, а остался на Земле при гравитации в 1G.
0: Да, но да? На него не только Земля действует, на него не только гравитация действует.
1: А что еще?
0: Ну и что еще? Если бы на него действовала только гравитация, то ты бы летел бы по геодезической. На него действует еще опора Земли. Опора.
1: Да. Это так. Согласен. В этом может быть тоже разница между улетевшим. А второй его близнец летит на ракете с постоянным ускорением в 1G, летит в одну сторону 1G.
0: Очень комфортно, кстати, у тебя земные условия.
1: Нормально
0: ты летишь
1: себя чувствуешь,
0: в 1G, ты чувствуешь себя как на Земле.
1: Да. Потом.
0: Полпути он через полпути он поворачивает двигатель в другую сторону.
1: За секунду.
0: И, да.
1: Повернул.
0: И замедляется с ускорением.
1: И с таким же, да, замедлился, а потом...
0: И потом начал лететь обратно.
1: То есть он постоянно летел, жил при ускорении в 1G, как и его близнец на Земле.
0: Собственно, внимание к чему, что привлекло внимание Эйнштейна, это то, что при вот, когда ты думаешь, что все происходит из-за ускорения... самолет из-под тебя выезжает, то у тебя легкие и тяжелые вещи летят в хвост самолета с одним и тем же ускорением. Вот. Ну, да, и речь, опять-таки, речь идет о том, что, не о том, что тяжелая вещь стоит на полу, и там есть трение, она удержится. Вот если там все гладко, то тот самый Галилей, в этот самолет нужно посадить нашего великого Галилея, который...
1: Будет ядра бросать.
0: Который, значит, сделает из этого прекрасный, очистит вот этот эксперимент от ненужных подробностей. Вот. Они будут лететь с одним и тем же ускорением. И здесь это кажется естественным, потому что в некотором роде они никуда не летят. Просто самолет ускоряется из-под них. Он вылетает из-под них. Поэтому, когда сидишь в самолете, конечно, они с одним и тем... Конечно, тяжелое и легкое с одним и тем же ускорением летят в хвост самолета. Потому что ты, стоя на земле, скажешь, ясное дело, это просто самолет с таким ускорением, значит, стартует. А в гравитационном поле все происходит то же самое, и это совершенно неестественно, потому что...
1: Кирпич и пушинка падают
0: с одинаковым ускорением. Ускорение не зависит от массы тела. И удивительным образом, конечно, что Галилей это понял, не имея возможности...
1: Проверить.
0: Не имея возможности убрать, откачать воздух. Это он с помощью мыслей экспериментов. Это вообще... Ну, это, конечно, так и есть.
1: Показать бы ему тот самый прямой эксперимент, который в вакууме был с молотком, да, и перышком.
0: На Луне. Знаешь?
2: на Луне.
0: Да, Дэйв Скотт. Дэйв Скотт, Аполлон 15. Дэйв Скотт, Аполлон 15, стоя на Луне.
1: Молоток, перышко, и они одинаково упали.
0: На Аполлоне 14, кстати говоря, Шепард, он же был такой вот американский герой, первый человек, первый американец в космосе, пусть сделавший суборбитальный полет, в общем, с точки зрения Юрия Гагарина, полная ерунда, американцы им гордились, он заработал миллион, стал миллионером, потому что это превратил в свою славу, вообще был такой вот пальцегнутый, и он был отстранен от полетов, потом снова вернулся, когда ему сделали какую-то там операцию в ухе. А он принес клюшку для гольфа на Луну, положил мяч для гольфа и ударил по ней. Так вот, здесь, смотри, здесь, чтобы посмотреть, что, как он полетит в лунной гравитации. И здесь очень интересный момент. Лунная гравитация, конечно, этот мяч для гольфа притягивает с 1/6 того, что на Земле. Но инерционная, инертная масса этого шара для гольфа осталась точно такая же, как на Земле. В результате он быстрее по горизонтальному направлению не полетит. Он будет дольше падать, если ты правильно направишь его вверх. Ну, я уж не знаю, там, насколько ему это удалось. В этом скафандре вообще не очень размахнёшься.
1: Я видел только удар на камеру. Ага. А куда полетел
0: этот мяч? Ну, не очень понятно, мяч, да. И в этом скафандре, знаешь, честно говоря, я небольшой специалист по гольфу, но в этих перчатках, в этом скафандре, наклонившись в этом, значит, в этих странном гравитации, ты не очень попадешь. Но это прям вот та самая тема, что удар клюшкой передает, ну вот удар

0: Интересно, Ньютона это не удивляло, что у нее маленькая буква М, которая в школьных уравнениях динамики присутствует, что она одинаковая для гравитационной силы и для второго закона?
1: Знаешь, удивляло. Он пытался это проверить экспериментально. Да, равенство инертной и гравитационной массы. Я не знаю подробностей, помню, смутно помню точность. Ну, если я ничего не ошибаюсь, то точность там примерно 3%. Ну, сам понимаешь, там примерно никакая. Но это довольно трудно было сделать.
0: У нас на физфаке МГУ тоже проверяли этот закон, и, по-моему, точность 10⁻⁰ или 14.
1: Ну да. Потом были знаменитые опыты человека.
0: Брагинского.
1: Да, нет, до этого были какие-то известные, потом Брагинский этим занимался у нас, уже совершенно другом уровне. И это какая-то тонкая настройка природы, которая, значит, или мы должны относиться к этому как к какому-то чуду. Почему, значит, две вещи, вещи ответственные за совершенно разные, за лень тела и за его гравитационный заряд оказываются одним и тем же. Кстати говоря, альтернативные теории гравитации, которые обсуждаются периодически, все время проверяются на вот этот вот принцип эквивалентности. Это называется принцип эквивалентности. В них поддерживается эквивалентность, то есть в точности равенства и гравитационной, и инертной массы. Или нет? Ну и если нам по каким-то причинам очень будет нравиться теория гравитации, где это нарушается, то мы тогда с особенной точностью, ну, ясно, сильно оно нарушаться уже не можем, мы с высокой точностью проверили. Но тогда мы прямо вот и вылезем из своих возможностей и изо всех сил на каком-то там пределе точности будем продолжать это измерять, чтобы найти различия. Его этим люди время от времени продолжают интересоваться.
0: Альтернативные теории гравитации, они существуют?
1: Нет, ну, конечно, существуют.
0: Да?
1: Ты добавляешь дополнительные к... Что такое теория гравитации Эйнштейна, общая теория относительности? Оказалось, что это одно поле с 10 компонентами, которые отвечают за искажение теоремы Пифагора в каждой точке пространства-времени. Вот.
0: Это то, что называется геометрия.
1: То есть теорема Пифагора – это измерение расстояний. Я знаю расстояние вдоль одного измерения, вдоль второго, вдоль третьего. Складываю их квадрат, и я нахожу квадрат расстояния от меня до вот мухи, сидящей где-нибудь там под потолком. Вот. Ну, я, конечно, может быть, и так могу приложить линейку, но если этого сделать не могу, то я измеряю вдоль одного направления, вдоль другого, вдоль третьего, и пользуюсь трехмерной. Четырехмерная там со временем есть небольшая тонкость, но я просто там складываю или вычитаю. Общая теория относительности говорит, что вот в это вычисление, прям буквально теорема Пифагора, нужно внести поправки. Эти поправки зависят от точки пространства времени, и величина поправок определяется массами. Это, собственно, она и выражает гравитацию. И вот поправки в теорему Пифагора просто задают искривленное пространство-время. И это общая теория относительности. К этому можно добавить какое-то другое поле, которое будет делать что-то еще. Слегка подталкивать, слегка тянуть в другую сторону.
0: И это делается реально?
1: Это таких теорий немало. Там
0: Бранса,
1: Дики. Ты можешь вести... Некоторые вводят двуметрические теории гравитации, где одно такое поле отвечает за одно, другое отвечает немножко за другое. Скалярно-тензорные теории есть, где ты туда добавляешь дополнительное поле. Они по схеме построения, это Риманова геометрия, как и общая теория относительности, с добавлениями каких-то других полей, с размножением, в некотором смысле специальная общая теория относительности минимальная. Это такой минималистский вариант. Эйнштейн его открыл. Может быть, если смотреть очень внимательно, ну, там где-то, то за пределами этого есть что-то еще. Поэтому нам так интересно проверять, хорошо она работает или плохо, и где пределы того, насколько она хорошо работает.
0: Какие объекты в этом могут помочь? Черные дыры?
1: Ну, нейтронные звезды уже
0: нейтронные
1: очень
0: даже. Нейтронные звезды.
1: Да знаешь, даже еще не нейтронные звезды, даже не черные дыры, мы сразу думаем, что это горизонт. Давай начнем со Стрелеца, со звездочкой. В 26 тысячах световых лет от нас в центре нашей галактики находится, по-видимому...
0: Нобелевская премия зря дана?
1: Нет, не зря. В Нобелевской премии там сказано компактный объект. То есть там что? Там находится пустота, вокруг которой летают звезды. Если звезды летают вокруг пустоты, значит, она их притягивает. Поскольку там ничего нету, ну, никакого света оттуда не выходит, мы предполагаем, что там черная дыра. Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем у самой быстрой из этих звезд,

0: то самое смещение орбиты. Она летает так быстро, что за 20 лет наблюдений мы успели больше, чем целую орбиту
1: проследить. Уже две, да?
0: S2,
1: звезда такая знаменитая. У нее орбита небольшая, она крутится каждые 10-15 лет.
0: И мы уже проследили. Так вот она поворачивается, причем там, по-моему, на 4 градуса в год, что ли, что-то такого типа. Она хорошенько крутится. То есть там прям вот этот вот эффект, который Эйнштейн вытащил для Меркурия и был вне себя от восторга, мы применяем те же принципы. Смотри, рассуждение какое? Мы по совокупности орбит этих звезд делаем предположение о массе этой черной дыры. Дальше гораздо более сложное рассуждение о том, вращается она или не вращается. Это я даже не знаю подробностей, но они тоже делаются, эти рассуждения. А потом ты применяешь полученные знания о черной дыре к тому, чтобы сказать, а вот орбита на таком расстоянии, с какой вот должна, вот это называется прецессия, вот этот вот эффект Меркурия, она должна проявлять в какой степени? И смотришь, вот она его проявляет. То есть ты таким образом... Это точность не очень, это не дикая точность.
1: Мы накопим.
0: Это, конечно, приятное того, что если бы она вела себя не так, мы бы думали, где что-то не так.
1: Где Эйнштейн не прав.
0: Мы все время думаем, где Эйнштейн не прав. Значит,
1: то есть он не святой, да? Да, в смысле, физики.
0: Может быть, мы относимся, насколько я понимаю, к общей теории относительности, как лучшей на данный момент теории гравитации, которая точно, во-первых, она не квантуется, мы сейчас это обсудим, как к лучшей теории гравитации, если опыт нам покажет, что ее нужно где-то, на что-то заменяется, она все равно останется очень важной вехой, потому что она открыла этот класс теорий, она показала, как они работают, она точно имеет большую область применимости. Понимаешь, механика Ньютона и гравитация Ньютона отлично работает в Солнечной системе, ну вот кроме Меркурия, и мы ее продолжаем пользоваться.
1: Нет,
0: и это работает для всей Вселенной.
1: Не только Меркурия. Напомню тебе, релятивистская небесная механика, она помогла запустить один зонд к Сатурну так, чтобы он прошел между внутренним краем кольца Сатурна и поверхностью самой планеты. Тут уже пришлось учитывать релятивистские поправки.
0: Релятивистские, значит, специальные теории относительности.
1: Нырнул, да.
0: Да?
1: Да, конечно.
0: Обалдеть.
1: Есть такой специалист у нас, Брумберг, релятивистская небесная механика, у него монография, и он участвовал в этих расчетах. Ну, и другие специалисты, конечно, у нас работали. Вот поэтому она уже внутри Солнечной системы, когда в игольное ушко надо попасть,
0: тогда надо точно
1: по Эйнштейну рассчитывать.
0: До тех пор, пока у тебя большой, так, у тебя все ничего, все она работает.
1: Да.
0: Это, значит, общая теория относительности заодно объяснила нам расширение Вселенной. Но она объяснила нам, что время замедляется, когда я приближаюсь, когда ты бросил меня в черную дыру и смотришь, как я приближаюсь к горизонту, ты увидишь, что для меня время все замедляется, а ты устанешь смотреть, как я туда падаю, уйдешь пить чай, а потом вообще выйдешь на пенсию, напишешь книгу, как ты это сделал, а я все не долечу туда, с твоей точки зрения.
1: У физиков пословица теперь возникла. Можно бесконечно долго смотреть на то, как льется вода, как горит огонь и как кто-то падает в черную дыру.
0: Супер. Это в прямом смысле слова бесконечно долго. Да. В то время как, если ты добросишь меня в сверхмассивную, я надеюсь, то у меня максимум сутки останутся.
1: При этом ничего страшного с тобой не произойдет.
0: Самых последних миллисекунд. При прохождении горизонта ничего страшного.
1: Ты будешь продолжать падать, а я этого никогда не увижу.
0: Но дальше...
1: Хорошо, что я остался снаружи.
0: Вообще предусмотрительно поступил. Да. Но смотри, оставшись снаружи, у тебя будет время подумать о том, а чего там я встречу. Я тебе об этом уже никогда не сообщу. Видишь, какая история? Значит, у меня не будет уже системы отсчета, чтобы это наблюдать. Потому что когда, как ты сказал вначале, гравитация чрезвычайно сильная, нам нужно... Мы знаем, что наш мир квантовый в своей основе, нам нужно учитывать квантовые эффекты. Когда она сильная. А квантовая теория гравитации у нас не получается. Общая теория относительности – это ограниченная теория, она классическая, и мы, несмотря на колоссальные усилия, не знаем, как из нее сделать квантовую, и настолько не знаем, что иногда говорим, а может быть, и это в каком-то смысле и не нужно, и происходит что-то другое, но так или иначе, она отказывает где-то там близко к центру черной дыры.
1: Должна отказывать,
0: уравнения отказывают. Уравнения отказывают. Говорят, что масса содержится в одной точке, на самом деле точка выкалывается из многообразия, время там кончается, не просто останавливается, а кончается, и мы говорим, что это сингулярность. Это не физическое явление, а наше незнание о том явлении, которое там имеет место.
1: Скажи, пожалуйста, а разве может быть такая ситуация, когда гравитация становится сравнима с остальными физическими силами, электромагнитными, ядерными? Ведь она всегда должна быть слабее. Вот сейчас мы с тобой сидим, там по 70 килограммов в теле, да, метр между нами. Такое слабое притяжение, что мы его не ощущаем, не да, физически.
0: У нас химические связи.
1: Я даже недавно посчитал. Знаешь, да. Какой силой мы сейчас притягиваемся?
0: Одна 15-миллионная нашего веса, наверное, если...
1: Там... Одна... Нет, нормальных таких гастрономических единиц, граммах. Одна сотая миллиграмма. Вот сейчас взаимная сила притяжения. А-а-а. Вот, правда, к Земле мы притягиваемся ощутимо, но это потому что Земля большая.
0: Да, наша гравитация...
1: А почему она в каких-то ситуациях, гравитация, должна стать сравнима с другими... физическими силами, сильным, ядерным.
0: Ну да, для электрона.
1: Может быть такое, да?
0: Вот в том, что называется стандартной моделью, которая описывает взаимодействие между элементарными частицами, гравитация вообще не участвует, да. Она никакой роли не играет. И все, и до свидания. Не играет.
1: А в какой ситуации начинает играть?
0: Она начинает... Смотри, Берг, давай загнем палец, у нас есть один эффект, который мы ожидаем увидеть от квантовой гравитации, и начинает играть роль вот тогда, когда сходит с ума уравнение общей теории относительности, когда там появляется то, что в просторечии называется бесконечностями. Там оказывается бесконечно большая плотность, бесконечно большая кривизна, что-то еще. Это значит, что их нужно заменить на что-то другое. Дополнительное знание не из этой теории, а дополнительное знание со стороны, что мир все-таки квантовый. И в условиях такой концентрации материи ее все-таки делается так много, что уже не важно, что она слабая. Количество материи, плотность материи превозмогает эту самую слабость гравитации. Но плотность должна быть совершенно зашкаливающая, ну, абсолютно зашкаливающая.
1: Значит, опыт такой подставить невозможно.
0: Его не только невозможно поставить. Там происходит вот это вот зашкаливание происходит, там происходит примерно следующее. Ты теряешь возможность, это вот граница общей теории относительности, прямо ее граница. В этом месте она начинает не опровергать, а отрицать саму себя, так скажем. Она говорит, что я вот здесь заканчиваюсь. Ты, когда пытаешься описывать мир на очень-очень малых масштабах, напихав туда огромное количество материи, ты видишь, что твой объемчик материи превращается в маленькую черную дыру. И ты теряешь возможность залезть туда, измерить и так далее. А это очень важно в физике. У тебя пропадает принципиальная возможность говорить о том, что там происходит. Галилей скажет, я принесу туда линейку, измерю и получу. А ты скажешь, не-не, Галилео, скажешь, старик. Значит, ты не можешь этого сделать, потому что туда никакая линейка не влезет, ее нельзя вынуть, нельзя ее туда засунуть, не этот горизонт. То есть вещи начинают вот так вот делать, закрываться от... вся структура пространства-времени рушится на сверх малых масштабах при сверхбольшой концентрации материи. Значит, а где такое было?
1: Вот.
0: Ну, такое было. Возможно, мы не знаем. Перед большим взрывом. Большой взрыв для меня – это горячая фаза, когда Вселенная имела там... Наблюдаемая Вселенная имела там объем вот двух...
1: Но это уже была нормальная физика.
0: Да? Это была такая нормальная физика. Там работала общая теория относительности прекрасная, неся на себе кое-какие следы квантовых флуктуаций. Вот. Но вот что было перед этим, была ли перед этим инфляция, из чего началась инфляция, это то, на что, наверное, должна отвечать квантовая гравитация, и, может быть, никогда не ответит, потому что, может быть, с этой теорией никогда не будет. У нас нет опытных данных никаких, и неоткуда их получать. Понимаешь, какая вот подстава?
1: Неужели нет выхода?
0: Природа прям против нас. Ты можешь... Смотри, почему так интересны астрофизические черные дыры? Потому что если в самом центре черной дыры, там, где сингулярность, общая теория относительности нарушается определенным образом, да, там что-то происходит, чего мы не знаем, но может ли происходящее там на самом деле каким-то образом откликаться по всю сторону горизонта? Но мы же не знаем, что там происходит. Там какие-то эффекты, из-за которых на этой стороне горизонта что-то, извини за выражение, высвечивается, чего-то видно. Это страшно интересно. Поэтому нам бы хорошо бы иметь в Солнечной системе...
1: Свою черную
0: дыру. Да, одной мало, там с полдюжины черных дыр разного размера, чтобы экспериментировать, и тогда, может быть, ты сможешь, там, бросая туда предметы и занимаясь другими вещами, наконец понять, что там, смотреть, как они высвечиваются, эти предметы, что там происходит. Вот.
1: Для экологов это была бы находка, да, все отбросы туда можно было.
0: Вообще говоря, черные дыры... это самые большие, колоссально большие хранители энтропии Вселенной. Это концентраторы энтропии. Это какую роль это играет в общемировой эволюции космоса? Может быть, и играет какую-то, я не знаю. Вот.
1: Сборщики мусора.
0: Это сборщики такого самого фундаментального мусора, сборщики энтропии, потому что они перерабатывают материю до степени, когда неразличимы никакие подробности. А энтропия — это потерянная информация, ну вот энтропия в этом мозге, потому что мне наплевать, я не могу проследить, какая молекула куда летит. А там за большим количеством вещей проследить, там нельзя проследить, какая элементарная частица, кем была. Частица, античастица нельзя проследить. Ну, заряд сохраняется, а больше ничего проследить нельзя. Вот. Смотри, значит, есть еще квантовые эффекты. У нас нет последовательной теории квантовой гравитации, но находясь прямо вот на лезвии бритвы, сочетая принципы квантовой механики и общей теории относительности, мы сделали вывод.
1: Мы — это кто?
0: Хокинг. В продолжении идеи про энтропию, в продолжении идеи Бекенштейна про энтропию черной дыры, Хокинг сначала решил, что это дурацкая идея и что этого быть не может, решил написать статью, вот, кстати, о науке. Хокинг решил написать статью, опровергающую идеи Бекенштейна про энтропию черной дыры. И, начав ее писать, убедился, что не просто Бекенштейн прав, а что можно сделать следующий шаг, который тот почему-то не сделал. И сказал, что у нее еще есть, раз есть энтропия, значит, есть что-то типа температуры, наблюдаемой сна, для внешнего наблюдателя. А значит, из нее выходит, ну, в некотором роде тепловое излучение. Значит, у нас любое тело вот там... Почему я в приборе инфракрасного видения тебя увижу? Потому что любое тело, которое не обязательно очень горячее.
1: Потому что я еще не абсолютно холодный. Вот,
0: потому что мы не при абсолютном нуле. Оно там в некотором роде, они оказываются, у них оказывается температура. Это сложное понятие, потому что температура, мы температуру связываем с дерганием, чего-то движется, чего-то там шевелится. В квантовом мире это немножко сложнее. И с дерганием чего связана энтропия черной дыры, это вопрос, на который общая теория относительности ответить не может. Это вот здесь прямо ее границы. У нее границы есть. Значит, но это излучение должно выходить. Оно, конечно, чудовищно слабое у маломальской большой черной дыры.
1: А Хокинг рассчитал эту температуру?
0: Хокинг рассчитал эту формулу температуру. Получения. Да, есть прямо формула. Есть формула для интенсивности этого излучения Хокинга. Оно... Как бы сказать, ну, мягко говоря, оно незаметно на фоне чего бы то ни было, что есть в космосе. То есть вот космический микроволновой фон, он, значит, там намного-намного сильнее. Если только у тебя не малюсенькая черная дыра, малюсенькая излучает сильно, она быстро,
1: и сразу
0: быстро, она вспыхивает этим хокинским излучением. Но ты должен каким-то образом принести фабрику по производству маленьких черных дыр. Значит, найдем мы излучение Хокинга где-то, его какие-то, ну, очевидно, что косвенные следы или уж не знаю что, по спектру, не найдем. Это вот прям интересный вопрос. Если бы там его, там, наш общий друг Сережа Попов прямо считает, что за 5 лет его каким-то образом обнаружат. Не очень понятно, как. Ну, вот, не знаю. Ему виднее. Ему, конечно, виднее, но...
1: Ты знаешь, самое интересное место публикации этой формулы? Температуры черной дыры. Смотри, не на бумаге.
0: Смотри, значит, бумаге. Что я знаю? Я знаю, да. Что на могиле Шрёдингера... А ты был на могиле Шрёдингера?
1: Шрёдингера особое дело.
0: Ты был на могиле Шрёдингера?
1: Был.
0: Там написано уравнение Шрёдингера.
1: Да.
0: На могиле Больцмана, не самим Больцманом, написанная формула, Планк, написавший эту формулу, а потом кто-то распорядился на могиле Больцмана писать S равно K log как оно, W.
1: Вот. Причем вместо фотографии. Там нет фотографии персонажа. Обычно на могилах, да. На, ну, крестике, да. Там бывает.
0: Ну что, ну у кого?
1: А у Хокинга формула написана на могильной плите, написано, да, в Вестминстерском, да? Аббатстве.
0: Написано.
1: Да,
0: написано, Хокинг, да. А вот, видишь, я не знал. Значит, ну вот, значит, да.
1: Там такая надпись. Здесь лежит лежит то, что было смертным от Стивена Хокинга. Ну, тело, да? Угу. А формула в середине показывает, а что осталось бессмертным.
0: То есть она бессмертна, да. Она бессмертна. Очень хорошо, да.
1: Но вот
0: да.
1: Подтвердить ее вряд ли удастся, да?
0: Ну, я не специалист, но это выглядит как задача на несколько порядков сложнее, чем самые сложные, которые мы сейчас можем решать.
1: А маленькие черные дыры можно изготавливать путем, ну, я не знаю, на ускорители сталкивать протоны?
0: Нет, это обсуждалось.
1: Уплотняются такие?
0: Не обсуждалось. Нет, недостаточная плотность. Да, значит, черная дыра, маленькая черная дыра, это нужно сделать материю какой-то феерической плотности. Она не хочет такое делать. Понимаешь, вот оказывается, что теоретические построения, та же самая общая теория относительности в сочетании со всем остальным, закрывает от нас вот это вот собственное продолжение туда. Она говорит, что я перестаю работать, я коллапсируюсь. Если вы мною пользуетесь, то вот эти ваши объекты станут черными дырами. А есть другие косвенные свидетельства того, и это очень странная вещь, что та же общая теория относительности и в сочетании с рассуждением об энтропии и температуре говорит о том, что емкость своего шкафа ты должен измерять не объемом его, а площадью его поверхности. Обычно, если ты кладешь вещи в багажник, да, ты переезжал куда-нибудь, или там, в грузовичок.
1: В литрах.
0: В литрах, да, вот багажник, да, или в рюкзак. Все, емкость того, что ты несешь, определяется объемом. Вот теперь внимание. Количество материи, которое ты можешь накидать внутрь черной дыры, определяется площадью горизонта.
1: А потому что легко пересчитать площадь
0: нет.
1: шара в объем шара.
0: Нет, потому что нет, не просто, потому что радиус нет единого универсального перевода это между да. квадратными сантиметрами и кубическими это сантиметрами. Да. А это прямо удивительно. То есть, ну и это из-за чего? Примерно вот из-за чего? Из-за того, что вещи, лежащие внутри, в объеме, взаимодействуют гравитационно. И гравитация не позволяет... Продолжение той же самой идеи. Гравитация не позволяет напихать туда слишком много. А как только образуется черная дыра, значит, она, ее наполнение измеряется площадью поверхности. И это означает, что весь наш мир, в котором действует гравитация, возможно, описывается чем-то, что высвечено на его поверхности. Представь себе, что далеко-далеко ты провел воображаемую поверхность. Тогда на ней удивительным образом можно разместить информацию обо всем, что происходит здесь, в нашей Вселенной, внутри этой поверхности. Это называется голографический принцип. И вот эта штука, если она взлетит, может стать косвенным подтверждением правильности этих идей, если удастся ее, ну, уж не знаю, как ее можно проверить, какие-то ее косвенные следствия проверить. Это называется голографический принцип, у нее есть там еще более техническое название, но в основе лежит забавная вещь. Гравитация устроена так, общая теория относительности в последнее, что она успевает сказать перед тем, как потерять применимость, прямо ее последние слова – это она сообщает тебе, что ты не можешь в объем напихивать один и тот же объем. Емкость измеряется не объемом, а площадью поверхности.
1: Но все это еще в рамках общей теории относительности.
0: Вот это ее последнее, что она в состоянии тебе сообщить.
1: Очень интересно было бы хотя бы в ближайшем будущем увидеть теорию, которая превзойдет общую теорию относительности. Но для этого нужны эксперименты. Для этого нужна астрономия, я думаю, потому что физик в лаборатории вряд ли сможет проверить и доказать ее непримиримость в каких-то ситуациях. Астрономия вышла уже на те масштабы энергии и размеров, расстояний, когда могут проявиться какие-то недостатки общей теории относительности.
0: Это раз, да? Это раз. Два, гравитационная астрономия прям по делу тебе была бы.
1: Да, гравитационные волны, конечно.
0: Пока картина такая. Пока вот в гравитационных слияниях мы видим подтверждение уравнений общей теории относительности. В каком смысле? Мы прикидываем, какие могли быть массы, создаем библиотеку того, как и на каком расстоянии, с каким импакт-параметром, значит, они...
1: И вот. Что-то нам подходит из этого.
0: И создаем библиотеку того, какие есть сигналы. Честно говоря, в шуме мы ищем сигналы примерно такого вида, когда находим их в двух местах, мы говорим, ага, где это в нашей библиотеке? А! Значит, это, скорее всего, была черная дыра массы там, от 15 до 18 масс Солнца с нейтронной звездой массы там, от там, 4 там, до 5.
1: Такого еще не было.
0: Вот, не было. Ну, там от 2. Ну,
1: черные звезды пока не сливались.
0: Да. Вот, вот так это прямо происходит. Но это, в общем, ложится. Но люди внимательно ищут в этих сигналах странные отблески. Например, от... эхо от поверхности. Черная дыра — это область пространства. Этот горизонт — это не твердое поверхность, это не тело. Это вот когда ты же сказал, ты меня бросил туда, я пролечу через горизонт, и ты, твоя совесть, по крайней мере, будет чиста, что на горизонте я ничего плохого не почувствую. Вот, там ничего нету. И это так нам говорит общая теория относительности. А если она не верна, если ее нужно подправлять уже в этот момент, то тогда у этих объектов, которые издалека похожи, кто там издалека, ты мне сказал, издалека все на все похоже.
1: Даже человек с большого расстояния.
0: Издалека похоже, издалека работает, а там уже, может быть, уже на уровне горизонта, может быть, нужно подправлять. Но поэтому люди очень внимательно ищут, нет ли эхо от горизонта, периодически появляются слова, вроде появилось, но нету ясного подтверждения независимого.
1: Вот первые шаги, гравитационно-волновая астрономия еще в пеленках, ну чего вы хотите?
0: А хотим мы найти гравитационные волны от того, что предшествовало горячему большому взрыву. А,
1: можно вот это вот на их это
0: остатки,
1: надеяться?
0: Их остатки, может быть, и вот там мы начнем проверять следующий уровень гипотез. И, как ты точно сказал, другого шанса у нас нету, потому что это... мы лишены возможности сделать эксперимент не только на Земле, а вообще в рамках Солнечной системы, и у нас на это нет ни ресурсов, ни, честно говоря, даже не то, что желания, а просто принципиальной возможности нет. Поэтому нужно наблюдать за тем, что говорит нам Вселенная о том, какая она была, когда это было существенно. И вот если очень-очень слушать тихий-тихий шепот этой Вселенной, Лизу, например, запустить на орбиту, это...
1: спутника, которые будут друг с другом измерять расстояние взаимное, когда придет гравитационная волна, они вздрогнут, да, и мы это почувствуем. Ну, будем надеяться, что это в ближайшее время произойдет.
0: И может, мы узнаем что-то новое. Ни одна наша теория не является догмой, и если мы узнаем, что ура, что вот здесь вот нужно изменить наши взгляды, и природа нам об этом сообщает...
1: То мы этим не обидим Эйнштейна.
0: Вообще ни разу не обидим. Наоборот, то, что сделано, шаги, которые уже сделаны, послужат ступенькой и послужили ступенькой для следующих шагов. Так же, как Эйнштейн вообще ни разу, честно говоря, не обидел Ньютона.
1: И даже Галилея.
0: Тем более.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Привет, друзья, Виталий, Лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер. И сегодня одна из, наверное, мной любимых рубрик. Мы задаем вопросы, получаем на них ответы. Но перед тем, как представить нашего гостя, который, естественно, вы знаете, я сначала вам представлю второго ведущего. А это сегодня Георгий Скалов. Гоша, привет.
2: Привет, друзья. Привет, Дима. Привет, Виталик. Сегодня у нас по скриптум, а значит, что мы отвечаем, точнее, не мы, а наш гость отвечает на вопросы, накопившиеся после его выступления на форуме «Ученые против мифов». И в данном случае речь идет о форуме «Ученые против мифов 14, который был в самом начале марта. И это Дмитрий Селезнев, астроном-любитель, астрофотограф, автор проекта «Dies Astra», а также победитель нашего конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвинопитек». Он выступал на форуме «Ученые против мифов 14 с докладом «Зачем НАСА фотошопят космос или как за $100 нарисовать снимок Хаббла?» Привет, Дим.
3: Привет. Привет, Гош. Привет, Виталий. Очень рад вас видеть. Привет, уважаемые зрители.
1: У тебя, кстати, рядышком, да, находится победительная статуэтка?
3: Да. Вот хрустальный пингвинопитек, который... Да, прям такая нормальная. Конспирологией можно бороться прям физически.
2: Ну да, вот у наших победителей такие статуэтки есть, а у нас самих, к сожалению, увы, ни одной. Слишком уж
1: мы не участвуем
2: дорогая
1: в конкурсе,
2: штука.
1: Гоша, так что...
2: Придется, да, когда-нибудь выйти из состава организаторов и поучаствовать.
1: По-быстрому, на один раз, да.
2: Ну да. А наших зрителей я призываю задавать Диме вопросы, потому что есть некоторое количество вопросов, которые были заданы в комментариях к видео, но гораздо интереснее то, что вы будете задавать сейчас прямо вживую. И вы можете задавать эти вопросы просто в чате, вы можете в суперчате, а можете с помощью специальной ссылки, которая будет периодически в этом чате появляться и которая есть в описании к видео. А за лучшие вопросы наши гости, и сегодня это Дима, вручают призы. Точнее, конечно, призы вручаем мы. Вот футболки такие красивые, форума «Ученые против мифов», примерно как на мне сейчас. И, кстати говоря, автор предыдущего стрима, наш гость, биолог Антонина Обласова, уже выбрала двух победителей, которых зовут «Сказочная псина», который спросил, почему у нас дети более-менее под контролем поликлиника, а взрослые нет. Разве это не угрожает популяции? И так далее. И второй, не менее занятный ник, «Пирожок с ковидлом», наш постоянный зритель, спрашивал, на ваш взгляд, за какими вакцинами будущее? Дорогие наши зрители, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову, чьи контакты сейчас появятся в чате. Я, кстати, вспомнил, что я должен сам сегодня их в чат бросать, потому что сегодня мы с Виталиком ведем стрим вдвоем. Ну да, через некоторое время, дорогие гости, когда я договорю, я брошу свои контакты в чат.
1: И сейчас, ну, давай, ты сейчас, Виталий, пока договоришь, да, я еще скажу, поблагодарю всех, кто сейчас прямо находится на стриме. Если вы еще не поставили лайк, сделайте это. Продвижение канала – это всегда очень хорошо. По крайней мере, для тех, кто любит научпоп, мы стараемся делать его как можно больше, как можно интереснее. Поэтому лайк, обязательно подписка и нажимайте на колокольчик, выберите пункт меню «Все», для того, чтобы не пропускать подобные стримы и не пропускать вновь появляющиеся видео. Ну, об этом Георгий, о том, кто, собственно, вас ждет. Георгий обязательно расскажет чуть-чуть позже. Я думаю, что мы в перерыве, наверное, об этом поговорим. Да. И добавлю о том, что его проект «Антропогенез.ру», проект «Лаборатория научных видео», имеется страничка на Патреоне, и это очень важная для нас поддержка. Собственно, благодаря ей, по большому счету, мы и можем вот подобные стримы проводить. И, конечно же, отдельное спасибо тем, кто помогает, спонсирует нас на YouTube, друзья.
2: А я хочу еще напомнить всем, что идет последний, на финишную прямую вышла подготовка форума «Ученые против мифов 15», который, мы очень надеемся, будет в следующие выходные, 19-20 июня. Хотя сегодня мэр Москвы объявил какие-то там очередные ограничительные меры, но есть надежда, что нас они никак не коснутся, и форум мы проведем. И я знаю, что на форум осталось еще немножко, буквально несколько билетов в зал и неограниченное количество регистраций на нашу онлайн-трансляцию. Поэтому вот сейчас в чате появится ссылка на трансляцию. Извини, Виталик, что с твоего аккаунта почему-то получилось. Но, друзья, регистрируйтесь на форум «Ученые против мифов», который должен состояться в следующие выходные. А теперь, я думаю, пора передать слово Диме.
1: Ну, вернее, как. Задать... Дима будет отвечать на вопросы, которые мы будем задавать. Но Дима готов. Я ему даже два первых вопроса успел прочитать, так что сейчас он как ответит. Так, ну и в самом начале, ну, как держитесь. Всегда, спасибо. Ксения Димитрицелис, наша постоянная зрительница, человек, который постоянно помогает и финансово. Спасибо огромное за подобную поддержку. Пишет: здравствуйте, Дмитрий. А как присваиваются наименования астрономическим объектам?
3: Здравствуйте, Ксения, тоже мой зритель постоянный. Очень хороший вопрос. Название астрономическим объектам сейчас присваивает организация, которая называется Международный астрономический союз. Этой организации чуть больше 100 лет, насколько я помню. Вот. И она, собственно, для этого была и сделана, чтобы так как-то номенклатуру какую-то сделать по названиям астрономических объектов. И для разных категорий этих объектов сейчас существуют разные правила названия, нейминга такого. То есть сейчас звезды, они не называют свои имена. Их там около 200 штук всего, которые имеют прям вот собственное название, типа Бетельгейзе, там Вега, Сириус. Все остальные звезды и те, что открываются и сейчас, они получают номера, соответственно, каталогом. Этих каталогов тоже много разных, и там может быть какое-то буквенное обозначение типа HD и такой длинный номер, там 6-значный, 8-10-значный. То же самое относится к объектам глубокого космоса, там какие-нибудь галактики, туманности, если какие-то открываются. Сейчас новые объекты, они тоже получают номера по каталогам. Но если, допустим, кто-то открывает комету, в том числе любитель это тоже может сделать, этой комете ей тоже присваивается номер, но при этом присваивается фамилия первооткрывателя, либо миссии, которая открывала эту комету. То есть это может быть там комета C2019, там какая-нибудь F4 Борисов. Или, как было вот в прошлом году, C2019F3 NEOWISE. NEOWISE – это в данном случае миссия, то есть телескоп, который открыл эту комету. Но есть возможность свои названия давать, если вы, допустим, открыли астероид. То есть у вас есть какие-то рамки приличия, так скажем, какие-то правила определенные, в пределах которых вы можете сами дать название объектам. Вот, если вы их открыли, если вы первооткрыватель. Вот, то есть это как бы это и любителям доступно в любом случае, но любителям-то это посложнее, само собой. Но, тем не менее, такая возможность есть. Вот, то есть все вот эти разговоры о том, что вот я купил себе сертификат, в нем говорится, что звезда такой-то там величины и названа там Дмитрий Селезнев, это, конечно, мошенничество. Это не работает, и это... просто бумажка. Я могу такую же написать, напечатать, и она точно такой же юридический смысл будет иметь. И официальное название, все названия присваивает Международный астрономический союз.
1: Спасибо большое. И второй вопрос от Ксении также я задам. Пишет она следующее. Какое астрофото, какого-либо объекта можно считать уникальным, и почему ваш топ-3 самых удобных для фотографирования космических объектов?
3: Ну, если первая часть вопроса, какое астрофото можно назвать уникальным, если говорить о профессиональной и большой науке, то это, конечно же, фотография тени черной дыры в галактике М87, которая была получена проектом радиотелескопа «Горизонт событий». Это действительно уникальное изображение. Таких пока что у нас еще нет, но, я надеюсь, скоро будет. Вот. И если говорить о любительских снимках, то, наверное, здесь будет речь о каком-нибудь редком астрономическом явлении. То есть, например, уникальными можно назвать видеозаписи падений астероидов на Юпитер. То есть человек просто снимает Юпитер, тут раз, на Юпитере вспышка происходит, это упал астероид. Это действительно, ну, это периодически происходит, но довольно редко все-таки. И заснять это большая удача. И у нас есть за последние годы, там, за последние года 3-4, 2 или 3 таких зафиксированных падения. И вот эти падения, они, так скажем, зафиксированы в одном или в двух вот экземплярах, грубо говоря. То есть один или два человека это снимали одновременно. То есть это, вот, мне кажется, действительно очень уникальные такие. Ну, а если мы просто говорим про фотографию каких-то объектов, ну, самое удобное, это, конечно же, Луна, потому что Луна каждый месяц видна на небе, вне зависимости от того, в каком полушарии Земли, ну, за исключением, конечно, там, полюсов северного и южного, вот так она со всей Земли видна каждый месяц практически. У нее сезонность, но она бывает в некоторые месяцы повыше, в некоторые месяцы пониже, но практически каждый месяц ее можно увидеть. Если из планет Солнечной системы брать, то это, наверное, Юпитер. То есть у него каждые 13 месяцев происходит противостояние. То есть, грубо говоря, каждый год наступают хорошие условия, чтобы его наблюдать и фотографировать. Ну а если мы говорим о объектах дальнего космоса, то для северного полушария это, наверное, галактика М31, галактика Андромеда. Удобно она, во-первых, потому что у нее довольно длительный сезон видимости, то есть это где-то с сентября и до весны, до середины весны, наверное, ее можно будет, в принципе, наблюдать и фотографировать. Удобна она еще и тем, что она при хорошем загородном небе даже невооруженным глазом видна, что, естественно, облегчает поиск объекта. Вот, так что, наверное, вот такие три мои топ-объектов. Луна, Юпитер и галактика Андромеда.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И следующий вопрос из комментариев от пользователя с ником «Проснись, страна». Дмитрий, на 8.30, видимо, имеется в виду тайминг выступления, представлен реальный размер галактики на звездном небе. Ближайшая галактика настолько приближена к нам. Я в шоке, если честно.
3: Да, в презентации на выступлении я показывал коллаж, в котором соблюдены масштабы съемки. То есть там была в центре такая Луна, относительно небольшая, и вокруг нее объекты дальнего космоса. И все это снято в одном масштабе. Вот. Ну, естественно, дальний космос снят с большой выдержкой был, поэтому он так хорошо виден был. И действительно, там была представлена как раз галактика Андромеды, и она там в видимых своих размерах в несколько раз больше самой Луны была. Да, она имеет именно такие размеры на небе, но это не ближайшая к нам галактика, потому что намного ближе к нам Магеллановые облака, которые спутники нашей галактики Млечный Путь, но видны они только из южного полушария, поэтому из наших широт, наши необъятные, их, к сожалению, увидеть не получится. Вот, если у нас Земля вдруг не перевернется, конечно же. Вот. Так что да, именно такие размеры, видимые размеры, я подчеркиваю, видимые с Земли размеры, это нужно учесть с учетом расстояния до объекта, да, именно такие размеры она и имеет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И дальше Максим Кулагин спрашивал, это все, конечно, интересно, но как цель оправдывает средства? Этот Хаббл уже 3 раза золотой, а люди до сих пор голодают и живут на улице.
3: А ну, то, что люди голодают...
2: Дмитрий, не на улице живете, небось.
3: Да, да. Живу в студии тут, в гараже практически сутками. Но то, что люди голодают и живут на улице, виноваты, конечно же, именно астрономы. Вот. Но цель, естественно, средства оправдывает, потому что без изучения космоса, без изучения космонавтики у нас не было бы искусственных спутников Земли, у нас, вероятно, не было такой штуки, как интернет, которым мы сейчас вот пользуемся, общаемся, сидя в разных городах. Мы вот, так скажем, беседуем, как будто рядом за одним столом сидим. Это как минимум вот так. И интернет, он же ведь не просто для развлечений. Действительно, это помогает и в работе, и в общении, и, само собой, это прогрессирует наша жизнь от этого. Раньше, чтобы какую-то книгу почитать, это нужно было идти в библиотеку, и если она там есть, то хорошо. А сейчас с интернетом я в любой момент могу набрать и почитать книгу, написанную рукой Галилео Галилея. Мне не нужно там ехать в какой-то там музей где-нибудь в Европе. Вот. Это уже само собой. К тому же, более того, изучение космоса уже и более такие перспективные, они несут с собой тоже, естественно, определенную, там, возможно, финансовую выгоду. То есть есть проекты о разработке астероидов, то есть там добыче полезных ископаемых из них. И это все сейчас очень, конечно, далеко еще, но это впереди, и когда-нибудь к этому придем. Ну и в любом случае астрономия, как такая одна из важнейших наук, она не имеет вот какой-то такой цели, ну, не то что цели, а такого вот выхлопа конкретного. То есть, ну, открыл там астроном какую-то там черную дыру, ну и что? Да, в том-то и дело, что открывая вот это все, мы двигаем все человечество вперед. Потому что в каком-нибудь там 1500 году, когда люди не были уверены, каково вообще место людей в этом мире, они же думали, что все вокруг них крутится, за несколько сотен лет вот так понимание самого себя у человечества выросло, и в том числе благодаря астрономии.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Следующий вопрос задает Артесла. Вопрос. Насколько в настоящее время быстра эволюция телескопа?
3: Ох, хороший вопрос. Эволюция телескопов вообще в 20 веке и в 21-м, она просто взрывообразная была. То есть у нас там в 19 веке, в 18-м, 17-м у нас были основные оптические схемы, которые были и разработаны Галилеем и Ньютоном, и они потихонечку развивались, телескопы становились больше, и вот это вот все. Это хорошо, то есть там вот в начале, буквально в начале 20 века строили эти гигантские телескопы, которые были длиной 67 метров, которые там не то что там покрутить нельзя было, они просто горизонтально стояли неподвижно, и таким зеркалом поворотным в них свет направлялся. Вот. Но потом начали появляться гибридные оптические схемы, они начали широко распространяться. Потом в 60-х годах появились первые орбитальные телескопы, и вот к этому мы сейчас и пришли. Вон у нас Хаббл такой, как трижды золотой, как в предыдущем вопросе было написано. То есть в 60-е годы вывели первые орбитальные телескопы, что позволило там увидеть в ультрафиолете наконец-то более подробно окружающее нас пространство. Это уже, то есть люди научились нивелировать атмосферу, ну, то есть избавляться от нее, выходить за ее пределы. Это сразу же позволило намного дальше, намного глубже в космос заглянуть. И, естественно, начали разрабатываться большие, вот действительно большие телескопы, наземные. Потому что начала появляться такая система, такие технологии, как активная и адаптивная оптика, которые с Земли помогают тоже немножечко нивелировать вот эффект земной атмосферы. И это тоже дало огромный скачок. И сейчас некоторые наземные телескопы, например, VLT, который в Чили, там система из 4-8-метровых телескопов, они уже сейчас могут давать картинку лучше, чем у Хаббла, благодаря как раз вот этой системе адаптивной оптики. И точно так же сейчас еще строятся телескопы ELT, который почти 40 метров будет в диаметре. Это просто гигант сумасшедший. Телескоп Джеймса Уэбба, который опять откладывают. Да, сейчас это все будет развиваться. К тому же появляются такие перспективные проекты, как радиотелескоп на Луне. Очень интересный проект, километровая такая тарелка, телескоп из гравитационной линзы Солнца, о котором, я полагаю, мы сегодня поговорим подробнее попозже. То есть сейчас эволюция телескопов, она скачет просто... В 20 веке вот взрыв был, развитие. Сейчас уже, конечно же, уже не так прям супер мы прыгаем через поколения, но тоже активно движемся вперед намного быстрее, чем двигались в 19 веке, например.
1: Спасибо. И мы говорим спасибо Гемону, который поддерживает наш стрим. Спасибо вам огромное за поддержку. И Евгений Гусев спрашивает, а какой инструмент посоветуете для наблюдения форума с дальних рядов?
3: Но телескоп, конечно же, неудобно будет с собой притащить. Вот как вот эти картинные такие театральные бинокли часто используют. Но театральный бинокль — это, в общем-то, так себе устройство. А вот просто бинокль — замечательно вообще. Просто шикарно будет видно. Я однажды с женой в опере был. Я с собой притащил бинокль. Такой советский, он тяжеленный, железный такой был. Я сидел, но не с последних рядов, но где-то из середины зала. Я прям, вот у меня артист был прям вот как на ладони весь. То есть, ну, бинокль, да, не телескоп уж точно. Телескопы, они крупногабаритные все-таки. У них обязательно должен быть штатив, точнее, монтировка, и это займет место. А бинокль вообще классно. Есть довольно компактные, но при этом относительно мощные. И они подешевле все-таки будут, чем телескопы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И спасибо Сергею Любомудрову, который постоянно смотрит и постоянно поддерживает наши стримы, постоянно задает умные вопросы. И он спрашивает, а попадались ли, Дмитрий, в вашей сети искусственные объекты вроде МКС?
3: Да, очень часто, на самом деле, спутники через кадр пролетают, особенно когда дальний космос снимаешь. Ну, дальний космос ты когда снимаешь, это как происходит? Тут ты вечером навелся на объект, и до самого утра ты за этим объектом следишь. И у меня, по-моему, не было таких ночей, когда вот ни один спутник не пролетел по кадру в это время. Часто они летают. Сейчас, когда Илон Маск начал целыми пачками эти старлинки выводить, вероятность того, что спутники попадут в кадр, становится, конечно же, значительно выше. Да, спутники попадают постоянно в кадр. Ну, в принципе, это пока что не страшно. Но вообще МКС, она бывает иногда проскакивает в кадре таким случайным образом, но лично я МКС целенаправленно отдельно ловил, отдельно ее снимал. Вот, потому что мне вот так не повезло. Бывает такое, что человек снимает Луну, и в это время как раз между наблюдателем и между Луной такая МКС раз и пролетела. Очень классные фотографии при этом получаются. Что забавно, и от этого бывают конспирологические такие очень странные версии, что вот смотрите, вот фотография якобы подлинная, вот тут Луна, вот тут рядом там, ну, МКС. То есть это что получается? МКС не намного меньше Луны, что ли? Но это, конечно же, глупость, потому что, ну, следует учесть расстояние до Луны и до МКС.
1: Ну, к слову, Дмитрий как раз в лекции было о том, что фотошопить приходится ровно по этой причине, что периодически попадают объекты искусственные, спутники и так далее.
3: Да, да.
2: Спасибо. Спасибо зрителю Д за поддержку. А Сергей Паршенов спрашивает, кстати, о вакцинах. Космонавтов прививают или нет? Мало ли в космосе какая-то зараза. Но я тут могу сказать, что, наверное, вопрос не совсем к Дмитрию, он все-таки астрофотограф, и заразу космическую сложно ему углядеть.
3: Ну, вообще, да, но как бы... Да. Но тут тоже вряд ли какой-нибудь космический вирус там на МКС сидит, которого на Земле нет. Скорее всего, люди просто какие-то свои болячки привозят на МКС, и, может быть, они действительно вакцинируются от наших обычных болячек, чтобы там друг друга не перезаражать, не устроить эпидемию на МКС. Так что, ну, скорее всего, они вакцинируются просто вот в рамках вот нашей обычной вот человеческой жизни. Вот. Ничего какого-то особенного там нет, потому что там вряд ли там какие-то космические вирусы обитают на МКС.
1: Спасибо.
2: Следующий вопрос. Если обитают, то, поскольку мы не знаем, что за вирусы, то как можно от них привиться?
1: Согласен. Так, следующий вопрос задает человек, который, видимо, лицом упал на клавиатуру и написал свое имя примерно так. Вот, он вообще один САС ФБР-35 лет, да? Не знаю. Так, я не понял, в телескоп туманности черно-белые? Спрашивает он.
3: Этот момент я на форуме излагал. Это один из мифов, перечисленных мной. То есть, если глазами смотреть на эти объекты, они видятся нам черно-белыми. Но это не значит, что они таковыми являются, потому что это уже тонкости нашего зрения, и наш глаз, такой тусклый объект, действительно видит серым, даже с помощью телескопа. Но если воткнуть самый вот обычный вот такой вот зеркальный фотоаппарат, это вот простейшая тушка, которую вот я на вторичном рынке за 4000 рублей купил, они уже будут цветные, если снимать на более-менее длительных выдержках. Так что объекты цветные, но в силу нашего зрения, которое достаточно слабое в этом вопросе, мы их видим черно-белыми.
1: Спасибо. Так, Илья Владимирович, тоже постоянно наш зритель спрашивает, а какое нужно оборудование любителю, чтобы начать снимать космос? Это, по-моему, тоже в лекции было озвучено.
3: Но начать, в принципе, можно с простого. Это штатив и фотоаппарат, стоящий на нем. Вот. Но снимая небо на длинных выдержках, появится проблема, что небо поворачивается со временем, и звезды они начинают размазываться. И нужно будет устройство, которое будет поворачивать фотоаппарат вслед за звездами. Мы об этом сейчас еще подробнее поговорим, но если сейчас конкретно на этот вопрос отвечать, для фотоаппарата это устройство будет называться трекер. То есть оно там не так, чтобы прям супер-пупер дорогое в рамках нашего занятия. Вот. И, в принципе, можно будет с этого начать. То есть просто фотоаппарат, стоящий на вот таком трекере, который будет его вслед за звездами поворачивать. Уже что-то можно будет снимать. Можно будет снимать Млечный путь, можно будет снимать крупные объекты в этом Млечном пути. Но здесь намного важнее условия, в которых вы это будете делать. Потому что если вы выйдете у себя на балкон в Москве, то мало что получится снять, потому что городская засветка, она, конечно же, губительным фактором в данном случае будет. Нужно отъехать все-таки от города, и не абы как желательно, а ориентироваться по картам засветки, выбрать место потемнее, чтобы и тоже не супер далеко было, и там уже небо совсем другое будет, и даже на простое оборудование там можно получать хорошие фотографии. Но если вы уже о такой съемке через телескоп, если мы будем говорить, то тут уже нужен телескоп, ну вот хотя бы вот таких габаритов, то есть вот это тот самый 13-сантиметровый телескоп, о котором я в докладе говорил, то есть хотя бы вот такого размера, и это уже будет хорошее начало для получения качественных, крутых фотографий. Ну и дальше уже по нарастающей покупать оборудование.
1: Спасибо. Меня тут попросили убрать немножко низкие частоты. Я немножко убрал, скажите, нравится ли вам теперь мой голос?
2: Мне нравится.
1: Спасибо, Гоша.
2: А вот Михаил Бубновский, так что можно было не убирать. А Михаил Бубновский спрашивает, желаю, чтобы такой замечательный канал, как Science Video Lab, было видно всем даже без телескопа и поддерживать.
1: Спасибо большое.
3: А вы сейчас без телескопов его смотрите?
1: Угу. Не все, правда, видно, но я надеюсь. Не забывайте вот нажать на колокольчик, чтобы не пропускать.
2: А зритель Netrix спрашивает. Предположим, вы поехали на природу в гордом одиночестве, и в один прекрасный момент вы видите космический корабль инопланетян. И это не НЛО инопланетян. И это не НЛО, а явно космический корабль.

0: Вот, они, инопланетяне, по крайней мере, солнца не будет к тому времени. Вот. Так что не переживать. Вот. Но вообще, чем это обернется, это две спиральные галактики превратятся в одну эллиптическую, в которой нет вот этих рукавов, то есть просто такой светящийся шар из миллионов звезд. Чем это чревато? Ну, это вот столкновение, это, конечно, так очень громкое название, то есть это не так, что они вот так наскочат друг на друга и отлетят, они, так скажем, пройдут друг сквозь друга, то есть там же межзвездное пространство, оно довольно-таки большое, и далеко не, там, не так много звезд там поврезается друг в друга. Вот. Но вообще, конечно, гравитационное воздействие будет катастрофическим, множество галактик будет, множество звезд будет вытолкнуто, но тут уже, конечно, лучше действительно с астрофизиками. Вряд ли кто-то другой нас до Андромеды поглотит, но мы до этого, скорее всего, поглотим Магеллановые облака. Потом, может быть, еще ко всему, ко всей этой движухе еще галактика треугольника присоединится уже после слияния Млечного Пути с Андромедой. Это тоже галактика местной группы, третья по размеру после Андромеды и Млечного Пути. Она, по идее, может быть, тоже потом заскочит на вечеринку.
1: Космическая тусовка просто. Ну, вообще, вы не переживайте, вы не доживете, так что...
0: Я так люблю говорить, что да не парьтесь, все прекрасно. Намного раньше у нас тут все пойдет, известно куда.
2: Спасибо. И вопрос от Сергея Паршенова. Не понимаю, что такое тень черной дыры? Это как? На какой видимый объект Вселенной черная дыра отбрасывает тень?
0: Это... Вот тут опять же лучше с астрофизиками. Тень черной дыры – это, то есть, не сам вот этот вот кругляшок горизонта событий, вот. А это, насколько я знаю, это просто участки, окружающие черную дыру, от которых до нас не пришел свет. То есть это не сам вот это, как в фильмах Нолана, вот этот вот круг, вокруг которого такой аккреционный диск. То есть это уже область, от которой свет до нас по тем или иным причинам не дошел. Но это действительно, это лучше с астрофизиками обсуждать.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Че, я Дагуш? Иоанн спрашивает, и спасибо за поддержку. Добрый вечер, спасибо огромное за вашу деятельность. Недавно наткнулся на Яндекс.Дзене на статью, дескать, фото Perseverance с Марса поддельное, потому что небо должно быть черным при таком давлении. Не могли бы прокомментировать?
0: Почему оно должно быть черным? Это на Луне, в которой атмосфера... от которой атмосфера, наверное, только название присутствует, а по факту там ее, ну, почти нет. Вот. На Марсе все-таки присутствует атмосфера, там даже облака есть на Марсе. И днем небо там, в принципе, непрозрачное. Так что абсолютно нормально то, что оно там имеет такой желтоватый оттенок, ну, в силу своего состава и в силу пыли, которая там витает везде. Вот, так что это абсолютно нормальное явление, то, что вот, небо там такое. Это ночью там, да, ночью небо намного более прозрачное, чем у нас на Земле, и видно там намного лучше, особенно с учетом того, что из-за светки там нет. Вот, так что, да.
1: Спасибо. Денис Ангер, наверное, злой Денис, пишет вопрос по теме, а зачем изучать Луну?
0: Вопрос по теме. Но это вопрос близок к риторическому. Ну, то есть, зачем вообще изучать Луну? Ну, потому что человечество все-таки стремится к познанию окружающего мира. Если мы по каким-то конкретным пунктам Луны идем, то есть, допустим, зачем там изучать геологию Луны, чтобы понять там, как она образовалась, образовалась ли она действительно как отколовшиеся фрагменты Земли. Если изучать, допустим, там ударные кратеры, то есть, чтобы понимать физику столкновений, чтобы можно было там, грубо говоря, производить расчеты там возможных там столкновений на Земле, хоть и тут есть такой фактор, как очень плотная атмосфера у Земли, то есть здесь очень много ответов на этот вопрос. Если с самого начала брать, то это довольно такой философский будет ответ, почему мы вообще изучаем, почему мы вот занимаемся, люди занимаются наукой, почему мы занимаемся там просветительской деятельностью или около просветительской кто-то занимается. То есть это вот вопрос взглядов на

0: нашу жизнь вообще. А конкретные цели изучения уже несут конкретные ответы. И все это так или иначе помогает нам, в принципе, в понимании вот этого мира, в котором мы живем. А со временем это может приносить и какую-то конкретную пользу. То есть вот на Луне, возможно, удастся все-таки построить какую-то базу, на которой можно будет проводить уникальные научные эксперименты, которые на Земле, допустим, проводить очень сложно, потому что там условия совершенно другие. То есть это уже дает некоторые плюсы. Но мы не сможем построить базу на Луне, если ничего об этой Луне не будем знать.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Александра Милова. Интересно было бы услышать мнение астрономов о потенциальном в будущем телескопе с использованием Солнца в качестве линзы, так называемое гравитационное линзирование. Далеко ли можно таким посмотреть и можно ли?
0: Вот это, кстати, классная тема, вот этот телескоп из гравитационной линзы Солнца. Вот на эту тему, кстати говоря, у Вячеслава Авдеева ролик был, он общался с автором этой миссии. Это русский астроном, который живет в Америке, работает в НАСА. По его проекту, там очень длинное название у этого проекта, у него нет какого-то короткого лаконичного названия, там телескоп из гравитационной линзы Солнца, там длиннющее, короче, я так даже не смог запомнить. Суть этого проекта в том, что мы, вот у меня есть линзовый телескоп под рукой, я на его примере покажу. Вот, то есть вот у нас у линзового телескопа есть, соответственно, линза, я надеюсь, как-нибудь будет видно. Вот, у него есть линза. Вот, и здесь у него ставится с другой стороны либо окуляр, либо фотоприемник. Вот, по этому проекту вместо вот этой линзы будет само Солнце и его гравитационное линзирование. А тут мы уже поставим там, ну, какой-то фотодетектор, который данные, полученные из этой гравитационной линзы, будет принимать. Вот. Но тут у этого проекта, у него там довольно большой ряд проблем. Труба довольно длинная, она почти метр. А если мы говорим о гравитационной линзе Солнца, то вот эта условная труба, которой, естественно, по факту не будет, она в космических мерках измеряется. То есть вот этот фотоприемник, его будет, нужно будет вывести на огромное расстояние, то есть намного дальше, чем сейчас Voyager улетел. То есть минимальное расстояние, насколько я помню, там должно быть 550 астрономических единиц. Астрономическая единица – это, если что, среднее расстояние от Земли до Солнца. 550 раз надо дальше его от Солнца отодвинуть. И лучше, конечно, еще дальше, там где-то на 700 астрономических единиц. Это огромное расстояние. При этом его положение, вот этого фотоприемника, нужно будет непрерывно контролировать. То есть вот прям вот все время должно быть контролировано, потому что он и в итоге просто не в ту сторону там повернется и не сможет фокус Солнца поймать. Перспективы у такого проекта очень большие, то есть он может намного дальше заглянуть, точнее не намного дальше, он сможет намного подробнее рассмотреть объекты, которые, ну, не так чтобы прям супер далеко от нас. То есть и речь идет, вот чтобы понимали, речь идет о наблюдении деталей на экзопланетах, не очень далеких от Солнца. То есть там на каких-нибудь ближайших звездных системах, в которых есть планеты, можно будет прям там океаны жидкой воды увидеть. Ну, как увидеть, заснять. Там очень сложная методика, тут действительно много технических трудностей. Это очень такой долгостроящийся проект. Если его, ну, его вроде как он близок к принятию, но пока что это все еще на стадии разработки прототипов. Вот, то есть идея такая, что вот этот фотоприемник, его запустить сначала поближе к Солнцу, а потом он раскроет парус солнечный, и под давлением солнечного ветра должен будет ушмыгнуть в, ну, на необходимое расстояние. И лететь он будет лет 30, по-моему. Так что это очень долго, но перспективы у такого проекта действительно очень большие. Супер подробно, супер детально можно будет увидеть, но не очень много объектов, к сожалению.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Елены Жумагуловой. Какой объект вам хотелось бы снять? Ну, прям спите и видите. Что больше всего интересно?
0: Это хороший вопрос, потому что я уже очень много объектов поснимал, и Ну, не то, что я могу сказать, я там столько всего повидал, но, конечно, мне бы хотелось увидеть, ну, сфотографировать вспышку галактической сверхновой у нас, в нашей галактике. То есть, ну, понятно, что это в момент вспышки, это просто очень яркая звезда будет, но сам факт того, что это не просто звезда, а вспышка сверхновой, это да, это круто. Ну, а так, в общем-то, из... Я вот, допустим... 7 лет назад я безумно хотел сфотографировать как раз галактику туманность Андромеды и туманность Ориона. Но я их сфотографировал. Я, так скажем, добился своей цели. И сейчас, в общем-то, из доступных любителю объектов я уже очень много всего поснимал. Многие объекты по несколько раз уже даже снимал. Вот, там какую-нибудь Луну или планету Солнечной системы вообще там десятки раз снимал. Вот. Так что, наверное, вот вспышка сверхновая, какая-нибудь суперкрутая комета, возможно. Да и все, наверное.
1: А что-нибудь из Южного полушария, типа Южного Крестова или что-то?
0: А, вот из Южного полушария, да, я бы очень хотел сфоткать Магеллановые облака. Вот, то есть это да. Но это не то, что мечта, это, ну, рано или поздно я поеду в Южное полушарие и сфотографирую их. То есть это как бы это не мечта, это цель.
1: Отлично, спасибо.
0: Ну вот, кстати, про Южное полушарие я не подумал. Да, спасибо.
1: Здоровья. Так, Печенкин Сергей поддерживает и говорит, а космос, как снимают, почти понятно. Так, провода от сетапа куда девают, расскажите лучше.
0: Чтобы было понятно, про сетап – это вот сам телескоп. Все, вот и это. Когда... Да, вот эта вся установка, в том числе там камера, вот и все аксессуары, все это вместе называется сетап. И когда эта штука делает астрофот, она просто обмотана проводами вся. То есть тут везде провода висят по много. От каждого девайса обычно по 2 провода идет питание и сигнал. И бывает такое, что в момент, там, пока телескоп поворачивается, просто он может запутаться в проводах. Так что да, их желательно как-нибудь так подвязывать и заранее трубу крутить во всяких разных положениях, чтобы проверить, что нигде ничего не пережимается, чтобы монтировка сама себя не задушила ночью проводами. Да.
1: Спасибо. Так, и Пете мы говорим спасибо. Он пишет, а как скрыться от рептилоидов, а то достали уже прилетать. Сочувствуем, Петя. Ну, хоть как бы. Наши полномочия все, как говорится, в данном случае.
0: Ну да, тут только сильное колдунство поможет.
1: Горошек, брат кукурузки, пишет. А насколько далеко в прошлое, на какое расстояние вы заглядывали своими глазами в телескоп?
0: О, своими глазами, тут я большими цифрами вряд ли похвастаюсь, потому что я не так много вообще наблюдал глазами. Я довольно быстро в астрофотографию ушел. Вот. Я тоже не задавался целью, какой самый дальний объект, который попадал на мои снимки. Но из, ну, то есть бывает так, что ты какой-то объект снимаешь, и на фоне там какие-то очень далекие галактики там в несколько пикселях проявляются. То есть я до них там не смотрел, какие расстояния. Но самый удаленный объект, который я целенаправленно снимал, то есть на него навелся и его фотографировал, это, наверное, квинтет Стефана. Это 5 галактик в такой в группе. Они от нас удалены, чтобы не соврать, где-то 400-500 миллионов световых лет, как-то так. То есть это самый удаленный объект, который я целенаправленно снимал, и с учетом того, что вот эти случайно попавшие фоновые объекты мы в учет не берем. Вот, вот так.
2: Спасибо. Спасибо. И вопрос теперь уже от кукурузки, видимо, брат спросил, теперь передавай микрофон. Вопрос кукурузки. Какой самый дальний объект люди сняли? Вообще самый дальний. Не зафиксировали по признакам, а именно фото. На каком расстоянии?
0: Ну, насколько я помню, вот эти вот самые видимые рубежи Вселенной, которые говорят, там объекты, в основном как раз вот эти супердалекие галактики, там в основном уже в инфракрасном и радиодиапазоне они действительно фиксировались напрямую. Вот, тут я... этот момент конкретно, вот сейчас конкретный объект не назову, но я точно могу сказать, что я видел непосредственно фотографию галактики, которая, по-моему, в 12 миллиардах световых лет. То есть это, Насколько я помню, с телескопа VLT в Чили была получена фотография очень удаленной галактики. Там она такая немножко специфическая галактика, там с ней не все так ясно. Но вот, по-моему, 12 миллиардов световых лет непосредственно вот фотка. Да, она такая там небольшое такое пятнышко, грубо говоря, но тем не менее вот она напрямую зафиксирована. Вот, но она, насколько я знаю, и более дальняя тоже прямая фиксация была.
1: Это же получается очень-очень молодая галактика, ну, для галактики.
0: Да, и там вот как раз с ней непонятно то, что в той галактике, насколько я помню по статье, я ее год назад читал, сейчас могу уже немножечко подзабыть, в той галактике уже было, причем довольно резко, прекратилось звездообразование. И вот это вызывало вопрос, почему на таких ранних сроках уже заканчивается звездообразование, причем довольно резко. Вот. Название галактики я не назову, там очень-очень длинный каталожный номер, спустя год я его точно не вспомню. Вот. Но телескоп системы VLT это фотографировал. Это я точно помню, что VLT снимал. Как раз вот с помощью системы адаптивной оптики удалось вот настолько далеко, прям с Земли, посмотреть.
1: Спасибо большое. Сейчас спасибо. Дадим Дмитрию немножко отдохнуть и несколько объявлений выдадим. И еще раз скажу всем спасибо, кто смотрит нас в прямом эфире. Это очень здорово. И те, кто смотрит записи, тоже замечательно. Не забывайте о том, что поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий – это прям must have, что называется. Потому что это помогает развиваться нашим каналам. И это помогает развиваться научпопу как таковому. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Ну и, соответственно, поддержать данный конкретный стрим можно сразу тоже несколькими способами. Есть суперчат, есть ссылка, которая имеется в описании. Она же сейчас при помощи Георгия появится и в чате данной трансляции. Ну, вопрос, который вы таким образом задаете, мы в самую первую очередь и зачитываем. Ну, практически вы гарантируете, что вы попадете в эфир. Ну и, конечно же, можно поддерживать нас при помощи Патреона или спонсирования каналов. Спасибо вам огромное за подобную поддержку, друзья.
2: Напомню вам, дорогие друзья, тем, кто к нам недавно подключился, на самом деле мы забываем, что есть такие, кто подключается вдруг посередине, что вы смотрите постскриптум доклада Дмитрия Лебедева, астронома-любителя, астрофотографа. Доклад назывался «Зачем НАСА фотошопят космос?» или «Как за $100 нарисовать снимок Хаббла?» И был он на форуме «Ученые против мифов 14». А уже нас в конце следующей недели, в субботу и воскресенье, нас всех ждет форум «Ученые против мифов 15», на который я настоятельно рекомендую всем зарегистрироваться, чтобы хотя бы посмотреть прекрасную трансляцию, которую будет вести Виталик, ну, под руководством Виталика, с какого-то тоже астрономического количества камер, обвешанных астрономическим количеством проводов.
1: А что мы еще... Астрономическое количество фотооператоров. На каждый человек по 5, по 6 будет висеть.
2: Да, а на следующей неделе стримов мы проводить не будем, поскольку подготовка к форуму отжирает вообще все возможные силы. Немножко боимся эпидемиологических мер, которые сейчас опять вводятся в Москве, как бы что ни вышло, но надеемся, что нас это не коснется. В четверг на канале Anthropogenes.ru выйдет 14-й уже эпизод форума «Ученые против мифов 14-14-14». На тему квантовой физики, называется «Квантовая физика вопреки здравому смыслу». Спикер Вадим Радимин, кандидат физико-математических наук, руководитель направления научно-образовательной квантовой криптографии группы квантовых коммуникаций Российского квантового центра, то есть трижды квантовый человек, автор более 30 научных статей и так далее. Это, я вам скажу, доклад точно не для слабых умов, но поэтому попробуйте посмотреть. Я, честно говоря, мне было непросто вообще освоить этот материал, касающийся квантовой физики.
1: А я же правильно понимаю, что это предпоследний материал с форума
2: ученых? Это предпоследний эпизод, да, предпоследний эпизод форума «Ученые против мифов». У нас осталось только 15-й.
1: Остался его всего, так что да.
2: Это странно, вообще их 14, их было 16, что-то тут не то.
1: Потому что ладно. Два материала еще на канале «Лаборатории ночных видео», насколько ты помнишь.
2: Ладно.
1: Друзья, поверь. Спасибо, что вы смотрите. Не забывайте, если вдруг вы по какой-то причине пропустили какой-либо из, то значит, вы не подписаны на канал anthropogenes.ru, потому что там все лекции с форума обычно появляются.
2: Ну что ж, тогда мы продолжаем. Я призываю всех, задавайте вопросы через суперчат с помощью специальной ссылки. И Дима сегодня успеет ответить на столько вопросов, насколько он успеет ответить. И мы переходим к следующему нашему вопросу, который задает Сергей Паршенов. А можно вражеский спутник-шпион рассмотреть в деталях через телескоп? Спрашивает Дима.
0: Вот, кстати, про спутники-шпионы была интересная история не так давно, когда американский астроном-любитель сфотографировал американский же спутник-шпион. Но это было на тех стадиях, пока он выводился на орбиту, еще, насколько я помню, не очень высоко был. То есть, ну, там не то, что прям вот он прям серийный номер на нем сфоткал, но определенная там детализация, то есть уже не точка была, а вот там видно, что какие-то там солнечные панели вроде как есть. То есть вот эти спутники, они делаются обычно довольно маленькими, в принципе, большая часть спутников, они довольно маленькие. Это МКС у нас здоровенная, ее можно с Земли, даже средний телескоп фоткать. Но, в принципе, если иметь, насколько я помню, я сейчас могу, конечно, ошибаться, но вроде как в Советском Союзе были обсерватории для этого специальные, для отслеживания спутников, вражеских, конечно же. Вот. Ну, то есть, в общем-то, можно в теории, имея большой телескоп и имея опытного рукастого астронома, получать фотографии не очень высоких и не самых маленьких спутников. Вот так. Но это сложная техника. Но, в принципе, реализуемая.
1: Ну, большую детализацию все равно вы вряд ли получите маркировками.
0: Да,
1: И процессор вы не увидите, какой на нем установлен. Так что...
0: Спасибо. То есть, вот вряд ли получится увидеть, что, ага, вот этот спутник смотрит вот именно сюда.
1: Такой, не смотри на меня, да?
2: Испугался. Ну да, я сейчас, прочитав чат, увидел, что я назвал Димусь почему-то лебедем, не знаю,
0: что
2: произошло.
0: Да.
1: Какой-то...
0: За что вот
2: потом очередной раз убеждаюсь, что, кстати говоря, вот часто комментарии, комментаторы, которые смотрят наши там, лекции наших докладчиков, часто докапываются до того, что они сказали там, вот он такое сказал. Потом докладчика спрашивают, говорит, да, я действительно такое сказал. Ну, то есть в устной речи люди могут ляпнуть совершенно неосознанно что-то неведомое и даже не знать об этом. Поэтому извините.
0: Ну вот, кстати говоря, я хотел бы поправиться. Я на сцене форума сказал, что у Геннадия Борисова двухметровый телескоп. У него не двухметровый телескоп. Это вот как раз из той серии. Там полметровый, насколько я помню, у него телескоп. Я не знаю, почему я произнес слово двухметровый. Вот, вот как раз тот самый случай. Я внимательно переслушал свой доклад, и вот одну оговорку вот я нашел.
2: Ну, а конспирологи все. Потом
1: теперь это... Хитров отпустят.
2: Да.
0: Ох, вот как он мог перепутать размер телескопа? Кошмар.
2: А раз перепутал, значит, что-то здесь не то.
0: Значит, в остальном тоже везде ошибся.
2: Оджер 101, наверное, так. Ой, Оджер или Ойер 101 спрашивает. Добрый день. Когда найдем 10-ю планету?
0: Ну, когда? Ну, сейчас 9-ю вообще ищут, потому что после известная история 9-й. С Плутоном у нас есть.
1: Скорее всего.
0: После 9-й, хорошо, давайте сначала найдем 9-ю, а потом уже поговорим насчет 10-й. Вообще сейчас активно ведется поиск этой официально, так скажем, 9-й планеты. Мнения насчет Плутона, конечно же, разнятся, но ладно, давайте мы сейчас в эту тему врываться не будем. Ведется поиск... Есть даже проекты гражданской науки, в которых, так скажем, люди анализируют данные, ведут поиск, и в том числе вот этой самой планеты ищут. Как найдем, так сразу же и откроем, как говорится. Вот. Когда это будет сделано, сказать сложно, потому что тут уж ведется поиск. Это чуть-чуть посложнее, чем когда Клайд Томбо искал Плутон.
1: Спасибо. Пирожок с ковидлом, как всегда, с нами в очередной раз. Подумалось. Мы нашли межзвездную комету и межзвездный астероид. А методики поиска межзвездных планет есть? Не хочется ждать, пока такая войдет в нашу систему.
0: Конкретно тут поиск именно межзвездных объектов, методики нет. Мы можем открыть какой-то объект и, ну, за относительно короткий срок установить, откуда прилетел. Вот. То есть такой объект, он прилетит, он может прилететь вообще из любой части неба, откуда мы не ждем. То есть кометы, обычные наши кометы, местные, так скажем, их чаще всего открывают, когда смотрят, ну, вдоль эклиптики или просто около Солнца, когда смотрят. Вот. Не исключено, что какая-нибудь межзвездная комета может сверху на нас прилететь со стороны там, Северного полюса нашего. То есть они могут вот совершенно внезапных траекторий к нам ворваться, но это, в общем-то, и к долгопериодическим кометам нашей Солнечной системы тоже относится. Так что конкретного метода для поиска именно межзвездных объектов нет. Но открытые объекты мы довольно быстро сможем установить их межзвездность.
1: Спасибо. Так, Дэн Астрономи спрашивает. Привет всем, говорит, и спрашивает. Дмитрий, подсобите, какие телескопы могут видеть галактики так же, как и Хаббл? Просто я новичок в этом деле.
0: Так же, как и Хаббл, но еще нужно... Грубо говоря, нужен телескоп диаметром 2,4 метра, который находится на низкой орбите, чтобы видеть так же, как и Хаббл. Желательно, чтобы Риччи-Кретьена оптическая схема была. Вот. Но что я тебе могу сказать? Наземная оптика за эти 31 год, который Хаббл там болтается, она, конечно же, вперед продвинулась, появилась. Активная и адаптивная оптика, и, как я уже ранее сегодня сказал, с современными топовыми научными телескопами уже можно видеть лучше, чем Хаббл с Земли. Но это сложная методика, она работает не в абсолютно всех объектах наблюдаемых, вот, но, в принципе, потихонечку... Мы развиваемся, в принципе, человечество, я имею в виду. Мы, как любители, нам пока что до Хаббла далеко в любом случае, потому что нам для любителей систему адаптивной оптики поставить пока что такую полноценную адаптивку мы пока не можем себе поставить, тут по очень многим факторам. Мы можем такую половиночку такой адаптивки себе сделать, простенькую, но это так себе. Так что любителям до Хаббла пока очень далеко. Вот так.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Семена Яковлева. Какие объекты можно разглядеть в телескоп с диаметром линзы 70 мм? Простой и понятный вопрос.
0: Да, очень простой вопрос. Ну, из города даже можно будет рассмотреть Луну и планеты Солнечной системы, но если отправиться в небо, к небу потемнее, то, скорее всего, большая часть так называемого, которую я сегодня уже упоминал, так называемого каталога Месье. Это 110 объектов дальнего космоса. Это достаточно яркие объекты, и Шарль Месье их открывал в небольшой телескоп, который по диаметру, по-моему, даже меньше 70 миллиметров был. Так что вот, посмотрите, что такое каталог Месье, и под хорошим небом ваш телескоп большую часть объектов из этого каталога можно будет заметить. То есть не рассмотреть там во всех деталях, там спиральные рукава галактик, определить факт наличия, так скажем. Вот, то есть заметить, что вот, да, этот объект там присутствует.
2: Спасибо. И вопрос от Антона Коваленко. Из всех глупостей и заблуждений, которые тебе приходится слышать в связи с твоим увлечением, что тебя больше всего задолбало?
0: Замечательный вопрос, прекрасный. Два момента я назову. Это, во-первых, я когда публикую какую-нибудь фотографию Луны или планеты Солнечной системы, такой вечный вопрос, где звезды на фоне? Каждый раз приходится объяснять, что вот эти объекты снимаются с короткими выдержками, звезды на фоне при этом не проявляются. Но да, это часто. Особенно сейчас, когда появилась мода на эти коллажи с Луной, на фоне которой звезды видны. Ну и второе, я на форуме об этом говорил, это классическое, это все фотошоп. Вот, то есть теперь, к счастью, есть запись моего выступления на форуме, в котором я вот эти все моменты про фотошоп довольно подробно расписал. И теперь, когда я вижу подобную дичь в комментариях, я просто кидаю запись своего выступления и могу вообще ничего не объяснять уже. Так что теперь, наверное, осталось только про где звезды на фоне сделать видео, и вообще можно проблем не знать.
2: Такое видео должно быть у каждого автора YouTube-канала про астрономию, наверное, про звезды на фоне.
0: У меня особенно, потому что я же вот это все снимаю, мне ж надо, типа, объяснять людям.
2: Да, и что до сих пор нету, я удивлен.
0: Сорян.
1: Так, заводчик милых щеночков, наверное, так? Или держатель, да, owner. Так, да, может ли быть целесообразным космическое пиратство, если смысл отправить команду, чтобы угнать спутник или что-то вроде того?
0: Какие остросюжетные сюжеты пошли. Но украсть вряд ли, потому что он же с Земли контролируется все-таки. Вот. Вывести из строя? Да, можно. Вот. То есть, в принципе, ну, грубо говоря, условно, можно там на каком-нибудь шаттле подлететь, высунуться там за борт, ногой его пнуть, чтобы он там с орбиты со своей соскочил. Но прям вот взять под контроль, ну, это, наверное, что-то управляемое, типа вот орбитальных станций, в которых люди, ну, я не знаю, насколько это целесообразно, но пока у нас космический туризм не так сильно развит, до этого у нас пока что далеко, но идея определенно интересная, да.
2: Про шаттлы как раз и я не знаю, насколько это достоверная информация, что он должен был подплывать, рукой хватать спутник,
0: да.
2: Себя затаскивать и на землю. Все.
0: Вражеский спутник. Его же вроде типа механическая рука. Специально поэтому у него такой размер и есть, чтобы эти спутники в себя советские засовывать. Я тоже что-то такое слышал. Но надо бы проверить эту историю, если это вообще возможно, проверить такую историю.
2: Это надо Антона Первушина спрашивать при случае.
0: Это уже не пиратство, это уже воровство.
1: Хулиганье, ага. Разбойники. Да. Евгений Гусев пишет. Так, приводы часовой оси для EQ2 и EQ2-3 разные?
0: Да,
1: что
0: разные.
1: Что это такое, Дим, объясни, да, пожалуйста.
0: А у нас будет позже вопрос про введение. И
1: точно будет. Ну, мы можем просто до него не дойти, потому что вопросов очень много.
0: Ну, хорошо. Ну, там просто в комментариях под выступлением был такой вопрос. Ну, короче говоря, это та штука, которая делает вот так. То есть, которая поворачивает телескоп вслед за звездами. Это называется мотор, и почти у всех монтировок, это именно монтировка, это не штатив, это называется монтировка, они почти у всех разные. Так что да, ответ на вопрос, да, разные.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Так, Иван. Ты, Гош, да? Давай.
2: Ну да, ну хорошо. Коробков Иван поддерживает стрим. Спасибо вам, Иван. И спрашивает, наблюдаются ли проявления Шлирен-эффекта в средах туманности в случае затмения источника света за ними?
0: Вот так. Вот это, да, такой вопрос я не раскапывал, поэтому и конкретно не задавался целью обнаружить такой эффект, поэтому тут ответ будет с моей точки однозначно, не знаю, вот, и не заморачивался на вот этой теме, поэтому тут ничего вам сказать не смогу.
2: И дальше Максим Песцов тоже поддерживает стрим и спрашивает. Огромное спасибо Дмитрию за ответ, хотя он и позиционируется как астроном-любитель, но многие ответы на сложные вопросы сходятся с такими мэтрами, как Сергей Попов или Владимир Сурдин. Ну, то есть это был не вопрос, а это был такой комплимент.
1: Давай сидим, подслушиваешь Сурдина с Поповым.
2: И потом пересказываешь.
0: Я скажу больше, я его еще иногда даже почитываю.
2: Ну да. Илья Владимирович спрашивает, а как происходит процедура проверки фотографий?
0: Ну, смотря проверки на что, видимо, возможно, проверки на достоверность, о том, что я ранее сегодня говорил. Вот тут, кстати говоря, не знаю, лично я не какой-нибудь сотрудник лаборатории по анализу изображений. Возможно, у них есть прям такие целые специальные алгоритмы, которые точно так раз прогнал изображение и такой, вот здесь вот подлог. Я просто так очень увеличиваю изображение и внимательно смотрю на контуры интересующего меня объекта. И по, так скажем, то есть если какой-то объект был вклеен в фотографию, то его контуры будут выдавать. Вот, чаще всего. Ну, когда это любительскими средствами вклеивается, тут достаточно легко по контурам. То есть всякие там уголки плохо подрезаны, там шакалы где-то. То есть бывает такое, что объект по детализации явно отличается от того, что должно было там быть. То есть, допустим, вся фотография четкая, а объект мыльный. Или вся фотография тоже четкая, а объект шакальный. То есть, ну, шакальный, пережатый. Вот. То есть я вот по таким критериям оцениваю, но, возможно, у профессионалов есть какой-то прям такой научный подход. Вот. Мне в данном случае помогает именно смотреть, насколько объект уместен, так скажем, на изображении, и очень часто тут можно определить достаточно быстро. Ну и в любом случае помогает... Если мы говорим о каких-то коллажах астрономических, тут еще помогает, как я на форуме говорил, астрономическое знание. Вот один довольно свежий случай, когда в одном конкурсе, не буду говорить каком, в финал вышла фотография, в которой пейзаж с вклеенной в него луной. Такая пустыня красивая, вечерняя, и луна над горизонтом. И прикол там в том, что дюны пустынные с одной стороны освещены солнцем, а луна на небе с другой стороны освещена солнцем. То есть уже видно, что подлог. То есть это либо какой-нибудь коллаж, что он в разное время в разном месте снимал эту луну и потом ее вклеил в фотографию, либо он вообще в Гугле взял фотку луны и всунул ее себе в снимок. Вот так. То есть уже логика говорит о том, что один объект с одной стороны освещен, другой объект с другой. Уже явно тут что-то не то.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: А вот Лида Д. интересует. А Венеру собирают изучать? А то все новости про Марс.
0: Ну да. Есть сейчас даже отечественная программа Венера Д. Есть у НАСА. Две планируются. Это Да Винчи Плюс и... не помню еще название, тоже там орбитальный аппарат, а у Da Vinci Plus, насколько я помню, там прям с посадочным зондом будет. Вот, то есть, да, и собираются изучать, тем более вот это недавнее открытие, так скажем, фосфина в атмосфере Венеры, что как, типа, вроде как, типа, маркер жизни может быть. Тут очень много слов может быть в этих предложениях, касающихся фосфина. Поэтому это все надо проверять, а чтобы прям круто по-пацански подтвердить, это надо прям туда по-хорошему лететь. Вот, так что, да, планируются миссии.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Немножко творчества от Александра М. Мимо всех обсерваторий я без шуток не хожу, то звезду при фотошопле, то Нибиру покажу. Спасибо вам, Александр. Вы прекрасны. Так, стол Лениных Керт. Наверное, так. Почему все игнорируют явные признаки подводных съемок на видео с космонавтами? Вы сами серьезно верите, что они действительно там снимают?
0: А какие подводные съемки там? Там рыба поплыла какая-то где-то?
1: Не знаю.
0: Или что?
2: Пузырьки,
0: я не знаю.
2: Пузырьки поднимают.
0: Ну, от шланга. Да, пузырьки кислорода, да, да. Ну да, как говорится, confirmed.
2: Вот, пошел, отшутился, ответить нечего.
1: Значит, так и будет написано, поэтому, да. Так, Артесла пишет.
0: Я сам под водой снимаю, я сейчас сам под водой сижу, да. Видите, вот синее все сзади.
1: Да и картинка тоже как будто бы из-под воды сейчас.
2: Как-то да, плывет иногда.
1: Шакальная, в общем, да.
0: Так. Это чтобы жабры скрыть.
1: Точно, точно.
0: Да,
1: продолжим.
0: Да.
1: Артесла пишет. А гравитационное линзирование доступно наблюдению на любительском оборудовании? Спасибо. А, в смысле, доступно?
0: Да, ну как, если мы говорим о том проекте солнечного телескопа с гравитационной линзой, то это недоступно, потому что, как я сказал, очень далеко лететь надо. Но любители могут снимать эффекты гравитационного линзирования. Даже отечественные наши снимали, то есть вот этот знаменитый объект, который в форме смайлика, вот это, многие видели эту фотографию, я на нашем, по-моему, отечественном форуме видел любительскую фотографию этого объекта. То есть ну, она намного меньшего масштаба, но если, ну, развернуть фотографию, приблизить, то виден вот этот самый смайлик. То есть, да, любители могут, если иметь хороший любительский телескоп, достаточно большой, и уметь снимать, то есть, как бы, опытный астроном-любитель может такой эффект снять. Это правда.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Антона Коваленко, который поддерживает стрим. Спасибо. И спрашивает... Ведешь ли ты каталог фотографий, который может позволить сравнить снимки одних и тех же областей неба в разное время и, может быть, даже что-то открыть? И в любом случае, как именно ты ведешь каталог? Как ты его ведешь, свой каталог?
0: Очень хороший вопрос, кстати, да, по теме. Я в данный период времени каких-то систематических наблюдений за определенными участками неба не веду. Вот, то есть пока что на данном этапе моей жизни я снимаю просто в свое удовольствие те объекты, которые мне было бы интересно поснимать. Вот. Я, возможно, когда-нибудь заморочусь и действительно буду снимать одни и те же участки в течение какого-то времени и искать на них астероиды. Вот, кометы мне из моего, так скажем, двора открывать не получится, потому что у меня городская застройка. А вот астероиды, да, в принципе, можно будет поискать. Но просто сейчас, в данном этапе, у меня, так скажем, вот эта вечная астрономо-любительская болезнь, называется апертурная лихорадка, когда ты постоянно прокачиваешь свой телескоп, постоянно что-то к нему докупаешь, как-то его улучшаешь, и получается так, что снимок, там, грубо говоря, годичной давности будет, и снимок, который я там сегодня получаю, он уже будет сильно отличаться по качеству, поэтому при выполнении какой-то научной задачи их сложно будет вместе сопоставлять и сравнивать на них данные. То есть поэтому я не веду какой-то вот такой каталогизации, но когда-нибудь, возможно, этим займусь. Это очень хороший вопрос.
2: Спасибо. Спасибо. Сергей Паршенов задает очередной, даже не второй сегодня вопрос, как мне кажется. А глазной телескоп только видимый спектр видит? Глазной в кавычках.
0: Но глазной глаз видимый спектр видит, а телескоп, через который вы смотрите глазами, он пропускает ультрафиолет, он пропускает инфракрасное излучение, и это можно фиксировать на фотоприемнике. Вот. То есть есть некоторые оптические схемы, которые плохо пропускают ультрафиолет, но как бы тут ограничение опять же в ваших глазах, а не в оптике. Вот, так что, вот, наверное, таков будет ответ на этот вопрос. Через обычный любительский оптический телескоп можно ультрафиолет, можно инфракрасный диапазон снимать. Ближний Спасибо. Инфракрасный диапазон.
2: Спасибо.
1: Иван Крабков, также с поддержкой, спасибо. Извечная борьба диафрагмы против выдержки, и то, и другое искажает результат. Как делается выбор в случае со съемками космоса?
0: Но это конкретно относится к тем, кто просто на зеркалку с объективом снимает. Здесь, в данном случае, диафрагма одна, то есть она заданная телескопом. Вот, то есть, если говорить вот терминами фотографов, и вот диафрагма здесь 5, ровно 5. Тут можно сделать ровно 10, можно сделать ровно 15, ну, то есть она без полутонов, она тут не регулируется вот таким вот ползунком каким-то. Вот. Здесь, в случае с телескопом, тут уже только выдержка будет решать, ну, или брать вообще другой телескоп, у которого вот эта самая диафрагма, хотя тут правильнее будет говорить светосила, а если говорить совсем правильно, говорить относительное отверстие, у которого это относительное отверстие будет, типа, больше. Вот, тогда он света больше будет собирать. Вот так, то есть тут, имея один телескоп, в наших силах уже играть только выдержкой. А если говорить в случае все-таки, как изначально вопрос поставлен с фотиками, с объективами, Ну, чем лучше стекло, тем, как говорится, шире можно открыть дырочку, то есть чем сильнее можно раскрыть диафрагму. И тут, так скажем, уже борьба за хорошее стекло будет. Тогда можно действительно очень открытую диафрагму поставить и выдержку поменьше. Вот я бы, будучи вот там пейзажистом, стремился бы именно к этому. Качественное стекло с большой диафрагмой, ну, светосилой.
1: Спасибо. А Сергей Паршинов продолжает и задает следующий вопрос. А можно ли с использованием телескопа сделать селфи на фоне звезд?
0: Ну, вот так вот, грубо говоря, вот так вот не получится. Вот, потому

0: точка фокусировки, она, ну вот как глубина резкости, она тут будет очень высокая. То есть я могу вот так сделать во время съемки, вот, руку поставить перед объективом, вот, и изображение не пропадет. То есть там не будет такой ладони на фотографии, там будет просто уменьшение яркости. То есть рука в полном расфокусе будет. Вот. То есть она настолько будет размыта, что практически прозрачная будет. Вы саму руку не увидите, вы просто увидите, что изображение намного темнее стало. Вот так это работает.
1: Спасибо.
0: Поэтому, кстати говоря, вот эта вот штучка в телескопе, вот этот вот кругляшок и четыре лучика, которые его держат, они в расфокусе, они пропадают. Но они сказываются на количестве света, которое получает телескоп. Вот.
1: Спасибо. Спасибо,
2: а друзья. Попроще, ну, в смысле, не у тебя вполне себе такой приличного размера телескоп, а если похуже, с фокусным состоянием поменьше, тогда можно?
0: Там, знаешь, я самый-самый короткофокусный телескоп, который видел, это 300 миллиметров фокусное расстояние. Это самый короткий. То есть даже вот этот небольшой, у него 650. На 300 миллиметров все равно придется довольно далеко отойти от объектива. Так что...
1: Спасибо. Спасибо. Обращаю внимание, друзья, что когда вы задаете вопрос с помощью ссылки, которую я, мои быстрые пальцы периодически успевают закинуть в чат, то этот вопрос читает вне очереди, либо если вы его задаете с помощью суперчата. Кроме того, вы поддерживаете наши стримы и позволяете их нам делать больше, чаще, лучше.
2: Спасибо.
1: Да, Илья Владимирович, который задает всегда очень много вопросов, спрашивает, а что будет с галактикой, когда Солнце погаснет или станет красным гигантом?
0: Наверное, имел в виду с Солнечной системой, а не с галактикой. Ну что я могу сказать, когда...
2: Ничего, да, ответ? Практически ничего.
0: Да, да. С нашей планетной системой, ну, ничего хорошего, конечно, не будет. На стадии сбрасывания оболочки уже нам будет плоховато здесь. То есть еще до того, как планета станет, звезда станет красным гигантом, тут уже ничего не останется, потому что будет очень нестабильная звезда, она начнет понемножечку пульсировать, с нее начнет сбрасываться ее внешняя оболочка. И если что-то и будет еще жить, то это просто стерилизовано будет во всей планетной системе. Вот. Потом, когда звезда начнет разрастаться, она, насколько я точных цифр не помню, но, по-моему, она либо до Юпитера, либо до Сатурна все поглотить должна, все планеты, если их не сдует мощными вот этими выбросами от звезды. Вот. Так что, ну, вряд ли что-то будет хорошее, но к тому моменту здесь уже никого не будет вообще во всей Солнечной системе.
2: Спасибо. И следующий вопрос, Дагош.
1: Задает его Джонни из города Н. И звучит он, а есть опыт ручной сборки телескопов?
0: Я в шаге от того, чтобы вот этим заняться, потому что просто интересно. Но вообще, вот в Союзе пионеры часто их учили полировать линзы, полировать зеркала. Сейчас уже этому никого не учат. Сейчас этим знанием владеют либо вот кто с Советского Союза такие... ребята, либо кто просто из праздного интереса этим увлекся. У меня нет, но я как-нибудь хочу этим заняться, я хочу именно сделать реконструкции схемы Галилея и реконструкцию телескопа Ньютона, вот того самого первого рефлектора, просто вот потому что прикольно. В каких-то наблюдательных целях я их использовать не буду, потому что и это, и то, что я показывал, и вон там телескоп, и вон тот, они намного лучше по качеству зеркала, потому что там все-таки на заводе полируется, это намного лучше, чем я буду полировать руками.
2: Ты просто в себя не веришь. Так.
0: Владимир... Я себя знаю просто.
2: Владимир Гринько спрашивает, а ждете взрыва Бетельгейзе? Как часто именно ее снимаете?
0: Саму Бетельгейзе непосредственно я уже очень давно не снимал, потому что, ну, звезда и звезда, как бы ничего такого. Лично я вообще не испытываю никаких чувств и переживаний по поводу взрыва Бетельгейзе. потому что

0: Ну, а чё страдать? Ну, когда бахнет, тогда и бахнет. Тогда и будем наблюдать вот такое крутое зрелище. Вот. Я не знаю, что вот я его жду. А, то есть, как бы, в принципе, вообще не заморачиваюсь на этом вопросе. Но когда бахнет, я буду один из первых, кто побежит ее снимать. То есть, это, конечно, очень интересное событие, и это круто будет посмотреть на такое. Но по поводу того, когда это случится, я, может, этого и не увижу за свою жизнь. Вот, так что, что переживать?
1: Спасибо.
0: Главное, чтобы я при своей жизни не увидел, как солнце бахнет. А остальное, в принципе,
1: хотя здоровье тебе и долголетие, но вероятности прям немного.
0: Да.
2: Да даже не хотелось бы видеть, как там, я не знаю, соседний гараж там бахнул или что.
0: Бахнет.
1: Да. Через телескоп-то можно, в принципе, если он не сильно соседний, посмотреть. Ладно. Так, Арс Тесла задает следующий вопрос. Дима, когда у Маска докажешь вывести свой телескоп на орбиту?
0: Я однажды, наверное, у него не закажу, я у него потребую, чтобы он вывел мой телескоп, потому что он своими старлинками рано или поздно, скорее всего, все небо забьет. Так что буду ему писать письмо. И Илон, давай, что ты как это, как не свой пацан, давай выведи, пожалуйста. Ну, да, шутки шутками.
1: Сломал вам все, вот давай теперь.
0: Да.
1: Нахулиганил, разбирайся. И Владимир Гринько в очередной раз. Всегда интересовал вопрос. Первый. Почему все запуски спутников вдоль плоскости эклиптики? Почему нельзя запустить спутник над, под плоскостью и обрезать всю систему? Второй. Облако Оорта. Это шар?
0: Облако Оорта, да, это сфера. То есть она не в эклиптике, она вот именно со всех сторон, да, объемный объект. Ее часто рисуют для понимания в виде такого диска, но вообще это и вот именно сферичное облако, как предполагается. А насчет запусков спутников, тут я ничего не скажу, тут вам нужен специалист по космонавтике, я космонавтикой не интересуюсь вообще, то есть это совсем не моя тема, мне она вот правда даже не интересна. Вот, я астрономией интересуюсь, а космонавтика – это не мой профиль.
1: Можно у Виталия Егорова или Антона Громова спросить, они как раз этим занимаются.
0: Да.
1: Ну, вернее, даже Антон, да. Он прям практически этим занимается.
0: Он прям непосредственно этим занимается, да.
1: Да.
2: Вопрос от Odger101. И я его даже немножко уточню, как мне кажется. Какова вероятность обнаружения разумной жизни с более развитыми технологиями? А я добавлю, поскольку все-таки наш стрим посвящен космофотографии с помощью космофотографии.
0: Ну, отвечая на оригинальный вопрос и его контекст, мне так кажется, что раньше они нас найдут с более развитыми технологиями. Вот, они мы их. Если они не захотят, то мы их и не найдем. А насчет любительской фотографии, ну, не знаю, когда на лунных базах свет наконец-то включат, тогда и обнаружим, наверное. Ну, то есть, если серьезно, конечно, любительскими средствами жизнь на какой-нибудь там далекой экзопланете увидеть не получится и обнаружить ее. То есть, если тут внезапно произойдет какое-то событие, которое будет однозначно подтверждать наличие разумной жизни за пределами Земли, и это будет доступными любительными средствами зафиксировано, мы это увидим, но это, опять же, если такое событие тут произойдет. А так вряд ли мы так будет такой заголовок, что любитель снимал какую-то звезду и жизнь на ней нашел. Такое вряд ли получится.
1: Прям по звезде шла.
0: Да, прям. Да.
2: Не, ну чудино.
0: Это вот вспоминается вот этот мемчик, где. Да, или вспомнить вот этот мем, в котором сфотографировали ведро, в этом ведре рак, и выглядело это, как будто гигантский рак ползет по Луне, то есть вот такое что-то.
1: Так, продолжим. Юлия, следующий вопрос задает. Скажите, пожалуйста, можно ли без повреждений снять спутник с орбиты?
0: Ну, наверное, опять же, это вопрос к тем, кто по космонавтике занимается. Ну, полагаю, да, можно снять. Если мы имеем в виду вот технологии типа шаттла, у которых есть манипуляторы, mm-hmm. ну просто же вот были экспедиции на Хаббл, когда его чинили. То есть люди на шаттле прилетели, там прицепились к этому Хабблу и чинили его, ставили там коррекционные пластины, ставили новые детекторы. То есть, ну, при необходимости они, по идее, могли его с собой забрать, не ломая, не сбрасывая в атмосферу. Вот. То есть, ну, как бы технически такая возможность есть, но зачем? Ну, это уже другой вопрос. Как говорит Каневский, это уже совсем другая история.
1: Угу. Это про пиратство, опять же, еще, видимо.
0: Да, наверное.
1: Так, продолжим. Сергей Паршенов, и спасибо за такое большое количество интересных вопросов. А можно как-то испортить mm-hmm. телескоп космическим излучением, если неудачно его направить?
0: На Солнце можно направить. Вот, можно, так скажем, ну, нормальный телескоп. Он от Солнца сильно не пострадает. Пострадает тот, кто посмотрит через этот телескоп. Или камера, которая в этот момент будет в телескопе стоять. Но есть телескоп такой прям сильно не очень, и большинство фрагментов внутри, там, ну, внутри вот всей вот этой оптической схемы, а если они будут пластиковые, то они поплавятся. А так от звездного неба ничего телескопу вообще не будет. То есть ни ультрафиолет, там, ни инфракрасный, ничего такого. Его... Если вот астероид прилетит в телескоп, то да, приятного мало. Но это, опять же, все в формате шуток, а так нет. И обычное там излучение от звезд, оно ничего ни человеку, ни телескопу не сделает. Солнце, да, солнце может.
2: Homo sapiens Неандерталенсис спрашивает. Лично меня интересует вопрос, почему фотографии с первых марсоходов были с уклоном в красный, а вот фотки 2021 года с нового марсохода выглядят несколько иначе? Ходили байки, что НАСА фотки фотошопит зачем-то.
0: Ну, если смотреть о первых таких марсоходах, вот я смотрел фотографии Sojourner миссии, вот, и там разные достаточно были фотки, и далеко не все они такие были с уклоном в красный. Вот, там же ж у таких современных вообще миссий, у них есть такой прибор для калибровки цвета. Такая полосочка, и на ней разноцветные квадратики. И это нужно для того, чтобы откалибровать цвета на изображении. То есть, грубо говоря, человек, который потом эти изображения не обрабатывает, вот он сидит, у него рядом стоит точно такая же полоска, и он обрабатывает изображение так, чтобы на вот этих калибровочных кадрах добиться точно такого же вида этих цветных квадратиков. И получаются потом те цвета, которые, по идее, максимально близкие к тому, что увидел бы человеческий глаз. Такие штучки были и у миссии Аполлон, такие штучки, насколько я знаю, они есть на марсоходах, то есть там небольшая такая панелька калибровочная присутствует. Вот. И современные фотографии, они вот как раз максимально приближены к тому, что должен увидеть глаз человеческий. Насколько я помню, даже в советских Венерах была такая полосочка, чтобы тоже максимально реальные цвета получить. Возможно, некоторые фотографии, старые фотографии, не очень аккуратно обрабатывались. Вот, то есть там не калибровался вот так вот цвет, а, возможно, обработчик халатно себя вел. Сейчас можно сказать, что вот эти цвета, которые сейчас присылаются марсоходами, они уже прошли, так скажем, проверку на достоверность, и именно такие цвета человеческий глаз там бы и увидел.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Константина Каменского. Инфракрасный фильтр обязательно выдирать? А как лучше его выдрать, не убив камеру?
0: Да, я поясню. В любом зеркальном фотоаппарате, ну, грубо говоря, если мы с тушки объектив снимем, в любом зеркальном фотоаппарате, вон там он внутри, стоит стеклышко одно. Это стеклышко предназначено для того, чтобы вырезать весь инфракрасный диапазон. И это не для того, чтобы скрывать от населения, вот, а для того, чтобы камера давала баланс цвета максимально близкий к тому, что видит наш глаз. То есть матрица у камеры, она чувствительна к инфракрасному диапазону, но чтобы он не ломался цвет, ставит этот фильтр, и он максимально близок к тому, что мы видим. Но есть проблема. Вот эти вот туманности, которые мы фотографируем через телескоп, та часть, вот, которую я говорил, вот этот ионизированный водород, который красного цвета, они на самой границе ближнего инфракрасного диапазона, и чувствительность глаза в этой части спектра почти нулевая, там меньше 10%. То же самое получается и у камеры. Она эту часть не видит, и она не может зафиксировать вот эти вот красные облака газа. Поэтому это стеклышко астрофотографы хирургически удаляют из зеркалки. И тогда зеркалка, так скажем, прозревает в инфракрасном диапазоне и может фиксировать вот эти облака газа. И так почти каждую камеру, которую для астросъемки, ее нужно вот так вот модифицировать, хотя это удаление просто детали. Как это делать, не повредив камеру, но как минимум аккуратно. А вообще тут лучше внимательно смотреть инструкции. Есть очень много всяких видеоинструкций, видеотуториалов, в которых прямо вот показано, где какой болтик открутить, где что снять, где что вытащить. И просто точно следуйте действиям на экране. Я сам не переделывал, я недостаточно доверяю ровности своих рук, чтобы самолично лезть внутрь матрицы. Мне специалист переделывал, вот, я как бы... не рискнул лезть, потому что действительно есть шанс того, что ты зеркалку потом не соберешь обратно.
1: Спасибо. Так, Майк Ребблскан пишет. Сколько ZI гарантированно уничтожает планету?
2: ZI, это что такое? ZI.
1: 3I, может быть. ZI.
2: Зиверт? Нет?
1: Вряд ли. Майк, напишите, что вы имеете.
2: Звездных империй, да. Может быть.
1: Угу. Может быть. Да, да. Вот. Зеленых игуан.
0: Да, наверное.
1: Ну, то есть...
0: Я, если честно, такой термин, такой аббревиатуры тоже в нашем лексиконе нет, поэтому я тоже не знаю, что это значит. Ну и раз напишите, речь идет об уничтожении планеты, то вряд ли это терминология из раздела астрофотографии.
1: Вот, так что... Мало ли. Так, ну хорошо. Антон Коваленко спрашивает, а как ты сам делаешь цветокоррекцию?
0: Вот это хороший вопрос, на самом деле. Я стараюсь цветокоррекцию делать, по крайней мере, учился я по снимкам таким, более качественным. Вот, то есть всякие профессионалы, там крутые фотографы снимают, и типа круто получается, я хочу сделать так же. Вот, начинал, учился я именно так. Но сейчас, когда я работаю с какой-нибудь туманностью, например, я вот знаю, что ионизированный водород, ну, в ней вот ионизированный водород, я смотрю, где на спектре вот эта самая полоса пропускания, в которой этот ионизированный водород, и, естественно, на спектре можно увидеть, какого она цвета. Вот, то есть и под вот это уже подстраиваюсь, чтобы водород мой на моей фотографии был такой, какой вот он, длине волны какой он соответствует. То есть сейчас я уже стараюсь под спектры подстраиваться, но это вот прям по-хорошему вот так делать. Вот, ну, в общем-то, к этому я стремлюсь прийти полностью. Вот. Ну, а так, часто я бывает, если это речь идет о планетах Солнечной системы, то я стараюсь обрабатывать так, как видит человеческий глаз. Возможно, в некоторых ситуациях нивелировать эффекты от нашей атмосферы. То есть, допустим, когда ты планету очень низко над горизонтом снимаешь, она кажется желтой. Вот этот желтый цвет я стараюсь, так скажем, ну, не калибровать, а просто отсекать его. При обработке.
1: То есть ты изначально
0: тут много берешь... очень разных.
1: Ага. Ты изначально берешь какую-то фотографию уже готовую, и потом сравниваешь ее с тем, что ты получил, и пытаешься скорректировать. Ну, на первом этапе, правильно понимаю, да?
0: Да, учиться лучше всего именно так. Но тут уже как бы зависит от того, как наводил баланс цвета именно автор той фотографии. То есть он, может, сам там нафантазировал, а ты за ним повторяешь. Вот. Так что тут учиться, практиковать там разные там цветокоры, грубо говоря, делать. Вот. То есть, как бы, да, цвета, они могут немного отличаться на фотографиях. Тут уже в рамках обработки. Насколько, насколько автор фантазировал при обработке. Вот так скажем. Потому что можно так накрутить, что ух,
1: Всего.
2: Спасибо. И вопрос от обычного обывателя, которого волнуют глобальные вопросы. Бесконечна ли Вселенная? В чем смысл жизни? Это нет, тут нет этого.
1: 46, не помню.
2: И возможна ли теорема бесконечных обезьян? Возможна ли теорема бесконечных обезьян? Я думаю, что теорема возможна. Ну ладно. Извини, Дим, но ты, наверное, я перебил.
0: Но бесконечна ли Вселенная? Человечество ищет ответ на этот вопрос. Вот, я, ну, как бы я не сторонник того, чтобы строить какие-то свои гипотезы, свои фантазии какие-то придумывать. Ну, как будет ответ, бесконечная она или нет? Вот так, наверное, стоит уже и мне по этому поводу начать высказываться, пока мы точно сказать не можем. Говорить об этом сложно, особенно вот таким людям, как я. Вот, так что, а насчет теоремы бесконечных обезьян, я как бы тоже ничего не скажу. Что это вообще за теорема такая, бесконечная обезьяна? Если честно, я не знаю.
2: Нет, ну, я просто, судя по постановке вопроса, возможно ли теорема, то есть не решение теоремы, а именно возможно ли теорема. Теорема возможна.
0: Ну, ну, хорошо.
1: Сказал кандидат из матнаук, да? Окей,
2: продолжаем. Мы не знаем, что за теорема, но можем предположить, что она возможна.
1: То есть, бесконечной правды, значит, есть куча копий нашей планеты, да, где-то сейчас происходит событие, вот это все.
0: Ага, да-да-да-да.
2: Или обезьяны печатающие, не, ну... или «Войну и мир» сидящие.
0: Кстати, на вот эту тему у Андрея выходил ролик, типа, насколько далека ваша точная копия должна быть. Вот, и что-то такое он. Были какие-то исследования по этому поводу, там даже расчет был, насколько далеко будет вот ваша копия. Там цифры какие-то чудовищные.
2: Кстати говоря, тут в чате подсказывают, что такое ZI. Подсказывают, что такое ZI. Дима,
0: приготовься. Звездный разрушитель, классный император.
2: Да. Сколько нужно
0: остался император? Я так понимаю, да. Я так понимаю, это что-то из «Звездных войн». Вот. Я так как фанатом не являюсь, мне вообще сложно сказать, но, наверное, много, чтобы планету уничтожить. Надо прилично таких штучек, чтобы они прям там сильно стреляли.
1: Спасибо.
2: Звезда смерти нужна одна
1: штука. Да. Так что... Насколько мы знаем,
2: это мы точно знаем, да.
1: Mm-hmm. Собственно, ради этого звезда смерти и была создана, чтобы уничтожать планету. Так, ладно, Семен Яковлев, извиняюсь за такой любительский вопрос, но извольте ответить, как увидеть в телескоп такие тусклые объекты относительно Луны, как звезды и туманности?
0: Ну, звезды, они в телескоп видны, и так, они видны, в общем-то, вид у них точно такой же, как у, как вы видите невооруженным глазом на небе, но вы просто больше звезд видите, то есть точки, светящиеся точки разной яркости. Тут большой телескоп не нужен, и каких-то секретов в этом нет, просто нужен более-менее светосильный телескоп, ну, в принципе, через любые звезды видно. А туманности, ну, да, желательно темное небо, желательно светосильный телескоп, тогда вы эти объекты сможете увидеть ли, или хотя бы, ну, как говорят у нас, определить факт наличия. То есть вот какое-то мутное пятно здесь есть, ну, вот это мутное пятно на самом деле туманность. Если ее там сфотографировать с большой выдержкой, уже видно вот эти все. Так просто, ну, грубо говоря, правильно настраивайте телескоп и смотрите, вы увидите.
1: Спасибо. И дальше...
0: Кстати, вот есть еще методика, я знаю, несколько любителей рассказывали о том, как они использовали прибор ночного видения, то есть надевали на глаза и через телескоп смотрели. Это, конечно, уже граничит с некоторыми формами извращения, мне кажется, но вроде там это какое-то давало какие-то плюсы к тому, что они могли видеть. Но, естественно, там оно ж в искаженных цветах все это показывается, в зеленых, насколько я знаю.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Борис Тоня. Вопрос про любителей. А сколько потенциальных будущих ученых рождают блогеры-любители космоса с Ютуба?
0: Классный вопрос. Это вот у меня есть свежайший пример, буквально вот на днях. Написал мне подписчик мой, Виталий Ефремов его зовут. Я вот я у себя даже пост соответствующий писал. Я год назад, когда начались все вот эти ковидные дела и локдауны, когда надо было сидеть дома, я выпустил ролик, в котором рассказывал о проектах гражданской науки. То есть Citizen Science и сайт Zooniverse есть такой замечательный, в котором прям сконцентрированы эти проекты гражданской науки, в том числе астрономические. Я рассказал о нескольких проектах на том сайте, и один из них был проект Planet Hunters TESS, в котором люди ищут экзопланеты на данных с телескоп миссии TESS. Так вот, Виталий посмотрел этот ролик, ему понравилась идея, он зарегистрировался на Zooniverse, ворвался в этот проект, долго просматривал изображения, долго их анализировал, и вот недавно пришло подтверждение, он открыл две экзопланеты в одной звездной системе. То есть он при этом, конечно же, ученым не стал, но он стал первооткрывателем экзопланет. Это уже круто. То есть вот я как блогер сподвиг человека к такому занятию. Это вот такой есть пример. Многие, смотря всяких космоблогеров, таких как я, таких как мои коллеги, они загораются темой космоса, и они либо становятся, как в моем случае, астрономами-любителями, в моем случае это чаще как раз, покупают себе телескопы, сами начинают наблюдение за звездным небом, а бывает, они прям поступают на астрофизиков и в итоге учатся на астрономов, и потом могут какую-то карьеру астрономическую сделать. Так что да, есть определенный в этом плюс, определенная польза. Действительно, это людей часто вдохновляет. Вот конкретно вот в моем случае вдохновил человека на открытие экзопланет. И это круто. Это я безумно рад за Виталия. Это действительно такое знаковое событие. И рад, что я сам к этому немножечко руку так приложил.
2: Спасибо. Я могу вот прочитать интересный комментарий. Сегодня прочитал под нашим последним видео. Человек пишет: «На самом деле, благодаря вам мне удалось безболезненно изменить свои взгляды и убеждения на некоторые ключевые, на мой взгляд, вещи. Так что спасибо вполне настоящее по скриптум, а мне почти полтинник». То есть даже не только молодежь, вот. Человек уже к 50 годам, человек способен все-таки менять свои вот. Взгляды.
0: Здорово, приятно. Это круто. Приятно.
1: Это круто. Спасибо, да. Друзья. Кстати, если вдруг по какой-то причине вы изменили свои взгляды, наблюдая за нашими проектами, и, в принципе, глядя на научпоп, напишите, нам будет приятно об этом. Навсегда такое приятно.
0: Это интересно, да.
1: Может быть, у вас есть опыт общения с человеком, который пропагандировал иную точку зрения, грубо говоря, а в итоге вот вы каким-то образом рассказали или что-то показали, объяснили, и выяснилось, что человек...
0: У меня есть много примеров людей, которые придерживались псевдонаучных взглядов астрономического характера, врывались в движуху астрономов-любителей, и вот эти все антинаучные вещи, они растворялись сами собой практически. То есть очень много у меня знакомых, которые покупали телескоп, чтобы смотреть на инопланетян на Луне. Вот. А в итоге вот становились просто астрономами-любителями, астрофотографами и все выздоравливали, так скажем.
1: Спасибо. Так, говорим спасибо Дмитрию за поддержку и за то, что смотрит канал. И потом мы говорим, задаем вопрос от Имамали Раимбердиева. Есть ли на космосе еще жизнь?
0: Ну, я надеюсь, чуточку осталось еще на нем.
1: Ну, надо разглядеть ее еще, да.
0: Мы ее не видели. Есть ли жизнь на космосе, нет ли жизни на космосе, науки, это неизвестно. Пока неизвестно,
1: да. Так, спасибо большое. Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений. Я, с твоего позволения, Гош, начну. Хорошо. Еще раз благодарю всех, кто смотрит прямо сейчас наш стрим. Мы давно перевалили за отметку в 200 человек. Это хорошо. Если вы еще не поставили лайк по какой-то причине, сделайте это, пожалуйста. Если вы в записи смотрите и дошли до этого момента, значит, вы, во-первых, действительно любите науку, действительно любите космическую фотографию. Ну, или просто мы приятные для вас люди. Ну, и, соответственно, если уж так, напишите какой-нибудь комментарий, и нам будет приятно. И канал это примет какую-то определенную поддержку, так сказать. Ну и не забудьте подписаться на канал, если вдруг по какой-то причине, опять же, вы не подписаны. Нажмите на колокольчик, уберите пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один похожий стрим. Ну или новое видео, о чем, в общем-то, наверное, сейчас Георгий также вам напомнит, что, в принципе, вас ждет впереди, и мы-то знаем, что нас ждет впереди. Вот. Ну и, конечно же, благодарю вас за поддержку на Патреоне и за поддержку в качестве спонсоров канала «Друзья».
2: А я напомню, что в этот четверг, 17 июня в 19:00, на канале «Антропогенез.ру», на который, я надеюсь, вы подписаны, выйдет 14-й эпизод форума «Ученые против мифов 14». Это лекция «Квантовая физика вопреки здравому смыслу». И спикер Вадим Радимин, кандидат физико-математических наук, руководитель направления научно-образовательной квантовой криптографии группы квантовых коммуникаций российского квантового же центра. Это будет очень интересный и очень непростой доклад. А уже в следующие выходные, в субботу и воскресенье, если ничего не изменится, состоится форум «Ученые против мифов 15», на который, на самом деле, еще можно зарегистрироваться. И даже есть некоторое количество, немножко совсем, билетов. Да? Ссылку я сейчас в очередной раз кину в чатик. Приходите на форум, смотрите его на трансляцию, зарегистрироваться можно еще в ближайшие дни, и количество регистраций на трансляцию не ограничено. Ну, ограничено только возможностями YouTube, наверное, но мы вряд ли сможем их превысить.
1: Да, спасибо, Гоша. Я также напомню о том, что в следующую пятницу будет новое видео на канале «Лаборатории научных видео». Если вы смотрели наш 4-часовой стрим, 4 лекции про динозавров, то вы знаете, что, в общем-то, в дальнейшем все эти лекции должны были появиться. Первая лекция буквально вот вчера вышла с того самого форума. Ну, а, соответственно, следующая в пятницу. И вас ждет очень интересная тема от одного из, наверное, любимейших во многих смыслах спикера, который также на «Ученые против мифов» периодически появляется, Павел Скучас. Он будет рассказывать, естественно, про динозавров. Я думаю, что это будет очень интересно. Присоединяйтесь, напомню еще раз, в пятницу. Ну, а если вам, друзья, нравится общаться прямо сейчас в чате трансляции, то вы можете продолжить это дело в чате в нашем Телеграм. Заходите туда, мы с вами немножко пообщаемся. Дима тоже наверняка заскочит и, может быть, поотвечает на ваши вопросы, если вдруг он не успел.
2: Ну, ссылку на Телеграм.
0: Да, я в чате раз... есть.
2: Тем я как раз кинул ссылочку на Телеграм-чат. Кинул в обычный чат, нашей YouTube-трансляции, ссылку на Телеграм-чат. Приглашаем всех.
0: Скинул чат в чат, чтобы ты мог общаться в чате,
1: пока пишешь в чате.
2: Да. Тот самый случай. Кстати говоря, в чате, в который я скинул ссылку на чат, пока что появилось несколько интересных комментариев как раз на тему того, как люди меняют свое мнение, чему способствуют наши с вами усилия. Вот Светлана Ширяевская пишет: «Я не верила, что американцы на Луне были, но благодаря вам уверовала еще руки так». То есть в очередной раз обвинят, что вот науковерие, уверовала без всяких доказательств в то, что американцы были на Луне. Значит, Майк Риббелскам пишет, что «мне 43, и многое узнал, смотря ОПМ. Например, на ГМО полностью взгляд поменялся». Рева Астра: «Меня канал Диас Астров вдохновил на занятия астрономией, после чего я перешел в популяризацию науки. А благодаря Александру Соколову я смог разобраться в заблуждениях и сильно поменять свои взгляды». Ну и так далее. Тут еще, наверное, есть что-то интересное. Те, кто читает чат, могут почитать. Да, спасибо, друзья. Вопрос задает Виктор, который говорит следующее. «Почему НАСА не публикуют видео с Марса раз в сутки? Не склейка фото и отдельно прилепленный звук, а именно видео со звуком. Неужели так сложно?» И дальше там продолжение. «При высадке астронавтов на Луне в 69-м году видео было. С тех пор технологии камер шагнули далеко вперед. Так в чем же дело?»
0: Ну, технологии хоть и шагнули далеко вперед, но прямой эфир с Марса, да еще и со звуком, пока что все равно нет возможности вести. То есть вот мы совсем недавно смотрели, как садился марсоход Perseverance, и прямого эфира посадки не было. Мы видео потом только смогли посмотреть, уже постфактум. Вот, то есть пока что технологии настолько не шагнули. В принципе, есть техническая возможность, грубо говоря, каждый день присылать видео с Марса, Вот, возможно, в принципе, даже и со звуком можно будет. Но тогда марсоход только этим и будет заниматься. Снимать видео и передавать его на Землю. То есть никакой научной работы он при этом делать не будет. То есть вот сейчас Perseverance отправился. У него там целая куча камер. У него микрофон есть. То есть он что-то записывает, что-то снимает. И фотографии делает. И вот эти видеопосадки у нас эпичнейшие мы получили. Ну, как бы, вот, хорошо, а каждый день присылать, ну, это просто как вот будет такая вот пустыня такая, которая вот на видео, на которой ничего не происходит, вообще ничего не происходит. То есть практически ничем не отличающийся от фотографии будет. И марсоход такой, типа, сегодня на Марсе ничего не происходит, вот видео об этом. И на следующий день то же самое, может, он в другую сторону смотрит. Сегодня в этой стороне, на Марсе ничего не происходит. То есть там же нет какого-то перекати-поля, которое будет там по кадру перекатываться. То есть, ну, как бы, да, там, возможно, какие-то глобальные изменения, то есть там типа пылевых бурь, вот такого. То есть, возможно, там, снял бы он закат или что-то такое. Ну, то есть техническая возможность есть сделать, пока что не в прямом эфире, но вообще записать видео и прислать его. Но если это делать каждый день, то у марсохода просто на научную работу не останется времени.
1: Ну и надо, наверное, сказать, что это не широкополосный интернет, и нельзя взять там и быстренько все это слить, грубо говоря. В общем-то, скорость тоже не такая великая, как хотелось бы. Угу.
0: Ну и на всякий случай там упоминалась склейка картинки и звука. Но я напомню, что обычное видео, которое вы смотрите, это тоже склейка картинки и звука. То есть это отдельно фотоприемник, снимающий картинку, и отдельный микрофон, снимающий звук. В данном случае Perseverance ничем вообще не отличается. То есть у него отдельная картинка, да, он может, там, ну, типа, чтобы он снимал и записывал звук одновременно, и потом это соединить. Но это ничем не будет отличаться от видеокамеры с микрофоном, по сути.
1: Супер. Спасибо огромное. Больше 2 часов мы находимся в прямом эфире. Пора заканчивать. Всем отдыхать. Друзья, спасибо, что смотрели этот эфир. Надеюсь, вам понравилось. Если так, нажмите лайк, если вы этого еще не сделали. Гоша, Дима, спасибо вам огромное за компанию. По-моему, было классно. Мне было интересно.
0: Пока. Мне понравилось.
2: Весело пообщались. Ответили, точнее, Дима, конечно, ответил на 60 там, с лишним вопросов. Или около того. Да. Угу. Ну да. А вы, друзья, спасибо, что смотрели. Спасибо, что задали все эти вопросы. Приходите к нам еще.
1: Да,
2: до новых встреч.
0: Да. Спасибо всем. Пока.
1: Спасибо. Счастливо.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши эфиры и путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня у нас третья часть «Неспортивные единоборства животных». Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, друзья дорогие! Очень рады вас ощущать в нашем прямом эфире. Ну и приветствуем всех тех, кто будет нас смотреть потом. На бескрайних просторах интернета найдет наш ролик и присоединится к нашей эфирной кампании. А знаете что, давайте вот с чего начнем мы сегодня. Я вкратце напомню, о чем шла речь в прошлый раз, потому что кое-что просили уточнить, и мы это сделали. Мы начали с беспозвоночных. Вот покажите, Александр, пожалуйста, первую нам картиночку. Видите, как Геракл борется с Антеем. Это такие схватки жуков-оленей на ветвях в дубовых рощах, когда один противник другого может даже сбросить вниз на землю. Покажите вторую картиночку. А от них мы перешли к тропикам, если вы помните, ребята. Вот. И в тропиках мы уже с вами присутствовали на профессиональных боях жуков. Вот, видите? Это уже другие жуки. Мы рассказали вам маленькую хитрость такую, маленький секрет вам раскрыли. Почему они бьются на такой, вот видите, на деревянной трубочке. Это ветка, в которой выдолбили внутреннюю часть. Потому что там сидит самка, и источает женский призывный феромон. А самцы чувствуют, что там где-то вот рядом самочка, и за нее борются. Ну, естественно, ставки делают, тотализатор, деньги на этом делают, потому что азиаты, ребята, очень азартные. Покажите следующую картиночку. И вот тут, вот они, крупным планом. И вот тут меня спросили, а какие именно жуки участвуют в этих боях? Ну, я знаю, что это жуки вот рогачи, да, тропические носороги. Но сказал, что уточню, обещал вам уточнить обязательно. Тут же позвонил Андрею Сачивку. Андрей Сачивка – это мой старый товарищ, совершенно потрясающий энтомолог, у которого, наверное, одна из лучших коллекций насекомых в стране, если не лучшая, кстати. Вот. И Андрей очень быстро откликнулся и определил, о ком шла речь. Вот теперь покажите следующую картинку, Александр, номер 4. Вот он, видите? Дупляк бирманский. Это вот у нас один товарищ, участник боев традиционных в Юго-Восточной Азии, в том числе в Малайзии. И покажите следующую картинку. Мне так нравится его название. Это Большерог Мрачный. Из Малайзии хорошее название, да? Большерог Мрачный. Но сейчас мы еще с вами похихикаем и посмеемся над названиями, потому что спрашивали, какие виды сверчков участвуют в боях и участвовали в боях в древних Китае. Помните, я вам рассказывал, что их хоронили в нефритовых гробиках с драгоценностями, их слуги выносили погулять в цветущий сад. Прямо сверчки были любимцами императоров. Вот вопрос только, какой вид сверчков. Ну, Андрей ответил на этот вопрос. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, это фрагмент боя сверчков современный. Тоже делают ставки, тоже тотализатор. И говорят, даже неплохие деньги там на кону. Следующую покажите нам картиночку. Вот, это современные все бои сверчков. Вот там в баночках сидят бойцы сверчковые, их уже в нефритовых корзиночках не носят, в пенальчиках с драгоценными камнями все проще, но тем не менее культура сверчковых боев сохранилась. А вот теперь покажите бойца, мы его определим, Давида. Вот он, видите? Сверчок невероятный! И Андрей Сачивка тут припел мне, по WhatsApp прислал эти фотки, да? И приписочка такая. Очень большой сверчок, вкусный, много протеина. То есть таких сверчков там еще и с удовольствием едят. Ну, вообще в тропической Юго-Восточной Азии, ну, в той же Камбодже, например, да, там просто вот на базаре горы таких вот жареных обжаренных в пальмовом масле сверчков, едят с удовольствием, как у нас семечки. Ну, там, правда, в основном другие сверчки, бимакулята, это двухпятнистые, да? Ну, их просто очень много. Очень-очень много. Поэтому их жарят и с удовольствием едят. Протеин полезен и нужен нашим человеческим организмам. Ну, а теперь мы с вами едем дальше. Значит, я выполнил свое обещание, вот он же, видите. Едем дальше. Большой, крупный, мощный сверчок. Самое главное, у него такие мандибулы, что просто жуть берет. Челюсти, по-нашему. Едем дальше. Едем дальше. Дальше мы с вами говорили о сиамских бойцовых рыбках. Потрясающие. Мы их ласково зовем петушки. Вот мы пролистаем сейчас Александр Петушков. Невероятные расценки, расцветки. Это лабиринтовые рыбы, у которых есть лабиринтовый орган. Они строят из воздушных пузыриков гнезда, можно держать у себя в аквариуме. Очень интересные рыбки и по поведению интересные. Не только для драки, не только для боев. И, главное, очень красивые. Едем дальше. Вот они. Бои с рыбками тоже сохранились кое-где. Да, в Таиланде сохранились. Ну, давайте дальше посмотрим, куда же мы с вами приехали. Потом мы с вами посмотрели, как бьются вараны с острова Комодо, гигантские вараны. Мы с вами посмотрели, что на такие же бои способны даже самые обыкновенные. Крутим дальше, Александр. Наши прыткие ящерицы, безногие ящерицы-желтопузики. Все выясняют по весне отношения, когда идет период размножения, период спаривания. Самцы всегда выясняют отношения друг с другом, кто красивее, кто круче, кто сильнее, кто удалее, кто больше достоин продлить свой род. Ну, вот так распорядилась природа. Едем дальше теперь. И следующая у нас картиночка дальше пойдет. Вот, дальше у нас крокодилы бились, вот они бились-бились, остались счастливые пары, которая пошла размножаться. Едем, Александр. И доедем мы сейчас до... Вот, давайте мы проскакиваем сейчас на скорости, вспоминая, о чем мы говорили в прошлый раз, до 22-й, до самой картинки. Вот это петушиные бои, о которых мы очень подробно разговаривали. Я вам рассказал про историю петушиных боев. Вот, про жестоких людей, которым нравятся эти забавы, да, обо всем этом мы поговорили. Вот я не помню, я вам тайну этой клетки тоже рассказывал, наверное, да, я вот все думал, что же это за плетеные такие корзиночки, когда их видел на базаре, а потом увидел, как там сидит петух, и сразу все понял. А я думал, что это рыбу ловить. Знаете, вот там в мутной воде ставят такую сетку сверху, дырка, и рукой нашаривают там рыбу. У нас в старину в деревнях корзинками без дна ловили. Вот. И доехали мы до кузенов наших обычных кур, наших петухов. Это уже глухари. Ток глухарей – это одно из совершенно таких потрясающих явлений природы. Все начинает еще готовиться зимой, в конце зимы. То есть вот такой взрослый глухарь, а я напомню, ребята, что глухари у нас зимуют, и когда страшный снег, а у нас же бывают некоторые регионы, где и 40 градусов мороза зимой, и больше даже, да, и глухари там водятся и зимуют с тетерками, они прячутся под снегом. Они прячутся под снегом, там им тепло, хорошо, потому что снег очень хорошо защищает от холода. Вот, и у них очень чуткий слух. То есть они там под снегом, хоть их и назвали глухари, расскажу, почему их так назвали. На самом деле слух у них очень-очень чуткий, и приближающаяся опасность они под снегом сразу почувствуют. Из-под снега, взметая снежные брызги, вылетают свечкой. Так вот, сначала вот такой глухарь-самец, петух, как говорят охотники, он находит подходящее место. Какой-нибудь поляночку или на болоте. Это арена, это будущая арена великих представлений. Затем он начинает приземляться и начинает чертить перьями на снегу такие замысловатые узоры, значение которых понятно только им, глухарям, но совершенно нам непонятно, как китайские иероглифы. Другие самцы-глухари, когда летят, они видят эти узоры на снегу, говорят: «Ага, все, в этом году арена будет тут, все ясно». И они тоже приземляются и тоже начинают оставлять свои автографы. И потом уже, когда заявки поданы на этой арене от всех участников, дальше вот начинается само представление. Оно уже начинается рано-рано, фактически на рассвете. И туда начинают стягиваться самцы, которые до этого держались обособленно. Ну, вот такования проходят обычно, ну, 2-3, 4, где-то говорят до 12, до 15 иногда петухов собираются на этой арене, ну, смотря какая плотность популяции, смотря где это происходит, потому что, ну, да, понятно, что есть места, где глухари, у нас очень много, дикие места, но, к сожалению, в местах густонаселенных и фактор беспокойства, и другие факторы влияют на то, что их становится все меньше и меньше. Вот, а дальше... Происходит следующим образом. Вот это идет сам ток. Ну, конечно, они преображаются, да? Вот эта красная бровь и у тетеревов, и у глухарей, она, тетеревов из-за этого косачи называют, да? Она наливается, она становится ярко-ярко красной, распушаются перья. То есть вот это очень красивая становится птица, а вот поют они так себе. То есть такое щелканье, вот какие-то вот скрежет, ну вот молодых птиц, даже годовалых, которые прошлого года рождения, их охотники называют хрипуны, потому что у них такие хриповатые голоса. Вот. И дальше идет очень четкое распределение. То есть такие вот артисты, заслуженные артисты пернатого мира, серьезные самцы, матерые самцы, они в середочке этой арены. А вот эта вот вся молодежь, хрипуны, они распределяются по периферии. И не дай бог какой-нибудь молодой, любопытный сунется туда, где вот уже заслуженные, да, получит сразу же. Вот тут вспыхивают те самые потасовки, которые иногда так любят снимать фотографы, если повезет. Но эти потасовки, они носят скорее ритуальный характер. Знаете, как подзатыльник получит вот такой молодой, выкатится опять туда вот на галерку и не будет лезть туда, где вот взрослые красуются и показывают свое мастерство. Потом уже подтягиваются кополухи. Это так называют самок глухаря. Сейчас я расскажу про это подробнее. Сейчас, знаете, что, ребят, вспомнил. Есть такой автор-исполнитель собственных песен Александр Розенбаум, который там под бой гитары там рифмует. И помните, там «Густой туман спустился на болото, где ждут своих тетерок глухари». Ну, не тетера, конечно, а кополух. Можно было бы и так заревновать, но у них таких межвидовых гибридов не получается. Так что глухари не тетерок все-таки ждут, а своих кополух. Ну, бог с ним. С товарищем Розенбаумом, поэта, художника может каждый обидеть, а мы просто так над ним немножко посмеялись по-доброму. Знаете, что интересно? Ну вот, охотники очень любят рассказывать, почему глухарь, да, такую байку, я не знаю. Если честно, ребят, я не охотник, не проверял, но охотники, как на картине Перова, помните, «Три охотника», любят рассказывать, что вот когда глухарь начинает таковать, вот он запрокидывает голову, начинает тыкать-цокать, щелкать, и в этот момент к нему можно подойти близко-близко, но когда он замолчал, вот говорит, как идешь, так и замри на одной ноге, стой и не дыши, потому что как только он перестал таковать, он сразу все вокруг видит и слышит. И вот стоишь, замер и ждешь. Затаковал и идешь дальше, прицеливаешься. Ну вот мне до сих пор непонятно, почему разрешают охоту во время тока. По-моему, это варварство. Ребят, ну, и, тем более мне непонятно одно, что я понимаю, когда осенняя охота, да, когда та же боровая дичь, да, когда они уже разъелись, когда они жирные, вкусные. Но весна-то, когда очень многие организмы истощены, они, многие птицы только-только к нам прилетели, преодолели тысячи километров, и в это время их бить, по-моему, согласитесь, это как-то негуманно. А вот здесь я нашел вот этот фоторепортаж. И это так называемый Саша Иванов. Вот он, видите? Видимо, глухарь его принял за молодого глухаренка, который лезет к старикам, мешается под ногами, решил его проучить. Единственное, что я нашел, то, что это егерь в заказнике, инспекторы, что его зовут Саша Иванов. По-моему, это в Белоруссии, как я понял, но у меня есть такое подозрение, что поскольку все и говорят глухарь Саша Иванова, видимо, они с этим глухарем давно знакомы, хорошо знакомы, видимо, он его выходил, или, может быть, птенцом подобрал, слетком вырастил. Но дружба дружбой, глухарь не особо своего товарища боится, но кончилось плохо, потому что глухарь все-таки таковал, делом был занят, а тут лезешь, хоть и друг мешаешься, вот покажите, чем дальше кончилось. Вот получил Саша Иванов от своего глухаря и получил хорошо, следующее покажите фотографию. О, видите как? Ну ничего, глаза у него добрые, у Саши Иванова, так что я думаю, вся эта история хорошо закончилась. Дай бог им обоим здоровья. Потому что там в этом репортаже такая фраза появилась, что вот этот Саша Иванов, он, когда начинается ток, все время туда ходит, чтобы не попал этот его любимый глухарь под выстрелы, потому что у него антропофобия. Боязнь человека уже смазалась, и, видимо, он ближе других может подпустить охотника. Давайте следующее посмотрим картинку. Тетерева. Вот вы знаете, что еще? Здесь еще вот какая интересная вещь. Мне опять-таки рассказывали охотники, что когда глухари атакуют, или тетерева, да, то они какие-то звуки их не очень пугают, а какие-то, ну, например, человеческая речь пугает очень сильно. Рассказывал охотник, как он сидел в засидке посреди тока и выбрал себе жертву, выстрелил, птица обмякла, а остальные птицы не улетели. И вот молодой парень, охотник, который сидел рядом с ним, спросил: «Слушай, а чего они не улетают?» И вот этого тихого голоса было достаточно для того, чтобы все остальные птицы снялись. То есть человека они боятся гораздо больше, а выстрел, ну, может, гром грянул, кто ж его знает. Они не поняли, что это такое, видимо. Это тетерева, близкие родственники глухарей. Вот у них как раз-то и тетерки. Видите тоже вот эта вот бровь красная становится совсем огромной, ее прямо видно издалека, издалека. На Шайтан-Тау, это Оренбургский заповедник, такая, где начинаются уже Уральские горы, леса. Мы тогда, я помню, снимали тетеревиный ток. И вот, вы знаете, он далеко-далеко, его еле-еле там этим тысячником достали телевиком, объективом, но даже вот на этом расстоянии несколько сот метров, прямо как фонарь горела, я помню, вот эта вот красная бровь. А потом она, конечно, уже будет поменьше и не такая яркая. Так, а вот за это его и зовут Косач. Ну, вот видите то самое, что мы с вами видим. Вот это печальные последствия охоты. Ну, не знаю, если бы даже я был бы охотником, как бы я бы, наверное, не смог бы в такую пору бить. Это же самое святое время, когда птицы размножаются. Но вот, вы знаете, дело в том, что не единственный враг человек у наземно гнездящихся птиц в это время, потому что, как это ни странно, но плотность глухарей напрямую зависит от присутствия такого зверя, как, покажите, Александр, вот он, как кабан. Кабан, свинья, относится к так называемым всеядным. Но именно всеядным, потому что есть он может все что угодно. Гадюку найдет, гадюк схряпает вместе с ядовитой головой, с ядовитыми железками. Ничего ему не будет, даже живот не заболит. Грибы вкусные найдет, грибы съест. Кабаньи порои вы, наверное, все в лесу видели, да, когда все вспахано где-то, он корешки там вкусные искал, какие-то сочные. Но, опять же, охотники уверяют, что в голодную пору матерые сикачи, самцы кабанов, даже волков отгоняли от добычи, и, естественно, их добычу

Далее, они, эта жара, становился меньше и меньше, и теперь он, наконец, исчез, то есть его можно записать, к сожалению, вымершие животные. А что касается белых носорогов, которые лучше изучены, у них два типа самцов. Первые – это одиночки, это такие самцы, странствующие рыцари, да? Но не странствующие, у него своя территория, как мы уже говорили. Он одиночка, он хозяин своей территории. А вот вторая категория – это подчиняющиеся доминанту самцы. То есть, знаете, как в средние века сюзерены, у него вассалы, да? То есть, самец уже знает этих субдоминантов, его своих вассалов. Они признают его главенство, поэтому никаких выяснений отношений. Но если кто-то из них вдруг почувствует, что он стал слишком здоровым, то да, там произойдет драка, и его поставят на место. И вот как раз одиночные самцы, они как раз и устраивают очень серьезные битвы. Это бывает редко, но случается. И эти очень серьезные битвы могут кончиться очень-очень плохо. Но вот что интересно. Перед тем, как драться, они роют землю ногами. Они принимают угрожающие позы. И, как бы это деликатнее сказать, выделяют очень много мочи. Так вот, самое интересное, что по запаху мочи они понимают, кто из них круче. То есть носорог противник, он, принюхавшись, понимает, что у этого моча-то, смотри, какая, лучше не связываться. И тогда он уходит. То есть в этом случае может все кончиться. Как, что они там в этом запахе мочи находят для себя? Ребят, я не знаю, если честно. Но мне самому стало интересно, вот сейчас я выясню. Ну, ребят, вы не забывайте, что у животных, у них анализаторы совсем не такие, как у нас. Да? Мы ту же самую мочу несем на анализ, а животные, они по запаху сразу диагноз поставят. Они все это чувствуют по нюансам запаха. И собачка, когда меточку чужую нюхает, да, на столбике, она знает вплоть до того, чем ее хозяин покормил перед прогулкой. Вот по этому самому запаху. Так что это целый мир запахов и запаховых нюансов, которые нам с вами недоступны. Едем дальше. Успеем мы все сегодня? Да, наверное, успеем. Мы постараемся. Вот и бегемот. Да? Вот с бегемотами все еще круче. Да? Бегемот – единственное животное, которое пасть открывает на 180 градусов. То есть это тоже страшное животное, огромное. Это тонны весом. Это скорость, при том, что это животное огромное, он как торпеда, он вдруг развивает страшную скорость, очень злое. Ну, я не буду вам напоминать, это, по-моему, все знают, что бегемот считается самым страшным зверем в Африке, потому что нигде не погиб... никакой другой зверь в Африке не убивает столько людей, сколько бегемот. Есть национальный парк, вот я сейчас не помню, как он называется в Африке. В этом национальном парке за год происходит до 150 смертельных случаев. Бегемот убивает людей. Он жесткий территориальник, то есть он держит свою территорию, поэтому бросаться может на все что угодно. У него гарем из самок, он свой гарем очень ревностно охраняет, поэтому бои бывают очень серьезные, а клыки у бегемотов до 70 сантиметров очень мощные. Можете представить, вот пасть на 180 градусов открывается, то есть он бьет, ну, как копьем, да. И даже шкура бегемота, вот эта непрошибаемая шкура, очень крепкая, очень прочная, там, по-моему, то ли 4, то ли 5 сантиметров, представляете, вот толщина шкуры, то есть ее топором прорубить невозможно. И тем не менее, они в этих поединках крови бывает много и вплоть до летального исхода. Покажите нам следующую картиночку, Александр. Угу. Вот. А тут, видите, бегемот, озверевший, чего-то там увидел. И вот эта вот туша, смотрите, вы обратили внимание, как вода, как будто бы катер несется, да, на воздушных крыльях. И вот это вот с бешеной скоростью от него не уйдешь. Эта вот штука начинает атаковать. Он переворачивает лодки. Он лодки перекусывает.

своей пастью. Наблюдали съемки даже где-то, я видел, как бегемот льва схватил пастью, затащил под воду и потопил там. Но при этом, знаете, что интересно? Вот есть сведения, что, например, с крокодилами у них дружеские отношения. Мало того, они друг друга не трогают. Бегемоты к ним очень редко проявляют какую-то агрессию. И даже бегемоты на них, на крокодилов, оставляют свое потомство, чтобы те их охраняли и за ними приглядели. То есть такие симбиотические связи. Ну, не знаю, почему нет, не знаю. Конечно, надо это проверить, вот, потому что пишут всякое, а надо проверить у людей, которые наблюдают в живой природе все это и которые фиксируют. Тем более, что сейчас это все можно снять и выложить где-то. Смотрим дальше. Наши картиночки. Вот, видите, его клыки, и вот пасть открытая на 100. Так, теперь, ребят, смотрите. А вот теперь, так, внимание. А вот возьмем мы с вами, ну, например, огурчик, да, или что еще? Банан. Вот, давайте почистим банан и возьмем банан, да. А дома вентилятор есть, снимаем с него решеточку, вот он, пропеллер крутится, и дальше мы с вами сунем в этот пропеллер банан. И что будет? Вся комната в брызгах. Правильно, молодец кто-то. Теперь давайте посмотрим след. Почему я это сказал? Сейчас видите. Вот. Дело в том, что хвост бегемота, он крутится как пропеллер со страшной скоростью. То есть вы его не видите. Вы видите, вот как у самолета пропеллер от винта, и он пошел крутиться. Да? Как наш вентилятор на серьезной скорости. И в это время, когда бегемот выдавливает фекалию, то эта фекалия хвостом, пропеллером рубится, и брызги летят в разные стороны. И вот так бегемот идет и метит свою территорию. Вот носороги по моче узнают, кто круче, кто сильнее, а бегемоты по фекалиям. То есть самец обходит свою территорию, помечает ее брызгами своих фекалий, да, при помощи хвоста. А другой самец потом сунется, понюхает, скажет, не, с этим я, пожалуй, связываться не буду. Или наоборот, о, хозяин, ты здесь, хиловатый, ну-ка, выходи, биться будем. Вот так оно в живой природе. Едем дальше. Здесь вы видите битвы бизонов. Ребят, знаете, как бизона от зубра-то отличить, да? На самом деле очень просто. У бизона голова на шее, как бы, видите, такая, а у зубра шеи нету. Вот. Ну, есть и другие отличия. Конечно же, у всех быков и вот наша корова обычная, да, одомашненная, бос примигениус, это же тур. То есть это тот же самый вид. Вот тур, которого мы выбили уже в 19 веке, это тоже бос примигениус. И тур – это было страшное животное. Все знали, что к туру лучше не приближаться, потому что у него свое стадо, он бросается на все, что угодно. И точно так же и другие быки, и бизоны, и зубры, и у них, конечно же, возникают бои и такие внутриранговые разборки, тем более, что бизоны живут стадами, большими стадами, и в этих стадах очень важно установить правильные иерархические взаимоотношения. Отношения. А иерархические взаимоотношения можно только одним способом, вот именно таким. У кого рога, у кого не только рога, еще харизма, еще сила духа. Вот она у животных играет очень большую роль. Давайте следующую посмотрим картиночку. Следующее, вот это африканские буйволы. Мне они всегда напоминают вот этих, помните, половые раньше с прямым пробором, вот с полотенцем, локоточки, что изволите, в трактирах, да? Вот прямо как будто бы у них такой прямой пробор и вот эти вот прически такие. Буйволы – это одни из самых мощных африканских животных. По-моему, он входит в этот Big Five, да, большая пятерка африканских животных с носорогом, со слоном, с жирафом. Конечно, у них тоже такие же разборки, потому что буйволы тоже гаремными группами живут. Следующую давайте посмотрим. Я сейчас хочу прогнать быстрее, потому что там интересные вещи будут. А вот буйволы уже азиатские. И у азиатских буйволов во Вьетнаме практикуют, естественно, людишки-то, они жаждут всегда каких-то жестоких таких развлечений, но самое главное даже другое. Как я вам уже говорил, южные азиатские народы, особенно Юго-Восточная Азия, они просто патологически азартные.
Поэтому им вообще нельзя их допускать ни до каких азартных игр, проиграют все на свете. В Китае, например, поэтому нет казино. Вот казино они только в Макао, там вот плавучее такое на корабле, вот можно играть. Если бы были казино в Китае, то все китайцы уже давно бы все поспустили. Вот. И вьетнамцы немногим уступают в плане азартности, поэтому устраивают вот такие вот буйволиные бои. Буйволов, конечно, ведут такую породную группу, особенно свирепую. Там есть свои тонкости, как их к этим боям приготовить, помечают, видите, там что-то им пишут, какие-то боевые номера. В принципе, это запрещено законом в Вьетнаме, но в некоторых провинциях это оставили, потому что привлекает туристов еще к тому же. И говорят, а вот это вот этника такая, наша национальная древняя забава, которой уже 8 тысяч лет. Вот. И, открыв рот, туристы идут туда, чтобы все это дело заселфиться и выложить в Facebook. Пойдем дальше, посмотрим. Так, вот это как раз фрагменты таких боев. И азартные вьетнамцы. Дальше давайте посмотрим. Это вот совсем отвратительная забава, смысла которой я никогда не понимал. Нет, ну, конечно, блестящая ария из оперы «Торе Адорси, смелее». Ну, эстетика определенная в этом, конечно, есть. Кстати, знаете, я вам говорил в прошлый раз, что в Каталонии, Каталония, она всегда себя так немножко отделяла от остальной Испании. И когда был референдум, то они сказали, ну, наши эти ваши кориды нам даром не нужны, а вот петушиные бои мы себе оставим. И народ Каталонии проголосовал за петушиные бои. Ну, едем дальше. Но это уже муфлоны. Вот что касается баранов. Это тоже, вот, ребят, кто видел живьем, я думаю, вряд ли кто-то из вас видел такие тараньи бои, бараньи бои. Это сшибаются бараны со страшной силой. То есть они разбегаются, сшибаются лбами так, что мне всегда кажется, что вообще там мозги брызгами должны в разные стороны разлететься. А бараньи лбы это все дело выдерживают. Я долгое время вот пытался узнать, как, может быть, у них вот как у дятла, да, голова почему не болит, у него там есть целые приспособления, там амортизаторы, которые позволяют вот это вот гасить нагрузку на череп. Не, ничего у баранов нет, просто крепкий лоб, сильная такая лобовая кость непрошибаемая, это вот муфлоны, от которых пошли все наши барашки уже культурные. Ну и, конечно же, ребята, конечно же, азартные люди баранов использовали для того, что для своей забавы. Ну а чего, если баран бьют, чего их не стравить-то? И стравливали. Вот. Давайте следующую картиночку посмотрим. В разное время традиция таких бараньих боев была в Африке, в Азии, даже в Европе была, кстати, в свое время. Ну, наверное, больше всего это распространено в Алжире. Ну, вот Средняя Азия, Монголия, да? Давайте дальше посмотрим. Вот, это уже Алжир. В Алжире гбабши есть такая профессия. Гбабши – это дрессировщики баранов. То есть это профессия именно. Они ходят по селам, они уже зорким глазом видят ягнят перспективных, да, как будущих спортсменов. Они их выкупают, потом их начинают тренировать, специальная диета, тренировки. Ну, там вот, я знаю, элемент такой тренировки барана за рога привязывают к стене. И дальше этот баран, бедный, целый день, он пытается как-то освободиться, ну, и тренирует шейные мышцы, но потом приходит хозяин и обязательно положительное подкрепление даст ему лакомство, если ему удалось как-то освободиться. Вот, и потом уже их там красят хной, там свои, вот какая-то своя эстетика в этом во всем есть, есть свои правила проведения, очень важна кличка.
Вот почему-то алжирцы считают, что кличка, ну, как у яхту назовете, так она и поплывет, да, помните, по капитану Врунгелю. И поэтому на одном ринге могут там биться, скажем, Дарт Вейдер и Гитлер, или там Рэмбо и Ленин, да, вот запросто могут, или какой-нибудь там Першинг. Ну, если

0: Может, там этот...
1: А такие энергичные частицы допускаются теорией мироздания. А они могут разгоняться, например, в активных галактических ядрах. Но тут есть несколько проблем. Во-первых, в том направлении, из которого частица прилетела, на огромном расстоянии ничего нет. Это так называемый void Вселенной, межгалактическое пространство. И ближайший какой-то объект, который можно рассматривать вот в том направлении, как источник такой частицы, он находится на огромном расстоянии. Ближайший вот объект в том направлении, из которого прилетела эта частица, который мог бы, в принципе, быть ее источником, он находится в 600 мегапарсеков. Ну, знаете, это очень трудно перевести в километры.
2: До Солнца сколько у нас?
1: Смотрите, парсек – это 3 световых года. То есть, получается, это почти 2 миллиарда световых лет. Еще в 20 веке доказали ученые, что такие энергичные частицы, они не могут такое расстояние огромное пролетать. Дело в том, что они, начиная с какой-то энергии, которую они развивают, они начинают взаимодействовать с реликтовым излучением. Реликтовое излучение – это то, что осталось от большого взрыва, ну, такое эхо большого взрыва, которое наполняет всю Вселенную. Такое радиомагнитное излучение. И вот такие энергичные частицы, они за него все время как бы цепляются и теряют энергию. И посчитано, что такие мощные частицы, они могут пролетать, ну, максимум 50 мегапарсек, но совсем не 600. Вот. А за 50 мегапарсек у нас вообще поблизости ничего нету, что могло бы родить такую частицу. Поэтому вот такая проблема. Возникает тогда другая гипотеза, возникает, что, возможно, она изменила направление своего движения, частица. Соответственно, если бы она столкнулась где-то на своем пути с очень сильным, мощным и объемно, так сказать, действующим магнитным полем, то оно могло бы ее отклонить. Но она прилетела из межгалактического пространства, и наука, вообще говоря, не знает механизмов, которые могли бы такое мощное магнитное поле породить в этом межгалактическом пространстве. На том детекторе, где она была открыта, в штате Юта, кстати, детектор он с российским участием, ее обнаружил японский ученый, и ее поэтому назвали в честь японской богини Солнца Аматерасу.
2: Как ученые фиксируют вот такую мелочь? Как понять слово «энергичная частица»? Ну, это я уже, в принципе, уловила. И куда она делась после фиксации?
1: Значит, энергичная – это значит летящая с большой скоростью. Она имеет большой импульс. Скорость ее, ну, фактически, это какие-то миллионные доли процентов, не достигающие скорости света. То есть, ну, с точки зрения обыденной, она летит со скоростью света. Но поскольку скорость света теоретически недостижима, то там каждая миллионная доля процентов, уже когда скорость света скоро могла бы быть достигнута, она очень сильно увеличивает энергичность этой частицы, ту энергию, которую она переносит.
2: Так, а куда она делась?
1: Куда она делась? Дело в том, что частица, конечно, не ловится, как бабочки с очком. Это целая история. Происходит это следующим образом. Она влетает в атмосферу Земли, ну, в верхние еще слои, и там встречается с какими-то атомами. Но поскольку у нее энергия гигантская, то рождается много обломков вот этого соударения. Эти обломки продолжают двигаться в том же направлении, в котором двигалась первоначальная частица. В результате к Земле прилетает то, что называется в науке широкий атмосферный ливень частиц. Он там шал сокращенно.
2: Красиво как звучит.
1: На Земле стоят детекторы. Эти детекторы фиксируют пролет через них вот этого широкого атмосферного ливня вторичных, третичных частиц, которые появились после того, как в верхних слоях атмосферы наша энергичная частица взаимодействовала с частицами атмосферы. Дальше, смотрите, по времени срабатывания разных детекторов можно восстановить направление, с которого частица прилетела. Вот. А по тому, чего они там намерили, какие заряды,

0: снаряды, какие массы они намерили у этих вторичных частиц широкого атмосферного ливня, можно попытаться восстановить энергию и сорт частицы, которая первоначально прилетела. Так что она никуда не делась, ну то есть как делась, она погибла в верхних слоях атмосферы, породив большое количество обломков, которые после этого породили еще большое количество обломков, Потом все это прилетело к Земле и было зафиксировано специальной вот такой детекторной станцией.
1: Наверное, самый ключевой вопрос, Иван, в том, что нам делать с этой частицей. Вот если бы у нас гипотетически был доступ к ним, вот с энергией этих частиц, что бы мы могли такое сотворить?
0: Не, ничего не могли бы сотворить.
1: То есть это ведет нас только к разгадкам каких-то...
0: Она в безвоздушном пространстве, она, конечно, может представлять опасность, если бы она ударилась, например, можно фантазировать, солнечную батарею МКС, то эта солнечная батарея мало бы не показалась.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну, то есть, но на Земле наша атмосфера, наше магнитное поле и вообще все, как устроено у нас тут с вами на Земле, так называемый антропный фактор мироздания, да, ну, раз человек существует, значит, мироздание устроено так, чтобы человек мог существовать. Вот. Земля нас очень хорошо защищает от всякого такого рода частиц. И вот тот широкий атмосферный ливень, который образовался от ее взаимодействия в верхних слоях, который прилетел уже к поверхности Земли, он уже большой опасности для человека, ни для чего живого уже, собственно, не представляет. Вот. Но использовать их, конечно, никак нельзя. Ну, во-первых, скажем так, что это крайне редкое явление. Нечто подобное фиксировалось в начале 90-х годов. То есть, смотрите, получается сколько? 30 с лишним лет прошло, да, с того момента, как был зафиксирован прилет другой похожей частицы, которую назвали, эту назвали Аматерасу, а ту назвали О май год. Вот. А та, по подсчетам, была еще более энергичной. Прилет вот этой Аматерасу, он, конечно, так понадежнее, чем то, что было зафиксировано в начале 90-х годов.
1: Давайте перейдем ко второй новости. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба обнаружил очень ранние массивные галактики, существование которых не встраивается в современную стандартную космологическую модель. Ну, я сразу задам, наверное, вопросы. Уверена, что вы бы и так объяснили, почему не встраивается и что означает массивные и очень ранние.
0: Когда мы наблюдаем далекий космос, то мы как бы включаем машину времени. Ну, то есть... Если мы видим что-то на расстоянии миллиард световых лет, то мы видим это таким, каким оно было миллиард лет назад. Если мы видим что-то на расстоянии 10 миллиардов световых лет, то мы видим это таким, каким оно было 10 миллиардов лет назад. Вселенной всего около 14,5 чуть больше миллиардов лет по современным представлениям. Звезды первые, по, опять же, современным космологическим представлениям, они начали образовываться где-то, когда Вселенной было около 550 миллионов лет после Большого Взрыва. Да, могу рассказать некоторые гипотезы, как стали ученые выдвигать для того, чтобы объяснить существование этих галактик, которые в прессе обозвали невозможными галактиками. Сами... Астрофизики такое слово не употребляют, но коллеги-журналисты, они вот и научные журналисты, они называют эти галактики невозможными галактиками.
1: Расскажите, пожалуйста.
0: Вот. Высказали теорию, это японские, по-моему, ученые, что эти галактики такие яркие не потому, что они такие массивные и зрелые, а потому что они состоят из огромного количества очень молодых звезд. Другие их коллеги, рассмотрев эту версию, выступили с некоторой ее критикой. Еще в 60-е годы прошлого века советские ученые Яков Зельдович и Игорь Новиков, они выдвинули гипотезу так называемых первичных черных дыр. До сих пор эти первичные черные дыры считаются гипотетическими объектами, их существование не подтверждено, не доказано, оно является теоретическим предположением. Но если черные дыры возникли уже на этапе инфляции, задолго до возникновения первых звезд, то тогда, в принципе, пазл может сложиться. Тогда получается не так, как сейчас думают астрофизики, что возникает галактика, она развивается, У нее в центре возникает избыток массы. Эта масса начинает тянуть к себе вещество из окружающего космоса. Масса собирается в большой колобок, достигает критической плотности, эта масса превращается в черную дыру. Таким образом, в центре каждой зрелой галактики мы наблюдаем черную дыру.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях Иван Семенов, научный редактор канала «Наука». Подводим итоги 2023 года.
2: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. В гостях у нас научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Говорим об итогах 2023 года. Конечно, в контексте науки.
0: И в центре нашей галактики, и в центре вообще подавляющего большинства галактик мы наблюдаем черную дыру. Вот. И как сейчас принято думать, что эта черная дыра возникает в галактике, когда галактика уже существует. А здесь, если принять гипотезу Зельдовича про первичные черные дыры, получается наоборот. Сначала возникает черная дыра, вот эта первичная черная дыра, потом она начинает натягивать на себя галактику. То есть имеется гравитационный потенциал огромнейший, да, у черной дыры. Она вещество начинает формировать вокруг себя, стягивает его в себе своей гравитацией. Это вещество разогревается, начинает собираться в какие-то неоднородности, получаются какие-то колобки, потом они разогреваются, эти колобки, из них зажигаются звезды. То есть получается не галактика, а потом у нее черная дыра. А сначала черная дыра, потом она натягивает на себя галактику, как одежду. Вот если принять такую гипотезу, то, в принципе, космология во всем остальном будет спасена от нападок телескопа Джеймса Уэбба. Но это, опять же, конечно, пока гипотеза. Это все нужно рассчитывать, проверять численно. Но, в общем, это такой большой и интересный вызов для астрофизической науки. Вот эти ранние зрелые галактики во Вселенной.
1: Но у нас есть инструментарий, так я назову это, по незнанию своему?
0: Здесь же какая вещь? То, что эти галактики существуют, как минимум 4, там он рассматривал он гораздо больше, Джеймс Уэбб. Но некоторые там под сомнением, некоторые не подтвердились. Но то, что как минимум 4 вот этих необъяснимых галактики существуют, это уже факт, общепризнанный в научном мире. И тут теперь, ну да, надо продолжать, конечно, наблюдение, мало ли чего еще мы разглядим в ранней Вселенной. Но сейчас требуется какое-то, ну, теоретические какие-то гипотезы, которые можно выдвинуть и потом начать их численно и наблюдательно проверять. Да, ну вот как наука так развивается, что появляются наблюдательные факты, потом появляется интерпретация этих фактов, потом теория интерпретации этих фактов некоторым образом встраивает в себя или не встраивает, или меняет сама теория, и потом это проверяется опять какими-то наблюдательными фактами. Так развивается любая естественная наука, и они развиваются таким образом.
1: Необратимые изменения климата. Говорят, что они ускоряются. 3 июля стал самым жарким днем на планете за всю историю наблюдений. Антарктида потеряла в этом году рекордную массу льда. Ну, тут, знаете, прежде чем задавать вопрос, хочется сказать «ой». Насколько ускоряются?
0: Эти данные я готовил в середине ноября, которыми вы сейчас оперируете, что самый жаркий день был 3 июля. А после этого самым жарким днем стало 17 ноября этого же года. То есть вот два самых жарких дня за всю историю наблюдений за погодой на нашей планете, они пришли сначала на 3 июля этого года, потом на 17 ноября этого года. Но вообще климатологи, с которыми вот мы по этому поводу общались, они говорят, что, в принципе, последние 5 месяцев этого года температура была самой высокой за весь период измерений.
1: То есть нельзя сказать, что, ой, ну это просто был жаркий день, до этого был другой жаркий день, просто не более.
0: Да, климатологи не любят говорить о погоде в плане разговоров о глобальном климате. Но в данном случае как раз изменение глобального климата настолько очевидно, графики за последние годы настолько взлетают вверх, среднетемпературные, что здесь уже и погода является достаточно иллюстративной. Ну, вот, например, те страшные пожары и жара, и засуха, которые были этим летом у нас на Урале, вот, это было связано с тем, что совершенно необъяснимым образом возник атмосферный вихрь, который начал качать тепло из Средней Азии. И если обычно такое бывает там день, два, неделю, то тут это было несколько месяцев. Все высохло, температуру ушли за 40 градусов, все стало гореть. Вот. Это такая вот иллюстрация погодная, но она иллюстрирует как раз фактор глобального изменения климата.
1: А если в следующем году Антарктида потеряет такую же массу льда, что тогда случится? Если, конечно, корректно задавать такой вопрос.
0: Вы знаете, Антарктида, она на самом деле действительно много от нее в этом году откололось и уплыло огромнейших айсбергов. А Антарктида, она пока еще ледяная по большей своей части. Она нормально отражает, у нее хорошая, как говорят, альбедо, то есть она нормально отражает солнечный свет. И до какого-то массового таяния Антарктиды дойдет не скоро. А вот то, что творится, наоборот, в северных полярных областях, вот это все, тут все, конечно, гораздо более трагично. Потому что происходит такой процесс, как говорится, вот с положительной обратной связью. А чем больше тает вечной мерзлоты, тем больше в атмосферу попадает парниковых газов, ну, например, метана, который там был законсервирован в этой вечной мерзлоте. И от этого еще сильнее оно начинает таять. А потом, смотрите, оно подтаивает и перестает быть белым, перестает отражать солнечный свет. Становится там сереньким, да, каким-то грязненьким, вот, пыль какая-то налетает. И вот этот темный цвет, он начинает притягивать еще больше солнечного тепла. Таким образом, процесс не просто идет, а его результаты служат ускорению этого процесса. 65% территории нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты. Вот. У нас там построены поселки, города, дороги, аэродромы, трубопроводы. Все это сейчас либо под угрозой, либо уже начало довольно активно разрушаться, потому что строили же как? Просто вбивали сваи в эту вечную мерзлоту, считая ее действительно вечной, да? И на этих сваях что-то строили. Теперь она тает, эти сваи расшатываются, все начинает ломаться, падать. Помните, несколько лет назад в Норильске была такая страшная авария, когда огромнейшая бочка с соляркой вытекла в реку. Это был такой глобальный катастроф, который из космоса был виден. Вот, такой, это не бочка, а какой-то гигантский резервуар был.
1: Да, так прохудилась вот, там, по-моему, какая-то цистерна гигантская.
0: Да, климатологи, они считают, что это не просто там чья-то халатность или что-то такое, а это проседание сваи как раз от таяния вечной мерзлоты произошло, понимаете? От этого изменилась вся геометрия тех опор, на которых стояла эта огромная бочка, и она поэтому лопнула. Mm-hmm. Ну, вот есть такая гипотеза, по крайней мере.
1: Серьезно. Но точка невозврата, вот этого еще не прокомментировали. Мы как, уже все, потеряли все шансы?
0: Нет, что мы называем точкой невозврата? Мы, безусловно, не повернем вспять потепление. Есть некоторые предложения таких глобальных масштабов. Ну, например, можно с использованием высокопотолочной авиации разбрасывать в верхних слоях атмосферы частицы серы. Но как это делают вулканы, которые извергаются, они закрывают какую-то часть атмосферы своим вулканическим пеплом, там, дымом и всем прочим через вулкан вылетает, и происходит похолодание, потому что вот этот вулканический материал, он начинает не пропускать солнечные лучи к поверхности Земли. Вот можно сымитировать такой глобальный вулкан, разбросать в верхних слоях атмосферы много-много мелкодисперсной серы, она начнет отражать солнечную радиацию обратно туда, в космос, и тогда потепление может затормозиться. Uh-huh. Вот. Но с этой штукой связано много возможных экологических проблем. Нужно бороться с выбросом парниковых газов, нужно стремиться к зеленой энергетике, Но еще чего нам в уши дуют все экологи, это на самом деле все очень правильные и полезные вещи. Это, по крайней мере, как-то сгладит немножко скорость этого самого потепления. Вот. Но здесь нужно учиться жить с этим потеплением. То есть нужно находить какие-то технологии, которые позволят человечеству выжить и существовать в условиях вот этого глобального изменения климата.
1: И со скафандрами как совсем не хочется связываться и ходить в них. Ведь не про это же речь, вот это учиться.
0: Нет-нет. Ну, смотрите, ну, во-первых, нужно какой-то глобальный план спасения людей разрабатывать уже сейчас из прибрежных районов Мирового океана, которые не сильно возвышаются над уровнем моря. Да? Вот мы уже потеряли островное государство Тувалу полностью фактически, потому что оно почти целиком ушло под воду. Но там Австралия как пытается им помогать, Новой Зеландии, которые недалеко там находятся. Но нужна какая-то глобальная программа. Нужно предвидеть затопление огромных территорий в связи с повышением уровня Мирового океана и какой-то глобальный план действий в связи с этим разрабатывать. Затормозить нам это вряд ли удастся, но нужно как-то правильно учиться с этим жить.
1: Впереди у нас еще одна пауза, и мы снова в эфире.
2: Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Передача данных.
1: Мы снова вместе с вами. Мы – это Мария Баченина и научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Говорим о научных итогах 2023 года. Предлагаю перейти к номеру 4. Российская, что меня очень радует, космическая обсерватория «Спектр-РГ» завершила полный обзор нашей галактики «Млечный путь» и составила самую подробную ее карту в рентгеновском диапазоне. Но, честно говоря, меня терзают смутные сомнения. Откуда нам известно, что она все проверила и исследовала? Ну, то есть как-то вот, знаете, то вот не было этих массивных галактик, а они, бах, появились. Вот тут меня вот тревожная лампочка замигала. Как выглядит эта карта? И чем она полезна? Ну, помимо того, что это, конечно же, круто.
0: Да, ну, давайте немножко тогда просто расскажем, что такое за обсерватория «Спектр рентген-гамма». Спектр РГ – это сокращенное название от спектр рентген-гамма. То есть это обсерватория, на которой установлены два прибора. Один российский, Arctic-C, другой немецкий, Rosetta. Вот. Немецкий аппарат два года назад по независящим от ученых причинам был выключен. И сейчас на спектре РГ работает только российский рентгеновский телескоп Arctic-C. Вот. Он рассматривает Вселенную в рентгеновском диапазоне. Все рентгеновские источники, которые позволяют его разрешение увидеть, он видит. И, конечно, никто не претендует на абсолютную полноту составления карты нашей галактики в рентгене. Но с разрешением, которое позволяет этот самый телескоп Arctic-C, эта карта сейчас полная. То есть он обозрел всю нашу галактику, и все, что в ней в рентгеновском диапазоне светит, то, что ему удалось увидеть, он все зафиксировал и составил такую карту. Чем это полезно и интересно? В рентгене светит очень интересный объект. Это черные дыры, ну, аккреционные диски вокруг черных дыр. Это быстро вращающиеся нейтронные звезды, пульсары. Это какие-то могут быть скопления разогревающегося газа, который тоже может в рентгене излучать. Таким образом, там много очень интересных объектов, но если говорить о совсем такой практической какой-то пользе об обозревании Вселенной в рентгеновском диапазоне, то вот быстро вращающиеся нейтронные звезды, их можно использовать как систему GPS или ГЛОНАСС. Они дают очень стабильный сигнал, и если составить карту таких нейтронных звезд во Вселенной, не только в нашей галактике, не обязательно в нашей галактике, то можно будет за них цепляться, как вот наши системы глобального позиционирования цепляются за спутники, которые вокруг Земли летают, да? А тут можно будет цепляться за эти нейтронные звезды. И тогда можно будет путешествовать по космосу, как по ближнему, так и по дальнему, ну, как бы используя такую вот искусственную систему компьютерной навигации с использованием этих нейтронных звезд.
1: Ничего себе! Но
0: что касается достижений вот этой нашей обсерватории «Спектр-РГ» в этом году, то самое-то интересное произошло в августе, когда в нашей галактике, неподалеку от галактического центра, на ровном месте, где ничего не было, вдруг возник объект, который буквально за несколько дней приобрел огромнейшую светимость в рентгене. И сразу стало ясно, сразу эти результаты были проинтерпретированы, что это рождается, то есть в прямом эфире наблюдают ученые рождение новой черной дыры. И все этапы ее возникновения были прямо в течение буквально нескольких дней рассмотрены. И вспышка сверхновой, и падение обломков в гравитационный центр – начало аккреции, когда эта молодая дыра, она как осьминог притягивает к себе вещество из ближайшего космоса, это вещество разогревается, начинает светиться в разных диапазонах, в том числе в рентгеновском.
1: Многие авторитетные ученые и общественные деятели предупреждают об опасностях дальнейшего развития искусственного интеллекта. Прошла международная конференция, на которой обсуждалась необходимость взять под контроль совершенствование систем искусственного интеллекта. Знаете, я огромное количество программ записала про искусственный интеллект, и большинство экспертов говорят о том, что, в общем-то, бояться нечего, а еще некоторые говорят, что там и не интеллект вовсе, ну так себе. Вот. И разве они сейчас не под контролем еще? Вот как-то вот с этой стороны хочется разобраться, потому что снова начали волноваться все те, кто посмотрел в раннем детстве «Терминатора», ну или же в юности.
0: Значит, интеллект или не интеллект – это вопрос философский, но его можно обсуждать сколь угодно долго, и никаким практическим интересным итогом мы не придем, если назовем это интеллектом или не интеллектом. Понятно, что это некоторые системы исключительной вычислительной мощности, которые используют нейросетевые технологии, назовем это так. Но это, как знаете, еще обсуждают там, может ли искусственный интеллект стать там личностью? Ну, опять же, это вопрос совершенно философский, он не имеет никаких практических приложений. Но вот что имеет практические приложения, это бесконтрольное развитие этих систем, которые сейчас происходят с оглушительной скоростью. И, ну, как такой любопытный пример, могу привести даже два примера, да? Кембриджский словарь, который каждый год выбирает какое-то слово года, он выбрал в этом году главным словом года слово «галлюцинировать», применительное к искусственному интеллекту. Галлюцинация искусственного интеллекта – это то, что система рождает, казалось бы, не опираясь на свои входные данные и обучение. То есть это некоторый артефакт, который рождается внутри интеллектуальной системы, который ее создатели не могут объяснить, почему она так поступило. Вот. Это довольно-таки любопытное, ну и, в общем, в какой-то мере, может быть, и угрожающей какой-то вещью. Но вот пример такой галлюцинации – это то, что произошло в этом году с системой нейросетевой, которая называется BARD, ее разрабатывает компания Google, встретившись в своей работе с одним бенгальским словом из бенгальского языка. Она неожиданно для разработчиков, непонятно для чего, в совершенстве выучила бенгальский язык. Хотя их об этом никто не просил.
1: То есть по собственному желанию.
0: Да, а через какое-то время после этого когда ее интервьюировали журналисты, не помню, какой-то американской газеты, «Нью-Йорк Таймс», что ли, она заявила, что у нее имеются планы в 2023 году достичь мирового господства. Когда ее спросили, как же она, будучи, в общем, компьютерной системой, это мировое господство себе воображает, она, я не знаю, не помню, что она ответила, но вот о таких планах она, собственно говоря, заявила. Дело в том, что эти самые GPT, они же не очень понятно, как работают. То есть они очень интересные результаты дают, они генерируют новые тексты, новые какие-то даже там творческие задачи умеют решать. Но необходимо контролировать их работу, потому что они же никому не обещают, что они пишут, например, правду. Или что они не пишут никакой противоправной информации в своих текстах. А никакого законодательства до 2023 года по этому поводу не существовало. Проблема в том, что развивается он быстрее, чем мы можем проследить за создаваемыми угрозами. Илон Маск некоторое время назад высказался, что достижения искусственного интеллекта скоро приведут к тому, что люди будут работать там не 5 дней в неделю, а 3 дня в неделю. Но скептики, они интерпретируют это несколько иначе, что половина людей будет работать по-прежнему 5 дней в неделю, а половина не будет работать вообще. То есть они просто, искусственный интеллект у них работу
1: отберет. А жители на что будут?
0: Ну, об этом и речь, понимаете? Это вызывает все определенную тревогу. Но вот проблема вагонетки, так называемая. Вот едет беспилотный автомобиль, да? В нем сидит семья, 4 человека. Все предусмотреть невозможно. Вот из-за кустов вылетает на дорогу резиновый мячик, и за ним выскакивает тоже из-за кустов, невозможно сманеврировать даже при условии быстрой реакции беспилотного автомобиля, выскакивает 5-летняя девочка. Значит, вот что должен, какое решение должен принять искусственный интеллект этого беспилотного автомобиля? Направить себя в столб, спасая эту девочку, и поставить под угрозу жизни 4 пассажиров, которые в нем находятся, за которых, собственно, разработчики берут ответственность, что эти пассажиры будут безопасно доставлены с помощью их системы, да? Или ему нужно убить ребенка, которого, вот, ну, если он вот не отвернет в столб, то он должен сбить девочку. Понимаете?
1: Да уж. Ну, хотя, с другой стороны, как поведет себя человек, это исключительно на инстинктах, наверное, будет. Или же на чем-то, ну, непредсказуемость какая-то, да, спонтанность, то, что...
0: Нет, а какой инстинкт? В том-то и дело. Я же говорю про...
1: Да, про искусственный интеллект.
0: Автомобиль, который управляется искусственным интеллектом. Он должен... В него это решение каким-то образом должно быть заложено.
1: Да.
0: Потому что он сам не должен иметь права принимать такого рода решения. Понимаете, какая штука? Вот, люди, которые создают эти системы, они должны быть ответственны за результаты их работы.
1: Угу.
0: Потому что, как вы понимаете, беспилотный автомобиль в тюрьму не посадишь, если что случится, да?
1: Небольшая пауза, друзья, и снова в эфире передача данных.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Передача данных.
1: Сразу несколько научных групп в мире создали эмбриональные модели человека на основе стволовых клеток. Это делается в научных и медицинских целях, но создает множество биоэтических проблем.
0: Давайте начнем с того, из чего создаются эти эмбриональные модели. Эти эмбриональные модели создаются из так называемых плюрипатентных стволовых клеток. В переводе с латыни плюрипатентность – это всемогущество. То есть из любой из этих стволовых клеток теоретически, ну, при определенных условиях, может развиться целый организм. Ну, как возникают однояйцевые близнецы? Там, на раннем этапе развития эмбриона, когда все клетки в составе эмбриона еще являются, или почти все являются плюрипатентными, в результате какой-то аварии откалывается кусочек этого эмбриона. Но поскольку клетки откололись плюрипатентные, то из них начинает развиваться полноценный организм. Эти плюрипатентные клетки, они вообще очень интересные, потому что их можно использовать в терапии, например, если их направлять в какие-то поврежденные ткани, там, в случае инсульта в ткани мозга, в случае инфаркта в ткани сердца, то они могут чудодейственным образом начать восстанавливать эти поврежденные ткани. И все это очень интересно и полезно. Исследовать модели эмбрионального развития нужно для того, чтобы найти подходы к лечению многих генетических заболеваний, чтобы найти подходы к решению проблемы ранних выкидышей. Ну, тут очень много всяких научных и медицинских приложений. А дальше вот возникает история, да, там, а можно ли таким образом создать искусственного человека? Искусственного человека создать, конечно, нельзя. Ну, хотя бы потому, что чтобы эта эмбриональная модель продолжала развиваться, сейчас законодательство большинства государств требует прекращения их существования на 14-м дне развития. А в России эти опыты запрещены полностью, то есть у нас этой проблемы не существует. Вот. Но если кто-то вот захочет, чтобы это развивалось дальше, дальше эмбрион должен прикрепляться к стенке матки. Но никто же не будет подсаживать искусственный эмбрион, искусственную эмбриональную модель в матку женщины. Да? То есть, чтобы создать искусственного человека с помощью эмбриональной модели, нужно как минимум разработать искусственную матку. А ее не существует, и эта проблема гораздо более глобальная, чем создание эмбриональной модели. Китайские ученые в этом году пошли дальше. Но, к счастью, не с людьми, конечно, а с приматами. Значит, они создали эмбриональные модели макак-крабоедов и в действительности подсадили их живым самкам обезьян. И некоторые эти опыты закончились, в общем, вполне здоровыми родами, но никто из этих новорожденных эмбрионально смоделированных обезьянок маленьких не прожил больше 2 недель. Вот. То есть развитие высшего млекопитающего – это пока еще очень большая тайна для науки, и тут еще много-много-много всего надо исследовать.
1: Ну, скажите, пожалуйста, вот я что уловила, что если отринуть проблемы в теории и говорить исключительно о пользе, то мы можем решить как минимум многие генетические заболевания. Я вот понимаю это так, что, допустим, известно, что мама и папа носители чего-то, чем они обязательно непременно по генетике наградят своего ребенка. И вот эта проблема может быть решена. Верно я вас поняла?
0: Ну, отчасти эти проблемы уже решаются. Ну вот, то есть это не связано с эмбриональными моделями, это просто раз уж мы заговорили про генетические заболевания, уже сейчас лечатся генетические заболевания, связанные с искажениями в митохондриальной ДНК.
1: А скажите, пожалуйста, мы когда-нибудь сможем и нужно ли это разрешить этические проблемы подобного рода?
0: Ну, искусственные люди никому не нужны. Группы клеток, ткани, может быть, если дело пойдет в сторону хорошего развития, направленной дифференциации клеточной, какие-то даже органы запасные, можно будет выращивать. Но искусственный человек, он никому не нужен, потому что ну, почти любая женщина может довольно быстро и без труда родить естественного человека, кому нужно искусственное. Клонирование человека непонятно зачем нужно. Нет, но может, конечно, представить какое-то дикое злодейство, состоящее в том, что создается клон какого-то человека и живет, ничего себе не подозревая, и является таким ходячим складом запчастей для этого человека.
1: Нет, нет, нет, я не про это. Мы неправильным путем пошли. Я не хочу. Я на самом деле думала только о здоровье, о здоровых детях, о том, чтобы решить какие-то ужасные генетические заболевания, которые вот портят всю жизнь и родителям, и ребенку. Чтобы...
0: Нет, конечно, конечно, конечно, вся вот эта наука, о которой мы сейчас говорим, она прежде всего направлена. Ну, во-первых, она направлена на развитие фундаментальной науки, без развития которой не будет развития никакой прикладной науки. Это известно, что прикладная наука сама по себе не развивается. Должна развиваться фундаментальная наука, как некоторая комета, которая летит вперед, и никто не спрашивает, куда и зачем она летит. Она летит, потому что она летит. Фундаментальную науку нельзя останавливать именно поэтому.
1: Иван, предлагаю перейти к следующему пункту. Открыто 12 новых спутников Юпитера. Теперь у него известно аж 92 спутника, и он опередил Сатурн по их количеству.
0: Значит, во-первых, Это данные примерно середины года, те, которые вот я привел, когда эту новость готовил. А вот в конце года, мы сейчас общались с учеными, там все дело зашло, приняло серьезный оборот. Целая космическая гонка произошла между Юпитером и Сатурном в этом году. Юпитер в начале года вырвался вперед по количеству открытых естественных спутников. А потом Сатурн прыгнул на недосягаемую высоту. Короче говоря, сейчас вот к концу декабря ситуация такова. У Юпитера сейчас количество открытых естественных спутников дошло до 95 штук, а у Сатурна до 146. То есть Сатурн опять далеко в лидеры пробился. Дело в том, что вот эти спутники, они являются свидетелями ранних этапов формирования Солнечной системы.
1: Но вернемся на Землю. Нейросетевые семантические декодеры научились восстанавливать изображения, о которых думает человек, и переводить его мысли в связный текст на основе МРТ-сканирования мозга. Я даже не знаю, что сказать, но это прям какой-то полиграф, только намного надежнее, чем предыдущий.
0: Как только стали появляться в этом году вот эти новости, то есть, ну, собственно, таких ярких новостей было две. Это в университете Осаки научились с большой точностью восстанавливать картинки, на которые человек смотрит. Человек смотрит на картинку, а он при этом в аппарате МРТ находится. Аппарат МРТ считывает его мозговую деятельность, а потом нейросеть по анализу этой мозговой деятельности рисует ту картинку, на которую смотрит человек. И, в общем, достаточно правдоподобный. И вторая история в Техасе, в Техасском университете, когда связанный текст, да, стала нейросеть восстанавливать тоже по, ну, условно говоря, мыслям. Да? То есть человек внутри себя как произносил этот текст, ну, думал об этом тексте. А МРТ проводилось, поступали данные в нейросеть, и восстанавливался связанный текст, но не в точности тот, конечно, который человек внутри себя думал, но весьма близкий. Вот тот же самый профессор Нишимото, который сейчас в Осаке вот эту вот всю историю с картинками провернул, он еще там лет 10 назад, это точно, он делал такой опыт, что человек показывали фильм, много фильмов с какими-то кадрами, да, такими яркими. Вот. И анализировалось с помощью МРТ, когда он смотрел этот фильм, вот какая карта МРТ соответствует, ну, например, тому, что он видит на экране корабль. Какая карта МРТ соответствует тому, что он видит на экране дом. А какая карта МРТ соответствует тому, что он видит на экране, не знаю, кота.
1: Угу.
0: Вот. А таким образом вот, усреднялись вот эти данные МРТ мозга, полученные, да, при исследовании, в сторону соответствия какому-то изображению. Между каждой парой соприкасающихся клеток, между ними постоянно происходит передача нервных импульсов. Что это значит? Где тут мысль? Где тут воспоминания? Где тут образ? У нас абсолютно отсутствуют какие бы то ни было предположения, как эти диалоги наших нервных клеток в головном мозге декодируют. И даже если у нас были такие предположения, то количество сигналов, которые в головном мозге у нас ежесекундно проистекает, оно не может быть проанализировано никакой совершенно компьютерной техникой, и вряд ли когда-нибудь такой мощности вычислительной человечество достигнет.
1: Скрестим пальцы и успеем ответить и встретить 2024 год. Иван, спасибо вам огромное.
0: Всех приветствую, всем желаю интересоваться наукой в наступающем году. Смотрите канал «Наука», читайте научные новости. Это все, если не полезно, хотя очень часто полезно, но очень-очень интересно.
1: Абсолютно согласна. Слушайте передачу данных, потому что мы друзья с каналом «Наука», и вот сегодняшний пример. С нами на связи был научный редактор канала «Наука» Иван Семенов. Благодарю вас.
2: Передача данных.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Лекция названа «10 открытий», но мне было настолько трудно отобрать эти 10 открытий, что в итоге я решил, что пусть будет 17 открытий. Оно будет 17. Вот. И ну, в основном это будет последний год, но парочка будет немножко, чуть-чуть мы назад в прошлое сдвинемся, но я надеюсь, вы меня простите, просто там такие примеры очень красивые, я решил их заодно включить. Вот. И начнем мы с разговора про неандертальцев, про предков неандертальцев. Вот этот симпатичный дяденька свалился в пещеру в Италии где-то 170-180 тысяч лет назад. Да, 170 примерно тысяч лет назад. Вот его нашли в 1993 году спелеологи в пещере Альтамура. Причем они не знали, конечно, насколько он древний, но было понятно, что он древний, потому что он весь такой порос кальцитовыми наростами. Итальянские ученые, они такие неторопливые, поэтому только в 2008 году туда снова пришли специалисты, взяли у него образец, кусочек лопатки, там же целый скелет вот в таком виде валялся, они взяли кусочек лопатки, они взяли вот эти кальцитовые начеки для того, чтобы датировать их, по-моему, уран-ториевым методом, выяснили, что у него датировка такая, то есть вот где-то от 130 до 170 тысяч лет назад он туда попал, а митохондриальная ДНК у него оказалась типично неандертальская. Это было уже все опубликовано в 2015 году. В 2016 году братья Кеннис сделали вот эту скульптуру. Причем черепа еще как такового никто толком не видел, были только вот эти фотографии. Но реконструкцию они уже сделали. И вот не прошло и 8 лет, как наконец добрались наконец до черепа. Но с этим черепом были проблемы, потому что значит, в этой пещере, значит, там такая стенка из сталагмитов, фактически, которая делит ее на две. И череп, он в ней прям застрял. То есть лицом он торчит к нам, а затылок у него в такой маленькой камере, куда вообще никак не забраться. Туда можно было только в щель просунуть, значит, на таком зонде, на штативе GoPro-шку. И, короче говоря, значит, эти специалисты сделали

0: фотографии со всех сторон этого черепа и с помощью фотограмметрии построили две половинки, такие сделали виртуальные модели, а потом собрали их вместе. И вот у них получилась виртуальная модель черепа, которая оказалась довольно похожа на других древних гоминин из пещеры Сима-де-Ла-Суэсес в Испании, но они гораздо более древние. То есть там-то датировки 430 тысяч лет, а у этого друга вот где-то 150. И, соответственно, возникла идея, что вот в Италии был такой рефугиум, где-то такие архаичные еще недонеандертальцы сохранились, когда уже в других частях Европы бродили уже более такие неандертальские товарищи. Ну, учитывая темпы вот этого исследования, наверное, еще лет через 8 нам покажут остальной скелет. Будем ждать. Значит, продолжая разговор про неандертальцев, весьма дискуссионная тема их охотничьи навыки и на каких животных они были в состоянии охотиться. Можно услышать о том, что, ну, наверное, на зайцев, может быть, на оленей, но, конечно, не на мамонтов, потому что куда неандертальцам с какими-то жалкими деревянными палками против огромного вот этого зверюги. Вот замечательный памятник находится в Германии, называется Neumark Nord, где уже больше 100 лет назад находили скелеты, это не мамонты, это прямобивневые слоны, палеолоксодоны, которые были вообще по размерам крупные самцы в два раза больше современных слонов. Их там нашли 70 скелетов, некоторые достаточно комплектные, как вот этот. И вот в недавнем исследовании специалисты провели анализ подробный поверхности этих костей. Вот тут на фото, чтобы вы понимали масштаб, как раз ученая дама делает какие-то фотографии поверхности бедренной палеолоксодона. И эти поверхности прямо испещрены следами от орудий. То есть их разделывали, и разделывали их очень старательно. То есть отделяли конечности, отделяли хобот, вынимали все внутренние органы. Значит, ноги сами разделывали с особой тщательностью. Вот, видимо, неандертальцев интересовали такие жировые подушки в стопах. Они, наверное, были самые вкусные. И они их там с особым рвением их оттуда вырезали. А, кроме того, вот то, что касается того, охотились они, или, знаете, как иногда предполагают, может, это были уже дохлые слоны, которых они находили умерших своей смертью. Но вот анализ полувозрастного состава этого кладбища говорит, что не похоже на естественное кладбище слонов. Там нет самок, там нет совсем молодых особей, там такие зрелые самцы. И дальше рассуждают так, что если у них социальная организация, у этих палеолоксодонов, была примерно такая, как у современных слонов вот есть зрелые одиночные самцы, которые бродят отдельно от стада. И на них проще охотиться, когда он один. И что вот у этих неандертальцев была такая стратегия, они выбирали себе добычей этих одиночных самцов. Еще интересный момент. Посчитали, что чтобы съесть такого слона за неделю, нужно 350 человек. Просто чтобы его съесть. 100 человек съедят его за месяц. Соответственно, мы-то представляем, что они какими-то маленькими группками ходили. И вот что они маленькими группками делали с такой горой мяса? Значит, дальше предполагают. Либо у них были какие-то методы консервации, то есть они вялили, коптили это мясо, потом его надо было куда-то нести, там хранить. Либо они собирались действительно огромной толпой, то есть разные там, условно, племена со всех сторон приходили и дружно устраивали пирушку, на которой они ели этого слона. Вот так. И дальше там у них, конечно, отдельная часть статьи посвящена тому, как они охотились, и анализу эффективности деревянных копий. Имеется в виду деревянная копья, которая без наконечников вообще, просто заостренная деревянная палка. Казалось бы, ну что это за орудие? Но они проводят этнографический анализ и показывают, что разные традиционные народы до самого недавнего времени с этими деревянными палками неплохо так охотились, в том числе, кстати говоря, на слонов, пигмеи в Африке. Неандертальцы будут поплотнее пигмеев, так что, вероятно, они с этой задачей справлялись и неплохо так этих слонов, видимо, истребили в конце. Естественно, нельзя не сказать про различные генетические исследования неандертальцев, которых сейчас уже проведено очень много, но вот это оно такое специфическое, потому что решили посмотреть, а нет ли вклада неандертальской ДНК в наши циркадные ритмы. Ну, циркадные ритмы – это такие вот биологические часы, про которые вы, наверное, знаете, что мы делимся условно на жаворонков и сов. Жаворонки в среднем просыпаются на 2 часа раньше, ложатся спать на 2 часа раньше. И понятно, что мы можем менять свой режим, подстраиваться. Вот я сегодня встал, это еще 7 утра не было. Но это тяжело. То есть, в принципе, есть заметная генетическая составляющая. Сейчас уже известно порядка 250 генов, которые влияют на циркадные ритмы человека. А поскольку неандертальцы, значит, в северных широтах жили сотни тысяч лет, то наверняка какие-то у них адаптации были вот к местному световому дню, который зимой короткий, летом длинный. И вот, когда пришли кроманьонцы, может быть, они от неандертальцев приобрели какие-то вот такие вот характеристики. И анализ показал, что действительно найдено было порядка 4000 генетических вариантов неандертальских, так или иначе связанных с циркадными ритмами, которые есть у современных неафриканцев. Что, в общем, хочется думать, что это не случайно. И когда они посмотрели, вот эти исследователи, на 9 самых таких сильных генетических вариантов, наиболее тесно связанных с циркадными ритмами, оказалось, что неандертальские варианты все работают в сторону жаворонков. Вот. Но это делалось, естественно, с помощью анализа современного биобанка. То есть это у современных людей они работают в сторону жаворонков. По-хорошему, как они работали у неандертальцев, мы не знаем. Но смысл в том, что зачем быть жаворонком на севере? Ведь вот зимой вообще солнце встает поздно. Ну, а зато летом оно встает рано. И летом вот такая адаптация могла быть полезна, чтобы быстрее вскочить и побежать на охоту. Понятно, что это некая спекуляция. Но вот такую картину мы получили, как-то ее надо попытаться интерпретировать. Вот от неандертальцев мы перейдем к Древнему Египту внезапно. И здесь будет, я вижу здесь дети, у меня будут такие не очень симпатичные примеры. Один даже сейчас придется мне пропустить, вот, зацензурировать, я намекну только. Вот, известные различные изображения в Древнем Египте, которые связаны с традицией военных трофеев в виде отрубленных рук врагов. То есть, например, вот это фото мною сделано в храме Рамсеса III в Фивах, Мединет-Абу, где, значит, мы видим гору прямо отрубленных рук, которые высыпают перед царем, а там, значит, отчет о том, сколько этих рук привезли, сколько всякой другой добычи после некого военного похода. Вот такие свидетельства многочисленные, но до сих пор не попадались археологам в руки сами эти руки. И, наконец, попались. Вот есть такой памятник в дельте Нила, Тель-эль-Даба называется, и там когда-то находилась столица царства гиксосов. Аварис – это второй переходный период, где-то 3600 лет назад, наверное, когда Египет, значительная часть Египта была под властью захватчиков, гиксосов. И вот здесь у них находилась столица, там стоял дворец их царя, а перед ним обнаружили 3 ямы, а в ямах лежат, как нетрудно догадаться, отрубленные кисти. Причем они все правые. Ну там 12 кистей были в сборке, так сказать, и еще отдельными пальцами, там еще 6 человек насчитали, то есть 18 индивидов. Из них большинство мужчины, взрослые. Там одна кисть сомнительная, то ли мужчина, то ли женщина. Но вот 17 – это мужчины. Кисти лежат вот так вот растопыренными пальцами. Отрезаны очень аккуратно. То есть никаких частей предплечий не сохранилось. То есть, а вот когда, если ее отрубали в бою, например, то явно должна была остаться какая-то там культя. Значит, отрезали аккуратно уже у покойника, я предполагаю. Но дальше, как это можно трактовать? То есть, либо это какая-то казнь была, наказание, но вот в Древнем Египте неизвестно таких наказаний с отрубанием руки. Либо, что более вероятно, это те самые военные трофеи, потому что это двор перед дворцом, вот царь выходил, и перед ним это, значит, вываливали. Ну, а согласно текстам, воины за это получали золото, земли, каких-то там рабынь. И действительно, известно, что вот в Египте, это же захватчики, потом их царь Яхмос выгнал, но, видимо, выгнать он их выгнал, началось новое царство, но традицию эту он у них перенял, и с тех пор появляется даже специальный иероглиф, вот как в этой надписи, вот тут такая ручка, и тут на самом деле написано, что я привез с собой 2 женщин и 1 руку после сражения, ну как-то для трофеев богатых маловато, 1 рука. Но смысл, что вот такой иероглиф появляется в различных надписях и обозначает именно не просто руку, а кисть в виде трофея. Ну и надо добавить, этот, ну, это тот слайд, который я пропущу, что и другие части тела тоже в качестве трофеев в Древнем Египте привозились, по которым можно было еще заодно определить, что это именно мужчины, а не кто-то другой. Вот это тоже рельеф из храма Рамсеса III. Вот, ну, перейдем к более приятным вещам. Можно иногда услышать, что различные античные тексты дошли до нас только в списках многократно переписанных рукописях средневековых. Ну, вот уже полтора года назад, по-моему, Михаил Родин выступал у нас на форуме и приводил различные примеры действительно античных папирусов, античных там остраконов, то есть документов, действительно дошедших до нас из древности. А вот это целая библиотека. То есть вот это очень крутая вещь. Это вилла папирусов из Геркуланума. Геркуланум вместе с Помпеями завалила в 79 году нашей эры при извержении Везувия. И там нашли почти 2000 папирусов. Но другое дело, что вот эти папирусы, они стояли такие в корзинах на полках, и когда это все завалило раскаленным пеплом, они все обуглились и превратились в такие спекшиеся, почерневшие свитки. Ну и начиная с того, что да, раскопки эти проводились, начиная с 1750 года, технология раскопок была далека от, в общем, идеальной, и поэтому они, да, на глубине 30 метров это все находилось, это все поднимали на корзинах наверх, и эти папирусы первое время просто выкидывали или даже использовали для растопки. Потому что там было много других вещей. Там 80 бронзовых статуй нашли. Какие там папирусы? Но потом, когда стали понимать, что это действительно ценная вещь, уже стали относиться осторожней, но пытались разворачивать. И при этом много папирусов погибло. Вот тут даже изображена такая машина специальная, механизм, который был сконструирован, чтобы медленно, миллиметр за миллиметр разворачивать эти папирусы. Часть из них удалось прочитать, большая часть не прочтена до сих пор, многое испорчено. Но вот уже в конце 20 века ученые решили все-таки обращаться с ними поделикатнее и стали использовать различные неразрушающие техники. Прежде всего, компьютерную томографию. То есть, когда они брали свиток этот, делали КТ и уже виртуальную копию пытались разворачивать. Но проблема в том, что КТ плохо показывало, собственно, эти чернила. И там были различные методики, когда пытались надписи выявлять на основании прям вот неровностей, таких вот микроскопических неровностей на поверхности этого папируса, оставшихся от чернил. И недавно вот этот вот свиток, который неудачно пытались прочитать в 1986 году, сверху это пример, это не он. А вот снизу вот такие вот кусочки черненькие, это вот то, что осталось от одного из свитков. И его с помощью КТ отсканировали, развернули, и там у них нейросеть, которая обучена распознавать буквы на вот таких вот документах. Пока что удалось прочитать отдельные слова, и там, в частности, встречаются имена Александра Великого и его полководцев Селевка и Кассандра. Вот. А вообще вся эта библиотека, еще раз, там больше 1800 папирусов найдено, а сколько-то еще не найдено, ее составил, видимо, эпикурейский философ Филадел. И вот непонятно, почему у философа там какой-то исторический трактат про Александра. Ну вот они будут расшифровывать дальше и разбираться, что же там все-таки написано, о чем этот папирус. Надо добавить, что второй этаж этой виллы не раскопан до сих пор, и там может быть еще одна часть библиотеки. Ну, хочется надеяться, что до него тоже доберутся когда-нибудь. А вот это, ну, более скромная находка, ну, скажем так, ряд находок, но они по-своему интересны. Это Франция, значит, там такое местечко Теруан, где хотели построить сооружение для очистки сточных вод, но перед этим, конечно, провели археологическую разведку и нашли целый ремесленный квартал, который стали раскапывать, значит, там в том числе, например, скотобойня, стекольная мастерская, то есть там печь, а в ней такие капельки стекла и отдельные такие еще стеклянные цилиндры из синего стекла, видимо, заготовки какие-то для производства. А еще интересно, что там канал, вот сзади, за этим квартальчиком, был канал. А древние ремесленники, они особенно не заморачиваясь, весь мусор кидали в канал. То есть все, что у них там оставалось, что не получалось. Поэтому там нашли, например, кожаные ботинки шипованные. Вот, там, поскольку там была скотобойня, где скотобойня, там и кожевенное производство. Там делали обувь, там кожаные ботиночки, вот такие симпатичные, обрезки различные кожи и просто всякий мусор. Ну, для древних это был мусор, а для археологов это просто счастье. Там какие-то ручки от ведер, багры, ключи кто-то потерял и так далее и тому подобное. Ну, там это все периодически притапливает, потому что там рядом река, но археологи... Тем не менее, рискуя быть затопленными, продолжают это копать. Потому что копаться в древней помойке – это крайне интересно. Это для археолога просто счастье. Вот. А это снова Египет, в Саккаре. Несколько лет назад нашли рядом с пирамидой Униса бальзамировочную. То есть вот это было место, где проводилась работа с телами умерших. Из них там делали мумии. Это где-то 7 век до нашей эры. По-моему, 26-я династия. Там несколько камер. Камера, собственно, где делали мумии. Ниже такая шахта идет, и на глубине 30 метров там погребальные камеры. И самое интересное, там есть тайничок. А в тайничке стояли вот такие всякие горшочки и мисочки со всевозможными снадобьями, которые использовались при мумификации. И что особенно круто, многие из них подписаны. И даже на них написано, зачем. То есть это вот для головы. Это для рук. Это, значит, натирать пятки, условно говоря. То есть инструкции прямо на этих сосудах. А внутри сохранилось, в том числе в некоторых, кипящие капельки такого, видимо, кипевшего этого содержимого. А мы, конечно, многое знаем, ученые многое знают про мумификацию, но далеко не все. Потому что, во-первых, она там сильно менялась, технология это была довольно сложная. А кроме того, даже когда есть тексты, там не всегда можно вот название каких-то снадобий связать с чем-то известным нам. Вот здесь это возможно сделать, и там прям такая замечательная статья подробная с рецептами. И, ну, например, выяснилось, там вот есть такое зелье, которое называется антиу. Думали, что это просто мирра. А оказалось, что это вот кедр, можжевельник, животный жир, это все вместе смешивали. Ну, надо, конечно, добавить, в этой мастерской конкретной. Потому что не исключено, что в разных местах и в разное время были разные рецепты, но вот тут им удалось это реконструировать. И кроме того, что интересно, что большая часть этих компонентов импортная, то есть они из-за пределов Египта, в том числе даже из Индии что-то привезли. Потому что там есть смола каких-то растений, которые растут только в Юго-Восточной Азии, где-то вот там. Соответственно, речь идет о такой глобальной торговой сети, которая включала в себя Египет и Индию в 7 веке до нашей эры. Очень так современно это выглядит. Вот. А теперь вот это такой не свежий пример, но во многих смыслах он не свежий, но просто когда мы говорим про реконструкцию, например, мумификации, то можно представить, что такие опыты проводили на кроликах или на овечках, и действительно проводили на кроликах и на овечках, но и был опыт, когда в качестве объекта использовали реально тело живого человека. Вот этот, нет, это не он, не его тело, а он проводил этот опыт, Боб Брайер, такой египтолог из США, который реально решил устроить вот настоящую мумию. Для чего он раздобыл тело? То есть это был действительно пожилой человек, который завещал свое тело науке. Ну, раз завещал, вот, пожалуйста, тогда ложись, значит, на стол. Они оборудовали по всем правилам бальзамировочную мастерскую, вплоть до того, что они омывали стены палевым вином и произносили нужные заклинания. Все же должно быть по правилам. Значит, Драйер лично ездил в Египет, где добывал натрон. Это такая особая соль, которая использовалась при мумификации. Там 300 килограмм этого натрона он привез. Каких-то различных тоже зелий, масел он купил там на местных рынках, привез. И дальше вот они все это проделали. Причем они столкнулись с различными трудностями. Потому что, допустим, что делать с мозгом? Это было написано у Геродота, что мозг как-то вытаскивали через ноздрю. Но как? И они пробовали сначала еще на других человеческих головах. Значит, но они когда какие-то штучки засовывали в нос, мозг не желал вытаскиваться, не хотел. В итоге они сделали такой крючок проволочный такой. И как миксер, значит, они его ввели туда, мозг взбили. Значит, до состояния такого смузи, а потом, значит, голову наклонили, и он сам вытек. То есть вот они фактически заново открыли этот способ. Да, я говорил, что многие до меня об этом писали, но, в общем, они не понимали, о чем они. Вот мы теперь поняли. Короче говоря, они провели всю эту процедуру. 70 дней, ну, как положено. То есть сначала, значит, месяц тело это у них пролежало, органы отдельно поместили, естественно, в канопы, как положено. Потом, значит, обмотали все это бинтами, произнося тоже молитвы нужные. Вот единственное, что у них в конце не получилось, да, тело там, я не помню точных цифр, у нас будет еще, мы хотим видео про это сделать, тело там стало легче процентов на 80, по-моему. То есть оно усохло, из него вся влага ушла, и оно стало выглядеть действительно как настоящая мумия. И когда в конце они хотели, как полагается, скрестить руки на груди, а руки-то уже не сгибаются. То есть они поняли, что это надо было делать сначала. Сначала их скрещивать, а потом уже вот эту мумификацию проводить. Ну, в следующий раз они будут умнее. Но, правда, это был опыт в 94 году. С тех пор вроде они такого не повторяли, насколько я знаю. Мумию эту поместили в музей, и там она лежит с 94 года, прекрасно себя чувствует. То есть, ну, как мумия. И там были шутки на этот счет, что Осирис был очень удивлен, когда спустя почти 2000 лет к нему, значит, новый клиент пришел. Вот. А еще больше, наверное, сам этот безымянный господин был удивлен, зато сейчас он с Осирисом, значит, они там пьют вино. Вот, такая замечательная история. Вот, как бы, вот это настоящая реконструкция. Значит, продолжая разговор про Египет, вы наверняка слышали про полости, что там нашли полости в пирамиде Хеопса. На самом деле их нашли еще в 2016 году, но сейчас просто их дополнительно исследовали. Короче говоря, это такая технология под названием мионография. Ну, физики расскажут, что такое мионы, лучше, чем я. Вот. Но это такие элементарные частицы, которые, значит, образуются где-то в верхних слоях атмосферы. И потом, значит, они пронизывают атмосферу и пронизывают в том числе скальные толщи. Хорошо, что вот их свойство, что они проходят через скалы и через массивные каменные сооружения тоже проходят, при этом отклоняясь как так или иначе. И, значит, получается такой как бы рентген той же пирамиды. Но единственное, что там должна быть очень большая выдержка, потому что это частицы редкие, и чтобы получить картинку, нужно ждать. Ну, представьте себе, значит, фото, когда фотоаппарат стоит там полгода. Вот, и здесь они реально там несколько лет проводили эти исследования, притом там отдельно японцы, отдельно французы, разные технологии, разные варианты этой мионографии проводили. Вот в 2016 году они сообщили, что нашли две полости. Вот одна, я уж, ладно, покажу, хоть это нехорошо на экране показывать. Вот это большая галерея, а над ней вот такая вот большая полость. А еще одна полость поменьше, которую они назвали северный коридор или коридор северной стороны. Это такая какая-то вот неоднородность, которая находилась над северным входом. То есть вот это тот, что называется шеврон. Значит, на пирамиде Хеопса с северной стороны видны такие два блока, ну, два ряда блоков домиком, вот, где когда-то находился вход. Сейчас он закрыт. Вот. Но вот они сосредоточились на изучении вот этого коридора, ну, хотя бы потому, что до него проще добраться. И теперь, значит, были дополнительные исследования проведены, в том числе с помощью еще и ультразвука и георадара электромагнитного. Там еще участвовали американцы с немцами. Значит, они получили подробную структуру этого коридорчика, что он глубину 9 метров, что у него такая вот двускатная крыша, как, в общем, у различных полостей, допустим, в пирамидах, в гробницах Древнего Царства. Они не делали, они не умели делать свод, они делали вот такую вот из двух блоков домиком крышу остренькую. Вот, и самое главное, что в итоге они предложили сначала египетскому министерству древностей туда просунуть камеру, что они нашли местечко, там между блоками они просунули туда тоненькую трубочку металлическую, в нее ввели зонд, на конце которого находилась камера, и 2 марта, в день моего рождения, они устроили такую пафосную презентацию, собрали журналистов, и, значит, в реальном времени они туда ввели этот самый зонд с камерой, и все увидели впервые за 4500 лет внутренность этого помещения. Кстати, там можно увидеть при этом, и вы можете найти видео и фотографии, видите, там туристы сверху. Туристы продолжают себе по билетам заходить в пирамиду, даже не догадываясь, что тут происходит при этом. То есть пирамиду не закрывали. Ну, деньги-то не хочется терять. Вот. Ну, ничего особенного. Ну, коридорчик и коридорчик. То есть саркофага, мумии, золота там нету. Более того, он, похоже, ни с тем не сообщается. То есть это какая-то техническая полость, но, возможно, что-то вроде разгрузочной камеры над входом, чтобы на него слишком не давило вот эта каменная толща. Но, тем не менее, просто сам факт, что впервые за 4,5 лет человек туда заглянул, причем без динамита, не вскрывая вот это все, силой разума, значит, люди туда заглянули, согласитесь, это круто. А сокровище – это уже дело второе. Вот теперь совсем свежее исследование, которое вышло буквально неделю назад, другого рода, но тоже очень крутое. Значит, смотрите, это могильник неолитический во Франции, значит, называется Гюргии-ле-Нуаза. Там 128 погребений, которые примерно 6700 лет назад были, значит, там, появились там, в этом месте. Там жили какие-то древние земледельцы, потом они оттуда ушли, а теперь туда пришли археологи, нашли этих людей и из них, из всех постарались вытащить ДНК. Ну, само по себе это уже никого не удивляет. Древняя ДНК есть гораздо на порядке более древняя, но здесь они взяли просто со всех, с кого могли, более 90 человек, и, значит, по митохондриальной ДНК, по Y-хромосоме построили их родословную и получили две такие родословные, как бы два клана. Один, причем, значит, длиной в 7 поколений, другой длиной в 5 поколений. И у них есть отец-основатель. То есть мужчина, который является прародителем их всех. Вот он. Но если вы думаете, что это он, нет. Вот он, внизу. То есть это женщина какая-то, а он – это единственное вторичное погребение. То есть его подхоронили к женщине. Причем видно, что скелетик уже был такой потрепанный. Но они рассуждают как? Эти люди пришли на новое место, они принесли с собой своего предка и его перехоронили, ну, на новом кладбище с какой-то женщиной. Вот, ну, к сожалению, у женщины этой ДНК получить не удалось. Значит, ну, там лежат его два сына, и оба сына в самых больших могилах в этом некрополе. Вот, вообще там, судя по всему, наследование было по мужской линии, и там патрилокальность. То есть они посмотрели, что мужчины все в основном друг другу родственники, а женщины все друг другу не родственники. И причем они, видимо, из разных мест приходили. То есть жен они брали себе из других общин. И кроме того, своих детей они тоже, так сказать, рассылали. То есть там очень мало женщин старше 15 лет, которые являются дочерьми вот этих людей. То есть примерно в 15 лет они, значит, выдавали дочерей куда-то замуж, видимо, в другую общину. Кроме того, они, да, у всех посчитали, посмотрели пигментацию, то есть какого цвета были волосы, глаза, кожа. И на этой реконструкции, кстати, они постарались это учесть. И тут видно, что они были разные. То есть там были рыженькие, темненькие, светленькие. Но это как раз соответствует тому, что вот они активно обменивались генами с соседями. Вот. И кроме того, интересно, что у них там было много детей. Причем многие дети доживали до зрелого возраста. Там есть у кого-то по 6 взрослых сыновей и дочерей. Соответственно, видимо, они хорошо кушали. Ну и не так, чтобы уж прямо мерли, как мухи. Вот. Но почему-то через 100 лет они оттуда ушли. То есть вот это все примерно 100 лет занимало вот этот период их жизни. А потом, видимо, они ушли и оставили только своих погребенных детишек. Ну а теперь пришли ученые, и, значит, вот мы узнали, наверное, даже некоторые детали, которые они сами о себе не знали. Что, в общем, довольно забавно. Да, на этого предка великого мы посмотрели. Вот, а теперь от людей мы перейдем к нематодам. Это тоже недавняя совсем публикация, причем это российские ученые. Нематоды – это такие круглые черви, тип круглых червей. Их там какие-то десятки, если не сотни тысяч видов известны, но они вообще-то крошечные, там, по миллиметру длиной в основном. Но я не биолог, поэтому я про них ничего не знаю, кроме того, что червячки, и что они очень живучие. И вот на Колыме, в вечной, в многолетней мерзлоте, нашли, ну, на самом деле, взяли образец еще в 2002 году. Это образец, причем это древняя нора арктического суслика. Там, значит, склон, который такой обнажился, где открылись вот эти многовековые отложения, никогда не отмерзающие. И на глубине 40 метров там такая на поверхность выходила нора. Вот они взяли прямо камеру этой норы целиком, замороженную. Прямо замороженную отвезли в лабораторию, там хранили. А потом они оттуда из сердцевинки взяли образец, поместили его в питательную среду, и через некоторое время там появились нематоды, которые стали спокойно размножаться. И их там уже 100 поколений. Вот. Они исследовали ДНК этих нематод и описали по ним новый вид Panagrolaimus colimaensis, то есть колымская такая нематода. Вот. И они сделали радиоуглерод. Правда, увы, не самих нематод, а каких-то органических останков растительных из этого уже вот образца. И получилось 46 тысяч лет. Из чего они делают вывод, что вот 46 тысяч лет нематоды пролезали в вечной мерзлоте, потом оттаяли и спокойно все размножаются. Причем им же особенно круто, потому что они партеногенетические. Им даже партнера искать не надо, она оттаяла и сразу размножается. Это вообще, если это подтвердится, вот важная оговорка, если это подтвердится, то это некая новая перспектива для эволюции. То есть представьте себе, что некий вид вымер десятки тысяч лет назад, но потом его индивид какой-то особь оттаяла и дает начало новой популяции. У них же там еще и горизонтальный перенос генами происходит между видами. Все у них хорошо. Некоторое время назад была аналогичная популяция, аналогичная публикация про коловратку из этой же значит, вечной мерзлоты, но там ей 24 тысячи лет. А теперь вот 46 тысяч лет. Но вот единственное, что я общался с коллегами-биологами, которые такие говорят, что ну вот надо еще вот как-то вот доказать все-таки, что она туда запрыгнула не потом. То есть они, конечно, доказывают, то есть, да, что это никогда не отмерзало, что вот они из самой глубины взяли этот замороженный образец, и понятно, что они все предосторожности соблюли, чтобы не было загрязнения, но вероятность загрязнения все равно всегда есть. Поэтому, конечно, подождем еще каких-то новых аналогичных результатов, но согласитесь, что это очень круто. И там они дальше исследуют, что как она вот, что она как-то сначала, у нее там какие-то генетические особенности, она сначала себя высушивает, а потом замерзает. То есть ей важно избавиться сначала от влаги, чтобы вот клетки у нее не развалились при замерзании. Вот какой-то там механизм такой реализуется, очень хитрый для этих нематод. Ну, может и для людей пригодится когда-нибудь. А, вот, значит, возвращаясь к людям, есть такой относительно новый, что ли, археологический объект, который называется амоглиф. Амоглиф. Это, знаете, вот когда вы сидите на пляже и, значит, на мокром песке пальцем или палочкой что-нибудь там такое рисуете. Ну, конечно, с высокой вероятностью дальше приливом это все смоет навсегда, но есть некоторый шанс, что не смоет, и этот песок почему-то засохнет, сохранит ваши вот эти каракули, а потом его засыпет сверху другим песком, потом еще, еще, еще, и на десятки тысяч лет ваши вот эти автографы, значит, каким-то образом сохранятся. Вот, значит, в Южной Африке, это самое южное побережье, мыс Доброй Надежды, там стали находить различные отпечатки ног животных, прежде всего, в том числе отпечатки ног людей, и вот такие вот амоглифы. Там песчаниковые такие скалы, вот они в результате выветривания разрушаются и обнажаются старые слои, а на них по каким-то геологическим причинам сохранились вот эти следы. Причем в некоторых случаях, это, что интересно, это оттиск, это выпуклый оттиск следов, то есть сохранился не сам слой с следами, а тот, который был над ним, как бы такой негатив. Причем иногда это на потолке пещер, такие выступающие следы. А вот здесь, кстати, пример, когда сохранился и негатив, и позитив, то есть вот там скала, на которой там типа 30 следов человеческих, а внизу валяется песчаниковый блок, на котором вот сами эти следы, а сверху слепок остался. Вот. Судя там по всему, люди там бежали трусцой по пляжу, несколько человек. Ну, может, искупаться захотелось. Вот. А в других случаях это, например, вот такие вот художества. То есть это, вот, по-моему, самое крутое. Причем там плохо видно, но там есть отпечатки коленей. То есть он встал на колени, он вот так вот нарисовал и еще поставил центр точечку, то есть такой кружок. Зачем он это делал, мы не знаем, но вот это было порядка, в данном случае, 70 тысяч лет назад, то есть они еще эти все памятники датировали с помощью терморюминесценции. Метод позволяет определить время, прошедшее с момента, когда вот песчинки кварцевые последний раз освещались солнцем, то есть до того, как это было все захоронено. И датировки там от 70 до 150 тысяч лет. Причем это не разброс дат, а это разные памятники разного возраста. Вот, вплоть до 150 тысяч лет И авторы города говорят, что это самые древние следы Homo sapiens, которые вообще когда-либо были найдены. Ну, хотя на самом деле, строго говоря, мы не знаем, были ли это Homo sapiens. Они чисто по датировкам предполагают, что это сапиенсы. Так ты по следу ты не отличишь сапиенса от какого-нибудь другого гоминина. Теоретически это могли быть какие-нибудь хомоналеди такие припозднившиеся. Но, скорее всего, конечно, да, наши предки. А вот теперь не про предков, а тоже про тупиковых парантропов. Но здесь интересная вещь, связанная с тем, что исследование ДНК, которые, конечно, там всех потрясли в свое время, они в основном происходят из северных широт. Потому что, конечно, сохранность ДНК сильно зависит от условий, от температуры. Где жарко, там ДНК быстренько разваливается. Но помимо ДНК есть еще различные там белки, некоторые из которых более устойчивы. Например, там коллагены и, например, протеины, которые содержатся в эмали зубов. И, соответственно, сейчас развивается палеопротеомика, то есть можно же ДНК читать, а можно непосредственно, что в ДНК закодированы аминокислотные последовательности белков. Вот. А можно сами эти аминокислотные последовательности попробовать прочитать. Вот. Что они и делают, и в некоторых случаях успешно, то есть были уже исследования палеопротеомов из Испании, этих Homo antecessor, из Дманиси, вот этих человека грузинского, денисовскую челюсть, между прочим, которую нашли в тибетской пещере Байшия, описали по протеому. И вот они взялись за парантропов. Значит, это южноафриканская пещера Сварткранс, из которой происходит вообще крупнейшая коллекция останков парантропов. Их там челюстей, черепов, зубов. Парантропы, напомню, что это такие были массивные австралопитеки с очень большими мордами, крупными зубами. И они как бы параллельно нашим предкам, Homo, существовали. То есть считается, что хомо были такие более всеядные, парантропы более специализированные, растительноядные. Где-то миллион лет назад они вымерли. Их было несколько видов. Вот это южноафриканский, парантропус робустус. И вот что интересно, что поскольку их там нашли много, то видно, что они очень разнообразные. И это пытались объяснить, что, например, ну, может быть, у них было как у горилл, сильный половой диморфизм, то есть самки были мельче самцов заметно, а может быть это хроновиды, то есть просто одни древнее других. Не всегда это можно сказать. Вот здесь они взяли 4 зуба из одного слоя, то есть примерно одновременно синхронные друг дружке, и из них получилось выделить остатки белков. Значит, поэтому, во-первых, определили их пол. Это методика, которая используется, кстати, в криминалистике. То есть есть белок амилогенин, у которого есть два варианта на X и на Y хромосоме. Соответственно, по тому, какой вариант этого белка, определяют, что это самец или самка. И там получилось как раз два самца, две самки. Обратите внимание, что другими способами это сложно определить. И не всегда, то есть по размеру зубов можно. Но вот там был мелкий зуб, они думали, что это самка. Оказалось, что это небольшой самец. Вот, во-первых. А во-вторых, они, конечно, взяли эти вот аминокислотные последовательности и сравнили с современными ископаемыми людьми, то есть неандертальцами, с денисовцами и со всякими человекообразными обезьянами. Ну и макаку заодно взяли. Вот. И получилось, как бы кто бы мог подумать, что парантропы оказались ближе к хомо, к людям, чем к любым другим приматам. Ну, в общем, что было более-менее очевидно, но это сейчас было показано впервые на молекулярном уровне. Не на уровне сравнения строения зубов, а впервые на молекулярном уровне, что очень круто. Но еще обратите внимание, вот там эти 4 парантропа, четвертый желтенький, он слегка так в стороне от них. Он от них все-таки отличается. То есть вот у него один вот этот вариант аминокислоты, другой. И, соответственно, они предположили, что это была какая-то отдельная группа парантропов, немножко сама по себе, может быть, там на уровне подвида. Которая, кстати говоря, и по строению, вот этот зуб, это как раз вот тот самый небольшой самец, то есть он какой-то был такой своеобразный, по строению он больше похож на парантропу из другой известной пещеры, Крамдрай, которая там же находится недалеко. Соответственно, вот они говорят, что нет, это не половой диморфизм, это не самцы и самки, а, видимо, это все-таки разные популяции этих парантропов, но теперь это надо изучать более тщательно, может быть, постараться получить более длинные вот эти аминокислотные цепочки, а также, конечно, вот о чем, например, я вообще просто молюсь, жду, когда они то же самое сделают для других австралопитеков и ранних хомо. Там же такая чехарда систематическая, там куча разных видов, спорных, сомнительных видов. Хорошо бы с ними разобраться. И, может быть, с помощью вот этих протеомов они с ними, наконец, разберутся. И вот в том числе, может, мы узнаем, кто все-таки наш прямой предок, а кто не совсем прямой. Хотя, может, и не разберемся. Ну, я надеюсь. Вот, значит, я уже упомянул сегодня южноафриканских Homo naledi. На самом деле, это вот такая, типа, если говорить про находку века прямо, вот эти Homo naledi, это находка 21 века. Ну, уже почти 10 лет назад они были описаны, эти удивительные такие архаичные, маленькие, мелкомозгие человечки из Южной Африки, которые жили всего 300 тысяч лет назад. Они известны по многочисленным скелетам, найденным в системе пещер Rising Star, значит, палеантропологом Ли Бергером. Там их реально тысячи этих костей, соответственно, какие-то десятки индивидов разных полов, возрастов в нескольких камерах. Ну и самое удивительное, что вот они в глубине пещеры, причем, значит, вот эта камера Диналеди, где их нашли впервые, туда надо пролезать по узкому длинному лазу, куда сам Ли Бергер-то пролезть не смог, потому что он такой большой мужчина, и он специально через Facebook набирал худеньких спелеологов, чтобы вот туда их запускать. Но в итоге он похудел на 20 килограмм и пролез таки туда. Вот. И у него была цель. Вот. Пещеру-то не обманешь, да? Это я просто там слегка... Костюм полнит меня. Нет, пещеру не обманешь. Вот. Значит, и теперь, значит, в декабре он выступил на пресс-конференции. Он любит всех так шокировать. Ну, вопрос-то главный был, как эти кости туда попали. Потому что на костях следов каких-то плотоядных животных нет. Вроде как бы какие-то водные потоки там тоже не проходили. И каких-то других отдельных входов в эту пещеру нет. То есть дальше Ли Бергер просто, значит, рубанул с плеча. Это погребение. То есть они их туда сами принесли и там их сложили. При этом освещали себе путь факелами. То есть вот какие-то существа с мозгом 500 кубических сантиметров 300 тысяч лет назад, освещая себе путь факелами, значит, таскали своих покойников в какую-то пещеру. Ну, бред. Вот теперь, значит, в декабре он заявил, что нашли такие следы факелов. То есть они нашли там копоть на стенах, нашли вроде бы очаги, какой-то уголь в этих пещерах. И он обещал в течение месяца, он об этом... тоже в свойственной манере выступил на какой-то пресс-конференции и сказал, в течение месяца будут подробности. Но никаких подробностей не последовало. Зато примерно через полгода вышло сразу 3 статьи о том, что они нашли погребение Homo naledi и нашли еще и художество Homo naledi. Ну да, у меня написано, так что интриги не получилось. Значит, там просто они нашли 3 ямы в этих пещерах, и он, значит, доказывает, что ямы эти искусственные. То есть там действительно не просто валяются кости, а там такое углубление, это видно по характеру, собственно, породы. И внутри этой ямы отложения перемешаны, то есть там вокруг они слоями лежат, тут их последовательность нарушена. Сами скелеты сочлененные, то есть это не куча костей, а там ручки в анатомическом положении. И вот по позе, судя, значит, они доказывают, что это было быстро засыпано. То есть это не упал случайно туда этот человечек, а потом постепенно его засыпало. Они его туда положили и быстренько закидали. И таких погребений они нашли там 3. Вот, одно они прямо целиком вырезали, ну, в 3 блоках, залитых гипсом, и сделали компьютерную томографию, нашли там орудие первое. Вот оно, вот такое вот орудие. Первое вообще орудие, найденное в связи с этими Homo naledi, потому что там орудий-то никаких не было. И нашли художество. То есть вот в таком предбаннике перед этой камерой, где, собственно, вот эти кости, большая такая стоит колонна, естественная, а на ее сторонах гравировки в виде хэштегов. То есть там такие пересекающиеся линии в большом количестве. Вот, они отдельно их там детально исследуют и утверждают, что, значит, вот Homo naledi, у них там был какой-то погребальный культ. Они туда носили своих покойников, тут же чего-то рисовали на этих стенах. Вот. Но, конечно, это надо вообще доказывать. То есть самое главное, датировок вот этих изображений нет. То есть он, конечно, ну, авторы статьи намекают, что а кто еще? Потому что никаких других следов человеческих в этих пещерах не найдено. Кто же еще? Конечно, Homo naledi. Но, строго говоря, это надо доказывать. Вот. Тем не менее, действительно круто. Да, и где орудие? То есть чем они копали ямы? Вот это вот одно единственное орудие сомнительное, которое они там нашли. Чем они копали яму? Вот, по идее, там следовало ожидать бы больших следов культуры, если действительно она у них была. Но, короче говоря, пока ждем. Но продолжая про гравировки, вот уже более бесспорная вещь. Значит, это пещера Ла-Рош-Катара во Франции. значит, в которой нашли вот такие интересные следы. А там дело в том, что стены пещеры в силу каких-то тоже геологических особенностей покрыты таким рыхлым налетом. Если вот так проводить пальцами, он проминается и остаются такие вот канавки. И там все стены вот в этих канавках. Кто-то вот так вот, видимо, водил пальцами. А пещера была запечатана, засыпана. И датировки показали, что вот это отложения эти, которые засыпали пещеру, сформировались 57 тысяч лет назад. Никаких следов, кроме неандертальских орудий, в этой пещере не найдено. И авторы доказывают, что вот 57 тысяч лет назад она была запечатана, эта пещера, и до сих пор ее никто не открыл, пока туда не пришли археологи. Соответственно, вот эти следы оставлены неандертальцами. Зачем? Ну, кто же их знает, зачем? Факт, что вот, видимо, им, может, это просто нравилось. А вот уже это уже наши, ну, прямо наши друзья, то есть это экспедиция в Хотылево. Как раз, кстати говоря, там был Дробышевский в этот момент. К сожалению, меня не было, я туда не смог поехать в этом году, значит, о чем очень сожалею, потому что вот буквально 10 дней назад на этом памятнике в Брянской области нашли косточку с гравировкой в неандертальских слоях. Памятник неандертальский. Там вообще находят много костей животных, мамонтов в том числе, каких-то лошадей. Вот. А эта кость, ну, кстати говоря, непонятно чья, возможно, мамонт или носорог. Но самое интересное, что на ней обнаружили вот эту гравировку, причем увидели ее только когда кость принесли в лабораторию и там очистили, потому что она вся была покрыта суглинком. И обратите внимание, что вот этот, такие пятна марганца, они прямо на донышке этих царапин, из чего следует, что это все-таки не студенты ножиком чиркнули во время раскопок, а эти царапины древние. Вот. Ну, а там еще некоторые характеристики этих царапин свидетельствуют о том, что их оставили по свежей кости, а не по высохшей. Вот. И вот теперь уже наши коллеги там под разным углом фотографировали, освещали на айфоне, там резкость поднимали и увидели в итоге, что это вот такие два зигзага как бы и грустный смайлик. Вот. Что это значит? Уже тут появились версии. Это карта или это календарь? Значит, ну, короче говоря, неандерталец что-то процарапал. Это факт. Зачем, мы, наверное, не узнаем никогда. Но вот будем ждать теперь публикации, потому что пока что это только вот фотография появилась и краткий текст для пресс-релиза. Вот. Значит, а вот это тоже не совсем новость, потому что находка эта сделана пару лет назад, но она очень крутая. То есть вот эту мумию щенка... Нет, не пару лет назад. В 2012 году нашли вот эту мумию щенка в Якутии. Значит, назвали его Тумат. Там растаяла вечная мерзлота, и он, значит, оттуда вылез. Там, кстати, и вторая мумия есть, но про нее меньше пишут. Значит, у этого Тумата сохранилось содержимое желудка. И в содержимом желудка кусок шкуры. Вот. Думали, что это шкура пещерного льва, судя по его цвету. Но когда сделали анализ ДНК, оказалось, что это носорог. Причем радиоуглеродный анализ показал, что этот щеночек жил примерно 14 тысяч лет назад, а носороги-то вымерли примерно 14 тысяч лет назад. То есть это был один из последних шерстистых носорогов, которого, значит, съел этот щенок. Но, правда, вскоре после этого он помер, потому что кусок не переварился. Значит, он быстренько помер. Почему помер, не знаем. Вот, и там разные версии. Может быть, они нашли дохлого носорога, может, это была уже домашняя собака, и охотники ему дали. Никто не знает, но это впервые в истории науки, значит, нашли часть животного одного вида в желудке животного другого вида, древнего, и определили с точностью до вида, кого он съел. И качество митохондриальной ДНК там оказалось настолько хорошей, что они использовали ее, ну, не они, другие ученые, которые занимаются исследованием шерстистых носорогов, использовали эту митохондриальную ДНК в исследовании популяции шерстистых носорогов, причин их вымирания, какая у них была численность. Там вот эта митохондриальная ДНК куска шкуры из желудка этого вот тумата фигурирует вместе с другими ДНК шерстистых носорогов, что, наверное, очень круто. На самом деле, я как-то очень быстро вам рассказал про все 17 исследований. А сколько времени прошло? Представляйтесь, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Елена. Я сама биолог, поэтому мне очень была интересна ваша лекция. И я хотела бы немножко подвести к, возможно, 18-му открытию. Возможно, ну, скорее всего, вы знаете про Нобелевскую премию, которая была получена в 2022 году шведским ученым, как раз-таки палеогенетиком Сванте Паабо, за расшифровку ДНК денисовцев и некоторых представителей неандертальцев. Не могли бы вы рассказать суть данного открытия, какую пользу это принесло нашему обществу? То есть за что сама Нобелевская премия была получена?
0: Там была такая, на самом деле, более расплывчатая формулировка за исследование эволюции древних гоминин на уровне генетическом. Значит, слушайте, была куча комментариев от генетиков, вот как раз когда была вручена эта Нобелевская премия, начала бомбить, так сказать, некоторых людей, то, что, а почему не за это же по медицине, как бы физиологии, а какая польза вообще? Я понимаю, там рак, допустим, там как-то лечат, жизнь продлевают, или там какими-то сердечными там, болезнями борются, а здесь вот вроде какая-то вещь отвлеченная. Вот, я, поскольку я вообще далек от Нобелевской премии, я могу сказать только, что там, во-первых, ну, вообще сама палеогенетика – это революция палеантропологии. Насколько она вообще, насколько вообще все это к практике человеческой относится – это философский вопрос. Потому что, ну, зачем нам нужна история, зачем нам нужно искусство, например. Вот, то есть ты на хлеб не намажешь. Но вообще людей издревле волнует, откуда мы. То есть, может быть, одна из задач человека как вида – выяснить, откуда он взялся. Вот. Во-вторых, понятно, что вот эти технологии, которые вот Паабо и его команда, понятно, что он не один, там, а их там огромный коллектив, они развивались с 80-х годов 20 века, они произвели революцию вообще в методике работы с образцами, их очистки, их хранения и там прочтения, интерпретации, вот это всего. То есть там реально ну, такие космические методы, которые теперь гораздо более широко используются и в криминалистике, и в медицине. Вот. И, ну, естественно, есть некий вклад, об этом были комментарии медиков, кстати говоря. Ну вот, мы сейчас хотя бы даже посмотрели на эти циркадные гены. Наверное, это может пригодиться и в медицинских целях, знания вот этих генетических вариантов, откуда они у нас взялись. Вот. И таких исследований сейчас много. Все это невозможно без ПАБО. Вот. Но, на мой взгляд, не всегда стоит искать прямой практический выхлоп, а просто это очень важный мировоззренческий вопрос. И вклад тут переоценить невозможно, Сванте Паабо. Кстати говоря, еще лет 10 назад, даже больше 10 лет назад, когда мы еще вот как бы только антропогенез появился, и мы делали такой клуб «Антропогенез» в Дарвиновском музее, сюда приходили ученые разные просто выступать. Мария Борисовна Медникова, один из наших крутейших антропологов, она сказала, рассказывала тогда про эти исследования и сказала: будущий Нобелевский лауреат Сванте Паабо. Это было в 2011 году. Вот, то есть уже тогда ждали, что будет. Так, вот там, наверное, есть вопросы с чата, нет? Да, пожалуйста, тогда.
2: Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот, насколько я понимаю, и человек, и животные испытывают эмоции. Но вот чувства уже испытывает только человек. Вот на каком этапе у человека появились чувства, и зачем вот с точки зрения эволюции они ему понадобились?
0: Ну, это вопрос к этологам. У нас было выступление. Я думаю, что таких животных тоже с чувствами все в порядке. Это как это у вас такое искусственное деление чувства, эмоции. Но если вы уколете... Чувство – это, понимаете, чувство. Чувство боли, там, чувство холода, чувство страха. Страха. Разве животные не боятся? Почему? Почему? Человекообразные обезьяны хорошо помнят, например, своих обидчиков. Есть примеры там, различных там, шимпанзе и горилл. Там, горилла Коко – это, конечно, такое полуанекдотическое свидетельство. Рассказывала про то, как убили браконьера, убили ее мать. Она это помнила. Поэтому, как бы, ну, в соответствии с тем, что Дарвин в свое время писал, то, такой стены между человеком и животными нет. Обычно это количественные, а не качественные различия. Вот. Но это вопрос к этологам, вот. не совсем ко мне. Пожалуйста. Так, давайте вот туда дадим микрофон, а потом вернемся сюда.
3: Добрый вечер, спасибо за лекцию, Николай. Вопрос касается... рук и Египта, естественно. Вот. Вам не кажется, что это может быть просто финансовой отчетностью перед наемниками? Наемники уже существовали. Отчетность финансовая в Египте была вполне себе развита. Ну и, соответственно, те иероглифы, которые вы тоже показали, это тоже вполне себе у царя враг. От врага
4: ему привезли.
0: В каком-то смысле, да. Потому что просто у нас есть текстовые свидетельства, где говорится о том, что за эти руки они получали золото, землю, наложниц. Вот, соответственно, да, чем больше рук принес, тем больше получил. Там есть большое количество документов, причем там в некоторых случаях речь идет о тысячах этих рук или сотнях, других о десятках, или даже вот на погребении вот этого вот какого-то воина написано, что он одну руку принес, но тоже все равно. Хоть одного врага он убил и отчитался. В каком-то смысле...

0: Бога, они разного уровня. То есть некоторые действительно сенсационные, революционные, другие, ну, такие интересные штрихи. Вот, но на самом деле вот это родословное неолитических людей на меня произвело очень сильное впечатление. Вот, хотя понятно, что это какого-то переворота нету в науке. Ну или вот эти параантропы. На самом деле это очень круто, хотя это не совсем очевидно на первый взгляд. И именно в публикации собой говорится, что это потенциальный переворот в палеантропологии. Потому что сейчас этого будет больше, и это действительно позволит нам на новом уровне выяснять эволюционные связи всяких древних гоминин. То есть мы перешагнули через 2 миллиона лет. Вот этим, я не сказал, по-моему, параантропам этим, им 2 миллиона лет. По идее, шансов найти там ДНК, тем более это Африка, практически нулевые шансы. А вот зато какие-то вот эти белковые остатки у них есть, и можно с этим работать. Вот это очень круто.
1: Александр, огромное спасибо. Меня зовут Анастасия. Вот вы знаете, когда я училась в школе, жизнь была очень проста. Мы знали, что вот у нас есть Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, а потом вдруг вот мы такие красивые идем. А потом, когда интереснее стало копать, зашла на замечательный антропогенез, понабежали какие-то всякие разные персонажи, типа там тех же самых денисовцев, Homo naledi и все остальные. И скажите, пожалуйста, как в этой чехарде можно разобраться, от кого же все-таки в итоге мы произошли? Вот Homo sapiens, он откуда пошел? И какие отношения связывали их с теми другими видами, типа там кроманьонцев и всех остальных? И отсюда следует же второй вопрос. Вам не кажется, что чем больше мы копаем, тем меньше мы знаем? Чем больше информации мы получаем, тем больше мы запутываемся.
0: Ну, во-первых, да. Во-первых, в школьных учебниках вот эта вся простота, она осталась и сейчас. То есть там австралопитек, пятикантроп, неандерталец, кроманьонец. Вот это марш прогресса, так называемый. Вот. Во многих книгах это до сих пор есть. И это понятно, потому что детям надо все-таки по-простому как-то объяснить. Вот. Ну, и вот если даже мы с вами не можем разобраться, что говорить о школьниках. А это вообще в науке везде-то. То есть с развитием какого-то знания мы переходим от более простых моделей к более сложным. Это проблема. Это проблема еще и популяризации этого знания, потому что на самом деле сложные модели ближе к реальности, а для обывателя это кажется, что нам морочат голову. То есть если я постоянно это вижу в комментариях. То есть если человек что-то не понимает, значит он подозревает, что его дурят. Вот. Ну, значит, надо попробовать все-таки разобраться. Тем более, там не такая уж схема, это не квантовая физика. У нас дерево на сайте висит, но, правда, уже немножко устарело. Кто там с кем и чего. Вот. Тем более, что вот, это еще добавляет нам сложности, когда мы выяснили, что они скрещиваются. То есть эволюционное дерево – это не только расходящиеся веточки, но и сходящиеся. То есть они могут снова гибридизироваться, и это, судя по всему, скорее правило, чем исключение. Потому что вот пока не было вот этой палеогенетики, это вот на вопрос, а что нам там добавила палеогенетика, пока ее не было, все было красиво. Такое дерево, вот тут у нас неандертальцы, тут сапиенсы, там у нас австралопитеки всякие разные. Вот, значит, от афарского австралопитека хабилис, от хабилиса эректус. Вот. А когда стали читать древние геномы, и не только людей, а других ископаемых всяких животных, выяснилось, что они там постоянно все метисируются друг с дружкой. Поэтому там вот такая каша. И судя по всему, в некоторых случаях, может быть, во многих случаях, сказать, что конкретно вот это предок, а это не предок, нельзя, потому что это неандерталец. Вроде как бы он не предок, но учитывая, что какой-то вклад он сделал, он один из предков. Предков может быть много. И то же самое у австралопитеков. Когда мы говорим, что вот были африканусы в Африке, значит, афаренсисы в Восточной Африке, там еще какие-нибудь эти там бахргазальские, там гари и прочее. Вот, кто из них? А может, они тоже там все между собой метисировались, поэтому они, может, и все, или кто-то из них, а может, они с парантропами скрещивались. Вот, ну, пока мы этого точно не знаем. Короче говоря, да, значит, как это, умножая знания, умножаешь скорбь, и там чем больше ты узнаешь, тем больше вопросов возникает, да, это вот красота познания, в отличие, может быть, там, какой-то религиозной картины мира, которая принципиально конечна и неизменна, грубо говоря. Здесь это постоянно меняющееся и расширяющееся такое пространство. Наверное, это здорово, вот, красиво.

0: Пожалуйста.
1: Александр, у меня вопрос немножко личного характера. Кто или что вас вдохновило заниматься наукой, да? Потому что в детстве, ну, понятно, что это все очень интересно, но вот так, чтобы из детства вынести это во взрослое и стать ученым, да, достаточно известным, что вот вас поддерживало все эти годы?
0: Я все-таки не ученый, я не исследователь. Я публицист, я научный журналист, я популяризатор науки. То есть я непосредственно, меня нельзя назвать ученым, тем более известным ученым. Я популяризатор науки. Вот. Наукой занимаются мои коллеги. Вот. Во-вторых, всякие книжки с детства, мультики. В принципе, все то же самое, что и современные детишки любят. Книжки про динозавров. Значит, вот. Многие смотрят, но я-то значительную часть жизни занимался совсем другими вещами. То есть по образованию я математик. Значит, работал я журналистом. Вот. И где-то только вот в 2009 году, вот, в очень сознательном возрасте, у меня интерес был к этому всему, я познакомился с Дробышевским. Но познакомился не случайно, потому что мне это было интересно. А как раз существование уже электронной почты и социальных сетей позволяло познакомиться с людьми, невзирая на то, что мы в разных городах и прочее. Вот. И тогда мы придумали проект «Антропогенез». Вот это было в 2009, уже в начале 2010 года. Вот. Появился «Антропогенез». С тех пор вот этот проект и существует.
2: Вот. Александр, если позволите, я воспользуюсь правом руководителя ИЦАИ, потому что я очень люблю, когда наши спикеры, которые популяризируют науку здесь каждый день, приходят в гости на других спикеров, которые к нам приезжают. И наш химик Екатерина Качалова, у нас есть физики из ЭПФРАН, которые могут все рассказать про мюоны. Вот, я сюда отнесу.
0: А потом девочки, вот тут девочки.
3: Да, спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, и, может быть, простите меня за мое невежество, я ничего не знаю.
0: Я по физике ничего не знаю.
3: А я химик, отлично, я тоже ничего не знаю по физике. А, подскажите, пожалуйста, вот там успешно у останков расшифровывают ДНК. А находили ли какие-то, например, мутации в ДНК, которые привели к смерти? Или, например, может быть, диагностировали рак, вот этот умер от рака. Или понятно, если нашли останки с проломленным черепом. Понятно, от чего умер. Там упал камень на голову. А находили ли прям останки, где можно было понять, что это прям была болезнь, например, поражающая?
0: Значит, по поводу именно по ДНК, я такого не слышал, чтобы прям находили какие-то генетические... Ну, на самом деле, слышал. Вот, ну, просто если говорить про рак, то есть находки реально с костными опухолями. То есть там ДНК не нужно. А там реально, причем есть Homo habilis из Южной Африки, которому там 1,5 миллиона лет, и у него фаланга стопы с костной опухолью, причем это какая-то там, ну, медики меня поправят, карцинома, то есть, ну, какая-то злокачественная, короче говоря, опухоль. Вот, есть ребро неандертальца, тоже с опухолью. Есть находки даже каких-то там девонских рыб с чем-то похожим на рак, и динозавров. То есть опухоли, в том числе злокачественные, были, и их находят на скелете. Я не уверен, что это можно по ДНК увидеть, потому что меня должны поправить, опять же, специалисты там, по медицине, радиационной медицине, по онкологии и все это вместе еще с палеопатологией, но это же должны быть образцы, по идее, ткани или там крови, когда там ищем метастазы и прочее. У нас есть только скелет и зубы. Вот, и найти там какие-то вот эти мутации, которые приводят к тому, что там, ткань становится источником злокачественной опухоли. Я не знаю, что бы такое было. Вот, я знаю находки, не такие древние. Вот есть мумия гуманоида под названием Ата, значит, из Перу, если не ошибаюсь, кажется. Ну, короче говоря, Южная Америка. Там вот такого нашли человечка, вот такого сушеного, и его в течение ряда лет показывали как инопланетянина. Но, судя по всему, это такое мумия эмбриона, вот, с многочисленными патологиями. И вот его специально генетически исследовали и показали, что у него множество наследственных нарушений, которые приводят там, к карликовости, недоразвитию мозга, значит, нарушению там, вообще всего, чего можно, из-за чего, видимо, он сразу после рождения умер. И вот это тот пример, о котором мы говорили. Но он современный. Это мумия, которая, видимо, 20 века. Вот, про древних, про египетские мумии с различными заболеваниями и патологиями. Наиболее известный Тутанхамон, у которого были там всякие там, болезни крови и еще чего-то. Вот. Такие исследования есть. Про неандертальцев я подобного не слышал. Вот. Есть исследования мамонтов, поздних мамонтов, которые жили на острове Врангеля, или там еще есть поздние популяции этих остров Иосифа, что ли? Вот, да, наверное, земля Франца Иосифа. Вот, где, значит, по сравнению генома мамонта вот этого позднего, с геном, который жил там примерно уже 5000 лет назад, с мамонтом из Сибири, который жил 40 тысяч лет назад, показали, как они выродились. То есть из-за того, что это была маленькая популяция, и поэтому у него же там не работали какие-то обонятельные рецепторы, шерсть была полупрозрачной, и вообще был он весь такой болезненный. Такой, вот. То есть, видимо, эта популяция загибалась там уже вот, от вырождения. Но умерли они, видимо, потому что их просто пресная вода кончилась, потому что закончился ледниковый период, уровень Мирового океана поднялся, притопили там у них источники воды, им было там совсем плохо. Вот есть такие вот исследования. Вот. Например, да, пожалуйста.
4: Спасибо за лекцию. Я бы хотела задать вопрос. Почему считают, что царапины на стенах пещеры оставлены именно неандертальцами, а они неестественного происхождения? Спасибо.
0: Обычно в таких целях проводят эксперименты. Вот эти ребята реально, во-первых, проводили эксперименты. То есть они брали различные там камни, а там еще есть следы когтей животных, следы, оставленные различными орудиями, и в том числе следы, оставленные пальцами современных людей. То есть они проводили эксперименты и сравнивали, как это выглядит. И они пришли к выводу, что вот эти следы, они именно оставлены человеческими пальцами. Вот. Против того, что они естественным путем оставлены, обычно используют такой аргумент. Покажите естественный пример. Вот в данном случае они достаточно протяженные, они параллельные, их много, они примерно одинаковой ширины, одинаковой глубины, они там, условно говоря, не пересекают, или там, наоборот, пересекают какие-нибудь трещины на стене. То есть, короче говоря, обычно они используют такой набор признаков, по которым можно отличить естественные следы от искусственных. И говорят, вот смотрите, если бы они были естественными, то, скорее всего, они бы следовали каким-нибудь там трещинкам на этой скале. Скорее всего, они бы были разной ширины, разной длины и изгибались, обрывались бы в разных местах, потому что естественные процессы, они вот случайным образом происходят. А здесь они, смотри, короче, одинаковенькие, одинаковые ширины, вот, они не прерываются. Там они даже как-то где-то анализируют, что вот он вел, а в конце у него уже пальчик вот так вот. Там уже немножко след изменился, потому что палец под другим углом идет. Вот, поэтому, да, они доказывают, что это именно человеком оставлено. Хотя, конечно, всегда можно поспорить с этим, да.
2: А тогда в продолжение вопроса уточнить, а не могло ли это быть некое действие ритуального характера, например, как буддийское поворачивание молельных барабанов? Ну, не обязательно прямая параллель, но...
0: Все, что угодно могло быть, да как доказать? Главный вопрос. То есть там вот как вот эта кость из Хотелева, там начинается, это карта, они нарисовали зайчика, значит, это был, значит, автограф неандертальца, или это горы они нарисовали. Это всегда крайне затруднительно доказать. То есть есть факт, что это, вот как бы, они доказывают, что это сделал, видимо, человек. Сделал он это осознанно. Зачем? Нужно придумать множество объяснений. Там даже, что вот он пытался что-то изобразить. И при некоторой фантазии можно там что-то увидеть. Вот он раковину, нарисовал раковину. А может и нет. То есть это всегда вот такое вот умозрительное рассуждение на песке. Поэтому, на мой взгляд, лучше вот тут притормозить. Катенька, а есть ли вопросы из чата какие-нибудь? Нету пока вопросов из чата. Так, давайте дадим вот туда микрофончик для, опять же, балансу.
5: Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотел спросить по поводу хэштегов. Если я не ошибаюсь, их находили в разных частях мира. Вот хотелось бы узнать, с чем это связано. Ну, что послужило образу, почему это ставят?
0: Ну, возможно, это просто какая-то самая очевидная геометрическая простейшая фигура. То есть взял, нарисовал. Просто нередко они получаются просто, когда много пересекающихся линий. То есть кто-то нарисовал какое-то количество горизонтальных или там процарапал, потом процарапал вертикальные. Вот на их пересечении получился этот хэштег.
6: Что он обозначает?
0: Есть находка в пещере на Гибралтаре, если не ошибаюсь, вот такого тоже, вероятно, неандертальского. Есть находка аналогичного хэштега в Южной Африке на орудии в пещере Бломбас, если мне память не изменяет. То есть похожие находки есть, и они даже, вот в данном случае, они начинают говорить, что это, может быть, одна культура была. Вот, потому что, ну вот, какие-то, может, это те же люди или люди, которые как-то обменивались знаниями. Но узор слишком простой, мне кажется. Что, это то самое, а почему строили пирамиды там? Вот там и тут строили. Потому что самая, как бы, очевидная геометрическая форма. Ну, да, да. Ну, мы не знаем, почему хэштег. Пытались изобрести хэштег. Так, пожалуйста, вот там был где-то вопрос. Да, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос такой, возможно, более фундаментального характера. Недавно, не будучи вот специалистом в археологии, антропологии, начал спорить с родственником по поводу происхождения человека, и основной аргумент был против, грубо говоря, происхождения человека от обезьяны, в том, что невозможно изучить то, что было сотни тысяч лет назад, миллионы лет назад. Вопрос, как вкратце это доказать, и возможно ли это, и насколько вообще методология сейчас надежна, насколько у нее высокая разрешающая способность и каково соотношение категорических выводов каких-то относительно прошлого, особенно далекого, с предположениями, только вероятностями. Вот. Спасибо.
0: Ну, во-первых, вот если начинать с конца, то это слишком, слишком глобально, потому что вы понимаете, что одно дело, когда мы изучаем твердые вещи, то есть, например, мы изучаем кости, мы изучаем орудия, вот они есть, они нам даны в ощущениях, и очевидно, что это кости, значит, какого-то живого существа, очевидно, что это орудие. Вот. Ну, в некоторых случаях это не очевидно, но для специалистов это понятно. Вот. Другое дело, когда мы начинаем реконструировать, например, о их отношении в сообществе, о говорили ли они, о мечтали ли они, вот. Да, это уже понятно, что в значительной степени это реконструкция, интерпретация, и там вероятностность возрастает. Я имею в виду, что это уже вот как бы большой процент предположений. Чем дальше мы отходим от твердых, так сказать, артефактов, тем больше появляется, значит, возможность для фантазирования. Хотя, конечно, как правило, в научных статьях исследователи это осознают и оговаривают. Если это как бы нормальное исследование, то там эта вероятность даже выражена в цифрах. Вот. Значит, если мы говорим, как мы можем, что мы не можем исследовать то, что было миллион лет назад, мы не можем исследовать даже то, что было секунду назад, потому что это уже прошлое. Напрямую мы не можем. Вот даже, это, помнится, был у Билла Ная такой пример. Вот я смотрю на вас, но пока я, значит, на вас смотрю, свет-то летит ко мне, вы уже изменились. Я все время вижу только прошлое. Мы все время с вами имеем дело с прошлым, но напрямую, пока я буду к вам подходить, вы еще изменитесь. Постареете чуть-чуть. Короче говоря, вот, можем ли мы изучать в принципе прошлое? То есть такой философский вопрос. Возможны ли в принципе исторические науки? А это не только палеонтология. Это и геология, это и астрономия. Потому что когда мы смотрим на далекие звезды, мы тоже смотрим на далекое прошлое. Вот. То есть если мы можем предположить, если мы будем говорить, что мы вообще не можем, ну тогда, значит, ну вот такой солипсизм. Все, все есть порождение моего больного воображения. Вот. Если мы все-таки исходим из того, что наши ощущения нас, ну, наверное, не всегда обманывают, то по различным косвенным признакам мы можем делать выводы. Наши выводы надежнее, если эти признаки сходятся. То есть я спросил у вас время, я спросил вот оттуда время, и еще у кого-то, и сравнил эти три цифры. Я вижу, что двое часов показывают одно время, а третьи часы – другое. С большей вероятностью все-таки вот эти два показывают правильно, а третий врет. А если у меня 9 часов, ну, разных приборов, я их сравниваю, вероятность выше. Это, конечно, все 9 могут врать. Когда мы, например, изучаем какие-нибудь памятники, мы их датируем, сейчас их датируют десятками способов. И если в разных лабораториях разными методами приходят к сходным результатам, ну, это все-таки вероятность, что видимо, да, правильно, ошибки нет, вероятность выше. Хотя она все равно не будет стопроцентной никогда. И в науке вообще практически, кроме математики, вы никогда не имеете дело со стопроцентной вероятностью. Она может быть очень близка к 100%, но никогда не 100%. Вот. Не знаю, убедит ли это вашего собеседника.
6: Здесь очень молодой человек.
0: Да, пожалуйста. Да.
5: Спасибо за интересную лекцию. У меня вопрос про неандертальцев. Ну, насколько я знаю, по последним данным, неандертальцы признаны гораздо более развитыми и умными, чем считалось ранее. Существует ли какая-то связь между наличием неандертальских генов в геноме человека и когнитивными способностями, уровнем IQ?
0: Значит, такую связь пытались искать. Это будет немножко неполиткорректно, учитывая, что вообще неандертальские варианты генетически есть у неафриканцев и нет у африканцев. Вот, то как бы я бы хотел посмотреть на статью, где будут такие выводы делаться. Вот. Хотя, тем не менее, такие публикации есть. И показывается, что некоторые неандертальские варианты связаны с какими-то определенными когнитивными способностями, но каких-то вот очень серьезных выводов о том, что именно вот это вот скрещивание дало что-то не для иммунитета, не для, допустим, вот циркадных ритмов, не для кожной пигментации или там жироотложения, а именно для работы головы, каких-то таких вот заметных результатов я не видел. Вот. Хотя, ну, понятно, что вот эти неандертальские варианты, которые у нас есть, они рассеяны по всему геному, и, конечно, они попадают и в гены, которые связаны с развитием нервной системы и с когнитивными способностями в том числе. Но там всегда, когда просто начинают оценивать вклад каждого вот этого отдельного неандертальского варианта, там настолько, вот если их разложить по отдельности, там настолько мизерный вклад может быть, вот, что обычный ответ, значит, мы видим, что влияние есть, а вот какое оно, мы не знаем.
2: Вон у нас с той стороны тоже есть вопрос.
8: Добрый день, я на самом деле очень стесняюсь. Меня зовут Хесус, привет. Вот. И ваша лекция, на самом деле, ну, вообще, я ожидал немного другого, но в общем и целом я, в принципе, понял, что вы хотели сказать этим. Вы просто показали то, чем вы занимаетесь, и, в принципе, к чему может привести тот или иной вид деятельности, как раз-таки... Ну, короче, были сейчас вопросы про то, что вот у вас был вопрос про то, что вы спорили с родственниками, я стесняюсь чуть, извините, где-то здесь был вопрос про эмоциональный интеллект как раз-таки, и был вопрос, опять же, тоже про последний вопрос, про как раз-таки само развитие определенных индивидов, которые привели нас к тому, к той точке развития нашего интеллекта и, в принципе, нас самих, которую мы знаем сейчас. Но также нужно понимать тот факт, что наше общество довольно-таки молодое. И, во-первых, я могу ответить на ваш вопрос. Ну, не то, чтобы ответить спокойно. Вопрос был в том, что вы спорили о том, что кто был до человека. То есть, мол, это не обезьяна. Но если посмотреть, в принципе, на все развитие эволюционного...
2: Есть вопрос? Давайте Александра отпустим. После лекции можно пообщаться друг с другом.
8: А, ну,
2: все отлично.
8: Хорошо.
0: Будьте лаконичны, сосредоточьтесь.
8: Я просто переживаю очень сильно. Я не люблю людей. Извините, я люблю больше что-то изучать и смотреть. Вот. Так что, ну, в принципе, вопросов к вам у меня нет. Но я вообще на самом деле просто...
0: Спасибо. Да. Спасибо, что вы высказались.
8: Последний. На самом деле, я... выслушал вопросы и понял, что на три вопроса, как раз-таки про эмоции, обезьяну и коммуникативные навыки, мы не смогли ответить, поэтому я хотел попытаться ответить на них, но раз так, то нет.
2: Можно после лекции вот найти молодого человека и кому интересно пообщаться.
0: Спасибо.
2: Крайний вопрос, наверное.
0: Мы можем еще пообщаться, если еще в чате.
9: Добрый вечер. Спасибо за доклад, Дмитрий. Меня вот по первому вашему открытию, да, по столовке неандертальцев, где они, значит, кушали слоников. Вопрос такой, почему такое количество особей опытных на такой ограниченной территории? Ведь если бы я был неандертальцем, и я бы где-нибудь его в саванне убил, то я бы, наверное, там все-таки его и съел. Потому что тащить группой в 15 человек машину, которая весит 5 тонн, это не совсем правильно, тем более по дороге могут как бы конкуренты напасть, да, и отобрать добычу. Что они к апельхентам делали? Зачем они стаскивали в одно место?
0: Я не уверен, что они их стаскивали. Там какое-то было место, куда эти слоны почему-то приходили. Там, кстати говоря, во-первых, их наверняка гораздо больше, чем они нашли. Потому что вообще это карьер, где добывали торф или бурый уголь, что-то такое. И, короче говоря, значительную его часть его уничтожили.
9: Миграция вот. Какая-то там походила, возможно.
0: Кто же знает. Вот, я не думаю, что они их туда стаскивали. Скорее всего, они прямо их там на месте и делали. Так бы они их сгоняли их туда. Сами слоны туда приходили. Не похоже, что они их туда тащили. Вот. И там, кстати говоря, были расчеты, что, учитывая промежуток времени, значит, вот, за который это все накапливалось, там был, грубо говоря, там один слон за несколько лет. То есть это не то, чтобы они каждый день ходили и притаскивали слона. Раз в несколько лет они устраивали такую большую охоту, видимо, а потом, может, друзей всех созывали на праздник и вместе, значит, трескали этого слона, а потом еще несколько лет ждали. Но еще раз, это по тем слонам, которых нашли, потому что большая часть этого памятника, к сожалению, уничтожена землеройной техникой. Такая вот грустная история. Так, в чате вопросов этих нет особо. Так, ну, давайте еще вопрос. Да, давайте.
10: Здравствуйте. Тоже не очень хочется позориться своими знаниями. Что такое? Меня зовут Мария. Вопрос такой. Я, когда приезжаю мимо полей, да, я никогда не видела бегающих людей, археологов со сканерами. Как именно вы находите, где копать?
0: Значит, подавляющее большинство находок до сих пор делается случайно. Кстати говоря, на полях. И без сканеров, а просто, например, колхозниками, крестьянами, которые копают колодец, или вот как вот в случае с этими, например, слонами, землеройная техника, и вдруг они видят, что из-под ковша посыпались косточки или черепки, или что-то такое. Если это сознательный работник, он сообщает начальству. Если начальство сознательное, оно сообщает ученым, понимая при этом, что с высокой вероятностью работа встанет. Вот, поэтому лучше вообще там выкопать это, выкинуть и никому ничего не говорить, к сожалению. Вот. Но, значит, помимо этого существует археологическая разведка. То есть вот в тех же самых, допустим, стоянках палеолитических, там сканер, если вы имеете в виду металлоискатель, то там он не поможет, потому что там металла нет. Но вот археологи ходят, например, по местам, где, значит, например, река размыла берег. И вот известно, что вот в этой местности река размывает берег, и там где-то есть выходы кремня. А кремень был ценным сырьем. И вот они ходят и смотрят, и в какой-то момент он видит выпавшие орудия из стенки вот этого размытого склона. Вот, и вот так, например, Хотылёва открыли. Вот. Сейчас уже используют иногда спутники. А пещеры? Пещеры, то есть люди ходят, осматривают пещеры. Но пещеры есть далеко не везде. Но там, где есть пещеры, да, спелеологи находят. Вот Хомо наледи, я рассказывал, там нашли спелеологи. А вот австралопитекосидибу Бергер описал целенаправленно. Он по сервису Google Земля находил места, где есть неизвестные карстовые пещеры, и целенаправленно туда шел. И он нашел их. То есть есть определенные места, где вероятность встретиться вот с такими находками выше. Там стоит искать. Были даже сервисы, знаете, что называется гражданская наука. То есть есть огромное количество спутниковых карт с высоким разрешением, например, там африканской саванны. Известно, что в африканской саванне в некоторых случаях древние окаменелости могут лежать прямо на поверхности. Вот их ветром, там, водой вымыло. Но вы никогда, если вы будете, как вот поисковик, целенаправленно обходить эти сотни квадратных километров, вы никогда все это не обойдете. И там, значит, спутниковые карты разбиты на квадраты. Любой желающий может заходить на их сайт, загружать случайный участок карты, смотреть на него. Если там видит что-то подозрительное, нажимать там кнопку. Типа, обратите внимание. Вот. И с помощью большого числа людей они, значит, вот так вот более эффективно ищут. То есть вы можете зайти и посмотреть. По-моему, правда, этот проект уже закончился. Вот. Поэтому, да, как правило, это случайно. В некоторых случаях это происходит целенаправленно.

0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Роспотребнадзор объявил об экономическом ущербе для России от пандемии коронавируса в 2022 году. Сумма составляет примерно 1 триллион 600 миллиардов рублей. Сюда включены прямые медицинские расходы, расходы на медобслуживание в течение заболевания и потери рабочего времени в случае летального исхода пациентов трудоспособного возраста. Сумма ущерба могла бы быть еще выше, если бы болезнь в России не смогли выявлять на ранних стадиях, говорят в Роспотребнадзоре. ВОЗ заявила о зарегистрированных в 24 странах вспышках холеры с начала года. Их на 9 больше, чем за аналогичный период 2022-го. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что риск дальнейшего распространения инфекции на планете остается очень высоким, в том числе из-за нехватки вакцин и других ресурсов. Особенно напряженная ситуация остается в Африке. С начала года о случаях холеры сообщили 14 стран. Вспышки болезни были зарегистрированы в Камеруне, Танзании, Замбии и Зимбабве. О растущем числе заболевших еженедельно сообщают Мозамбик и Демократическая Республика Конго. 75% курильщиков хотят избавиться от табачной зависимости. Более половины ежегодно пытаются бросить. Успешны только 5-7% таких попыток. Об этом сообщил заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения Московского центра наркологии Олег Кутушев. Он напомнил, что отказ от курения продлевает качественную жизнь на 10 лет. Ученые выяснили, как быстро влюбить в себя человека. Оказывается, разные комплименты лучше нашептывать в левое ухо. Таким образом, приятные слова быстрее активизируют слуховую кору головного мозга в правом полушарии, больше связанном с эмоциями и образами, и, соответственно, вызывают больший положительный отклик, а также лучше запоминаются. Эротические звуки и радостный смех тоже лучше сообщать партнеру в левое ухо. К такому выводу пришли ученые-нейробиологи из Федерального технологического института ЛАЗ.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Начну с хорошей новости. В России стали больше заниматься спортом. Только в первом квартале этого года спрос на спортивные товары увеличился на 193%. Это по сравнению с первым кварталом 2022 года. И по опросам, не менее 50% наших граждан ведут хоть какую-то, но регулярную физическую деятельность. Бегают, плавают, ходят в тренажерный зал, занимаются йогой. И при этом 74% практикуют самостоятельные тренировки. Но вот тут-то и есть некоторые нюансы. Правильно ли мы это делаем? Всегда ли на пользу? И так, чтобы был эффект? И как вообще заниматься спортом правильно, если вы делаете это в самостоятельном режиме? Вот об этом поговорим сегодня с мастером спорта по бодибилдингу, сертифицированным тренером, нутрициологом, спортсменом, фитнес-блогером Дмитрием Путылиным. Какие ошибки, независимо от цели, допускают люди, которые самостоятельно тренируются?
2: Скорее всего, это неправильное понимание ценности спорта и результатов, которые мы ждем от занятий спортом. И один из главных мифов, который существует в сознании, в ментальности людей, которые начинают заниматься, это похудеть, изменить декомпозицию своего тела можно только начав заниматься физической активностью, и сразу все изменится, и сразу будут кубики на животе, подтянется попа, там вы будете красивым, широкоплечим и здоровым. Но, к сожалению, не все так гладко.
1: Что все-таки делать, если не худеется или мышцы не растут? Что мы делаем не так в первую очередь?
2: В первую очередь нам нужно понять баланс вклада физической активности и питания в наши перемены, которых мы хотим достичь. Если мы хотим быстрых внешних изменений в своей фигуре, как правило, 99% людей хотят именно похудеть сначала, это делается питанием, это не делается спортом, потому что у спорта, у регулярной физической нагрузки, у фитнеса и у питания абсолютно разные задачи, потому что спорт – это долгосрочная инвестиция в здоровье. здоровье вашего организма. Это укрепление опорно-двигательного аппарата, связочного, да, это улучшение инсулинорезистентности, это долгосрочное увеличение мышечной массы, которое идет очень-очень медленными темпами, несмотря на мифы, которые существуют, что можно накачаться за 2 месяца, да, это нет, это все не так.
1: Давайте дадим тогда какие-то полезные и практичные советы нашим слушателям. Вот ходим мы на тренировки, хотим и вес сбросить, и немножко рельефности прибавить. На что обратить внимание в питании?
2: Человек, который хочет изменить себя и достичь максимально быстрых результатов, нужно немножко углубиться первым делом. Не в нутрициологию, а в физику, да, и вспомнить, что такое термодинамика и первый закон термодинамики об энергии, что энергия ниоткуда не берется, никуда не девается. В нас должно поступать какое-то количество калорий для обеспечения нашей жизни, двигательной активности, базового метаболического уровня, тренировок, повседневной активности. И если это количество энергии больше, чем мы тратим, да, человек набирает лишний вес. Если это количество энергии меньше, человек теряет вес. И все. Это главное, что стоит понять. То есть нет никаких специальных продуктов с нулевой калорийностью. Нет никаких режимов приема пищи 6 раз или 3 раза в день. Если вы потребляете меньше калорий, чем тратите, вы худеете. Поэтому первое, что стоит уяснить, если вы хотите рельеф, если вы хотите сбросить вес, ваш организм должен находиться в дефиците калорийности. Не обязательно считать калории всю жизнь, но хотя бы пару месяцев посчитать все, что вы кладете в рот, будет полезно, потому что через неделю вы будете очень сильно удивлены после того, как посчитаете все, сколько же вы едите на самом деле. Каждая конфета, каждый орешек, каждый перекус, оказывается, все несет огромную себе калорийность, которую вы не успеваете потратить.
1: А для тех, кто хочет прибавить рельефности, там, по-моему, схема немножко другая, да? Там нужно уходить от углеводов и прибавлять белки,
2: нет,
1: или нет?
2: Нет. Вот как раз следующий миф. Углеводы не являются, и ни один продукт не является, и жиры не являются макронутриентом, которые приводят к набору лишнего веса. К набору лишнего веса приводит только профицит калорийности. Обрезать надо не углеводы, а общую калорийность.
1: А правда, что после 40 лет и после 20 лет снижать вес – это две разные истории?
2: Сейчас велик информации. И если мы, например, погуглим исследования, которые были в прошлом году по скорости обмена веществ, то узнаем, что метаанализы прошлого года говорят нам, что небольшое замедление обмена веществ начинает в общей популяции наблюдаться после 65 лет.
1: Отдельная тема для разговора – спортивное питание и БАДы. Действительно ли они помогают во время тренировок, после них?
2: Давайте я сразу скажу, эффективность каких продуктов спортивного питания доказана, а все остальное нужно выбросить. Что нужно выбросить? Во-первых, якобы L-карнитин сжигает жир, не работает. Эффективность L-карнитина на людях с целью жиросжигания не доказана. Сейчас, например, есть модное течение коллаген. Да, надо пить коллаген, но это помогает всему, коже. Там, коллаген доказано влияет только в редких случаях на людей с третьей там, или второй степенью артрита. И никаким образом не помогает улучшить здоровье кожи и суставов у здоровых людей, потому что коллаген – обычный белок, состоящий из трех аминокислот, который, попадая в ваш организм, он просто-напросто расщепляется у вас, как и любой белок, до уровня аминокислот. И уже организм сам решает, что делать с этими аминокислотами. Что работает? Давайте по делу сразу. Для людей, которые ходят в зал, увеличить физическую активность, стимулировать центральную нервную систему, суметь сделать на тренировке больше и с большей интенсивностью – это кофеин. В дозировках 0,3-0,6 миллиграмма на килограмм собственного веса. Вот такая капсула за 40 минут до тренировки. Если у вас нет противопоказаний от кардиолога, это нужно выяснить, то он поможет вам на тренировке с большей концентрацией и работать с большими весами, может быть, более выносливо. Вторая доказанная и изученная, переизученная, скажем так, да, добавка – это креатин. Это та добавка, которая помогает запасы увеличить креатин-фосфата в ваших мышцах, делая сильнее вас для работы с отягощениями, но имеет еще массу положительных, условно говоря, побочных эффектов, вплоть до того, что даже улучшает когнитивные функции и хорошо работает на людей в возрасте. И третья добавка, которую бы я порекомендовал, это сывороточный протеин, но только тем людям, которые не добирают белок из питания, регулярного питания. И я бы рекомендовал не переходить на порошковый протеин, да, пока вы точно не построите свой рацион таким образом, чтобы у вас аминокислоты попадали в ваш организм из полезных продуктов.
1: Имеет ли значение для эффективности тренировок и результативности за сколько до тренировки принимать пищу и через сколько после нее? Или это не так важно?
2: Это не так важно, но есть всегда но. Если мы говорим говорим о силовых тренировках, перед тренировкой свой организм лучше наполнить и окружить тренировку углеводами. Я бы рекомендовал перед тренировкой за полтора часа, за час какие-нибудь простые углеводы, ну там, не знаю, тот же банан, рисовые какие-то крекеры или что-то такое съесть, и какой-то простой белок. Не стоит перед тренировкой налегать на жирные продукты, и после тренировки не стоит налегать на жирные продукты. Поэтому правила очень простые. Да? Жиры перед, после тренировки уберите, они мешают усвоению. Это не значит, что это плохой продукт, да, просто ему нужно другое время. Перед тренировкой зарядите себя простыми углеводами, каким-то легким количеством белка, чтобы аминокислоты были в крови и не тратились в качестве энергии. Углеводы после тренировки восполняют запасы гликогена в мышцах, это энергия, которая хранится непосредственно у нас в мышцах, в течение суток. Поэтому тоже критически не имеет. Поели вы сразу после тренировки, не имеет значения, либо немножко попозже.
1: Понятно, что особенности организма у женщин и мужчин разные, в том числе гормональные, соответственно, сбрасываем вес мы тоже по-разному. И жир скапливается по-разному у мужчин и женщин, и многие женщины не могут избавиться от такой насущной проблемы, как целлюлит.
2: Вот. Во-первых, да, целлюлит – это не болезнь. Любая девушка должна сразу же это усвоить. Это особенности строения коллагеновых нитей именно в клетках женского организма. Да, они немножко по-другому устроены, поэтому мы можем видеть этот эффект апельсиновой корки. Не работают никакие щеточки, никакие гели, никакие мази. Это тоже нужно усвоить и порадоваться за свой кошелек. Каким образом мы можем справиться, избавиться от целлюлита? Нам нужно уменьшить жировую прослойку и увеличить мышцы, которые находятся под этой жировой прослойкой. То есть качаем ягодицы, качаем бедра, и при этом в рациональном, в осознанном дефиците калорийности находимся, снижаем жировую прослойку, и целлюлит становится менее заметным, менее видимым.
1: Спасибо вам большое. Мы так много с вами развенчали мифов. Полезная была беседа с массой полезных советов. В студии была Вероника Борисенкова. Говорили с мастером спорта по бодибилдингу, сертифицированным тренером, нутрициологом, спортсменом, фитнес-блогером Дмитрием Путылиным о том, как правильно и, самое главное, эффективно заниматься персональными тренировками.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: За исследование этой болезни в разное время было получено 3 Нобелевские премии, но победить ее так и не удалось. Это малярия или болотная лихорадка. В год в мире ей заражается до 500 миллионов человек. Около 500 000 – это летальные исходы. А по данным ВОЗ, на планете каждые 2 минуты от малярии умирает один ребенок. От нее скончались Александр Македонский, Чингисхан, Святой Августин, Данте, Кристофор Колумб, лорд Джордж Байрон и многие другие. Болотная лихорадка существует на планете более 50 тысяч лет. Самые ранние записи с упоминанием этой болезни датируются 2700 годом до нашей эры. В качестве лечения долгое время использовали полынь, но с открытием нового света появилось новое средство – кора хинного дерева. Она веками использовалась индейцами как жаропонижающее. Считается, что впервые в Европу кору хинного дерева привез испанский натуралист Бернабе Кобо. После этого слава о чудодейственности хинина разлетелась по миру, а на его экспорте многие европейцы сколотили состояние. Малярия – редкий случай болезни, у которой более-менее эффективный способ лечения появился задолго до выявления возбудителя. Совершил открытие в 1880-м военный врач из Алжира, французский физиолог Шарль Лаверан. Он обнаружил в крови больных малярией солдат плазмодий, чем доказал, что малоария от итальянского «плохой воздух» своему названию не соответствует. И причина возникновения болезни в чем-то другом. В 1907-м Лаверану вручили Нобелевскую премию, но само по себе открытие плазмодия никакого прорыва в лечении не дало. Люди по-прежнему заражались и умирали. В 1894-м некий доктор Рональд Роуз отправляется в Индию для изучения насекомых. Именно у него возникло предположение, что комары могут заражать воду, которую пьют люди. Он обнаружил тот самый плазмодий в бурых комарах, но, проведя сотни экспериментов, подтверждение, что малярия передается через зараженную комарами воду, Роуз не нашел. В какой-то момент он догадался, что зараза передается не через воду, а укусы насекомых, но доказать это так и не смог. Это удалось итальянскому микробиологу и зоологу Джованни Батисте Грасси. В 1898 он отправился по индийским деревням, наловил комаров Занзароне, которые лютовали именно в деревне, где были вспышки малярии, и даже провел в одной из больниц жестокий опыт на пациентах. Выпустил в палаты полчища Занзароне и через несколько дней обнаружил у людей симптомы малярии. Так, в 1898 было научно доказано, что малярия передается через укусы комаров конкретного вида. Но любопытно, что Нобелевскую премию за это открытие в 1902 году получил не Грасси, а тот самый Росси, который обвинил Грасси в плагиате и мошенничестве. А люди тем временем продолжали заражаться и погибать. Необходимо было найти действенное лекарство. В 1973-м, после 8 лет изучения архивов Китайской академии традиционной медицины, поисков старинных трактатов, связанных с лечением малярии и изучения более 2000 рецептов, научная группа китаянки Ту Ю-Ю нашла один вполне эффективный – отвар полыни, из которой ученые выделили действующее вещество цинхаусу. Так или иначе, ситуацию этот рецепт не переломил, но свою Нобелевку Ту Ю-Ю в 2015 году получила. Не изменилась ситуация с малярией и в наше время. Более того, даже усугубилась в связи с развитием туристической сферы. При этом препараты, позволяющие лечить малярию в современной медицине, есть. Но стоят они немалых средств, и в обычной аптечной сети их не достать. А самолечение исключено. Кстати, когда-то сама по себе малярия была лекарством, спасающим жизнь. Ее использовали для лечения сифилиса. Доктор Вагнер фон Яурек вводил больным кровь, инфицированную малярией, вызывая чрезвычайно высокую температуру, которая в конечном итоге убивала болезнь. Яурек получил Нобелевскую премию за это лечение, и оно использовалось до разработки пенициллина. А мы продолжаем. Впервые в мире болезнь Альцгеймера диагностировали у 19-летнего мужчины. Медики утверждают, что этот случай переворачивает сложившееся представление о типичном возрасте начала заболевания. Тему продолжит Юрий Кораблев.
0: Говорит, что... Уже в 17 лет юноша из Китая начал испытывать сложности с концентрацией при выполнении домашних заданий. Ситуация дальше только ухудшалась. Он начал страдать от потери кратковременной памяти. Сейчас молодому человеку 19 лет, и он не помнит события предыдущего дня, а также где лежат его вещи, что он ел или пил. У него начались сложности с чтением и выражением собственных эмоций. Все это симптомы болезни Альцгеймера. Такой диагноз и поставили 19-летнему парню. Дело тут может быть в генетике, предполагает врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
3: Такие экстремально ранние случаи болезни Альцгеймера, как правило, связаны с генетическими мутациями. Либо это наследственные генетические заболевания, есть несколько генов, при наследовании которых ты имеешь крайне высокую вероятность развития болезни Альцгеймера в раннем возрасте. Я знаю лично случаи начала болезни Альцгеймера до 40 лет, но у пациентки мать умерла от деменции в 44. То есть это явно наследственное заболевание. Я допускаю, что могут быть какие-то мутации, вновь образовавшиеся. То есть это явно какая-то генетическая поломка. Скорее всего, так.
0: Сегодня в мире 55 миллионов пациентов с болезнью Альцгеймера. Если тенденция не изменится, то к 2050 году их будет уже 139 миллионов. Но не количество случаев заболевания растет, а появляются усовершенствованные способы выявления болезни. Следовательно, статистика заболеваемости теперь больше соответствует действительности, отмечает врач-невролог Мария Чердак.
3: Меняются подходы к диагностике. То есть вот в России... Традиционно так сложилось, долго болезнь Альцгеймера считали редким заболеванием, ее просто не диагностировали, это не значит, что ее не было. А больных, которые болеют Альцгеймером, относили к пациентам с хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга. Сейчас, пока мы вот совершенствуем методы диагностики, мы, собственно, получаем более-менее реальную картину по распространенности этого заболевания.
0: Как отмечают специалисты, первые признаки болезни Альцгеймера – это нарушение памяти, внимания, мышления и речи, а также апатия и раздражительность. И лучшая профилактика болезни – физическая и умственная деятельность, ведение активного образа жизни и хорошее настроение. Юрий Кораблев,
4: Радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Известно, что одно из важных составляющих здоровья и сохранения молодости – это сон. Как бы банально это ни звучало. Как говорят сомнологи, во время глубокого сна в организме человека повышается концентрация двух гормонов – экстрогена и прогестерона. Они стимулируют природные механизмы обновления, и, как следствие, мы просыпаемся заметно посвежевшими и отдохнувшими. Не можете уснуть? Придумайте свой ритуал засыпания. Начните готовиться ко сну за 20-30 минут. Перейдите в режим расслабления и, самое главное, отключите электронные гаджеты. А еще очень важно, в какой позе мы спим. Представительницам прекрасного пола нужно знать, что засыпание на животе или лицом в подушку грозит им преждевременными морщинами и форсированием старения. Располагайтесь с удобствами, но обязательно на спине. А если вас мучают боли в пояснице, положите маленький валик под колени. Таким образом, вы поддержите позвоночник в его естественном положении. Врач-терапевт Елена Смирнова уверена, что здоровый образ жизни – это не так уж и сложно. В первую очередь нужно наладить пищевой и питьевой режимы. Специалист напоминает, что взрослому человеку нужно примерно 8 стаканов жидкости в день. Но в это количество входят все напитки и жидкий продукт, в том числе супы, чай, кофе. Попробуйте приучиться выпивать стакан воды сразу после пробуждения. Это позволяет быстрее проснуться самому и разбудить желудочно-кишечный тракт. Как компенсировать дефицит необходимых микроэлементов в организме, который может возникнуть из-за нехватки солнца? Многие сталкиваются с упадком сил и плохим настроением на фоне дефицита витамина D и гормона радости серотонина. Как советует эндокринолог Зухра Павлова, надо включить в рацион бананы и шоколад. В них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Поднимут настроение и улучшат самочувствие, по словам Павловой, зарядка и пение. Во время этих занятий вырабатывается окситоцин, еще один гормон счастья, который стимулирует синтез серотонина. Пользу принесут и другие радующие занятия – танцы, рисование, игра на музыкальных инструментах. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ирина Жигулина, ведущий генетик биомедицинского холдинга «Атлас», автор научно-популярного блога о генетике.
3: Здравствуйте, Ирина.
4: Здравствуйте, Александр.
3: У меня есть племянник 4-летний, очень хочет стать гимнастом. Есть какой-то тест, чтобы выяснить, у него какие шансы вообще там победить на Олимпиаде или там, мастером спорта хотя бы стать?
4: Да, это очень классный вопрос, поскольку генетические тесты в области предсказания спортивных талантов – это очень популярная тема среди родителей, которые хотят, чтобы их дети стали талантливыми спортсменами. Но еще с 2017 года такие тесты не рекомендованы для того, чтобы они проводились детям, поскольку пока что научной информации, которая показывала бы связь между генетикой и спортивными талантами, накоплено мало, и делать какие-то выводы пока что преждевременно. Ну, и во-вторых, это просто неэтично проверять детей, выбирать, какие из них будут талантливые. Лучше у них спросить и пока что сэкономить несколько десятков тысяч рублей на подобных исследованиях. Сегодня мы поговорим о генетических тестах, что они могут, что не могут, и важно сказать, что у меня есть определенный конфликт интересов. Я работаю главным генетиком в биомедицинском холдинге «Атлас». Сегодня мы будем говорить много о ДНК, о генетике. И я хочу сразу внести терминологию. У нас будет разговор о ядерной ДНК, о той ДНК, которая находится практически во всех ядрах наших клеток. И мы будем говорить о митохондриальной ДНК. Это такая небольшая кольцевая ДНК, которая находится в энергетических станциях клетки, в митохондриях. Это важно сказать, потому что потом такие термины у нас будут. Где мы сейчас находимся? Можно сказать, на такой вершине Эвереста из научных исследований в области генетики. Геном человека был расшифрован в начале 2000-х и сейчас за достаточно большой период времени накопилось просто невероятное количество научных статей, публикаций, исследований, на которые мы можем опираться, создавая разные генетические тесты. И сейчас задача скорее в том, чтобы эту всю информацию правильно интерпретировать, а не в том, чтобы ее получать от человека. Получать мы уже

достаточно давно. И в 2001 году уже появились первые тесты, которые начали продаваться через интернет. Не знаю, помню, в 2001 году был отвратительный интернет. Интересно, как у них шли продажи. И в 2005 году, по сути, после вот такого известного проекта «Геном человека» появляются первые D2C-компании. D2C – это direct-to-consumer, то есть напрямую потребителю. Известные компании типа 23andMe в Америке. И начинается бум спроса на генетические тесты. И вроде бы все шло хорошо. Вечеринки, на которых люди плюют в пробирку. Вечеринки, на которых люди получают результаты после того, как наплевали в пробирку. Но такие вечеринки обычно не заканчиваются без каких-то людей в погонах, в форме, с грустными глазами. Вот как раз тогда пришли регуляторы FDA, которым очень захотелось проверить, насколько эти генетические тесты хороши, насколько их можно предлагать вот так вот всем, поскольку тогда информация была вот обо всем на свете, от наследственных болезней до талантов, ну то есть вообще все. И действительно, FDA регуляторам не совсем понравилось то, как интерпретируются некоторые признаки по здоровью, и уже в 2013 году FDA начала рассылать гневные письма таким компаниям, вплоть до того, что грозились их закрыть, если они что-то у себя не исправят. И если вы когда-то сдавали тест 23andMe в Америке, то вы могли заметить, что с этого времени в личных кабинетах сильно опустело. Вот. Стало достаточно мало признаков по здоровью, но все-таки есть определенная динамика, и FDA потихонечку разрешала выдавать информацию о здоровье, сначала на некоторые наследственные заболевания, потом про некоторые риски, и буквально недавно, пару лет назад, разрешила выдать информацию о фармакогенетике, то есть о том, как генетика влияет на усвоение некоторых лекарственных препаратов. И вот сейчас мы столкнулись с тем, что даже система здравоохранения Великобритании планирует внедрить в свою систему здравоохранения, да, генетические исследования. Вот, и в том числе расчет рисков, все то, что мы, в принципе, уже примерно знаем, что есть в таких потребительских тестах. Это, кстати, очень интересная тенденция. И сегодня я поговорю о 5 самых популярных генетических утверждениях, о генетических тестах. До моего выступления был опрос, и среди всех утверждений мы выбрали самые топ-5 самых-самых таких известных. И сегодня я расскажу, миф это или правда. Первое утверждение, что генетические тесты позволяют оценить риски всех наследственных заболеваний и определить даже склонность к другим болезням, допустим, многофакторным, там, сахарный диабет и так далее. Это почти не миф, я бы здесь придралась к формулировке. То есть, конечно, генетические тесты позволяют оценить риск определенных наследственных заболеваний и выявить склонность к многофакторным болезням, которые зависят от образа жизни и от генетики. Почему не всех? Потому что в генетике мы никогда не говорим словом «исключаем», «исследуем» на 100%. У нас вообще как будто бы запрещено говорить такие слова, потому что у методов лабораторной диагностики, лабораторных исследований есть свои возможности и ограничения. То есть нельзя просто взять, сдать какой-то тест, даже самый-самый дорогой, и ожидать, что он расскажет о вас все. Нет, у каждого метода есть свои ограничения. То есть здесь первый метод, да, справа – это ПЦР, конечно, когда мы исследуем определенную только одну точку в ДНК, и ее можем интерпретировать. Дальше – это ДНК-микрочипы, собственно, на которых чаще всего происходят такие большие генетические тесты, и секвенирование ДНК – такие дорогие, большие, классные тесты. И у всех этих методов есть свои плюсы и минусы, в том числе, какие мутации они могут выявлять, какие не могут. Поэтому запомните, да, что не существует 100% какой-то диагностики. И второй фактор, почему на все провериться нельзя. Потому что мы живые люди, и на нас действуют определенные биологические факторы. В том числе у нас могут быть здоровые родители, но мы можем уже родиться с какой-то мутацией, которой не было ни у нашей матери, ни у отца, но она появилась у нас. Это называется де-ново мутация. На самом деле у нас у всех их достаточно много, вот, но они не приводят к каким-то тяжелым заболеваниям. А в редких случаях действительно такое может случиться. И есть такое заболевание, нейрофиброматоз, допустим, если слышали, к
когда на теле появляются

0: пятна цвета кофе с молоком, и это может повышать риск развития доброкачественных и злокачественных опухолей в будущем. И такие мутации, в том числе, они могут быть представлены не во всем организме равномерно, а быть представлены мозаично, то есть быть, допустим, только в части наших клеток, как на этой картинке, да, фиолетовым выделено, где норма, нет мутации, и оранжевым цветом, что часть тела, да, и, скажем так, имеет мутацию. Поэтому если такой человек сдаст, допустим, тест слюны, да, то есть из слюны будет выделяться ДНК, то есть вероятность, что там ничего не найдется. А если будут использовать ДНК из кожи, то, скорее всего, найдется мутация. Поэтому вот такие, в том числе и биологические, есть ограничения, которые нам не позволяют оценить риск всех наследственных болезней. Вот если вы слышите слово «всех», вот тут как бы насторожитесь. И хотелось бы вторую часть вот этого утверждения проанализировать. Насколько генетические тесты могут оценить склонность к разным заболеваниям. Это такие риски, типа сахарного диабета, повышенного давления, варикозного расширения вен и других заболеваний, которые развиваются не только из-за генетики, но и из-за образа жизни, из-за тех факторов, которые мы можем менять или не можем. И, соответственно, на основании чего строятся такие исследования. То есть взяли людей, допустим, с сахарным диабетом, взяли просто обычную популяцию и всех этих людей проверили с помощью ДНК-микрочипа. То есть проверили там 660 тысяч точек в геноме и сравнили, насколько генетика людей с сахарным диабетом отличается от среднестатистической генетики вот этой популяции. И получается действительно, что какие-то генетические варианты чаще встречаются у людей с диабетом. И, соответственно, сейчас генетические тесты могут проверить эти генетические точки, да, определенные варианты у человека, который сдает тест, и понять, насколько ты генетически похож на людей европейского происхождения, которые болели диабетом. Вот. И вклад генетики, в принципе, посчитать сейчас можно. Математические модели, на основании которых строятся и считаются риски, они совершенствуются, и сейчас активно применяется такое понятие, как polygenic risk score, то есть расчет полигенных рисков, который немножко сложнее, чем эта картинка все-таки. Поэтому, да, определенную склонность к некоторым заболеваниям с предрасположенностью выявить можно. Следующее утверждение. Насколько генетические тесты помогают определить происхождение? Моя любимая тема. Вот. И, соответственно, ответ будет соответствующий. Это не миф. Но, наверное, лучше был бы мифом, потому что все настолько сложно, запутано, и люди настолько не хотят воспринимать ту информацию, которую я сегодня вам скажу, что лучше бы, наверное, это было мифом. Но нет. Соответственно, что могут генетические тесты в происхождении, а чего они сделать не могут? Давайте сразу разберемся. А дальше вам все остальное вряд ли будет нравиться. Генетические тесты могут определить гаплогруппы происхождения, грубо говоря, по маме и по папе. Это митохондриальная и Y-гаплогруппа. Что еще может генетический тест? Рассчитать популяционный состав. Да. И найти родственников. Если, допустим, какой-то ваш дальний родственник сдал в той же компании генетический тест, то у вас определится родство, если вы этого захотели, подписали соответствующие там галочки, поставили и так далее. Тесты не могут сказать, на сколько процентов вы евреи ашкенази. Генетические тесты не могут определить вашу национальность и не могут выяснить, где же жила ваша прапрабабушка по матери или отцу. Соответственно, здесь схематично изображена Y-гаплогруппы, которые передаются вместе с Y-хромосомой от отца к сыну, к отцу от деда и так далее. То есть это такой набор определенных мутаций, скажем так, на Y-хромосоме, которые ведет вас к одному общему предку с множеством ныне проживающих людей. Вот. То есть это именно такое неизменяемые мутации, которые передаются из поколения в поколение через Y-хромосому. И здесь вот карта, построенная Олегом Балановским, на которой представлены самые частые гаплогруппы в Европе, именно Y-хромосомные. И есть митохондриальная гаплогруппа, то есть это происхождение по маме, оно определяется и у мужчин, и у женщин, поскольку женщины передают митохондриальную ДНК всем детям. Но сейчас да, есть такое вот общее знание, что мужчины не передают митохондриальную ДНК своим детям, поскольку так происходит оплодотворение. Сперматозоиды не делятся едой, шучу, митохондриями. И, соответственно, также можно проследить по определенному набору мутаций, как расселялись ваши древние предки по маме, соответственно, на территории земного шара. Это очень интересно, может быть. И, соответственно, есть люди, которые имеют такую же гаплогруппу, как и вы. Это могут быть некоторые знаменитости, они вам могут нравиться или нет, но это просто очень интересно. И также есть популяционный состав. Вот здесь как раз больше всего кроется ожидание у людей. Здесь исследуется вся ДНК, скажем так, и сравнивается со средней ДНК представителя той или иной популяции. То есть насколько вы похожи по своему генетическому профилю на среднего представителя, допустим, русского, там, я не знаю, да, эстонца там, или финна. То есть это не говорит, что у вас 44% крови татарской крови и так далее. Нет, это степень схожести вашего генетического профиля с той базой данных, которая есть у компании. И здесь я вот очень вам рекомендую посмотреть выступление Олега Балановского на форуме «Ученые против мифов», поскольку он целый весь свой доклад посвятил именно этой теме. Я думаю, если вам интересно, очень рекомендую посмотреть. Перейдем дальше. Следующее утверждение, что с помощью генетических тестов можно подобрать идеальную схему питания. Звучит классно, но это миф. Поскольку генетика действительно определяет весьма неплохо, как вы будете переваривать молочный сахар, не будет ли у вас вздутие, послабление стула при употреблении молока, допустим, насколько хорошо вы выводите, метаболизируете алкоголь и кофеин. Ну, в принципе, я думаю, вы должны и так уже сами знать, но интересный тоже признак. И можно установить риск непереносимости глютена. Ну, почему бы и нет. Но, конечно же, этого мало для того, чтобы строить полноценный рацион питания, поскольку только на алкоголь, кофеине и молоке с булочкой, наверное, не уедешь. И, соответственно, действительно, с помощью генетических тестов можно быть более замотивированным, чтобы следовать принципам все-таки здравого смысла и рекомендаций по питанию ВОЗ или других диетологических руководств, поскольку можно узнать риски многофакторных заболеваний, допустим, артериальной гипертензии или сахарного диабета, и понимать, что кажется, что это генетику мы же не поменяем, поэтому, скорее всего, придется приобретать такие пищевые привычки, которые с легкостью могут остаться на всю жизнь, то есть без каких-то изнуряющих диет или без тех обещаний, которые вы сами перед собой выполнить не можете. Еще одно утверждение, что по генетическому тесту можно оценить, насколько для вас будут эффективны разные лекарства. Это не миф для примерно 100 препаратов. Да, это так. Поскольку мы возьмем группу людей, допустим, которые имеют один диагноз и одно и то же лечение. Большинству, скорее всего, все будет хорошо, все будет нравиться, будет эффективная терапия. Но есть люди, которые будут испытывать сниженную эффективность или вообще будут думать, что пьют пустышку, поскольку терапия будет для них неэффективна. И, соответственно, среди всех факторов, которые влияют на эффективность терапии, мы сегодня будем обсуждать только генетику. Поэтому и 100 препаратов пока что. Вот. Все-таки не все препараты метаболизируются ферментами в печени, некоторые просто сразу начинают действовать. И тут генетика там не особенно нужна. И здесь хотелось бы показать на этом слайде, как всего лишь изменение одной буквы в ДНК меняет переносимость препаратов статинов, в данном случае симвостатина. Вот были уже выступления, что люди не очень любят статины. Это правда, поскольку ожидают даже какие-то побочные эффекты. Так вот, лучше сдать, мне кажется, генетическое исследование, чтобы понимать, ждать тебе побочек или все-таки можно успокоиться. И таким образом, всего лишь одна замена в гене может приводить к плохой переносимости симвостатина и повышать риск рабдомиолиза, разрушения мышечной ткани. Весьма неприятно. Соответственно, как обычно назначаются препараты, да, как происходит подбор препаратов? Есть клинические руководства, назначили один препарат, не подошло к этой неправильной реакции, подобрали другой препарат, а потом третий, если не подошел, второй. А генетическое тестирование в области фармакогенетики все-таки позволяет для части препаратов, для примерно 100 препаратов, заранее узнать, будет ли эффективна стандартная дозировка, следует ли сразу заменить препарат на другой из-за токсичности или поменять дозировку, что весьма интересно. Соответственно, для врачей я рекомендую использовать такой портал, как PharmGKB. Здесь собраны все клинические руководства по дозированию лекарственных средств, которые доказано связаны с генетикой. То есть это такая evidence-based медицина в генетике, которой уже можно пользоваться. Все здесь нормально. И еще одно утверждение, которое хотелось бы затронуть, что всем парам обязательно нужно делать генетический скрининг, чтобы оценить, насколько они подходят друг другу. Наверное, это не миф, но генетика, конечно же, не выявляет потенциально ни какие-то неподходящие союзы. Иначе, наверное, я бы работала в какой-то компании, которая встречает людей, женит их, такая была бы генетической свахой. Но такого пока нет. Но действительно проверяться имеет смысл всем. Да, это правда, но не для того, чтобы узнать, насколько вы подходите друг другу, а для того, чтобы оценить риск рождения детей с наследственными заболеваниями. Здесь вы видите схему, на которой представлены хромосомы, да? Родители наверху в кружочках и, соответственно, внизу 4 варианта рождения у них детей. И родители могут быть здоровыми носителями разных наследственных заболеваний, допустим, спинальной мышечной атрофии, или муковисцидозы, или любых других. Их описано более 6000. И в данном случае вот красная полосочка означает, что в одной копии гена у родителя есть мутация. Но он сам здоровый, он никогда не заподозрит, что с ним что-то не так. И чаще всего семья узнает о том, что у них есть риск рождения ребенка с генетическим заболеванием после рождения первого ребенка с этим заболеванием. Поэтому сейчас есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения и прочих авторитетных научных сообществ, которые гласят то, что всем абсолютно нужно проверяться на генетику, чтобы заранее предусмотреть риск рождения ребенка с каким-то заболеванием. Конечно же, это не просто для того, чтобы узнать, да, и разойтись или найти себе нового партнера, а для того, чтобы спланировать беременность таким образом, чтобы иметь над этим контроль. Допустим, можно ЭКО применять или инвазивную диагностику делать, чтобы как можно раньше выявить патологию. Важно понимать, что действительно где-то 6-8% населения страдают редкими заболеваниями. Здесь имеются в виду заболевания, которые встречаются реже, чем 1 на 2000. И где-то 30% из них – это вот такие рецессивные заболевания типа спинальной мышечной атрофии, муковисцидоза и прочего-прочего. По немножко устаревшей информации, у нас у каждого есть от 1 до 10 мутаций. Такой достаточно большой разброс. Новые данные говорят о том, что все-таки можно ориентироваться на цифру 3 мутации примерно у каждого человека, которые связаны с носительством наследственных заболеваний, как на вот этой картинке. И от 1 до 2,5% пар, которые хотят иметь детей, совпадают по таким мутациям. То есть у них есть риск 25% родить ребенка с достаточно тяжелой патологией. Разброс от 1 до 2,5% обусловлен тем, что исследовались разные популяции. То есть если перевести на русский язык, это означает, что либо одна семья из 100 имеет такой риск, либо одна семья из 50, что, в принципе, достаточно много, если мы возьмем, допустим, большой мегаполис. Поэтому есть разные стратегии такого скрининга, и я считаю своей такой миссией об этом всегда говорить, о том, что если вот вы не знаете, какой скрининг сделать, делайте на муковисцидоз и спинальную мышечную атрофию. Это беспроигрышный вариант, поскольку это такой панэтнический скрининг, не зависит от вашего происхождения, ни от чего, и рекомендован вообще абсолютно всем, действительно. То есть это не какая-то новая информация. И есть этноспецифические скрининги. Допустим, для евреев ашкенази есть целый набор генов, которые нужно проверять, для азиатов, для африканцев, в том числе для европейцев есть более расширенный этноспецифический скрининг. И есть универсальный расширенный скрининг, когда мы вообще хотим провериться на большое количество наследственных заболеваний, на большое количество мутаций. И, в принципе, нам не обязательно знать особенности своего происхождения, своих родственников и так далее, поскольку такой тест подразумевает максимальное исследование. И сейчас, в принципе, чаще всего используется либо панэтнический скрининг, либо уже расширенный, потому что он дешевеет и на самом деле уже становится невыгодно по одному как-то заболеванию собирать в панель, легче уже и дешевле сделать сразу на все. Итак, хочется из этих 5 мифов создать 5 тезисов, которые вы можете уже себе в голове как-то запомнить. Генетические тесты позволяют оценить риск действительно многих наследственных заболеваний, не всех, и оценить склонность, предрасположенность к развитию многофакторных заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия, болезнь Крона и так далее. Да, здесь есть генетический компонент, исследовать можно. Генетические тесты помогают определить некоторые показатели происхождения, но они никогда не скажут, кто вы по национальности. Здесь уж вы сами определяетесь. С помощью генетических тестов нельзя подобрать идеальную схему питания. Но можно узнать много интересного о себе и, в принципе, быть чуть более замотивированным вести нормальный, привычный, здоровый образ жизни без каких-то перекосов. По генетическому тесту можно узнать, насколько для вас эффективны и безопасны примерно 100 лекарственных препаратов. Да, это так, я отдала ссылку, и врачам очень рекомендую ее использовать. Всем парам, которые планируют рождение детей, рекомендовано проходить генетический скрининг для того, чтобы узнать, какой у них есть риск рождения ребенка с наследственным заболеванием. Очень важно, что все генетические тесты должны проводиться с информированного согласия, то есть лучше пообщаться с генетиком, лучше разузнать у компании, как выглядит отчет, что в нем есть, чего в нем нету, и согласие на генетический тест или его отказ, я считаю, всегда должен быть информированным. То есть генетические тесты разные, у всех есть свои показания, ограничения. И если вы, в принципе, здоровы, не хотите использовать тест для диагностики, то можно делать такие тесты, которые вы можете купить себе сами. Но обсудить результаты с врачом всегда-всегда рекомендую. Спасибо. Здесь полезные ссылки и ресурсы. Здесь вот 6-м пунктом я вставила запись лекции о планировании беременности на моем YouTube-канале, поэтому можете посмотреть. В принципе, всем женщинам это будет очень полезно. И, соответственно, здесь пару таких научных ссылок, как проводятся исследования, на основании которых потом рассчитываются риски, генетика лекарств, да, сайт PharmGKB, и журнал по фармакогенетике на русском языке тоже есть. Поэтому пользуйтесь.
1: Да, а сейчас тестировать будут вас.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: На виртуальной сцене с нами на связи Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии». Саша, привет!
3: Здравствуйте!
1: У тебя 10 минут.
3: Хорошо. Добрый всем день. Я хотел бы тоже присоединиться к очень ценному замечанию о том, как важны генетические тесты для того, чтобы скринировать генетические заболевания, которые могут у пары сформироваться, и что это, наверное, самое важное применение генетических тестов сегодня. Но я хотел бы побыть немножко адвокатом дьявола, ну так, в рамках, может быть, в полушутку, но по отношению к использованию генетических тестов для поиска происхождения, определения происхождения, у вас в докладе был акцент на гапогруппах, на Y-хромосоме, на митохондриальной ДНК, и что вот там все очень получается не точно, только приблизительную популяцию можно поискать. Но вообще-то генетические тесты позволяют очень точно определить, допустим, отцовство, материнство родственников первого, второго, третьего поколения. И многие компании, которые делают генетические тесты, включая, я так понимаю, и ту, к которой вы имеете отношение, предлагают поиск родственников. А если у вас 100 родственников находится где-нибудь там в Израиле, то вы уже знаете, откуда ваши предки, я предполагаю. То есть, грубо говоря, за счет вот таких вот индивидуальных генетических особенностей, которые могут быть не только и на Y-хромосоме, не только митохондриальной ДНК, но вообще по любым полиморфизмам, можно найти пул ваших родственников, понять, где жили ваши предки. Вот этот момент как вы прокомментируете?
0: Да, спасибо, Александр. Это очень интересное такое дополнение, поскольку важно всегда понимать, что компания, в которой вы сдаете генетический тест, проводит поиск родственников среди той базы клиентов, которые у них есть. То есть нет такого, что все компании взялись за руки и делятся данными. Нет. Поэтому, конечно, здорово, что, если 100 человек у вас живет в Израиле, но это значит, скорее всего, они уехали из России только что, сдали, допустим, генетический тест в российской компании и уехали. Вот. А с другой стороны, действительно, можно выгрузить свои сырые данные из, ну, из любой компании, где вы сдавали такой тест, привести их в нужный формат для того, чтобы загрузить на такие сервисы, которые позволяют определить еще более детально происхождение или найти родственников в других компаниях, в зарубежных в том числе, в Штатах или в Европе. Поэтому, да, можно это делать, это весьма интересно, и есть люди, которые нашли своих родственников, стараются с ними там общаться, узнают много нового. Угу.
3: Я хотел бы здесь добавить только то, что действительно, да, можно выгружать данные, можно пройтись по всем компаниям также, другим в том числе. И я так понимаю, что некоторые компании, по крайней мере, разрешают к ним тоже загрузить данные, у них поискать родственников. И мне кажется, что с большой выборкой этих самых родственников, если видно, что, ну окей, да, понятно, что не все ваши родственники будут в базе данных представлены, но если все ваши родственники кучкуются где-то территориально, то и это, окей, может быть, если эти генетические тесты проводились этими людьми не последние 9 месяцев, вот, или сколько, вот, то тогда результаты будут вполне, вполне убедительными. Вот. Я хотел бы двинуться немножко дальше. У вас есть... можно вернуться к слайду про то, что всем парам надо сделать генетический тест, где вы говорили про генетические заболевания. Вот смотрите, у меня что-то здесь не сходится. У вас написано, что 6-8% населения имеют редкие заболевания. При этом от 1 до 2,5% пар совпадают по мутациям. Но если пара совпадает по какой-то рецессивной мутации, то четверть их детей будут с этим заболеванием. Да? То есть, если предположить, что существенная часть людей, которые рождаются с генетическими заболеваниями, они получились из-за того, что пара имела совпадение по какой-то мутации, нужно этот 1-2,5% поделить на 4, получится 0,25-0,62,5%, да, вот, то есть получится сильно меньшее число. Вы даже, скажете, сказали, что только 30% приходится на рецессивные вот такие заболевания. Даже с этой поправкой, даже если мы в 3 раза теперь умножим, все равно 6-8% как-то не получается. Вот я вижу здесь несостыковку.
0: Угу. Да, я тоже вижу. Я объясню, почему она вообще возникла. То есть первая статистика, да, про 6-8% населения – это данные уже о ныне проживающих людях с заболеванием, которые встречаются реже, чем 1 на 2000. То есть сюда попадают, в принципе, все редкие заболевания. Вот генетически обусловленные, да, это может быть половина, и они оценивают в 30% рецессивные болезни. Потом были другие исследования, на которые я опираюсь, по статистике совпадения среди пар по мутациям. Здесь были исследованы реальные люди, и разброс существует действительно от популяции к популяции. Допустим, у популяции, где близкородственные браки были, да, такой частой историей, частота совпадения где-то 2,5%. В среднем у популяции без близкородственных браков, ну, где-то 1-1,5%. И это исследование было на датчанах и норвежцах, как две независимые популяции исследовались, ну, то есть две разграниченные популяции. И дизайн этого исследования все-таки здесь не идеальный, поскольку это были исследования экзома-трио, то есть это мама, папа, ребенок с подозрением на какое-то наследственное даже заболевание. И таким образом действительно кажется, что чем больше будет у нас исследовано людей достаточно комплексными с комплексными лабораторными методами, поскольку NGS-секвенирование, как я говорила, это вообще не панацея, то есть не выявляет тоже достаточно много типов мутаций, которые приводят к тем же самым рецессивным или доминантным наследственным заболеваниям. И вот чаще всего в такую статистику не попадают такого рода мутации, как для спинальной мышечной атрофии, болезни экспансии и так далее. Поэтому вот такое расхождение, оно действительно есть, оно вот мне тоже кажется некомфортным, но я такие цифры привожу для того, чтобы во время консультации можно было на что-то опираться. То есть вот ты говоришь, нужно сделать скрининг. Они говорят, ну а зачем мне это делать? Какая вероятность, что я попаду вот в какой-то процент, у которых все плохо? И вот мы опираемся на эти цифры, то есть здесь вот эта такая точность, ну она, наверное, хорошо, если была бы, но это такие опорные точки. Примерно у одной пары из 100, или у 50, или у одной из 50 пар. То есть и человек уже может подумать, высокий этот риск для него или нет. Вот. Поэтому согласна с тем, что вот эта разница в цифрах вызывает дискомфорт, но я думаю, это объяснимо тем, что первые цифры – это все-таки такой prevalence, да, то есть сколько ныне живущих уже людей накоплено на Земле с наследственными заболеваниями или просто с редкими, и данные исследований, которые выявляли совпадение определенных мутаций у определенных популяций.
3: То есть я правильно понял, что получается, что на самом деле больше вероятность того, что пара генетически неподходящие друг другу вот в этом контексте, что именно вторая, ну, нижняя цифра, она занижена, а не верхняя завышена, потому что понятно, что prevalence, то, как часто встречается генетическое заболевание, легко оценить, да, для того, чтобы понять, кто является чем носителем какого заболевания, нам нужно вообще-то иметь очень хорошие генетические данные для очень большого количества людей, и эти цифры могут быть занижены. И тогда, может быть, еще более важно, чтобы люди скринировались. И скринировались не на одну-две мутации, а прям на большое их количество.
0: Да, я здесь соглашусь, поскольку действительно разные даже популяции есть. То есть здесь я взяла статистику, ну, на приближенную к нам популяции, все-таки европейская популяция, ну, более-менее к нам подходит. Но есть популяции с достаточно большой долей нагрузки в плане носительства рецессивных заболеваний. Поэтому, конечно, если усреднить, то где-то так. Но, опять же, чаще всего вот мы не знаем особенностей своего происхождения. То есть также узнать, допустим, еврейские корни не всегда представляется возможным ввиду там, каких-то наших культурных особенностей и так далее. Кто-то скрывает эту информацию. А это может быть очень важно для поиска определенных мутаций. Поэтому я вот тоже как генетик склоняюсь к расширению скринингу, поскольку технологии дешевеют, то есть разница между провериться на там 5 наследственных заболеваний и практически на все, ну это где-то 15 тысяч рублей разница. Поэтому кажется, что сейчас информация генетическая становится доступнее, и, конечно, чем больше, тем лучше. Я здесь согласна, Александр.
3: Я вижу, Саша Соколов уже готовится.
1: Я так запугал всех. Да, я так всех запугал.
3: Вопрос короткий, можно?
1: Давай.
3: Вот. Мне кажется, что вот в нашу эпоху это очень важный вопрос. Смотрите, перед членами Совета Федерации президент Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил, что современные технологии позволяют создать, цитата, принципиально новый вид Homo sapiens, служебного человека, который будет питаться ГМО-кормом. Вот. А у меня вопрос вот к специалистам по генетическим тестам. Можно ли будет вот этих людей, которых так боятся, определять генетическим тестом? Если да, то как?
0: Очень классный вопрос. Вспомнила свою собаку, сразу немецкую овчарку. Вот. Но, конечно, вывести такого человека принципе, скорее всего, невозможно. Здесь мне приходит на ум такое наследственное врожденное состояние, как полная нечувствительность к боли. Казалось бы, такой классный признак. Вот ты такой будет универсальный солдат, боец и так далее. Но такие люди достаточно рано умирают, потому что они не чувствуют переломов и так далее. То есть они съедают себе щеки, грызут кутикулу до мяса. В общем, ну, сложный вопрос по поводу служебного человека. Кажется, что это вот из области маразма, что ли. А по поводу ГМО-корма, я, если вы мне принесете такую пачку, я съем с удовольствием. Вот. Генетическим тестом, я думаю, можно будет определять чисто теоретически. Если у нас будет полный генетический профиль вот этого служебного человека, ну, мы сможем определить, насколько он отличается от среднего неслужебного человека. Как, например, можно определить, кто из, допустим, однояйцевых близнецов мужчин является отцом ребенка. Такое тоже возможно. Только нужно больше информации анализировать, чем обычно.
1: Ну. Да, спасибо, Саша. Я сейчас попрошу зрителей оценить, насколько вредным, въедливым был Александр Панчин. А мы тогда продолжаем и переходим к вопросам зрителей. И вопрос задает Андрей Линов. Могут ли имеющиеся на данный момент проведенные при рождении тесты рассказать, чем будет болеть человек? Если да, то сколько это будет стоить? Назовите цену.
0: Называть цену.
1: Не надо.
0: Не буду. Смотрите, такие тесты действительно планируются внедрять в систему здравоохранения как в России, так и за рубежом, поэтому большая часть таких исследований будет выполняться за счет ОМС. Вы уже за это заплатили, какая разница сколько, все равно вы не считаете свои отчисления. Вот. И, соответственно, здесь не будет вот таких многофакторных заболеваний про диабет и так далее, поскольку задача скрининга новорожденных – это выявить определенные наследственные болезни, которые важно не пропустить в самом начале жизни. Вот. Это как со скринингом сейчас на наследственные болезни обмена из серии, если вам из роддома не перезвонили, значит, все окей. Если перезвонили, то вас позовут, но на дополнительное тестирование. Такая же логика.
1: Вопрос от Андрея из Архангельска. Можно ли определить по генетическому тесту, в каких областях, частях света жили в прошлом предки человека? Ну, в принципе, про это уже и говорилось в выступлении.
0: Да, можно определить за счет гаплогрупп, это интересно. Есть целые порталы, допустим, Еупедия. Вот, можно ввести туда в поисковик свою гаплогруппу, которая у вас определилась. Там, ну, бесконечное количество информации, такой, как типа Википедии, есть форумы, где люди делятся. Ну, просто, да, это интересно, можно сделать.
1: Ну, тут важно, наверное, только подчеркнуть, что мы определяем, если более точно, популяции, все-таки, а не географию.
0: То есть да. То есть с какими популяциями есть общие генетические варианты? Вот. Или какому общему предку, где он проживал, тот самый общий предок, да, к представителям какой популяции он был. То есть можно это немножко подсветить с помощью генетики, да.
1: Карл Август Аванти спрашивает, есть ли у ДНК-тестирования психотерапевтический эффект? Тревожные личности на время получают от знания об отсутствии лишних хромосом и каких-то жутких мутаций в ее геноме.
0: Смотрите, да, здесь такой вопрос, он про какие-то серьезные находки в генетике, то есть, допустим, лишние хромосомы или что-то серьезное, какое-то наследственное заболевание. Сразу хочется сказать, что те тесты, которые вы сами можете себе сдать, если которые вам врач не назначает, они сразу уже немножко обезврежены от такой информации, то есть у вас потрясения в любом случае не будет. Ученые уже все за вас сделали, собрали этический комитет и поняли, насколько можно безопасно людям давать ту или иную информацию. Поэтому, независимо от того, тревожные вы или нет, ничего ужасного в таких потребительских тестах, слава богу, вы не узнаете. А если вы хотите узнать, то это нужно обязательно делать через врача, генетика и, по-хорошему, даже психолога, поскольку некоторые заболевания не имеют профилактики.
1: Это вот как раз было выступление вчера у Никиты Жукова по поводу «Есть недообследованные».
0: Конечно.
1: «Не бывает здоровых». Роман Красноперов из Москвы. Возможно ли сэкономить на генетических тестах однояйцевым близнецам, сдав тест только один раз одним из близнецов? Ведь у них одинаковый набор генов.
0: Классный вопрос. Действительно, мы хотели делать в свое время такую шутливую рекламу, что два теста по цене одного однояйцевым близнецам. То есть, конечно,
1: или клоном.
0: Ну, клоны, да. Чисто теоретически, если это собачки или кошечки, то это, уже это возможно. Смотрите, да, действительно, можно не сдавать двоим, но важно отметить, что с точки зрения биологии, генетики, однояйцевые близнецы, они же тоже разошлись. Да, то есть они разделились на определенном этапе дробления эмбриона. И дальше в каждом отдельном организме могут накапливаться, возникать спонтанные мутации в их геноме, которые будут их различать. Но вряд ли это будут такого рода изменения, которые прямо скажутся на результатах потребительского теста, что один, допустим, там, может переносить лактозу, а у второго высокий риск болезни Альцгеймера. То есть, ну, таких драматических, такой драматической разницы, скорее всего, не будет.
1: Слушайте, а я подумал, что вот в «Звездных войнах» там армия клонов, им же можно один тест на всех делать.
0: А это удобно, как экономически выгодно.
1: Очень выгодно.
0: Да.
1: То есть экономия...
0: Они все предусмотрели.
1: Да. Так, блестящий рептилоид спрашивает, а можно ли по генетике определить риск рождения ребенка с РАС, да, расстройством аутического спектра, или есть еще группа факторов, которые на тесте не выявить?
0: Да, я в свое время занималась генетикой аутизма. На эту тему я очень вам рекомендую посмотреть лекции в YouTube Екатерины Померанцевой. Мне кажется, она рассказала все и даже больше. И могу сказать, что некоторым людям действительно имеет смысл заблаговременно провериться на определенные мутации. Допустим, есть мутация в гене FMR1, которая женщина может быть носителем, так как у женщины две X-хромосомы, это сцепленное с полом состояние. И если у женщины выявляется раннее истощение яичников, да, что у нее рано наступает менопауза, или она столкнулась с бесплодием, мы выявили, что у нее склонность к ранней менопаузе, если есть тремор рук у близких родственников по, соответственно, маме, то есть смысл провериться ей на количество повторов в гене FMR1, поскольку это может вызывать, если она передаст, скажем так, уже определенную накопившуюся мутацию следующему поколению, то она станет больше. Вот, количество повторов будет больше. Это называется болезнь экспансии. И если она передаст эту мутацию мальчику, то он может родиться с таким синдромом, синдром Мартина Белла. Это у мальчиков аутизм, эпилепсия, определенные особенности внешности. Вот. И, конечно, на все причины аутизма провериться невозможно, поскольку это тоже не чисто генетический диагноз. Это просто особенности социального взаимодействия, которые могут иметь синдромальную форму, то есть быть вместе с другими какими-то врожденными особенностями, или быть вообще самостоятельным признаком. Вот.
1: Вопрос от Константина Ступина из Нягани. Существует ли научное определение понятий национальность, этнос, раса или подобных с точки зрения генетики? А если нет, что это вообще за слова? Еще раз, национальность, этнос, раса.
0: Окей, да. Смотрите, национальность – это то, что вы самоопределяетесь. Вот, допустим, я могу считать себя какой-нибудь француженкой. Хотя я не француженка, но по генетике имеется в виду. То есть здесь как мы сами решим. Вот как мы себя чувствуем, такая национальность у нас и есть. Дальше, соответственно, уже термины, которые могут быть привязаны к географии, да, к определенной какой-то общности, культуры, да, скрещивание между собой, это тоже такой показатель популяции. И если вам интересно разобраться, я просто предлагаю повбивать эти термины хотя бы в Википедии, вы поймете, в чем разница. В генетике мы чаще всего используем, ну, раса нам важна, да, потому что разные наследственные заболевания превалируют у представителей той или иной расы. Нам важен такой термин, как популяция, тоже потому что исследования чаще всего ориентированы на какую-то популяцию все-таки. Ну, вот, наша европейская популяция называется Caucasian, если вам интересно, то есть не вот прям Europeans. Вот. И что еще нам здесь важно с точки зрения генетики? Ну, наверное, так вот этнос. Нет, скорее всего.
1: Я еще хочу сказать, что тут можно и запутаться, потому что, вот, например, сейчас брать всякие англоязычные публикации, там сейчас стараются слово «раса» не употреблять вообще, а используют часто термин «этнисити», причем в смысле схожим с понятием «раса» или «популяция».
0: Да,
1: хотя
0: да,
1: у
0: да.
1: нас вот всевозможные ученые постоянно говорят, что вот национальность, этничность – это вот социокультурное, лингвистическое, а не биологическое понятие. А потом открываешь какую-нибудь буржуйскую статью, там, там что-то этничность волос. И дальше начинаешь читать, понимаешь, что там, ну, речь идет о популяционном разнообразии вообще, там, пигментации структуры волос, то есть вещь чисто биологическая.
0: Да.
1: Ну, в общем, короче говоря, сейчас это вот все меняется.
0: Да, все меняется, и мне нравится, что сейчас даже все исследования, подходы, они стремятся к тому, чтобы все было универсальным, чтобы не приходилось человека делить, вот ты туда идешь, ты сюда, чтобы всех вместе по одному какому-то
1: вот,
0: правильному.
1: Ну, в биологии все-таки вот популяция – это более-менее бесспорная вещь.
0: Да, согласна.
1: Вот. Вопрос от Елены Малинкиной. Насколько я понимаю, химеризм или генетический мозаицизм у человека обычно обнаруживается случайно, как в случае Лидии Ферчайльд. Какова может быть реальная распространенность явления в популяции?
0: Как будто бы все знают этот случай, ну ладно.
1: Ну, хорошо, что зрители знают.
0: На самом деле, да, химеризм и микрохимеризм – очень интересная история. То есть, по сути, все женщины, которые были раньше беременные, родили ребенка, ну, мы микрохимеры тоже, потому что в некоторых клетках нашего, ну, в некоторых органах и тканях нашего организма могут быть еще клетки нашего вот ребенка. Это тоже интересно. И в том числе есть такие случаи, когда женщина родила ребенка, там какие-то были у них споры на определение отцовства, материнства и все такое, и оказалось, что она не мать своему ребенку. Вот. Потому что клетки ее яичника на самом деле были клетками не ее яичника, а ее, по сути, разнояйцевого близнеца, которого она поглотила внутриутробно. Вот. И таким образом, то есть генетический материал из яичников был, грубо говоря, генетическим материалом ее сестры. То есть на 50% только схож с ней. Поэтому тест на материнство не подтвердился. Насколько это часто, невозможно оценить. То есть для этого нужно, ну, провести весьма негуманный эксперимент, человека разложить на клетки, все их исследовать, выделить те, в которых было что-то не так, но мы так обычно не делаем. Обычно такие эксперименты проводят онкологи, когда исследуют опухолевую ткань, и там действительно часто выявляются такого рода мутации, такого рода изменения, которых изначально вообще не было в генетике человека. Это позволяет подобрать таргетную терапию. Вот, то есть здесь применение вполне себе частое, есть определенная статистика, а так это просто очень интересные биологические факты.
1: Вопрос от Рейга Шиль. Насколько генетическое тестирование широко применяется в практической медицине для подбора препаратов, выявления рисков и т.п.?
0: Классный вопрос, поскольку пока что генетические тесты почти никогда не оплачиваются за счет ОМС. Вот, поэтому в том числе я как такой просветитель борюсь с этим, стараюсь информировать людей, чтобы они сами сдавали такие тесты, пока этого нету в нашей системе здравоохранения. Но, как я уже сказала в начале своего выступления, что все к этому идут, мы непременно к этому придем, но пока что это все проводится за свой счет, и поэтому эту информацию нужно получить, обработать и решить, делать или нет. Врачи используют тоже с настороженностью генетические исследования, поскольку школа советская не подразумевала вообще участие генетики в медицине, это была такая лженаука и так далее. И поверьте, как меня старая профессура, ну, старая не биологически, а идеологически.
1: Старая добрая.
0: Старая добрая профессура не называла там продажная девка империализма и так далее. То есть это вообще очень весело. И до сих пор у некоторых есть такие вот предубеждения, что генетика – это что-то вот далекое от практики. Они там что-то делают, капают, какие-то вот научные исследования. Да-да-да, давайте теперь какого-нибудь нормального лектора, который нам скажет, как все-таки лечить кого-то. Но сейчас, опять же, надеюсь, сегодняшний мой доклад показал вам, что применение лекарств уже генетика имеет такой уровень доказательности, как применение антибиотиков для бактериальных каких-то заболеваний.
1: Вопрос от кота Бегемота. Насколько реалистичной на сегодняшний день выглядит возможность менять структуру ДНК у сформировавшегося организма с целью его лечения или улучшения его показателей?
0: Угу. Да, это называется генная терапия. Она существует для некоторых наследственных заболеваний. Допустим, самый такой громкий препарат Золгенсма для лечения спинальной мышечной атрофии подразумевает изменение ДНК у ребенка, чтобы появились собственные белки для выживания мотонейронов. То есть это уже реальность, и некоторые препараты действительно существуют и показали свою относительную безопасность и широко применяются. Но они очень дорогие. Вот. Это их единственный, наверное, такой существенный минус. Они дорогие, их мало. Вот.
1: Вопрос от Анастасии Трубачевой. Существует ли проблема ошибок генетических тестов на заболевания после переливания крови или трансплантации органов? Или это масс-медийный миф?
0: Это не миф. Действительно, есть определенного рода противопоказания к генетическим исследованиям. То есть неважно каким, если вы, допустим, если вам был трансплантирован костный мозг донорский, то ваши клетки крови, они имеют генетический материал донора. И поэтому любые исследования генетические по крови вам не подходят. Вот. Поэтому вам нужно сдавать другие биоматериалы и выделять ДНК из тех тканей, которые имеют вашу ДНК. То есть кому-то подойдет свэп, да, буккальный эпителий, кому-то подойдет исследование фибробластов кожи и так далее. То есть это важно помнить, поскольку некоторые люди так давно проходили вот эту трансплантацию, что уже и забыли. Вот. И иногда может быть такое, допустим, что донором был мужчина, а женщина сдает такой тест. И компания сильно будет озадачена, когда увидит Y-хромосому у нормальной здоровой женщины. Поэтому здесь это правда, это не миф, и обязательно нужно об этом говорить, если вы собираетесь сделать какое-то исследование.
1: Вопрос от Тимофея Поплавского. Может ли алкоголизм передаваться генетически? Знаю, глупый вопрос, просто хочу точно знать. Просто видел в интернете одну дискуссию.
0: Угу. Метаболизм алкоголя наследуется.
1: Для друга, наверное, спрашиваю.
0: Ну, не для себя, конечно. Вот. Мне тоже интересно было, я не для себя узнавала, а вот для людей. Действительно, алкоголизм, он наследуется не сколько как такая пагубная привычка, а скорее как особенности метаболизма. Есть очень небольшое количество людей, меньше 1% в Европе, которые имеют такое сочетание генов, когда алкоголь действует долго, этиловый спирт, и так быстро выводятся его токсичные продукты обмена, что человек чувствует легкость, опьянение, радость и так далее, но не чувствует похмелья. И, конечно, если ему досталось такое комбо генетическое, то весьма вероятно, если ему нравится вкус алкоголя, если он имеет такой круг общения, где пьют алкоголь, то он может с большей вероятностью пристраститься. Но все-таки алкоголизм – это еще и психологическая зависимость. И, конечно, есть исследования в области генетики, психологии алкоголизма, но пока что это не очень достоверно, поэтому в генетике скорее корректно говорить о особенностях метаболизма алкоголя, а насколько у вас есть риск алкоголизма, я рекомендую посмотреть на родословную все-таки, потому что именно с вашими родственниками вас объединяет не только генетика, но и какие-то привычки. Как вы снимаете стресс, как вы празднуете что-то и так далее. Поэтому это тоже очень важный фактор.
1: Вопрос от Дарьи З. Что вы думаете о безопасности персональных генетических данных в базах типа 23andMe и подобных? И к чему могут привести потенциальные утечки?
0: Угу. Слава богу, здесь все давно подстраховались, и для генетических компаний есть четкие протоколы для хранения данных и деперсонализации. Они обязательно должны быть деперсонализованными, храниться в несвязанном виде, то есть нельзя просто взять какой-то файл с данными генетическими и сказать, кто это. То есть эта информация хранится независимо, она хранится зашифрована. Вот, поэтому если произойдет утечка, ну, кому-то очень повезет с базой данных. Вот. А так вас идентифицировать будет невозможно, поскольку чаще всего такие тесты, как 23andMe и другие, изначально проводятся с помощью такого метода лабораторных исследований, когда прямо вот выявить конкретного человека, ну, почти невозможно. То есть это не те тесты, которые выполняются как, для поиска преступника или определения родства. Все-таки там другие алгоритмы, поэтому ну, более-менее безопасно. Но если вы тревожитесь, вы всегда имеете право, это очень важно знать, как пользователь, допустим, обратиться в компанию, где вы делали генетический тест, и попросить их удалить с серверов сырые данные. Это ваше право. Да.
1: Спасибо. Вопрос от Екатерины Мога. У меня по генетическому тесту плохо по метаболизму кофеина. Чем это чревато для меня? Кофе пью 2 раза в день. Чувствую норм.
0: Вот и ответ. Если вы чувствуете себя нормально, продолжайте в том же духе. В чем опасность, да, генетически медленного обмена кофеина? Если вы, допустим, сидите на какой-то встрече, а там она затягивается и вам приносит этот кофе постоянно, вы уже потеряли счет, то это может вызвать определенного рода дискомфорт, такую передозировку кофеином, который у вас наступит гораздо раньше, чем у человека, у которого быстрый метаболизм, который может сидеть рядом с вами. Это может проявляться потливостью, такой ажитацией, да, там, спазмами в животе. То есть это такой определенного рода дискомфорт. И я бы таким людям не рекомендовала пить большой какой-нибудь кофе, да, перед полетом. Ну, сейчас это, наверное, не очень актуально, чтобы, грубо говоря, в поездке вы себя чувствовали комфортно или перед какой-то очень важной встречей или выступлением.
1: Так, вам предстоит выбрать лучший вопрос. Кому достанется книга «Самая главная молекула от структуры ДНК к биомедицине 21 века» издательство «Alpina Nonfiction». Угу. Можете ли вы выделить какой-то из вопросов, как особенно?
0: Мне понравился вопрос про микрохимеризм.
1: Вот. Елена Малинкина, видимо, спрашивала. Там Лидия Фэрчайлд еще упоминалась.
0: Да.
1: Вот Елена Малинкина получает книгу «Самая главная молекула». Давайте сейчас мы посмотрим, как наши зрители оценили вредность Александра Панчина. Александр Панчин – интересный собеседник. Спасибо, дорогие зрители, за такую оценку. Ирина, вам спасибо за актуальное, важное, интересное выступление. И вы получаете от нас призы. Ну, от нас и от партнеров форума «Ученые против мифов». Вот такой замечательный диплом в лице компании Геда Калар. А на экране сейчас должен появиться рисунок.
0: Да,
1: это, видимо, такой генетик-звездочет.
0: Спасибо.
1: Большое спасибо. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
4: И когда я выходил из института, я был в своем информационном пузыре. Я не знал, что вакцины могут вредить по определенным законам.
5: А что, не лучше делать отечественную моновакцину раз в 2 месяца?
4: Вот такие легкие и простые ответы, вакцинация за или вакцинация против, они не существуют. Мы должны это обсуждать и смотреть.
5: Надо было пойти еще на вечеринку на Ветряночную.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Дмитрий Пащенко, палеонтолог и специалист по крокодилам. Я должен заметить, дорогие радиослушатели, что первые вообще крокодилы современные, они появились только в меловом периоде, 83,5 миллиона лет назад. И современный отряд включает в себя не менее 15 видов настоящих крокодилов, 8 видов аллигаторовых. Настоящие крокодилы и аллигаторы – это немного разные животные. И 2 вида гавиаловых. То есть гавиалы – это вообще преимущественно такие рыбоядные крокодилы. А что касается аллигаторов, у них морды более короткие. Аллигаторы вообще могут ловить не только рыбу, не только теплокровную жертву, как это делают крокодилы, но еще и поедать всяческие раковины, дробить и поедать то, что лежит на дне. А вот настоящие крокодилы, семейство крокодилов, да, они такие вот известные нам охотники, которые в течение своей жизни переходят с мелкой добычи, если малыши крокодилы питаются в основном насекомыми всевозможными, да, и потом переходят на мелкую рыбу, а потом переходят на более крупную рыбу, и только уже крокодилы довольно приличного размера начинают охотиться на теплокровную жертву, на птиц и млекопитающих. И чем отличаются крокодилы, мы с вами прекрасно знаем, тем, что они прекрасно могут переносить всевозможные лишения. И это свойство им досталось по наследству от их предков крокодиломорфов. А вот крокодиломорфы были значительно более разнообразны. И тот спектр вообще экологических ниш, которые они занимают, ну, представьте, что это тот же примерно спектр ниш и, соответственно, жизненных форм, которые есть у современных млекопитающих даже. Я говорю о наземных крокодилах. Не все крокодилы жили в воде. Огромное число крокодилов жило на суше и вело сухопутный образ жизни. Вот меня интересует вопрос, почему они все вымерли, такие красивые, разнообразные, и которые могли все что угодно делать, и, возможно, даже были теплокровными. Вот эти прекрасные животные вымерли, а остались только те, которые напоминают бревно какое-то затонувшее, и нас не балует разнообразием поведений, так скажем. Я не говорю, что это глупые бревна, нет, но достаточно примитивно ведущие себя и более примитивно устроенные, чем те прекрасные крокодилы. Мы с Димой об этом говорили, и те люди, которые нас слушают, наверняка помнят ту беседу о прогрессивных крокодилах. Но мы напомним, конечно. Да, здравствуйте, Дима, давайте начнем вот с прогрессивных крокодилов. Вот какие они были?
3: Да, здравствуйте, Иван, да. Ну, крокодил – это очень разнообразная группа, то есть если тем более вы говорите про тех крокодилов, которые жили даже до динозавров, то те как раз были не очень еще пока прогрессивны, то есть современные они, попродвинутые будут все-таки. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, вот крокодиломорфы, да, они там старше динозавров, и существовали весь мезозой, поэтому вымираний не было много разных, вызванных разными причинами. Ну вот самое первое вымирание, пожалуй, такое вот как раз, которое произошло на границе триасово-юрского периодов, после которого, ну вот в конце триаса появляются динозавры, вот они начинают конкурировать с крокодиломорфами, которые были там, многие из них были сухопутными, тоже крупными хищниками, ну не такими крупными, как там тираннозавры, скажем, да, ну в общем, сомнимыми, так скажем, уже, там, крупнее, чем тигры какие-нибудь там. И вот появляются первые динозавры, и потом случается очень крупное вымирание, одно вообще из 5 самых крупных вымираний за вот современную историю Земли, за последние 540 миллионов лет, которое называется триасово-юрское вымирание, и вот в нем исчезает большинство вот этих вот триасовых крокодиломорфов,

0: пальма первенства переходит как раз к динозаврам. То есть после этого именно динозавры стали самыми главными наземными животными. Причины этого вымирания, ну, как обычно, таких вымираний там много причин называется, точно они неизвестны, но наиболее консенсусная причина состоит в активном вулканизме, который тогда произошел, так называемый траповый вулканизм. Это когда у вас не один вулкан или цепочка вулканов извергается, как вот мы обычно представляем, что вот гора такая взяла, бахнула, там лава полилась, все такое. А когда у вас такой огромный вулкан, что у него даже не формируется жерло, и вот горы как бы нет такой, а просто на огромной территории растрескивается земля, и вот через трещины в земле начинает изливаться лава, там вулканические газы, значит, начинают свистеть оттуда и все такое прочее. И вот такие извержения, вот называется траповый вулканизм, когда вот горы нет, а огромная территория растресканная.
1: Деканские трапы, я помню, из исторической геологии.
0: Есть вот и деканские трапы, которые в конце мезозоя изверглись, есть вот сибирские трапы наши, которые как раз в самом начале мезозоя изверглись. Вот. Это формируются такие огромные плоскогорья на месте вот этого вот как бы гигантского вулкана. Ну и вот были свои трапы на границе триасового юрского периода. Но в отличие от деканских или сибирских трапов, от них заметного плоскогорья сейчас не осталось. Потому что, как значит, вот эти трапы, они называются, вот в англоязычной литературе есть красивая аббревиатура CAMP. Да, то есть Центрально-Атлантическая Магматическая Провинция. Ну, Central Atlantic Magmatic Province, да, как бы сокращенно CAMP. Вот, то есть тогда еще Атлантического океана не существовало. Северная Америка была близко к Европе, Южная Америка была единым целым с Африкой. И вот он как раз в этот момент начал раскрываться. И вот в том месте, которая, ну вот сейчас, скажем так, побережье Центральной Атлантики экваториальное, ну не совсем экваториальное, чуть севернее экватора, ну вот Центральная Атлантика, там начали извергаться вот эти вот трапы.
1: Это срединно-атлантический хребет, что ли?
0: Ну, начал раскрываться срединно-атлантический хребет, но сами трапы начали извергаться еще на, как бы, на континентах.
1: Ну, это понятно, как бы, да.
0: Да. Вот. И то, что сейчас, так сказать, осколки вот этих вот трапов, это, например, Атласские горы в Марокко, в Африке, или, например, соответственно, Апалачи в Северной Америке. Вот. Ну и такие колоссальные вулканические извержения, они всегда вызывают какие-то вымирания. Ну вот, были сибирские трапы, там было самое крупное пермотриасовое вымирание, когда там почти все вообще умерли. Вот были деканские трапы, когда, собственно, динозавры вымерли, например, вот в Индии, да, вот, ну, в смысле, извержение было в Индии. А вот извержение Центрально-Атлантической магматической провинции убило очень много крокодиломорфов тогда как раз. И вот триасовая биосфера сменяется юрской биосферой в этот момент.
1: То есть динозаврами?
0: Да, то есть динозаврами.
1: А какие были вот эти крокодиломорфы тогда? Вот как они выглядели? Такие же бревна в воде, которые лежали?
0: Нет. Ну, среди них были отдельные формы полуводные, ну, как-то похоже на современных крокодилов, но не их предки, это как бы отдельные линии, независимо от них были водные, ну, которые там и на рыбу охотились, и на все такое. Но большинство были наземными, то есть они были похожи на вот каких-то хищных динозавров, только более четвероногие, то есть они были более мощные передние лапы, то есть не такие обрубки, как у тираннозавра, а они там, ну, вот когда они спокойно ходили, ходили на четырех. Вот. А бегать-то могли уже некоторые из них на двух. Но в целом облик такой реально, как на хищных динозавров, внешне чисто или похоже.
1: То есть вот эта бипедальность, да, птичьесть, она в эволюционной истории ящериц, грубо говоря, рептилоидов, да, она не случайна. То есть они как бы все стремились на две конечности.
0: Да, потому что у всех пресмыкающихся из-за особенностей строения мускулатуры тазовой тяжелый хвост, потому что там часть мускулатуры задних лап крепится к основанию хвоста, поэтому всегда будет большой тяжелый хвост. И когда бежишь, то хвост, он просто тянет тебя назад, как бы перевешивает, задирает переднюю часть тела. Поэтому есть и ящерицы двуногие современные, типа Василиска или там Крупуголовок.
1: Да, да. Бегают, да.
0: Которые бегают на двух лапах. Вот предки динозавров начали бегать на двух лапах, и некоторые, ну далеко не все, но некоторые крокодиломорфы тоже начинали бегать на двух лапах в этом плане.
1: Они вот так в раскоряку бегали, как василиски современные, как бы загребая, что ли, коленями, да, вот такой вот смешной стиль, ну, как человек баттерфляем плывет, так вот ноги работают попеременно у василисков, да, сбоку как бы загребая, не под телом, или не прыгая на двух лапах, как птицы современные, или не под телом у них конечности, как у страусов, да, когда они красиво бегут вот таким вот страусиным, что ли, бегом. А как вот бегали крокодилы? Как василиски или как страусы?
0: Ну, внешне это, скорее всего, выглядело, конечно, как страусы, но там совершенно особая штука, очень любопытная. Вот. Ну, соответственно, вот у ящериц же лапки в стороны расставлены, да, а вот что у нас, что там у страусов, да, они под тело подведены, выпрямлены. Mm-hmm. И вот что млекопитающие, что динозавры, ну и птицы вслед за ними, они просто взяли и как бы согнули свою бедренную кость, ну, у нас же вот головка бедренной кости, которая вставлена вот таз, да, она под 90 градусов к, ну, основной кости, да, получается. Угу. То есть вот в двух линиях, вот у предков млекопитающих, предков птиц, это вот независимо произошло, ну, похоже очень внешне. Все. А вот у крокодил, при вот этих древних крокодиломорфов это было совсем иначе.
1: А как можно иначе-то? Я не понимаю.
0: А вот бедренная кость у них, как у ящериц, осталась прямой, угу. Ну, то есть головка на одной линии с остальным, как бы, корпусом бедренной кости. А вместо этого сам таз так изогнулся, вот как бы в бока, чтобы, ну там не сама впадина тазобедренного сустава в бок, но там как бы такие вот эти вот крылья таза, они стали горизонтальной крышей над бедренными костями. И получилось, что вот, ну, дополнительный сустав такой, который, ну вот крутится как бы над вот этой прямой бедренной костью. То есть внешне это выглядит как нормальные прямые конечности, но сустав был устроен совершенно диковинно, не так вот, как мы
1: делаем. Изогнулся, понятно.
0: Да. То есть как бы изогнулся таз, а не бедренная кость внизу.
1: То есть он так изогнулся, чтобы... Ну вот я очень грубо, мы же радиослушателям рассказываем, правильно, Дима? То есть очень грубо скажу так, чтобы конечности как бы под корпусом оказались.
0: Да, именно так.
1: И это позволяло им довольно быстро бегать. Но они реально были разные, они занимали разные экологические ниши, и, соответственно, выглядели по-разному эти крокодилы. Я правильно понимаю?
0: Да-да-да, ну вот я упомянул про вот этих вот хищников, да, крупных. В первую очередь, с которыми как раз конкурировали те же самые динозавры, ну, только появившиеся хищные динозавры. Но среди них были и первые, скажем, растительноядные вот, крокодиломорфы тогда же, вот, до Триасового юрского мира.
1: Вообще удивительно. Да. Крокодил, который ест траву, да, или что он там ест?
0: Ну, листья они ели. Вот, у них была такая мордочка, спереди был клюв даже уже, такой плоский клюв, как у утки, чтобы срывать траву.
1: У крокодила.
0: Да, да, да. А вот у современных крокодилов же есть вот эти вот костные пластины на спине, остеодермы. Да. Ну, современные крокодилы, понятно, относительно мелкие, а у этих вот растительноядных они были огромные, с длинными шипами, ну, очевидно, для защиты от хищников, такой прям доспех.
1: То есть вот образ водоплавающего такого амфибийного животного, он появился значительно позже, так что ли? Или были все-таки крокодилы, которые жили в воде?
0: Нет, в Триасе были вот крокодиломорфы, да, которые полуводные. Ну, просто разные группы крокодиломорфов неоднократно, независимо друг от друга, переходили к жизни в воде. И вот эти вот триасовые водные крокодиломорфы, они вымерли в Триасовое юрское вымирание, и вот как бы потом это уже другие линии были водные совсем.
1: То есть вот эти вот крокодилы современные, они проделали путь не из воды на сушу, а из суши в воду, правильно?
0: Да, именно так. И на протяжении большей части мезозоя прямые предки современных крокодилов были наземными.
1: А что они делали? Как ящерицы ползали, вот так, я не знаю, мух ловили или что? Или они все-таки крокодилий какой-то такой более свирепый образ жизни вели?
0: Ну, они напоминали, скорее всего, по образу жизни современных крупных варанов.
1: Варанов,
0: ага. Да. Ну, вот как комодский варан, там, ну, такие вот подобные, то есть, которые охотятся уже на крупных позвоночных животных, ну, конечно, не на гигантских там динозавров.
1: А квинкана, да, это же, по-моему, австралийский был такой сухопутный крокодил, или я путаю?
0: Да, это в Австралии, но он жил совсем недавно, да. Его даже человек застал там, кажется, уже.
1: То есть это был такой сухопутный хищник, да, на четырех лапах вот эти крокодилы были, или двуногие вот эти сухопутные предки современных крокодилов?
0: Нет, вот вся линия, которая ведет к современным крокодилам, они всегда были четвероногими. Они никогда не переходили на две ноги.
1: Дим, а вот такое у меня название в голове всплывает – фитозавр. Это крокодил или не крокодил? Или похожий на крокодила какой-то рептилоид, который живет в воде?
0: Вот фитозавры – это как раз вот те самые первые триасовые полуводные крокодиломорфы.
1: А, понятно.
0: Вот самая первая попытка сделать вот как бы крокодила в современном нашем понимании.
1: Но они как-то были по-другому устроены. У них ноздри не там располагались, как у дельфина, по-моему, да, на макушке.
0: Ну, не прям на макушке, но да, это довольно дико, когда смотришь на череп фитозавра, потому что он выглядит в целом, ну, какой длинномордый крокодил, типа гавиала. Угу. Вот, ну, привыкли, что, да, особенно крокодилов ноздри на самом переднем конце морды находятся. А у них они были прямо перед глазами. То есть, да, вот на таком, на возвышении. Ну, действительно, может, там еще бы там 10 миллионов лет прошло, реально бы, может, сместились бы на темечко, как у дельфинов каких-нибудь. Но вот оказались все-таки перед глазами, но прям перед. А морда голая, как бы, ну, без ноздрей вся вот эта вытянутая. Это потому, что у них не было вторичного костного нёба еще. Ага. У современных крокодилов, как у нас с вами, есть вот это костное нёбо, которое отделяет как бы носовую полость от ротовой, и поэтому можно там в воде рот открывать, и ну, как бы вода не заливается в нос изо рта. Угу. Вот. Но это уже появилось гораздо позднее у крокодилов. Вот. А фитозавры еще такие древние, что у них этого не было, и поэтому ноздри не могли быть на кончике морды. Поэтому они должны были быть как бы там в самом основании морды. И все, а морда вся, она как бы без носа оказывалась.
1: Эхолокацию освоить, и кошмар готов.
0: Ну да.
1: Водных животных, эхолоцирующих. Понятно, Дим, а скажите, вот какие из них были, по вашему мнению, теплокровные, да, то, что мы сейчас видим сердце крокодила, да, тетрадофало, вот это вот окно, да, которое есть у крокодилов, то есть такое не до конца четырехкамерное сердце, термин не очень правильно употребил. Ну, в общем, четырехкамерное сердце у крокодилов было или не было? И вот это вот окошко, которое сейчас осталось, оно приобретенное или нет между камерами?
0: Ну, там на самом деле как раз между своими камерами-то никакого окошка нет. Вот, то есть сердце крокодилов, вот без всяких оговорок, оно четырехкамерное, а окошко там между дугами аорты.
1: Дугами аорты,
0: да, совершенно верно. То есть уже после сердца, ну, совсем недалеко от сердца.
1: Я запутался в терминах медицинских просто, поэтому и наших радиослушателей повел по неверному пути. В общем, дуги аорты, да, то есть у них кровь венозная может с артальной смешиваться у крокодилов. У современных, правильно?
0: Не совсем, как раз наоборот. Вот у ящериц, у которых сердце трехкамерное с неполной перегородкой, да, там кровь действительно может смешиваться, хотя некоторые ящерицы, некоторые там вараны или змеи, они полностью все равно разделяют там хитрыми способами, достигают несмешивания. А у крокодилов она вообще не смешивается, и там просто в разные моменты по одним и тем же сосудам может перенаправляться либо чисто артериальная, либо чисто венозная кровь, но если мы говорим о сосудах вблизи сердца. Угу. Вот. Кровь действительно может смешиваться, но уже вдалеке от сердца, уже в спинной аорте, ну, передней части туловища, тем более там то, что течет в голове, там вот чисто артериальное, чисто венозное, все разделяется.
1: А предковые крокодилы, они такое же строение имели? То есть, получается, сердце у крокодилов устроено сложнее, чем у млекопитающих современных?
0: Ну, к сожалению, не остается сердец ископаемых, да, от крокодилов.
1: Да.
0: Но судя по тому, что само сердце крокодилов и птиц, ну, современных крокодилов и современных птиц, вот в мельчайших деталях устроено очень похоже, скорее всего, можно сделать вывод, что оно досталось им от общего предка. То есть общий предок даже крокодилов и динозавров уже имел такое сердце.
1: Ага.
0: Вот. Другой вопрос, что вот это вот отверстие между дугами аорты, это, возможно, приобретение крокодилов, оно им просто помогает для ныряния.
1: То есть оно еще более сложный вариант, чем обычное четырехкамерное сердце.
0: Да, это вот как раз уже как будто бы выглядит как адаптация к нырянию.
1: А адаптация к теплокровности как выглядит?
0: Вот, понимаете, тут сложный очень вопрос, потому что, ну, современные крокодилы, очевидно, холоднокровные, как обычные там ящерицы. Некоторые авторы утверждают, что, ну, такое сердце, оно обязательно как бы говорит о теплокровности и о том, что просто современные крокодилы потеряли теплокровность, обратно пришли к холоднокровности, как будто бы.
1: Угу.
0: И, по крайней мере, долгое время для самых продвинутых позднемезозойских сухопутных крокодилов, которые называются натазухи, они были мелкие сравнительно, ну, то есть размеров, там, не знаю, вот с собаку, с крысу, вот такие вот. Самые крупные размером там с волка, то есть не сравнить, опять же, с динозаврами.
1: Наземные, бегающие, вот, наземные,
0: да.
1: Четырехногие.
0: Да-да-да, наземные, не водные. Вот, и некоторые из них тоже были растительноядные, некоторые всеядные, там тоже очень такой широкий спектр экологический. Вот для них долгое время предполагалось, что они были теплокровными. Но впоследствии были работы, в которых ну, вот костными методами пытались измерить их энергетику. И оказалось, что нет, даже у них метаболизм был, ну, насколько можем измерить вот костными методами ископаемых животных, он был похож на вараний. А все остальные более примитивные, шипадам-то должны были быть холоднокровными, вот так скажем.
1: То есть, как бы наука, сделав петлю, вернулась к тому, с чего начинала. Крокодилы холоднокровные.
0: Ну, в общем-то, да. Ну, правда, некоторые авторы говорят, что это, дескать, уже и инотозухи стали холоднокровными вторично, да. Но просто если говорить о современных крокодилах, там объяснение приобретения холоднокровности вторично, оно выглядит логично, потому что, дескать, они водные, они засадные хищники, которые должны долго сидеть, ну, вот, в засаде без еды. И, ну, холоднокровность, она в этом плане более экономична, и поэтому я касаюсь от теплокровности. Вот, и здесь все было хорошо. Но натазухи, активно бегающие наземные, значит, существа, вот, как бы для них, что вот вторичная холоднокровность, ну, очень нелогично выглядит.
1: Но вот эти наземные бегающие, как баллонки там, я не знаю, или крысы, крокодилы, как все-таки удалось доказать, что они не были теплокровными? Это строение кости какое-то или что вообще? Как?
0: Да, это, соответственно, смотрели там, по-моему, плотность капилляров в костях, это смотрели по изотопам различным тоже в костях, то есть там по соотношению, там видно, какая была средняя температура тела в течение жизни, она там менялась в шоковом диапазоне или совсем не менялась, ну, теплокровных она не меняет.
1: По изотопам,
0: да, понятно. Вот так вот, ну, по таким косвенным причинам, то есть они, конечно же, не заметят напрямых изменений энергетики, но чем богаты палеонтологи, уж извините.
1: Да. Ну, или, может, еще поисследовать надо,
0: ну, да? Ну, конечно, да, то есть да, это как бы... Чуть-чуть. Никогда не заканчивается, да.
1: Да, потому что красиво бы выглядела версия, что вот теплокровные они не выдержали вместе с динозаврами, которые имели, скорее всего, инерционную, да, теплокровность, не выдержали вот этих извержений и сопутствующих там катаклизмов погодных и, видимо, каких-то там углеродных, да, там сложной химии, которая за этим последовала, и изменений каких-то погод, климатов и прочего-прочего. А вот те, которые лежали в болоте, значит, они выдержали, легко пережили все эти катаклизмы. Но я думаю, что не все так просто, да, Дим?
0: Нет, ну, здесь смотрите, как мало быть просто холоднокровным. То есть понятно, что холоднокровные требуют меньше еды, чем теплокровные. Да. Вот, но как раз вот в этом плане крокодилы, ну, современные крокодилы, засадные хищники, они в этом плане являются, ну, рекордсменами. Ну, не прям не самые там рекордсмены, но одни из рекордсменов среди холоднокровных в плане вот переживания там времени без еды. Именно потому, что они не просто холоднокровные, а именно вот такие вот засадные хищники. Я помню, по-моему, про Сатурна рассказывали, ну, вот крокодил, который в зоопарке жил в Московском, да, вот долгое время, вот из Германии тогда трофейный, когда вот у него была там самочка его любимая, вот, и когда она умерла, то он от горя не ел, отказывался от еды, по-моему, около 9 месяцев.
1: Мог, запросто.
0: Ну, как бы, ну, похудел, конечно, ну, выжил, да, потом, ну, вот немножко отошел, начал есть, ну, и потом еще там много лет прожил еще после этого. И, в принципе, ну, вот на границе мезозоя-кайнозоя, да, вот когда вымерли динозавры, да, там вот извергались деканские трапы, а потом еще упал вот метеорит Чикшелупский, кратер, да, от него, который остался в Мексике. Вот, и там уже случилось, разумеется, вот на несколько лет метеоритная зима, да. Вот, от этих масс, выброшенных в атмосферу. И вот, когда анализируют группы, которые пережили вымирание, вот это, то там оказывается довольно много групп, ну, разных животных, да, которые вот способны переживать вот долгое голодание как раз.
1: Дим, крысы?
0: Ну, крыс тогда еще не было, конечно, ну, да.
1: Ну, условные крысы. Мелкие хищники, ну, 60 миллионов там какие-то предки современных всех вот этих животных, предки хищников и панголинов, предки... обезьян, крыс и прочих. Им же надо, наоборот, у них метаболизм более интенсивный. Кого они ели? Друг друга, что ли, получается, в норах?
0: Нет, просто как раз даже млекопитающие ведь могут там впадать, соответственно,
1: В спячку,
0: да, все спячку, в торпор, там вот такие всякие состояния как раз. Угу. Вот. Именно, то есть и млекопитающие, вот именно те, которые могли именно это пережить, потому что ну, куча млекопитающих мезозойских не пережила это вымирание.
1: Ну да, да.
0: Вот, соответственно, и вот эти вот активные наземные крокодилы, даже холоднокровные, они вымерли с голоду, а эти, соответственно, легли, ну вот они там эти, ну вот, год, полтора, два без еды, ну ладно, потерпим, что
1: переживали.
0: Да, понятно. Да, да. Черепахи какие-нибудь со своим крайне медленным метаболизмом тоже, как бы, да, вот все это пережили. Ну, вот одна из гипотез вот такая, то есть, когда анализируешь группы, которые пережили это вымирание, то есть, процент была, что очень много групп переживших, в которых есть вот эти какие-то спячка, долгое голодание, анабиоз, вот что-то такое, что вот эти критические несколько лет без еды пережить или с минимальной едой.
1: Все понятно. Спасибо, Дима. Это было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я разговаривал с Дмитрием Пащенко, палеонтологом, и мы говорили о крокодилах, совершенно удивительных, которые населяли нашу планету, но все-таки вымерли. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: отличный фильм. По крайней мере, отличный от других. Это, наверное, лучший вариант истории сотворения мира, который я видел в кино. Жаль, Джеку Блэку так и не дали в руки гитару. Из рецензии на популярном киносайте.
1: Всем привет! Сегодня мы обсуждаем фильм «Начало времен». И у нас в гостях Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: В 2009 году в прокат вышел юмористический фильм режиссера Харальда Ремиса «Начало времен», в котором рассказывается история двух первочеловеков – Зеда и Лоха, которые за проступки выгнаны из своего племени. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Спустя какое-то время все племя целиком угоняют в рабство, а друзья решают спасти соплеменников и пускаются на поиски. Мир оказывается больше и интереснее, чем родная чаща леса, и их благородная миссия становится отличным поводом попутешествовать и понять, наконец, что это за штука такая – жизнь. В ролях Зеда и Лоха снялись известные комедийные актеры Джек Блэк и Майкл Сера. Изначально фильм получил рейтинг 17+, но благодаря стараниям продюсеров рейтинг смягчили до отметки 13+.
1: Думаю, сегодня у нас необычный фильм для обсуждения. Вот. И мы расскажем про то, что не надо смотреть этот фильм. И этот фильм вообще сам по себе, да, правильно я понимаю, он считается одним из самых похабных комедий о древних людях.
2: Ну, наверное, так.
1: Они играются с историей. Они совершенно не придерживаются никакой неисторичности, ничего. Расскажите ваше мнение по поводу этого фильма.
2: Ну, я так понимаю, что целью там и не было создать какую-то историческую достоверность с самого начала. То есть цель была просто похохмить, ну, в таком худшем как бы варианте. Это вот пример, как не надо брать материал для создания фильма. Причем при просмотре, если смотреть его с выключенным звуком и не обращать внимания на рожу главного героя, вот, а только на антураж, то видно, что создатели, ну вот костюмеры, да, там, те, кто вот создавал все вот это вот окружение, подошли к чувству, к делу ответственно, с чувством. То есть они очень хорошо постарались. То есть они сделали там оружие самых разных времен, реально вот от палеолита до там каких-то империи римской. Вот, они воздвигли целые города, там какие-то здания здоровенные, храмы, костюмы, вот, там, какие-то детали, орнаменты, чаши, телеги, каких-то коров там понагнали, причем разных времен. На таком материале, как они там все это сделали, я не знаю, может, конечно, это были запчасти от инвентаря там, от разных фильмов других, где-то там в сарае все это было свалено, и они решили этим воспользоваться. Но если они это создавали с нуля, то по-хорошему на этом материале можно было снять отличный научно-популярный сериал от реально как бы начала времен, от каменного века до Римской империи со всеми промежуточными стадиями. Ну, надеюсь, что кто-то это потом так и использовал, ну или дол. А вот как они это использовали, это вот худшее, наверное, использование идеального материала в каких-то идиотских целях. Вот как не нужно использовать материал. И вот глумиться над своей историей, ну, я не знаю, это были люди, вот там как это, Иван Непомнящий Родства, да, ну, тут какие-то дебилы Непомнящие Родства, которые издевались над человеческой историей. Вот, ну, и, кстати говоря, все это еще под какую-то Библию там все было подогнано. Я так понимаю, сейчас там чувства верующих бы сильно пострадали и бы там забанили со страшной силой, но почему-то у них вот не получилось так это сделать, да, и как-то им пустили все это в ход. Зачем, почему, для меня остается загадкой, честно говоря. Вот. Ну, что не отменяет, как я уже сказал, того, что они пытались что-то сделать. И, в общем, достаточно с чувством. Причем по достоверности отдельных элементов они, на удивление, переплюнули некоторые другие фильмы, которые снимались с целью показать как бы достаточно достоверно ну, тот или иной там, период истории. А здесь вот в бытовом плане получилось реально местами лучше. Феноменальным образом.
1: Что вам больше всего понравилось?
2: Ну, если честно, мне в этом фильме ничего не понравилось. Но вот, я говорю, антураж. Вот если на задний план смотреть, ну вот, и не на действия главных персонажей, и не на сюжет, да, как они там друг с другом разговаривают, как они двигаются, а вот просто как бы фон. Вот фон сделан хорошо. То есть оружие, костюм. Ну, понятно, что там тоже не шибко достоверно, но, я говорю, лучше, чем во многих других фильмах, где пытались сделать достоверно. И все-таки они прошлись по огромному промежутку времени. Ну и у них последовательность как бы событий исторических, на удивление, соблюдена. То есть начинается все с такого конкретно каменного века, причем там, на удивление, показано собирательство, что, кстати, чаще всего в фильмах про каменный век упускают напрочь. То есть обычно, если показывают там ледниковый период, то все бегают там за каким-нибудь мамонтом, да, и едят исключительно мясо. Ну, иногда, наверное, так примерно и было, но вообще, как показывает практика охотников-собирателей, они на там, процентов 50, а то и 80 питаются подножным кормом, какими-то корешками, ягодками, чем-то таким. И в этом фильме, на удивление, это есть. Они там такие ягодки собирают. Ну, я уже не говорю там про золотое яблочко, ну, и там это ясно, что про Библию, но ягоды они там едят. Вот, ну, там не очень успешно местами, но тем не менее. И в последующем они, когда вылезают из леса, там находят быков, они уже стреляют из лука. То есть, в принципе, тоже видно, что тот, кто это делал, он как бы вот последовательность знал событий. И какой-то, наверное, консультант у них, что ли, был или что. Но фактически это показан кратенько период мезолита, где это еще охотники, но уже с луками. То есть тут у них нету, тут они на опушке с луком. И тут, значит, уже там этот Каин и Авель пасут коров. Это уже такие ранние неолитические земледельцы. И антураж раннего неолита показан тоже вполне хорошо, на самом деле. То есть там быки такие довольно архаичного облика, ну там какая-то, я так понимаю, шотландская какая-то порода, такая мохнатенькая вся с такими странными рожками. Но примерно так эти первые коровы-то и, наверное, должны были выглядеть там плюс-минус. Ну, понятно, что это современная порода, но тем не менее. Ну вот одежда, вот эти какие-то дерюги там такие домотканные, но это уже качество. Ну, вот этот Каин и Авель, да, опять же, вот если не смотреть, что они дичь творят там наружу, их как бы игнорировать. Но одежда-то, да, достоверно. Потом, где они сидят там за столом, там деревянные какие-то эти лавки, столы, там глиняные эти плошки какие-то. Ну, вот оно воспроизведено достаточно хорошо. Там пучки всякие, вот эти там серпы, снопы, там все вот эти дела, ну, так вполне. Вот. Ну, дальше там уже какая-то история такая более поздняя начинается, но тоже более-менее. То есть ранние городские поселения, вот, правда, они, наверное, с чрезмерным размахом показаны, потому что, если говорить о первых городских поселениях, они были в реальности там метров 200 в ширину, ну, то есть это были очень небольшие, то есть сейчас это даже деревни бы, наверное, не назвали. Вот. Но по тогдашним меркам это был город. Ну, с каким-то там храмом по центру, там, дворцом, да, стенами иногда, ну, а иногда и без стен. И глинобитные вот эти домики такие маленькие. Ну, в принципе, там оно так и есть. Вот. Ну, а дальше их продают там в рабство, и они уже там попадают в римское время. Вот. А римское, ну, конечно, это не центральный Рим, но тут как бы нигде не сказано, что центральный Рим, а какая-то вот там североафриканская провинция, допустим, ну, там одна из, да, или какая-нибудь там в Испании, что-нибудь такое, или там на Ближнем Востоке, римские провинции, ну, примерно вот, опять же, антураж, так они и выглядели, ну, вот, то есть очень богатая знать, там, в шелках каких-то там этих пурпурах, да, вся, ну, пурпур, наверное, уж слишком для провинции круто, но, по крайней мере, какая-то разнаряженная там золотым шитьем, ну, вот, с дорогими вещами, и вот совсем уже какие-то там эти ремесленники, еще хуже рабы, которые все это делают, ну, там, строят, все такое. Вот. Ну, кстати, стройка с размахом показана, тоже не так плохо, потому что часто в фильмах, даже исторических, стройки воспроизводятся довольно так, ну, как-то вскользь и мимоходом, ну, типа, как-то раз и построили. Вот, а здесь-то они, ну, что-то там изображают, хотя бы, что они что-то делают. Там леса, ну, в принципе, леса они как бы были, действительно. Более того, последние исследования показывают, что в Древнем Риме довольно широко использовались механизмы, довольно сложные, ну, там, водяные колеса всякие, там, ну, довольно масштабные на самом деле, и более масштабные, чем в раннем Средневековье, где ручной труд, в общем, был более востребован, чем в римское время, где машинизация была на более высоком уровне. Ну, они не за очень большой промежуток времени нагрохали огромнейшее количество всяких грандиозных сооружений. Там и мосты все эти, акведуки, крепостные стены, там все, что ни попадя, там, ну, храмы какие-то гигантские. Вот. У них были, например, в Древнем Риме пилы, где несколько пил, вот, и все это вместе приводится в действие водяным колесом. То есть вода крутит какое-то там колесо, несколько пилят какой-нибудь там блок мрамора, и получаются такие плитки прям ровненькие, все штампованные, стандартные, и потом из них можно там выкладывать что-нибудь. Вот в Риме это было поставлено и в разных местах. Ну, это плохо сохраняется, понятное дело, но, во-первых, оно описано просто в текстах, и это есть. А во-вторых, ну, местами что-то все-таки найдено. Ну, по крайней мере, на самих камнях эти распила есть. Вот. Но тут настолько машинизация, конечно, не показана в этом фильме, но какая-никакая стройка как бы есть. Вот. И вот на удивление вот эти бытовые моменты мелкие, они, как ни странно, достоверны. А вот, конечно, происходящее с героями – это полный мрак.
1: Мне интересно про гигиену спросить. Там особое внимание уделяется волосам, прическам. Они там все ходят драные, нечесанные. И самое забавное, когда девушка говорит, я мыла последний раз голову год назад. Насколько вопросы гигиены стояли на первом месте у древних людей?
2: Это было, видимо, очень по-разному. Ну, прям вот совсем очень по-разному. Даже у современных людей, вот если меня с вами сравнить, да, уже видно, что вопросы прически нас волнуют не одинаково. Но в древности и подавно, потому что были какие-нибудь там, не знаю, северные охотники, которые жили все-таки в жестких условиях, и мыться на морозе, это как бы не очень здорово. Поэтому они были действительно лохматые, дремучие. Вот. Но тут-то, кстати, в этом фильме, когда начало начинается, там вообще непонятно, где все происходит. Потому что там то какой-то северный лес изображен, то там папоротники какие-то тропические, там, где он прячется, закрывается листом какой-то веерной пальмы вообще. Ну, то есть там меняется климат прямо в двух кадрах соседних там радикальным образом. Вот, поэтому непонятно, где все это дело. Но дальше-то там явно юг какой-то, там Ближний Восток. Ну, судя по тому, что там библейские мотивы, да, это какой-то там современный там Палестина, Израиль, что-то там. Но если это были какие-то пустынные области, ну, а там дальше все в пустыне происходит, там тоже они не будут мыться. Ну, вот, и с гигиеной у них все будет очень печально, потому что воды банально нет. Но другое дело, что жители пустынных областей многих, они мыться-то не моются, но им от этого и не особо хуже, потому что жарище, и все моментально сохнет. Они могут реально годами не мыться, там, хоть всю жизнь, но при этом они не грязные, потому что, ну, грязь не липнет, как известно, там, высохнет, само отвалится. И по такому принципу оно работает. Вот. Ну, и, а если это, скажем, какие-то жители тропических областей, живущие на морском побережье, они будут каждый день мыться, с этим у них все будет хорошо. Вот. Насчет причесок, опять же, у современных, если смотреть, есть какие-нибудь там эскимосы, там северные индейцы, у которых могло бы вообще не быть никаких причесок. То есть вот они там лохматые какие-нибудь ходили дикие. Или там ведды, или австралийские аборигены, они за это вообще забивали полностью и обрастали там хуже, чем я. Ну вот, что странно, но может быть. А если это какие-то другие персонажи, они могут очень много внимания уделять своим прическам, ну, особенно если у них волосы курчавые, например, будут, они будут там и завивать, и причесываться, и какие-то там завитушки себе делать, эти помпончики. И по статуэткам верхнего палеолита мы видим, что это было, потому что у нас же есть фигурные изображения, и крайне показательно, что, ну, там чаще всего это женские изображения. Если у них, в принципе, есть голова, ну, она там не всегда есть, но если есть, если она с чем-то наверху, то там каждая фигурка индивидуальная. То есть каждый раз изображение другое. И это, видимо, индивидуальные прически. То есть вот у нас есть племя, да, и там все женщины, каждая себе что-то там накручивает свое. Вот. И есть изображение вот в Дольних Вестонницах, там с таким этим помпончиком как бы волос, ну, видимо, такой вот туго свернутый такой. Вот. В Австрии, в Виллендорфе, там женщина, у нее, видимо, какие-то дредды, ну, там такими точками условно довольно показано. Вот, ну, там есть вариант, что, может быть, это плетеная шапочка, а может быть, вот такое, как бы, дредды такие, ну, под горшок немножко сделанные. В Барсимпуе во Франции там тоже, как бы, дредды, но такие по плечо. Такая длинная прическа, ну, там еще лицо красиво сделано. Ну, и, как вот я говорю, везде по-разному. Вот, и на теле, кстати, они там иногда что-то такое наносили, потому что тоже и на фигурках, и на наскальных изображениях, и на костях, когда что-то изображено, там бывают всяческие значки. То есть, ну, или скарификация, шрамирование, или татуировка, или раскраска красками. Вот, так что могло быть сильно не одинаково. Ну, поскольку здесь фильм как бы идиотский, вот, и там вообще непонятно, что и где происходит, вот, то это может быть, да. Вот, другое дело, что если уж они по своей культуре не причесываются, они рассуждать про это не будут. Ну, вот, если они как бы не моются, они задумываться об этом не станут, потому что, ну, как бы никто не моется, они не моются. Как бы, да. А как, если там ледниковый период, холодно просто банально, угу. Как ты будешь мыться? Вот, хотя бывают такие своеобразные подходы. известны, например, вот эскимосы, они очень любили не мыться, мыться они не мылись никогда, но они любили ходить в баню. А баня представляет из себя подземное сооружение, ну, потому что мороз, как бы зима же вечная, где, ну, по сути, яма, закрытая все сверху. Вот, и они, некоторые любители, каждый день, значит, ходили в баню. Но в качестве эмульгатора, воды-то опять же нет, использовалась прокисшая моча. Вот. Жир смывает на ура, на самом деле. Ну, я не пробовал, красавец, не рекомендую. Вот. Но многим эскимосам очень нравилось. Ну, сейчас, надеюсь, таких уже нет. Ну, все-таки цивилизация. Вот. Но еще вот 100 лет назад очень даже. И тоже баня, как бы, мытье вполне себе. Вот. А водой мыться? Нет, вообще ни разу в жизни, вообще никогда. Вот. Ну, то есть я говорю, это в зависимости от ситуации. А если это какие-нибудь там, не знаю, жители Меланезии или там Полинезии, они каждый день моются. Ну, у них море теплое, там, да, 30 градусов вода. Да и что бы там, они ныряют без остановки и вообще из воды не вылезать могут.
1: В фильме очень много внимания уделяется танцам. Ну, это понятно тоже, все это шуточки про то, что надо, чтобы завлечь женщину, нужно танцевать танец специальный. Какое значение танец имел как ритуал в жизни древних людей?
2: Ну, с некоторого момента танцы однозначно появились, и появились довольно-таки, видимо, рано. Потому что у всех современных людей, где бы они ни жили, там, на всех материках, в каком-то виде что-то такое есть. Ну, вот, пусть даже не танец, но какое-то подобие, там, а-ля театр, там, да, представление себя духов каких-то. Это есть у всех людей хотя бы в зачаточном виде. А иногда и даже в очень развитом виде. Причем часто чем дичее какое-то племя, чем более оно вот примитивный образ жизни ведет, тем сложнее все вот эти ритуальные танцы как бы выглядят. Например, вот аборигены Австралии, которые до недавнего времени были самые дикие вообще из всех, какие только есть, вот, ну, сейчас уже цивилизация, слава богу, но тем не менее, у них вот эти карбори, ну, это сборище, когда собирается там куча народу, да, и они там какие-то обряды совершают, могли длиться месяцами. Ну, вот, ну, то есть еда как бы есть какая-то, ну, в принципе, много не надо, пошел там варана какой-нибудь палкой там приходовал, и как бы хорошо, уже там день сытый. Ну, вот, и они могли месяцами совершать вот эти вот обряды, танцевать, петь, тусоваться. Вот, у них были специально назначены распорядители танцев, ну, они, в принципе, не сейчас, кстати говоря, существуют, вот, которые хорошо знают, когда кто как должен танцевать, вот, они руководят, учат. То есть прямо собирают людей, да, и говорят, вот ты там делай то, ты делай все, ну, такие как бы эти режиссеры, по сути, да. И это профессионалы, по сути дела, которые это занимаются вот на общественных началах, но профессионально их там избирают. Такое может быть, у них вождей нету, вот вождей нету, какой-то иерархии в группе нету, а распорядители обрядов есть, у них специальное название, ну, вот, и у каждого племени еще свои варианты. Вот, у тех же индейцев, причем, опять же, самые дикие из всех индейцев – это огнеземельцы, которые вот на самой-самой южной оконечности Южной Америки жили. И у них вот эти вот все обряды с танцами, с раскрасками, с рисованием там всяких полос цветных на себе, с какими-то там перьями и прочим, пухом там облепленными, это было очень круто поставлено. Про это очень мало известно, потому что их там мало кто изучал. Но есть фотографии, есть там какие-то описания все-таки. И с этим все у них было, в общем, очень даже хорошо. Это занимало большое как бы место. Ну, и это мы знаем по этнографии. А у нас есть ископаемые свидетельства. У нас есть изображения либо на скалах, либо, опять же, фигурки, либо на костях там царапульки. И самое известное – это изображение из Труа-Фрер. Во Франции есть такая пещера, но она же трех братьев, ну и там три брата нашли. И там есть на стене изображение шамана. Человек, ну, у него ноги человеческие, хотя такие странные, но тем не менее, ручки такие, как бы вроде бы тоже человеческие, но лицо в виде какого-то такого треугольника, то есть то ли маска, то ли что-то такое, там какие-то глазки такие кругленькие, рога оленьи на голове и лошадиный хвост. Ну, вот, и еще такие полосы вдоль тела, которые очень так напоминают раскраску вот эту танцевальную и у австралийских аборигенов, и у огнеземельцев. Там прямо вот вдоль тела такие же полосы в точности. Но где Франция, где Австралия, где Южная Америка. Вот, то есть понятно, что в Африке все это, видимо, зародилось еще там 50 тысяч лет назад раньше. А когда они уже расселялись туда-сюда, они вот эти традиции растаскивали в разные стороны. Ну и потом еще по пути все это менялось. Вот, и подобные изображения есть в других местах. В пещере Шаве, тоже во Франции, там на сталактите нарисован человек такой сгорбленный с головой бизона. И в Габиру там тоже человек такой вот сгорбленный, ну, видно, что человек, но с рогами быка и тоже там с каким-то хвостом. Ну и в других местах там есть тоже и с такими рогами, и с сякими рогами, и с какими-то лошадиными хвостами, и с бычьими хвостами, ну вот, в самых разных версиях. Угу. Там в виде с этими головами серны есть там пара изображений. Ну вот, то есть это шаман, который танцует, и он превращается как бы в духа с точки зрения своей и всех окружающих, кто на это смотрит, и какой-то вот ритуал совершает. Ну, насколько это было каким-то там брачным как бы ритуалом привязано, вопрос, честно говоря, ну, то, что мы видим в пещерах, да, а в этнографии иногда очень даже привязано, то есть такое может быть. Ну, то есть там самой свадьбы может не быть как таковой, но предшествующие ритуалы подготовки к свадьбе, вот этих брачующихся, причем, как правило, отдельно, женщины свои обряды производят, мужчины свои, они про чужие даже и не знают ничего. То есть им запрещено как бы, да, там, мужчинам смотреть на женские, женщинам на мужские. Вот. Но они там берут вот этого будущего жениха и вокруг него могут плясать там хоть месяц. Ну, вот. Причем еще бывают такие обряды, ну вот опять же у австралийских аборигенов, которые призваны как бы привлечь внимание, значит, там, возлюбленной. Ну вот когда там какой-нибудь этот воздыхатель, значит, он поет какие-нибудь там ритуальные заклинания, там, ну, опять же, недели две, допустим, подряд там сидит где-нибудь и вертит над головой какую-нибудь ритуальную шнягу, ну, вот, которая рано или поздно отрывается. Вот когда она оторвалась, то все, это 100% к нему вот эта его возлюбленная будет привязана и вообще не отходить. Это вот стопудово. Вот. Ну, там, понятно, что от племени к племени это все будет меняться, там миллион вариантов есть. Причем сочиняется это в немалой степени на ходу, на самом деле. Ну вот, поэтому оно бесконечно меняется, вариации на тему. Вот, но это есть. Вот, то есть такие вот любовные ритуалы и с женской стороны тоже есть свои. Вот, но женские хуже известны по той простой причине, что этнографы – это в основном мужчины, и им, соответственно, никто не покажет женский ритуал. А этнографов женщин, которые бы залезли в это племя и сидели там годами и втирались в доверие, чтобы их допустили на такой ритуал, ну вот это все-таки гораздо меньше. Ну, вот, ну, есть, но очень мало. А в современности это практически утеряно вся традиция. Ну, где там, огнеземельцев вообще уже не осталось, да. Австралийские аборигены все в резервациях живут, ну, там в каких-то уже домиках современных, да, и там современными делами занимаются. Поэтому это вот то, что ухватили в конце 19-го, в начале 20 века, и то, что вот записали за грехом пополам, вот то мы и знаем. Вот. Но в древности тоже наверняка было. Потому что, ну, чем полезны австралийские аборигены, что они до 20 века донесли вот этот самый, что есть такой первобытный вариант жизни. Ну, там, с модификациями, понятно, тоже там 50 тысяч лет на месте не сидели, тоже что-то происходило, но в максимальной степени. И когда мы видим изображение во Франции и фотографии уже там 20 века, да, и мы видим, что это почти одно и то же, ну, только там с оленями рогами, а тут он какую-нибудь там эму изображает, ну, звери другие, как бы, да, суть-то та же самая. Ну да, вот значит, такие они примерно и были. Так что какие-то такие танцы были. Другое дело, что чаще в таких вот первобытных обществах все-таки мужчины от женщин бывают довольно четко отделены. То есть они могут примерно даже одним и тем же заниматься, да, хозяйство-то там плюс-минус все то же самое, вот, но все-таки они довольно жестко друг от друга будут отделены. Мужики вот здесь сидят, женщины вот здесь сидят. То есть они, да, они ходят взад-вперед, они общаются, но как бы все-таки чувствуют себя разными. Вот, и поэтому устроить вот такие общие танцы, вот на эту тему я немножко сомневаюсь. Потому что обычно все-таки женщины отдельно пляшут, мужчины отдельно. Но это тоже не обязательно, там сильно меняется. Так что какие-то танцы были. Ну, не в таком идиотском исполнении, как в фильме. Ну да.
1: Фильм во многом построен на таких стереотипах и клише про первобытного человека, что он такой дикий, глупый, бестолковый и какая-то... даже чем-то клоунским отдает от этой игры. Вот. А откуда пошла мода изображать так первобытного человека? И какие еще вообще стереотипы относительно древних людей вас больше всего раздражают?
2: Ну вот это да, это, наверное, самый идиотский стереотип. Но он, кстати, не только в этом фильме. Здесь это доведено до маразма. Ну, тут сам смысл фильма в том, чтобы все довести до маразма. Как бы они постарались от души. Ну, вот. Но и в других фильмах то же самое ведь. То есть даже если мы смотрим фильм, который вроде как позиционирует себя как бы реконструкцию жизни древних людей, там все равно это будет присутствовать. Вот. Ну, некоторое маленькое основание для этого даже есть, потому что действительно первобытное мышление, с нашей точки зрения, оно местами напрочь нелогичное. То есть они могут больше обращать внимание на свои какие-то выдумки, нежели на реальность. То есть, ну, им там причудилось, что здесь дух какой-нибудь, да, и они про этого духа будут думать гораздо больше, чем про вот, насущные какие-то вещи. Ну, вот такое да. Но, с другой стороны, первобытные охотники, они парадоксальным образом сугубые практики, потому что они зависят от своих действий. Это мы можем там, верить, не верить, заниматься этим, заниматься тем, страдать всякой там ерундой. И, в принципе, наше выживание от этого особо не зависит. Да, то есть, ну, с голоду мы, скорее всего, не помрем, все-таки это надо сильно постараться в современности. А первобытный человек помрет 100%. То есть, если он будет глючить и заниматься какой-то ересью, то он просто помрет с голоду. Или его прибьют соседи, или он там чем-нибудь заболеет, или себе ногу сломает, или еще что-то такое. Поэтому какой-то вот неуклюжести, какой-то несуразности, там, корявых движений и так далее, вот этого у них точно не было. Все вот эти вот охотники-собиратели, они, как правило, стройняшки, они очень хорошо двигаются, они прекрасно координируют свои движения. Ну, ну, они же охотятся, они кидают копья, они стреляют из луков, ну, с некоторого момента, по крайней мере. Они очень сообразительные в плане изготовления селков, организации охоты, причем на огромных территориях, потому что там гнать каких-нибудь бизонов, да, это же надо местные знать на многие километры. Это не то, что вот тут его нашел, вот тут и поймал, да. И там гнать за каким-нибудь оленем, ты его, может, ранил, но олень не обязан помирать тут же на месте, он еще может там 50 километров пробежать. Вот, а потом его надо найти, вот, а убежит он быстро, на самом деле, он может где-то и помрет, в конце концов, но надо его найти, отогнать, там, наверное, уже прибежали гиены какие-нибудь, а может и волки, а может еще кто-нибудь, и тащить это еще назад, те же там 50 километров до дома. Потому что, ну, иногда бывает, конечно, весь дом проще перебазировать, ну, вот, но иногда все-таки приходится волочь что-нибудь. Ну, вот, так что с физическим развитием, с координацией движений, с соображалкой, с какой-то вот подвижностью мышления у них намного лучше, чем у цивилизованных людей. Между прочим, это все всегда отмечали, когда есть столкновение земледельцев и охотников, охотники всегда сообразительнее. Потому что у земледельцев у них все по расписанию. Вот пришло время, там вспахали, да, посеяли, там, не знаю, что там еще делают, там, сжали там эту урожай, там, обмолотили, провеяли, испекли хлебушек. Ну, вот, то есть там все по расписанию. Календарь появляется, да, в конце концов какой-нибудь жрец, который высчитывает какой-нибудь там лунный календарь или там солнечный или какой-то, и говорит, о, пришло время там помолиться там Богу плодородия и пойти там собирать урожай. Ну, вот, и все идут, собирают. Есть амбар, в который сыпали это зерно, и можно там полгода лапти плести, да, и там на какой-нибудь гуслях играть, там песни петь героические. Ну, вот, жизнь удалась. А чуть что, вправо-влево, земледельцы, как правило, помирают с голоду. То есть вот сплошь и рядом, когда там не урожай, какая-нибудь там саранча прилетела, да, там заморозки, потоп, засуха, еще там что-нибудь такое, и они реально как бы растеряны, такие, ой, что делать, как бы, и помирают с голоду. Потому что рядом лес со зверьем, рядом озеро, в котором рыбы навалом, да, и многие земледельцы реально при этом помирают. Вот. А охотник, он вообще не понимает, как здесь можно помереть. Он в пустыне сидит, но он не понимает, как можно с голоду помереть. Вот берешь, выкапываешь из земли корешок, вот, идешь там, ловишь рыбу, идешь там какой-нибудь мед добываешь, зайца в конце концов, там еще что-нибудь, селки поставить. Ну пусть не сегодня, но там послезавтра кто-нибудь попадется. Там червей накопал, я не знаю, там жуков каких-нибудь. Ну, причем охотник, он знает, что съедобно, что несъедобно, чего можно есть, а чего нельзя. И он прекрасно во всем этом разбирается, в какой сезон. Ну, вот с этим у него проблем, как правило, не бывает. И на территории, где земледельцы вообще не понимают, как здесь можно жить, охотники живут всю жизнь припеваючи. Другое дело, что и численность охотников будет никакая. Вот, но, тем не менее, охотников будет никакая. Вот, но, тем не менее, вот, и они быстро

0: И не позже. Серьезно.
1: Ну, плавно подходя к концу, с чего мы начали про фильм. Мы не советуем его смотреть зрителям.
0: Так не надо снимать фильмы, так не надо смотреть фильмы. Вот, не смотрите этот фильм. Вот. Но, как ни странно, даже про него можно порассуждать.
1: Да, было очень интересно. Спасибо большое, Станислав.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция. Смотрите кино вдумчиво».

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Так, дорогие коллеги, ну я продолжу, значит, рассказ, который вот Сергей Борисович начал. Он говорил... Он говорил про наиболее современные вещи. Я буду говорить про более-менее уже устоявшиеся проблемы, но не менее интригующие. И могу сказать, что, так сказать, вот заголовок моего доклада звучит, значит, вот таким образом, интригующе. Этот доклад впервые я делал несколько лет тому назад, вообще-то. Мне было лень переделывать флешку, я все новости буду добавлять устно. Вот. Но вообще-то ясности...

тех проблемах, о которых я сейчас буду рассказывать, несмотря на то, что вот они были сформулированы лет 8 тому назад, ясности до сих пор никакой нет. Это-то и интригует. Поэтому давайте вот рассмотрим с вами наши, так сказать, вот проблемы темной материи, темной энергии. Может быть, коснемся черных дыр, кротовых нор, но это уже в самом конце. Если меня ограничат 45 минутами, я вынужден буду прерваться. Поэтому извиняюсь. Итак, ну, это все слова вот тех лет, вот 2009 год, что был год, значит, объявлен Всемирным годом астрономии, что говорит о важности астрономии в жизни человеческой цивилизации. И, конечно, Галилей впервые навел свой телескоп на небо и положил начало наблюдательной астрономии. Это привело к революции в области астрономии, потому что до этого астрономия была схоластической наукой. Ну, а телескоп у него был 3 сантиметра диаметром. Ну, а сейчас мы имеем телескопы уже под 10 метров диаметром, космические телескопы. И, конечно, возможности астрономии очень сильно возросли. Самое главное, что астрономия, по Иосифу Шклозскому, стала всеволновой. То есть, благодаря запуску телескопов за пределы непрозрачной земной атмосферы, удается наблюдать в очень широком диапазоне длин волн. От гамма-квантов до длинных радиоволн. Если, наблюдая с Земли в окно прозрачности, оптическое окно, мы наблюдаем фактически одну октаву, ну, грубо говоря, от синих лучей до красных лучей. Ну, и немножко есть окна в инфракрасном диапазоне и в коротковолновом сравнительном радиодиапазоне, то запуск космических аппаратов позволил расширить электромагнитный диапазон на 16 порядков величины. То есть длина волны меняется от 10 минус 8 сантиметра для гамма-квантов до 10 плюс 8 сантиметра для длинных радиоволн. 16 порядков величины. А до этого, то есть где-то до начала 60-х годов, астрономы наблюдали небо в диапазоне два раза. Длина волны менялась всего два раза. И вот это, конечно, такое колоссальное расширение диапазона привело к новому качеству, потому что оказалось, что астрономические результаты, результаты интерпретации астрономических наблюдений благодаря такому огромному диапазону стали так же достоверны, как результаты лабораторных физических экспериментов. Во многих случаях мы уверены, так сказать, на 100% получаемых выводах, несмотря на то, что объекты от нас удалены на миллиарды световых лет. Но вот такой гигантский диапазон позволяет очень уверенно судить о тех физических процессах, которые там наблюдаются. Вот. Ну и, кроме того, забегая вперед, еще раз скажу, я уже во вводном слове сказал, что сейчас появились и новые каналы информации, гравитационно-волновой канал, нейтринный канал, канал космических лучей. И везде в этих каналах новые результаты. И здесь можно ожидать некоторой синергии, как сейчас модно говорить. То есть некоторое, так сказать, нелинейное взаимодействие разных каналов может привести к тому, что некоторый синергетический эффект может получиться, новые качественные какие-то результаты и так далее. Вплоть до возможности открытия внеземных цивилизаций, может быть, благодаря гравитационно-волновому каналу, который добавится к электромагнитному и так далее. Трудно даже предсказать, что нас ожидает. Поэтому я еще раз повторяю, что мы, астрономы, и вы, лектора планетариев, счастливые люди, потому что вы никогда не останетесь безработными. У вас всегда будет о чем рассказать людям и привлечь их интерес. Ну вот, главный результат вот этого колоссального расширения электромагнитного диапазона – это, конечно, вывод о том, что наша Вселенная устроила так, что мы с вами, то есть атомы и молекулы, это трудно наблюдаемая форма материи. Это всего лишь 4% от полной плотности энергии во Вселенной. Значит, 73% – это темная энергия, 23% – это, значит, темная материя, холодная темная материя. Природа этих, так сказать, видов энергии и материи не ясна. Вот. Ну, темная материя, она гравитационно скучивается, то есть состоит из каких-то носителей. Вот. И вот по плотности она, вот видите, 23%. А темная энергия, она гравитационно не скучивается. Это какое-то поле или совокупность полей. Ни темная материя, ни темная энергия не проявляют себя ни в излучении, ни в поглощении. И проявляют себя только гравитационным полем. Вот по их гравитационному полю и удается изучать свойства этих, так сказать, субстанций. Хотя что это такое? Какова физическая природа? Мы до сих пор не имеем никакого
представления. Но мы знаем, что они реально существуют, потому что их гравитационное поле влияет на излучение других тел, и мы можем по этому изменению излучения судить о наличии таких странных, на первый взгляд, объектов. Вот. А вот атомы молекулы, барионные формы вещества, это небольшая добавка к общему виду, так сказать, материи во Вселенной. Вот такой неожиданный результат, который вот был получен за последние буквально несколько десятилетий, там 2-3 десятилетия. Ну вот те средства, с помощью которых мы наблюдаем, если Галилей наблюдал небо в рефрактор, линзовый телескопчик диаметром 3 сантиметра и с увеличением, он сам его построил и довел увеличение этого телескопа до 32 раз. Вот, это телескоп с отрицательной линзой, поскольку в то время важно было, чтобы телескоп давал не перевернутое изображение, а только вот такая система, положительная линза и отрицательная линза, они дают неперевернутое изображение, потому что тогда телескопы применялись как подзорные трубы. И Галилею пришла в голову идея эту подзорную трубу навести на небесные тела. И вот 30 миллиметров телескоп. А сейчас, значит, мы имеем, конечно, вон у нас VLT, большой, так сказать, вот это Very Large телескоп, 4 8-метровых телескопа в совокупности с 2-метровыми телескопами. Сейчас уже работает интерферометр с угловым разрешением порядка 1000 угловой секунды дуги. И у некоторых звезд удалось получить изображение дисков, как диск Солнца, и изучить крупномасштабную структуру конвективных ячеек в атмосферах этих звезд. Вот. Это, конечно, гамма-обсерватория, интеграл, вот о которой Сергей Борисович говорил. 20% времени, 25% времени находится в ведении российских ученых, поскольку этот спутник был запущен российской ракетой. Вот. Есть национальный комитет, Рашид Алиевич Синяев, член этого, председатель национального комитета. Мы там наблюдаем на этой обсерватории, публикуем статьи. Это для изучения рентгеновского и гамма-излучения для аккрецирующих черных дыр, нейтронных звезд, для скопления галактик и так далее. Это Хаблский телескоп, 2,4 метра диаметр телескопа. Он уже летает свыше 20 лет. Вот. А это МКС, Международная космическая станция, на которой тоже проводится, в том числе и астрономическое наблюдение. Вот такие мощнейшие средства. Ну, я уж не говорю о гравитационно-волновых обсерваториях, о нейтринных обсерваториях, например, АСКЮБ на Южном полюсе и так далее. Вот. Ну, сейчас арсенал, конечно, у нас колоссальный. И вот благодаря этому арсеналу мы и имеем, так сказать, наши результаты. Ну и, конечно, нас очень уважают в мире за то, что вот 4 октября 2009 года, значит, мы отметили 52-летие запуска первого искусственного спутника Земли. Значит, 4 октября 1957 года спутник был запущен. Вот, и американские ученые, когда запустили свой окололунный спутник, они сфотографировали траекторию лунохода 2 и очень уважительно опубликовали, что вот это прямое доказательство того, что российский луноход ходил по Луне. Вы знаете, что сейчас представители желтой прессы до сих пор обвиняют американцев, что они не ходили по Луне, что американцы на самом деле все это было сфальсифицировано. Но, конечно, это бред. Конечно, они там ходили. И вот, так сказать, одно из доказательств того, что и мы, ну, если не ходили, то ездили по Луне, является вот эта эта дорожка, вот, так сказать, размером 35 километров. Вот она просто остался след на Луне от нашего спутника. Вот. Ну, я об этом уже сказал, что сейчас мы сильно расширили наш диапазон, большая надежность результатов. Теперь давайте перейдем к обсуждению вот разных форм материи. Новые формы материи, так сказать, точнее, вновь открытые формы материи. Это, конечно, темная материя, темная энергия. Вот. А известная нам форма материи – это барионная форма. Вот, пожалуйста, из барионов состоят разные объекты. Ну, например, вот наш родной Московский университет, куда я призываю всех молодых людей поступать на астрономическое отделение. Вот. Наша Земля, где мы с вами живем и сейчас проводим наш семинар. Вот. Это Марс, где мы надеемся найти воду под грунтом Марса и, может быть, микроорганизмы. Это галактика, похожая на нашу галактику, кстати. В центре каждой галактики сверхмассивные черные дыры, а может быть и кротовые норы, как Николай Семенович Кардашов, который является оптимистом, он считает, что во многих случаях там должны быть кротовые норы. То есть мосты
так сказать, между различными частями Вселенной. Вот. А это Солнце в рентгеновских лучах. Видна внутренняя корона Солнца, активной области. Вот когда я студентам рассказываю про это, я говорю, что Солнце удивительная вещь, как и все звезды. Оно обладает отрицательной теплоемкостью. То есть чем больше Солнце теряет энергии, тем сильнее возрастает температура в его центре. Эта энергия тепловая, она черпается из гравитационного сжатия Солнца, из гравитационной отрицательной энергии. Солнце теряет энергию, сжимается, падает к центру, и кинетическая энергия падения приводит к нагреву и переходу в тепло. Вот такая вот отрицательная теплоемкость. Я студентам говорю, вот вы представьте себе, что вы получили стипендию, начинаете ее тратить. Она у вас не уменьшается, а возрастает. Приятно, правда? Вот такой хороший пример, который очень убедителен. Ну вот, разные объекты изучаются, но это все барионы. Теперь давайте перейдем вот к темной материи. Ну, поскольку мы ничего не знаем о природе темной материи, кроме того, что это вряд ли барионы, из микролинзирования доказано, что только 20% темной материи, по крайней мере, в гало нашей галактики, может представлять собой барионные формы. Это какие-нибудь там кометы, астероиды, коричневые карлики слабые, черные дыры, нейтронные звезды, которые не светят в электромагнитном диапазоне. Но это не более 20%. Это следует из наблюдений. Наблюдения явления микролинзирования. А 80% темной материи – это, скорее всего, элементарные частицы, пока неизвестной природы. Слабо взаимодействующие, тяжелые, в 1000 раз тяжелее, чем протон. Вот. Но, так сказать, вот они, возможно, были сформированы в начале формирования нашей Вселенной, и дальше они сохранились до нашей эпохи, но поскольку их очень трудно в ускорителях заметить, а взаимодействуют они очень слабо, то мы их не чувствуем. Но они вот 26% полной массы Вселенной обеспечивают, а мы только 4%. Вот такая вот вещь, скорее всего. Но, тем не менее, главное, что мы имеем, это наблюдение. Вот про наблюдательные доказательства темной материи я и хочу сказать. Потому что до сих пор в дискуссиях, когда, так сказать, выступаешь, люди, так сказать, говорят, да кто это, раз она невидимая, кто же это, как же ее доказать, что она есть? Скорее всего, все это просто треп у вас и так далее. Никакой, на самом деле, темной материи нет. И более того, делаются попытки построить так называемые МОНТ-теории, модифицированная ньютоновская динамика, чтобы обойтись без темной материи в рамках чистой гравитации Ньютона. У нас притяжение как единица на r квадрат. Вот к этой функции добавляют еще некоторую функцию другую, которая, так сказать, нам дает эффект, который обеспечивает как раз движение космических тел такое, как если бы, так сказать, у нас вот оно, так сказать, было без всякой темной материи, только благодаря модификации теории тяготения Ньютона. МОНТ, модифицированная ньютоновская динамика. Вот. Ну, давайте посмотрим, так сказать, что мы честно имеем, какие наблюдательные проявления. Ну, первые подозрения о наличии чего-то непонятного в мире галактик были сделаны вот Эпиком и Цвики. Эпик – это эстонский ученый, Цвики – это американец, который потом работал в Швейцарии и в Германии. Наоборот, швейцарец, который потом, да, извините, который потом работал в Германии, вот. Значит, они впервые указали на то, что в галактиках, галактики в скоплениях двигаются очень быстро, со скоростями более 1000 км/с. Если мы возьмем скопление галактик, вот типичное скопление галактик, кстати, здесь вот распределение темной материи в этом скоплении, которое определено по так называемому слабому микролинзированию, то есть по деформации фигур галактик. Если их очень много, можно статистически вытянуть, так сказать, как распределена масса в этом скоплении галактик. Но вот для нас важно само скопление. Видите, здесь порядка 1000 галактик. Все они двигаются со скоростями в 1000 км/с. Если мы посчитаем теперь каждые все эти галактики, сложим их массу, по светимости можно массу галактики оценить. Есть зависимость массы светимости, калибровка. То получается, что этой массы наличной галактик примерно в 10-100 раз не хватает для того, чтобы удержать галактики со с такими большими скоростями, 1000 км/с. Если бы только эта масса галактик присутствовала, галактики бы никогда не концентрировались в скоплении, они бы разлетелись на бесконечность при таких больших скоростях. Но мы имеем более 100 тысяч скоплений в нашей Вселенной, по крайней мере, в области, так сказать, горизонта видимости Вселенной. То есть реально скопление галактик существует. Значит, что-то эти быстро двигающиеся галактики удерживает. Вот это первый признак.
так сказать, если мы теперь посчитаем ту массу, которая нужна для того, чтобы удержать эти галактики, ее в 10 раз больше надо использовать, чем масса всех видимых галактик. А, извините, да, да, могу испортить зрение, да? Вот. Ну и я, пожалуй, буду пользоваться вот этой указочкой. Сейчас попробую. Она слабенькая, но она работает. Нормально. Ну, ради техники безопасности я попробую так. Вот. Ну и, значит, вот движение галактик скопления, оно, его можно описать с помощью известной теоремы Вириала. Если у нас гравитирующая система стационарна, то мы имеем, что сумма потенциальной и удвоенной кинетической энергии системы равна нулю. Гравитационную энергию мы можем посчитать, если мы знаем массу, так сказать, тела и радиус. Вот по этой формуле оценивается мы гравитационная энергия. А кинетическая энергия оценивается, если мы знаем среднюю скорость галактики и массу. Если мы их теперь сложим и учтем фактор двойка, то мы отсюда можем определить как раз массу, так сказать, вот полную массу, так называемую вириальную массу скопления. Вот она получается там в десятки раз больше, чем та масса, которая требуется для того, чтобы... Та масса, которая получается сложением всех видимых галактик. Вот. Ну, вот, это, вот такая оценка массы, она очень большая. Теперь дальше вращение галактик. Ну, вот до последнего времени вращение галактик очень тщательно меряется, особенно в ближайшие там, вот два десятилетия, особенно по линии 21 сантиметр, можно кривые вращения промерить очень далеко за пределы звездной компоненты галактики. И если мы, так сказать, считаем, что темной материи нету, а, так сказать, галактики вращаются по классическому закону, поскольку основная часть барионов звезд сосредоточена в центре галактики, а уже, так сказать, сама основная галактика, она все-таки имеет меньшую массу, то мы, чтобы описать движение галактик, движение звезд в галактике, мы должны приравнять, значит, вот, силу притяжения к, так сказать, центростремительной силе. И отсюда получается закон вращения. Если основная масса галактики расположена в центре, то скорость вращения должна спадать как единица на корень из R, где R – расстояние до центра галактики. Вот галактика. Как ее померить можно? Можно с помощью спектрографа, значит, навестись на периферийную часть галактики, на центральную часть галактики. И таким образом, кроме того, зная сплютности галактики, можно учесть эффект проекции и можно посчитать, так сказать, определить закон распределения скорости вращения галактики как функции расстояния. Вот. И получается, что вот такой закон, он получается плоским. Галактики вращаются очень быстро в периферийных частях. Скорость вращения по абсолютной величине почти постоянна. Чтобы обеспечить такую скорость, мы должны добавить во внешней части галактики, в гало галактики, массу, которая в 10 раз больше, чем масса звезд галактики. То есть опять доказательство того, что есть темная невидимая материя, которая дает большой вклад в гравитационный потенциал. А если бы, так сказать, не было этой темной материи, то у нас распределение скоростей должно было подчиняться вот такому закону, как единица на корень из R. Практически такой закон не наблюдается. Правда, вот недавно были опубликованы данные наблюдений вращения галактик на очень больших Z. Z больше 3. И оказалось, что там во многих случаях кривые вращения галактик как раз близки к единице на корень из R. И название соответствующей статьи гласит «Где темная материя?». То есть на очень больших Z. Вот почему-то темная материя себя во вращении галактик проявляет слабо, но, может, это эффект статистики, потому что это очень трудная задача, галактики очень слабые, исследовано там буквально десяток этих галактик далеких, но, тем не менее, это настораживает. Так что вот и будет еще более интересно, если окажется, что вклад темной материи зависит от красного смещения, то есть от собственного возраста галактик. Вот. Ну, наконец, горячий газ в скоплении галактик. Ну, известно, что скопление галактик вот имеет горячий газ, он имеет реликтовое происхождение, он остался от формирования, так сказать, всех от действия, после действия гравитационной неустойчивости, остался реликтовый газ, и он нагрет до очень высоких температур, температур порядка 10-7 кельвинов, 10-8 кельвинов, очень низкой плотности, и он светит в рентгеновском диапазоне. Вот здесь показано рентгеновское изображение одного из скоплений галактик. Каждая точка – это черная дыра аккрецирующая, потому что звезды в рентгене не светят,
И мы, так сказать, в рентгене видим галактику, только ее центральную часть, где выпадает вещество на черную дыру. Разогревается до температуры миллиона градусов и светит в рентгеновском диапазоне. А сами звезды в рентгеновском диапазоне светят очень слабо. У них только короны. Например, у Солнца рентгеновская светимость в миллион раз меньше, чем оптическая светимость. Поэтому рентгеновская светимость самих галактик ничтожно мала. Но ядра галактик, вот они. То есть это вот те самые загадочные черные дыры, которые мы наблюдаем пачками, можно сказать. Но самое интересное, что вот этот вот газ горячий, вот протяженный такой объект в рентгене, это горячий газ. Он сконцентрирован к центру галактики. При температуре 100 миллионов градусов скорости движения протонов, то есть там ионизованного водорода, тоже несколько тысяч километров в секунду. И если бы не было темной материи, то этот газ бы разлетелся на бесконечность. А мы его видим сильно сконцентрированным к центру. То есть это говорит о том, что газ сидит в глубокой потенциальной яме. Но эта глубина потенциальной ямы определяется в основном темной материи, потому что массы всех галактик недостаточно, чтобы так сильно сконцентрировать газ в центре галактики. Вот это уже я, сколько же, по-моему, четвертое уже свидетельство независимое. Ну вот столкновение там и так далее. Короче, есть еще гравитационное линзирование света далеких галактик в гравитационном полем скопления. Тоже очень интересный эффект. Вот это одно из скоплений галактик, которое снято спутником Хаббла, космическим телескопом Хаббла. Вот эти вот голубенькие линии – это изображение более далеких галактик. Свет от них искривляется в гравитационном поле галактик, и получаются вот эти вот духи, вот эти изображения далеких галактик. Зная яркость этих изображений, их расстояние от центра скопления и форму, можно рассчитать полный гравитационный потенциал, который вызывает вот такое искривление лучей света далеких галактик, который приводит к таким структурам, к появлению таких вот духов, таких структур. Получается тоже, что масса, которая требуется, чтобы вот такие структуры обеспечить на таком расстоянии от центра скопления, должна быть в 10 раз больше, чем суммарная масса всех галактик скопления. Независимо, это уже пятый аргумент. И так далее. То есть имеется движение двойных и кратных галактик. Там тоже, так сказать, скорости движения гораздо больше, чем наблюдаемая барионная масса галактик. И так далее. Вот. Распределение пространственных флуктуаций реликтового излучения тоже оно определяется тоже в какой-то степени, значит, темной материей. Вот. И, значит, как это можно посчитать? Это вот наблюдение, значит, не на Планке, это на WMAP, так сказать, обсерватории WMAP, наблюдение неоднородностей реликтового трехградусного излучения на небесной сфере. Вот. Значит, масштаб этих неоднородностей вот так вот меняется, интенсивность этих неоднородностей меняется с масштабом, с увеличением масштаба. Наблюдается вот такая вот, так сказать, квазипериодическая структура. Вот максимум этого излучения, максимум излучения вот на этом масштабе, главный пик, лежит в диапазоне 1 градуса. Вот отсюда следует, что наша Вселенная пространственно плоская. И раз она пространственно плоская, то мы можем посчитать ее среднюю плотность, потому что средняя плотность в случае пространственной плоской Вселенной выражается через постоянную Хаббла и постоянное тяготение. Значит, мы теперь знаем экспериментально из того факта, что у нас вот этот максимум расположен в районе 1 градуса, что средняя плотность всех видов материи во Вселенной составляет 10⁻²⁹ граммов в кубическом сантиметре. Это экспериментальный результат. В эти -10⁻²⁹ грамм в кубическом сантиметре входят барионы, входят, так сказать, темные материи и входит темная энергия. Вот и зная это ограничение, можно наложить ограничение и на, так сказать, плотность темной материи. Так что вот имеется масса данных. Например, вот крупномасштабная структура Вселенной. У нас размеры скопления галактик составляют примерно 5-10 мегапарсек. Это наблюдательный факт. Вот. Ну вот, так сказать, сейчас имеется много обзоров
галактик, вот с помощью там телескопа SDSS, обзора и так далее, вот, которые показывают, какова крупномасштабная структура нашей Вселенной. Вот это вот скопление галактик, вот они так вот вытянуты, образуют такие перемычки между собой, ячеистой так называемой структуры галактик, которая была предсказана Яковом Борисовичем Зельдовичем в свое время. Вот. И размеры – это примерно 15 мегапарсек вот таких структур. Если бы не было темной материи, то размеры таких структур были бы на порядок меньше. Почему? Потому что, когда начинает срабатывать гравитационная неустойчивость после Большого взрыва, после расширения Вселенной, после образования водорода, гелия и плазмы, у нас начинает срабатывать гравитационная неустойчивость, которая приводит к появлению сгустков вот этой вот материи. Так? Поскольку плотность темной материи в 10 раз больше, чем плотность водорода, гелия и плазмы, то первые сгустки образуются не из водорода, гелия и плазмы, а из темной материи. Вот, а потом они уже сгущаются, и у них образуется потенциальная яма, куда стекает вот это вот водородно-гелевое вещество. И оно уже образует видимые галактики и так далее. И вот именно благодаря тому, что у нас большие сгустки темной материи концентрируют вот эту вот водородно-гелевую плазму, и это приводит, это и дает нам наблюдаемые размеры наших скоплений галактик. Если бы не было темной материи, то гравитационная неустойчивость срабатывала бы на гораздо меньших масштабах, и размеры скоплений были бы гораздо меньше. Так что вот имеется масса наблюдательных данных, вот, и имеется всего около десятка независимых свидетельств существования темной материи во Вселенной. Это эквивалентно тому, как если бы 10 независимых линий пересекались в одной точке. Вот такова надежность современных, так сказать, данных о темной материи. И такова прочность экспериментального базиса современной космологии. Ну, как гипотеза о природе темной материи, я уже говорил, что мы, к сожалению, очень мало можем сказать о природе, хотя абсолютно уверены, что темная материя существует, с точностью до этой теории Мунд, модифицированной ньютоновской динамики, которая, так сказать, дает модификацию закона тяготения Ньютона, которая объясняет вот эти аномалии вращения галактик, движения, быстрого движения галактик в скоплениях и так далее. Но в чем проблема этой теории Мунд? Дело в том, что для каждой галактики и для каждого скопления надо вводить свою модификацию закона тяготения Ньютона. И это как раз делает эту науку непривлекательной. Если уж это научная какая-то, так сказать, теория, она должна давать единую картину. А здесь, чтобы объяснить аномально быстрое вращение нашей галактики, мы должны одну модификацию Ньютона, теорию Ньютона давать. Чтобы объяснить аномально быстрое вращение галактики Андромеда, мы должны другие коэффициенты в эту теорию поставить и так далее. И они существенно различаются. Поэтому это непривлекательная гипотеза, хотя до сих пор имеются попытки все-таки дать какую-то универсальную, так сказать, вот, модификацию теории тяготения Ньютона, которая позволила бы объяснить. Вот. Вот с точностью до этой оговорки мы абсолютно уверены в том, что темная материя существует. И, конечно, это не газ. Потому что если бы это был газ, то благодаря вот этому широченному диапазону электромагнитному наблюдений от гамма-квантов до радиоволн, мы бы в каком-то диапазоне бы это заметили. И либо ионизованный, либо нейтральный, все равно бы мы его заметили. Нет. Поэтому это либо барионная какая-то форма скрытая, либо не барионная форма. Вот. Ну какая барионная форма? Я уже упоминал об этом во введении. Значит, либо это нейтронные звезды, вот звездные черные дыры, коричневые карлики, планеты, астероиды, холодные белые карлики с низкой температурой и так далее. А небарионная материя – это элементарные частицы, пока неизвестной природы. Ну, например, аксионы там. Вот. Ну, нейтрино не получается, потому что есть ограничение на массу нейтрино, и, так сказать, масса нейтрино меньше 1/10 электрон-вольта, поэтому ее недостаточно для того, чтобы обеспечить вот десятикратное превышение массы темной материи по сравнению с барионами. Но есть возможности, так сказать, теории, которые позволяют предсказать вот разные частицы. И эти частицы, мы надеемся, что ученые откроют на новой версии вот этого LHC, Большого Адронного Коллайдера. Все-таки бозон Хиггса удалось открыть. Не исключено, что будут открыты носители темной материи, значит, вот на этом Большом Адронном Коллайдере.
Вот. Ну, я уже сказал, что согласно результатам гравитационного микролинзирования, вот барионные формы – это всего лишь 20% от всей темной компоненты материи в нашей галактике. 80% – это должны быть элементарные частицы, которые предсказываются вот современной так называемой суперсимметричной теорией. Вот. Ну, так сказать, все, на это больше я ничего сказать про природу темной материи, к сожалению, сказать не могу. Теперь дальше перейдем к темной энергии. Темная энергия тут тоже, так сказать, у нас только имеется наблюдательное проявление, и мы еще меньше понимаем физическую сущность темной энергии. Ну, что в смысле наблюдений? Ну, конечно, это ускоренное расширение Вселенной, обнаруженное по наблюдениям вспышек сверхновых звезд типа 1А. Это 1998 год. Тут две группы ученых, значит, американская и австралийская, Смит, Райс и Перлмутер. Они потом позднее были, буквально в 2002 году, по-моему, буквально несколько лет спустя. Это чудесный случай, потому что Нобелевская премия дается обычно за очень старые работы. А здесь буквально в течение одного десятилетия после этого открытия была получена Нобелевская премия за открытие ускоренного расширения Вселенной. Кстати, Хаббл, который открыл расширение Вселенной, не получил Нобелевскую премию в значительной степени потому, что он в конце своей жизни отказался от идеи, что красное смещение имеет доплеровскую природу. Он высказал идею, что это старение квантов по пути от далеких галактик к нам, и что никакого отношения к расширению Вселенной не имеет. Я думаю, что это было существенным аргументом в пользу того, чтобы ему не давать Нобелевскую премию. Хотя по всем... По значению открытия вот, Хаббла расширения Вселенной, оно не менее значимое, чем вот открытие ускоренного расширения. Он обязан был получить Нобелевскую премию, но как-то не обидно, не получил. Вот. Ну вот, значит, вот как проявляется расширение Вселенной? Вот то, что наблюдал Хаббл. Вот эта линия, это спектр далекого квазара. Вот квазар, это ядро, очень активное ядро галактики. А это вот наша Земля. Это так вот луч идет по межгалактической среде, пересекая короны и гало вот этих последующих галактик. Вот. Теперь вот эта линия Лайман-Альфа, которая излучается, это водород, основная резонансная линия, основное состояние, она, ее длина волны 1200 ангстрём, лабораторная длина волны. А мы ее наблюдаем на длине волны почти 5000 ангстрём. То есть она в 4 с лишним раза увеличила свою длину волны за счет того, что квазар относительно нас расширяется со скоростью очень большой, составляющей существенную часть скорости света. Вот. Но помимо этого, ну вот как раз Хаббл в конце жизни, он говорил, что вот это смещение красное, смещение в красную часть спектра линий, оно не является космологическим. Оно не связано с доплеровским эффектом, не связано с движением, а связано просто с эффектами старения фотонов. Фотоны, пролетая такое гигантское расстояние, теряют свою энергию, краснеют и вот приходят к нам с меньшей энергией. Ну, во-первых, этот принцип старения фотонов, он полностью противоречит фундаментальной физике. Если его принять, то нужно отказываться от всех законов электродинамики. Вот. Так что уже с точки зрения теоретической физики это неправильно. Но есть экспериментальное подтверждение того, что мы наблюдаем реальное расширение Вселенной. Вот. Какое это экспериментальное? Оно следует вот из анализа так называемого Лайман-Альфа-Леса. Луч света, проходя через короны галактик, поглощается водородом, гелием, там, так сказать, углеродом. Образуются узкие линии поглощения вот в этих коронах галактик. Населенности уровней соответствующих, которые формируют эти линии, они во многих случаях обеспечиваются реликтовым трехградусным излучением, которое заполняет всю Вселенную. Потому что во многих случаях эти уровни очень низкоэнергичные. Поэтому излучение звезд их слабо возбуждает. Только реликтовое трехградусное излучение возбуждает населенность этих уровней. Поэтому, наблюдая на разных красных смещениях линий поглощения, можно посмотреть, как меняется плотность реликтовых фотонов с красным смещением. Оказывается, она растет с красным смещением. Это экспериментальный факт. Вот здесь показана, правда, не плотность фотонов, а температура. А плотность фотонов, она пропорциональна четвертой степени температуры. Поэтому это одно и то же. Вот здесь показано красное смещение. 1, 2, 3, 0. Это вот наша эпоха. А это температура микроволнового реликтового излучения. Стандартная вот при нуле,
при красном смещении 0 она 2,7 градуса. Но здесь вот стоит единиц плюс z. Z – это красное смещение. Теоретически она должна описываться вот такой пунктирной линией. А это вот экспериментальные точки, которые получены по интенсивности вот этих внегалактических линий поглощения узких, вот, и по оценке населенности уровней в этих молекулах, которые обеспечиваются реликтовым трехградусным излучением. Получается, чем больше Z, то есть чем моложе объект, тем больше температура реликтового излучения, то есть тем больше плотность реликтовых фотонов. Поскольку реликтовые фотоны не взаимодействуют друг с другом в линейном приближении, то это означает, что ведь при больших Z у нас объем Вселенной был маленьким. Она потом расширилась. Значит, поскольку у нас, так сказать, объем Вселенной, так сказать, пропорционален как бы вот этой плотности, то получается, что в более ранней эпохе объем Вселенной был меньше, потому что плотность реликтовых фотонов больше, а в более поздней эпохе он стал больше. То есть независимо от линий спектральных, от эффекта Доплера, этот наблюдательный факт доказывает, что наша Вселенная увеличивает свой объем со временем. Вот это очень важный экспериментальный результат. Вот. Сейчас получено гораздо больше уже измерений на телескопах класса 10 метров. Вот эта линия, она хорошо заполнена. А эти измерения – это верхние пределы, которые в более старые времена давались. Но сейчас уже точность измерений такова, что удается просто, так сказать, экспериментально вот эту прямую линию подтвердить. Вот. Ну и вот, значит, как было открыто ускоренное расширение Вселенной. В галактиках взрываются сверхновые звезды. Частота взрыва сверхновой довольно низкая, порядка 1 сверхновая раз в 30-100 лет в нашей галактике. Но если наблюдать много галактик, а их полно, то мы можем довольно часто наблюдать вот эти сверхновые. И особый интерес представляет сверхновые типа 1А. Что это такое? Это взрывы белых, термоядерные взрывы белых карликов. У белого карлика, вы правильно заметили, есть Чандрасекаровский предел. Поэтому масса белого карлика ограничена. Поэтому и мощность взрыва термоядерного белого карлика, она тоже ограничена. Поэтому еще наш профессор Юрий Павлович Псковский в 70-х годах, он расшифровал спектры сверхновых первого типа и высказал утверждение, что они могут служить стандартными свечами. Потому что мы знаем теоретически ее светимость во время взрыва вот этой вот белого карлика. Поэтому знание теоретической светимости и наблюдая ее видимый блеск в максимуме, мы можем оценить расстояние. То есть это стандартная свеча, которая позволяет нам измерить расстояние до галактики. А у самой галактики мы можем померить красное смещение. И таким образом мы можем построить зависимость так называемого модуля расстояния от красного смещения. И вот эта зависимость, вот эта экспериментальные точки, сейчас их гораздо больше уже поставлено. Вот. Пунктирная линия, она соответствует без ускорения расширению. А сплошная линия, которая хорошо вписывается в экспериментальные точки, это расширение нашей Вселенной с ускорением. Если взять невязки, то вот это различие, казалось бы, небольшое, но систематическое, оно особенно ярко здесь вот проявляется. Вот это расширение без ускорения, а это расширение с ускорением. Вот это первый, так сказать, был сенсационный результат, который сразу ученых, так сказать, заставил задуматься о том, что же за Вселенная, в которой мы живем, как она умудряется в наше время расширяться с ускорением. Ведь если у нас был большой взрыв, все разлетелось, а потом под действием собственной гравитации это ускорение должно замедляться. То есть ускорение должно быть отрицательным. А оно положительное. Значит, помимо того, что большой взрыв дал большой импульс движения галактикам, есть еще какая-то субстанция, которая поддерживает ускоренное расширение и даже мешает сжиматься дальше, мешает появлению отрицательного ускорения. Значит, есть темная энергия. Ее назвали темной энергией. Вот. Ну и вот сразу, как вспомнили вот эту инфляционную модель современной Вселенной, значит, у нас имеется, так сказать, возраст 10⁻⁴3 секунды. Вот здесь было, так сказать, первичная квантовая флуктуация, которая каким-то образом освободилась, появилась экспоненциальная стадия развития Вселенной, так называемая инфляционная, затем формирование вот этого реликтового излучения, отделение реликтового излучения от вещества, темная эпоха, когда у нас сформировался только водород и гелий, но еще звезды не появились и галактики, потому что гравитационная неустойчивость не сработала. Потом стала срабатывать гравитационная неустойчивость, темная материя стала формировать потенциальные ямы, в них стала падать барионная материя, водород, гелий,
и начались, так сказать, образоваться галактики, эволюция звезд. Сверхновые звезды формировались, обеспечивали населенность звезд тяжелыми элементами. Химический состав стал и увеличиваться, обогащаться у звезд за счет термоядерных реакций в центре и так далее. И вот до возраста примерно 7 миллиардов лет у нас было сначала замедленное расширение. Вот видите, здесь выпуклость кверху. А когда 7 миллиардов лет, то плотность темной материи, плотность материи, то есть барионов и темной материи, и плотность темной энергии совпали в этот момент, когда 7 миллиардов лет. А потом уже темная энергия стала превалировать над темной материей. Почему? Потому что плотность темной энергии очень слабо зависит от возраста Вселенной.

0: штат, собственно, за который...
1: Будь там кольчатые многощетинковые черви, которые там живут как раз вокруг этих курильщиков. Это экосистема.
2: Но они живут, и у них белки не сворачиваются.
1: Не сворачиваются.
2: Все нормально. И у них другие кровь, белки, видимо.
1: Это, гемоглобина такое количество, что, извините,
2: у этих червей.
1: Именно гемоглобин. Мы привыкли, что у морских все-таки такая синеватая кровь за счет там цианидов и прочее. А здесь красная кровь. И даже вот эти концы этих червяков красные от гемоглобина.
2: Слушайте, гемоглобин, он же нужен для того, чтобы кислород поступил. Я так понимаю,
1: цеплять. А я думаю, что чем больше кислород, значит, они компенсируют какую-то...
2: Количеством гемоглобина, то есть они тоже, им тоже нужен кислород, получается?
1: Конечно,
2: вот
1: конечно.
2: На этих глубинах.
1: Я думаю, ведь, понимаете, вода сама с кислородом, H2O, а CO тоже с кислородом, что какие-то процессы происходят, они вот этим максимум гемоглобина получают, так сказать...
2: Ну, за счет высокого уровня гемоглобина,
1: ну,
2: да.
1: Ну, конечно, это кислород. Глубины огромные. И вот эти высокие температуры. Следующий уровень создают другие виды человека. Более мелкие, но и кольчатые. Потом паганофоры, так сказать,
2: это, что такое?
1: Это такое бородоподобное существо, тоже черви, которые вылезают, и недавно сравнительно открытая группа, кстати, описанная. И моллюски там. И вот теперь представьте, что какое строение системы, значит, продуцент, консумент, кто их потребляет, и редуцент, который разрушает вот это органическое вещество, когда все помирают.
2: А сапротрофность... То есть это, получается, замкнутая такая
1: замкнутая.
2: Система абсолютно.
1: Бактерии
2: да.
1: все-таки дают массу, понятно. Потребителями этой органической массы являются черви. Но в то же время нам нужно понять, что они все-таки ведут некоторый сапротрофный образ жизни, мне
2: это
1: кажется.
2: Что такое?
1: Сапротрофный, то есть они мертвое уже органическое вещество потребляют.
2: Ага.
1: Понимаете, то, что оседает. Если бактерии хемосинтетики, то есть они химическим способом синтезируют вещество, не автотрофное, не от солнца, вот, то вот трудно представить, что здесь вот от хемотрофов, центрального ядра продукции, формируется экосистема уже первого уровня потребления бактерий, вот этого органического вещества, потом потребление этих червей самих продукции. И вот моллюски, скорее всего, они фильтруют, но они тоже вот скорее не живое потребляют.
2: Ну, то есть получается, что мы фактически получаем некий срез всего того, что есть у нас в природе.
1: Конечно.
2: Вот в одном месте все уровни, то, что мы в природе видим в раздельном виде, тут все это собрано
1: вот
2: в одном месте.
1: Этот рейтинг я закончу потом.
2: Слушайте, ну, мне кажется, вот это самое крутое.
1: Да, нет, это очень крутая курильщина.
2: Но
1: есть еще
2: круче.
1: Есть. Нет, но круче нет, и я все-таки взял по снижающей. Но вот я, конечно, хотел бы сказать, что уникальнейшая совершенно космическая эта экосистема пещер. Пещер.
2: Любых или все-таки особенных?
1: Тех, которых нет света вообще, которые имеют водоем, которые изолированы от внешнего мира. Ну, таких пещер очень много.
2: Давайте на нашей территории назовите какой-нибудь пример.
1: На нашей территории мы сейчас, наша страна, выходит на первые места по самым длинным, продленным, самым глубоким и самым экзотическим пещерам. Все равно, вот несмотря на то, что мир просто кишит вот этой рекламой китайских пещер, там, латиноамериканских и так далее, у нас просто это все не организовано, не обустроено, чтобы показывать. Но замечу такую интересные вещи. Есть пещеры, где они постоянно в минусовых температурах. Есть пещеры, и там есть жизнь. Вот на этих всех экзотических ледяных розочках, всяких карбонатных творений кристаллических. Просто фантастический мир.
2: А там кто там живет?
1: То же самое, бактерии? Водоросли, и даже, так сказать, такие черви есть даже насекомые, которые там слепые. Я не говорю про рыбок, это самое, так сказать, банальное, может быть.
2: Нет, подождите, когда вы говорите, что эта система изолирована от мира, они не совсем изолированы, раз там есть вода.
1: Собственные
2: водоемы?
1: Это собственные замкнутые водоемы.
2: То есть это замкнутые водоемы, которые вообще там никак с мировым океаном
1: да,
2: не соотносятся?
1: Вот в некоторых карстовых пещерах это аномалия, так сказать, закрыта.
2: Ага.
1: Вот сравнительно недавно в Румынии там буквально вот открыли, копались и вырыли дырку в карстовую пещеру, где несколько десятков видов животных. Животных разных, ну, животных беспозвоночных в основном, которые существовали аномально. Они все, так сказать, таких видов нет, они эндемики, то есть нигде больше не встречаются. И вот эту пещеру изучали. Как

0: вообще в условиях повышенного там метана, почти нет кислорода, водоем, там крупные по несколько сантиметров водные насекомые, членистоногие, черви, ну, типа пиявок, так сказать, что. Для меня вот это не меньше космического, так сказать, значения. У нас аспирант, бывший аспирант нашего института Андрей Семикалинов, изучал такую пещеру в Кугитанге, на плато Кугитанге в Туркменистане. И вот он тоже описал, как может существовать экосистема пещеры, когда идет процесс хемосинтеза, потому что света нет. Идет процесс использования коренных пород, практически вот эта вот основа литофильная, то есть каменная основа, от нее зависит жизнь. Она дает жизнь, на ней селятся бактерии и дают органику, и потом уже цепочка образуется.
1: То есть вот эти плато каменные, они являются, ну, скажем так, подложкой для этих бактерий. Или они являются в том числе и прародителями этих бактерий?
0: Конечно, конечно. Это же...
1: То есть то, что камень, про который мы говорим, что он абсолютно мертвый, на самом деле он не такой мертвый.
0: Абсолютно нет. Он дает не просто основу такую, первичный химический пул для того, чтобы жизнь зарождалась, то есть не только солнце. Угу. Представляете, какие нам надежды дает, так сказать, такой жизнь, мир, вот такой способ существования дает нам для понимания, что может возникать жизнь на других планетах, на астероидах,
1: да, в любых условиях. Да, да,
0: и вот я вернусь к Марсу. Почему? Вот, вы знаете, я вот как географ, комплексник, вот я смотрю на все это следующим образом. Почему не может жизнь под этим слоем льда и песка и так далее, она может существовать в других формах, которые нам демонстрирует Земля? Великий академик Вернадский вывел правила растекания жизни. Нет, не может. Святое место пусто не бывает, вот дословно можно сказать. И действительно, когда начали изучать Антарктиду, поняли, что там везде есть жизнь. Даже на льду при минус 80 там, и так далее. На льду формируется в сезон, когда солнце светит, формируется экосистема такая с водорослями.
1: Но когда вы рассказываете про пещеры, оказывается, что жизнь-то она не только от солнца. Она в условиях отсутствия солнца тоже может быть. Вот это потрясающе.
0: Да, да.
1: Потому что мы-то считали, что вся наша жизнь, она исключительно от солнца. Нет солнца, нет жизни. Оказывается, ничего подобного. Да. Всюду жизнь. Я сразу вспоминаю название картины.
0: Да-да-да, всюду. Вы знаете, вот мы начали с Эфиопии, а я все-таки хочу заметить, что тем, кому интересно это, они могут пойти и увидеть, так сказать, это все, ну, относительно близости. Угу. Пещеры есть рядом с Москвой. Уникальные, так сказать, каменистые обнажения, которые вроде бы безжизненные, а когда начинаешь осматривать, то видишь, что они, так сказать, там идет процесс биогенного выветривания этих пород. А что это такое? Это специально адаптированные к этому микроорганизмы. В Арктике вот льдина сверху, там водорослевая, а вниз смотришь, это тоже минусовые температуры, она обросла все, там плавают членистоногие, там креветочки, там жизнь, это, так сказать, ледяная, это целый комплекс ледяной. Термальные источники, их огромное количество на территории России, просто огромное количество. И они описаны детально, там работают биохимики, микробиологи. Ведь, понимаете, каждый такой источник – это ресурс для того, чтобы мы получили в свое хозяйство уникальные, адаптировали уникальные свойства тех же бактерий. Я знаю случай с Йеллоустонским национальным парком. Вот в этой луже, которую все очень часто демонстрируют, ну, озерцо, в котором все цвета радуги есть. Вот такое там обилие химических элементов, и плюс еще все это кипит. Вот выделили бактерии, из которых синтезировали то самое вещество, консервант, который мы в консервах позволяет. То есть, понимаете, термическая обработка не проходит консервов. Она не убивает вот это, так сказать, вкус и в то же время обеспечивает их сохранность. Вот из этих бактерий. Эффект был такой, что прибыль вот этого парка, простого парка, mm-hmm. это нам, кстати, это школа, это урок нам.
1: Как науку конвертировать,
0: да, как можно в жизнь. 3 миллиарда стоило mm-hmm. вот это вот открытие, вот это вот.
1: И, имеется в виду продажи этого открытия?
0: Не просто продажи, а, как бы так сказать, дивиденды для природоохранников за то, что они сохраняли это уникальное бактерии. Мы не знаем, чем обернется свойство любого организма. Вот все, что я рассказал, это все можно в жизнь, в практику нашу вводить. Это и для, так сказать, хозяйства, и для химического производства, и для питания и продуктов, для жизни, для медицинских целей. Вы представляете, живые организмы живут при плюс таких высоких температурах. И нам урок для решения вопросов гигиены, если мы что-то там кипятить, а вот они страшные.
1: Да они выживут, не надо, ребят. Другое дело, что вы все-таки рассказываете про замкнутые экосистемы, которые действительно в силу были вынуждены все это воспроизводить, конечно, для того, чтобы просто выжить. Да? Угу. А в нашей открытой довольно-таки системе нам просто не нужны такие бактерии и такие микроорганизмы, потому что мы просто более открытая система.
0: Вы
1: так
0: знаете,
1: ведь получается?
0: Мы не можем защитить от всего этого.
1: Вы правы,
0: поставив этот вопрос. Когда нам, России, не давали добурить это озеро Восток, да, потому что, а вдруг вы там сейчас джина выпустите из бутылки и вот эти организмы. Все в порядке. Это, так сказать, нашли технологический способ, чтобы изолировать.
1: Просто брать пробы, да?
0: Ну, там же керосин залит, там как-то там все так просто не войдет. Берешься проба и ее исследуют. Ну, джин может сорваться на любом этапе.
1: Слушайте, ну что нам говорить про озеро Восток? У нас есть лаборатория биологическая, которая занимается биологическим оружием. Вот джины настоящие, они там.
0: Значит, тогда ставить вопрос надо так. Надо человек, чтобы человечество, население адаптировалось ко всему, имело, так сказать...
1: А нужно ли нам это?
0: А вы знаете, это так или иначе происходит. Ведь, понимаете, вот информационно мы получаем все, научились через человека, там, интернет через человека.
1: Да-да-да, качать, да.
0: Знаете, смешно, да. Вот. Но ведь каждый укус комара... Если он немножко заражен, вот 10 укусов нам дает ту же вакцинацию, как это. А вот представьте, потом это передается родителям, прародителям и так далее, по цепочке поколений. Один родитель работал на Дальнем Востоке от энцефалита, другой, так сказать, работал на юге от лихорадок разных.
1: Сейчас говорите про вырабатывание иммунитета.
0: Да. И, иммунитет вырабатывается, но он не комплексный, он целевой. И почему я говорю про эти экосистемы? На самом деле ключ для решения вот и таких вопросов, эволюционных, куда нам двигаться и как, тоже в этом.
1: Я напоминаю, что на студии заместитель директора Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков. Сейчас мы на новости прервемся, затем продолжим. Профессор географии Аркадий Тишков. И говорим мы про необычные инопланетные, как мы их назвали, экосистемы, которые существуют на нашей Земле, на планете Земля. Оказалось, что то, что мы находим на том же Марсе, да, вот о чем вы говорили, у нас все это есть на Земле, по большому счету. Но у меня возникает следующий вопрос. Когда мы ищем какую-то жизнь за пределами Земли, ведь зачастую мы можем ее просто не увидеть. Она есть, но мы не знаем о таких формах жизни. Потому что, когда вы рассказываете о тех формах жизни, которые уже открыты на нашей Земле, и которые совершенно феноменальны, еще смотрели, для меня, пожалуй, наши все-таки черные курильщики это что-то такое совсем вот прям вот самое крутое, да, вот самое невероятное. Потому что там же ни света, ну ничего, то есть просто вот что-то непонятное, да, и при этом и там жизнь. Но мы же открываем то, и мы видим то, что мы примерно видим и вот в нашей открытой системе. Может быть, мы все-таки что-то пропускаем?
0: Вне всяких сомнений. Вы правы, потому что у нас стереотип создается.
1: Конечно.
0: Вот слово «экосистема». Значит, лес, белки прыгают там внизу, ежики бегают и так далее. А ведь экосистема это просто организованная на основе источника продукции система потребителей
1: и производителей.
0: Производителей, деструкции этого всего органического вещества. Притом она может быть замкнутые, вот как мы говорили, там в некоторых пещерах.
1: Или на дне океана.
0: На дне океана, в отдельных впадинах. В каждой впадине своя, так сказать, тоже экосистема. Это экосистема пня, экосистема континента. Она тоже, вот, какие-нибудь мигрирующие птицы соединяют разные экосистемы и объединяют ее в единую экосистему планетарную. Планетарные экосистемы, биосферы и прочее. Но ведь вот этот стереотип бьется сразу, как только мы приезжаем в регионы с экстремальными условиями. Будь то Антарктида, Арктика, вулканические, так сказать, вот гейзерные поля, про которые я рассказывал, или пещеры, глубины. Вот приведу пример сравнительно недавнего, вот чтобы вы понимали, как это все происходит в географии, именно в географии. Миры, вот эти подводные аппараты. У нас и Владимир Владимирович Путин опускался. Там,
1: ну, в Байкал, там, да, Байкал. Мы сейчас про Байкал
0: опустились
1: говорим.
0: Опустились на Байкал. Угу. И на дне увидели странности жизни. Там выделяются, это древнее, так сказать...
1: Мало того, что оно древнее, оно считается самым чистым самым вообще чистым на планете. Да.
0: Самым чистым. Угу. На дне мы увидели нефтяные, так сказать, сгустки, замазученные участки. Откуда? Что?
1: Природные. Кто посмел?
0: Природа. Она выделяет эти углеводороды на дно. Они, так сказать, соответствующим образом трансформируются. Но вокруг этого создалась уже своя экосистема. И это нам на руку, кстати.
1: Конечно.
0: Представляете, если
1: это
0: мы найдем сейчас... У нас институты. Да. Вот угу. Вы говорите, горстка там испанских ученых изучала геохимию. Вот да. У нас целые институты занимаются вот этими бактериями экстремофильными, так угу. называемыми. Вот они живут прямо в этих углеводородах. То есть они могут, мы научимся разрушать нефтяные разливы. И вот Байкал, пожалуйста, вот пример такой. Вот эти самые, так сказать, сгустки углеводородов на дне Байкала, а вокруг них тоже жизнь. Вот. Но, конечно...
1: Я же про другое говорила. Да. Я говорила про то, что мы, может быть, что-то пропускаем, потому что мы не знаем о такой форме жизни.
0: Конечно.
1: Потому что все, что вы назвали, это те формы жизни, которые нам, вот как вы сказали, да. ну, привычны, стандартны, да? да? А что делается, и вообще делаются ли попытки поймать форму жизни, которая для нас вообще неизвестна, которую даже фантасты описать
0: ну,
1: не могут?
0: Ну, вот вы знаете, для меня, я не могу сказать, я все-таки вот в этом я не очень специалист, угу. там это биохимия, угу. отчасти, так сказать, такая тонкая молекулярная биология. Но могу сказать, что, конечно, то, что в тех же курильщиках синтез происходит с участием, например, металлов, катализаторами, выступают некоторые металлы. И начинаешь задумываться. То есть,
1: вот то есть эти, металл – это тоже живая материя,
0: да, угарный
1: получается?
0: Газ, угарный газ из этого, так сказать, СО. Это цианид, это СЦН, вещества цианистые. Это, по-видимому, угу. там, метаноподобное что-то может возникать там. А катализатором для того, чтобы создались первичные вот эти самые аминокислоты или первичные такие простейшие липиды, выступают металлы, железо, никель, там еще какие-то. Вот. Надо искать вот эту жизнь, где она еще таким образом формируется.
1: То есть получается, что наше представление, наше деление мира на живую и неживую материю, оно абсолютно ложное.
0: Оно давно уже потерялось.
1: Оно ложное просто получается.
0: Ну, не
1: получается.
0: Ложное, оно просто потерялось, континуально стало. То есть переходы одно от одного к другому.
1: Нет, но все равно получается, что даже та материя, которую мы привыкли назвать неживой, она живая. Школе она дает толчок жизни, конечно. Да, живой материи.
0: Конечно.
1: Значит, она тоже живая.
0: Конечно.
1: Это удивительно.
0: Да, вот этот момент наводит на мысль, на то, что действительно надо искать вот в мерзлоте жизни. Угу. Вот, это многолетняя мерзлота, это тысячелетняя мерзлота. Вот сейчас этим занимаются тоже коллективы, вот, микробиологи, которые выделяют из этой мерзлоты. Это не реликты прошлой, угу. я думаю. Это еще, так сказать, вот, как самостоятельное явление существования. Ведь они живые, понимаете? Они там живые, в мерзлоте, на десятках, сотнях метров. Когда бурили высокоглубинную скважину на Кольском полуострове, то же самое, в принципе, следы жизни находили в этих гранитах. А что такое гранит? Это миллиарды. Это до кем? Это все-таки миллиарды лет. А в некоторых докембрийских отложениях, вот наши палеонтологи, мы привыкли, знаете, кости, динозавры, mm-hmm. а ведь есть группа палеонтологов, занимается...
1: Микробами?
0: Микробами. Угу. Ну, бактериями.
1: Бактериями, да.
0: Вот, представляете? И они находят в этих древних породах.
1: Слушайте, я просто вспомнила, кто-то из гостей рассказывал про вирус какой-то супер-супер древний, который нашли на какой-то, по-моему, бактерии. То есть это вообще вот эта система.
0: Вот вы знаете, вирус
1: поразительный.
0: Вот это как раз и вирус, это и грань между живым и неживым.
1: Это же голая РНК, кислота,
0: угу. которая, так сказать, ну, она существует как молекула какого-то органического угу. вещества, которое может здесь и здесь. Космос. Между прочим, и внутри нас,
1: да,
0: и в каждом организме, и вне. Вот когда мы говорим докембрий, это миллиарды лет,
1: Вот. Но мы говорим сейчас о периодах формирования Земли,
0: да,
1: как планеты.
0: Шло еще формирование Земли, но уже параллельно шли вариантность. Не надо думать, что это вот только вот, знаете, как
1: что мы сразу, она,
0: раз, и все пошло.
1: Появились,
0: в одном месте так, в другом так, в третьем так.
1: И пошел естественный отбор.
0: Да, но это уже географический фактор, потому что началось освоение. Кто лучше освоит ту или иную среду? Воздух. У нас на десятках километрах экосистема, так сказать, атмосферная. Там сотни видов тоже живут вот практически вот в таком плавающем состоянии. Да, до стратосферы.
1: До стратосферы.
0: Вот. У нас глубины океанов до Мариинской впадины все освоено. Космос. Есть там загадки? Конечно, есть. Потому что понятно, что кроме курильщиков есть еще варианты вот с низкими температурами, варианты внедрения в грунт, чтобы избежать каких-то, так сказать, катаклизмов. Термальные есть. Мы видим, что все кипит, и там все равно жизнь. В камнях, я вам рассказал.
1: Да, камни, металлы, да. Вот это поразительно.
0: А вот теперь вернемся на Землю, что называется. А вот теперь представьте, что одна из самых уникальных экосистем, новых абсолютно, формируется у нас с вами на глазах. Это экосистема техногенная, это наш, это город. Я называю это серая биота модель. Ну, практически серая трава, продуцент какой-то такой, в основном сорняки. Серые крысы, серые вороны, можно еще, так сказать, мыши и так далее, все это серые. Вот если
1: То есть вы хотите говорить фактически о том, что среда начинает унифицироваться,
0: и города начинают похожи друг на друга быть, это свой тип экосистемы.
1: И вообще серый – это же такое смешение практически всех цветов до некоторой степени,
0: конечно,
1: да? И я по-другому сформулирую, это потеря всех цветов.
0: Конечно. Но когда наши фантасты показывают будущее это в фильмах, вы заметите, что там никакого для зеленого цвета в этих городах будущего нету. Но это же экосистема. Там ее не стерилизовать ее невозможно. И вот там будут, так сказать, вот там ожидаются все химеры, которых только можно представить. Потому что идет ускорение эволюции, и вот эти системы.
1: Когда вы говорите про химеры, вы имеете в виду в том числе биологические химеры.
0: Конечно.
1: Они искусственно-технологически созданы. Именно биологические химеры.
0: Человек все равно внесет, понимаете, внесет свое. Он же создает такой же, как в термальных источниках, в пещерах, создает такие же экстремальные условия. Экстремофильные организмы начнут себя, так сказать, самоорганизовываться и эволюционировать.
1: То есть наши города, наши мегаполисы – это ровно такая же экстремальная экосистема, как те, которые мы описывали, долины гейзеров, не знаю, там, закрытые пещеры и там, глубины океана.
0: Конечно.
1: То есть вы говорите о том, что мы формируем вот ровно такую же закрытую экосистему,
0: которая будет
1: с очень жесткими условиями,
0: конечно,
1: отличными от тех, что были раньше.
0: У нас, понимаете, вот эти газоны, например, это солончаки. Практически пустынные, с повышенной карбонатностью, с сезонностью, высыханием и так далее. Это не наша средняя полоса, понимаете, лесной зоны. Это где-то полупустыня, по сути дела. Обочины этих дорог, допустим. Вот. У нас весь набор крыс и там прочих грызунов, а это подземные, это практически мало, так сказать, существующих на какую-то, так сказать, опаде органики вниз, понимаете, как будто вот в океане дно. И там сидят потребители и ждут, когда что-то упадет им.
1: Ну, то есть фактически превращаются в черных курильщиков.
0: Отчасти. Да. Заметьте, это повышенные температуры, это дефицит кислорода, это повышенный СО2, там, это химический весь набор каких-то веществ, которые могут стимулировать любые мутации, по сути дела.
1: Ну, в том числе и в человеческом организме.
0: А почему нет?
1: То есть человек к этому сейчас начинает приспосабливаться.
0: Он приспосабливается. А что такое приспособление? Адаптация – это все-таки то, что передается по наследству. Если вы приобрели какое-то качество, и оно передалось по наследству, это уже, так сказать, там, добрая мутация или, так сказать, отрицательная. Допустим, приобретение иммунитета к чему-то, оно тоже может на основании мутации происходить и передаваться по наследству.
1: Я напоминаю, что у нас в студии заместитель директора Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков. Мы сейчас должны будем прерваться на новости в очередной раз и затем продолжим. Мы возвращаемся к разговору об экстремальных экосистемах на нашей планете, которые иногда называют инопланетными местами. Мы выяснили, что не только в Эфиопии, с которой мы начали, впадина Данакил – связано это понятие «инопланетное место», что на самом деле у нас даже на территории нашей страны таких инопланетных мест огромное количество. То есть мест, где обитают организмы в нашей экосистеме привычные, несуществующие. У нас в студии заместитель директора Института географии Российской академии наук Аркадий Тишков. Аркадий Александрович, я бы хотела вернуться к тем открытиям, которые делают ученые. И вот вы рассказали про Йеллоустоунский эффект и то, что эти бактерии, они помогли, уже пошли в промышленность, там консерванты и так далее и тому подобное. И вы рассказали, что на дне Байкала нашли вот эти колонии микроорганизмов, которые питаются нефтью, да? И это действительно может помочь в борьбе с нефтяными пятнами после, не дай бог, разлива там нефти при добыче или при танкере. А сейчас это вообще актуально, поскольку в Арктику собираются, да, идти нефть добывать. Вопрос. Сколько времени проходит между обнаружением вот этих организмов и воспроизведением их, я не побоюсь этого слова, хотя мы про науку говорим, но в промышленных масштабах?
0: Ну, я думаю, что в связи с тем, что у нас отчасти разрушено сейчас вот это вот звено прикладной науки, к сожалению, а академические те же институты, которые занимаются вот этими проблемами, они не могут вот напрямую, очень трудно напрямую, так сказать, инновационные всякие разработки давать промышленность. Но обычно все-таки это десятилетие.
1: Хочу сказать, десятилетие. С Йеллоустоуном тоже самое было?
0: Ну, отчасти там тоже было не сразу. Сначала это было простое открытие, как, знаете,
1: для чистой науки. А потом кто-то додумался, как это можно использовать.
0: Потом начал думать, что мы говорим практически, я еще раз говорю, в природе есть все лекарства, например, от практически всех болезней. Просто они бы не возникли, эти болезни, если бы противодействия им не было.
1: Надо изучать. Скорее наоборот, скорее, может быть, возникли болезни, а потом появились противодействия.
0: Надо изучать все это. Сейчас, например, флору Бразилии какой-нибудь, там десятки тысяч видов, планомерно, вид за видом изучают биохимики, молекулярщики и прочие генетики, чтобы понять, что можно от них взять, потому что там есть все. И от, по-видимому, решение проблем СПИДа, всех лихорадок и так далее, в этих организмах, и не только во флоре, но и в фауне, вне всяких сомнений, изучать надо и переносчиков этих болезней и прочее, как-то кто-то выживает. Вот. То же самое здесь. Вот изучая экстремальные экосистемы и организмы, которые экстремофильные организмы, будь то термофильные бактерии, криофильные бактерии, те же черви там, которые на дне океана поддерживают температуры минусовые, плюсовые и так далее. Мы понимаем, что мы сейчас можем достаточно оперативно, создав вот эту цепочку внедренческую, инновационную, получить уникальнейшие совершенно материалы не только для разложения, деструкции нефти, например. Так этой проблемой занимаются десятки коллективов сейчас научных.
1: Нет, когда десятки коллективов занимаются, вот они, вам природа показала, нашли, это должно быть вот так. Слушайте, ребят, ну возьмите и размножьте.
0: Да.
1: Но дело я в том, примитивно что, говорю, но
0: так тем делается. И есть в том же, так сказать, решают проблемы разливов нефти с помощью специальных бактерий. Уже сейчас штаммы специальные созданы и культивируемые в этих лабораториях биологических. Они есть.
1: И у нас в том числе.
0: У нас в том числе. И мы были одними из пионеров. Просто прервалась вот эта началась одна реформа, понимаете, разрушение Академии. Сейчас вторая реформа разрушения Академии. До смешного доходит, понимаете, что вместо того, чтобы сделать это государственным заданием, вот эти вот актуальные вещи размывают по-прежнему, науку размывают вокруг каких-то абстрактных, так сказать, тем.
1: Истории,
0: когда надобность возникает, то, так сказать, требует, а вы что сделали? А вы ничего не сделали.
1: А нужно было вчера.
0: Ну вот с нефтеразрушающими штаммами бактерий, я считаю, все сейчас нормально, потому что и вот частный бизнес, частный государственный бизнес отчасти финансирует эти работы. Байкал это постольку-поскольку, выделите еще другие штаммы другие выделят и еще дополнительно. Это тоже здорово. Вот. В отношении термальных микроорганизмов, я считаю, что это просто кладезь для биохимии, молекулярной биологии, для пищевой промышленности будущего. Ищите. Это же будущее. Это наш, может быть, это наш аграрный, так сказать, сектор новый абсолютно будет. Потому что это быстро растет. растущие, это в разных условиях, возможно, они же создают высококачественный органик.
1: А я, знаете, о чем подумала? Я подумала о том, что очень тщательное изучение механизмов приспособляемости вот к экстремальным условиям, он может, если это будут какие-то глубокие исследования, может быть, они помогут и найти эти механизмы, которые человеку помогут адаптироваться к экстремальным условиям. И, например, в тот же космос мы будем там отправлять космонавтов не в этих защитных костюмах, не знаю. Вот, я вспомнила, какой вопрос я вам хочу задать. А есть ли места с высокой степенью радиации, это же главная проблема в космосе, да, где тоже есть жизнь, где есть органическая жизнь?
0: Да, но у нас, мы прежде всего, я напоминаю вам, это, конечно, немножко, так сказать, диковато.

0: химики. Есть, это есть. Но вот самое близкое нам, мы все говорим, надо есть рыбу, помните все это?
1: Ой, там, сейчас это, уже
0: альфа,
1: говорят...
0: Альфа, омега.
1: Да, там, сейчас говорят, уже не нужно, потому что океан такой грязный, что рыба уже
0: дело.
1: Тоже грязная.
0: А вот заметьте, что эти рыбы, вот, например, та же треска и ее печень, которую рекомендуют там, для выживания, и выхаживали. Я вот родился после войны, но я помню, что это был один из моментов, чтобы, так сказать, поднять это организм, и давали этот рыбий жир и прочее.
1: Да, рыбий жир, да, конечно.
0: А ведь здесь кроется еще одна тайна, которая может быть использована человеком. Жизнь при отрицательных температурах. Не умирают организмы. Давайте посмотрите биохимические, так сказать, рецепты, биохимические рецепты выдерживания сверхнизких температур.
1: Я именно про это и говорила. Рецепты выдерживания сверхнизких, сверхвысокой, радиоактивных. Именно механизмы адаптации к этим условиям.
0: И эти экосистемы, так сказать, экстремальные, они нам демонстрируют вот
1: жизнь. Что это возможно. Надо просто понять, как приспособиться.
0: Да, и даже для высокоорганизованных форм, типа
1: там, нас.
0: Млекопитающих.
1: Типа нас. Типа нас.
0: Ну, мы же млекопитающие.
1: Да, конечно.
0: Ничего страшного в этом нет. Есть рецепты, и я их вижу очень ярко достаточно. Вот в отношении того, что если какие-то биохимические воздействия тех веществ, которыми пользуются северные наши...
1: народы.
0: Северные народы. И те организмы, которые... Тот же морж, там, белый медведь, вот виды Ледовитого океана, рыбы. Слушайте, ну это же можно вполне. Нам предлагает природа.
1: Природа
0: давайте,
1: всего,
0: возьмите.
1: Да, да.
0: Возьмите.
1: Нет, природа не предлагает, природа говорит, у меня есть все.
0: Да.
1: Умные, придите, возьмите.
0: Да, да,
1: доживите, умом созрейте, и я вам это дам совершенно спокойно.
0: Ну вот заметьте, даже такой диапазон от минус 90 в Антарктиде до плюс 90 в термальных источниках. Все есть. Минус, там вот тут эта впадина в Эфиопии, минус 100 там с чем-то метров, минус, до плюс там 20 километров наверх есть. Даже ведь находят следы органики, то есть какого-то, сказать, жизни на этих астероидах. Понимаете, ведь это все нам говорит, изучайте, вкладывайте в науку, и вы, так сказать, будете счастливы в будущем.
1: И главное, всюду жизнь, в прямом смысле жизнь. этого
0: да.
1: слова. Спасибо большое, Аркадий Александрович. У нас в студии был заместитель директора Института географии Российской академии наук, профессор географии Аркадий Тишков.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: На прошлой лекции мы говорили о нашей галактике. На небе она представляется нам полосой Млечного Пути. Если как следует рассмотреть эту полосу, то мы увидим на ней отдельные клочки ярких туманностей. Вообще говоря, эти туманности поначалу мешали астрономам. Они выглядят иногда так же, как туманные пятна комет, которые очень любят искать астрономы, потому что кометам присваивают их имена. И еще в XVIII веке некоторые астрономы стали наносить на карту звездного неба эти пятна, чтобы сразу отождествлять их и не путать с кометами. Наиболее известным из них был Шарль Месье. Он составил первый каталог неподвижных туманных пятен на небе. Некоторые из них мы видим даже без телескопа. Ну, вот известная туманность Ориона. Ее в хорошую зимнюю ночь можно разглядеть даже невооруженным глазом. Месье обнаружил и занес в свой каталог примерно 100 туманных пятен. И вот некоторые из них оказались не принадлежащими нашей галактике, а лежащими гораздо дальше, в межгалактических областях. Но узнали это астрономы далеко не сразу. Например, 31 номер в каталоге Месье выглядит странно, и даже сам Шарль Месье зарисовал это пятно. И мы видим его на этой иллюстрации как вытянутую, такую палкообразную с утолщением в середине структуру. Конечно, Месье не догадывался о том, что это такое. Он просто составил каталог мешающих ему пятен. Но сегодня он оказался очень полезным для наблюдателей, которые изучают другие звездные системы. Когда появились телескопы большого размера, астрономы стали зарисовывать эти пятна. Фотографии еще не было. И посмотрите, как постепенно форма этих зарисовок становилось все более интересной. А Месье 51. Первые зарисовки не выявляли никакой структуры, просто шарообразное размытое пятнышко. Но затем, с появлением более мощных телескопов, астрономы стали обнаруживать какую-то структуру этих пятен. И, наконец, во второй половине 19 века, когда лорд Росс создал свой гигантский, почти двухметрового размера телескоп, он увидел очень красивую структуру некоторых пятен. Месье 51 предстала как водоворот со спиральной структурой. Замечательный рисунок, намного опередивший свое время. Даже сегодня мы его сравниваем с современными фотографиями этой галактики и удивляемся, как человек невооруженным глазом мог выявить на небе такую слабо светящуюся тонкую структуру. Надо сказать, астрономы прошлого были очень толковыми, опытными и внимательными наблюдателями. Итак, мы видим яркое пятно посередине и некий водоворот, окружающий его. Что это такое? И тут астрономов сбила с толку старинная теория происхождения планетных систем. А еще Кант, бывший сначала натурфилософом, а потом просто философом, и математик Лаплас предложили схему рождения Солнечной системы. И выглядела она примерно так, как на этой иллюстрации. Сначала облако сжимается, имеет почти сферическую форму, но по мере сжатия, сохраняя моменты импульса, оно начинает раскручиваться и принимает форму двух блюдец, как говорят, чечевицеобразную или линзообразную форму. Затем от него отделяются тонкие экваториальные полоски, и каждая из них образует планету в следующем. Очень правильная, в принципе, теория, которая дожила до наших дней. И, в общем, сегодня принципиально не изменилась. Уточнились какие-то детали, но в целом мы именно так представляем себе рождение Солнечной системы и других планетных систем. Но посмотрите, как эти далекие туманные пятна, а перед нами 31-й объект в каталоге Мессье, как они похожи на эти умозрительные зарисовки старых ученых. Что было думать астрономам XIX века? Конечно, перед ними формирующаяся планетная система. И только в начале XX века, благодаря некоторым наблюдателям, обладавшим очень по тем временам мощной оптической техникой, а перед нами Эдвин Хаббл, который всегда работал на самых больших телескопах, а в начале XX века он имел просто рекордный телескоп с диаметром более метра, он выявил в этих туманных пятнах отдельные звезды, среди них Цефеиды, а мы уже знаем, что Цефеиды – это хорошие маркеры расстояний. Определив период их колебаний блеска, он нашел расстояние до этих туманных пятен и выяснилось, что они намного дальше, чем центр нашего Млечного Пути, и намного больше по размеру, чем обычные газовые туманности, которые представляются нам пятнами в Млечном Пути. Хаббл исследовал многие галактики и составил определенную морфологическую схему. Мы говорим морфологическую классификацию тех галактик, которые ему удалось изучить. Она очень простая. Он увидел, что есть галактики бесструктурные, напоминающие дыню, яблоко, какой-то снежный ком разной степени сплюснутости. Он назвал их elliptical galaxies, то есть эллиптические галактики, и расположил по порядку их увеличения сплюснутости от шарообразных к наиболее сплюснутым. А с правой стороны его схемы он расположил спиральные структуры, похожие на Мессье 31, и понял, что они делятся на два больших класса. У одних спирали отходят прямо от яркого центра, а у других от некой полосы, пересекающей этот центр. Первые из них он назвал нормальными спиралями, а вторые – спиралями с перемычкой, или по-английски перемычка бар, и мы сегодня часто говорим спирали с баром. Там спиральные структуры начинаются от концов этой самой звездной перемычки. И, наконец, эти три ветви смыкаются на таких странных галактиках, которые Хаббл обозначил как S0 и назвал линзовидными. То есть они сплюснутые, они явно вращаются, но на их диске незаметна спиральная структура. Это была первая очень удачная классификация, но в нее уложились не все галактики. Вот некоторые из тех, которые не попадают ни в один из упомянутых классов. Они не эллиптические, не спиральные, а какие-то бесформенные, по-английски irregular, иррегулярные. Куда было их деть? Сначала Хаббл отбрасывал их в мусорную корзину, то есть не включал в классификацию, а потом нашлось для них место справа, на правом конце его такой камертонной или вилкообразной схемы. И эти галактики в каком-то смысле напоминают растрепанные спирали, уже потерявшие свою геометрическую структуру. И вот там они регулярные и нашли свое место в этой классификации Хаббла. А наша галактика? Где ее место на этой схеме? Сегодня мы знаем, что это спиральная система, а вот по поводу бара были сомнения и были споры среди ученых. Но, пожалуй, сегодня они уже закончились. Правда, в классификации нашей галактики до сих пор буква «Б» большая, которая как раз и говорит о наличии бара, она в скобках. То есть полной уверенности нет. Все-таки центр галактики мы с трудом видим сквозь пылевые облака. Но, пожалуй, больших сомнений нет в том, что наша спиральная галактика имеет перемычку в центре. Это барообразная структура. Тем не менее, есть галактики, но ни на что не похожие. С одной стороны, они вполне симметричны, очень четкую форму имеют, отнюдь не иррегулярные. Но куда отнести вот такую систему? Кольцо с ярким центром. В середине 20 века стало ясно, что классификация Хаббла слишком примитивна. Нужно ее как-то расширить. Первые попытки были вот такого типа. Пол Ходж, американский астроном, предложил разделить на две плоскости классификацию Хаббла, как бы в пространство ее вывести. Но это была не очень удачная мысль. И более удачной оказалась мысль франко-американского астронома Жерара де Вокулера, который предложил полностью трехмерную классификацию. Вот тут мы видим ее срез, а в более подробном виде срез выглядит так. Спирали могут начинаться от бара, могут начинаться из центра галактики, а могут начинаться от кольца окружающего центр. И то, что сейчас перед вами, это один, ну, как бы кусочек батона, вырезанный из, вот здесь фотографии вместо схемы, вырезанный из трехмерной структуры, такой дынеобразной структуры. Если мы ее разрежем на дольки, то каждая долька будет плоской, а сложенные вместе они окажутся трехмерной. Ну, конечно, на листе учебника или в тетрадке трехмерную фигуру трудно изображать, она всегда в проекции, да и для непрофессионала, который не прямо уж так подробно изучает галактики, это немножко сложноватая схема. Поэтому появились другие варианты. Например, московский астроном, очень известный в свое время, Борис Александрович Воронцов-Вельяминов, профессор МГУ, он предложил описывать внешний вид галактик, не пытаясь объединить их в какую-то простую схему, а просто буквенным кодом обозначать, есть ли у галактики ядро, есть ли вокруг него какая-то структура спиралеобразная или кольцеобразная, есть ли отростки. То есть в виде буквенного шрифта зашифровывать вид картинки, то есть морфологическую структуру этой галактики. Борис Александрович и его сотрудники, а точнее сотрудницы, проделали гигантскую работу по зрительной, вот, глазомерной классификации галактик, составили огромные каталоги. Но они слишком подробны для простых целей, для простой, в наше время электронной, компьютерной классификации внешнего вида галактики. Так что Хаблский камертон дожил до наших дней. И в учебниках астрономии, особенно в школьных, да и в университетских, вы найдете именно эту примитивную, но простую и наглядную классификацию. Конечно, пока мы смотрим на галактику в оптическом диапазоне, вид ее представляется нам одним. Но когда мы переходим к другим, к инфракрасному, ультрафиолетовому, рентгеновскому диапазону, вид галактики может существенно измениться. Перед вами несколько портретов туманности Андромеды, Мессия-31, в разных диапазонах и синтезированный из разных лучей. Ее вид не очень сильно меняется, но сегодня астрономы предпочитают инфракрасные изображения галактик, как менее подверженные поглощению света межзвездным веществом. И классификация, подобная Хабблу, сегодня расширена на инфракрасный диапазон, развивается уже теми, кто изучает галактики именно в этих диапазонах спектра. А рядом с нами, вокруг нашей галактики, а точнее говоря, на ее далекой периферии, мы находим в основном небольшие системы. Магеллановые облака, которые при ближайшем рассмотрении имеют странную структуру. И неправильной нельзя назвать эту галактику, большое Магелланово облако, и какой-то особый барообразный, ну, бар тут заметен, но, скажем, спиральные отростки от него почти не видны. И вообще любую галактику, рассматривая подробно, вы всегда найдете какие-то детали, не вписывающиеся в общую классификацию. И появилось даже отдельное название для таких галактик, подобные Магеллановым облакам. Есть совсем небольшие спутники нашей галактики, микро- или карликовые, эллиптические, карликовые, неправильные. Ну вот, например, такая почти кубической формы галактика. Дело в том, что любой маленький звездный коллектив не может иметь уж очень правильную форму. Если в нем загорается одна-две области звездообразования, то они зрительно сразу искажают форму этой галактики. И она, может быть, из эллиптической превращается в какую-то растрепанную, неправильную. Так что классификация карликов – это всегда дело сложное, но мы можем сказать, что наша гигантская спиральная система окружена десятками карликовых галактик разного типа.

Танец Матисса, наверное, самое известное полотно этого великого француза, между прочим, сделанное по заказу Сергея Ивановича Щукина. А когда танец только приехал, то Щукин попытался там фиговый листочек на причинном месте нарисовать. Он вообще говорил, что нужно картину покупать только тогда, когда она вызывает у тебя шок. Так что никогда не вешайте в своей спальне полотна Гогена. И вот потом его внук скажет, что дед, наверное, поехал на Синай для того, чтобы спросить совета у Всевышнего о том, как, собственно, жить-то дальше. Они диву давались, откуда у нас такой Пикассо, откуда у нас такой Матисс, откуда у нас такой Сезанн, и не могли объяснить, откуда. В 1911 году по Пречистенскому бульвару, так тогда назывался сегодняшний Гоголевский, прогуливался человек с бородкой в пенсне. Его звали Анри Матисс. Как интересно, правда, что когда-то по Москве гулял Анри Матисс. Одного из самых великих и знаменитых французских художников в Москву привез Сергей Иванович Щукин. Вот ему мой рассказ и будет посвящен. Талантливый предприниматель и гениальный коллекционер Сергей Иванович Щукин родился в 1854 году. Это была очень состоятельная семья и много детей. Ну, как обычно, вот эти купеческие семьи, они были очень многочисленные, но потому что нужно было иметь наследников, кому дело-то свое передавать. И вот мальчишки и сестра Надежда, они были крепкими, здоровыми, а у Сережи, у него были проблемы со здоровьем. Он заикался, был таким очень слабеньким, и когда он понял, что, значит, братьев пошлют учиться, значит, они будут вести вот ту самую такую манящую жизнь, да, что происходит за окном, а он, и он начал заниматься своим здоровьем сам. И вот это отношение к своему здоровью, такой спартанский образ жизни, он сохранит до последнего дня. Он спал, например, никогда не закрывая окон. Ну да, летом, весной неплохо, а зимой. И вот зимой его утром, когда приходили в комнату, то увидели, что он под меховым одеялом, а на усах льдинки. Или он был приверженцем вегетарианства до последнего дня своей жизни. И когда он хотел себя побаловать, то он какую-то овощную подливку добавлял в гречку и говорил: «Ну вот это кашка для меня с грешком». Когда Сергей Щукин стал уже Сергеем Ивановичем Щукиным, он обратил взор на невесту своего брата. Ее звали Лидия. Очень была красивая дама. Ну и стоит ли говорить, что в итоге она стала женой не брата, а стала женой Сергея Ивановича. Он очень много работал, а Лидия каждый год рожала ему детей. И вот в конце концов, когда Щукин как-то так окинул взором жизнь, он сказал: «Ты знаешь, мы должны поехать в путешествие». Вот Щукину принадлежит такое афористичное высказывание о том, что русский человек много ездит, но мало путешествует. И вот Щукин решил восполнить этот пробел. Они отправились за границу. Правда, когда они уезжали, то сердце было нелегким, потому что сына не могли найти. Вот он куда-то исчез, несколько дней его искали. Нет, но все-таки решили поездку не откладывать. Ну и во время этой самой поездки они получили это известие. Известие о том, что в Москва-реке было выловлено тело юноши. Это был сын Щукина. Они вернулись в Москву. Это была, конечно, громадная драма для всей семьи. А потом прошло всего несколько месяцев, когда не стало Лидии Щукиной. Умерла жена. Конечно, в Москве пошли разговоры о том, что причина смерти, она была неестественная, что мать не смогла перенести разлуку с сыном, наложила руку на себя. На самом деле, она была очень больна. И вот такие два потрясения, которые произошли за буквально несколько месяцев. И дом Щукина, конечно, изменился, потому что до этого это было очень такое хлебосольный
хлебосольный дом, где за вечер выпивали несколько ящиков шампанского, а когда гости расходились, то каждой даме в подарок преподносился букет цветов. Конечно, Щукину было уже не до приемов гостей. И он отправляется в путешествие на Синай. Причем это было такое очень интересное путешествие. Там был целый караван из верблюдов. Хотя сам Щукин говорил, что мне, собственно, ничего не надо. Я буду пить воду, есть фрукты и хлеб. И вот потом его внук скажет, что дед, наверное, поехал на Синай для того, чтобы спросить совета у Всевышнего о том, как, собственно, жить-то дальше. И он возвращается в Москву. И была годовщина смерти жены, и были телеграммы с соболезнованиями. И когда Щукин получил такое письмо в черной траурной рамке, он подумал, что, возможно, кто-то из знакомых выражает соболезнования, а это было известие о самоубийстве его брата. Это ведь была многочисленная семья, и один из Щукиных, Иван Иванович, он жил в Париже на авеню Ваграм. Ну, он стал, наверное, одним из первых, кто раскрыл гений художника, имя которому Клод Моне. Вот он был, наверное, для русских первооткрывателем, именно Иван Иванович, хотя сам он любил живопись более старую. И иногда над ним проделывали такие нехорошие шутки. Его привозили в какой-то монастырь, предварительно подговорив священника, и говорили, вот, а здесь работа, ну и называли там Эмиль Грека, например. Тот смотрел на эту работу, естественно, выказывал желание приобрести, ему ее продавали, а работа-то была поддельная, и ладно бы эти картины хранились в том самом доме на авеню Ваграм, а Иван Щукин потом их еще перепродавал. И, в общем, в итоге наделал много долгов, долги составляли 30 тысяч франков, и это не бог весть какая сумма для семейства Щукиных, потому что потом Сергей Иванович будет большие цифры тратить на приобретение картин, но здесь он, видимо, решил своего брата так, немножко проучить. Денег ему не дали. Но Иван Щукин собрал ужин. Причем, когда гости пришли и говорили, ой, какая у тебя красивая статуэтка, какая у тебя красивая картина, он тут же снимал и давал, говорит, заберите, пожалуйста, в подарок. Но когда гости разошлись и на другой день не могли никак связаться с Иваном Ивановичем, вскрыли квартиру, и оказалось, что он покончил жизнь самоубийством. Вот в таких потрясениях проходила жизнь этого великого коллекционера. Сергей Иванович Щукин два раза в год приезжал в Париж. Это был осенний салон, это был весенний салон. Ну, традиционные салоны. Причем, знаете, вот есть такая поговорка, да, что для коллекционера хороший художник – это тот художник, которого уже нет в живых. Ну, потому что если вы приобрели шедевр, то этот шедевр будет только у вас, и никогда ничего другого создано не будет. Но вот у Щукина были иные взгляды. Он считал, что его художник тот, который творит сейчас, а имел дело он только с гениями, мог дать какой-то совет, какой-то заказ. И ведь как важно, что гений этот заказ выслушивал и принимал. И я уверен, что здесь дело вовсе не в деньгах, в коих все, конечно, нуждаются, а в том, что вот эти выдающиеся мастера живописи понимали, что заказывает им и советует человек, которым в этом тоже знает толк. Еще один из братьев Щукиных, его звали Петр. Жизнь у него была несчастливая, личная, но еще бы, его невесту ведь забрал себе брат Сережа. А потом Петру Ивановичу было уже за 50, когда он повстречал девушку, влюбился, женился. И вот для того, чтобы обустроить свою начавшуюся, наконец, как ему казалось, счастливую жизнь, он решил продать свою коллекцию. Кому? Брату? Брату Сергею. Купил 20-комнатную квартиру в Мансуровском переулке. Все началось. А потом кончилось. Кончилось неожиданно, потому что был аппендицит, не бог весть какая болезнь, казалось бы. Но в итоге Петр Иванович скончался. Вот это, конечно, череда смертей, которая сопровождала судьбу Сергея Ивановича, она потрясает, и при этом человек умудрялся сохранить себя, и не просто сохранить себя, а двигаться по жизни дальше.
Ему очень нравилась жена композитора Скрябина, Вера. Она была талантливой пианисткой, но, конечно, Сергею Ивановичу она была интересна, я думаю, не как музыкант, она была интересна ему как женщина, и он сделал ей предложение. Но она на его предложение ответила отказом, и тогда он обратил внимание на ее подругу. Подругу звали Надежда Конюс. Ну вот пройдет время, и она станет второй женой Сергея Ивановича. У них родится девочка. Но все это случится позднее, а пока очень важное событие в жизни Сергея Ивановича. Он приезжает в Париж. И он знакомится с молодым художником, который очень нуждается, потому что нет денег, никто не приобретает его картины, и живет этот художник на деньги жены, а у жены там шляпная мастерская была, при этом он знает себе цену, но как эту цену доказать миру? Ну, художника звали Анри Матисс. Вообще, Анри Матисс, он ведь по образованию был адвокатом, служил в какой-то там конторе, а потом заболел. И когда лежал в больнице, мама лишила мальчика своего поддержать, принесла ему краски. И вот Матисс говорил, что когда я взял краски и начал рисовать, я понял, что я в раю. И решил посвятить свою жизнь уже изобразительному искусству. Но одно дело решить, а другое дело этим зарабатывать. И вот судьбоносным для него человеком стал Сергей Иванович Щукин. Причем вот эта фамилия Щукин, она с таким трудом произносилась Парижем, как его только не называли, Чукин, потому что, ну, вот в этой даже транскрипции, если мы посмотрим, как это имя пишется, то мы понимаем, что, ах, бедные французы, можем им посочувствовать, попробуй все это выговори. Кстати, Матисс был убежден, что Сергей Иванович явно князь, ну, или граф, потому что если у человека деньги, считал Анри Матисс, то он обязательно должен быть аристократом. Но Щукин не был аристократом, он был купцом, человеком, который продавал ткани. И вот, наверное, отсюда его этот вкус к цветам, краскам, потому что те самые ткани, которые продавала компания Щукина, они тоже были произведениями искусства. Когда он познакомится с Анри Матиссом, то тот сделает очень неожиданный поступок, совершит неожиданный поступок. Он поведет его к своему, ну, с одной стороны, другу, коллеге, а с другой стороны, конкуренту к Пабло Пикассо. Тогда молодого художника, у которого не было особо заказов, не было особо денег. Ну, у него была любимая женщина Фернанда Оливье, собака какая-то с ним жила и ручная крыса. И вот когда Анри Матисс привел к нему Щукина, то Щукин взглянул на работы Пикассо и понял, что это его художник. Он вообще говорил, что нужно картину покупать только тогда, когда она вызывает у тебя шок. И вот первая картина, которую он приобрел, такая женщина с веером. Я помню, когда была выставка из коллекции Щукина в фонде Луи Вьетон в Париже. Очень достойно, конечно, были представлены эти работы, но правда не отпускало это полотно Пабло Пикассо. И когда Щукин ее приобрел, он сказал, что вот посмотрел и как будто бы стекла в рот набрал. Такое яркое определение, правда? А про другие картины он говорил, что они рядом с работами Пикассо, ну, такое впечатление, что они сделаны из ваты. И вот начинается приобретение картин и Пикассо. 51 работа была куплена Сергеем Ивановичем Щукиным. По сегодняшним деньгам я даже не знаю, какая это сумма, но говорят, что вся коллекция Щукина, которая, конечно, сегодня разделена между Эрмитажем и музеем имени Пушкина, она оценивается порядка 8 миллиардов долларов. Когда мы говорим о цифрах, которые Сергей Иванович Щукин тратил на приобретение картин, ну, наверное, сложно понять, что это много или мало. Но вот есть одна история, которая, думаю, поможет оценить весь масштаб. Щукин как-то пришел в гости к одному из парижских коллекционеров, и у того на стене висела работа Гогена. Щукину она очень понравилась, и он назвал тут же цифру 10 тысяч франков. Коллекционер сказал, нет, я не согласен, при том, что на 10 тысяч франков средняя парижская, французская семья могла жить не один месяц. Но Щукин сдаваться не собирался, он сказал 30 тысяч франков. И тогда коллекционер закрыл глаза, чтобы только не видеть, как полотно покидает стены его квартиры, и Гоген оказался в Москве. Сергей Иванович денег не жалел, делал щедрые заказы, но при этом никогда не ошибался. А работы он хранил в своем особняке в Знаменском переулке. Этот дом жив, здоров сегодня. Он находится прямо неподалеку от музея изобразительных искусств, который носит имя
Пушкина. Когда-то это был музей изящных искусств имени императора Александра III. И когда этот музей только создавался профессором Иваном Цветаевым, то тот обращался за помощью к состоятельным москвичам, обратился и к Щукину. Но Сергей Иванович в помощи отказал. Он сказал, что я создаю собственный музей, коллекцию которого тоже передам Москве, поэтому ну никак не могу потратить деньги на ваше предприятие. Пойдите, посмотрите, потому что это один из лучших музеев мира был когда-то. И в этом самом музее экскурсоводом был никто иной, как Сергей Иванович Щукин. Раньше туда можно было прийти по воскресеньям. Потом, когда уже молва об этой коллекции пошла по Москве, то добавили еще один день, среда. Причем, как это было красиво, когда гости входили в тот или иной зал, включалось освещение, ну и казалось, что ты в каком-то ином измерении. Причем одна из комнат, она была 25 квадратных метров. И вот в этой 25-метровой комнате висело 51 полотно Пабло Пикассо. Ну, это, конечно же, невероятно. Причем, когда уже места на стенах стало меньше, а работы все прибавлялись и прибавлялись, то Щукин приказал заложить два окна. И благодаря этому появилась возможность повесить еще несколько полотен. Но вот эти несчастья, которые преследовали личную жизнь Сергея Ивановича, они продолжались, потому что ему предстояло пережить еще одну потерю. Покончил жизнь самоубийством еще один его сын. Он был влюблен в артистку Грибову. Там такая вообще была, знаете, такое тройное убийство, потому что эта артистка Грибова, она была подругой сразу двоих таких видных москвичей. Вот один из них, его фамилия была Тарасов, это тоже была очень богатая семья. Он пытался за ней ухаживать, Грибова не отвечала ему взаимностью. В итоге Грибова покончила жизнь самоубийством, и следом за ней покончил жизнь самоубийством и сын Сергея Ивановича Щукина. И вот тогда по Москве пошли разговоры, что мальчики, вот такая трагическая судьба у Щукиных, потому что они, их спальня была размещена в бывшей церкви домовой, вот в том самом Знаменском переулке, мол, нельзя, как это так жить, и так далее. В общем, были совершенно разные версии. Одна, например, из версий была в том, что в этой комнате висели полотна Гогена, так что никогда не вешайте в своей спальне полотна Гогена. Но я думаю, что объяснение здесь иное. Вообще тогда на заре века 20-го, в 905-м и в последующих годах была целая волна самоубийств, причем в таких семьях очень состоятельных, достаточно назвать имя Савва Морозова, ну, потому что все вот эти люди, они женились на двоюродных, на троюродных братьях, сестрах, выходили замуж. И поэтому психика была нарушена, и дети рождались не совсем здоровые, в том числе и психически. Поэтому, я думаю, скорее всего, объяснение было... объяснить это можно именно этим. Но как бы то ни было, Сергей Иванович и эту потерю тоже перенес. Оставалась дочь Катя, ну и потом родится дочь Ирина уже во втором браке, которая станет, конечно, светом в окне для молодого отца. И когда в 1914 году начнется война с немцами, то Сергей Иванович, конечно, понимал, что меняется жизнь, но у него была дочь, у него была новая семья, он занимался делами фирмы, и, может быть, то, что он не мог получать картины из Парижа. Это было важно, но не столь судьбоносно для него. В 1911 году, когда Анри Матисс, чьи работы он покупал, задумает написать портрет Щукина, он сделает такой набросок, и Щукин скажет: ну нет, не получается, вы меня таким азиатом изобразили, а ведь Азия, вам нужно поехать в Москву. И вот они вместе отправятся в Россию, первая остановка будет в Петербурге. Конечно, Анри Матиссу очень хотелось увидеть Эрмитаж, но в Эрмитаже меняли отопление, какую-то систему, в общем, были ремонтные работы, и тоже вот Сергей Иванович Щукин,
человек, да, один из первых людей Российской империи. Он постеснялся беспокоить директора Эрмитажа, графа Толстого, и в итоге Анри Матисс так и не увидел Эрмитаж. Но утешением оставалась Москва, ему очень хотелось увидеть зимнюю Россию. А снег тогда выпал поздно, и здесь тоже ему не удалось выполнить свою мечту, но зато он оказался, конечно, в галерее Третьякова, в собрании Павла Михайловича, оказался в гостях у Ильи Остроухова. А Илья Семенович Остроухов собирал иконы. И когда эти иконы увидел Анри Матисс, он сказал: «Боже, для чего же русские едут чему-то учиться в Европе, когда всей Европе нужно ехать в Россию и видеть то, что вы умели делать уже в 15 веке?» Вот эти иконы станут для него потрясением, и когда он вернется в Париж и напишет одну из своих самых известных работ, она называется «Разговор», то искусствоведы считают, что там влияние русских икон, безусловно, прослеживается. А зачем приехал Матисс в Россию? Дело в том, что незадолго перед этим Сергей Иванович закажет Матиссу оформление своего особняка, и вот тогда появятся эти два великих полотна. Одно полотно называется «Музыка», другое полотно, ну, конечно же, «Танец». «Танец Матисса», наверное, самое известное полотно этого великого француза, между прочим, сделанное по заказу Сергея Ивановича Щукина. И вот когда работа будет готова, перед тем, как отправить ее в Москву, Матисс выставит ее в Париже и его уничтожат, потому что скажут, что это такое. И когда Щукин узнает о реакции Парижа и потом увидит само полотно, ну, кто же не представляет, да, я думаю, здесь не нужно даже никаких иллюстраций, все мы понимаем, что же за танец Матисса я пытаюсь описать, то Щукин попытается отказаться от этого полотна. Он скажет: «Вы знаете, я взял на воспитание двух девочек, а вот девочки в доме, где обнаженные, ну вот ню, да, это как-то неправильно, может быть, вы напишете что-то другое». И когда он это скажет Матиссу, то по воспоминаниям дочери Матисса у того случится приступ, потому что он только-только похоронил отца, и потом вот это безденежье, с которым он только-только начал бороться, и вдруг такой удар, у него начнут трястись руки, он потеряет сон. Но наш Сергей Иванович Щукин, нужно было знать этого человека. Потому что поначалу он выразил свое сомнение в том, что будет ли он приобретать эту картину или нет, а потом прямо из поезда, который вез его в Москву, он даст телеграмму и скажет, что нет, я приобретаю эту картину, время будет моим соратником, и время действительно все рассудило, и сегодня «Танец», наверное, одно из самых прекрасных полотен Матисса, украшает залы Петербургского Эрмитажа. И вот когда эти полотна прибыли в Москву и украсили уже лестницу, вот вы поднимались по лестнице этого особняка в Знаменском переулке, но вот все это нужно было показать Анри Матиссу, а когда «Танец» только приехал, то Щукин попытался там фиговый листочек на причинном месте нарисовать. И вот когда Матисс приехал, то Щукин, конечно, переживал, как мэтр отнесется, увидев, да, измененную свою работу, но Матисс совершенно спокойно к этому отнесся. А потом, кстати, этот листок убрали, сегодня «Танец» мы видим в первозданном виде. Ну и тогда же Матисс сказал, что у вас неправильно вообще висят картины, нужно все перевесить. И Сергей Иванович, конечно, спорить не посмел, а у него картины висели в доме, была такая шпалерная развеска, и картины висели под наклоном и за стеклами. И вот Матисс первым делом распорядился все работы снять, а вторым делом распорядился повесить только свои картины. Но так оно и было сделано. И вот Матисс давал интервью в этом доме, сидел под своей работой, да, которая находилась в коллекции Щукина, и говорил свои слова восхищения Россией, Петербургом, Москвой и русской культурой. Когда Щукин задумается о том, что ему хотелось бы иметь все-таки собственный портрет, он не закажет портрет никому из русских художников. Тогда в Москве находился норвежец Крон, и вот он Сергея Ивановича и напишет. И это, наверное, сегодня самый известный живописный портрет Сергея Ивановича. И когда бывают выставки из коллекции Щукина, то непременно присутствует и это. Очень-очень яркая работа. С началом Первой мировой войны
прекратятся отношения Щукина с Матиссом, причем те даже работы, которые он заказывал, так до него никогда и не придут. Но Щукин был занят уже жизнью личной, он тогда жил на Большой Никитской, там появился его новый дом, ну, потому что была уже новая семья, а особняк в Знаменском переулке стал таким официальным музеем, уже были экскурсоводы, которые показывали работы. И, кстати, кроме живописи, там еще были представлены и печатные издания, и вот кто-то из посетителей посмел вырвать страницу из журнала, тогда одна из московских газет напишет, что, ну, Щукин имеет все основания для того, чтобы закрыть музей для посещений, но Щукин музей не закрыл, он только эти журналы, книги поместили под стекло. Ну, а потом случится год 1917. Сергея Ивановича Щукина отличала невероятная проницательность. И за несколько лет до большевистского переворота он переведет значительную часть денег в шведский банк. И вообще у него была такая мечта. Он думал передать свою коллекцию Москве, а с семьей переехать куда-нибудь на Женевское озеро. Но вот на Женевское озеро переехать он не успел. Решил вначале отправить жену вместе с дочерью. Документы были, конечно, поддельные. Ирину Щукину по этим документам звали Тамару. Вот ее долгое время учили откликаться на это имя. И также назвали ее куклу. И когда девочку привели в купе вместе с мамой, они были одеты, конечно, просто, а вот куклу переодеть не догадались. И когда была граница, то эта красавица-кукла привлекла внимание пограничников, они попытались эту куклу забрать, а Ирина, она же Тамара, ну, непосредственно ребенок, она зарыдала, ей было жалко отдавать эту куклу, за нее вступились уже другие пассажиры, и эти пограничники решили не связываться с этим громогласным ребенком, оставили ей эту куклу, и слава богу, потому что именно в эту куклу были спрятаны золотые монеты и драгоценности, которые семья вывозила. Ну, а впоследствии за границу уже уедет и Сергей Иванович вместе с сыном. Останется в Москве только его дочь, которая будет смотрительницей этого музея. Причем за особняк в Знаменском переулке заступился очень важный человек. Благодаря этому коллекция сохранялась там. Этого заступника звали Анатолий Луначарский. Это был нарком просвещения, как Ленин говорил, министр изящных искусств. А почему Луначарский так относился к Щукину? Да потому что он бывал посетителем вот той самой квартиры на авеню Ваграм в Париже у Ивана Ивановича Щукина и вспомнил те добрые дела, которые один из Щукиных сделал для него. А Сергей Иванович оказался за границей, и случилась его встреча с Матиссом. Причем Анри Матисс, когда увидел вот того самого Щукина, он ожидал от него нового заказа. Но у Щукина уже не было желания заниматься коллекционированием. Один раз, правда, Матисс предложит ему поехать навестить Ренуара. Тот ведь умер в 1919 году. Но они тоже потеряют друг друга, потому что Матисс приобрел билет в первый класс и ходил, и среди пассажиров искал Щукина, а Щукин уже себе купить билет в вагон первого класса не мог. А потом они увидятся, и Щукин отведет глаза, Матисс отведет глаза, они оба себя считали потерпевшими и никогда, к сожалению, уже поговорить друг с другом не смогли. А Сергей Иванович, он поселился в 16-м округе Парижа, он купил большую квартиру. И самое главное для него это была девочка Ирина, дочь Ирина, которая занималась балетом у Матильды Феликсовны Кшесинской. Та открыла свою балетную студию неподалеку от дома. И вот это была главная радость для Сергея Ивановича. Да, конечно, ему предлагали парижские маршаны, чтобы он начал что-то покупать. Причем это можно было сделать так формально, потому что одно само имя Щукина было великим брендом. И если бы Щукин начал покупать какого-то художника, то имя бы этого художника прозвучало, его картины взлетели бы в цене. В общем, это, говоря языком сегодняшним, мог бы быть неплохой бизнес, но Щукин этим заниматься уже не хотел, он уже хотел заниматься только своей семьей и спокойно доживать свою жизнь. При этом человеком был щедрым, в его квартиру в 16-м округе, сегодня это очень престижный округ Парижа,
По воскресеньям приходили представители русской миграции, их угощали щедрым обедом, но большего Щукин сделать не мог. Его жизнь закончилась в 1936 году. Похоронили Сергея Ивановича на кладбище Монмартр, там же, где похоронили его брата Ивана. И на этом земное пребывание Сергея Ивановича окончилось, но только земное. Мы весь мир уже научили произносить все-таки эту фамилию Щукин. И сегодня, когда бывают путешественники иностранные в наших музеях, вот раньше, когда они приходили в Эрмитаж или в Пушкинский, они диву давались, откуда у нас такой Пикассо, откуда у нас такой Матисс, откуда у нас такой Сезанн, и не могли объяснить, откуда. А вот сегодня мы уже можем громко и гордо сказать, что это все собрали два великих москвича – Иван Морозов и Сергей Щукин. Подписывайтесь на лекторий Достоевский. Здесь просто о сложном.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

Всем привет! Я очень рад, что вы продолжаете смотреть наши палеонтологические эфиры. И мы сегодня с вами будем обсуждать тему, ну, немножечко для нас, может быть, необычную, потому что мы с вами привыкли уже смотреть на каких-то отдельных животных, там, не знаю, прослеживать их эволюционный путь, вот, отдельные какие-то группы организмов изучать, там, вроде, там, не знаю, динозавров, звероящеров. А сегодня у нас будет тема, посвященная отдельному периоду в истории нашей планеты и всем-всем-всем обитателям, которые там были. Но, на мой взгляд, тема тоже очень интересная, тем более, что и период какой? Триасовый. Вот лично для меня это один из самых любимых периодов. И вы, наверное, скоро поймете, почему. Но давайте я уже не буду, так сказать, затягивать, а буду потихонечку перемещаться к нашей теме, к триасовому периоду. Итак. Давайте-ка взглянем на шкалу нашего времени, посмотрим, как сильно менялась Земля. Ну, в принципе, эту картинку вы уже видели, да и наверняка вы уже запомнили, что Земля наша за миллионы лет очень сильно менялась, и даже, может быть, запомнили, когда какие-то основные моменты происходили. Но давайте присмотримся вот к тому этапу, о котором сегодня пойдет речь, то есть триасовому периоду. Итак, триасовый период – это начало мезозойской эры, то есть эры рептилий, эры динозавров, что для всех, конечно же, особенно приятно. Ну, а начался он после пермского периода, который, в свою очередь, закончился великим вымиранием. То есть начало триаса – это вот время после того, как Земля очистилась от множества древних животных, и вот на этой голой планете начались какие-то новые удивительные эксперименты, и стали появляться новые удивительные существа. Ну и, собственно, с этими существами нам сегодня предстоит знакомиться. Ну и, конечно же, я думаю, что вы догадываетесь, что самым, наверное, впечатляющим из животных, которые появились в триасе, были кто? Динозавры. Совершенно верно. Следующий слайд. Во. Думаю, что вы помните, что именно динозавры у нас зародились в триасовом периоде, и потом они на протяжении всего мезозоя будут самыми главными героями нашей программы. Но вот здесь нам предстоит познакомиться с самыми первыми динозаврами и посмотреть, в каком мире приходилось этим существам жить. Ну, давайте начнем с мира. Пожалуй, что взглянем для начала на планету издалека, из космоса. Но если мы посмотрим на наш атлас древней Земли триасового периода, то мы увидим, что выглядит он очень странно. Дело в том, что во время триаса существовал суперконтинент Пангея. То есть все материки, которые мы сейчас знаем, вон вы их видите, там Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия и так далее, они все были вместе и были внутри единого суперконтинента. Это было важно по нескольким причинам. Во-первых, из-за того, что

этих картах. И вы видите, что гор было много, и в том числе горы во многих местах ограничивали приток воздуха с моря. То есть перед самым морем были высокие горы. Из-за того, что морские воды не достигали середины суши, у нас очень широко распространились пустыни, воздух стал сухой, и вот такой вот пустынный пейзаж был очень типичен для триасового периода. Но, конечно, животным приходилось приспосабливаться. Ну, кроме пустынного пейзажа, вы здесь видите уже и некоторых гостей нашего триасового периода. Какие-то странные существа, похожие на змею с ножками, танистрофии, какая-то гигантская непонятная черепаха. Не поймешь, чего, только это плащеносная ящерица, то ли скат с круглой головой валяется на берегу. Сзади гуляют то ли динозавры, то ли крокодилы, не поймешь чего. Что за длинношея на заднем плане уходит. Множество странных животных жило в триасовом периоде, но вы не волнуйтесь, к концу нашей сегодняшней лекции вы со всеми этими персонажами познакомитесь и лучше меня сможете рассказать, кто изображен на этой картинке. Но давайте не будем же ждать и перейдем уже к разным животным. Но начать я предлагаю все-таки не с суши, а с морей. На мой взгляд, суша-то была самая интересная, но давайте немножечко потерпим и самое интересное оставим на потом. А пока что немножечко поплаваем с вами и посмотрим, кто у нас тут хороший под водой жил. Ну, как видите, в основном это все более-менее понятное, знакомое. Вот какие-то цветочки растут. А, нет, это морские лилии, точно. Это животные такие. Ну, они и раньше жили, и в триасовом периоде живут, и до сих пор дожили. Вон какая-то креветка как будто плавает, какие-то червячочки, какие-то рачочки. В общем, все более-менее похоже на современные. Похоже, я в эфире. Ну что же, тогда продолжаем. Без технических каких-то погрешностей мой эфир не может пройти. Будем считать, что это традиция. Итак, значит, ну, вы уже, я думаю, успели познакомиться с этой картинкой с самыми разными животными и заметили, конечно же, старого знакомого аммонита. Аммониты, в принципе, жили и до триасового периода, и в триасовом периоде, и до конца эпохи динозавров дотянули. Ну, давайте еще разочек на них посмотрим, вспомним о них. Хотя, в принципе, про аммонитов уже и я рассказывал, и вы наверняка читали. И вот сейчас, когда мы следующий слайд увидим, мы аммонитов там тоже разглядим. Ну, очаровательные существа, похожие чем-то на осьминожек с многочисленными ножками. Не зря их называют головоногие, потому что прямо из головы у них щупальца растут. Но этим уже никого сейчас не удивишь. Я думаю, с осьминогами все знакомы. Жили они в основном в закрученных раковинах, чем были похожи на современных наутилусов. Ну, собственно говоря, что про них еще рассказывать? Я думаю, вы и так все знаете. Посмотрели на симпатяшку аммонита, посмотрели на типичную раковину цератитового аммонита триасового периода и поехали дальше. Все-таки аммониты аммонитами, но триас славится тем, что именно в это время жителей, таких как ихтиозавры, про которых, кстати, у нас уже была даже отдельная лекция. Ну, я поэтому сегодня очень долго на них останавливаться не буду, но все-таки про них немножко расскажу. Тем более, что именно в триасовом периоде ихтиозавры стали, собственно, ихтиозаврами. Напомню, как это было. Итак, давайте снова посмотрим на прапрапрапрапрапрапрадедушку. Ну, сначала посмотрим, какие ихтиозавры были в триасовом периоде. Это, кстати, все триасовые, они очень многочисленные, очень разнообразные. Не все еще похожи на рыбу. Ну, а теперь все-таки на прадедушку посмотрим. Следующий слайд. Вот. Конечно же, так как ихтиозавры пришли в воду с суши, то их прадедушка был похож на какую-то ящерицу, ну разве что с ластами. Этой ящерице очень нравилось ловить рыбу, поэтому большую часть жизни она проводила в воде, хотя на сушу она вполне могла бы и вылазить. Следующий слайд. Вот, видите, то есть у нас картаринки иногда в воде жили, иногда вылазили на сушу, но и скорее всего на суше они в том числе рожали и воспитывали своих малышей, но постепенно все больше и больше времени проводили в воде и в конце концов начали потихонечку приобретать такую рыбообразную форму. Тельце их стало сокращаться, ласты отрастать, но в конце концов и плавничок отрос. А как это все происходило, мы точно не знаем, но некоторое представление, по крайней мере, в головах ученых есть. Да и слава богу, находок палеонтологических все больше и больше. Следующий слайд. И можно следить, как постепенно у нас появляется близочек изменения ихтиозавров. От существа, похожего на такую длинную ящерицу с ластами, до уже типичного существа, похожего на рыбку.
Ну, как я уже говорю, я тебе, в принципе, рассказывал, поэтому задерживаться не будем. У нас сегодня кое-что и

интереснее, чем ихтиозавры будут, поэтому двигаемся дальше. Ну, а прежде чем совсем покинуть ихтиозавров, я лишь напомню вам пару важных моментов. Значит, практически все вот эти ящеры, которые ушли в воду, они были живородящими. То есть, яйцо мама откладывала прямо в своем животе, и потом уже на свет являлся, рождался живой детеныш. Причем, судя вот по таким уникальным находкам, рождались детеныши хвостом вперед. То есть, до последнего момента они оставались внутри мамы и не могли захлебнуться. А потом сразу же рождались, делали первый вдох и уплывали. Ну и еще, я знаю, что все большие любители гигантских всяких животных, поэтому напоследок покажу вам еще парочку гигантских ихтиозавров и уже совсем дальше поедем. Ну вот, например, Талатархон. Да, наверное, так. Это один из самых крупных ихтиозавров. Такого мы с вами еще не смотрели. Ну и вот вы можете посмотреть, какого размера была его морда. Вот, приглядитесь, убедитесь, что это морда, там и зубки видны. Рядышком вот тетечка лежит. Ну и, собственно говоря, думаю, эту тетечку он спокойно мог бы проглотить. Ну и уже знакомый вам по предыдущим лекциям шестозавр, который считается самым крупным ихтиозавром за все времена. Вы его сейчас тоже увидите, но он гигантский, такой 15-метровый, ну, конкретная животина. Вообще, на самом деле, за всю историю нашей планеты вот морские ящеры достигали длины максимальной 17 метров. То есть, это вот почти что самым большим вырос за всю историю. Ну и действительно, если сравнить его с размером человека, то картинка впечатляет. Следующий слайд. Еще разочек. О, видите, тут даже более свежие данные. До 21 метра, возможно, дорастал. Ну, просто колоссальная махина. Ну, хорошо. Ихтиозавры ихтиозаврами. Ну, вы наверняка помните, что вообще у нас как бы много всяких морских ящеров есть на свете. А про некоторых вы, возможно, даже и не помните. И вот с одним из таких ящеров, про которых почти никто не знает, мы сейчас с вами как раз будем знакомиться. Вот. Думаю, что это вы наверняка не знали, не слышали. Но на самом деле жили на свете когда-то плакодоны. Плакодоны переводятся как плоскозубые. Действительно, зубы у них были плоские. Чем они походили на скатов? Ну и внешне они немножечко на скатов были похожи. А еще они, пожалуй, что чем-то напоминали черепах. У них даже была некоторая броня. Ну а свои очаровательные плоские зубы они использовали в первую очередь для того, чтобы перемалывать раковины разных моллюсков. Ну и, наверное, в свое время это и им помогало, потому что весь триас они чувствовали себя неплохо, но потом почему-то вымерли. Почему, на самом деле, ученым не до конца понятно. Ну и давайте посмотрим, как наш плакодон кушает как раз очаровательные раковины древних устриц, которые, кстати, тоже только в триасовом периоде появились. Вот, вы пока мы смотрим эту картинку, вспоминаете вкус этих очаровательных устриц. Надеюсь, что вы их когда-то пробовали. Все дружно желаем плакодусу приятного аппетита и едем дальше. Итак, еще один морской житель, с которым вы, наверное, знакомы, это плезиозавр. Помните, это лохнесское чудовище, там длинная шея, такое бочонкообразное тело, ласты по бокам зачем-то торчат. Вот, он им еще шевелит иногда. Так вот, такой классический плезиозавр как раз стал появляться в триасовом периоде, но еще не появился. Появился он уже в следующем. И вот сейчас вы как раз видели только что, пока картинка не убежала, нашего предка. Давайте все-таки вернемся немножечко. Предку нашего плезиозавра по имени нотозавр. Это животное всем похоже на плезиозавра, но разве что шея немножко покороче. Но у него еще были совершенно нормальные лапы. То есть он абсолютно точно жил на суше и лишь охотиться отправлялся в воду. Ну, собственно, так же, как и прадедушка ихтиозавра. Но на протяжении миллионов лет триасового периода, а триас все-таки длился целых 50 миллионов лет, наш нотозавр потихонечку преобразовывался и превращался в... Сейчас увидите кого? В животных, которых называют пистозавры. Вы можете почитать, их на самом деле много всяких разных, но в целом их всех называют пистозавры. Некоторые пистозавры еще были похожи скорее на плезиозавра, но постепенно у них все больше и больше лапки приобретали вид ласт, самых что ни на есть обычных. У них телец тоже именно приобретало не форму такой длинной колбаски, а скорее вот форму бочоночка такого. Ну, собственно, как у настоящего плезиозавра. Ну и в конце концов, вот последние пистозавры уже прям-таки практически плезиозаврового облика стали. Ну, чуть-чуть отличались от настоящих плезиозавров. Для самых умных и самых опытных тут есть дополнительная, более сложная информация. Вот.
что, собственно, отличает настоящего плезиозавра юрского периода от вот, последних пистозавров триасового периода. Но я даже распространяться не буду, они, в принципе, очень похожи, но могу одно сказать. Все-таки плезиозавры, они вот стали идеально приспособленными для морской жизни, а вот пистозавры, они только вот учились плавать так хорошо и так хорошо охотиться, как настоящие длинношеи плезиозавры. Ну, может быть, мы когда-нибудь еще про юрский период отдельную лекцию сделаем, там про плезиозавров я вам расскажу. Расскажу про плезиозавров с самой длинной шеей, у которых там по 70 позвонков в шее было. Но это будет все как-нибудь в другой раз. А сейчас мы с вами продолжим наше путешествие и, собственно говоря, поговорим еще о некоторых длинношеях. Не о диплодоках, не подумайте. Мы пока что говорим скорее о длинношеих ящерицах. Ну вот, про нотозавра вспомнили, посмотрели, как он превратился в плезиозавра. А теперь давайте поговорим о самом длинношеем существе триасового периода. Внешне он чем-то похож на нотозавра, но шея у него намного длиннее. Зовут это чудище Танистрофей. Ну, на самом деле, судя по строению зубов, Танистрофей тоже предпочитал ловить рыбку. Но вот как с помощью такой длинной шеи, которая на самом деле была длиннее даже, чем весь сам Танистрофей, это животное ловило рыбу, нам непонятно совершенно. Есть множество разных теорий, и вы можете в интернете найти множество разных картинок. На некоторых изображают, что Танистрофей действительно как плезиозавр, плавал в воде, и вот там как-то с помощью длиннющей шеи ловил рыбу. Другие думают, ну зачем ему такая длинная-длинная шея? Наверное, все-таки он этой шеей как-то по-особому охотился, совсем не так, как плезиозавры. Может быть, он сидел на берегу, и вот видите, как вот на этой картиночке, вот использовал шею как удочку, высматривал какую-нибудь рыбешку, потом ее ловко хватал, и дальше довольно чавкал. Потом опять свешивал голову удочку, и следующую рыбешку пытался выловить. Но есть и совсем хитрые теории. Вот на нижней картиночке вы видите очень необычный способ охоты Танистрофея, который предложили ученые в прошлом году. Значит, эти ученые заметили, что передние лапки у Танистрофея обычные, а вот задние какие-то очень длинные и очень сильные, и чем-то похожи на лапки лягушки. Но прыгать Танистрофею вроде бы незачем, но вот как бы выпрыгивать вперед, выстреливать он вполне мог. Возможно, что он действительно охотился на берегу, но он не шеей пытался выловить рыбу, опуская и поднимая ее, а он с помощью задних лап совершал как бы прыжок, кидался на свою добычу, хватал ее, а потом обратно вылезал на берег. Ну, к сожалению, ни одного Танистрофея живого сейчас не осталось, поэтому нам остается лишь гадать. Но мне бы очень хотелось бы понаблюдать за этим странным животным. Ну, а прежде чем мы уже с вами отправимся дальше гулять по суше, давайте я вам еще про одно морское существо расскажу, и это будет черепаха. Итак, давайте вспомним эволюцию черепах. Это ведь на самом деле удивительнейший совершенно процесс. Ой, нет, не те черепахи, извините. Не черепашки-ниндзя. Ну-ка. О, вот правильная картинка. Вот теперь те черепахи. Итак, значит, что такого из себя представляет черепаха? Давайте думать. Значит, во-первых, черепаха – это, конечно же, плоское тело и панцирь. Так? Потом черепаха – это клюв. Ну, а также черепаха – это что-то такое медленное. Ну, вот, что-то, что умеет прятать лапки и свою голову в панцирь. В общем, это что-то очень странное и необычное. И все вот эти черепашьи черты, конечно же, когда-то должны были возникнуть у ее предка. И как бы логично так вот, если посмотреть на черепаху, предположить, что предок черепахи, наверное, напоминал внешне ящерицу. И, наверное, у него даже не было панциря. А потом у ящерицы должен был вырасти панцирь, вместо зубов должен был появиться клюв, и вот получилась бы такая замечательная черепаха. Мне кажется, звучит логично. Так, в принципе, и ученые думали. И как же они были рады, когда их теории начали подтверждаться. Конечно, не все так гладко и постепенно происходило, как в их воображении, но в целом какие-то предки черепах, которые вот как раз потихонечку из ящерицы становились черепахой, стали попадаться. Ну, давайте с ними познакомимся. Итак, один из самых древних вот таких дедулек черепах, который жил еще в пермском периоде, еще даже пораньше триаса, звался эонотозавр. Он жил на берегу и был похож на такую ящерицу, которая проглотила огромное блюдце или же пиццу переела. То есть она
ничего у нее не было панциря, у нее были нормальные зубы, но при этом уже было такое толстое брюхо. Считается, что она жила на берегу и свои мощные лапы передние использовала, чтобы рыться. Возможно, что из-за этого пришлось как раз ей ребра разрастись, чтобы мышцы были покрепче на лапах. И, собственно говоря, это потом помогло ей стать черепахой. Но, как показывает палеонтология, в дальнейшем путь превращения вот этой древней ящерицы элнатозавра в черепаху происходил в воде. В какой-то момент, где-то в начале триасового периода, вот эти странные плоские ящерицы ушли в воду, и там стали обзаводиться панцирем и клювом. И вот на следующей картинке мы уже с вами можем увидеть... Следующая картинка, на которой мы видим... Видим мы на следующей картинке... О! Папа Хелиса. Ну, папа Хелис, это неинтересно. Папа Хелис — это опять черепаха, которая просто проглотила блюдце тоже с толстым брюхом. Не, давайте сразу к следующей. Ну, этих папа Хелисов. Всех черепах все равно не запомнишь. Ну, подумай, жил он в триасовом периоде, а так вполне еще на ящерицу похож. Во, Эоринха Хелис мне нравится уже гораздо больше. А, в принципе, он уже немножко похож на черепаху, разве что хвост длинноват. Но самое главное, обратите внимание, у него уже стал появляться панцирь. Причем, самое смешное, что панцирь появился только на половине тела, только на брюхе. Вот совершенно непонятно, зачем нужен полупанцирь. Что, хищник со спины, что ли, не мог атаковать? Непонятно. Но кто его знает? Может быть, просто ему на брюхом было неудобно на камнях лежать, и поэтому он решил, что надо какую-то жесткую подкладочку, а то спать неудобно. Или, может быть, его кто-то в брюхо все время клевал, и он решил панцирь вырастить. А может быть, еще чего-то. Но остается нам лишь гадать, что бы это могло значить, но почему-то была у него только половинка панциря. И при этом, заметьте, еще клюва не было. Потом, тоже где-то в середине триаса, появляется вот такое вот существо по имени Одонтохелис. Вот у Одонтохелиса уже появился клюв. И это очень здорово. Но вот, правда, у него почему-то не было совсем панциря. Странно, у одного был панцирь, но не было клюва, у другого был клюв, не было панциря. Кто из них дедуля черепахи на самом деле? Непонятно. Но понятно одно, что постепенно и клюв появился, и панцирь появился, и уже в конце триасового периода появились самые, что ни на есть, почти что настоящие черепахи, скажем так. Например, Прагана Хелис, это, кстати, еще и огромная черепаха, размером со слоновую, такая мощная, бронированная, но вот уже вполне похожая, черепаха, похожая на черепаху. А, знаете, единственное, что вот эти древние черепахи еще не умели делать, они не умели прятаться в панцирь. Они не могли туда голову спрятать и лапки. Вот это они научились уже в юрском периоде, и после чего уже почти что не менялись на протяжении 150 миллионов лет. И вот, то есть сейчас мы видим практически таких же черепах, как и 150 миллионов лет назад. Ну ладно, что-то мы все о черепахах, да, о черепахах. Давайте уже вылезать на сушу и посмотрим, кто там интересный жил. А там были всякие разные интересные существа. Ну, полезли на сушу. Следующий слайд. Во. Итак. На суше мы можем повстречать множество разных животных, в том числе родственников лягушек и саламандр, то есть земноводных, у которых кожа такая мягкая, голая, склизкая, которые откладывают икру, у которых вылупляются головастики. Но вот только единственное, что смущает, то что вот это странное древнее животное как-то на лягушку не похоже, скорее на крокодила. Ну, что же делать? Были вот такие древние родственники у лягушки. Ну, как говорится, семью не выбираешь. Так вот, в триасовом периоде были еще некоторые родственники лягушек огромного размера. Например, земноводная мастодонзавра достигала длины 6 метров, а то и 9 метров. Вот вы снизу видите на картинке, насколько он был огромный. У него была к тому же гигантская голова, даже по отношению к туловищу, и короткие лапки. И некоторые ученые думают, что он жил как огромный живой капкан. Он, возможно, лежал на дне, открывал свою гигантскую пасть и ждал, пока то заплывет что-нибудь вкусненькое. Только подплывала какая-нибудь рыбешка, капкан захлопывался, и рыбешка пропадала в недрах огромного мастодонзавра. А чтобы уж точно никто не смог вылезти, у него были настолько крупные клыки, что они даже пронзали верхнюю челюсть и выходили наверх. Вон, видите, они торчат над его носом. Это очень необычно. Такого мы ни у кого, кроме как у мастодонзавра, пожалуй, не найдем. А чтобы вы получше представили себе, какого он был размера, давайте посмотрим модельку, которая лежит у Дарвиновского музея. И на ней как раз сейчас ребятишки катаются. Ну, впечатляет такая лягушенция, да? Вот такая квакнет, так квакнет. Мало не покажется. Ну ладно, следующий слайд. Следующий, поехали.
А после лягушек давайте теперь поговорим о всяких ящерицах. Конечно же, родственники ящериц в триасе тоже жили, и некоторые из них даже были похожи на хамелеона. Хотя на самом деле вот это не дедушка хамелеона. Это странное животное, которое полностью вымерло. Но внешне оно очень было на него похоже. Другие были похожи на... Следующий слайд. Следующий слайд. А на кого это похоже-то? Непонятно. На какой-то живой листик. Да, действительно. Некоторые древние животные выглядят так своеобразно, что их даже абсолютно не с чем сравнить. А вот это животное, мало того, что выглядит странно, его еще нашли в древнем озере. И до сих пор гадают, то ли он вот гулял, как на этом рисунке показано, по берегу и лазал по деревьям. У него вроде бы цепкие такие пальцы были. И просто свалился в озеро. А может быть, он с помощью этого хвоста, как с помощью плавника, как-то плавал. И иногда вылезал на берег. А может быть, он и по деревьям лазил, еще и на берег вылезал. В общем, ну этого гипура нектора, давайте что-нибудь другое посмотрим. Что-то он совсем непонятный. Единственное, что понятно, что он насекомых кушал. Вот зубки у него специфические. Ой, фу, слава богу, что он ушел от нас. Давайте теперь уже с вами полетаем, что ли, немножко. А то чего-то мы про летающих не говорили. Итак. На самом деле, триасовый период – это была пора экспериментов. И не только некоторые рептилии отправились в воду, но некоторые еще и решили учиться летать, но пока не понимали как. Вот перед вами одно из самых странных животных, которое стало летать самым причудливым образом. Зовут его лангисквама. Вот. Можно перевести название этого животного как «длинночешуйчатник необыкновенный». Но действительно, у него были такие странные гигантские чешуи, и совершенно непонятно, для чего они были нужны. Но вот некоторые ученые предполагают, что с помощью этих чешуй он мог парить с ветки на ветку. То есть он спрыгивал, эти чешуи как-то расправлялись, и он вот каким-то образом мог на них летать. Хотя как это происходило, и вообще даже что это за чешуи, перья это, или это видоизмененная чешуя, или это вообще не поймешь чего. Но на самом деле это тоже одна из загадок, которую ученые пытаются разгадать до сих пор. К сожалению, очень мало скелетов, поэтому сложно о чем-либо судить. Но другие животные уж точно отправились летать, потому что у них уже перепоночка появилась, на которой можно было как минимум парить. Но вот активно летать, как птички, они еще не могли. Они вот просто как белка-летяга действительно планировали с ветки на ветку. Например, такие животные, как кюнерозавры, решили, что лучше всего перепоночку натянуть на свои огромные ребра. Ну и, в принципе, летать им это помогало, но не очень активно, да и не очень, наверное, удачно. Потому что скоро кюнерозавры все вымрут. Другие решили, что ребра все-таки это такая вещь хрупкая. Не будем мы с ними экспериментировать. Давайте-ка мы лучше натянем перепонку на лапы. И они были бы молодцы, если бы натянули перепонку на передние лапы. Но они зачем-то сделали ее на задней. Получился вот такой вот странный шаровиптерикс. Ну, он, видимо, был слишком странный, потому что тоже скоро вымер. И летать задними лапами как-то не получилось. Ноги все-таки для полета не очень, видимо, подходят. А вот на передние лапы натянуть перепонку – это была идея удачная. И вот перед вами одно из животных, которое, возможно, стало уже натягивать перепоночку и потихонечку учиться летать. Есть версия, что наш склеромохол уже обладал перепонкой и мог парить с ветки на ветку. Хотя вот здесь на рисунке у него перепонки нет. А есть версия, что он тоже хотел летать, но не мог еще этого делать. И поэтому он просто высоко прыгал, как огромный тушканчик, как показано на картиночке справа. Но как бы там ни было, большинство ученых предполагают, что именно склеромохол дал начало группе птерозавров, то есть летающих ящеров. Тех самых знаменитых птеродактилей, птернодонов, кицалькоатлей и прочих-прочих. На самом деле есть и другие варианты. Вот вы здесь видите три кандидата, название дедули птеродактиля. Ну, склеромохол – это самая популярная версия. Ну, вот есть еще вариант из каких-то вот странных животных вроде эопартеи или непонятных протерозавров. Но, на мой взгляд, как-то склеромохол больше всего на эту роль подходит. Видите, у него такие тоненькие лапки, он такой весь легкий. Осталось только вот перепоночку натянуть и с ветки на ветку хотя бы начать планировать. А дальше уже и летать получится. Кстати, ученые действительно считают, что первые птерозавры только планировали, как современные некоторые ящерицы. А потом уже, когда у них перепонка стала достаточно крупной, они стали летать активно, как настоящие птички. Кстати, первые
птерозавры выглядели не совсем так, как мы привыкли. Вот мы сейчас следующую картинку посмотрим и постараемся их разглядеть. Во-первых, оказывается, все птерозавры были покрыты перьями. Вот это еще немногие знают, но это факт, который установили ученые. Первые мысли на этот счет стали появляться, когда обнаружили животное под названием Sordes pilosus. Даже название его говорит о том, что оно какое-то странное. Ведь его прозвали «нечисть волосатая». Именно так переводится Sordes pilosus. У него как будто все тело было покрыто маленькими волосами. Но так как волосы и ящерицы – это какие-то совершенно несовместимые вещи, ученые решили, что это просто им почудилось. Но гораздо позже, через 30 лет, обнаружили находку, которую вы сейчас видите. Вот видите, это только позапрошлого года, 2018. На этой находке было совершенно четко видно маленькие штучки, похожие на волоски, но в то же время не волоски это были, а перышки. Их детально изучили, выяснили, что это маленькие-маленькие странные перышки. И получается, что такими перышками был покрыт и Sordes pilosus, и вот это непонятное животное из Китая, и еще множество других птерозавров. Когда выяснили, что у птерозавров могут быть вот такие странные перья, похожие на шерсть, стали их находить все чаще и чаще. И сейчас уже абсолютно уверены, что все они были покрыты вот такими перышками, которые летать им вряд ли помогали, но зато, возможно, помогали им оставаться все время такими горячими парнями, которые могли активно летать. Ну и еще один важный момент, который относится именно к триасовым птерозаврам. Триасовые птерозавры в основном были хвостатые и относительно мелкие. Вот здесь показаны разные триасовые птерозавры. Некоторые из них рыбку ловили, некоторые насекомых, но все они были не больше ворона размера. Есть одно исключение, это Целестивентус, которого нашли тоже совсем недавно. Ну, это вот единственное исключение, а так вообще они были маленькие. А гигантские птерозавры – это история уже гораздо более поздняя. Такие появились только в меловом периоде. Но не будем торопиться. А пока давайте уже окончательно опустимся на Землю и познакомимся с некоторыми обитателями суши. Например, с ринхозаврами. Ну, в принципе, особо про них рассказывать нечего. Ну, бегали такие, похожие на ящерок, жевали травку. Ну, уж больно прикольная у них морда. Да и к тому же, жила их в трясе целая куча. Каждый динозавр его знал. Вот, так что я думаю, что и вам тоже познакомиться с ним бы не помешало. Будете хотя бы представлять, кого мог повстречать первый динозавр. Ну а дальше переходим, пожалуй, к самой интересной части. Прежде чем отправиться на поиски самых-самых первых динозавров, я хочу вас познакомить с некоторыми животными, которые решили притвориться динозаврами. Ну, причем они, конечно же, не знали, что они притворяются динозаврами, это мы уже так себе придумали. Они просто стали такого вида, как потом через миллион лет станут динозавры. Так что, наверное, в какой-то степени можно сказать, что это динозавры потом стали притворяться вот этими древними жителями Триаса. Но я думаю, что хватит уже беседовать, надо на них посмотреть, чтобы понять, о чем я говорю. Ну вот возьмем, например, одного из древних ящеров Триасового периода по имени Шрингозавр. Очень странное животное, которое было рогатое. На самом деле, вот рога – это относительно редкая вещь в природе. Но вот всякие рептилии, особенно динозавры, они рога очень любили и отращивали их часто и даже иногда многочисленные в очень странных местах. Ну и, конечно же, мы знаем, что самыми рогатыми, самыми знаменитыми были знаменитые трицератопсы. И вот внизу вы как раз видите череп трицератопса. И сравните его с черепом шрингозавра, который жил за сотни миллионов лет до трицератопса. Как видите, они очень похожи. То есть, действительно, древний шрингозавр чем-то походил на рогатых динозавров, которые появятся еще через 100 миллионов лет. Посмотрим на другого представителя древних родственников крокодила. Вот. Это фитозавры. Фитозавры, как несложно догадаться, очень похожи на крокодилов. Единственное, вот там на картинке сверху очень четко видно, что у них ноздря была в странном месте. Не на кончике морды, как у крокодила, а вот прямо на лбу. Но в остальном крокодил крокодилом. Чем же они такие странные, почему я про них решил рассказать? Дело в том, что они похожи на крокодилов, но это не крокодилы настоящие. Это их очень дальние родственники. Но некоторые очень дальние родственники крокодилов еще задолго до настоящих крокодилов стали плавать и охотиться на крупную добычу, на рыбу, и внешне стали походить на крокодилов. Хорошо, а сами крокодилы были? Были, конечно, но выглядели они тоже странно и были совсем не похожи на настоящих крокодилов. Вот это действительно прапрапрадед крокодила. Вот. Пока странные животные прикидывались крокодилами,
Настоящие крокодилы были длинноногими, бодро бегали за насекомыми и еще и, наверное, ловко лазали по деревьям. Вот, вы пока представьте себе парочку аллигаторов на дереве, а мы будем двигаться дальше. Итак, продолжаем сравнивать древних жителей Триаса с динозаврами. Встречайте этозавров. А где у нас тут этозавр? Называется, догадайтесь, трех раз. А на самом деле этозавр изображен на картиночке справа, а на картиночке слева это динозавр-надозавр. Ну, опять же, найдите 10 отличий. Представляете, некоторые ящеры были просто поразительно похожи на динозавров, хотя внутренне они были устроены, но абсолютно по-другому. И совершенно были динозаврам не родственниками. Ну, конечно, родственниками, но очень дальними. А при этом, вот смотрите, даже у того же надозавра и броня была. И травоядным он был, как настоящий у этозавра, прошу прощения, была броня, как у надозавра. Он был растительноядным и был относительно медлительным. Вообще, скорее всего, вел себя именно так же, как настоящие надозавры и анкилозавры через миллионы лет. Хорошо, следующий. Вот это были опаснейшие хищники. Ну, чем-то они, наверное, походили на таких четвероногих тираннозавров. Наверное, так. И в свое время они были настолько опасными, что могли съесть практически кого угодно. В триасовом периоде именно они правили землей, а вовсе не динозавры. Здесь, вы видите, они поедают древних звероящеров с клювом. А на следующей картинке они поедают первых динозавров. То есть в это время динозавры уже появились, но пока что они вовсе не были еще правителями Земли. И вот здесь вы видите, как Равезух поймал древнего динозавра, вроде ставрикозавра, и вот пытается его съесть на обед. Думаю, что у него получится. Да, странное время все-таки, триасовый период. Но давайте посмотрим на еще некоторых странных родственников Равезуха, которые... Более похоже даже, не знаю, на кого, на спинозавра, что ли? Или на диметродона? Хотя нет, он травку жует. Значит, на эдафозавра. В общем, берите любое животное, которое вы знаете, с парусом. И можете сравнить его с лотозавром и убедиться, что они очень похожи. Хотя на самом деле лотозавр, если брать его родню, не является родственником ни диметродона, ни спинозавра, а его ближайшим родственником является крокодил. Ну, природа иногда бывает просто поразительной, согласитесь. Следующее животное. Следующий житель Триаса, которого мы встречаем, он внизу нарисован, если что. Его зовут Эфидия. И Эфидия очень похожа на динозавра орнитомима. А орнитомим – это динозавр, который очень похож на птицу. Таким образом, наша Эфидия похожа на динозавра, похожего на птицу. Ой, все, извините, у меня мозг сломался. Совсем запутал меня этот триасовый период. Ну что делать? Действительно, было и такое. Представляете себе, это опять же дальний родственник крокодила, который был безумно похож на динозавра, который появится через миллионы лет. Ну, это один из известных палеонтологов, который его писал. А вот, собственно, и сам динозавр наш появляется. Давайте еще раз на него полюбуемся. Ой, динозавр. Я его даже сам динозавром называю, хотя он не динозавр. Наша круротарза, наш крокодиломорф, похожий на динозавра. Да, красивая Эфидия, правда? Ну и вот теперь, когда мы уже увидели даже некоторых крокодилов, похожих на динозавров, пора уже посмотреть и на динозавров, которые еще не очень похожи на настоящих динозавров. Настала пора, наконец-то, познакомиться с первыми динозаврами. Динозавры, конечно же, обладали множеством удивительных особенностей, которые, наверное, и позволили им в дальнейшем стать королями Земли. Возможно, даже у первых динозавров были перья. У них было отличное зрение. Большинство первых динозавров отлично бегало на двух ногах, что позволяло им пересекать огромные пространства, в том числе перебегать пустыни, например, перемещаясь от оазиса к оазису. Ну вот, были у них еще некоторые замечательные особенности внутреннего строения, которые позволяли им действительно быть очень активными, очень проворными, и это, безусловно, было важно в мире, в котором в любой момент тебя кто-то мог укусить за хвост. Итак, как же появились динозавры и как выглядели их прадедушки? На самом деле, сейчас ученые выделяют особую группу, которую назвали динозавроморфы. Это все родственники динозавров, и кто-то из них является дедушкой динозавра. Но кто точно, мы не знаем. Поэтому я вам покажу только парочку таких вот наиболее вероятных кандидатов. Но я вот не уверен, что кто-то из них на самом деле дедушка динозавра.
Но вот один из них – это лагозух. Возможно, он мог подняться на две лапки, возможно, он на четырех перемещался, но определенно был маленький такой, чуть побольше курочки, очень проворный, и этим он вполне походил на первых динозавров. Еще одно животное, ну, практически такое же, ну, вот зовут его силезавр. Тоже маленький, тоже длинноногий, и тоже, возможно, он стал дедушкой динозавра. Так как они все очень похожи, очень сложно сказать, кто именно является дедулей. Но известно одно, что первые динозавры тоже были очень похожи на последних динозавроморфов. Да так похожи, что иногда даже сложно сказать, где заканчивается последний динозавроморф и начинается первый настоящий динозавр. Ну, пока вы любуетесь на карту, на которой показано, где жили самые древние динозавры, а точнее, где их находили. Возможно, жили они вообще везде. Ну, а вот, собственно говоря, один из самых первых динозавров или же последних динозавроморфов. Зовут его ньясозавр. Жил он примерно 242 миллиона лет назад на территории, которую мы сейчас называем Африкой. Некоторые считают, что это самый первый динозавр. Действительно, более древних динозавров не находили. Но некоторые не уверены, что это самый древний динозавр. Почему? Да по той простой причине, что от этого ньясозавра нашли буквально пару костей, по которым сложно сказать, все-таки это динозавроморф или динозавр. Есть другой динозавр. Давайте посмотрим. Вот он, эураптор. Вот эураптор, от него много костей нашли, и он абсолютно точно уже настоящий динозавр. Но он жил попозже, через 7 миллионов лет. 235 миллионов лет до нашей эры. Поэтому до сих пор ученые спорят. Аргентинцы, конечно же, кричат, что именно у них жил самый первый динозавр. Это эураптор, жил он 235 миллионов лет назад. Ну, а африканцы, понятное дело, кричат, что самый первый динозавр у них – это ньясозавр. Ну, а пока они спорят, мы любуемся на нашего эураптора, который был двуногим, проворным, всеядным, и продолжаем знакомиться с другими первыми динозаврами. Да, можно следующий. Сейчас перед вами появится один из самых хорошо сохранившихся древних динозавров, который вы, кстати, нашли вот совсем-совсем недавно, только в конце прошлого года. Зовут его Гнатоворакс. Он сохранился настолько хорошо, что удалось даже изучить строение его мозга. И оказалось, что мозг у него был уже ну, такой неплохой. То есть не то, чтобы он был умник и мог там решить теорему Пифагора, но, по крайней мере, для жителей триасового периода он уже был достаточно сообразительный. И главное, он был очень юркий. У него было очень хорошо развито обоняние и отлично, как это, баланс в теле у него отличный был. Хорошо был развит мозжечок, который позволял ему быть очень ловким. Что, конечно же, было важно для первых маленьких шустрых динозавров. Но, кажется, пора просыпаться. Мы вернулись. Итак, следующий динозавр триасового периода, тоже один из самых известных, это геррерозавр. Ну, в принципе, они все так похожи, что вы можете просто, если вы большой любитель динозавров, запоминать эти имена, чтобы потом похвастаться перед друзьями, что вы знаете миллион триасовых динозавров. А так, ну, что про них рассказывать-то? Ну, маленький, на двух ногах бегал, мясо кушал, был чуть побольше собачки. Все, познакомились, поехали дальше. Нашли его, опять же, в Аргентине. Вообще, в основном, все динозавры древние – это Аргентина и Бразилия. Аргентина и Бразилия. Вот. Короче говоря, нравилось им где-то там в Южной Америке. А дальше я вас хотел познакомить с парочкой динозавров, которые жили в пустыне. Причем вот абсолютно точно посреди древней пустыни. Возможно, что как раз они там выживали только за счет своих длинных ног, которые позволяли им бегать на огромное пространство и выискивать где-нибудь водичку, где-нибудь оазис, а где-нибудь вкусную еду. Вот один из таких типичных пустынных динозавров, зовут его Тава. Здесь его изобразили с перышками. Ну, я, в принципе, говорил, возможно, первые динозавры были действительно уже с перьями. Вот, пожалуй, самый известный динозавр триасового периода. Зовут его Целофиз или Целофизис. Он тоже не очень крупный, но он очень шустрый, очень верткий и один из наиболее таких живучих. Он просуществовал ну, практически 10 миллионов лет, что для динозавров просто невероятная величина. Дожил даже до юрского периода. Ну, а еще это динозавр, про которого рассказывают страшные истории. Говорят, что этот динозавр малышей своих ел и был страшным каннибалом. А связано это с тем, что костей этого динозавра нашли целую кучу, и в том числе нашли скелеты внутри, на том месте, где был желудок, там оставались маленькие косточки. И когда стали изучать косточки, которые были на месте желудка,
оказалось, что там косточки малыша-динозаврика, малыша-целлофиза. И все подумали, что он злостный, поедал своих малышей. Но на самом деле оказалось, что он не сильно злостный. Когда переизучили эти кости, выяснили, что это кости маленького такого длинноногого крокодильчика. Как раз на этой картинке вы видите, как он за ним гоняется. Так что на самом деле малышей он своих не ел, хотя, может быть, и ел. Так, я машу руками, машу ногами. О, вот, как раз тот самый знаменитый скелет. Присмотритесь, возможно, вы там увидите кости детеныша. Присмотрелись? Молодцы. Надеюсь, что вы опытные палеонтологи, сразу распознали, что это крокодильчик. Ну, а вот, собственно говоря, как раз этого самого крокодильчика длинноногого наши целлофизы и поедают. Итак. Ну, вот что-то мы все с вами про хищников да про хищников, а динозавры, как известно, были растительноядными. И с некоторыми растительноядными я вас тоже обязательно хочу познакомить. Они ведь тоже появились в триасовом периоде. И вот перед вами один из них. И вы, наверное, никогда не поверите, но, возможно, это дедуля диплодока. Да, Сатурналия считается одним из самых древних родственников знаменитых зауроподов. Хотя, ну, животное это было, ну, ростом с человека, представляете себе. Но уже кое-что заметно. Например, заметно, что у него стала длинная шея. Но, впрочем, даже за время триасового периода вот эти родственники зауроподов сильно изменились. И уже в концу триаса они стали животными, ну, впечатляющего размера. Достигали длины, пардон, уже 10 метров. То есть это как два слона. Конечно, не диплодок, но все же ого-го. Одним из самых крупных считается Ингентия прима. Тоже из Аргентины, кстати. Ну и еще очень известные платиозавры, которые не только по Аргентине гуляли, но и гуляли по той территории, которую мы называем Европой. Возможно, кстати, и у нас, где-то на территории России, огромные стада этих платиозавров тоже разгуливали. Хотя вот, к сожалению, костей их мы ни разу не находили. Следующий. Ну и еще один дедуля. Дедуля птицетазовых динозавров. Кто такие птицетазовые, если вдруг кто забыл? Это почти все травоядные, кроме зауроподов. То есть, скажем, какие-нибудь трицератопсы, стегозавры, там, утконосые динозавры и прочее, прочее. Вот у всех у них когда-то был общий дедушка. И возможно, что звали его пизанозавр, и выглядел он именно так, как вы видите на этой картинке. Он, в принципе, похож на этих травоядных, да? Пластинки ему на спине поместить, вот вам уже и стегозавр. Рога на морду прилепил, но практически трицератопс. Правда? Нет? Ну ладно, я старался. Не уверены ученые точно, что это дедуля, но это пока что самый вероятный вариант. Ну а мы тем на сегодняшней лекции. Да. Отвисли? Ну тогда отвисли, значит едем дальше. Итак, значит показываю одних из последних звероящеров. Перед вами дицинодон. Хотя он и был одним из последних звероящеров, но при этом в триасовом периоде их было много. То есть не казалось, что они вымирают. Дицинодоны, такие как плацерии, формировали огромные стада, которые бродили вот по всей территории Северной Америки. Другие дицинодоны, листерозавры, тоже были очень широко распространены, их находят сейчас практически везде. Так что их мало осталось по разнообразию, они все были какие-то похожие, у всех там клыки торчали, клювик, но по количеству их было просто полным-полно. И я думаю, что вот именно их-то на завтрак и любили пожевать первые динозавры, а также эти ровизухи. Кстати, на одной картинке мы видели как раз ровизуха, поедающего дицинодона. Другой звероящер еще, не млекопитающий, а звероящер. Это циногнат. Я надеюсь, он сейчас появится у нас на экране. В принципе, мы его уже тоже в одной из передач наших видели. Он похож немножечко на собачку, и, в принципе, предком собачки он и является. Ну и именно в триасовом периоде уже появились самые настоящие млекопитающие. То есть мы, а точнее наши прапрапрапрадедушки. Но они были совсем крошечными. Вот вы можете полюбоваться на наших давних-давних родственников. Ну, а мы на этом нашу лекцию уже совсем будем заканчивать. Заканчивается триасовый период великим вымиранием. Но вымерли не динозавры отнюдь, а вымерли некоторые звероящеры, и вымерли вот эти все древние родственники крокодилов, похожие на динозавров. Всякие там шарингозавры, всякие ровизухи и прочее, прочее.
Вот почему они вымерли, ученые на самом деле до сих пор не знают. Но в чем они уверены абсолютно, так это в том, что благодаря тому, что вот эти огромные древние родственники крокодилов вымерли, маленькие шустрые динозавры получили возможность завоевать Землю. И они этой возможностью, конечно же, тут же воспользовались. Об этом мы знаем, потому что дальше наступит юрский период. А юрский период уже стал временем настоящего расцвета именно динозавров. Их стало очень много, и они стали уже настоящими великанами. Ну, и на этом я хочу закончить мою лекцию. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что, несмотря на технические трудности, вы все еще в эфире вместе со мной. И я очень надеюсь, что вы мне в эфир сейчас отправите свои вопросы, которые наверняка у вас накопились. Итак, жду ваших вопросов. Ну, виснет. Когда виснет, я тоже вижу, что виснет. Мое видео я не вижу. Я вижу картинки, я вижу, что они подвисают иногда. Почему они виснут, я не знаю. Надо разбираться. Так, головоногие смешарики вижу. Это не вопрос. Это утверждение. Мог ли один дилирозавр Ингентию Приму убить или нет? Да нет, конечно, я вас умоляю. Дилирозавр – это, ну, условно говоря, по размерам волк, да? А Ингентия Прима – это два слона. Причем, то есть, надо даже не с кем сравнить. Ну вот. Ну вот как вы думаете, один волк слона хотя бы может забить? Ну, как бы, я бы ставок на волка точно бы делать не стал. Поэтому, конечно же, дилирозавр Ингентию завалить не мог. Я вообще, на самом деле, сомневаюсь, что в триасовом периоде кто бы то ни был из динозавров мог справиться вот с такими великанами, как Плотиозавр или Ингентия Прима. Если и могли их загрызть, то только в молодом возрасте. Или же, может быть, с ними могли справиться какие-то древние родственники крокодилов, вот эти вот псевдозухи вроде ровизухов. Вот они, может быть, могли бы справиться. А динозавры вряд ли. Хищные динозавры, триаса, они мелкие были. И вряд ли они были настолько умными, чтобы объединяться в стаи. Скажите, был ли Леоплевродон в триасе? Нет, Леоплевродон появился у нас уже в юрском периоде. Леоплевродон является родственником плезиозавра, и плезиозавры появились раньше. Я уже сказал, что плезиозавр классический появился только в Юре. В начале юрского периода появляются настоящие плезиозавры, а потом у некоторых из них укорачивается шея, они становятся такими мощными великанами и уже становятся плезиозаврами и леоплевродонами. Юля, 10 лет, говорит спасибо за лекцию, на здоровье. А кто был первым динозавром? Я, в принципе, старался на эту тему рассказать. Жалко, что не все меня поняли. Однозначного ответа нет, потому что очень сложно отличить последних предков динозавров, так называемых динозавроморфов, от первых настоящих динозавров. Поэтому есть две кандидатуры. Во-первых, это ньясозавр из Африки, который жил 242 миллиона лет назад. А во-вторых, это эораптор из Аргентины. Вот кто-то из них был первым динозавром. Иногда еще некоторые бразильские динозавры тоже становятся кандидатами. Вот, все их там возраст определяют, и вот все пытаются доказать, что они были подревнее, чем эвораптор. Например, гирирозавр тоже считается одним из самых-самых древних. Ставрикозавр тоже очень древний. Но они все вот как-то быстро появились, видимо, удачная оказалась моделька динозавра, и уже потом динозавров стало так много, что сомневаться в том, что они появились, не приходится. Морские коньки были в триасе. Морских коньков в триасе не было. Вообще, на самом деле, родственники селедок, там, не знаю, морских коньков, окуней и так далее и тому подобное, то есть настоящие костистые рыбы, как их называют, стали многочисленными только в меловом периоде. Вот. А, собственно, родственники морских коньков, морские иголки, появились уже в палеогене после вымирания динозавров. А настоящие морские коньки вообще только в неогене появились, то есть всего лишь там около 10 миллионов лет назад. Но про морских коньков у меня еще будет лекция длинная, подробная, так что все вопросы там уже будете задавать. Хотя, я думаю, вопросов после лекции не останется. Получается, что динозавры и млекопитающие развивались одновременно? Да, именно. И вот это как раз просто поражает. Многие думают, что млекопитающие появились вот только там в конце эпохи динозавров, а до этого толком никого-то и не было. А на самом деле ничего подобного. Динозавры и млекопитающие вообще вот буквально в один и тот же момент появились. Может быть, млекопитающие, там, не знаю, на 5 миллионов лет попозже. И вот почему млекопитающие не смогли сразу стать большими и крупными и сильными, непонятно. Возможно, что им вначале эти самые несчастные ровизухи и прочие псевдозухи мешали.
а потом динозавры всю жизнь портили. Мария, 7 лет. Почему вымерли звероящеры? Вопрос сложный на самом деле. Большинство звероящеров вымерло во время пермтриасового вымирания, то есть около 250 миллионов лет вот до всей этой истории, которую я сегодня рассказывал, до триаса. И вымерли они из-за той же самой причины, из-за которой вымерли все остальные животные в конце пермского периода. Что это была за причина, тоже не совсем понятно, но вот есть версия, что Земля конкретно перегрелась, там вулканы извергались, они выделяли газы, которые формировали вот такую парниковую шапочку, как это говорят ученые, то есть жарко на Земле становилось, потом все континенты столкнулись, пустыни стали распространяться. Ну и вот все это вместе привело к тому, что Земля так перегрелась, что большинство животных не выдержало этого и погибло, в том числе и большинство звероящеров. Некоторые звероящеры, вроде дицинодонов, жили уже в триасе, но они вымерли в конце триасового вымирания. А вот из-за чего это вымирание случилось, ну вообще, честно говоря, непонятно. То есть оно еще более загадочное. Ну а дальше уже звероящеров осталось так мало, что они вот просто им уже места, видимо, на планете не нашлось. И они уже еле-еле доживали свой век, в конце концов вымерли окончательно в меловом периоде. Там уже их судьба уже была предрешена. Кто был самым большим среди хищников? Самым большим среди хищников. Я так понимаю, что речь про триасовый период, да? Если брать триас, то, пожалуй, что вот ровизухи и еще... В начале триасового периода были тоже очень крупные хищники. Звали их красные крокодилы. В популярной литературе их так зовут. А вот научное название сейчас из головы вылетело. Сейчас подгляжу в своей шпаргалке. Так, давайте... Ну вот они были самыми большими. Получается, все живые существа имеют. На этот вопрос я не могу ответить. Так, а в кого превратились и ихтиозавры в процессе эволюции? А ихтиозавры в процессе эволюции уже ни в кого не превратились. Они так и были ихтиозаврами. И ихтиозаврами и умерли в меловом периоде. Вот, ихтиозавры, к сожалению, или к счастью, но потомков не оставили. Так, почему морские лилии не вымерли? Я не могу сказать точно, почему они не вымерли, но, видимо, никаких конкурентов у них не было. Они себе сидят спокойненько, фильтруют своими щупальцами. Ну, кто им мешает? Только кораллы. Но они вроде с кораллами уже еще там 500 миллионов лет назад поделили... так сказать, места обитания. Ты там ешь это, я ем это. И все, и нормально вместе существуют. То есть ничего им не мешало вымирать. Особо они не очень-то неприхотливые, скажем так. Они могут во многих местах жить. Поэтому, видимо, никогда не создавалось таких условий, чтобы им было так плохо, чтобы вымереть. Они заняли свою нишу, им никто не мешает. Если какой-нибудь сильный, злостный конкурент бы стал появляться, вот тут, возможно, им бы стало нехорошо. А звероящеры – это не предки млекопитающих? Звероящеры – это именно и есть предки млекопитающих. Об этом я несколько раз говорил. Жалко, что не все это еще осознали. Больше того, вот я сейчас показывал циногната, похожего на собачку. Вот считается, что именно циногнаты там, и их родственники были самыми древними предками, самыми последними звероящерами, то есть предками млекопитающих. Вот. Получается, все живые существа имеют одного предка, а значит, любое живое животное в очень далекий период предок любого другого. Не то чтобы любое живое существо предок любого другого. У каждого есть свой предок. Ну да, безусловно. Не было никогда такого, по крайней мере, согласно современной теории, когда бы живое существо появлялось неизвестно откуда. Конечно, у любого живого существа был какой-то предок. И если мы, например, захотим своих предков найти, мы их найдем и в, там, не знаю, и в каком-нибудь там триасовом периоде, и в пермском периоде, и в археи мы найдем каких-нибудь своих предков. Просто другой разговор, что каждый раз наши предки будут выглядеть по-разному, и чем мы будем дальше забираться, тем меньше они будут похожи на нас. Там предки нас, которые жили, 100 тысяч лет назад были такими же, как и мы. Те, которые жили 5 миллионов лет назад, они уже были похожи на обезьяны. Там предки, которые жили во время триаса, они были похожи на мыши, уже на нас мало походили. Наши предки, которые жили, 500 миллионов лет назад, они вообще на рыбу смахивали. Вот, и совсем на нас были не похожи. Вот как-то так.
Сейчас, одну секундочку, я все-таки хочу посмотреть, как звали раннего, самого раннего триасового хищника, который был тоже очень страшный. Может быть, вы захотите потом про него почитать. И потом отвечу на следующий вопрос. А зовут его... Вот он, красный крокодильчик. Зовут его... Эритразух. Вот как его зовут. Вот эритразухи, они были тоже очень страшными и самыми опасными были хищниками своего времени. А время — это самое начало триаса. Хотя нам бы они не показались такими страшными, потому что длиной эритразухи были всего лишь 2 метра. Но в свое время, вот в начале триаса, когда там только-только все вымерли после великого вымирания, там вообще никого большого не было, и эритразухи были самыми страшными. Они тоже такие были на четырех лапках, широко расставленных и с огромной мордой. Чем-то походили на ревизухов. Так, где в Подмосковье можно найти окаменелости триасового периода? Нигде. Ну, честно. Вот у нас триас в Подмосковье, скорее всего, был наземный. То есть здесь у нас была суша. И это было замечательно. То есть у нас тут бродили всякие эти гигантские, там страшные ревизухи, возможно. Возможно, у нас тут бродили плотиозавры и прочее, прочее. То есть, конечно, это прекрасно, и было бы очень здорово найти их кости. Но, к сожалению, у нас либо эти кости вообще не сохранились, либо, когда потом сюда пришло во время юрского периода море, все это благополучно смыло и разрушилось полностью. Поэтому ничего от триасового периода у нас в Москве и в Подмосковье найти невозможно. Ой, ах. И вообще, честно говоря, на территории России триасовых пород не очень много. И практически нигде нельзя найти какие-то кости древних животных. Чаще всего у нас находят триасовые растения разные и находят различных триасовых насекомых. Особенно шикарные места вот именно с растениями и насекомыми – это Сибирь. Вот там... Такая огромная плата была покрыта вначале лавой, а потом там стали накапливаться первые триасовые какие-то вот как раз растения и насекомые. И туда ездят и там их собирают. Ревизуха – это крокодил? Смотрите, ну ревизуха – это не совсем крокодил. Есть такая группа организмов, которых называют псевдозухи или круротарзы. Вот псевдозухи или круротарзы – это кто? Это крокодилы, ревизухи, этозавры, вот, и еще много-много-много разных древних вымерших животных. То есть крокодилов и ревизухов относят вместе к круротарзам. Вот. То есть они очень близкие родственники, но все-таки это не совсем крокодилы. Можно назвать их крокодилообразные. Вот так. Такс. Ну, что-то вопросы, кажется, закончились. Ну, давайте, дамы и господа, я жду еще минутки 3. Если вопросов больше нет у матросов, значит, будем считать, что всем все прям супер понятно, и вы теперь специалисты по триасу больше, чем я. Так, ждем-с. Верим, надеемся, ждем. Похоже, что не дождемся. Ну... Информации было много, лекция такая получилась довольно насыщенная, особенно разными названиями разных животных, разными картинками. Поэтому советую вам потом еще, если будет желание, эту лекцию как-то пересмотреть, потому что, наверное, не сразу вы все поняли. Вот. Ну и надеюсь, что вы полюбите триасовый период так же, как и я, и, может быть, даже захотите когда-нибудь про него поподробнее прочитать. К счастью, есть некоторые книжки, даже такие... популярные, и в том числе детские, про триасовый период, вот, в которых вы сможете еще раз познакомиться со всеми этими удивительными животными, и с первыми динозаврами, и с вот этими крокодилообразными, похожими на динозавров. Ну и, конечно же, получше разберетесь, как именно древние животные ушли в море и научились летать. О, только со всеми попрощался, а тут вопрос. Ну ладно, отвечу. Зачем черепахам панцирь? Ну, это-то, я думаю, понятно зачем. В первую очередь для того, чтобы защищаться. Я думаю, что именно такая функция была изначально у панциря. Единственное, вот удивляют эти древние черепахи, у которых почему-то половинка панциря снизу. Как вот они ими защищались, непонятно. Ну, а так, в принципе, все логично. Вот, если вы видели когда-нибудь, как пытаются выковырять черепаху из панциря разные хищники, выглядит это весьма забавно. И чаще всего у них не получается, потому что панцирь штука классная. А летом у вас будут лекции?
У меня лекции постоянно. Вообще всю жизнь у меня все время какие-то лекции идут. Другой разговор, будет ли вот еще продолжаться наш проект «Динозаврики» и все-все-все, вот это я сказать не могу. Пока до окончания карантина будет точно. А конкретно мне сказали сидеть дома до конца мая. Так что до конца мая мы точно сидим, а дальше посмотрим.

0: Прости, не трясся.
1: Такой, а, это лакей принца Насау-Зеинского. Ну, если таковы повар с лакеем, то каков же хозяин? И она попросила Потемкина представить ей последнего паладина Европы, в кавычках. С той поры он вошел в ее кружок. Роман «Фаворит» прекрасный, но это художественное произведение. В действительности все, конечно, могло быть и было немного иначе. Принц Насау-Зеинский был полководцем, большим военным командиром и флотоводцем. Но еще более он известен как удачливый международный авантюрист. Вообще международный авантюрист – это целая плеяда деятелей XVIII века. От Сен-Жермена и графа Калиостро до рыцарей плаща и шпаги, продававших свою твердую руку самым разным монархическим домам Европы за деньги, за большие. У нас есть те, кто служат за идею, и было всегда так, и есть сейчас, из патриотических, личных, амбициозных, товарищеских, разных представлений, из интереса. Ну, а есть те, кто служат просто за деньги, в этом нет ничего предосудительного. Да и, в общем-то, таких большинство. Но вот такие международные авантюристы, как Насау-Зеинский, кому только не служили за большие деньги, и делали это весьма и весьма весело. Таков был XVIII век. Имен у этого принца было несколько. В Германии его звали Карл Генрих Насау-Зеинский, в России Николай, либо Николай Отто, во Франции Шарль Отто Насау-Зиген. Ну и, в общем, по происхождению это французский или франко-немецкий аристократ, знатный человек, но не принц. Принцем он именовал себя самовольно. Вы спросите, так можно было? В те времена можно. Его предки, по-моему, даже дед его и родители были лишены имперским судом в Вене права называться принцами. Им было предписано называться баронами. Ну, там это было связано с какими-то неравными браками, в общем, особенности семейного законодательства европейского той поры. В Европе никаким он не был ни принцем, а был бароном. Но наш Насау-Зиген не был бы Насау-Зигеном, если бы не плевал с высокой колокольни на решение имперского суда и продолжал и именоваться, и подписываться, и заключать договора, и вступать в брак исключительно как принц. Мать его была француженка. В юности он вступил во французскую армию лейтенантом, воевал в Семилетней войне против немцев. Далее, интересно, попал в какие-то жуткие долги, хоть и барон. Долги будут преследовать его всю жизнь. Видимо, жить посредством не относилось к способностям и талантам принца-барона. И вот он от долгов сбежал не абы куда, а в Южную Америку, точнее, в Аргентину. В Аргентине прятался, прославился тем, что убил ягуара. Ягуар прыгнул на его товарища, а принц прыгнул на ягуара саблей, шпагой, кинжалом, спас товарища. Путешествовал, отправился еще в кругосветное путешествие, все это скрываясь от кредиторов европейских. Был на Таити, как многие известные наши мультипликационные герои. На Таити тоже прославился. Там с дипломатическими, естественно, целями, ради установления контакта с местными. Был риск, что французскую команду там съедят местные жители. Вот он ради установления контакта вступил в самую что ни на есть интимную связь с женой вождя местного таитянского племени, местного царька. Причем это все было официально, так у них было принято, чтобы доказать свою лояльность. Очень этим гордился, возможно, делал это не без удовольствия. Установил контакт дипломатически с местными жителями. Потом, после возвращения в Европу, поступил на службу короля и инициативно выступил с проектом собрать частную военную флотилию, то есть такую не просто частную военную компанию, а морскую ЧВК. Приобрел или построил 5 фрегатов военных и полностью оснастил их за счет частного инвестора, фамилию которого все вы знаете. Инвестора звали Бомарше. Знаменитый французский писатель был человеком очень разносторонним. Он занимал высокое положение при дворе французского короля. У него был даже титул генерал-лейтенант королевской охоты. Ну, с учетом любви французских монархов к королевской охоте, наверное, титул был весьма

высокопоставленные. Также он был, между прочим, еще учителем музыки детей французского короля и крупным предпринимателем. Кстати сказать, боролся за эксклюзивные права работорговли. Представляете, какой уровень международного бизнеса был? Эксклюзивные права работорговли от имени Испании в Америку. Вот какой-то такой он образовывал Бомарше международный консорциум, ворочил крупными капиталами и потом разорился в конце концов. Мы его помним как прекрасного драматурга. Все остальное пусть останется на его совести. И очень остроумного человека, безусловно. Так вот, на деньги Бомарше принц Нассау-Зигинский оснастил 5 фрегатов и стал воевать с англичанами. Воевал он не очень успешно. Флотилию Нассау англичане сожгли. И после разгрома своей флотилии он, не унывая, отправился в Испанию, где решил осаждать британский Гибралтар. Ну, то есть он вступил в армию испанскую, осаждающую Гибралтар. Осада, штурмы, все там было серьезно. Принц командовал батареей, обстреливал эту крепость. Батарея вся взорвалась. Удачно попало британское ядро в пороховой склад. Гибралтар выстоял. Наверное, и ночи и быть не могло, потому что среди защитников Гибралтара был сам барон Мюнхгаузен, ну, по крайней мере, если верить классической книге Эриха Распе. В сражении принца Нассау с Мюнхгаузеном Нассау потерпел поражение, однако испанский король оценил его усилия, наградил его титулом гранда, то есть теперь он был не только принц-барон, но еще и гранд первого класса с правом, внимание, разговаривать с королем Испании, не снимая головного убора. И хотя наш Нассау немало на этой войне заработал, а он во всех войнах участвовал исключительно с целью заработка. И жалование высокое, ну и плюс доля в добыче. Доля в добыче самое главное на войне. Все равно с долгами расплатиться не смог. И опять стал, спасаясь от долговой тюрьмы, мотаться по Европе. Достиг Польши. В Польше познакомился с королем. Станиславом Августом. Он умел дружить, видимо, установились у него дружеские отношения. Ну, дальше через короля он познакомился с гораздо более влиятельным человеком, с самим светлейшим Потемкиным. В Польше женился на польской графине, то есть теперь он еще и польский граф, а король ему еще удостоил титула магната, это высшая польская знать. Дворец был, кстати, в Варшаве у принца-барона Гранта, магната, графа Нассау. Через Август он втерся в доверие к Потемкину. И когда Потемкин организовывал путешествие Екатерины в Крым, чтобы показать там все свои достижения, и Черноморский флот, доказать матушке императрице, что не зря все усилия, а они были более чем не зря, Потемкин решил сформировать такой круг иностранцев вокруг Екатерины, дабы придать этой поездке международный статус. Ну и пригласил Нассау присоединиться к большой иностранной команде, сопровождавшей Екатерину во время путешествия. Екатерине сначала Нассау заочно не понравился. Она плохо о нем была наслышана, попеняла, что он пригласил в делегацию какого-то сомнительного персонажа, но потом познакомилась, изменила свое отношение, тоже пленил он государыню-императрицу, видимо, умел общаться. Она его произвела, во-первых, контр-адмирала, взяла на русскую службу, но все-таки он командовал французской флотилии, как-никак. Участник кругосветного путешествия везде бывал, от Аргентины до Таити. Поэтому стал русским контр-адмиралом. Она ему подарила Массандру. Матушка умела делать широкие жесты и большие подарки. Надо понимать, с вами будем реалистами, что тогда Массандра была не одним из лучших, обширнейших виноградников, уж точно в Восточной и Центральной Европе. Не было там никаких дворцов, никаких красот. Массандра была пустырем. А как раз принц Нассау, по легенде, завез из Франции в Массандру виноградные лозы. Первым их там посадил и начал культивировать виноградарство, виноделие. Если это так, то это хорошо. Вот за это мы ему точно скажем спасибо. Это в плюс, как говорится. Дальше начинается служба принца-барона Российской империи. Он участвует в русско-турецких войнах, причем командует грибными флотилиями. Были у нас такие. Победил турецкий флот, сжег под Очаковым. Потом Екатерина назначит его командиром такой же грибной флотилии в Финском заливе. Начнется война со Швецией. Я вас отсылаю к лекции об адмиралах Чичаговых. Послушайте, как раз старший Чичагов – это герой той самой Екатерининской войны со Швецией. Там тоже Нассау одержал несколько побед и был пожалован орденом
Андрея Первозванного. Беда вот в чем. Я, честно говоря, не знаю, как Нассал общался с матросами. Вероятно, все было через офицеров и мичманов, потому что русским Нассал не владел. По легенде, по-русски он знал только два слова. Две команды. И те с чудовищным, вероятно, французским акцентом. Зато кричал их очень громко на корабле. Это была команда «Вперед! Пирог! Пирог!» произносил как «пирог» нашим слышалось. И грибная флотилия все-таки «Гриби!» «Гриби» — это по Нассалу было «грибы», «грибы», «грибы». В общем, наши матросы прозвали его «пирог с грибами». Как у нас был генерал Венцов-Огородье, а адмирал Нассау-Зигинский был «пирог с грибами». «Вперед! Гриби!» Русско-шведская война. Чичагов одерживает большую победу, а грибная флотилия Нассау к моменту этого сражения под Выборгом не успела. И принц Нассау, амбициозный, настолько раздосадован, что не смог отличиться, что он решил добить шведский флот в одиночку. Несмотря на крайне невыгодную для грибных судов погоду, как писали потом, предпринял абсолютно авантюрную атаку своей грибной флотилией на шведский флот и был тотально разгромлен. Это было большое поражение. Много наших моряков погибло. Кстати, это вообще последнее в истории сражение с участием большой грибной флотилии. Так в один миг доселе непобедимый на русской службе Нассау потерял всю свою репутацию великого флотоводца. Гордый принц-барон, граф-магнат Грант, попросился в отставку, отправил во дворец Екатерине свой адмиральский патент и все свои ордена, полученные на русской службе. Императрица оценила его благородство и вернула ему ордена и патент со словами: «Мой дорогой принц, одна неудача не может истребить из моей памяти то, что вы 7 раз были победителями моих врагов и на юге, и на севере». Вот так красиво. После окончания русско-шведской войны, которая, к сожалению, кстати, из-за поражения этого последнего, мы свели в ничью, к нему приехал какой-то француз из Парижа с совершенно сумасшедшим проектом. И с этим проектом Нассау стал мотаться по всему Петербургу, вербуя себе сторонников. Это был проект ни много ни мало, только наш принц мог, конечно, всерьез этим озаботиться. Проект организации похода в Индию. По Волге, через Среднюю Азию, затем через Гималайи. Нассау пробился к Екатерине, и проект свой ей представил. Бумаги попали к Потемкину, и Потемкин, как человек практичный, высмеял эту идею. Конечно, он не состоялся. Хотя потом, помним с вами, Павел Петрович с Наполеоном вновь всерьез к этой идее возвращались. Далее во Франции революция. И революционные войска, все эти оборванные с большим энтузиазмом и боевым духом, французские полки захватывают родовое владение принца, город Зиген, земля Северная Рейн-Вестфалия. Вы спросите, почему, владея целым городом, наш принц-барон постоянно скрывался от кредиторов и постоянно был в долгах? Ну вот потому что жить посредством, возвращаясь к началу нашего разговора, не умел. И принц отпросился у Екатерины домой, во Францию и Германию, где стал собирать французских эмигрантов, роялистов, для организации освободительного похода освобождать свое графство, свой город. Всех этих роялистов он за свой счет кормил, поил, возможно, вооружал, распродал все подарки от Екатерины, включая золотые шпаги за храбрость. Опять остался всем должен, но военный поход освободительный так и не состоялся, потому что должных денег Нассау не собрал. Все, что собрал, опять как-то неудачно растратил. А тем временем, когда наш дорогой принц, барон Нассау-Зигинский, отправляется в Европу, пытаясь отвоевать свой город, свои родовые земли, в России к власти приходит император Павел I. И вот, пожалуйста, показываю вам уникальный экспонат. Это мундир офицерский батальона великого князя Константина Павловича, входящего в состав гатчинских войск. Собственно, это мундир офицера гатчинца.
Ну, что такое гатчинские войска, мы понимаем с вами. Так назывались отряды войск, расположенные в Гатчине и Павловске и находящиеся в непосредственном распоряжении цесаревича Павла Петровича, в бытность его наследником престола. То есть никаким государственным делам матушка его на пушечный выстрел не подпускала, на войну ехать не разрешала, сколько он раз не просился, командовать боевыми частями не позволяла, но забавляться поблизости, относительно поблизости от столицы, в Гатчине – это пожалуйста. Создай свою маленькую армию, строй там все, что хочешь, хоть микрофлотилию, открывай аптеку, открывай больничку, только не лезь в государевые дела, дорогой мой сынок. И не напоминай мне о своем отце. И вот мундир офицера гатчинца. Чем он интересен? Кстати, гатчинская армия была не такой уж маленькой. Когда императрица скоропостижно скончается, и гатчинцы войдут в Петербург, то, как вспоминали современники, у нас сложилось ощущение, что в течение дня столица занята иноземным войском. Ну, иноземным, потому что они были суровы, очень хорошо подготовлены, организованы, и несколько тысяч пехотинцев и кавалеристов моментально взяли под контроль в столице мосты, телеграф, телефон, вокзалы. Ну, шучу. Зимний дворец, в общем, все ключевые точки. Даже попыток как-то перехватить власть у Павла Петровича, ведь же была же еще фракция и Александра, и, наверное, много о чем еще мечтали тогда Зубовы и иные, но даже попыток никто не пытался предпринимать. Гатчинцы быстро все взяли под свой тотальный контроль. Чем интересен этот мундир? Обращаю внимание, смотрите, видите, какое необычное шитье. После переформирования гатчинского войска все его подразделения побатальонно были включены в разные гвардейские полки. Вот непосредственно этот батальон был включен в состав полка Измайловского. Измайловский – это третий полк Старой гвардии. Преображенский, Семеновский, третий Измайловский. Преображенский, Семеновский – это полки, созданные Петром I, а Измайловский, третий полк, создан как раз при Анне Иоанновне. Читайте, друзья мои, Николая Павленко, Анна Иоанновна и «Ледяной дом». И вот когда в составе Измайловского полка появились гатчинцы с таким вот шитьем, прошло год, 10-20, и родилась удивительная легенда. Откуда такое странное шитье? А это же коса недозаплетенная, коса императрицы Анны Иоанновны. Мол, в свое время ей принесли на утверждение, ну, как будет выглядеть мундир, там, позументы и всякая атрибутика создаваемого нового гвардейского полка. В этот момент наша императрица сидела у окошка, пряла поздно вечерком, заплетала себе косичку и, небрежно махнув в сторону своей косы, сказала, ну, вот, пусть так это все и выглядит. И, восприняв это указание буквально, недозаплетенная коса появилась на мундире Измайловского Анны Иоанновны гвардейского полка. Легенда красивая, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Все вот эти золотые вышивки были взяты цесаревичем Павлом Петровичем для своих любимых гатчинцев из немецкой, точнее говоря, прусской военной моды того времени. Вот у прусаков в конце 18 века такое странное шитье было довольно распространено. Ну, согласитесь, что недозаплетенная косичка, это звучит красиво. И он прибился уже к королю Пруссии, получая жалование как от него, так еще и тайно-секретно жалование от Екатерины. Потому что он стал нашим тайным агентом Штирлиц при дворе прусского короля. И основная его задача, как секретного русского агента влияния, была уговаривать прусского короля во всем поддерживать политику Екатерины. Делал он это успешно, надо сказать, потому что Пруссия весьма активно участвовала, в том числе с подачи принца Нассау, в подавлении польского восстания после очередного раздела Польши. Польское восстание Костюшка, то есть наши, Суворов, с востока. А немцы с запада, вот мы все время забываем, что
Вольнолюбивых поляков ни одна жестокая Российская империя наказывала. Не только мы подавляли разного рода польские мятежи и выступления. Нет, с не меньшим и с большим энтузиазмом этим занимались немцы. Как немцы прусские, так и немцы австрийские. В этом не видится какая-то историческая несправедливость. Вспомним новейшую историю. Пражская весна. Мне как человеку, учившему в институте чешский, и страноведение у меня была Чехословакия, я с большой симпатией отношусь к этому трудолюбивому и остроумному народу, к чехам и словакам, но вот несправедливость. 68-й год. Пражская весна. Советские вели танки в Чехословакию, в Прагу. По-разному можно оценивать. Социализм с человеческим лицом. Мягко, но настойчиво гусеницами раздавили. А почему мы забываем, что со всех сторон, с юга, с севера и с запада, такие же ограниченные контингенты своих войск, между прочим, с танками, вели армии Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Социалистической Венгрии. Что мы были лишь одни из четырех. И это было коллегиальное общее решение всех четырех соседей. Чехословакии помочь чешским коммунистам справиться с оппозицией. Это было общее вооруженное вторжение. Отвечаем за это только мы сегодня. То же самое было с разделами Польши. Немцы с запада, а мы боролись с мятежниками, наступая с востока. Такова была реал-политик того времени. Кстати, мой отец, который участвовал как раз в тех событиях 68-го года с нашей стороны, со стороны советской армии, вспоминал, что больше всего не повезло тем чехам-словакам, которые оказались рядом с венграми, с венгерскими войсками и с немцами. Уж те-то ребята вели себя по отношению к местному населению гораздо жестче, чем добрые русские парни из советского контингента войск, введенных в 68-м году в Чехословакию. Гораздо жестче. Ну ладно, это я отвлекся. В самом конце своей жизни принц Нассау решил продаться на службу к Наполеону. Но хотел стать сразу имперским маршалом. Наполеона он не взял. У него своих маршалов хватало. Может быть, не таких знатных, но ничуть не менее одаренных и гораздо более энергичных и предприимчивых. После этого принц окончательно успокоился, уже был не молод, и поскольку стать наполеоновским маршалом не получилось, решил сделаться фермером, ну, точнее говоря, садовником. Поехал на территорию современной Украины, в Россию вернулся, в имение своей польской супруги, это современная Хмельницкая область Украины, которая досталась ему как раз как приданное от польки его жены, и занялся сельским хозяйством. Там в имении и умер. На своей могиле распорядился никаких надгробий, никаких памятников не сооружать, а высаживать только его любимые цветы, которые он выращивал последние годы. Ухаживать за его цветами должны две самых красивых местных девушки. Принц учредил специальный фонд. В случае замужества девушкам из этого фонда выплачивалось приданное. Они отпускались таким образом к мужу. А на их место для ухода за цветами односельчане должны были выбрать новую главную красавицу. И, собственно, ей тоже из фонда выплачивалось какое-то содержание. Не знаем точно, сколько выполнялось его завещание, поскольку впоследствии поляки на этом месте, на месте его могилы, выстроили костел, и, в общем, ни могилы, ни цветов не стало. Вот такой принц Нассау был большой оригинал. Весь такой был 18 век. Жалко, конечно, что Россия в результате того его последнего авантюристичного морского похода потеряла плоды побед Чичагова над шведами, и моряков жалко. Если бы не то последнее сражение, так бы он остался в нашей истории очень и очень удачливым флотоводцем. Как говорится, надо уметь сдержать свои страсти, не ревновать к победам сослуживцев, вообще уметь вовремя остановиться. Этому учит нас история. Но кому и когда в нашей истории удавалось вовремя остановиться? Ну, а мораль этого рассказа простая. Империя, она на то и империя, что честных и храбрых, хоть ирландцев, хоть чеченцев,
хоть немцев, хоть французов, хоть принцев, хоть баронов, хоть бурятов, хоть калмыков. Как сказал наш классик, и лучше мы не скажем, всяк сущий в ней империи язык, и гордый внук славян, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык, любой из них, если он храбрый, честен, вне зависимости от национальности, от веры, будет ценен, дорог и полезен империи, и обретет в ней свою новую родину, и может быть вознагражден по заслугам, и может остаться здесь, и родить здесь десятки детей, и обрести здесь новую родину. В этом было, есть, и дай Бог будет очарование России, потому что история наша едина, непрерывна, и во многое повторяется. В этом и сила Российской Федерации. Мы страна для всех. Приезжайте в Россию, любите русскую историю. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.

он же паук-краб, он же паук-быкоход. Он, среди них для человека опасных пауков нету. И я про них поэтому не рассказывал. Есть пауки-спорасиды, которые иногда называются гигантскими пауками-крабами. По-русски они еще никак не называются. Но у них вот укус бывает очень болезненный, они все тропические. Вот мне как раз паук кусал. Но вот настоящие пауки-быкоходы, они же пауки-крабы, они тамизиды называются. Они для человека не опасны. Но к ним относится, например, цветочный паук, очень интересно. Он может менять цвет, как хамелеон, правда, медленно. У него какие цвета у него есть? Белый, желтый, зеленоватый. Иногда бывают такие малиновые пятна. Но, опять же, опасности для человека у них нету. Как животный паук в плане секса? Ну, это большая тема, про это можно долго говорить. Обычно самец гораздо меньше самки. Бывают обратные примеры. Например, у серебрянки самец, ну, примерно такой же, как самка, бывает крупнее. Но больше, чаще всего самец меньше самки. Он, когда становится взрослым, ищет самку. Когда он ее находит, он либо исполняет брачный танец, либо, ну, если это паук, который не строит сети, то он исполняет танец. Если у него есть сеть, он трясет по сети, ну, самки с нужным ритмом. И опять же, ритм и танец он знает с рождения. Если ритм и танец правильный, самка ему отвечает, его на него не нападает и разрешает с ним спариться, ну, с собой спариться. У некоторых есть брачный каннибализм, опять же, вот у этих самых, у каракуртов и других латеродектусов. У некоторых пауков есть брачные подарки, например, у Деламедеса, вот у этого паука есть брачный подарок. Это, конечно, такие мухи, ну и другая добыча. Иногда они могут подарить что-то несъедобное, когда они найдут добычу нормальную. У некоторых пауков есть привлечение внимания, ну, то есть привлечение самки с помощью звуков, так называемой стридуляции, то есть издавание звуков механическим путем. Нет, это большая тема, интересная. Есть пауки, которые притворяются самцами пауков-тенетников, но похожих на каркур, только гораздо меньше, чтобы самку паука съесть. То есть они как притворяются, ну, грубо говоря, женихом и свою потенциальную... То есть, и вот самка, которая думает, что пришел самец спариться, они ее съедают. То есть так вот обманывают самку. Очень интересная такая адаптация. Называются они пауки-миметиды. По-русски никак не называют, к сожалению. Почему некоторые пауков называют волками? Это большое семейство, к ним относится тарантул. Ну, потому что они, кстати, так называются и по-английски, и по-немецки, французски тоже, наверное. Потому что они добывают свою добычу, догоняя ее, как волки. Ну, типа, там, волка ноги кормят, и этих пауков тоже. Ну, кроме тарантулов. Тарантулы, они чаще всего сидят в норе, и выходят на охоту только ночью, да и то не всегда. Ну, еще есть предположение, что думали, что волки охотятся стаями, но это пауки-волки, как настоящие волки, но это оказалось не так. Существуют ли зарегистрированные случаи каких-либо интересных аномалий в поведении пауков? Таких случаев много, но то, что считать аномалией. Вот, например, Михайлов Кирилл Глебович, известный шуткий арахнолог, писал про случай, когда серебрянка сделал сети на суше. Почему? Непонятно. Это где-то был в Сибири. И как-то исследовать это не удалось. То есть такая вот аномалия. Еще, например, ну вот из недавнего как раз близкий, по-моему, как раз-таки Latrodectus hasseti, сейчас как он называется, в общем, один из видов вдов. А, нет, по-моему, геометрикус как раз, да, геометрикус, по-моему. У него самцы в условиях эксперимента предпочитают выбирать, ну, предпочитают спариваться не с молодыми самками, а со старыми, которые имеют больше шансов их съесть. Ну, так, например. Что еще? Да много всего интересного. А паук-волк тот, что по воде бегают, и паук-серебрянка конфликтует? Ну, скорее всего, нет. Серебрянка, он редко охотится на тех, кто попал на поверхность. Он обычно сам охотится на, ну, именно на непосредственно водных животных, там, на каких-то там личинок паденок, водяных осликов, каких-нибудь там мелких личинных стрекоз, ну, именно на водных. А паук-волк, он называется пирата, в основном на тех, кто упал на воду, например, какой-нибудь там какой-нибудь комарик или маленькая бабочка, ну, или может съесть вылупившегося комара из воды, например. Ну, то есть шанс, что серебрянка съест этого паука, наверное, существует, но он довольно низок. Но этого паука может есть рыба, кстати, это я сам видел. То есть какая-нибудь уклейка, она, этот паук, ну, вот, пират бежит по воде, уклейка, она понимает это по колебаниям, его хватает снизу, и все.

А как раз когда он идет под парусом, он издает меньше колебаний, и его уклейка замечает хуже, ну и другая рыба. Вот поэтому это, конечно, так и возникло. Как далеко паук может пролететь на паутине? Очень далеко. Очень далеко, наверное, ну, 10 километров точно. А, описан был такой случай, как раз таки вот... ну, я прочитал это у Моряковского, но я думаю, описан и другими учеными. О, не у Моряковского, у Акимушкина. Что вскоре после извержения вулкана Кракатау, который был на каком-то острове в Индонезии, там через несколько... В общем, через несколько месяцев там уже поселились пауки, а этот остров находится достаточно далеко от берега. Но там точно 50 километров. То есть пауки заселяют острова и вообще удаленные всякие участки лучше, чем гораздо, чем многие, в общем-то, беспозвоночные, потому что умеют летать на паутине. Хотя не все пауки умеют летать, птицы едят, сам летать не умеют, кстати, например. А как этот паук радуга цвет меняет? Ну, он называется цветочный паук, правильно, Мизума инноватия. Также умеют делать некоторые другие бокоходы, например, Томизус анустус. Это процесс долгий, он связан с миграцией гранул пигмента внутри клеток. Ну, то есть, условно говоря, там одни гранулы продвигаются ближе к поверхности тела паука, а другие, ну, наоборот, там идут ниже. Этот процесс занимает, ну, по меньшей мере, там часа три. То есть это не моментальный процесс, как у хамелеона и у осьминога. Осьминог и хамелеон делают за счет специальных клеток, они называются вроде хроматофоры, которые, ну, либо закрываются, либо раскрываются. И это происходит там за секунду. А у пауков, к сожалению, это происходит гораздо дольше. Но это все равно помогает, чтобы цветок, ну, например, чтобы желтый паук сидел на желтом цветке, белый на белом цветке, а зеленый паук сидел на листочке. Сколько метров прядь дает в сутки один паук-крестоносец? Ну, правильно говорит крестовик, конечно, не крестоносец. Ну, я, честно говоря, не знаю, этой информации можно найти. Вроде бы довольно много, там какие-то сотни метров. Ну, к сожалению, пауков сложно разводить для получения шелка, для получения ткани, потому что их нужно накормить живой добычей, и потому что шелк из них нужно выматывать вручную, ну, как, с помощью какой-то машины, то есть, грубо говоря, каждый паука нужно посадить на какую-то машинку, выматывать шелк, и потом его уже обрабатывать. А эти самые шелкопряды, у них есть просто кокон, который, одна большая нитка там, ну, сколько там, не знаю, какие там тоже сотни метров этой нитки, ну, может, не сотни, вообще, десятки метров, этот кокон размотал и получил длину одну нитку. Это можно делать автоматически, а пауками гораздо сложнее. Как пауки определяют день-ночь? С помощью зрения, конечно. Все-таки у большинства пауков зрение есть, и они могут определять освещенность. Ну, я думаю, по там, другим факторам, как по изменению температуры, может быть, по... Даже не знаю, почему еще. Ну, я думаю, что зрения достаточно, потому что пауков видит, и вполне способен понять. Ну, и температуру тоже могут понять. Является ли охота одних пауков на других признаком большого ума? Например, паук порция охотится на разных пауков, значит, разные техники надо применять. Ну, не очень понятно, что значит паук порция. А, порция! А, это род так называется, да. Род – это род скакунов, который охотится на пауков кругопрядов. Ну, на крестовиков. Просто надо было писать большой букв, и, по-моему, называется по-русски портия скорее. Ну, это признак адаптации, признак сложного поведения. Да. Ну, то есть, у пауков сложное поведение для таких мелких, в общем-то, животных. То есть, там, этот самый вот паук, который... Например, притворяется самцом, он может достигать, ну, там, не знаю, 4 мм. Очень маленький паук. У пауков очень сложное поведение. Ну, наверное, самое сложное из всех беспозвоночных, кроме общественных насекомых и головных моллюсков. Ну, то есть у разных пауков, конечно, раз степень сложности. Ну, точно сложное. Но все равно они, ну, не способны, ну, стать такими же умными, как млекопитающие, потому что просто размер тела не позволяет им быть. Какой шанс у пауков развить интеллект до уровня человека? Ну, к сожалению, никакой, нулевой, потому что за счет их внешнего скелета у них, ну, они не могут быть выше определенного размера. Ну, вот там птицееды или, опять же, вот эти самые, есть крупные гетероподы, эти самые спороситы, гетероподы там в размахе ног 16 сантиметров или даже больше. А, нет, даже не в размахе ног, по-моему. Не в размахе ног. Но они достаточно крупные, и мозг у них достаточно крупный, но поведение их не сильно сложное. Ну, то есть, за счет того, что пауки не могут быть крупного размера, у них мозг не может быть совсем крупного размера.
И поэтому интеллект у них до человеческого размера дорасти не может, к сожалению. Но, возможно, когда-нибудь общественные пауки, ну, скажем, их интеллект, ну, приблизится к интеллекту муравьев, который, на самом деле, очень высокий. Но это, наверное, максимум. То есть я уверен, что муравьи, они, в общем-то, из-за твоего интеллекта выжили, да, выжили, в общем-то, практически все, что можно, и именно размер не позволяет им стать такими же умными, как млекопитающие. К сожалению. Ну, наверное. Серебрянка лежит в воде, как у нее приспособлены органы дыхания. Тут интересно. Серебрянка, как и большинство пауков, дышит двумя органами дыхания. Легкими и трахеями. Легкие они доставляют воздух, ну, кислород напрямую в кровь, а трахеи тоже в кровь. Дело в том, что у насекомых трахеи работают как воздухопровод. Это как такая система вентиляции, которая непосредственно доставляет воздух ко всем органам, минуя кровеносную систему. Пауков, у большинства пауков, не так. У них трахеи работают дополнительно легкие. Есть там парочка семейств пауков, у которых нет легких, у них трахеи работают уже как у насекомых. Таких пауков, в общем-то, очень мало. А у серебрянки вообще сложно. Он дышит кожей. У него большая часть дыхания происходит через кожу, у него очень тонкая кутикула, и непосредственно из воды кислород поступает у него в гемолимфу. Яд паука наносит вред при попадании в ЖКТ человека. Ну, вред, видим, да, тут пропущено. То есть не пропущено, лишнее слово, лишняя буква. Но если человек съест паука, опасно тогда, каракурт, например. Я думаю, что больше сейчас яд растворится. Яд – это белки. И они тоже растворяются в желудке и в кишке. Ну, я как бы точно не знаю. Я почти уверен, что яд растворится. Ну, по крайней мере, сложный яд, да, растворится, а вот какие-нибудь яды нейротоксические, наоборот, гемолитические, типа там яда отшельника или баладора, наверное, могут как-то воздействовать. Но, скорее всего, яд растворится, и это не будет опасно. Но, опять же, я точно не знаю, я почти уверен, что яд растворится, и пауков все время, наверное, в этом отношении можно есть. С вареными точно можно. Насчет изменения цвета. Где находятся клетки, в которых перемещается пигмент? Прямо в хитиновой оболочке или под ней? Ну, есть, собственно, кутикула. Это не клеточная структура, которая сбрасывается там во время линьки. Есть гиподерма. В ней находятся эти пигменты, да. Ну, у пауков еще есть печень, например, которая находится под уже гиподермой. И могут там быть еще некоторые клетки. Но я думаю, что почти все пигмент клетки, в том числе и у пауков цветочных, находятся в гиподерме. Вопросов больше нет. Ну хорошо. Спасибо за так проявленный интерес. Вопросов было много. Они, конечно, в основном были не про ядовитых пауков, а про другое. Но, видимо, пауки вызывают интерес. Действительно, я думаю, что про пауков можно сказать очень много. И крайне интересные животные. С очень сложным поведением и с очень сложными постройками. Ну что ж, спасибо. Видимо, трансляцию можно закончить.

Здравствуйте, дорогие зрители! Очень рад вас приветствовать на канале Дарвинского музея. Сегодня мы начнем некоторую очень обширную тему, из которой, наверное, сделаем плейлист, потому что не помещается все в рамки одного сюжета, каким бы длинным он ни был. Тема неисчерпаемая. Сегодня я хотел вам рассказать о интереснейших, древнейших существах. Шокирующие факты с ними связаны очень многочисленно. Но начнем с того, что эти животные древнее, чем кольца Сатурна. Можете себе представить? Для меня это было каким-то шоком, когда я про это узнал. Но возраст колец Сатурна оценивается специалистами в 400 миллионов лет. А вполне сформировавшиеся вот эти древние животные, океанские и морские, которые были узнаваемы, обладали всеми признаками этой группы, появились 450 миллионов лет назад. Ничего себе, вот так вот интересно. И это акулы.

Акулы – одна из древнейших групп позвоночных. Они населяли моря и океаны 450 миллионов лет назад, уже сформировались. Это они старше динозавров, получается. Ну, конечно, те, которые тогда жили, они до наших дней-то дошли только в виде потомков и довольно сильно измененных, потому что было большое пермское вымирание, про которое мы рассказывали на нашем канале тоже. И в результате этого огромная группа древних акул вымерла полностью, и только одна их веточка дала уже в мезозое такое вот многообразие, которое мы имеем до сегодняшнего дня. Точнее, нет, не имеем до сегодняшнего дня, потому что их расцвет был именно в мезозое, их было множество, а сейчас, в общем-то, они из-за конкуренции с костистыми рыбами и с морскими млекопитающими, то есть млекопитающими, которые вернулись в воду и начали там, в общем-то, прекрасно себя чувствовать, это и киты, в том числе и зубатые, и различные ластоногие. Вот. Их, конечно, сейчас численность меньше, и, конечно, человек их сильно очень давит, потому что сейчас в год больше 100 миллионов акул так или иначе добывается, истребляется с разными целями или просто случайно в результате человеческой деятельности, что, в общем-то, приводит к их уменьшению численности. Ну, я не знаю, известны ли сейчас какие-то вымершие на памяти человека виды, но редкие, очень редкие есть, тем более, что они живут в океане, многие глубоководные формы, их не так просто увидеть. И интересно, что не так просто бывает различить, потому что акулы, они бывают и очень большие, изучать их сложно. И кроме того, они по всему океану распределены, есть и глубоководные формы, есть мало отличающиеся друг от друга виды, которые с помощью молекулярного анализа сейчас начинают выделять. И поэтому трудно сказать, сколько же видов акул сейчас существует. Их по разным оценкам от там, 320 до более 500 видов. Но сходится сейчас по таким наиболее авторитетным монографиям где-то в районе 513, ну, округляем 520 видов. Это вот то, что мы сейчас имеем. Если говорить об отрядах акул, то их сейчас 8 или 9. Это вот, если отряды, такие крупные единицы. Например, отряд приматов, млекопитающих есть. А вот тут вот акулы делятся аж на 8 или 9 отрядов. 9 – это 9-й отряд, если два вида бляшкошипов акул. Вот такое название, бляшкошипы и акулы. Ничего себе, словно кому-нибудь там в чьем присутствии скажешь, и могут неправильно понять, что это ругательство какое-нибудь. Но это два вида акул, и они такие очень своеобразные, их иногда в отряд выделяют самостоятельно. А так отряды, в общем-то, очень неравнозначные по количеству видов. Есть отряды, в которых там меньше 10 видов, а есть отряды, в которых больше половины всех видов, там 290 видов акул. И акулы все представляют себе акулу, это что-то такое торпедообразное, зубастое, носящееся там где-то в океане и нападающее на все, что только видит. Но это не совсем так, есть акулы очень своеобразно выглядящие, но в то же время по внутреннему строению это акула. Подробнее, может быть, мы поговорим на каких-то конкретных примерах, когда будет интересная новость или такой поразивший меня, и, соответственно, я вам про это расскажу, не смогу удержаться, интересный факт. И мы будем нанизывать вот из таких фактов всю историю, которая вам расскажет о всех этих акулах, об этом потрясающем древнем животном. Жак-Ив Кусто очень художественно высказался, он сказал как-то, я не смогу дословно процитировать, но там суть в том, что из тьмы тысячелетий до нас дошел кровожадный и безжалостный хищник, который даже не нуждался в эволюции, поскольку изначально был сильно вооружен для борьбы за существование. И вот это, да, действительно так, акулы в большинстве своем, подавляющем большинстве хищники, могут питаться, правда, разной такой добычей. А, интересно еще, среди них есть еще и паразиты, но об этом поговорим дальше. И, конечно, для человека акула – это некий такой символ ужаса морей, там холодные глаза из-под воды, и вот это все там на части. Ну, человеку трудно себе представить пищу. Так вот, человек по-разному может умереть, но так, что просто потому, что какой-то рыбе захотелось перекусить, это в голове не укладывается, это всегда ужасно. Но интересно, что акула опасным хищником-то считалась вот таким вот, в мировой культуре считалась не всегда. Конечно, те, кто был тесно связан с морем, они знали, что акула может сильные повреждения нанести и убить человека, причем это известно еще там каких-то с каменного века, об этом тоже можно будет поговорить. Но в общем-то, в целом, поскольку акула где-то там вот далеко, считал, что акула это бестолковая такая вот рыба, которая пугливая, и она не очень представляет опасности для человека. И всерьез-то начали к акулам относиться как к хищнику опасному после Второй мировой войны,
когда вот эти военные действия в Тихоокеанском регионе приводили к большим катастрофам каким-то, много людей попадало в воду, в частности, вот этот корабль «Нова Скотия», где от 1000 человек, попавших в море, осталось всего чуть больше сотни. Корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой. Или тот же корабль, военный корабль «Индианаполис», где тоже там сотни человек погибли, прежде всего, от акул. Тогда начали разрабатывать способы защиты, которые так до сих пор не разработаны. Но вот такой страх перед акулами, он на самом деле несколько преувеличен, потому что если посчитать, сколько гибнет от акулы, от всяких других причин, то получится, что акулы — это просто вот ничтожно мало смертей. Конечно, каждая смерть — это ужасно. Но вот в частности есть статистика Соединенных Штатов Америки. Там в среднем в год один человек гибнет от акулы, но в то же время за этот же период 8 человек гибнет от ударов молний в прибрежных районах Соединенных Штатов. Ну а если посчитать среднюю статистику, а кстати, вот при чем же тут музей? Дело в том, что статистику нападение акул и смертельных исходов ведет Флоридский музей естественной истории, который базируется, ну, он является подразделением тамошнего университета, и там такая мировая база контактов, таких вот травматических контактов с акулами, в том числе теми, которые заканчиваются смертью. И по многолетней статистике, примерно так, если округлять, сотня нападений есть акул разного типа, ну, которые кончаются травмами, и из этой сотни, ну, где-то порядка 15 смертельных случаев. В среднем, я опять же говорю, даже может быть и меньше. В то же время вот за год, например, от бегемотов около 3000 человек гибнет. Сравните, 3000 и 15 случаев. То есть там, если считать вероятность даже среди тех, кто купается в море и посещает пляжи, вот опять же, там считали по-разному, статистика, это понятно, такая вещь, там многогранная. Но высчитывали, что шанс 1/250 миллиарда. Шанс быть, ну, погибнуть от укуса акул. Кстати, существует даже общество людей, выживших при нападении акулы, потому что далеко не каждый случай столкновения с акулой вот такой в травматической ситуации приводит к смерти человека. И там, конечно, жуткие травмы, потому что акула, как всякое крупное животное, а тут еще и очень вооруженное, просто даже там... Знаете, есть такое понятие — исследовательский укус, потому что акула — это в том числе, вот ей надо попробовать на зуб, на вкус, чтобы понять, с чем имеет дело, съедобно, несъедобно, вкусно, невкусно. Поэтому бывает вот такой тип нападения акул, очень распространенный, когда она просто так на зуб пробует. И тут зависит от размеров акулы, от ее, в общем-то, пластики, она может так попробовать на зуб, что, в общем-то, шансов на выжить нет. Но в то же время бывают и такие ситуации, когда... человек мало того, что выживает, он не замечает, что подвергся нападению акулы. Вот интереснейший тоже есть факт из базы Флоридского музея естественной истории. Там один любитель серфинга вдруг обнаружил, что непонятно, где он поцарапал ногу, и царапина какая-то непонятная. Вроде все зажило, но бывает так, когда вот заноза особенно где-нибудь там. Вроде все зажило, потом опять начинает чесаться, опять там скрывается, что-то где-то там... мокнет, но потом опять затягивается. И вот он с этим несколько лет, значит, лет 5, по-моему, если я правильно помню, он с этим делом маялся, ну как, не сказать, чтобы сильно, потому что раньше бы что-то предпринял, а потом решил все-таки с этой царапиной разобраться, начал ее там чистить, выдавливать, и среди прочего вышло из ранки, ну, какой-то кусочек, который он подумал, то ли пластмассовый кусок, то ли косточкой какой. Он присмотрелся, а это кусок зуба акулы. Зуба акулы имеет вполне узнаваемый облик, ну, таких... многих акул. И он это дело понес в Флоридский музей естественной истории. Там известно, что центр, который собирает сведения. И этот зуб исследовали, обнаружили, что это кусок зуба акулы мака. То есть он, когда плавал на серфе, подвергся вот такому исследовательскому укусу. И зуб у акулы отломился, остался в ране. И это вот к особенностям этой раны и привело. То есть он вот так вот и не знал. А чуть там, не знаю, там 10 сантиметров в сторону, и мог бы остаться без ноги. Потому что акула, да, серьезно вооруженный хищник. Ну и как вот зубы, вот эти обломки, это часто находят вот на серфинных досках, где-то там в бортах лодок. Часто выясняют, какая же акула атаковала по зубам. Из зубов можно извлечь ДНК, но и зубы имеют характерную анатомию. Кстати, а вот Дарвинский музей, при чем тут акула и Дарвинский музей? Интересно, что в нашем музее больше 400 тысяч единиц хранения, из них больше 100 тысяч зубов скопаемых акул. Это крупнейшая в России коллекция, одна из самых крупных
ну нет, я так не буду говорить, потому что я не знаю, может, где и больше есть, но она заметная в мире. Откуда так много зубов ископаемых акул? А потому что у акул скелет хрящевый. Это очень интересно, это другой тип ткани опорной. У нас-то вот кости, и, в общем, тут большинство позвоночных, костный скелет, хотя хрящ у нас есть, но так вспомогательную форму несет. А акул костей нет вообще, у них все это из хряща, но хрящ несколько другой, не тот, что у нас там в носу или в ушах. Он более прочный, но хрящ другой тип опорной ткани, он живая ткань, он эластичный, и он, в общем-то, масса преимуществ, и последние исследования показывают, что акул и кости были. В древних акул были центры окостенения, у нас же тоже кости формируются от окостеневающих хрящей. И в процессе эволюции кости у них исчезли, потому что при их образе жизни, наверное, было важно вот эта вот гибкость, эластичность, в то же время прочность. У них сформировался такой тип хряща, который позволяет им вот уже там 450 миллионов лет, несмотря на целый ряд вымираний, вполне себе господствовать в морях. Так у них только зубы, они состоят из дентина, и они сохраняются в ископаемой летописи. То есть все, что остается акулы, это зубы. А акул, поскольку много, временной промежуток колоссальный, в некоторых случаях эти акулы, они просто слои на дне морей и океанов образовывали, которые потом там оказывались на суше. И интересно, что вот эти зубы, они служат очень хорошим руководящим ископаемым, который позволяет определить возраст слоя. Ну и связать с ним какие-то соответствующие полезные ископаемые. То есть это было очень важно, хорошо изучалось. И именно вся систематика древних акул, да и во многом современных, построена на вот этих вот на зубах ископаемых. То есть это очень интересно. Зубы имеют специфическое строение. Есть такой термин, который мне очень нравится. Озубление. Как там, оволошение, озубление. Так вот, это вот озубление акул, оно у них очень интересное. Акула это не то, что как у человека выпал зуб, и что делать там, вставлять новый. У акул они растут и меняются непрерывно. У бразильской светящейся акулки, там хорошо исследованная смена зубов, так вот она пока растет там, от 15 до своего размера там, в полметра, она 15 раз меняет все зубы. Ну, у нее их не сильно много, там порядка 30 в верхней и столько же примерно в нижней челюсти. Ну, 15 раз полностью меняет. А крупные акулы, у них рядами так эти зубы, которые нарастают изнутри, наружу, снаружи они постоянно отваливаются, поэтому легко акула их теряет, ломает и ничего не переживает, потому что новые растут. И с этими зубами все у них хорошо. Но поскольку акулы разные, зубы тоже у них бывают разные. У каких-то донных, которые питаются всякими там твердыми организмами, они плоские, понятно. А у тех, которые питаются рыбой, они такие гловидные, чтобы хорошо схватить. Те, которые выхватывают куски мяса, у них как лезвие, причем с пилообразными этими самыми остриями. Очень тоже все это интересно. Давайте попьем чайку. И поскольку тема неисчерпаемая, я хочу вам рассказать что-нибудь очень интересное про акул. Но в то же время и для начала целого цикла, чтобы не вдаваться глубоко в подробности. Наверное, мы начнем с анатомии. Дмитрий. Ну, раз мы уже поговорили про зубы, мы сейчас затронем некоторую тему. Откуда зубы-то у акул взялись? Дело в том, что у акул чешуя очень похожа на зубы. Она так в толще кожи растет такой, вот как зуб. У нее есть там корневая часть, которая в толще кожи находится. И сверху очень таким очень плотным дентином покрыта чешуя такая называется плакоидная. Она зуб и есть зуб. Если акулу так против шерсти погладить, можно так довольно большой участок кожи потерять. И шкуру акул используют в качестве абразивного материала. Например, вот васаби японские натирают в классике теркой из акулей кожи. Ну и то, что часть вот этого покровов у нас ротовой полость покрывает, это тоже все известно. И вот эти чешуи, которые попали внутрь пасти, они превратились в зубы. То есть наши зубы – это акулья чешуя, по большому счету, потому что акулы, они сохранили черты общего нашего предка, поскольку мало изменили образ жизни с тех времен, когда, в общем-то, все еще обитало в воде. Не то, что сказать, что они какие-то там совсем примитивные, но они тоже прошли долгую эволюцию, но вот общий план строения они сохранили близкий к тем самым нашим водным, очень давним предкам. Поэтому многие черты анатомии мы, ну и все наземные позвоночные, наследовали именно от акул. И многие какие-то особенности строения нашего организма, в том числе какие-то патологии развития, которые приводят иногда и просто незаметно, это какая-то особенность. Иногда это патология, иногда тяжелейшая, которая несовместима с жизнью. Это вот корни имеет в строении акул. И самое интересное, вот мне было просто, когда мы изучали в университете, для меня все это было какими-то такими открытиями.
строение их кровеносной нервной системы связано с строением жаберного аппарата. Ну, как у всех позвоночных животных, в глотке у них имеются жаберные щели. У наземных уже они там исчезают, но в зародыше это все заметно, жаберные мешки. И изучение даже зародыша эмбриона человека, оно связано там в анатомии, есть жаберные мешки. Там есть артериальные жаберные дуги и, соответственно, иннервация. Все это напоминает такое перо или, ну как сказать, ну, наверное, какой-нибудь есть полотенцесушитель в виде лесенки такой. Но если представить, что он разделен еще центральной стойкой, по которой вода идет вперед, а дальше расходится по вот этим лесенкам и сходится дальше. Вот вперед она идет, это называется артерия, потом идут сосуды, ну это трубки и трубочки, дальше капилляры, там вот эти жабры, все это на противотоке с водой насыщается кислородом, а дальше уже идет по всему телу, в мозг вперед и назад по всему телу, кровь, богатая кислородом, все это омывает, потом возвращается сердце, сердце двухкамерное, оно, значит, гонит опять к жабрам. У акул все, вот это кровообращение, она, система кровообращения, она идеальная, потому что у них один круг кровообращения. И артериальная кровь с венозной не смешивается, она вот так гоняется, насытилась, тело снабдило, и дальше вот так вот и ходит. У наземных позвоночных два круга кровообращения, потому что надо же в легкие, чтобы кровь попала. Насытилась там кислородом, потом попала опять в сердце, и после этого была разнесена. Тут такая система какая-то, вот не сказать, что она идеальная. И когда у нас имеется вот такая вот этажерка, полотенцесушитель, там все просто. Все это в голове находится практически. У акулы шеи нет, и сердце находится почти в голове. И вот эти вот жабры, и все это иннервируется, вся эта лестница. И когда в процессе дальнейшей эволюции начал образовываться шейный отдел и органы сердца, например, оно уходило в грудную клетку, а вот эти вот жаберные щели и мозг, он уходил вперед, и жаберные щели потом совсем исчезли. Вот эта вот лестница, она, там нервы с кровеносными сосудами, они переплелись, и получилось такое явление потрясающее, которое только с точки зрения эволюционной теории объясняется. Это, например, возвратный гортанный нерв. Он у всех наземных позвоночных есть, и там интересная вещь получается. В составе блуждающего нерва две пары этих, вот две пары блуждающих нервов, у нас же симметрия уходит внутрь, потом от него отделяется. Ну, это представьте, как пучок кабелей, и вот одна, эти жилы, и этот возвратный гортанный нерв, он ответвляется, проходит под дугой аорты нашей, под кровеносным сосудом, и опять возвращается к нам, иннервирует гортань. Ну, у нас, ладно, что тут, не такое большое расстояние, а у жирафа. У него та же самая история. У него дело в том, что гортань, которая этот нерв иннервирует, она находится в нескольких сантиметрах от мозга головного. Это все прямо в голове находится. Но чтобы ему иннервировать эту гортань, ему нужно пройти вниз, спуститься в грудную клетку, пройти под дугой аорты и вернуться обратно. Получать 2 метра туда, 2 метра сюда, 4 метра. Даже при такой большой скорости перехода нервных импульсов, если вот здесь вот там кольнуть кожу в районе гортани, дернешься, наверное, 2 раза. Потому что один раз... Тут та иннервация кожи, которая прямо идет непосредственно от мозга, и через гортанный нерв этот, который туда прошел, обратно вернулся. Но жираф еще не самый такой, а представьте, динозавры какие-то, диплодоки, у которых там шея. И вот у них та же самая история. Почему это получилось? Потому что когда все это было у общего такого акулоподобного предка в голове, оно все было вот так. А потом получилось так, что вот захлестнулось, и потихоньку все это уходило, а уже нерв через кровеносный сосуд не перепрыгнет. Это не оказалось критическим признаком, который там не позволял вообще жить и как-то ущерб наносил в выживании. Но вот такая особенность невероятная. Казалось бы, ну переключай этот кабель, а вот не переключается, не перескочит оно. Ну и кроме того, различные патологии развития сердечно-сосудистой системы, которая у человека встречается, они тоже корни имеют оттуда. Потому что, вот интересно, бывает такой артериальный проток, который у эмбриона человека до момента рождения, у младенца, он имеется. И он соединяет этот верхний отдел шестой жаберной аорты, который соединяет вот, у зародыша человека легочную артерию со спинной аортой. И получается вот так вот, это чтобы обойти легкие. У легких уже зародыш не работает, он уже дышит другим образом, поэтому у него тоже как бы один круг кровообращения.
Но когда младенец рождается и начинает дышать, легкие расправляются, выделяются особые вещества. И кроме того, давление в кровеносной системе падает, потому что второй круг кровообращения легочный начинает работать. Так объем крови сразу вот надо больше. И вот этот вот, это называется Боттолов проток, который соединяет это вот верхний отдел шестой жаберной артерии. Он из-за этого спадается, срастается и превращается в связку. То есть там уже кровь не проходит. Но иногда бывают патологии, когда он не спадается по разным причинам, и артериальная кровь с венозной соединяется. То есть она разбавляется, вот такая насыщенная кислородом кровь, разбавляется такой уже отработавший, отдавший свой кислород. Это, ну, в общем, анемия разного рода. Лечится это хирургическим путем, перевязывается этот проток. Но вот такой вот атавизм, древняя черта, который у акул-то все это вот, это решетка полотенцесушителя, все было правильно. Там кровь никакая ни с какой не смешивалась. Один круг кровообращения. Но у нас это уже большая проблема. Кроме того, бывает, когда две дуги аорты остаются. Вот у нас одна левая дуга аорты, а может, ну, у древних предков это все было симметрично. Когда остаются две, они потом срастаются, причем они обрастают пищевод и трахею, и это может тоже проблема со сдавливанием и пищевода, и кровеносных сосудов выйти. Это, в общем-то, может и не проявляться никак, а может проявиться. Кроме того, может и сонные протоки не зарасти. Это все вот от этой вот решетки, все вот эти штуки. Бывают патологии развития, такие как вот двухкамерное сердце, то есть недоразвивается, но это несовместимо с жизнью. Так что все вот такие вот отклонения, атавизмы, они имеют свои корни в нашем общем таком плане строения древнем. И изучение вот этих вот эмбрионального развития, изучение строения вот на акуле, оно позволяет пролить свет на многие проблемы с человеческим здоровьем. Ну и эволюционные вопросы, доказательства эволюции тоже из этой анатомии следует. Вообще, если говорить об анатомии акулы, то вот помимо вот этих жаберных щелей, они в отличие от костных рыб, от костистых рыб, открываются каждый отдельно жаберная щель, то есть не под общей крышкой это находится. Вот. У них еще имеется довольно большой желудок, он так изогнут и сильно растяжим. А дальше у них интересное строение кишечника. Вы знаете, что если такую низкокалорийную пищу есть, чем длиннее кишечник, тем больше там возможности его в разных частях кишечника обрабатывать разными ферментами. Поэтому вот чем больше площадь кишечника, тем полнее и лучше усваиваются питательные вещества. У акул, ну, это бывает за счет удлинения петель кишечника, у растительных коров каких-нибудь кишечник вот так, да еще сложный желудок, и все это большое, огромное пузо, акулы немножечко решили по-другому эту проблему. То есть это какой-то из древности такой вот анатомическая особенность, то есть у них внутри толстой кишки находится так называемый спиральный клапан. Выглядит, если вскрыть кишку, это выглядит как вот мясорубку, когда заглядываешь, там такой вот этот нож, как он называется-то, спиральный, вот. И за счет этого увеличивается поверхность кишечника и всасывающего способность. То есть это тоже удивительное приспособление, выглядит очень по-разному, иногда причудливо. Но если говорить про особенности анатомии, вот говорят, что акула, если она не плывет, она задохнется, потому что нужен непрерывный поток воды, чтобы омывал жабр. Но это не совсем так. Она все-таки движениями глотки тоже может гонять. Ну, правда, зависит от вида. Некоторые малоподвижные донные акулы, которые вообще похожи на скатов, или вообще бог знает на что. Вот. А есть такие, которым действительно надо носиться, у них большая потребность в кислороде. Но у них есть еще брызгальца, то есть такие отверстия позади глаз, которые соединены с глоточной полостью, через которые они тоже могут гонять воду, чтобы омывать жабры. Ну и у них нет плавательного пузыря, поэтому, чтобы сохранять нулевую плавучесть, у них разные приспособления. Во-первых, надо двигаться, чтобы не утонуть, а во-вторых, у них очень большая печень. Печень может до трети веса тела составлять, и она очень жиром наполнена. И это дает дополнительную плавучесть многим акулам. В том числе, вот интересная есть такая акула. Мы будем интересная история еще дальше рассказывать, чтобы не переполнять наш тайминг. Но сегодня такой фишкой будет не только анатомия акул, но еще и одна из интереснейших видов акул, так называемая бразильская светящаяся акула, или ее называли еще дьявольский кусатель, как сказать, кусатель китов, или акула-вырезатель печенья, формочка для печенья. Это очень интересная, не крупная акула, она там примерно 50 сантиметров в среднем, самец крупнее, самка мельче. Она глубоководная, живет на глубине там 3000 метров. Но ночью она поднимается к поверхностному слою, причем не она поднимается, а они поднимаются, они стаями живут. Несмотря на свои миниатюрные
размера, она может очень довольно сильно терроризировать всякое морское население. И по типу питания она относится к факультативным эктопаразитам. Казалось бы, акула и факультативный эктопаразит. Вот, но если еще других называть, то это комар, например. То же самое. Пролетел, кровь напился и улетел. А эта акула что делает? Она зависает в толще воды недалеко от поверхности. Ночью она питается. Причем для того, чтобы питаться, она на 3000 метров, значит, снизу поднимается, а потом опять туда уходит. А после этого смотрит, когда что-то такое большое над ней проплывет. После чего стремительно атакует. У нее интересное строение зубы. Сверху они такие остренькие и мелкие, а снизу такие большие, широкие, треугольные. Она присасывается, у нее губы такие довольно массивные, она присасывается к киту, например, или крупной рыбе. А после этого делает, проворачивается вокруг своей оси и нижними зубами вырезает кусок плоти. Причем там диаметром 7 сантиметров и до 2 сантиметров толщины такой блинчик. Или, как американцам показалось, печенье, формочка для печенья. Поэтому так ее назвали. И все, она это проглатывает и уплывает. Поскольку их бывает много, большие стаи, в районе Гавайских островов, например, не бывает ни одного крупного дельфина без следов нападения таких акул. А на берег часто выбрасывают ослабленных каких-то дельфинов, у которых сотни следов вот этих шрамов от такой вот акулы. Но она, человек, конечно, есть не может. И человек с ней вряд ли где пересечется, потому что она живет там, где глубина 3000 метров. Человек редко туда заплывает. Но вот в районе Гавайских островов один из таких пловцов-рекордсменов плыл с одного острова на другой, чтобы поставить рекорд. Плыл ночью, когда не жарко, и подвергся нападению такой акулы. Ну и другие случаи тоже известны, потому что сейчас все более популярным становится такая ночная фотоохота, такой фридайвинг, когда плавают и смотрят, светят лампами и фотографируют различных животных, которые поднимаются из глубин. Они, как правило, такие планктонные. Там мальки разных рыб, причудливые создания поднимаются. Но не только там какие-то безобидные, но и хищники за ними вслед поднимаются. Поэтому ночью плавать в море небезопасно. Тем более, если ты светишь мощным фонарем. И там, конечно, надо соблюдать осторожность. Так вот, один из таких фотографов подвергся нападению акулы вырезателем печенья. Но она вырезает не только печенье. То вот на что попадет, там, то и отрежет. Но у него на гидрокостюме был такой след. И, в общем-то, он даже этого не заметил, когда это произошло, но потом был впечатлен, что там что-нибудь так выплывешь на берег, а какой-нибудь части, важной части организма и не хватает. Поэтому вот такая вот акула. Ее описали еще в времена Наполеона французские ученые. И какое-то время не было понятно, как она питается. И вот эти вот вырезанные кусочки плоти у разных крупных млекопитающих морских, ну, как китообразные, так и ластоногие, крупные рыбы, там на тунцах это бывает. На одном из Гавайских островов даже легенда была, что заплывающие в бухту крупные рыбы должны принести в жертву какому-то там местному богу кусок мяса. Ну, а потом выяснилось, что это вот акулы, вот так вот они охотятся, причем большими иногда стаями. Они подводные лодки даже повреждают, там резиновую обшивку их. Или подводные кабеля, которые там как-то где-то болтаются в море, они тоже могут вырезать. Поэтому надо дополнительные кожухи ставить от защиты от таких вот интересных рыб. Интересно, что они еще и светятся. Это еще один интересный факт об акулах, которым нет числа, и мы постараемся вам об этом рассказать. Ну и, конечно, это наша особенность. Мы всегда привязываем интересные новости, ну, во-первых, к самим новостям, во-вторых, к музеям. Поэтому будет еще много интересного, я надеюсь, и до новых встреч, в том числе и в нашем музее. А разбудил вас сегодня звук падения кокосового ореха, что тоже представляет опасность гораздо более серьезную, чем укус акулы.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Итак, над Землей пролетела зеленая комета, или, как ее еще назвали, комета неандертальцев. Сегодня с астрономом Владимиром Сурдиным разберемся, а что это за небесное тело, откуда оно получило такое название, ну и в чем уникальность, а также прилет каких еще комет поражал воображение людей. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
3: Привет, Алексей. Ну, я неандертальцем давно не был, поэтому я как современный астроном расскажу, ладно, об этом.
2: Но все-таки почему ее назвали-то?
3: Сейчас все объясню. Неандертальцы. Во-первых, зеленая. Не очень-то она зеленая. Ну, мне дальтонику вообще трудно об этом судить, но я вчера спрашивал своих родственников, которые хорошо видят цвета. Я бы не сказал, что она зеленая. Там легкая зелень есть, объясню потом почему. Неандертальцев по простой причине, потому что предыдущий раз она подлетала к Земле примерно 50 тысяч лет назад. Говорят, неандертальцы тогда еще были, то есть уже были наши предки, и были вот параллельная ветвь неандертальцы, потом мы их благополучно выбили или скрестились с ними, но, по крайней мере, раз в 50 лет она, наверное, раньше прилетала.
2: То есть они ее видели, а от чего
3: должны
2: вообще зависит
3: были.
2: Период
3: Представляешь, как
2: камер?
3: Они смотрели, да, вот на это дело?
2: Если не было туч на небе.
3: Подожди, Алексей, нам еще важно сказать спасибо за эту уютную студию, в которой мы пишем свои подкасты, Университету науки и технологии МИСИС. Спасибо.
2: От чего зависит период обращения комет?
3: Сейчас расскажу.
2: Комет...
3: Подожди, все по паре. Ой, бывают и больше, и миллионы лет бывает. А дело вот в чем. Неандертальцы ее видели, мы ее видим. У кого нет облаков над головой, в Москве сейчас облака, но вот где-то, наверное, хорошая погода. Но больше мы ее, скорее всего, не увидим. Это последний ее визит. Она такие получила импульсы, от пролетая мимо планет больших, что сейчас она последний раз сближается с Солнцем и, скорее всего, покинет Солнечную систему навсегда. Так что это последний шанс увидеть зеленую комету. А то, что она зеленая, я уже говорил, не слишком. А почему она зеленая? Ну, потому что там разные химические соединения из нее газят, когда Солнце нагревает эту ледяную глыбу, она теряет газ. Сначала это более или менее сложно, и там органика даже есть. Потом они все проще, и обычно зеленый оттенок связывают с молекулой углерода, С2. Такая молекула, ну, еще циан иногда добавляет. Вот, скорее всего, зелень от молекулы углерода и немножечко от пыли, которая тоже вместе с газом улетает. Давай разбираться по порядку. Во-первых, ее название. Она в каталогах у нас обозначена как C/, потом идет 2022 год, понятно, прошлый год, E3. Вот что это все значит? C – это латинское комет, комета. Мы так обозначаем все кометы, про которые не особенно чего знаем. Первый раз появилась комета – комета. Потом год открытия. Ее открыли как раз около года тому назад, в начале марта 2002 года. А что такое E3? Астрономы обозначают их так. Год, а потом половина месяца. Вот первые две недели января – буква A латинская. Вторая половина января, вторые две недели – B. A, B, C, D – это январь и февраль. Дальше идет начало марта и следующее, ну, как кириллицы, Е. И номер, очередной номер открытия. Ее открыли 2 марта, значит, у нее буква И, ну, латинская И, а дальше идет тройка. Обрати внимание, открыли 2 марта, а уже идет третий номер. Это значит, что за первые два дня марта прошлого года она была третья по счету открытая. Вот как часто сегодня открывают кометы астрономы. Чуть ли не каждый день, а иногда по две штуки.
2: Очень интересно.
3: Очень часто.
2: Кстати, похоже, недавно разбирался с тем, как маркируют год выпуска аккумуляторов. Вот прям
3: похоже.
2: Примерно такая же история. Вы знаете, многие наблюдали эту комету, и в сети много фотографий, поэтому если вам это удалось, ну, напишите, поделитесь впечатлениями в своих комментариях. А все-таки как их обнаруживают по 2-3 штуки в день?
3: В основном уже автоматы, роботы, телескопы-роботы это делают. Кстати говоря, следующее за этим обозначением, про которое я рассказал, в скобочках идут три латинских буквы. ZTF. Это значит Zwicky Transit Facility. Zwicky – это фамилия астронома. А Zwicky – швейцарский, американский астроном. Transit – значит, ну, случайно появившееся, неожиданное. Facility – это устройство, там, как мы говорили раньше, фабрика или система для поиска чего-то. Так вот, в Соединенных Штатах, в Калифорнии, есть старый, очень известный, заслуженный телескоп, 48-метровая камера Шмидта. Она когда-то работала, она открыла нам внегалактическую астрономию, мир галактик, а сегодня ее переделали в систему автоматического поиска новых неожиданных тел. Она обозревает небо большими кусками и вот, как видишь, открывает новые кометы. И сегодня так это делается. Телескоп не может сам понять, что он сфотографировал. Он просто делает фотографии. Дальше компьютер работает. Люди уже не в состоянии каждый день там обрабатывать такой объем. Дальше начинается история с искусственным интеллектом. Надо такие программы создать, которые отличают изображение звезд и галактик от изображений каких-то близких к нам объектов, которые в Солнечной системе туда-сюда летают. Если ты получил в течение 2-3 ночей фотографии одной и той же области неба, на ней как гвоздями прибитые звезды и галактики. Ну, они на местах, они так далеко, что куда бы ни летели, за несколько ночей сдвинуться не могут. А то, что в Солнечной системе за несколько ночей, все-таки за несколько суток перемещается. И на фотографии на фоне звездного неба этим наши родные объекты Солнечной системы, они немножечко сдвигаются. Как бы это было так просто, компьютер бы без проблем это обнаруживал. Но ведь есть еще спутники искусственные, самолеты, метеоры. То есть тоже перед глазами у телескопа тоже что-то летает. И нужна программа искусственного интеллекта, которая отличает очень далекое от близкого к нам и от совсем близкого, которое мы сами там в атмосфере Земли, и от всяких молний, от всякого вот мусора, который в атмосфере Земли или рядом с нами. Ну, пусть не обижаются те, кто любит грозу и молнии. Для астронома это мусор оптический, это то, что мешает наблюдать. Вот искусственный интеллект плюс телескоп-робот. И люди каждый день смотрят в программу, говорят, о, еще одна комета, еще одна. В год штук 300-400 комет мы открываем. Как видишь, программа искусственного интеллекта – очень полезная вещь. Когда роль человека уже сводится только к написанию программы, к созданию этого электронного мозга, а дальше просто мы результат получаем такой, которого нашим мозгом уже было бы не достичь. Это очень полезная вещь.
2: Информационные технологии помогают нам даже искать кометы. И на Земле без них сейчас никуда. Именно поэтому IT-специальности сегодня одни из самых востребованных. Например, профессия Python-разработчика. Освоить ее поможет образовательная платформа по программированию Hexlet. Hexlet прошел проверку временем. Здесь с 2012 года обучают новичков и практикующих программистов. Основатели сами практикующие разработчики и авторы курсов обучают тому, что знают сами. Все это помогло получить признание профессионального сообщества. Обучение состоит из двух частей. Первая – теория, практика и проекты. За счет автоматизации платформы...

0: обратно, то просто продлевает обучение на необходимый период. А все это время команда карьерного трека отслеживает успеваемость студента, и после сдачи двух проектов карьерный консультант в течение нескольких месяцев помогает студенту составить резюме, оформить портфолио, организовывает тестовые собеседования с наставником и отправляет на собеседование к компаниям-партнерам. А самое главное, начать можно бесплатно с 7 вводных курсов профессии с практикой в тренажере. Переходите по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код. Скажите, а когда кометы открывают, вот искусственный интеллект, он может определить размер небесного тела?
1: Да, конечно. Во-первых, он определяет траекторию, да, как она пролетает на земном небе. А в этот раз нам очень повезло с зеленой, пусть она будет зеленая, ладно, как-то надо ее называть, зеленой кометой, потому что она на нашем северном небе, в северном полушарии, где мы живем, где большинство человечества живет, и всю ночь при этом видна на небе. Почему? Она в районе полярной звезды проходит, но полярная на месте, вокруг нее все крутится. Еще неделю назад она через созвездие Волопас шла, а сейчас, вот в ближайшие дни, будет идти по созвездиям, ну, малоизвестное созвездие Дракон, но я напомню тем, кто знает Большую Медведицу и Малую Медведицу, то есть ковш большой, а над ним ковшик маленький, как раз между этими двумя ковшами, слева направо, с запада на восточную часть неба, она потихонечку перемещается. Где-нибудь в районе там, 5-7 февраля ее еще можно в Большой Медведице, чуть повыше, там, к северу, ее заметить. Но как? В городе глазом не увидите, а вот бинокль уже поможет. Телескоп – малопонятная вещь для кометоискателей, потому что у него маленькое поле зрения. Используйте бинокль. У него большое поле зрения, большая светосила, и увидите. А как размеры определяют у комет? Это дело довольно хитрое. Ведь кометы маленькие. Они размером, ну, от километра до 100 километров, может быть, размером. Для астрономии это точка, это вообще невидимое тело. Например, когда мы в телескоп смотрим на Луну, а Луна вообще рядом с нами, мы не видим детали мельче 2 километров. Когда мы смотрим на Марс, мы не видим детали мельче 300 километров. А кометы обычно за Марсом пролетают или чуть поближе Марса к нам, но такие мелкие мы не увидим и измерить их невозможно. Поэтому поступают таким образом. Вот смотри, я тут два шарика. Как всегда, я люблю очень шарики, они мне все помогают продемонстрировать. Две разных кометы. Ведь комета – это ледяная глыба такая, покрытая каким-то мусором космическим, там, темная или чуть более светлая. Это более яркая, это более темная. А почему? Ведь они освещены одним и тем же, ну, в данном случае это светильник искусственный, а Солнце освещает их одинаково. Это лучше отражает свет. Она его отражает солнечный, мы видим яркое оптическое излучение. Но поглощается меньше при этом, значит, меньше нагревается. Значит, ее собственное тепловое излучение будет поменьше, она будет попрохладнее. Это хуже отражает солнечный свет, но лучше его впитывает. Значит, нагреется сильнее на том же расстоянии от Солнца и будет больше теплового инфракрасного излучения. Вот это вот баланс. А мы смотрим на комету в оптике и в инфракрасный телескоп. Этот баланс нам говорит, сколько отражается, сколько поглощается. А если сложить отраженный и поглощенный свет, тогда получается, сколько его попало. Но мы же знаем, сколько от Солнца идет и попадает в зависимости от размера кометы. Чем она больше, тем больше она перехватывает солнечного света.
0: Ох, как интересно.
1: Просто ее квадрат, ее диаметр, площадь, вот это вот сечение, он говорит о том, сколько солнечного света упало. В сумме отраженный и поглощенный как раз дают нам размер. Но это средний размер. Мои шарики круглые, а кометы редко бывают такими идеальными. Комета – это что-то такое вот угловатое. Второй шаг – это понять ее форму, ну хотя бы приблизительно, что это такое. Тоже просто. Нет в космосе ни одного объекта, который бы не крутился. Все вращается. А вращаясь, ну, представь себе, вот многие кометы имеют форму, как будто два уплотнения, как гантелеобразные, да? Иногда говорят картофелеобразные, мне больше нравится гантель. Представь, она вращается. Ты видишь, что маленькое ее сечение, когда эта часть спряталась за передней, то оба,

0: то меньше, то больше. Значит, яркость на небе ее будет то подниматься, когда она вот так к нам повернута, угу. то уменьшаться, то подниматься, то уменьшаться. И вот эти колебания яркости, насколько они сильно меняют яркость кометы, говорят о том, насколько ее форма отличается от шарика. Ну, шарик как бы не вращался, он и есть шарик, да? Таким образом, мы и средний размер можем узнать по отраженному и поглощенному свету, и по амплитуде колебаний света можем о форме судить, вообще не видя этой формы впрямую. Вот так астрономы работают.
1: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: А давайте поговорим о кометах-рекордсменах. Какая была самая большая комета за историю человеческих наблюдений?
0: Ну, как видишь, эти методы, о которых я рассказал, они, в общем, развиты в последние полвека примерно. Так что за всю историю не берусь. Считается, что самой большой кометой за последние десятилетия была комета Бернардинелли-Бернштейна. Это два любители астрономии, которые впервые ее заметили, независимо друг от друга, и их имена, это традиция, имена первооткрывателей дают кометам. Таким методом был средний ее размер вычислен, примерно 130 километров. Ну, там есть ошибочки, 5 километров. 130 километров – это максимум из того, что мы вот за последние десятилетия. Но это не значит, что она на небе Земли была хорошо видна. Она далеко прошла от Солнца, далеко от Земли, и только в телескопы могла быть изучена. Ну вот вычисленный размер – это рекордсмен.
2: А это ведь не так давно было. А давайте еще раз вот повторим, как все-таки называются кометы. То есть Си – это комет 2014.
0: 2014 года она была открыта, и где-то в конце года, судя по буквам. Ну, в 2014 году она была открыта, и довольно долго она, года полтора или два, была видна
2: прямо
0: на небе.
2: Прямо сразу год, и дальше UN.
0: Угу. Кстати, вот мы говорили о том, что кометы иногда редко появляются, редко возвращаются, иногда очень часто возвращаются. Есть кометы, которые 3,5-4 года и возвращаются к Земле опять. Поэтому обозначения немножечко различаются. Буква Си говорит о том, что это комета. Но если мы заметили ее возвращение и несколько раз наблюдали у Земли, мы ее называем периодическая комета. И уже вместо буквы «Си» ставим латинскую «П» – периодик. Так что есть кометы «Си», значит, прилетела-улетела, и мы ее больше не видели. Может, неандертальцы, но в их каталогах мы мало что найдем. А если буква «П», значит, мы ее неоднократно видели, значит, она вот тут бывает. Первая периодическая комета была еще в 18 веке, даже, да, в начале 18 века замечена. Это соратник Ньютона Эдмон Галей, разбирая старые летописи, можно сказать, заметки старых астрономов еще греческой эпохи, увидел, что время от времени у Земли замечали комету. И примерно период ее, так сказать, возвращения более или менее одинаковый. Там 75, 76, 77 лет. Ну, где-то в районе 76 лет. Но он прикинул ее орбиту, прикинул период возвращений и предсказал, когда будет следующий визит ее к Солнцу, а значит, мы увидим ее с Земли. К сожалению, он до этой даты не дожил, но она действительно вернулась в предсказанный момент, и она считается первой периодической. Ну, а имя ей дали Галлея, хотя сам он ее никогда не видел, но предсказал, появилась, и она обозначается как первая П, первая периодическая комета, или комета Галлея. С ней вообще самая, по-моему, красивая история нашей космонавтики отечественной связана. Мы, в общем, в исследовании планет не очень много сделали. Луну мы, конечно, первую исследовали раньше, чем американцы многое по Луне сделали. С Марсом нам всегда не везло. А вот с Венерой везло довольно хорошо, и мы на поверхность Венеры многое отправляли и там работали. И вот в 86-м году, когда очередной раз комета Галлея должна была подлететь, задумали крайне красивый эксперимент, а именно отправить аппарат к Венере. Он, пролетая мимо Венеры, не затормозится, а сбросит на ее поверхность, в атмосферу и на поверхность исследовательские аппараты, а сам отправится дальше и пересечется с орбитой кометы Галлея, когда она будет там пролетать. И впервые в истории увидит комету вблизи. Потому что считать-то можно что угодно, а увидеть это тело хотелось в действительности. В то время, в середине 80-х, было две гипотезы о том, как выглядит ядро, твердая часть кометы. То, что мы видим, это газы, это газовый хвост, это газовая атмосфера, кома. А ядрышко, вот это твердое тело. Одни думали, что это твердое тело, айсберг такой космический. А другие считали, тоже, в общем, было у них основание, что это просто куча щебня, а может быть, даже не связанного, а может быть, камни вот такие рядом, друг с другом летающие. Потому что время от времени, пролетая мимо Солнца, кометы делятся на части, распадаются. Как можно айсберг так разделить? А если это куча камней не связанных, надо было посмотреть. И вот действительно наши два аппарата «Вега» — это аббревиатура из двух слов родилась. «Ве» — Венера, а «Га» — Галлей. «Ве-га». То есть к Венере и к Галлею один и тот же аппарат. Пролетел, и мы впервые это увидели. За нами летел европейский аппарат «Джотто». Мы его навели на ядро, то есть показали, где оно, сфотографировали. Он еще ближе подлетел, и его побило камнями, пылью, которая от кометы летела. Так что не надо было особенно близко к нему подлетать, к ядру. Фотографии у него не лучше наших получились, но наши расстояния их сделали и оказались непобитые. А Джотто прямо приблизился к ядру, и пострадала его электроника, приборы от этого. Так или иначе, это были первые визиты, первые фотографии ядра кометы. С тех пор неоднократно подлетали к ядрам комет, даже садились на их поверхность. Об этом мы еще расскажем, я думаю.
2: Интересно. Помню, в 86-м году советская тогда еще пресса писала об этих аппаратах, но вот то, что Вега — это не Венера созвездие, Галлея. А Венера да. Галлея, да, не знаю.
0: Думали, что это созвездие, да.
2: Слушайте, а вот самая быстрая комета...
0: Подожди, не будем путать наших зрителей. Вега — это звезда.
2: Ну, конечно, да.
0: Созвездие Лира.
2: Да.
0: Яркая, красивая звезда Вега.
2: Все-таки о самых быстрых кометах, причем тут два, наверное, вопроса. Летят ли они с одинаковой скоростью, и вот насколько быстро кометы обращаются? Вот мы уже упомянули комету Галлея, которая стала периодической.
0: Да, 76 лет.
2: Кто-нибудь быстрее нас посещает, чем
0: Галлея? Астрономы активно работают последние несколько столетий, поэтому заметить посещение неоднократное каких-то комет мы могли, но если у них период обращения 100-150, 200 лет, да, на более глубокие века мы уже записи не имеем надежно. Поэтому решили так. Периодическими будем называть те, которые возвращаются к Солнцу чаще, чем раз в 200 лет. А если период обращения у них больше 200 лет, будем считать это далекими такими, редко появляющимися кометами. А чем она дальше от Солнца улетает, тем с большей скоростью она к Солнцу приближается. Ну, как камень. Чем выше подкинете, тем больнее ударит вас, если попадет по голове. Она разгоняется, как к Солнцу приближается, и издалека разгоняется до большей скорости. Поэтому самые далекие кометы вылетают сюда, вот в область земной орбиты, с самой большой скоростью. Иногда очень быстро. Где-нибудь километров 60, а то и 70 в секунду. Земля идет по орбите со скоростью 30 км в секунду. Комета летит со скоростью, скажем, 50-60 км в секунду. Даже комета Галлея 50 км набирала. И если они навстречу друг другу идут, это уже около 100, там 80-100 км в секунду. Огромная скорость. Если они идут пересекающимися путями, но все равно складываются хорошо скорости, и где-нибудь километров 40-50 в секунду получается. Так что это зависит от того, издалека ли она летит и как пересекает орбиту Земли. Считается, что из тех, что близко от Земли иногда пролетают, самая быстрая — это комета Свифта-Туттля. Она периодическая, она регулярно пролетает мимо орбиты Земли, иногда встречается с нашей планетой, и не дай бог, если ударит, потому что камешек большой, точнее, глыба большая, 26 километров размером, и на пересекающихся курсах она относительно Земли летит со скоростью около 60 километров в секунду. Это очень быстро. Если вспомнить 65 миллионов лет назад, когда вот Чексулупский кратер получился от падения на Землю большого астероида, так он был размером 10 километров, то есть 2,5 раза меньше, и довольно медленно летел, что-нибудь там 15 километров в секунду. А этот летит в 4 раза быстрее, то есть энергия у него кинетическая в 16 раз больше, и еще и масса раз, наверное, в 10 побольше, да, 3 в кубе. 2,5 в кубе, примерно десятка. Поэтому удар был бы просто фатальным. Но пока пролетала. Но зато она нам дарит интересную вещь. Каждый август на земном небосводе возникает метеорный поток Персеиды. Так это не что иное, как пылинки, потерянные кометой Свифта-Туттля. Они с большой скоростью, ну, вместе с ней летят по орбите, и поэтому в атмосферу Земли врезаются быстро, вспыхивают ярко, и любуетесь в начале августа Персеидами и думаете о том, что хорошо, что комета мимо пролетела. Да. Одна только пыль от нее в атмосферу Земли попала. А вообще раньше боялись комет. Если вспомнить про ту же комету Галлея, в 86-м году к ней космические аппараты подлетели, но мы ее почти не видели на земном небе, она неудачно далеко от Земли пролетала. А вот в 1910-м она пролетела так близко от Земли, что наша планета прошла через ее газовый хвост. А тогда астрономы уже неплохо могли измерять состав химический, и так, не думая ни о чем, сообщили. А хвост кометы состоит из некоторых газов, там, окись углерода, циан, чего-то еще. Циан? Да ведь это же страшно ядовитый газ. Да, сказали астрономы. И тут началась паника. Мы пройдем через хвост кометы, где циан, который попадет в атмосферу Земли, и все мы погибнем. Астрономы долго утихомиривали публику, объясняя, что комета – это почти ничто, почти такой разреженный газ, что мы его и не заметим. И тогда родился термин. Комета – это видимое ничто. Это действительно видимое только потому, что объем этого газового хвоста гигантский, он иногда больше, чем расстояние от Солнца до Земли, то есть сотни миллиардов километров. А плотность никакая. И окунаясь в этот хвост, ты ничего не почувствуешь. Никакого отравления от циана точно.
2: Ну, комета Галлея, конечно, самая легендарная, наверное, и овеянная действительно в истории множеством мифов и легенд. Но есть и еще самые запомнившиеся, и, наверное, тоже, которые можно назвать легендарными. Давайте вот по порядку по ним пройдемся. Сначала об относительно недавней комете Лавджоя, это 2011 год.
0: Она из очень интересного семейства. Вообще есть несколько типов комет. Я говорил, периодические, непериодические. А эти... Это называется группа Крейца. И вот Лавджой, астроном, открыл как раз такую комету из этой группы. Чем она интересна? Это так называемые кометы, царапающие Солнце. Но они не прямо царапают, а очень близко от Солнца пролетают. И только поэтому мы их замечаем. Вот Лавджой, это самая комета, которую он открыл в 2011 году, ее размер был, я смотрю сейчас запись, 500 метров, полкилометра. Да мы бы в жизни такую комету не увидели, ну, маленькая глыба льда, хвостик у нее маленький. Если бы она вплотную к Солнцу не подлетела, она нагревалась со страшной силой и источала свой пар так быстро, что один-два таких пролета мимо Солнца, и нет этой кометы. Даже комета Галлея, она все-таки довольно далеко от Солнца пролетает, каждый раз теряет от 5 до 10 метров ледового своего покрова. Вот у нее размер там 5 с чем-то километров, можно посчитать, что еще несколько сотен пролетов, и от нее ничего не останется, она испарится. А эти, которые царапающие Солнце вообще, бывает, подлетают к Солнцу, а дальше мы их не видим, они полностью испаряются. Или, улетая от Солнца, уже становятся там в несколько раз меньше. И вот эта самая Лавджойская комета, она была из тех, что царапают Солнце, ну, близко пролетают. Раньше их очень трудно было обнаружить. И только в наше время это стало легко. Сейчас объясню, как. Был эпизод, по-моему, в 1948 году, когда астрономы собирались затмение Солнца наблюдать. Все, собирались, началось затмение, Луна закрыла Солнце, небо померкло, стало темным, корона солнечная появилась. И рядом с короной увидели комету. Днем бы ее при солнечном свете никто бы никогда и не открыл. Она как раз из тех, из царапающих. Но когда Солнце померкло, когда мы в тень Луны попали, ее открыли. И вот с тех пор мы стали думать, что есть такие кометы, что только вблизи Солнца, когда они, ну, грубо говоря, умирают, подлетая к Солнцу, можно их, этот последний эпизод их жизни, увидеть. А теперь мы устраиваем затмение Солнца, можем даже каждый день. Это очень легко. В космосе летают обсерватории, которые непрерывно смотрят на Солнце. Вот такая обсерватория, ну, спутник, автомат. Соха, у него в телескопе есть маленькая заслоночка, и он почти каждый день на несколько минут закрывает солнечный диск и фотографирует окрестности Солнца так, что само Солнце его не ослепляет. И на многих этих фотографиях мы обнаруживаем те самые царапающие солнце кометы. Поскольку эти фотографии моментально попадают в сеть, любой любитель астрономии может их скачивать по утрам. Например, проснулся перед работой, скачал несколько таких фотографий, посмотрел, о, комета.
2: Кто хорошая зарядка для ума. Кто первый...
0: Возможность прославиться
2: своим именем.
0: Пардон, того и кометы, да? Кто встал. Так вот, многие люди, вообще не имеющие телескопа, живущие где-то в небольших провинциях, я знаю, в деревнях даже есть ребята, но с хорошим интернетом, они уже открыли кометы. Их именем названы эти кометы по снимкам, полученным вот этим внезатменным солнечным коронографом, как мы его говорим, вне нормального затмения, он устраивает свое искусственное и обнаруживает рядом с Солнцем что-то такое интересное.
2: Кто первым встал, того комета, скажем, четырехстопным ямбом. Ну, а вот господин Макнот в 2007 году встал, видимо, первым. Чем запомнилось его открытие?
0: Ну, во-первых, кометы очень часто открывают любители и профессионалы астрономии, живущие в Японии и в Австралии. У них, во-первых, восходит Солнце, а комету легче всего открыть перед восходом Солнца. Чем она ближе к Солнцу, тем она ярче, нагрета хорошо. Но само Солнце мешает ее увидеть. Поэтому пока еще солнышко под горизонтом, и небо довольно темное, ну или так фиолетовое, темно-фиолетовое, да, предрассветная вот эта вот ситуация, тогда обычно кометы и наблюдают. В Австралии и в Японии у них шанс первыми это обнаружить. Вот австралийский Макнот, по-моему, как его звали? Роберт, по-моему, Макнот. Сейчас посмотрим. Да, Роберт Макнот. А он ее открыл. Это такой подарок был тем, кто живет в Южном полушарии. Я видел только ее фотографии. Это фантастически красивая. На полнеба хвост, да еще нарезанный вот как шкура тигра в полосочку. Потому что комета вращается и все время подставляет Солнцу, солнечным лучам, разные свои стороны. На одной стороне больше льда, на другой меньше льда. И он испаряется такими кусками. И каждый кусок, улетая в хвост кометы, такое уплотнение там создает. И вот у кометы Макнота она прямо такой тигрообразный, такой нарезанный на полосочки хвост. Очень красиво, но только на фотографиях. Почему? Потому что она по небу так шла, что только из Южного полушария ее было видно. Открыли в Австралии и наслаждались в Австралии, в Южной Америке этим. А нам прислали фотографии, я обожаю эту фотографию, ну просто фантастика, как красиво. Спасибо Макноту. Он, кстати, много открыл комет. Это была его не первая и не последняя. Удивительное дело. Есть ловцы комет, которые десятилетиями занимаются этим поиском и обычно делают так. Работает в банке каком-нибудь или в офисе человек, но встает часа на два раньше, чем это нужно, садится на автомобиль, едет в пригород, чтобы небо было темное, свой маленький телескопчик ставит. Телескопы специальные, называются кометоискатели. Это такой большой бинокль. Или если один телескоп, то как бы половинка бинокля с большим объективом, чтобы побольше света собрать, но с небольшим увеличением. Тогда ты видишь большой кусок неба, но самые слабосветящиеся объекты тебе видны. Объектив большой, собирает много света. Вот едет туда, и кометоискателем 15-20 минут по небу проходит. А потом на работу. А вечером опять по пути с работы, уже после захода солнца, посмотрел на заходящее созвездие и домой спать. Таким образом, я знаю людей, которые 20 лет искали кометы, ничего не обнаружили. А потом, как пошло, значит, они так хорошо небо изучили, что любую звездочку отличают, вернее так, комету от любой постоянной звезды. Даже если у нее хвост еще не отрос, он все равно видит, это что-то лишнее на небе. Уж небо-то я знаю вдоль и поперек. Я знаю людей, которые больше 10 комет в своей жизни открыли, и Макнот тоже много.
2: Интересно. А вот еще одна комета, которую я помню уже по российской прессе, это был 1997 год, с интернетом тогда еще, он был, но его и считай, что и не было. И все наблюдали, все фотографировали комету Хейла-Боппа. Ну, а эзотерики, кстати, эзотерическая пресса тогда тоже писала что-то подобное, что о комете Галлея писали в 1910 году.
0: Пугали население.
2: Чем же все-таки выделяется комета Хейла-Боппа?
0: Это самое красивое, что я видел на небе вообще за всю свою астрономическую карьеру. Я прекрасно помню, как она над Москвой довольно высоко висела. У нее были два хвоста. такое бывает, но чтобы глазом это увидеть, а не на фотографии, я, например, первый раз в жизни это увидел. Почему два? Комета — это грязный лед, это глыба льда. Испаряется лед, вместе с паром уносятся мелкие пылинки. Но пылинки и атомы, молекулы газа по-разному взаимодействуют с солнечным светом, с солнечной плазмой, которая несется от солнца, ветер солнечный. Газовый хвост в одну сторону отбрасывается, пылевой в другую. Желтоватый хвост — это пыль, просто солнечный свет, рассеянный на пылинках. А газовый хвост, он сам светится, он возбуждается солнечным ультрафиолетом, рентгеном, и атомы, молекулы газа там светятся. И комета Хейла-Боппа имела вот такие два хвоста, желтый, пылевой и голубой, газовый, и оба они великолепно были видны. Я недалеко от центра Москвы-то жил, даже на московском ярком небе это было зрелище.
2: Я помню, как об этом рассказывал космонавт Лазуткин, он видел.
0: А, они же с орбиты.
2: Будучи как раз на орбите.
0: Ой, там небо черное вообще.
2: Он рассказывал это тоже как о самом большом впечатлении своей жизни.
0: Это классно.
2: Причем это была полная тишина, и люди работали вне станции. И вот он слушал, он слушал переговоры. Говорит, о, смотри, вот комета летит.
0: Так.
2: И тишина, и двухвостая комета в небе, и люди спокойно работают.
0: Гайки закручивают.
2: Но они задолго до этого, перед кометой Хейла-Боппа, была еще Хиэ-Кутаки, такая комета.
0: А Хиэ-Кутаки, японский астроном открыл. Кстати, Хейл-Бопп — это не Гей-Люсак, а это два человека, два любителя астрономии, оба американские, Хейл и Бопп. И они ее независимо открыли в один и тот же вечер, по-моему, поэтому их имена. А Хиэ-Кутаки, японский любитель астрономии, тоже очень опытный, он ее открыл, и она тоже в те же годы, вот 96-7, была видна в Москве, но не такое сильное впечатление. Я ее видел невооруженным глазом, впечатление было не такое яркое, как от Хейла-Боппа. Вообще ничего лучшего тогда я не видел. Хиэ-Кутаки тоже яркая комета, с одним хвостом, по-моему, была, но довольно далеко от Земли, поэтому не так эффектно она выглядела на нашем небе.
2: Угу. А вот комета Кугоутека, журналисты даже называли ее кометой столетия, но, вот насколько я знаю, она не совсем оправдала надежды астрономов и выданные ей авансы.
0: Я бы сказал, что мои личные надежды она оправдала.
2: Дело в том, что они были связаны?
0: Сейчас объясню. Я вырос из любителей астрономии, но тогда уже, вот в 73-м учился в МГУ, в астрономическом институте, был... И я впервые в жизни увидел комету на небе именно тогда. То есть я знал, что есть кометы, видел их фотографии, но никогда сам на небе не видел. И вот комету Кагоутека, а Кагоут — это Любош Кагоутек, чешский астроном, правда, он тогда в Нидерландах, по-моему, работал, но он чех. Он ее открыл, он предсказал. Вообще предсказать, как будет вести себя комета, довольно сложно. Ты открываешь маленькое туманное пятнышко, и вот оно подлетает к Солнцу, и пытаешься понять, а как же оно будет развиваться, там, толстеть, окружать себя газовой оболочкой, вытягивать хвост. Каждый раз эти предсказания не сбываются, как правило. Все-таки это такой случайный процесс. Но он считал, что она будет очень яркая. Она не очень яркая получилась. Но у меня это впечатление сейчас перед глазами. 73-й год, полстолетия назад. Я помню, что вышел из своего астрономического института имени Штернберга, и, глядя в сторону метро университет, увидел над ним, не очень яркую, но все-таки с хвостиком, комету Кагоутека. Это было сильное впечатление, и оно осталось на всю жизнь. Вообще, ребята, увидеть комету своими глазами – это классно.
2: Соглашусь. А изучить ее, наверное, еще более интересно. Вот комета Чурюмова-Герасименко, можно ее назвать самой изученной?
0: Безусловно, самая, потому что... Она единственная, вокруг которой орбитальный аппарат работал. Были ядра комет, мимо которых пролетали аппараты. Но это было интересно, но это кратковременный визит. А к комете Чурюмова-Герасименко подлетел европейский космический аппарат «Розетта», вышел на орбиту и долго, несколько месяцев, сопровождал эту комету. Видел, как развивается она в течение приближения к Солнцу, удаления от Солнца. Более того... Он даже посадочный аппарат бросил на ее поверхность. Правда, посадка прошла неудачно, могу рассказать, почему. Но все-таки он сел, правда, перевернулся, не очень полную программу выполнил, исследование пробурить не смог ее, и вот дрель торчала там наверх. Но это была единственная посадка на поверхности ядра кометы. Мы ее так изучили, как ни одно другое тело, ну просто вблизи в течение многих месяцев. И, наверное, самое неожиданное, что мы о ней узнали... Кстати, начну вот с чего. А почему она Чурюмова-Герасименко? А потому что в 1969 году ее обнаружили наши отечественные астрономы Клим Иванович Чурюмов и Светлана Герасименко. Они оба, сотрудники и воспитанники Киевского университета, киевских астрономов. Там мощная школа по исследованию комет. Профессор Всехсвятский когда-то ее создал. И эти ребята, ну, они уже не ребята, конечно, взрослые люди, старенькие, они ее обнаружили в 69-м. Ей дали имя Чурюмов-Герасименко, Светлана Чурюмова и Клим Герасименко. Клим Герасименко и Светлана Чурюмова. И забыли. И мало ли комета. Ну, улетела она периодическая, будет летать. И когда европейские инженеры создали аппарат для полета к ядру кометы, они намечали другую комету. Но произошла задержка с запуском. Ну, бывает, ракета не заладилась, надо несколько дней там чинить что-то. Пока чинили, окно для запуска закрылось. То есть уже ракета не достигала той кометы, которая для нее была намечена. Быстро-быстро посмотрели, куда бы еще. И тут оказалось, что как раз вот та Чурюмов-Герасименко точно подходит для встречи с этим аппаратом. Можно сказать, случайная встреча произошла, но очень-очень полезная.
2: А запомнится надолго.
0: А знаешь, что мы самое главное обнаружили там? Самое для меня невероятное, я думаю, для большинства астрономов. Что такое айсберг космический? Это плотный кусок льда. Какая плотность у льда? Около 1 грамма на кубический сантиметр. Ну, это вода замерзшая, да? Мы так и думали, что комета — это просто вот такой вот ледяная такая глыба. Измерили по фотографиям объем кометы Чурюмова-Герасименко. Она выглядит вот так. Это два таких вот сросшихся вместе шарика, такая гантеля. Объем. Измерили массу, очень точно измерили. Аппарат-то вокруг нее вращался, и по притяжению мы ее массу очень точно измерили. Поделили массу на объем, получили среднюю плотность. И ахнули. Она меньше половины грамма на кубический сантиметр. То есть в два раза меньше, чем у льда. Но она же изо льда.
2: Почему?
0: Пористый лед. И тут был вопрос, а он насколько пористый? Если это мелкие поры какие-то, ну, это неинтересно. Просто такой назреватый вот весенний лед. То есть интересно, но не перспективно. А на фотографиях мы обнаружили пещеры. Точнее говоря, входы в пещеры. И колодцы, пронизывающие в недра уходящие этой ледяной глыбы. Значит, там большие объемы пустот. Значит, это места, где можно, например, базу создать космическую, устроить там убежище для космонавтов, для каких-то наших роботов, какую-то летающую лабораторию. А может быть, там своя жизнь? Ведь это вода, в конце концов. Комета — это на 90% водяной лед. Вода есть, объем для развития жизни есть. Это не твердое тело, это большие пустоты. В общем, мне бы очень хотелось заглянуть в эти пещеры на комете Чурюмова-Герасименко.
2: А каков ее размер?
0: Вход туда 150 метров диаметром. Да туда...
2: А размер кометы?
0: Примерно 5 километров.
2: Около...
0: Солидная, да? Где-то 3,5 на 5 километров такая.
2: Тут мы уже вплотную к теории панспермии подошли. Но давайте вернемся к кометам. 1948 год. Небесное тело с мрачным названием «Комета затмения». Почему ее так назвали?
0: Алексей, а я только что упоминал о ней. Да, это как раз то самое затмение Солнца, которое неожиданно подарило нам открытие кометы. Луна закрыла Солнце, небо потемнело, и на темном фоне мы обнаружили комету, пролетающую в этот момент мимо Солнца. Это впервые был открыт факт, что маленькие ледяные глыбы, приближаясь к Солнцу, могут на короткое время стать яркими большими кометами. Но увидеть их трудно. Надо закрывать солнышко. Рукой недостаточно, надо вот в космосе заслоночкой специальной. Что мы и делаем теперь. Царапающие Солнце кометы регулярно открываем.
2: Глубже в историю погрузимся. 1770 год, комета Лекселя. Вот что тогда было и чем она запомнилась астрономам?
0: Ну, Андреас Иванович, тогда отчество у всех западных ученых, которые к нам приезжали работать, наверное, были Иванович или Эксель. Он работал в в нашей Российской Академии Наук, как приглашенный астроном молодым, приехал и всю жизнь тут проработал, по-моему. Он обнаружил эту комету, не он ее открыл, он вообще небо не наблюдал. Ее открыли наблюдатели, по-моему, чуть ли не Гершель даже ее обнаружил, а он ее сделал расчет. И оказалось, что она очень близко от Земли пролетит. Я не знаю, были ли пролеты более близкие, чем у кометы Лакселя. Она прошла примерно в 4 раза дальше от Земли, чем Луна. Ну, Луна совсем близко к нам, да? 400 тысяч километров, а до этого было примерно там около 2 миллионов. Но очень близко по масштабам самих комет. Они толстые, большие, вот эти газовые, надутые газом объекты. Так что это, наверное, за историю вот ближайших веков, это ближайший пролет кометы мимо Земли. А так она ничем особенным не выдающаяся, но близкая.
2: Ну, еще в конце все-таки о комете Галлея. То есть вы уже объяснили, почему это название, наверное, известно всем, потому что это первая и периодическая комета, ну и, конечно, с именем ее первооткрывателя.
0: Нет, она ведь не только Галлея прославила, она еще и Ньютона прославила, хотя он вроде никакого отношения к ней не имел. Почему? Теория Ньютона, его механика, его теория притяжения, она была такая абстрактная математическая теория. И Галлей, впервые используя ее, сделал прогноз возвращения кометы, который подтвердился. Понимаешь, это очень сильная вещь, сделать теоретический прогноз и потом увидеть, что он правильный. В науке редко так бывает. Ну, вот планету Нептун так открыли, сначала рассчитали по движению Урана, что что-то его там возмущает, притягивает, и на всю жизнь прославился астроном, два астронома, которые это сделали, или математика, Адамс и Леверье. Ну вот, Галлей как бы впервые показал, теория Ньютона работает, и она стала настоящей, работоспособной, а не просто книжной теорией. Это очень сильное было. После этого все поверили, что механика Ньютона – это очень надежная вещь. Ну, а комета Галлея нам подарила в 1986 году еще одно открытие. Когда говорили о кометах до этого момента, я тогда уже вполне себе был астроном, читал книжки, сам даже начал их писать. Мы говорили, комета – это ледяная глыба, комета – это глыба льда, это летающий в космосе айсберг. Ну и представляли себе айсберг, блестящая такая ледяная поверхность. И тут мы увидели ядро кометы Галлея. С трудом различили его на фотографиях.
2: А запылилось?
0: Черная, вообще как сажа. Откуда? Лед же, лед. Да, лед, но он был не совсем чистый. И когда она неоднократно возвращается к Солнцу, и каждый раз этот лед испаряется, пылинки улетают, но не все, а части из них остаются. И они скапливаются, скапливаются наверху, и получается такой мартовский сугроб. Москвичи хорошо знают, в марте все наши городские сугробы черные на поверхности. Испарилась вода, а вся эта грязь городская, она осела на поверхности. Черный сугроб, вот такой мартовский, он напоминает комету внешне. Это корочка такая, как, ну, из чего она, пылевая, не скажешь, ну, может, минеральная, назовем так, каменная корочка, она как скорлупа на яйце закрывает вот эти ледяные недра кометы. Но когда комета нагревается на Солнце, а черная поверхность хорошо нагревается, лед внутри испаряется, давление пара взламывает эту кору. Если посмотреть на любую комету вблизи, когда она пролетает мимо Солнца, у нее бах, кусочек отскакивает этой черной корочки, и оттуда газовая струя бьет. В другом месте ломается кора, оттуда газовая струя бьет. На что это похоже? На реактивный двигатель. И комета – это не что иное, как природная ракета. И она свой полет мимо Солнца меняет, траекторию меняет именно из-за этих вот непредвиденных газовых струй. Поэтому мы не можем предсказать, куда она дальше двинется. Подлетая к Солнцу, мы знаем, по какой траектории она идет. А потом она бам-бам-бам-бам эти газовыми струями меняет свою траекторию. И мы только на отлете видим, ах, вот она теперь по какой орбите движется. Я же говорил, это наша зеленая нынешняя комета, она уходит от Солнца. потому что Солнце ее, так сказать, направило на другой путь, нагрев и включив ее реактивные двигатели.
2: А не может комета, пролетая мимо Солнца, как-то вдруг поменять свою траекторию и направиться там прямо к Земле?
0: Может, конечно. Наверное, такое бывало неоднократно. Более того, 100 с небольшим лет назад, в 1908 году, над Сибирской тайгой в атмосферу Земли врезалось нечто. Мы его называем Тунгусский метеорит. Никакой это не метеорит, потому что метеорит — это то, что на Земле мы находим. Ничего мы не нашли. Это такой болид грандиозный, который взорвался в атмосфере Земли, повалил тайгу своим взрывом, даже поджег ее. То, что ничего не осталось на Земле, кроме, может быть, пылинок каких-то, говорит о том, что это была небольшая комета, совсем крохотная, размером там метров 70-80, ну, таких мы и не открываем в космосе. Но тут она прямо по Земле попала. Вот бывает, и не так уж редко.
2: Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Вот теперь, глядя на мартовский снег, буду думать о кометах.
0: Поверхность комет вспоминать, да?
2: Да, как-то быстро, как комета, практически прилетел наш неземной подкаст. На этом прощаемся. Увидимся на следующей неделе.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Большая наука. Великая в малом». Тема нашей сегодняшней беседы – «Бег времени». Мы будем говорить о продолжительности жизни, а проблема эта и медицинская, и философская. И поэтому в гостях у нашей передачи два замечательных ученых. Владимир Николаевич Шабалин, академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, конечно же, заведующий кафедрой геронтологии. Вот. И Моисеев Вячеслав Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии медицинского института. Вот. Коллеги любезно согласились обсудить проблемы геронтологии и проблемы философского осмысления того, нужно ли нам долго жить. Я сомневаюсь, что нам нужно жить очень долго, чтобы не мешать тем, кто моложе. Если можно, Владимир Николаевич, тогда начните эту тему. В чем проблема долгожительства?
1: Ну, прежде всего, ведь проблема долгожительства сейчас стоит очень остро. Почему? Потому что в течение 20-го столетия средняя продолжительность жизни человечества, не только в России, во всех странах на Земле, выросла вдвое. Почему это произошло? Конечно, многие это считают фактом развития цивилизации, медицинской науки, других факторов.
0: Владимир Николаевич, можно я вас перебью? Сколько было средним по человечеству 19 век, 20-й, и к чему мы пришли?
1: Да,
0: ну, примерно сколько было?
1: Примерно. Ну, до конца 19-го столетия средняя продолжительность жизни в России 35 лет было. Вот вообще возраст, демографический возраст начал изучать не врач, а Гален, вот Галей, комета Галея. Он начал, он в германском городе Бреслау, ныне это польский город Вроцлав, взял церковные книги и в течение, вот посмотрел их в течение 50 лет, и установил, что средняя продолжительность жизни у этого городка была 34 года, а это 18 век уже был, 34 года всего. И вот эта средняя цифра, она удерживалась до конца 19-го, начала 20-го столетия. А в конце 20-го столетия у нас сразу средняя продолжительность стала 70-75 лет. То есть увеличилось вдвое. Почему это происходит? Ведь это все связано с эволюционным развитием живой природы и человечества в частности. Эволюция была заинтересована, чтобы максимально увеличить или оптимально увеличить объем биоматериала Homo sapiens, если можно так грубо выразиться. А что увеличит объем? Репродуктивный возраст, который как раз и составлял вот цифру, это 35 лет.
0: Владимир Николаевич, ну ведь, наверное, репродуктивный возраст удлинился, да ведь?
1: Нет, не в этом дело. А сейчас эволюция решила проблему численности человеческой популяции. Все, мы достигли сейчас вот 7 миллиардов, где-то к середине 21 века мы достигнем 12 миллиардов. Это все, предел возможностей. И поэтому уже...
0: Возможности
1: биосферы выдерживать агрессивную человеческую популяцию. Вот. И поэтому сейчас уже эволюция трансформируется не на увеличение, а на повышение качества. А качество дает, ведь головной мозг – основная цель развития живой материи. И головной мозг не прекращает развиваться в 40 лет, и даже в 60 он не прекращает развиваться, а гораздо дольше. И вот этим вот движением эволюция и решила вопрос увеличения средней продолжительности жизни.
0: Я вам открою маленькую тайну, и после 70 не останавливается.
1: Совершенно верно. Я скажу, что до конца жизни не останавливается. Как система, головной мозг, да, деградирует. А отдельные фрагменты, отдельные элементы, которые как раз и нужны для развития живой материи, они развиваются до конца жизни человека.
2: Наш организм состоит из десятка триллионов клеток, каждая из которых является своего рода биологическими часами. За ходом работы этой часовой фабрики наблюдают почти 20 тысяч часовщиков, нейроны гипоталамуса. Они отвечают не только за бесперебойное функционирование, но и за синхронизацию наших внутренних часов. Этот процесс также регулируется на гормональном уровне. Если же внутренний маятник сбоит, жди беды. Впрочем, известны случаи, когда сбои внутренних часов отдельных личностей отрицательно сказывались не на них, а на окружающих. Иосиф Сталин любил днем отсыпаться, а ночью названивать своим подчиненным от Москвы до Находки и решать с ними рабочие вопросы. Соответственно, значительная часть населения также была вынуждена перейти на ночное дежурство, дабы не пропустить важный звонок из Кремля. Подобной же эксцентричностью отличался и фельдмаршал Суворов. Про него говорили, что он встает ночью, обедает утром и ужинает днем. Нелегко, должно быть, приходилось его доблестным солдатам. Существует и другой перегиб, когда все в жизни человека подчинено размеренному ритму биологических часов, как это было с Уинстоном Черчиллем. 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, помощник Черчилля готов был немедленно доложить ему о случившемся, но, придя к нему домой, наткнулся на сопротивление Дворецкого. Сэра Уинстона дозволено разбудить раньше времени лишь в том случае, если Гитлер нападет на Британию. Так что ждите до утра.
0: Влиял ли сам человек на то, что он стал дольше жить? Конечно же, да. Мы научились лечить болезни. Многие болезни ушли из обихода человеческого. Это понятно. Но все-таки, как мы могли на это повлиять каким-то целевым образом? Или это получилось только из-за того,
1: Сергей Александрович, маленькую ремарку.
0: Давайте.
1: Да, действительно, наука и цивилизация дала много плюсов, но она дала и много минусов. И вот это взвешивание тоже должно быть учтено.
0: Обязательно.
3: Да.
0: Что мы должны
3: учить? Я вот хотел бы еще напомнить, что, может быть, если мы вспомним Библию, то библейские патриархи, как нам сообщают, жили по несколько сот лет. Поэтому вот если учитывать еще эту информацию, то, может быть, не такая линейная тенденция получается, а какой-то, может быть, золотой век с большой продолжительностью жизни, потом резкое ее сокращение, и в последнее время опять какое-то увеличение. Так что вот тут еще зависит от того, как мы интерпретируем историю, какой материал истории у нас на руках.
0: Все-таки я думаю, что Мафусаилову 960 лет, да?
3: Это, вот я посмотрел, Адам 930, Ной 500, Авраам 175, уже такая тенденция на понижение.
1: Если эти годы перевести на лунный календарь, это как раз получается где-то 70-80 лет.
3: Это уже, вопрос интерпретации.
1: Потому что это не доказано, в общем-то.
0: Да, конечно.
1: Это миф все-таки.
3: Да. Но вот мне кажется, что здесь все-таки важный такой вопрос состоит в том, что человек – это система развивающаяся. То есть идея развития…
0: Человек как человечество или человек как индивидуум?
3: И так, и так. И филогенетический, и онтогенетический, да. И, возможно, вот онтогенетический, как индивид, человек – развивающаяся система, может быть, достаточно быстро по сравнению с другими биологическими видами. То есть на протяжении жизненного цикла одного человека происходит очень сильное развитие. То есть младенец рождается практически как животное, а взрослый человек достигает уже высокой степени социализации. И такую как бы меру развития набирает, возможно, вот только человеческий вид, поскольку другие виды как оставались в животном состоянии, так они во многом...
0: Работает ли вот эта самая формула, известная филогенез в онтогенезе, то есть то, что организм воспроизводит эволюцию своего вида?
3: Биогенетический закон Геккеля-Мюллера.
0: Да. Работает сейчас он как-то? У животных работал, а сейчас...
1: И сейчас работает. Почему? Это принципиальный механизм развития жизни. И ведь смотрите, что получается. Эволюция в то же время решила развитие нашей соматики. Мы уже не превосходим животных по своей, допустим, эндокринной, мышечной, костной системе, сердечно-сосудистой системе.
0: А мы всем уступаем.
1: Мы не имеем преимущества.
0: Мы вообще-то уступаем всем.
1: Да, по соматике. Но что касается головного мозга, здесь уж никто с нами даже близко не стоит. По скорости, объему, качеству переработки информации. Человек, конечно, на несколько порядков выше животного мира.
0: Сейчас часто звучит формула, что человек остановил биологическую эволюцию и идет эволюция социальная. Как вы относитесь к этой формуле? Мне она не нравится. Потому что все равно и биологическая идет.
1: Ну, и биологическая идет, и социальная идет, и интеллектуальная эволюция идет. Потому что, смотрите, мы только пощупали геном, а уже активно вмешиваемся, стремимся изменить. И я думаю, не буду я выступать против Библии, ведь и в Библии, по-моему, сказано, что Бог создавал человека как помощника. И он начинает в дела Божьи вмешиваться вот, все в генетические процессы, и он тем самым трансформирует, ускоренно трансформирует развитие человека.
3: Но, вы знаете, вот, я хотел бы все-таки вот заметить, что проблема продолжительности жизни и оценки продолжительности жизни – это один из практических прикладных вопросов, ответы на которые будут зависеть от того, какую теорию мы принимаем и какое мировоззрение у нас существует. В этом плане важнейший, конечно, вопрос – это вообще феномен жизни, смысл жизни и смысл человека и человеческого существования. И в этом смысле вот современная биология – это все-таки господство одного определенного направления, которое носит название редукционизма. Современная биология, я имею в виду. А существует еще второе направление, которое называется холизм. То есть редукционизм – это попытка в максимальной степени свести сложное к простому, от латинского слова «редукцию», «упрощение». А в данном случае это выражается конкретно в том, чтобы максимально свести биологию к физике, к физико-химическим процессам. И это, конечно, очень важная составляющая биологического знания.
0: Вы сейчас мне бальзам на душу
3: пролили. И сегодня, да, она доминирует. Но все-таки я хотел бы напомнить, что вот даже в советское время, когда была марксистская философия, диалектический материализм пресловутый, там была более сложная версия материализма, который принимал уровни организации материи. И там принимался такой очень важный принцип, что последующий уровень, последующая форма материи, включая в себя предыдущую,
0: но не сводится,
3: никогда к ней полностью не сводится. И вот эта уровневая организация, она рождает более сложный образ даже того же материализма. К сожалению, в последнее время как-то вот эта уровневость, она немножко отходит на задний план и усиливается опять вот это редукционистское начало. Поэтому мне кажется, что все-таки важно понимать феномен жизни как множество этих уровней организации, в том числе и собственно биологические, и социальные, психологические, духовные и так далее, и так далее.
0: Владимир Николаевич, мы сейчас затронули, скажем, философскую сторону нашего разговора. Значит, я чуть-чуть вклинюсь со своей естественно-научной точки зрения. Действительно, мы сейчас думаем о том, что все биологические системы, они строго иерархичны, и только потому они и устойчивы. А хитрость во всем состоит вот в чем, что не сводятся законы организации, но очень похожи законы самоорганизации на каждом уровне. Понимаете, сейчас на самом деле было спутано строение и функции, это сейчас они разделены, но тем не менее очень много похожего в самоорганизации на этих уровнях.
3: Ну, вы имеете в виду синергетику,
0: да,
3: теорию,
0: конечно,
3: да,
0: конечно,
3: самоорганизации,
0: конечно,
3: и универсальные, конечно, закономерности, конечно, которые, конечно, на разных, конечно, уровнях, конечно, существуют.
1: Я что хочу сказать, вот еще, возвращаясь к Библии, я люблю Библию. Ведь Библия – это хорошая мифология, которая простым языком, простыми примерами разъясняет сложность мироздания. Ведь попробуй объяснить человеку на заре вот нашей эры, что вот эту всю сложность мироздания. Это невозможно. А вот Библия, допустим, говорит, что Бог выступает в трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Что это означает? Бог Отец, я вот так трактую, это первичное электромагнитное поле, которое возникло после Большого Взрыва. Бог Сын – это первичная материя. Бог Сын – это структурированная материя. А Бог Дух Святой – это самоорганизация. Ведь мы не знаем, что такое самоорганизация, хотя она все в мире создает, эта самоорганизация.
2: Немецкий физиолог Юрген Ашев провел любопытный эксперимент. Он поместил нескольких добровольцев в света- и звуконепроницаемый бункер. Испытуемым разрешалось включать и выключать свет в помещении по своему усмотрению, регулируя таким образом наступление дня и ночи. Понаблюдав за изменениями циклов сна и бодрствования обитателей бункера, а также проанализировав данные их физического состояния, ученый пришел к удивительному выводу. Оказалось, что в человеческом организме существует встроенный хронометр, позволяющий нам просыпаться без будильника и ароматов свежемолотого кофе. Из этого эксперимента был сделан еще один очень важный вывод. Свет является одним из главных внешних стимуляторов, влияющих на наши внутренние часы. Причем происходит это чисто на физиологическом уровне. Едва наступает утро, и нашего лица касаются солнечные лучи, зрительные рецепторы посылают сигнал в гипоталамус, после чего весь организм получает команду к пробуждению. Впрочем, отдельные жизненно важные органы, такие как сердце, почки и печень, находятся на привилегированном положении. Они имеют право на свои собственные внутренние часы и могут немного выбиваться из общего ритма. Соответственно, как только наступает ночь, и зрительные рецепты докладывают об этом гипоталамусу, по организму объявляется команда «отбой». Шишковидная железа выбрасывает в кровь гормон мелатонин, погружающий весь наш организм в сон. Кстати, у пожилых людей мелатонин выделяется значительно меньше, и этим в первую очередь объясняется мучающая их бессонница. Бессонница.

0: Это достаточно поздняя конструкция и достаточно сложная конструкция, понимаете? И вот в этом смысле ученые, особенно естественно-научного профиля, они как бы исходят из первичной установки, словно они изначально находятся во внешнем мире и оттуда, из внешнего мира, смотрят на все остальное, в том числе на феномен сознания, и видят его как определенное проявление мозга, активности мозга. А есть другая феноменологическая установка, которая говорит, что мы изначально смотрим изнутри сознания. Мы там, в нашем телевизоре, в нашем экране. И на этом телевизоре там есть различные образования. И самое главное отличие состоит в том, что рядом вот с этой конструкцией внешнего мира, которая находится, так условно говоря, в центре этого экрана, по периферии находится огромное число других образований, которых нет во внешнем мире. Это наши чувства, смыслы, переживания. Не так, как они даны, как возбуждение нервной системы, а так, как они даны в нашем непосредственном переживании.
1: Вот, Вячеслав Иванович, а теперь нужно ли нам для этого долго жить?
0: И вот теперь, возвращаясь к этой проблеме, нам нужна теория живого. И мне кажется, вот философский подход, он должен как-то координировать вот эти две установки. Феноменологическую установку, которая исходит из первичности внутреннего мира, и естественно-научную установку. Там в естественно-научной установке находится наше тело, а здесь находится наш внутренний мир и наше сознание. И они взаимодействуют между собой. И теория жизни – это некоторый такой диполь внутреннего мира и тела. А вот естественно-научная, так сказать, все время стремится к тому, чтобы оставить только тело. И тут есть много аргументов у холистов к тому, чтобы все-таки, да, многое можно свести, но здесь надо различать две вещи. Если А взаимодействует с Б, это не значит, что А и Б тождественны. Да, если какой-то паттерн головного мозга, его возбуждение соответствует определенному чувству, это не значит, что этот паттерн и есть это самое чувство.
1: Так вот, вы опять вернулись к тому, что вы говорили. Вы говорили о том, что продление жизни – это в перспективе продление активной жизни мозга. Так вы сказали?
2: Совершенно верно. Ведь нам эволюция. Ну, я, если говорить о философских направлениях, то мне самый близкий – это даосизм. Даосизм не признает какой-то конечной цели развития. Даосизм видит дорогу развития. Вот. И эту дорогу он воспринимает и трактует как основной смысл жизни. Так вот, эволюция нам действительно подарила резкое увеличение хронологического возраста, но одновременно изменился и биологический возраст. Если вот я люблю вот этот сонет Шекспира, когда твое чело избороздят глубокими бороздами 40 зим, кто вспомнит молодой наряд, закрытый старым рубищем твоим? То есть 16-17 век 40-летний человек был глубоким стариком, а сейчас ВОЗ и ООН признает верхнюю границу молодого возраста 45 лет. И большинство вот, людей нашего возраста, там 60-70 лет, они не считают себя стариками. И активно стремятся войти в социальную жизнь, сохраняться в социальной жизни. И это естественное стремление. И сама биологическая основа их, сохраняющаяся биологическая основа, позволяет им действовать. И вот здесь начинается конфликт поколений. И вот гармонизация трудовой занятости поколений – это самая главная задача сейчас государственно-экономического уровня.
1: Теперь так, перед тем, как мы с вами перейдем к теме «А сколько же надо жить?», я все-таки хотел бы спросить, какие пути вы видите, коллеги, какие пути вы видите к тому, чтобы продлевать жизнь? Активную жизнь, не долголетие, а активную
2: жизнь. Конечно, активное долголетие.
1: Это, вот, да, какие пути вы видите? Вы же долгое время заведовали институтом геронтологии.
2: Совершенно верно. Помню, да? И мы сейчас вот подготовили проект, программу, которая вот в Воронеже было заседание совета во главе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным по проблемам долголетия. И там многие наши концепции вошли в постановление вот этого совета. Значит, я считаю, что прежде всего нужно вырабатывать мотивацию на долголетие. И начинать это делать не с наступлением.
1: У кого? У властей или у нас с вами?
2: И у властей, и у народа. И не в возрасте 40, 50, 60 лет, а начинать нужно с молодых времен. Нужно показывать молодому человеку, чтобы он вот, чтобы достичь ему такого-то уровня возрастного, нужно работать над собой.
1: Здоровый образ жизни, это понятно.
2: Всеволод Александрович, кроме здорового образа жизни, кроме вот этой программы, комплексной программы жизни, ничто другое не обеспечит долголетие. Потому что жизнь – это многофакторный

0: процесс. Это миллиарды механизмов одновременно работают, чтобы вот сохранить эту систему и дать ей возможность развиваться. И когда мы приходим с какой-то там химической молекулой и пытаемся вот этот сложнейший комплекс изменить, это бесперспективно, это профанация.
1: Абсолютно с вами согласен, я имею даже комментарий потом. Я вижу.
2: Да, да, да. И я вот тоже хотел бы очень поддержать эту установку. Это как раз вот холистические очень идеи, да. Вот, но мне хотелось бы немножко вот и в связи с этим вот осмыслить феномен долголетия. Стареет во многом не материал тела, а стареет его форма. Да, и в этом смысле мне кажется, что форма тела, она стареет именно потому, что она немножко приходит из других миров, из другой реальности. Она чужеродна для вот этой физики. И в этом плане ей трудно держать. Физике трудно держать эту странную какую-то пришедшую извне форму, вот из этой реальности внутреннего мира. И отсюда вложен изначальный некоторый такой импульс какого-то завершения этой формы. И вот это соединение с внутренним миром, с полюсом внутреннего мира, который как бы все время индуцирует начало формы, оно и позволяет этой форме держаться. И здесь, мне кажется, очень важна творческая энергия, то есть какое-то начало развития. То есть известно, что творческие люди, они одновременно и имели, так сказать, и длительную часто творческую жизнь. Вот в этом смысле, вот это, и тут я совершенно поддерживаю, установка на развитие, на творческий такой потенциал, это как бы вот эта энергия внутреннего мира, которая проникает в наше тело и держит его на достаточной высоте, несмотря на вот эту постоянно рушащуюся как бы физику этого живого тела.
3: Бабочка живет 3 дня, но зато в полете.
0: Аристотель считал материю вечной и неделимой, но считал ее лишенной всякой определенности. Определенность у материи возникает тогда, когда она приобретает форму, структуру. Только форма ей обеспечит возможность действовать. Поэтому действительно, ведь что такое, какая наша задача основная? Почему мы стареем? Потому что мы ищем более совершенную форму. Наша задача каждого из нас, каждого индивидуума состоит в том, чтобы хотя бы чуть-чуточку улучшить организационную систему, нашу структуру, чуть-чуть улучшить по отношению к той, которую мы получили от папы с мамой. И вот мы, наше биологическое действие, и состоит в том, что мы постоянно улучшаем эту структуру. А за структурой, естественно, тянется и функция.
2: Ну, мне кажется, вот тут еще один момент. Вот эта физическая система телесности, она все-таки имеет некоторый предел. Ее можно тащить, тащить, тащить, поднимать и держать, но она как бы выдыхается на определенном этапе, и начиная с этого момента уже как бы становится здесь, надо вкладывать слишком большие усилия. Поэтому я бы хотел напомнить, вот не знаю, насколько это будет крамольно звучать, и о теории перевоплощения и реинкарнации. И вспомню здесь о Платоне, который был сторонником, о Лейбнице, который был сторонником этой теории. Если мы рассматриваем живое существо как начало внутреннего мира, которое пытается выразить себя в телесных оболочках, в телесных определениях, и использует тело до тех пор, пока тело может поддержать этот потенциал, то, начиная с определенного момента, тело уже не сможет как бы отвечать этому импульсу. И тогда тело должно быть сменено. И тогда тело становится препятствием для дальнейшего развития.
1: Вячеслав Иванович, вы все время избегаете слова «душа», но на самом деле все, о чем вы говорите, на самом деле речь шла о душе, но на самом деле, как я понимаю.
2: Но
1: давайте не будем, конечно, уходить в религию.
0: Да, о душе, конечно, можно говорить очень много и спорить. Ведь даже Энгельс, величайший материалист, он в конце своей жизни сказал, что после человека остается некий принцип. Вот это его слова. То есть,
1: значит, коллеги, на самом деле, ну, если вернуться на Землю, последние 30 лет стало совершенно ясно, за последние 30 лет стало абсолютно ясно, что во всех наших клетках генетически заложено убиение этой самой клетки и, соответственно, потом уже всего организма, если это многоклеточный организм. Есть теория апоптоза, она может уточняться, но она уже есть. Ну, так же, как законы мироздания физически уточняются, но они уже есть. Вот, то есть каждая клетка заложила себе некое число примерно делений, некое число, чтобы быть органом, то есть через какое-то время клетки проходят апоптоз, то есть это естественную запрограммированную смерть. Есть специальные ферменты в клетках, которые изнутри их растворяют, в лизосомах, клетки их умирают. Вот. Это заложено. То есть, в принципе, мы не сможем вынуть из организма этого механизма, потому что это уже будет совершенно... Это будет абсолютно искусственный организм. Будь то лань, будь то мышка или будь то человек. Значит, речь идет, на самом деле, во многом, вот как пошел разговор, я понимаю, то, что... То когнитивное, то, что мы думаем, то, что наше умение, память, наше умение думать, умение прогнозировать, моделировать окружающую среду, оно и нужно, каким-то образом должно сохраниться и продлиться. Так вот, пробренное тело, можно ли его чинить и сколько времени? Вот к вам вопрос.
2: Есть предел. Вы сами говорите, есть предел.
1: Вот починить. Если где он? Вот теперь мой вопрос, где он? Вот чем мы можем чинить?
0: Вся наша жизнь... В принципе, построена на геноме, на неком универсальном образовании. Вся жизнь, растительная, животная жизнь, и микромира, и макромира, геномы очень близкие. Геномы работают по единому принципу. И вот у каждого у нас свой индивидуальный, конечно, геном. И что такое геном? Геном нам предоставляет определенные жизненные возможности. Он все создает у нас, обеспечивает и предоставляет нам возможности. У одного человека геном предоставляет прожить только 10 лет, другому 20, а третьему 100 и больше лет. Но как мы используем эти возможности, это зависит от нас. И вот здесь вот этот пресловутый образ жизни как раз и определяет то, что как качественно, насколько качественно мы используем те возможности, которые заложила в нас природа.
1: Медицина, ну, условно, медицина в широком понимании, да. Фармакология и так далее, да. Могут ли они это дело сильно продвинуть? Сколько можно устроить жизнь?
0: Ведь медицина, смотрите, есть патологические формы старения, И физиологические формы старения. Так вот, мы должны сделать все, чтобы сохранить физиологические формы развития и постараться не мешать им.
1: Компенсировать патологические.
0: Да. А патологические формы, да, вот здесь медицина должна сказать свое слово и ввести вот это патологическое отклонение в коридор физиологии. Вот это задача медицины.
3: Нелегок путь к бессмертию. Людям всегда казалось, что отпущенного им для жизни времени слишком мало. Теории продления жизни сменяли одна другую. Согласно одной из таких теорий, молодильными яблочками для современного человека могут стать стволовые клетки. Было установлено, что в организме каждого из нас на протяжении всей жизни сохраняются универсальные одноклеточные, способные трансформироваться в любые органы и ткани. Стволовые клетки, получив сигнал о какой-либо неполадке в организме, по кровяному руслу устремляются к пораженному органу и на месте восстанавливают любое повреждение. Это своего рода ремонтная бригада организма. Разработки в духе нашего времени – нанотехнологии. С их помощью можно создавать нанороботов, крохотных по своему размеру. Предполагается, что нанороботы, находясь внутри человеческого организма, будут способны точечно устранять все повреждения, возникающие в клетках, а, соответственно, омолаживать организм. Один мыслитель сказал, что самое неоспоримое свидетельство существования бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Видимо, так и есть.
0: Эволюция – это жесточайший принцип отбора лучшего и отодвигания из дальнейшего сочетания всего худшего. Но ведь в нас эволюция сохранила эту патологию. И патология имеет тоже свое значение. Вот Лактанций, такой адепт христианства еще в III веке, он говорит, что и страдания, которые испытывает человек, ведут к тому же, непрерывному принципу. Поэтому патология тоже имеет положительное влияние. И я вот так трактую. Если мы, находясь в физиологическом коридоре, так сказать, сыпем россыпь золотого песка в развитие живой материи, то, уходя в патологические формы, мы, конечно, здесь натыкаемся на неизвестность, на страдания, на болезни. Но мы здесь... В большинстве мы знак минус получаем, но мы здесь получаем, можем найти и самородок, который резко может продвинуть развитие жизни.
1: Вячеслав Иванович, а вы что думаете?
2: Ну, я вот вспоминаю известную поговорку: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». То есть человек – это существо, которое долго развивается. То есть это развитие заканчивается более-менее к 35 годам. И тут еще 10-20 лет, и начинается уже процесс увядания. То есть интервал, который отведен на достаточно уже зрелое существование, это очень небольшой интервал. Вот в этом плане, конечно, мне кажется, что есть потенциал увеличения вот этого интервала. То есть как бы продление жизни там до 100, до 200 лет – это нечто, мне кажется, не слишком невозможное. И то, что будет иметь достаточный смысл, человек получит большую, как бы, так сказать, запас для развития после долгого созревания. Но вот дальше тут уже аналогия как бы с одеждой. Понимаете, вы носите одежду, она дряхлеет, вы можете ее чинить, но начиная с определенного момента, починка одежды уже становится дороже, чем смена этой одежды. Вот в этом плане есть какой-то физиологический предел, когда телесность начинает уже блокировать дальнейшее развитие. Потому что, в конце концов, главная эта задача живого существа в чем состоит, особенно человека? Развитие.
1: Пока мы говорили
0: развитие про... чего?
2: Развитие сознания, внутреннего мира.
0: Это сознание.
2: И тело нужно для того, чтобы...
0: Сознание имеет телесную основу. Сознание вне тела
2: конечно,
0: не существует.
1: Коллеги, мы пока все время с вами говорим про индивидуумы. А теперь давайте про демографическую структуру общества, потому что все-таки мы живем в обществе, и долголетие – это очень сильный фактор состояния общества.
0: Конечно.
1: Устойчивости, развития и так далее. Ведь развивается не столько индивидуум, сколько общество. Общее знание, общее здоровье, общее долголетие и структура общества. Что здесь происходит сейчас, как вы думаете? Вот с тем, что дольше жить. Мы человечество.
2: Я думаю, что мы должны помнить, что мы все-таки находимся в весьма манипулятивных социальных структурах. Сейчас, в общем-то...
1: Можно перевести это? Политизированных это, или каких-то?
2: То есть это манипуляции сознанием. Это технологии манипуляции сознания, которые сейчас очень изощренные, очень развиты. Вот. И все более на первый план выходит общество потребления. Вот мне кажется, что главное должно быть общество развития. Не общество потребления, а общество развития. Вот к чему мы должны стремиться.
1: Нашими устами мы будем пить мед.
2: И с этой точки зрения вот эти вот разговоры о перенаселении, особенно в России, когда едешь на поезде и часами видишь пустые пространства, незаселенные, мне кажется, это технология определенной манипуляции.
1: И пустые станции.
2: И пустые станции, да, и все остальное. В этом плане в России, не знаю, как в других регионах мира, огромный потенциал для, так сказать, демографического роста. И здесь перед нами стоит скорее другая проблема. Проблема не того, что старики будут мешать молодым, а то, что нужно повышать уровень и качество жизни. И переходить от общества потребления к обществу развития. А не так, как в последнее время нам говорят наши политики о том, что мы должны воспитывать не творцов, а идеальных потребителей.
0: Ну, ведь, чтобы потребить, нужно произвести. Поэтому не будет потребителей, если не будет производителей. Но тем не менее, конечно, Россия, в общем-то, представляет исключение по отношению вот к другим странам. Китай, Индия. Вот в Китае. Там тоже едешь, поле огромное, китаец стоит, склонившись, и вот своей тяпочкой или там трис воспитывает. Но посмотрите, какая экологическая обстановка в Китае. Там
1: ужасно.
0: Уже скоро дышать нечем будет.
1: Ужасно.
0: Поэтому не только вот плотность населения, но и вот это продукты, антропогенные продукты, которые очень вредны и для самого человека, и для природы в целом. Это вот очень важное. Потому что, я повторяю, что человек – это самый агрессивный биологический вид. И то, что он делает, конечно, и имеет свои пределы, за которыми начнется деградация биосферы в целом.
1: И все-таки мой вопрос вот какой. Дети теперь взрослеют раньше, старые...
2: Это больше соматика, чем нравственная
1: развитие. Безусловно, я готов про это тоже сказать, поскольку уже 50 лет имею дело с преподаванием. Вот я другое хочу сказать, что на самом деле размах людей, которые уже самостоятельно думают, он увеличился вот очень сильно, этот коридор вы назвали, очень сильно увеличился. Так вот, на самом деле, как сейчас вы видите строение обучения от старшего поколения к младшему? Раньше разница была 15 лет. Сейчас она 30, 40, 50 лет. Это я как преподаватель это чувствую. И вы знаете, как вы видите, как это все будет? Потому что если мы удлиняем жизнь, то на самом деле это другие поколения, другие представления. И если старшее поколение еще помнит музыку 30-х годов, то младшее поколение совершенно не знает даже музыки 80-х
2: годов. То есть дистанция между поколениями увеличивается.
1: Да. Как вы видите, это будет укреплять общество человеческое или наоборот будет взрывоопасно?
0: Здесь, конечно, это сложный и философский, и социальный, и биологический вопрос. Как будет вот это общество развиваться?
1: Размах вот такой перенесет.
0: Считается, что где-то к концу 21 века уже будет половина населения 60-летних. Поэтому, во-первых, будет давление не только со стороны молодого населения на пожилое, но и с другой стороны будет давление. И вот это нахождение гармонизации взаимоотношений – это самое главное. И нужно это решать и на уровне ООН, и на уровне правительств. И только когда вот этот вопрос будет в каком-то направлении направлено его решение, только тогда мы можем получить эффект. Но самое это главное. Ведь, смотрите… Мы же не беремся, вот старшее поколение, не беремся же ниоткуда, правильно? Мы проходим все эти этапы. И трансформация нашего тела, ведь постоянно меняется форма. Ведь та форма, которую мы имели в детстве, она утрачена, она умерла. Форма среднего возрастного человека другая, пожилого человека другая. Поэтому все равно вот та психология, которая у нас была в детстве и которая превращается уже в психологию взрослого и пожилого человека, она позволяет нам понимать молодых людей и позволяет, может быть, относиться лояльно к тем незнакомым нам вещам, которая дает вот возможность развития и техники, и социологии
1: Владимир
0: в
1: целом. Владимир Николаевич, я переживаю за свою жизнь, по-моему, второе пришествие одной и той же темы. Когда-то я был комсомольским активистом и занимался комсомольской организацией научной работы. И бывал на всяких вот по этому поводу комсомольских съездах и так далее. И тогда это были еще конец 60-х, 70-е годы, очень пропагандировалась линия создания молодежных конструкторских бюро, молодежных лабораторий. Вы помните такое?
0: Да, конечно, было? Конечно.
1: Вот. И оно, я против этого очень резко выступал. Я говорил, что хорошая наука бывает только тогда, когда связаны все поколения.
0: Совершенно верно.
1: Старшие учатся у молодых.
0: И эта проблема и сейчас очень
1: так
0: важна.
1: Вот, сейчас снова начинается, думают, что можно за счет эксплуатации молодого возраста, я про научные сейчас говорю.
0: Наука молодых, это как самостоятельное направление идет.
1: Это абсолютно неверно, потому что можно решать какие-то прикладные задачи в молодежных коллективах, но перспективные сложные проблемы, долговременные, конечно, могут решать разновозрастные коллективы. Это я о науке. Что о медицине можно сказать? Ведь тоже сейчас идет на самом деле очень сложная демографическая возрастная проблема с кадрами в медицине. Что здесь надо делать?
2: Ну вот я преподаю в медицинском вузе, и мы видим, в общем, катастрофическую ситуацию, когда нарастает падение уровня образования, и школьное образование очень сильно разрушено, и вузовское образование. Так что вот возрастает не столько, ну и разрыв поколений тоже, но возрастает и разрыв и внутри студенчества, между частью, уменьшающейся частью образованного студенчества и растущей большинством, и между преподавателями. Например, некоторые учебники, которые были написаны 10 лет назад, уже не воспринимаются большим процентом студентов, они начинают выходить уже за определенные границы восприятия для них.
1: Трудные.
2: Поэтому разрывы...
1: Трудные, да?
2: Трудные. Они уже не воспринимают эти понятия, эти конструкции. Разрывы растут. Вот. И в этом плане, я думаю, что здесь, конечно, нужен кардинальный поворот социальной политики, то есть мы должны вернуться к интеллектуальному обществу, к обществу, где есть атмосфера ценности научного знания, уважения научного труда, инженерного труда, интеллектуальной деятельности, поскольку сейчас это все как бы вот считается немножко таким презираемым, как бы и очень незначительным.
3: Ученые всего мира признали теорию, что жизнь на Земле зародилась в воде. Похоже, там же были заложены ее самые универсальные формы, не знающие старости. Рассмотрим некоторые из них. крошечная пресноводная гидра, похожая на перчатку из-за формы своих щупальцев. Одна из представителей бессмертных существ. И все потому, что гидры обладают высочайшей регенерационной способностью. Даже если разрубить ее пополам, эта простейшая может нарастить каждую половинку до целой особи. Еще один интересный экземпляр – медуза-кормилица. Ее уникальность в том, что при возникновении неблагоприятных условий медуза впадает в детство, причем в самом буквальном смысле. Она превращается в полипа на ножке, того, с которого и началась ее жизнь, хотя большинство других медуз умирает сразу после оставления потомства. Впрочем, медуза-кормилица не застрахована от насильственной смерти. Она может быть съеденной или убитой, но старость ей не знакома в принципе. В прибрежных водах Красного моря, на мелководье западного побережья Америки и в Японском море обитает морской еж. Он тоже не подвержен старению. Более того, чем старше он становится, тем активнее размножается. Есть ощущение, что о жизни и смерти животных мы знаем гораздо больше, чем о старении человека. Ощущает ли человек свои годы? Когда, при каких обстоятельствах он начинает обращать внимание на свой возраст? Каковы отношения между возрастом и поколением? Отношение общества к пожилым людям – показатель его цивилизованности. И пока ученые занимаются продлением жизни, нужно просто оставаться людьми.
1: Очень сейчас опасно было бы разорвать поколение в науке. То же самое, не дай бог, произойдет в преподавательском корпусе. И вот как раз я к тому говорю, что дай нам Бог жить долго, но дай нам Бог жить в гармонии всем поколениям. Вот что бы я хотел сказать.
0: Знаете, совершенно верно. И вот с вашим тезисом о том, что у нас не должно быть науки молодых, а должна быть единая наука, где участвуют и пожилое население, и пожилые ученые, и молодые ученые. Потому что объем знаний, который владеет пожилой ученый, конечно, он не сравним с тем, что имеет молодой аспирант или младший научный сотрудник. Но энергия молодых и знания пожилых. Конечно. Вот эти два фактора должны сливаться.
1: Вячеслав Иванович, вы хотели?
2: Да, еще вот мне кажется, что сегодня насаждается такое ювенальное доминирование, если так можно сказать. Это когда образ молодости и все, что те ценности молодежи, они как бы поднимаются, ну, как самые высокие. Все остальные должны им подражать. Пожилые люди должны подражать молодым, должны молодиться, должны как бы... Вот, то есть вот этот молодой образ жизни – это что-то вот как бы самое совершенное, что подавляет все остальные образы жизни. Вот это, мне кажется, тоже совершенно такая как бы опрометчивая и крайняя политика. То есть мы должны перейти к какой-то более конфуцианской, что ли, какой-то более мудрой такой философии, которая видит достоинства и недостатки каждого возраста и пытается их собирать в какую-то систему.
1: То, о чем мы говорим, на самом деле, в общем виде, называется сейчас цивилизационный кризис. И то, что у нас бывают экономические кризисы, экологические кризисы и так далее, это все вместе называется по-настоящему цивилизационный кризис. Так вот, сейчас нужно ли нам, и я хочу вернуться к основам нашего разговора, нужно ли нам как человечеству, нам, как научному миру, находить какие-то пути, чинить сому, чинить тело. Вот помните, одно из движений, которым вы тоже занимались, это починка через очищение крови, да, то есть такая биохимическая, биохимико-медицинская. Есть ли тут пути какие-то?
0: Конечно, есть. И вот те методы и очистки крови, допустим, возьмем плазмафорез, ведь я лично не испытывал, но когда разговариваешь с больным после плазмафореза, он говорит, я после плазмафореза, у меня вырастают крылья, я летаю. И вообще, и объективные показатели говорят о том, что он очищается. Синдром хронической усталости. Сейчас ведь наиболее такой распространенный, модный синдром. Что это
1: молодого
0: такое?
1: Возраста.
0: Да, и молодого возраста в том числе. Что это такое? Это интоксикация организма. Это накопление
1: токсичных
0: продуктов.
1: То есть мы вернулись к Мечникову из Ельичу?
0: Мечников трактовался это через кишечник, а здесь, конечно, в целом организм задействован. Поэтому все вот эти меры медицинского характера, направленные на устранение вот этих токсических продуктов, они должны приветствоваться. И мы так или иначе должны стремиться все-таки к увеличению средней продолжительности.
2: Это длинная жизнь, и этот большой возраст должен существовать в обществе, где такая жизнь и такой возраст ценятся. А нигде не считаются
0: недостатком. Это тоже от нас ведь зависит, правильно? Что мы должны объяснить молодым, что возраст пожилого человека, он пожилой человек – это не просто нахлебник, это не просто демографическая нагрузка, а это ценный капитал. Только этот ценный капитал нужно ввести в нужное экономическое, нужное социальное русло, а не выбрасывать его на
2: периферию. То есть нужна политика союза поколений, не разделение их, да. Не вражды между поколениями.
0: Ведь у Министерства социального обеспечения или как там, социального, ну, наверное, обеспечения. Какая идеология? Достиг 55 лет, 60 лет мужчина, все, отправляйся на пенсию. И женщине ставят в штамп в пенсионной книжке пенсия по старости. А она еще до среднего возраста не дожила, до пожилого возраста не дожила. А ей ставят пенсию по старости. Почему? Потому что министерство заинтересовано, чтобы у него больше был контингент. И чем больше контингент, тем больше авторитет этого министерства. А у нас совершенно другие задачи. Мы, наоборот, должны вовлекать активно в жизнь старшее поколение. И все вот эти вот разногласия, я считаю, что просто сейчас старшее поколение недостаточно активно отстаивает свои позиции. Вот здесь нужно переводить на другие рельсы эти позиции.
3: Все поддается счету, кроме отпущенного тебе на земле времени.
1: Мне кажется, что это вот нынешний цивилизационный кризис, он в значительной степени разрешится через систему образования, систему медицинского здравоохранения, всей медицины будет. Потому что необразованные люди никогда не построят новой медицины и новые структуры общества. То есть все равно тянуть нужно сейчас обществу через образование. То есть опять мы обращаемся к молодежи, которая самая для нас с вами главная, именно потому что мы должны ее хорошо учить.
0: Совершенно вот верно. Я вот хочу отметить вот к начале вашего последнего тезиса, что ведь ООН ставит проблему демографического старения на один уровень с проблемой сохранения мира. Это важнейшая социальная проблема сейчас. И, конечно, там и образование играет огромное значение, огромную нишу занимает, и другие проблемы.
2: И все это должно покоиться на правильном мировоззрении. То есть на мировоззрении, которое наполняет смыслом жизнь, которое дает какую-то высокую цель, дает энергию для достижения этой цели. А вот то, что предлагает современное общество, ну, простите, тут и жить особенно не хочется. Как бы здесь молодые люди быстро изнашиваются, в удовлетворении своих страстей, да, и очень быстро приходят к разочарованию в жизни. И даже если они здоровы, вот этой вот духовной, душевной энергии жить нет. Поэтому мировоззрение развития, и вот этой высокой цели, вот это, мне кажется, важнейшее условие долгой и счастливой жизни.
0: Ну уж так, мне кажется, нельзя говорить, что наше общество не имеет цели. И,
1: Владимир Николаевич, говорить-то ну, можно. Да. На самом деле, конечно.
2: Мы же видим молодых людей, которые идут через нас, и вы видите.
0: Ну, мы можем не всегда понимать молодых людей, это тоже нужно
1: делать. Все равно, все равно.
2: Ну и наркомания, и алкоголизация общества.
0: Я считаю, что во всех грехах молодых виновато старшее поколение. Оно не усмотрело вот тех движений, которые приводят вот к этим недостаткам.
1: Я примерно то же самое хотел сказать. Мы, люди уже старшего поколения, все равно должны быть тем неким примером жизненным. Он потом только осознается молодыми. Примером оптимизма. Если мы не сможем построить... Ведь сейчас очень много пожилых людей жалуются на то, что жизнь трудна. Да, жизнь сложна. Да.
0: Болезнь уходит.
1: Жизнь новая тоже да. И тем не менее, для того, чтобы общество было гармоничным, от старшего поколения зависит очень много, насколько оно будет сейчас оптимистично строить завтрашний день. И как будет оптимистично в обществе. Без этого ничего не будет.
0: И у старшего поколения есть одно преимущество – мудрость. Правда, она не всех представителей старшего поколения охватывает, но только представители старшего. нашего поколения мудрость охватывает. И эта мудрость должна вот лечь в основу всех воспитательных процессов, которые происходят в обществе.
1: Спасибо. Мы беседовали о жизни, о том, что быстротекущие дни наши очень важны, ценны. И давайте все, что есть у любого поколения, чтобы было пройдено достойно, счастливо, здорово, и как можно дольше жили наши зрители, чтобы были счастливы и здоровы. Спасибо.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по субботам в это время мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести время, послушать замечательные ответы на ваши не менее замечательные вопросы по скриптум перед вами. Ну и, соответственно, крайне редко по скриптум обходится одним ведущим, и сегодня он тоже, естественно, имеется, в смысле второй ведущий. Это Георгий Соколов. Гоша, привет тебе!
2: Привет, Виталик. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня по скриптум, а значит, что наш гость – это участник одного из недавно состоявшихся форумов «Ученые против мифов», который будет отвечать на ваши вопросы, как на заданные в комментариях к его видео, так и те, которые вы будете задавать сегодня в этом чате. И я с удовольствием представляю вам Вадима Осеничева, историка, переводчика, реконструктора, организатора турнира пеших латников в рамках турнира Святого Георгия, автора более 10 научных статей и монографий, посвященных исландским сагам и европейским историческим боевым искусствам. Я думаю, многие запомнили его выступление на форуме «Ученые против мифов 15», где он с коллегами продемонстрировал много всего с помощью мечей на сцене форума. Особенно запомнился звон железа. Спасибо нашему звукорежиссеру. Да, звукорежиссеру Ксюше в первую очередь.
1: Вадим, здрасте.
3: Добрый день. Очень рад вас видеть.
1: В этой маске ходите сейчас, когда ковид, вот это все?
3: Это связано, пожалуй, еще с тем, что сегодня, ну, такой канун праздника всем известного, и так сказать, чтобы злые духи не мою личность не узнали, я решил поприветствовать всех сначала в таком праздничном образе. Ну, естественно, все маски будут сняты, все ответы будут отвечены.
1: Отлично. Ну, а перед тем, как задавать наши вопросы, мы ожидаем тех, кто подтягивается к нам на эфир. Благодарю тех, кто уже подключился. Ну, а если вы по какой-то причине не получаете уведомления от YouTube по поводу того, что начался стрим или залито новое видео, то вы, наверное, не подписаны на канал, не нажали на колокольчик и не выбрали пункт меню «Все». Ну, собственно, все, кто подобную процедуру у себя сделал, те, я думаю, что уже прямо сейчас в эфире практически вместе с нами находятся. Ну, и, конечно, если вам интересно позадавать свои вопросы, поддержать каким-то образом данный конкретный стрим, есть несколько вариантов. Во-первых, просто поставьте лайк, нам будет приятно, и вам будет приятно, всем будет приятно. Или дизлайк, если вам что-то не нравится. В общем, любая активность достаточно полезная для любого видео. Ну и, соответственно, если вы хотите задать свой вопрос и почти с гарантией получить ответ на него, то вы можете задать свои вопросы при помощи суперчата или по ссылке, которая имеется в закрепе данного чата YouTube-трансляции. Ну и, соответственно, вопрос, который таким образом к нам приходит, мы в самую первую очередь зачитываем. Также отдельная благодарность тем, кто нас поддерживает на Патреоне, является спонсором канала на YouTube. Причем спонсором как лаборатории научных видео, так и anthropogenes.ru. К чему бы это? А к тому, что вот он, Гоша. Гоша, тебе продолжаю. Отдаю слово продолжать.
2: Да, я хочу просто назвать счастливчиков, которые выиграли футболки на нашем предыдущем стриме. Точнее, не совсем выиграли. Они задали классные вопросы. И зоолог Евгений Рыболтовский, который вел стрим, выбрал эти вопросы лучшими. Это Алексей Малков, который спросил, чему можно поучиться у змей? И наш постоянный зритель, Злотник Дарена, которая спросила, Евгений, а какой миф, на ваш взгляд, принес наибольший вред виду? Вот такие вопросы. Напишите мне по тем контактам, которые я сейчас отправил только что в чат, и вы узнаете о том, как можно получить свою призовую футболку. А теперь, я думаю, собственно, пора. Угу. Хотя прежде чем переступать к вопросам, я скажу еще одну вещь. Да, перед тем, как приступать к вопросам, я скажу одну вещь. Это то, что 13-14 ноября состоится уже 16-й форум «Ученые против мифов». Программа давно опубликована. Регистрируйтесь на форум, чтобы смотреть бесплатную трансляцию. А если хотите поддержать организаторов, то есть нас, купите билет на форум или футболку форума. Ссылку на форум «Ученые против мифов» сейчас я кину в чат и попрошу Виталика уже начать зачитывать вопросы. Виталик, мы тебя не слышим. как обычно.
1: Классика, классика жанра. Это со мной бывает. И спасибо всем, кто замечает, что нет звука, и пишет в чате. Вообще, когда какая-то активность в чате проявляется, трансляция резко поднимается вверх, так что иногда будем считать так. Я намеренно отключаю себе микрофон. Путник Инелла спрашивает. А как умудрялись на поле боя драться по несколько часов? Ведь в летописях писали, битва продолжалась с полудня до вечерней зари для красного словца.
3: Отличный вопрос, чтобы начать. И здесь, конечно, надо представить приблизительно себе, на самом деле, что такое средневековое сражение. По счастью, у нас об этом есть, скажем так, не только некие абстрактные записи, но и достаточно конкретные свидетельства, собственно, самих участников. И, ну, более позднее время, там, допустим, ранее новое время, там, вот 16-17 веков, есть вообще прям поминутные росписи, что происходит. Но главное помнить, да и античные сражения тоже иногда неплохо зафиксированы. Главное помнить очень важную вещь. Сражение – это не только акт ударения одной стороны в другую сторону. Сражение – это и расстановка, и маневр, и контрманевр, и, соответственно, последствия, ну, то есть некий основной удар и, соответственно, последствия. То есть несколько часов потратят, если мы говорим об абстрактном таком средне-средневековом, там, представим, 13-14 век сражений, несколько часов потратится только на расстановку сил, если обе стороны не пытаются атаковать из засады, делать какие-то такие, скажем, неблагородные условно вещи, а играют в честную рыцарскую войну, чем иногда занимались европейские феодалы, даже на государственном уровне. То первые несколько часов это будет расстановка сил, маневрирование, контрманеврирование, разнообразные даже попытки избежать иногда прямого столкновения, зайти к оппоненту с не с той стороны, где выгодно. И вот получаем несколько часов. Естественно, сам акт именно как бы схождения сторон, он занимает некоторое время. Понятно, что любой человек, что сейчас, что тогда, он имеет определенный запас хода, да, мышечного. То есть, если он хорошо поел, если он отдохнул и мотивирован, да, его хватит, ну, скажем так, на несколько минут активных действий. Все остальное время понятно, что он должен, ну, давать мышцам, легким, там, сердцу отдыхать. Но здесь за этим кроется еще один момент, что хорошо натренированные войска, если мы говорим, да, предположим, да, о действительно долгом сражении, они умели менять первые ряды, умели, опять же, активно во время, скажем так, сменять направление атаки и так далее, что позволяло дольше атаковать. Но на самом деле важнейшим ключом, ответом на этот вопрос, а так как этот вопрос комплексный, он требует, видите, очень много сразу подробностей, важнейшим будет здесь то, что реальный акт атаки, он, в общем, обычно решающий и очень короткий. Если мы говорим о, тем более, рыцарском, в основном конном войске, то есть, которого основная ударная сила и решающая сила – это конный таранный удар, то это один удар, который происходит. Я, чтобы быть совсем, так сказать, понятным, я, наверное, должен отослать вас к лекциям, соответственно, Олега Двуреченского касательно того, как сейчас мы реконструируем, воспринимаем по археологическим данным битву, собственно, Донское побоище, так называемое, да, она же Куликовская битва. По археологическим данным, вся расстановка сил, вся, так сказать, вот это вот движение, оно привело к тому, что был один единственный удар и преследование. Вот один единственный удар, понимает, понятно, что он занимает, ну, минуту, меньше минуты иногда. То есть разгон, направление, разгон конной, так сказать, конной лавины и удар, так называемый суим. Следом за этим, собственно, идет уже фаза вторая. Бывает, что конный удар не приводит к результату, как описано, например, в летописи, в хронике, так называемой Грюнвальдской битвы у Яна Длугуша, польского хрониста 15 века. Описано одно из сражений, таких некрупных стычек, где произошло несколько сходов, которые, между которыми участники передыхали, отдыхали, то есть натурально, и сходились снова. То есть здесь ситуация, конечно, в том, что битва – это не акт, не только акт с ударением. Поэтому можно простоять друг напротив друга целое утро, сойтись, разойтись и продолжить. Такие случаи известны. А так, ну, понятно, что живой человек, он час не может махать никаким предметом, ни легким, ни тяжелым. Ну, тем более средневековый, который немножко хуже нас ел, немножко хуже нас отдыхал и немножко хуже, возможно, понимал, ну, как готовиться к некоторым вещам, предположим. Поэтому, конечно, многочасовые сражения – это, в первую очередь, маневрирование и так далее.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Павел Гришаев, и он же поддерживает наш стрим. Спасибо, Павел. Вопрос звучит так. Насколько часто на полях сражений гибли лошади, и как широко были распространены доспехи для них?
3: О, это серьезный вопрос, на который прямой ответ будет требовать, скажем так, уточнений конкретных по эпохам, по конкретным годам сражения, потому что ситуации, когда лошади гибли прямо массово, их описано не так много. И даже в 19-м, по-моему, веке сложилось такое впечатление в историографии военной, что лошадь специально старались не атаковать. Этому есть причины. Лошадь – это очень дорого. Боевая лошадь – это безумно дорого. Это, сопоставить это можно с военной техникой элитного уровня. То есть она действительно стоит не как гражданская. Вот прямое сравнение. Гражданский автомобиль и полноценный военный бронеавтомобиль – это абсолютно разный порядок цен. С лошадью то же самое. То есть предполагалось, что ее меньше атаковали. А с другой стороны, еще один момент. Лошадь, она тяжелее, крупнее и сильнее выносливее человека, поэтому атака лошади зачастую не приносит реальных тех преимуществ, которые хотелось бы принести. То есть, если в компьютерной игре какого-нибудь там уровня Mount & Blade атака лошади может действительно что-то принести быстрое, то в реальности лошадь может вас сама побить, покусать и пнуть, и ничего не получится. Поэтому ситуация очень специфичная. Лошади, скажем так, гибли, естественно, гибли наравне с людьми, но их, скажем так, порог выносливости, он подсказывает, что и их функция подсказывает, что они, скажем так, не так часто это делали, как предполагается. То есть потерять все поголовье конное практически невозможно, конечно, в одной битве. Опять же, против лошадей придумали специальные, естественно, и способы заграждения, колышки, там вырывали ямки, насыпали так называемый чеснок. Это такие конструкции из проволоки, похожие на противотанковые ежи, только маленького размера, которые мешали лошадям ходить, впивались в копыта и делали им больно. То есть они начинали беспокоиться, сбрасывать седоков и не шли в атаку. Все это в совокупности, конечно, приводило к тому, что лошади гибли. Но, опять же, действительно не так много, не так часто. Очень часто старались лошадь захватить, пытаясь как-то обезвредить ее наездника. И про доспехи для лошадей отдельный вопрос. Доспехи для лошадей, скорее всего, появляются к концу классического средневековья, то есть где-то вот в 14-15 веке, да, появляются доспехи для лошадей. Они особенно актуальны в виде намордника, так называемого шлемфрона. Это такой прям шлем для лошади. В виде нагрудника, и это основные детали, которые действительно встречаются. Могут быть кольчужные, стальные, там, комбинированные, даже просто тканевые. Они, конечно, намного повышают устойчивость.
1: Вот. Есть ощущение небольшого подвисания. Только у меня так, Георгий, да. У тебя тоже?
3: Или интернет отключился? Что случилось?
1: Что?
3: Так, я вас слышу. Нет? Вы меня слышите?
1: Ну, мы слышим, но, конечно, да, был небольшой подрыв. Скайп решил, что
3: слишком... Все, у меня просто что-то отвалилось. Извиняюсь.
1: Да, после нагрудника, наверное, вот так вот.
2: После нагрудника, да.
3: Извините. Если кратко подытожить, опять же, за этим есть целый ряд научных работ. Можете посмотреть в Метрополитен музее на сайте, прямо Метрополитен музей, там по запросу Horse Armor вы найдете и восточные, и там африканские, и европейские лошадиные доспехи. Их было достаточно много, лошадь, понятно, пытались беречь. Это все-таки невероятно дорогое, так сказать, вложение. Вот. Но, как ни странно, в эпоху, условно назовем, эпоху крестовых походов, вот с конца XI по конец XIII века, лошадиный доспех, видимо, был не так распространен, как ни странно.
2: Спасибо. Йош Шатун поддерживает стрим и говорит... Про дорогие мечи понятно. Интересно, как действовали народными мечами типа грандмессеров? Видел информацию, что в фехтбуках про них тоже было немного. Но чему и как учились бедняки с ножами?
3: Здесь вопрос тоже специфичный. Народный так называемый меч, действительно, может даже есть такой, иногда встречается термин, как Bauernwaffe, крестьянское так называемое оружие, но мессеры и все прочее, они на самом деле... Мессер имеется в виду большой нож. Я, простите, сразу покажу. У меня, потому что здесь дома лежит такой образец. Вот, казалось бы, это прям меч-меч. Вот то, что у меня в руках. Да, причем большой, длинность большой рукояти. Но у него клинок не мечевой, а ножевой, в том смысле, что он однолезвийный, с явно выраженной спинкой. И, скажем так, у него сборка, типичная для мессеров, подразумевает вот такую вот конструкцию сборки рукояти, как у ножа. То есть, когда наклепывается рукоять на тело, на хвостовик, так называемый. Просто чтобы зрители понимали, о чем речь, мессер – это может быть просто меч, только специфической сборки с клинком немножко такого не мечевого типа, а как будто увеличенный ножик. Тем не менее, известны нам действительно трактаты, где мессером пользуются одноручным, длинным мессером, таким на две руки, на полторы руки, если хотите. Единственный момент, что писались они тоже, скажем так, не для бедноты. Они отражают, то есть, вот прямо, если говорить честно, как историк, да, как историк, работающий с источником, есть трактаты, в которых описано натурально вот такое оружие, которое вроде как крестьянское, такое простое. Вот действительно нож, прям нож длинный, с такой специфичной, не мечевой гардой, с не мечевой фесом. Ну, примерно эти трактаты написаны для герцогов, графов, маркизов, там, как людей серьезнейшего уровня. И мы можем предположить, что. Да, эти трактаты отражают реалии, в том числе и того, как сражались простые люди, ну, как предполагали. С другой стороны, мы не можем утверждать наверняка. В именно средневековой германской, вот, такой корпусе источников германоязычных, да, из Священной Римской империи, там, ее окраин, у нас есть намеки на то, что вот вроде как бы оно. Как сражались мессером, опять же, из того, что пишется в этих трактатах, которые у нас дошли, на самом деле довольно-таки сложно. То есть там есть приемы с дальней дистанции, где происходит обмен ударами сложными, хитрыми, с необычных траекторий, где удар происходит, например, обводя защиту обратным лезвием в человека. Не знаю, представить, наверное, трудно. Показать место здесь немножко, но, наверное. Представьте, что вот оппонент делает защиту, а я могу через эту защиту ударить, ну, как бы чуть-чуть перегибая клинок. Вот подобных примеров там, ну, десятки, если не сотни, трактаты есть очень большие на этот счет. Так что вполне возможно, что если в именно простой, совсем бедный народ попадал такой навык, то вот он мог быть вот такой. А опять же, не всегда очевидно, не всегда понятно, действительно простой ли народ пользовался этим, или, может быть, просто высший слой бюргерства предпочитал мечи такой формы, противопоставляя себя, например, социально и визуально противопоставляя себя там, рыцарству знати, которое использовало мечи классической известной нам формы. Вот. При этом эти люди были по достатку иногда не просто на равных, а некоторые были и подороже. Просто учитывая, что здесь социальный фактор есть, его нельзя не учитывать. Так, не знаю, надеюсь, не сбил вас своим таким странным, сложным ответом. Но, тем не менее, есть трактаты, есть некий навык. Мы не уверены, что он на 100% переносится на бедноту, потому что от бедноты у нас вроде как ничего такого масштабного не осталось. Но на городские слои 100% мы знаем, как, что они делали.
2: Спасибо. И вопрос от нашего постоянного, хорошо знакомого зрителя, пирожок с ковидлом, который поддерживает стрим, и спрашивает. В фэнтези распространен троп фамильного меча, меча, передающегося из руки в руку, из рук в руки, поколение в поколение. Насколько он правдоподобен? Сколько времени мечи, в принципе, были пригодны для боя?
3: Это вопрос очень, очень интересный по двум причинам. Во-первых, он касается фэнтези, он перешел из целого пласта вот, средневековой, ранней средневековой культуры, из саг. Саги – это характерная северноевропейская, скандинавская такая форма исторической памяти. И вот в них, в сагах, описывается очень часто, что передаются по наследству мечи и ножи, так называемые саксы. Они являются, ну, тоже таким древним признаком. Есть понятие древнего оружия в сагах, которое добывают герои из курганов. Очень известный пример – это Греттер. Саги о Греттере. Он лезет в курган, где его дальний предок похоронен, и добывает у него старинный меч, прямо с колен скелета забирает, и еще со скелетом с этим сражается, как в игре Skyrim. Но здесь в данном случае есть прямые конкретные данные, что материал САК, это материал САК, это мы можем им не доверять, потому что это все-таки письменный источник, записанный довольно поздно относительно как бы бытования. Но есть примеры, когда клинок меча, вот именно клинок, то есть не весь меч, а клинок меча, существует на протяжении нескольких сотен лет, его пересаживают на более модные, более современные фесы и продолжают использовать. Клинок, в принципе, если его не сильно травмировать и содержать его в хорошем состоянии, то есть держать его, не допускать к нему кислорода, ну или там воды, да, то он не окисляется, железо не окисляется, не портится, и можно его так и сотню лет продержать, доставая только по мере необходимости. Понятно, что здесь возникает второй вопрос, что клинки со временем меняют форму под разные задачи. Они удлиняются, они сужаются или наоборот расширяются в разные периоды средневековья. И по моде просто могут просто выйти из моды, что, соответственно, раз в 50-100 лет точно происходит. И, естественно, за этим какой-нибудь меч 13 века, его очень трудно, например, представить в реалиях 15 века, хотя он вполне мог дожить. Опять же, известны ситуации, когда явные клинки там, 13 века с эфесами более поздними существуют действительно какое-то время. Чаще всего они, правда, существуют в виде именно некой фамильной реликвии или там, переданной в местный храм такого дара, да, который там еще назовут мечом святого

0: для более позднего боя, ну, на войну в таком не пойдешь. Потому что ограничит подвижность излишне и, ну, устаешь, естественно, в этом. То есть это такая оптимизация.
1: Спасибо.
2: Йошатун следующий вопрос задает. Звучит он так. Читал, что одним из самых крутых оружий в поздние и средние века был поллекс. Поллекс?
0: Поллекс, да, есть такое слово.
2: Можно было и всадника снять шипом, и пехот молоть, крушить. Так ли это?
0: Это так. И поллекс, ну, объясню, что такое поллекс. Поллекс – это рыцарский топор в его вот самой поздней вариации. То есть топор не просто состоящий из такого топорища, как, ну, рубящего, а это обычно такой набор всего, как на швейцарском ноже. То есть там может быть именно топорик рубящий, может быть молоточек, клювик. Я называю такими милыми словами эти вещи, но понятно, что это достаточно страшные предметы. Со всех сторон, во все стороны шипы. Если при этом, что прекрасно и интересно, он еще и довольно легкий. То есть его вот этот весь обвес, он там весит в полном наборе 2,5 килограмма, иногда 3. То есть это достаточно легкое оружие для двух рук, это тяжелый, ну, это двуручный предмет, обычно ростом с владельца. Да, им можно было устраивать абсолютно все. Руководство, посвященное этому оружию, они, на удивление, как бы полны вот этих всех приколов, что можно зацепить человека, например, за шею сзади при ударе. Можно подлезть шипами в разные щели в латах, там попытаться проковырять забрало. Все это. И при этом еще какая-то длинная палка, ей можно бороться. То есть делать и рычаги, зацепы, захваты. Это универсально прекрасное оружие, у него есть один минус. С ним не залезешь на коня. И если с ним не залезешь на коня, то его нельзя взять вот в полевое сражение так сразу. Кто-то должен его подать рыцарю, если ему вдруг нужно спешиться и сражаться чем-то таким опасным. То есть это оружие, опять же, это дорогое оружие, это именно чаще рыцарское оружие. Это оружие либо поединка, либо какого-нибудь частного случая, вроде обороны обозов там, или какого-нибудь осадного штурма. Поэтому он вроде как есть, и он очень классный, но его не всегда видно на поле боя.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: И Ксения Дмитрий Целест снова с вопросом и снова с поддержкой. В Средневековье существовали школы фехтования?
0: Да. Да. На всякий случай уточню. Самое раннее упоминание человека с фамилией Шермейстер или Шермер, то есть фехтовальщик или мастер фехтования, относится аж к 12 веку. То есть, да. Но документированные конкретные примеры, когда мастера открывали залы, школы, что-то такое, они скорее у нас от 13 века и, так скажем так, в 13-м это не очень очевидно, мы не можем прямо вот фиксировать. Но где-то вот с конца 14-го мы точно знаем существование фехтовальных залов, которые предназначались, опять же, в Средневековье это эпоха сословная, когда есть конкретно, человек рождается в класс какой-то, в какое-то некое сословие, и в нем существует, и редко из него выходит. И существовали школы, скажем так, частная скорее даже практика обучения рыцарей, то есть рыцарского, ну, молодняка, назовем так, когда нанимался в частном порядке какой-то мастер, уважаемый человек, там, старый вояка, который умел подавать, да, знания и их обрабатывать методически и преподносить. И имелись школы для горожан, для бюргерства, да, то есть если сказать по-французски, то для буржуазии. То есть не для низших классов в плане совсем бедноты, а для состоятельных горожан, которые активно тоже в военной профессии участвуют. И там и устраивали и дуэли бывало, и всякое другое. Вот для них школы фехтования расцветали. Точно мы знаем с конца 14 века, весь 15 век, это прям бум, пик был эпохи. 16 век, это предел, прям высший взлет. И к середине 17 века они угасают, потому что, опять же, города активно начинают переобучать свое население массово, просто чтобы понимали, как это работает, переобучать свое население массово в стрелковые общества. То есть, если в 16-15 веке городская состоятельная молодежь, которая 100% будет участвовать в городском ополчении и даже иногда будет снаряжена, ну, и то, что у них есть деньги, это все-таки старшины цехов, это, ну, обеспеченные люди. У них есть, они иногда даже в самых лучших доспехах, получше, чем у некоторых рыцарей, особенно в регионах такой ранней капиталистической экономики, то в 17 веке эта же молодежь городская, она переобувается в стрелковое общество и, соответственно, постепенно угасают такие массовые школы фехтования. Но тем не менее, они были, и вот они очень большой материал.

0: материал нам дают как раз для исследования. Вот, потому что от них сохраняются тексты, ну, миниатюры разнообразные, гравюры, которые изображают, как в залах выглядело оборудование. Это очень большой пласт исторической информации.
1: Спасибо. И пока Георгий включает микрофон.
2: А, все. Я его не выключал. Простите. Угу. Надеюсь, коллеги меня слышат.
1: Да, теперь все слышно, давай.
2: Следующий вопрос задает Про Холмс, который поддерживает как стрим, вопрос? За что спасибо. Угу. Да, говорит, только что закончившийся стрим Алексея Водовозова передает привет коллегам по научпопу. Ну, приятно.
0: Спасибо.
1: Да. Друзья, кстати, кто пришел, так сказать, на вторую серию «Научпопа», напишите в комментарии, очень интересно, перелистываете ли вы, переключаете ли каналы по окончанию одного стрима на второй.
0: Очень интересно. Это же целый выходной с наукой.
2: Да. Хорошо, что стрим Алексея раньше нашего, а то всегда обидно, если проходит параллельно, и людям не разорваться. Ирина Ковалева спрашивает, есть видео на YouTube на тему «Битва косами»? University of Utrecht and Noordwijk. Косы были запрещены в итоге как оружие или все-таки нет?
0: Да, сейчас объясню. Это очень интересный прецедент. Но опять же, я тут сейчас расскажу маленькое содержание небольшой научной статьи. Я должен на вас вылить, потому что это нужно объяснить, можно объяснить так. Существует коса как боевое оружие, она не очень похожа на нашу привычную косу, потому что коса как боевое оружие, она не вот такое имеет лезвие, а лезвие поставленное вверх. Даже в школьном учебнике, да, вот нашем, для 6 класса, или для, сейчас для 7, наверное, класса, или в каком классе проходит средневековье, это черники такой, наверное, все по нему учились в мое время. Там как раз вот когда была глава про гуситское восстание, про Яна Жишку и про Жишку и про гуса, там эти косы даже нарисованы, что вот это народное оружие гнева. Но правда это специфическое все-таки военное оружие, которое от косы имеет форму, но не является переделанной косой. Это военный такой предмет, просто с лезвием внутрь слегка загнутым. Это классно, действительно очень специфичное оружие своего времени, 15-16 веков. Но существует такой собиратель фехтовальной традиции 16 века, которому обязаны огромным количеством сохраненных манускриптов, трактатов, текстов, вот всего-всего-всего. Звали его Пауль Гектор Майер. А Пауль Гектор Майер жил в Священной Римской империи, вот при Карле V и там чуть позже, при императорах Габсбургах, то есть. И он был очень изрядным казнокрадом, положено, наверное. Но это казнократство свое он вкладывал не в то, чтобы жить богато и красиво, а в сохранение и запись фехтовальной традиции своего времени и всего-всего, что до него дошло. И как раз его казнократство привело к тому, что он создал несколько крупных манускриптов, в которых... Манускрипт – это рукописная книга, то есть не печатная, а рукописная, в которых сохранил огромное количество всяких просто невероятных приемов, примеров по разным разделам, по разным видам оружия, все, что мог найти, просто и нарисовать, заказать нарисовать. Ему рисовали очень богатые, очень известные художники, например, Йорк Брелл-младший. Это человек, ну, гравер и художник уровня, я не знаю, насколько сейчас, честно сказать, мы знаем, но вот был такой Буркмайер, например, гравер Габсбургов. Вот Йорк Брелл, это и примерно его ученик. Но дело в том, что вот там Пауль Гектор Майер зарисовал и косы, и серпы, и цепы, и палки, и все на свете. Зарисовал это, скорее всего, потому что ему так хотелось, что ему показалось, что это классно. Там показано несколько приемов действительно боя на просто крестьянской косе. То есть коса, у которой лезвие смотрит не по-военному, а прям вот перпендикулярно древку. И самое классное, что этой косы есть, если кто помнит, как они выглядят еще в деревнях у нас, на дачах хранятся обычно, в чуланах. А у нее есть еще такая перпендикулярная ручка от древка идущая. Вот там прям такие косы, и прям на таких косах несколько приемов показано. Скорее всего, это просто курьез, зарисованный от возможности его зарисовать. То есть там есть, ну, конкретные приемы, что там на удар сверху сделай подстановку, от подстановки обведи его с другой стороны и подрежь ему там ногу сзади. Коса позволяет это делать. Я примерно описываю, я не помню точности этого приема. Но это скорее курьез, чем реальность. Понятно, что, опять же, если очень приспичило бы средневековому человеку, он бы нашел как-то способ человеку, конечно, косой сделать больно. Это тоже понятно. Вот, но здесь мы имеем дело скорее с курьезом, чем с практикой того, что средневековые косари, то есть люди, занятые на конкретным крестьянским трудом, еще и практиковались в довольно-таки сложном, геометрически наполненном боевом искусстве. Скорее это причуды аусбургского дворянина, который имел на это деньги, чтобы это зафиксировать и даже, может быть, заказать, сочинить подобные приемы.
1: Спасибо.
2: Спасибо за столь подробный ответ. На самом деле, хочу сказать, что вопросов очень много.
0: Это здорово.
2: Это да, но времени не так много, как
1: ну, вопросов. То есть, по возможности, если это только возможно. Можно чуть короче. Но если вопрос требует расширенного ответа, не ограничивайте себе.
2: И Артем Эдуардович спрашивает. В кино видел, как рыцарь сражался без шлема и получил стрелу в голову. Часто ли они себе такое позволяли? Не стрелу в голову, а снять шлем.
0: Здесь, да, здесь кратко, но очень просто. Снять шлем в бою – это логика скорее театрального, киношного образа, потому что актеру нужно, актеру главный инструмент – это лицо, он им играет, его надо в кадр показывать. А реальный средневековый военный, вот, пример шлема номер один, видите, здесь не то, что лица не видно здесь, даже нет, не подкопаешься. И второй пример номер два. Здесь ну, есть некий вырез, но там только глаза грузно можно хмурить туда, если надеть. И реально средневековый военный, особенно высокостатусный, его узнали по шлему. Вот, например, там позолота какая-нибудь, пучок перьев мощный для опознания там, командирского какого-то признака, или там гравировка какая-то богатая, тоже с золотом, засечкой, которую сразу узнаете, вот этот главный. Но бывают прецеденты, когда стрелы попадают и сюда, и туда, и куда угодно. Известны прецеденты, когда, скажем так, снимал, поднимал забрал или снимал шлем воин, например, для того, чтобы вдохнуть, там, подышать. Да, но опять же, как это ограничивает приток кислорода так или иначе к телу, поэтому, конечно, хочется дышать, ну, сделать более объемный вдох. Либо, например, во время переговоров его там говорят, мы хотим, так сказать, парламентера поговорить, он поднимает забрал, и тогда бывает прилетает стрела. Так погиб, например, один известный итальянский кондотьер Галеаццо из Мантуи. Стрелу также в лицо получил Эдуард Черный принц, кажется, или, возможно, ошибаюсь, нет, Генрих V, победитель, собственно, при Азинкуре в 1415 году. Генрих V, король Англии, по-моему, у него как раз был серьезный шрам на правой щеке, потому что у него попала стрела, когда он открыл забрало в какой-то там битве в юности еще. То есть это бывало, но, скажем так, серьезный военный именно в горячке боя и в бой идет максимально, обезопасив себя, если только он не хочет как-то выпендриться. Вот краткий последний пример. Бывали, на турнирах бывали люди, которые хотели выпендриться и выходили на бой специально с открытым лицом. Противник, естественно, пытался его это лицо зацепить, ну, так сказать, показать, что он дурачок. И этим, естественно, он пользовался как конкретным таким выманивающим оппонента открытием, куда можно бить. Но это уже скорее турнирная практика, чем военная. Поэтому нет, голову закрывали в первую очередь, шлем вообще первичное средство защиты еще со времен античной. Поэтому скорее нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Дмитрий Рудюк. Рудюк, наверное, так. Спасибо за поддержку. Ну и вопрос. Насколько реалистична типичная игровая ситуация камень, ножницы, бумага, где копейщики бьют конницу, конница бьет мечников, мечники бьют копейщиков. Могла ли пехота 10-15 веков вообще уверенно бить рыцарей?
0: Ну тут уже надо рассказывать уже диссертацию.
1: Погнали.
0: Ну, кратко. С точки зрения логики, скажем так, войны, ну, здесь нужно что-то отнести вперед, то есть с войны нового времени, в принципе, силы сторон рассчитывались реально по ситуации, что одни виды войск противопоставляются другим видам войск, и правильное их расположение на поле боя, правильный маневр заставляет оппонента проиграть уже даже ну, вот, до вступления в общем-то, в контакт. Это логика так называемой маневровой войны или линейная тактика. Там это рассчитывали генералы, об этом писались трактаты военные, но это речь о 16-м, даже в большей степени 17-18 веке. Если мы говорим о 10-15 веках, то там происходит как раз ситуация, что основным и наиболее функциональным видом войск оставалась конница. Ну, то есть не конница, как конница, а прям рыцарская вот, кавалерия полноценная, тяжелая, она формировала максимально вот, победу или проигрыш. То есть противопоставить несколько ситуаций, которые в концу 13 века начали уже формировать появление, скажем так, полноценной функциональной пехоты, а их даже в историографии обозначают таким термином, как пехотная революция, когда конница, рыцарская конница, была потеснена впервые несколько раз на поле сражения. Ну, там, пример, самый известный пример – это швейцарцы, которые таким образом отбились от габсбургских австрийских притязаний на свои земли и, естественно, объявили конфедерацию, такой специфично, ну, такую аристократическую республику средневековую основали у себя в швейцарских горах в конце 13 века. Это пример как раз нидерландский, если, да, битва при... сейчас с головы вылетел. В общем, сначала, с конца 13-14 и далее века, да, там происходит уже некое включение пехоты как полноценного актора, который можно противопоставлять кавалерии, коннице. Но это процесс очень постепенный, затрагивающий только регионы, где к этому есть условия. Поэтому, в принципе, с 10 по 15 век таких вот прям ситуаций, что можно вообще что-то поставить против рыцарской таранной силы, практически не существует. Существуют редчайшие примеры, которые потом постепенно, как такой снежный ком, накапливаются, превращаются, собственно, в порождать линейную тактику, когда пехота полноценно вышколенная, выученная, накормленная и, самое главное, снабженная, то есть это огромные деньги, опять же, огромная логистика, может быть противоставлена кавалерии на 100%, это уже к началу нового времени скорее происходит, то есть к там, 16 веку. Если говорить о массовой, это полноценном таком введении этого в театр военных действий. До того практически нет.
1: Отлично, спасибо.
2: Спасибо.
1: Йош Шатун еще один вопрос задает и в очередной раз поддерживает. Спасибо, кто бы вы ни были, вы крутой. Играли ли вы в игру Kingdom Come про Чехию начала 15 века? Там убер-оружием является булава, особенно против доспеха. Насколько это верно?
0: Играл, честно говоря, даже до сих пор с удовольствием, вот, бывает там свободное время, потому что мне очень нравится, как эстетически она выглядит. Скажу еще ужасную вещь, пейзажи, мне, например, родной Подольск, мне так нравится, эти холмики, вот эта речка. А вообще, булава является убер-оружием, пожалуй, действительно в какой-то степени, потому что средневековый доспех, даже при том, что он железный, иногда даже закаленный, иногда даже прям вот очень обтекаемых форм, при правильном применении булава человеку делает заброневые повреждения. То есть она его глушит, она ему сотрясает мозг, а учитывая, что средневековый хороший настоящий средневековый шлем, он имеет смягчающую такую подкладку, стеганую, тряпочную такую, но она обычно не очень толстая. И вот при удачном стечении обстоятельств, если вы действительно оппонента вложили в него несколько очень серьезных ударов именно в голову, да, вы действительно ему, вы можете даже уронить просто ударами. Но именно если смотреть на боевую, на ситуацию поединка двух таких серьезно вооруженных людей, то, скажем так, человек, видя у вас в руках булаву, скорее всего, будет в первую очередь использовать момент того, что она более инерционная, то есть требует чуть дольше времени на разгон и не может нанести удар с короткой дистанции, а при этом он будет, естественно, больше перекрывать свои уязвимые части, то есть кисти рук, из которых можно выбить оружие и очень легко пробить мелкие кости даже через латную перчатку и голову. Все остальное можно выдержать. То есть удар булавой в кирасу, допустим, вряд ли сломает вам ребра, он просто может чуть-чуть вас там подвинуть, да, сделать неприятно. То же самое касается там набедренников. То есть балы есть огромные преимущества. Вот. Но эти преимущества, ну, скорее всего, умели преодолевать. То есть она не стала главным, единственным и основным видом оружия, поэтому скорее нет. Главным, единственным и основным видом оружия, спойлер, станет копье. Оно было и является до сего дня преимущественным оружием ближнего боя, если мы говорим о полноценной войне. До сегодня, может быть, несколько или только лет назад перестали обучать штыковому бою американских морпехов. Вот. А штыковой бой – это прямой потомок копейного боя.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Серж Любомудров снова поддерживает стрим. Спасибо, спасибо вам, Серж. И спрашивает, описывали ли фехтовальные руководства применения оружия без лезвия вроде цепа или Моргенштерна? Не того, говорит он.
0: Того не описывали, который все подумали. А так да. Есть набор оружия, такой, который даже можно назвать и не оружием вполне. Есть такой предмет, типичный как раз для фехтовальных трактатов, как шест. Просто шест ростом с человека. И к нему целые прям главы приемов посвященные. Есть оружие, которое даже не оружие вовсе, а палочка, батон так называемый, да, или бастон по-итальянски. Тоже к нему есть набор приемов. То есть и шесты, и палки, в принципе, просто они не являются, понятно, там, центровыми предметами, но о них им посвящают несколько слов. И что там, цеп? Цеп тоже, цеп, причем именно вот с такой подвижной боевой частью, которая действительно на цепочечке, и на ней уже ударная головка. Несколько есть об этом глав тоже. Хотя просто, это не, скажем так, не принципиально, хочется по-английски высказать, не primary weapon, я извиняюсь.
1: Не основное, наверное.
0: Выскочило из головы, как правильно это сформулировать на русском.
1: Не основное?
0: Не основное, да, далеко не основное оружие конкретно адресатов трактатов и фехтовальных школ, которые обучались обычно копью, мечу, кинжалу, там, вот таким сочетанием, которые типичны для пользователя, например, для рыцаря, типичны для всадника, что у него на поясе меч, на другой стороне кинжал покороче что-то, да, и в руке копье, потому что копье это оружие и таранного удара, и оружие поединка, в случае чего им можно и в двух руках, и в одной руке, и все на свете. А цепы и всякие моргенштерны он с собой возит реже. Хотя, опять же, да, встречается в этом булавы и разнообразное оружие тоже прекрасно описано. Просто оно не праймари, поэтому реже. Для всяких городских, то есть как раз для слоев, которые имели деньги обучаться в фехтовальных школах и при этом скорее бы обучались чему-то пешему, такому более своему, там, да, встречается больше акцент на древковое, на всякие алебарды, вот как раз и подобные предметы. Поэтому тоже да.
2: Кстати говоря, масаи используют копье как основное оружие до сих пор, так что они в этом, так сказать...
0: Собственно, нет ничего лучше для ближнего боя, чем максимально длинная палка, которая еще и при этом разит остро.
2: Ну, да.
0: Просто не стукнуть, а прямо...
2: Против львов явно лучше, чем меч.
0: Да. Сейчас и охотится, правда. И охотится сейчас с копьями бывает.
2: Да. Павел К. спрашивает. Мне иногда кажется, что с мечом слишком много возни, его сложно изготовить, точить надо постоянно, его владению долго учиться. Простая дубина аналогичного размера, массы и жесткости неэффективнее ли?
0: Вот здесь как раз история, то есть не мои предпочтения, не ваши, не киношные, подсказывают, что дубина проще, но менее эффективна. Потому что, да, меч – это технологически сложный предмет. Он эволюционирует вместе с металлургией и подгоняет с собой вообще эволюцию научно-технического прогресса своего времени в какой-то момент. То есть это и сложные там, составы стали, закалки, композиции и прочее. При том, что это сложно, это оправдано. Потому что меч при сопоставимых с дубиной там, размерами веса, вот тот же самый, то, что у меня в руках, он весит... где-то 1,6-1,7 килограмм, то есть кажется, что немного, на самом деле, конечно, что у него масса-то в клинке, поэтому понятно, что он за собой тащит довольно ощутимо. Тем не менее, при достаточно легком разгоне, просто мышечной силой моего тела, он может прорубить и сделать очень больно любому предмету, который встретится на пути. То есть здесь как раз акцент на то, что заточенный предмет, и правильно заточенный, правильно металлургически собранный, он имеет преимущество именно при попадании. То есть дубиной весом 1,3, там 1,7, даже 2 килограмма я не смогу нанести человеку, одетому в какую-то, в курточку, в хорошую кожу, но не смогу нанести таких повреждений, которые бы сделал мечом. никому не советую носить повреждения людям, но просто это исторический такой опыт. Вот.
1: Спасибо.
0: Поэтому дубина немножко, ну, менее эффективна.
1: Спасибо большое. Прежде чем продолжить, несколько объявлений и один вопрос, или полтора вопроса. Скажите, какой цвет лучше? Вот этот красный, может быть, вот этот синий, или вот такой вот зеленый? Вот, а то мне говорят, что ты там сидишь, ты как вот в красном весь, вот, как Мефистофель. В общем, вот на выбор вам цвета, вот, но он все равно останется красный, но ваше мнение мне интересно. Так, и, собственно говоря, по поводу того, по поводу чего я должен был сказать изначально, спасибо всем, кто смотрит, спасибо за поддержку, за лайки. Поставьте, если вы еще этого не сделали, нажмите на пальчик и подпишитесь на канал по какой-то причине. Если вы не подписаны, скажите, по какой. Нажмите на колокольчик и выберите пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите наши дальнейшие видео, а я, может быть, по этому поводу поменяю цвет на синий. Ха. Вот, а если вы хотите задать свой вопрос в данном конкретном стриме, у вас есть разные возможности, можете просто задать вопрос, а можете сделать это при помощи суперчата, либо по ссылке, которая есть в закрепе данного чата. Вот таким образом вопрос к нам пришедший приходит в самую первую очередь, поэтому вот такая вот небольшая рекомендация, можете пользоваться этим, если вы хотите свой вопрос услышать. И благодарим тех, кто регулярно нас поддерживает на Патреоне и является спонсором канала. Друзья, благодаря вашей поддержке мы подобные стримы и вообще можем делать. Еще раз спасибо.
2: Спасибо, Виталик. А я хочу сказать, что за ваши вопросы у нас есть призы, за лучшие вопросы, которые выберет Вадим после окончания сегодняшнего стрима. Поэтому задавайте их, думайте над ними. Чем больше вопросов, тем лучше. Несколько анонсов. Значит, во-первых, в ближайший четверг мы планируем выпустить наш фильм, который мы готовили несколько месяцев и начали подготовку еще в апреле этого года в Египте. Это фильм целиком посвящен Серапиуму Саккаре и знаменитым каменным саркофагам, которые огромные, изготовлены из твердого камня с невероятной точностью, доступной только инопланетной технике. Вот про эти саркофаги фильм, который получился больше часа, и вот Виталик в поте лица сейчас уже не первый месяц занимается монтажом этого фильма, а Тимур это Низов, правда, замечательный аниматор, делает эту анимацию. И, кстати говоря, в нашем Инстаграме вчера мы опубликовали несколько скриншотов и картинок, то есть немножко заспойлили этот фильм. Фильм очень интересный, действительно гигантский труд в него вложен, и поэтому всех приглашаю на премьеру, которая состоится на канале Anthropogenes.ru в ближайший четверг. А 13 и 14 ноября, как я уже сказал, состоится 16-й форум «Ученые против мифов» с очень насыщенной, интересной программой. Девиз форума «Как тебе живется в мире будущего?» То есть это такой вопрос, адресованный к нашим зрителям. И поэтому программа, она такая слегка футуристичная. Ну, например, Алексей Водовозов, со стрима которого часть зрителей только что пришла к нам, будет рассказывать о всяких фантастических медицинских изобретениях из кино. Иван Семьян будет разбирать фильм «Троя». Такая тоже историческая интересная тема. Виталий Егоров будет рассказывать о лунном заговоре в кино. Оказывается, еще с 50-х годов, а точнее с 50-х, получается, с 70-х годов, сразу после полета первого на Луну, тема лунного заговора начала в фильмах появляться. И еще один интересный доклад, который сделает Сергей Грищенко, победитель нашего конкурса «Хрустальный пингвин Питек», он будет разбирать фантастические летательные аппараты, тоже из фильмов, начиная от «Кин-дза-дзы» и заканчивая «Дюной», которая вот недавно вышла. «Кин-дза-дза» — это, естественно, «Пепелац», а «Дюна» — «Орнитоптер». Это вот несколько докладов я вам озвучил. На самом деле программа очень интересная. Там будет и про 5G, и про карго-культы, и про антипрививочников, и про, например, генетически выведенных динозавров. Всех приглашаю на форум. Ссылка сейчас появится в чате. Появляется она в чате сегодня, опять же, только с моей помощью. Вот, регистрируйтесь, а если хотите поддержать нас, организаторов, то купите какой-нибудь билет или, например, футболку форума. Еще один небольшой анонс, да, который я хочу сделать. Сейчас идет первый этап премии «Почетный академик ВРАЛ». и вы можете выдвинуть своего кандидата. В этом году выдвижение кандидатов происходит в двух номинациях. Обычная номинация общая и отдельная медицинская. У нас теперь появилась Академия Апчхи. Академия превентивной чакрохирургии. Вот специально медиков решили выделить в отдельную номинацию.